0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: А ты инструкцию читал? На самом деле, для всего в этой жизни есть инструкция. Все уже испытано и описано. Делай раз, делай два, делай три, и вот результат. Есть даже инструкция, как делать научные открытия и изобретения. Инструкция, как похудеть. Инструкция, как набрать вес. Инструкция, как построить счастливую семью. И инструкция, как всегда быть здоров. Ты можешь найти и в книгах, и в интернете. Есть одна большая инструкция к жизни, которая объединяет все эти инструкции в себе. На все, на каждый вопрос есть понятный, четкий и простой ответ. Чего же нам не хватает? Чтобы добиться любой цели, нужно всего 5 вещей. Карта, ключ, огонь и нож. Карта. Инструкция. Найди карту и проложи маршрут. Без нее ты даже не будешь знать, куда идти. Тот, кто ставит перед собой четкие цели и непоколебимо пытается их добиться, приговорен к успеху. Ключ. Постоянство. Оно откроет все двери. Делай регулярно, несмотря ни на что. Каждый день. Каждый раз. Если ты что-то начал, то должен обязательно закончить. И нельзя останавливаться, пока не будет так, как надо. А если не получается, нужно начинать сначала. И так, пока не добьешься успеха. Огонь. Результативность. Делай, чтобы сделать, а не чтобы подделать. Не останавливайся, пока не достигнешь нужного результата. Доводи каждое действие до конца. Приди к результату любой ценой. Сегодня, сейчас, а завтра повтори снова. Доводи каждое дело до конца, не оставляя хвостов. Каждая решенная и завершенная задача будет приносить облегчение и ощущение маленькой победы. А это минус одна причина для стресса. Разделяй процесс на несколько частей, тогда любая задача кажется проще и легче. Иди поэтапно, двигайся поступательно. Слона нужно есть по кусочкам. И нож. Жертва. Только в сказках что-то дается просто так. Если ты хочешь что-то получить, что-то придется принести в жертву. Что-то обязательно придется положить на алтарь твоей цели. Готов ли ты? А какое пятое, спросите вы? Пятое – загадка и ответ на любой вопрос. Пятое – это причина. Это зачем? Это твоя воля к победе, страстное желание и огонь твоего сердца. То, что заставляет тебя двигаться. То, что заставляет тебя просыпаться по утрам. Это причины, по которой ты все это делаешь. Инструкция есть для всего. Но нужны еще 4 фактора. Если у тебя есть все 5, ты победишь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Наталья Пескунова, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Прекрасно.
1: Спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо за приглашение. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас с вами интересная задача стоит, потому что у меня в гостях за последние несколько месяцев было несколько очень крупных предпринимателей, которые рассказывали о том, что они начали делать бизнес в Африке, и что они переводят производство туда, что они открывают там филиалы и так далее. По случайному стечению обстоятельств и совпадению, вы африканист, и, собственно, вы занимаетесь именно этим направлением. И очень интересно позадавать вам вопросы, потому что мы так привыкли говорить про Китай, про Соединенные Штаты, а про Африку не так популярно говорить, но там происходит что-то необычное, что мы не до конца понимаем. Вот давайте начнем, наверное, с базы. Мы знаем про Африку, что там все очень плохо, что там все очень бедно, но при этом там есть довольно много каких-то разных ресурсов, за которыми все гоняются. Верно?
2: И да, и нет. Давайте отмечу. Здесь в Африке не только все плохо, в Африке еще и по-разному. То есть я бы не говорила, что прям совсем все плохо, и не говорила бы, что совсем все хорошо. Оно очень неравномерно. Да? Во-первых, Африка разная, хотя чаще всего воспринимается как такой некий единый континент. На самом деле очень разный набор стран, очень разный набор субрегионов. И на самом деле мы говорим, конечно же, сегодня про Африку как такую кладезь мировых ресурсов. Да? Прежде всего говорим, конечно же, про полезные ископаемые, без них никуда. И именно этим и обуславливается интерес огромного количества и государственных компаний, и компаний коммерческих, которые, соответственно, прежде всего пришли в Африку много лет назад из разных стран для добычи полезных ископаемых, собственно, для вывоза их и для поднятия собственной промышленности, да, вот в странах-метрополиях. Да, помним, что Африка долгое время находилась в именно системе взаимодействия колония-метрополия. Да, то есть мы говорили про колониальную Африку, и, собственно, вывоз ресурсов – это вот первое, что обычно на слуху у всех, кто, значит, воспринимает слово «Африка», «континент», «экономика».
1: Да, у меня восприятие такое, что, значит, оттуда вывозят ресурсы, а туда привозят мусор. Вот я примерно так себе представляю.
2: Ну, туда привозят деньги, да. Насколько деньги мусор, это отдельная дискуссия, наверное. Но туда привозят деньги, туда привозят коммуникации, туда привозят людей. Тут мы, конечно, делаем референс в пользу Китая, который привозит туда не только свои деньги, но и собственных же сотрудников, да. Но это отдельная история такого периметрального вовлечения Китая в Африку. И сегодня мы видим, на самом деле, что Африка тоже сама себе много чего привозит. Да, это уже Африка 21 века. Да, то есть очень часто встречаются стереотипы, например, да, вот я там читаю там в прессе, да, где-то какие-то выступления, что говорят про Африку, ну, уровня где-то с середины 70-х, 80-х. Да, то есть почти что вся освободившаяся или освободившаяся, но не очень давно, и еще не совсем понимающая, в какую сторону метнуться, какой экономический путь выбрать, вообще кому прислониться и вообще что с этим делать. Сейчас это Африка 21 века. Да, что имеется в виду? Имеется в виду, что после 2000-2001 года африканцы поняли, решили, что они хотят жить сами. Да, что они не хотят вот той классической привязки, такого поклона метрополиям в лице определенного набора европейских стран. Они хотят диверсифицировать свой пул партнеров, ну, выражаясь современным языком. И, собственно, тогда и начинается вот эта вот азиатизация Африки, первое. И второе в рамках бизнеса – это бизнес между африканцами и африканцами. Да, и поэтому сейчас мы говорим, что, ну, буквально, если возьмем статистику, там, 23-24 года, вот кто у нас топ-десятка инвесторов в Африке? Мы берем по странам, да, то есть не по компаниям, по странам. Мы, конечно же, увидим там Европейский Союз, без Британии, но европейский. Мы, конечно же, увидим там Индию, и мы, конечно же, увидим там Россию, Турцию, Китай, а кого мы там не увидим в первую там топ-тройке, топ-пятерке, множество сейчас рейтингов есть, мы не увидим там классических игроков, классических для 20 века, Великобританию, для второй половины 20 века США и так далее. То есть сейчас пул партнеров африканских для Африки и азиатских для Африки, или евразийских, да, в лице России, для Африки, он совсем другой. То есть Африка это сделала целенаправленно. После 2002 года они объявили, ну, фактически такой лозунг «Африка для африканцев», но не столько в идеологическом смысле, сколько в экономическом. То есть они, грубо говоря, сказали, давайте вылезать из наших страшных черных долгов во всех смыслах, да, потому что к моменту там середины 90-х годов Африка в страшных долгах, и конец 90-х все равно в страшных долгах, а выплачивать их нужно.
1: Я вот здесь немножечко перебью. Смотрите, то есть на сегодняшний день, когда мы говорим про инвесторов, эти инвесторы, они инвестируют не только в добычу полезных ископаемых,
2: абсолютно,
1: а уже в разного рода бизнесы.
2: Абсолютно. Они инвестируют и в экологические проекты, и в зеленую Африку. Они инвестируют в строительство магистралей транссахарских, трансконтинентальных и так далее. Они инвестируют в банковский сектор, они инвестируют в инновационное сельское хозяйство и целый список других, соответственно, областей, которые для Африки 20 века, да, уже прошлого, угу, считались бы совершенно, ну, кроме сельского хозяйства, обычного, да, традиционно, они считались бы абсолютно чем-то таким недостижимым, да, невозможным. Сейчас это абсолютно реальные такие классические сферы для прихода инвесторов внутрь Африки, причем инвесторов и азиатских, и европейских, и российских, и любых других.
1: А когда мы говорим про Африку, то есть африканский континент, он наполнен странами, там, я, к сожалению, не скажу точно, вы точно знаете, я точно не знаю, сколько там всего стран, но я правильно же понимаю, что когда мы говорим про, вот, про то, что Африка там развивается, сейчас начала Африка перспективы, мы говорим не про всю Африку, а про какие-то конкретные вот точечные страны.
2: Да, но тут, знаете, как я бы сделала здесь оговорку, честно говоря, то есть мы, если берем континентально, то есть с Магрибом, да, с Северной, да, Африкой, то нам нужно сказать в целом, да, то есть если, тут два будет сюжета, сюжет первый, если берем общие показатели, да, и, значит, когда мы хотим понять, как развивается континент, мы смотрим так, а по сравнению с мировым вообще ростом, как? Хуже, лучше, mm-hmm, да, постковидная история, да, значит, ковид, кстати говоря, не сильно покосил Африку, он сильнее покосил Европу, это была абсолютно фантастическая история. Почему? Потому что Африка была готова к таким вещам, им они привыкли.
1: Ну, у них же огромное количество инфекций разных там, и так далее.
2: Да, это они привыкли с этим бороться, да, то есть была масса политических программ, ООНовских программ, программ других организаций, которые вот в это вкладывались. Но речь не о том, здесь вот какой интересный момент. Дело в том, что если берем средний там, ну, темп, вот глобальный, да, общепланетарный рост, да, экономический, да, там, насколько хорошо растет там ВВП, угу, то где-то, ну, там, 2,5, там, максимум 3% по разным подсчетам. А давайте посмотрим, как растет Африка. 4,5-4,3% в год. То есть получается, что прирост экономически в Африке, да, Африка растет в полтора раза быстрее, чем вообще оставшаяся, mm-hmm, планета вместе с Китаем, Индией, Россией и всеми-всеми остальными. Да, соответственно, возникает вопрос, так, а это они все растут на 4% в год, это значит, у них там бум такой экономический, да, у них есть экономический бум, но не везде. Конечно, есть там топ-пятерка стран, которые развиваются быстрее, но тут еще у нас ловушка получается. Большой ВВП не означает, что все очень хорошо у населения. Большой ВВП есть у ЮАР, у Египта, у Нигерии, колоссальнейшая, да, там она там в топ-5 стран входит по континенту.
1: Но
2: да,
1: при этом ВВП на душу населения будет не очень большое, да?
2: Да, потому что вот у них там 200 миллиардов, uh-huh, у них есть, прекрасно, да, 90% идет, значит, от нефти, да, это такая же страна, которая сидит на нефтяной игле, как и целый список других, да, европейских там государств, да, и там азиатских, арабских государств и так далее. Нигерия нефтяная держава, там одна страна, а страна основатель СОПЕК и так далее. Но когда начинаем пересчитывать вот эти колоссальные там прибыли нигерийские, которые там оседают, возникает вопрос, а где эти деньги? А эти деньги уходят, во-первых, ну, коррупционные компоненты, и плюс эти деньги очень хорошо вывозятся. Они вывозятся в Европу, они вывозятся в Штаты, в Китай, куда угодно еще. В итоге у населения не остается ничего. Поэтому вот эти печальные картины, которые вы наблюдали, ну, в Южной Африке, mm-hmm, в Намибии, они, к сожалению, характерны практически для всех стран, даже если это там высочайшие, соответственно, там темпы роста или колоссальнейшие там ВВП на душу населения, там $30,000 на душу населения, далее там $15,000 на душу населения. Это там государство, которое многим знакомо по туризму, да, там Сейшельские острова, это тоже к Африке относится, mm-hmm, и Маврики.
1: Вот самые причина.
2: Богатые, да, вот самые богатые по, если мы так попересчитаем,
1: да, то, это,
2: да, то это будет Маврики и Сейшелы, да, вот у них там хорошо, да, в цифрах. Да, но сколько там этих офшоров, куда эти деньги выводятся,
1: ну, конечно, да,
2: да, то есть один путь вывода там через Кайман, а другой через Сейшелы, очень удобно. Поэтому все это знают, так как бы совмещаю, да, эти вещи. Ну, на Сейшелах большая проблема есть, там, надо сказать, есть шанс попасться мировым пиратом, этим самым морским пиратом.
1: Угу.
2: Большая проблема. Сейчас немножко они как-то ее ретушируют, но проблема есть. Опять же, если возвращаемся, ну, как бы к континенту, да, вот от островов немножко отойти, то, конечно же, мы увидим хорошие показатели у Египта, у ЮАР, у Нигерии. Из севера Африки мы увидим там неплохие показатели у Алжира, несмотря на политические проблемы, нестабильность, да, вот все, угу, эти сюжеты были знакомы, и у Марокко. То есть на самом деле континента все неплохо. И они делают интересную вещь. Они прошли от модернизации к цифровизации. То есть сейчас мы говорим, что Африка цифровизируется точно так же, как цифровизируется весь остальной мир. И даже в некоторых регионах африканских цифровизация и уровень доступности мобильной связи, уровень покрытия, например, да, сотовой связи, да, там, с Wi-Fi и прочими, и стоимость в расчете на человека, да, будет лучше, чем в Европе.
1: Это я точно могу подтвердить, я просто там по роду своей деятельности очень четко вижу эти статистики, и я всегда поражаюсь, там, например, в наших продуктах, сколько нигерийцев. Это просто всегда страна номер один. И там в Нигерии, например, сейчас же катастрофически растет, там, не знаю, блогинг и так далее, то есть это же просто сумасшествие
2: там,
1: какое-то.
2: Там растет и кино, там растет и блогинг, да, потому что они нашли вот эту нишу, у них начались реформы несколько лет назад. Опять же, да, Нигерия — это топ-шестерка, да, по континенту, это африканский лев развития, да, то есть они проводили реформы, они начали именно вкладываться вот в этот сервисный, этот самый сектор экономики, да, то есть они, понятно, что есть и аграрный сектор, понятно, что они сидят на нефтяной игле, но они поняли, что, ну, мы не очень можем с промышленностью как-то, да, развиваться, потому что, да, замещение французских товаров — это прекрасно, но не всегда работает. Что мы можем сделать? А мы можем пойти вот в эту цифровую зону, так же, как и Кения, да, если берем, допустим, уже Восточную Африку.
1: Смотрите, здесь у меня такой вопрос. Я вот не до конца понимаю следующий момент. Значит, вот у нас есть Африка, там есть куча стран, и часть из них обладает большими ресурсами. Окей, эти ресурсы...
2: Практически все.
1: Ну, да, окей. Ну, просто не все их освоили качественно, да? Там и так далее.
2: Да.
1: Соответственно, у нас есть страны, например, та же самая Нигерия, которая сидит на этих ресурсах уже достаточно давно.
2: Да.
1: Но что за катализатор такой вот случился, который подстегнул их начать эти деньги не просто куда-то выводить, а начать эти деньги инвестировать в развитие собственной экономики и всего вообще внутри страны?
2: Знаете, я думаю, что катализаторов было несколько. Во-первых, 2001-2002 год, когда Европа и Америка немножко отвлеклись на проблематику борьбы с терроризмом, соответственно, начали выводить оттуда деньги. Это раз. Второй момент, когда случается кризис 2008 года, мировой финансовый экономический кризис, и тоже отвлекаются крупные игроки на, грубо говоря, свои проблемы. И, соответственно, африканцы понимают, что в 21 веке они остаются, ну, практически одни. Да? То есть они независимы, у них там есть там, 40-50 лет опыта независимого развития, там, разного, но независимого. И они понимают, что нет гарантии того, что любые европейские, американские, какие-то еще партнеры будут, так сказать, у них всегда на подхват, и будут им помогать, да, выплачивать долги, выдавать новые, соответственно, требовать институциональной реформы, значит, под определенный образец приводить. И хорошо бы договориться друг с другом. Да, и, соответственно, этот процесс интеграции межафриканской, общеафриканской и так далее, он начинает происходить не просто так, потому что масса была африканских саммитов, да, региональных, потом был общий, значит, африканский саммит, да, и они говорят о том, что, вообще-то говоря, вот после 2002 года, а после 2008 и особенно, не очень-то нам нужна вот эта вот привязка с реверансами, европейским партнером, американским партнером, там, Всемирному банку, Международному валютному фонду и так далее. Слишком это не очень хорошо работает, да, то есть мы это уже поели. Давайте попробуем договариваться друг с другом и за счет интенсификации региональной торговли, да, ну, просто в своем регионе друг с другом попытаться друг друга вывести из вот этой долговой ямы. И это начало происходить. И плюс они поняли, что нам нужно, вот как я говорила уже в начале, да, немножко диверсифицировать, посмотреть на а кто еще есть. Да? То есть к тому моменту подрастает Китай, к тому моменту подрастает Индия, да, начинается заход и российских компаний, и турецких компаний, иранских, там, эмиратских и так далее. Они все начинают идти в Африку как раз вот начало вот нашего с вами 21 века. И вот это как бы набор факторов, он и выступает в качестве такого как бы спускового крючка. Да? То есть начинают африканцы, у них появляются деньги, которые не кредитные, которые не зависят от того, выполнят они условия МВФ или не выполнят. Выдадут, значит, им там второй, третий, пятый транш или не выдадут. Да? Сработают там Ламейские конвенции по кредитованию, не сработают, что с этим будет. У них есть другие партнеры. Они понимают, что Индия стабильный партнер, Китай, ну, относительно стабильный партнер. Да? Да, Россия, Турция, Иран, Эмираты относительно стабильные партнеры. Саудовская Аравия, естественно, да, и им бы лучше работать именно вот с азиатскими игроками, да, потому что это больше рынки сбыта, да, это более выгодные условия, это меньше политизированных условий. И в итоге получается, да, что сейчас топ-партнеры африканские, это, ну, кроме первого места ЕС, все остальные это азиатские партнеры.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты. Поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия. Но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Во времена пророка, мир ему и благословение, жил слепой нищий еврей. Он не любил пророка, мир ему и благословение, и постоянно злословил, клеветал на него, сидя целыми днями на рынке. И каждый день к нищему приходил какой-то незнакомец и кормил его с руки, за что слепой был ему очень благодарен. Так продолжалось долгое время. Настал день, когда слепому еврею сообщили, что пророк покинул этот мир, чему старик обрадовался. Однако с тех пор его кормили не так, как раньше. Старик спросил своего кормильца: «Где мой прежний кормилец? Раньше меня кормили с нежностью, давали измельченную еду, а сейчас нет». На что Абубакар Сиддик ответил: «Раньше тебя кормил пророк, мир ему и благословение. После того, как он покинул этот мир, тебя кормлю я». Старик удивился и заплакал, представив благой нрав пророка, мир ему и благословение, и тут же принял ислам.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и сегодня мы продолжим разговор об изучении языков. Я, как и большинство людей, познакомился с английским в школе на специальных уроках. И как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка, а именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Нет, я вовсе не призываю вас выбросить учебники, они могут быть полезны, но очень важно понимать их узкую, специфическую роль. Они не научат вас говорить на иностранном языке. Единственное, что они могут, это помочь вам говорить лучше. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так: сначала практика, потом теория. Но что за практика нам нужна? И главное, как начать говорить, если ты вообще ничего не знаешь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся в детство. Что конкретно вы делали, чтобы научиться языку своих родителей? Слушали. И пытались повторить. В 2016 году вышло исследование, в котором ученые-лингвисты показали, что мы учимся говорить, просто слушая. Мало того, это работает более эффективно, чем привычные методы, применяемые в школе. Иными словами, просто погружаться в язык – это лучше, чем заучивать слова и выполнять задания в учебнике. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет, вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика – это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Например, я в английском стал прогрессировать, когда в старших классах все точные науки в моем лицее начали преподавать на английском. Биология, химия, математика, физика и так далее. Учителя не давали нам словарей, а просто вели предмет на английском. Я, естественно, тоже неожиданно не схватился за учебник или словарь, но несмотря на это, пара месяцев таких уроков принесла больше пользы, чем 8 лет ежедневных занятий с учебниками. Потом я начал массово смотреть зарубежный YouTube, и поначалу, конечно, не понимал 90%, но со временем мой мозг самостоятельно

0: Повторение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики – пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование, подтверждающее, что техника подражания наиболее эффективна, чтобы улучшить произношение. Особенно у начинающих. Лично я следовал этому принципу очень просто. Включал какое-нибудь видео, а услышав интересную фразу, пытался ее воспроизвести. Но опять же, подражать нужно именно натуральной речи, а не отшлифованным фразам в учебнике. Например, иностранец, годами изучающий русский язык по аудиоупражнениям, будет ошарашен, услышав «где был» вместо «где ты был». Приехав в Россию, он будет вынужден переучиваться, как и все, кто боится окунуться в неизведанный мир разговорного языка. И, наконец, третья часть практики. Изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются техники изучения языков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. Согласно недавнему исследованию, это самый эффективный способ запоминания. Но я, разумеется, не буду рассказывать обо всех этих техниках. Этому посвящены отдельные каналы. Моя задача – это показать, что они не являются обязательным условием, в отличие от постоянного, ежедневного, глубокого погружения в натуральный язык, который вы пытаетесь выучить. На этой ноте мы прощаемся. Успешного вам изучения языков. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айдарахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айдарахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хохайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, квахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В настоящее время люди разделились на две части. Первая из них поддерживает чтение и любые другие формы саморазвития. Вторая утверждает, что это просто пустая трата времени. Первая уверяет, что чтение благоприятным образом воздействует на все сферы жизни человека. Вторая всеми силами пытается доказать, что кроме вреда оно больше ничего не приносит, так как отрывает человека от действительности, погружая в воображаемые миры, и тем самым делает его менее социально приспособленным. Но так ли это на самом деле? Время. Время – это то, из чего состоит вся твоя жизнь. И как несложно догадаться, у каждого из нас время ограничено. Многие из нас привыкли тратить свое время впустую, так как будто оно для них ничего не стоит. Мы всю свою жизнь гонимся за деньгами, успехом, славой, признанием, но при этом позволяем нашему времени бездумно ускользать, как будто у нас есть его безграничные запасы. Мы привыкли тратить такое огромное количество времени впустую, прокручивая ленту Инстаграма, перелистывая каналы по телевизору и прокачивая своего игрового персонажа. И уже стабильно в конце каждого дня мы задаемся одним и тем же вопросом. «Да куда опять ушло все мое время? Почему я ничего не успеваю?» Сколько времени уже прошло с момента, когда ты проснулся? И сколько времени ты уже успел потратить впустую? 5 минут? 25 минут? 1 час? Задумайся над этим. Если ты тратишь впустую всего 5 минут каждого часа, когда ты бодрствуешь, а это около 16 часов, то в день ты тратишь около 80 минут впустую. 80 минут в день, 560 минут в неделю, 29 120 минут или 485 часов в год. У тебя действительно нет времени. То, что чтение полезно, многими воспринимается как аксиома. И если поинтересоваться у людей, что именно полезного получает человек от чтения, большинство скажут о расширении кругозора, увеличении словарного запаса, способности лучше общаться с людьми, развитии памяти и мышления и тому подобных вещах. Но что если я скажу тебе, что чтение без преувеличения способно продлить твою жизнь? Ейский университет. Исследование на тему влияния чтения на организм человека. По результатам исследования ученые смогли обнаружить связь между чтением книг и увеличением продолжительности жизни. 12-летние исследования показали, что у людей, которые читали в неделю более 3,5 часов, риск преждевременной смерти в наблюдаемый период оказался ниже на 23% по сравнению с теми, кто не читал книги. Ученые обосновали свои результаты тем, что чтение способствует увеличению связи между мозговыми клетками, что в свою очередь снижает риск нейродегенеративных заболеваний, которые укорачивают жизнь. А между тем, сотрудники университета Сассекса в Великобритании пришли к выводу о том, что чтение способно снижать уровень стресса на целых 68%. А ни для кого не секрет, что стресс – это очень опасный фактор многих заболеваний. Например, он может повышать риски инсульта и заболеваний сердца на 50 и 40% соответственно. Кроме того, чтение помогает замедлять возрастное снижение когнитивных функций и, возможно, даже развитие более тяжелых форм когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые из университета Раш в Чикаго, изучавшие данные 300 пожилых человек, средний возраст которых составлял 89 лет. Исследователи обнаружили, что в мозге тех, кто на протяжении жизни увлекался чтением, реже наблюдались признаки развития деменции, то есть такого заболевания, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. И это подкрепляет результаты другого исследования, которое установило, что у пожилых людей, которые на протяжении своей жизни много читали, было в 2,5 раза меньше шансов на развитие болезни Альцгеймера. Еще один плюс заключается в том, что чтение благотворно влияет на сон. Согласно выводам медиков из клиники Майо, чтение книг перед сном способствует улучшению сна, помогая нашему переходу от бодрствования в состояние сонливости. А вот использовать смартфоны перед тем, как отправиться в кровать, не самая лучшая идея, потому что это плохо влияет на качество сна. Дело в том, что свет, который излучает экраны смартфонов, снижает выработку гормона мелатонина, который напрямую связан со сном.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Штул. Одно из старинных сел Курахского района Дагестана. Как рассказывают старожилы, когда-то село имело название Рагал-Айхюр – село на скале. Вероятнее всего, именно после присоединения арабов-пришельцев к местному населению и образовалось село. Тогда оно получило название Ишантул, а после – Штул. Необходимо отметить, что группа миссионеров оказала огромное влияние на быт, жизнь и духовную культуру горцев. Примерно в 17 веке Штул становится духовным центром в Кюринском округе, куда все приезжают учиться в медресе и у алимов. Из аула вышли крупные ученые-арабисты, мыслители. Также здесь до внешних пор работали мастера оружейных дел, и они совместно с шинасцами обеспечивали войско горцев оружием. Штульцы имели огромные владения. На их территории находилось два лесных массива, тысячи гектаров пастбищ, сенокосов, пашин, альпийских лугов и садов. Война Советского Союза с фашистской Германией принесла много горя и лишений штульцам. Около 300 человек ушли на фронт. Многие из них погибли или пропали без вести.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! У меня в гостях Юрий Максимов, один из немногих предпринимателей в России, кому удалось построить в IT-секторе, это важно, в IT-секторе в России миллиардную в долларах компанию. Юрий, спасибо большое, что пришел. Бесконечно рад. Надеюсь, что наш разговор сегодня, он еще больше создаст сдвиг в этой индустрии, потому что я знаю, что ты много об этом размышляешь, много об этом думаешь. Но хочу начать со следующего. У нас, как я вот сказал, в России не так много предпринимателей в IT-секторе именно, которые создали нечто большое. Отсюда у меня возникает вопрос. На твой взгляд, что тебя и тех людей, у которых это получилось, объединяет? Да, таких людей, как Волош, Касперский, не знаю, кого ты еще ставишь в этот ряд. Что вас объединяет?
2: Успех там, где ты прокладываешь новую дорожку. Ты не повторяешь в 40-й раз, условно, то, что делали до тебя. Поэтому какое-то критическое мышление, оно, кстати, присуще очень русскому человеку, критическое мышление, которое позволяет отмести вот эти постоянные слова о том, что так никто не делал, делается по-другому. Ты такой, а ты чувствуешь, что здесь можно сделать вот так. И ты это делаешь. Смелость. Ты берешь и воплощаешь какие-то мечты и идеи в жизнь, несмотря на то, что есть очень много скепсиса. Наверное, какая-то долгая воля. Потому что все-таки мы говорим про айтишный бизнес, он часто начинается почти с нуля, и заканчивается чем-то большим, пройдя многие стадии. Поэтому ты сначала должен делать какую-то идею, потом формировать команду, потом какие-то корпоративные инструменты. Все равно ты проходишь достаточно долгий путь. Несмотря на то, что в IT-сфере он короток. Но он короток с точки зрения отдельно взятой компании. Но с точки зрения жизни человека он все равно достаточно длинный.
1: Ты затронул очень большое количество тем, которые сегодня хочу обсудить. Прям попал во все, что мне интересно. Но давай для тех, кто вообще тебя видит в первый раз, и кто, возможно, даже не знает компанию Positive Technologies, несколько таких ключевых цифр, метрик, которые о компании могут дать важную информацию нашим слушателям.
2: Компания Positive — одна из компаний, которую я сооснавал. На сегодняшний день там работает чуть меньше 3000 человек. Это продукты кибербезопасности. Количество акционеров больше 200 тысяч. Капитализация на сегодняшний день где-то порядка 200 плюс миллиардов рублей, ну или 2 с чем-то миллиарда долларов. Вот. И основная идея продуктовой линейки компании заключается в том, что она делает полный стек продуктов, технологий, которые позволяют обнаружить, остановить и удалить хакера из компании до того, как он может нанести неприемлемый ущерб компании. И в большей степени это делает на основе технологий, в которой практически отсутствует человек. За счет искусственного интеллекта. За счет того, что есть своя большая хакерская экспертиза, в хорошем смысле слова. Там, где хакеры добрые, белые, которые никогда не нарушали закон. Они знают, как взламываются компании, как взламываются разные технологии. И они свои мозги, по сути, с помощью российских инженеров, программистов, специалистов искусственного интеллекта, закладывают в алгоритмы. И машина начинает ловить хакеров лучше, чем человек. Это вот в двух словах про компанию.
1: Супер. Смотри, интересная история. Ты такой стайер, который уже много-много-много лет бежит в этом направлении, несмотря на то, что ты сейчас в операционном управлении не участвуешь, тем не менее продолжаешь развивать там себя и свои компании в этих областях. И вот по итогу там, 20-летнего такого забега в этом году ты оказался в списке Forbes с состоянием больше миллиарда долларов. Скажи мне, пожалуйста, вот ты когда начинал всю эту историю, вот я не знаю вообще в тот момент, был ли список Forbes, но так или иначе был какой-то явно список там самых влиятельных, самых богатых людей. Вот создавая эту компанию и задумываясь о том, чтобы создавать какие-то технологии, ты вообще задумывался о том, что вот это, оно имеет какую-то ценность, что хочется попасть куда-то вот в список самых богатых людей или самых влиятельных? Вообще думал ли ты об этом?
2: Ну, честно говоря, как-то я вспоминаю, как я мыслил в те моменты. Конечно, я не задумывался о том, что обязательно это должно привести к какому-то такому признанию, там, цифрам или еще чему-то. Мне в тот момент очень нравилась эта тема. Мне просто хотелось ей заниматься. И, конечно, мои, скажем так, ожидания, они были гораздо более краткосрочные. Где-то хотелось заработать денег, где-то хотелось получить какое-то признание. Ну, что хочет там, условно, 20-летний пацан. Вот. Со временем, конечно, твое отношение к компании, оно сильно трансформировалось. Но в те годы, когда ты молодой, у тебя гормональная система работает одним образом, тебе хочется очень простых вещей. Угу. Ну, прямо вот так вот. Машину, денег, там, признание, чтобы восхищались. простых вещей, очень простых.
1: Давай немножко еще назад отмотаем. Смотри, вот есть такая особенность у людей, которые создают что-то большое, да, которые вот, которым в том числе хочется на старте признания вот такого, да. Казалось бы, тривиального, да, которые потом не останавливаются, продолжают что-то строить, развивать, вот создают супер что-то масштабное. У них, как правило, есть в жизни, в начале их пути, в детстве какие-то факторы, которые на это зачастую повлияли. Либо там, я не знаю, им что-то не хватало, либо, может быть, над ним там в школе издевались, а, возможно, кто-то, наоборот, очень сильно мотивировал. Про тебя, про твое детство вообще очень мало что есть. Я знаю, что у тебя родители инженеры, по-моему, да? И вот, собственно, это глобально все, что тебе известно. Фрязино.
2: Да,
1: да, вот эта вся информация, которая есть. Расскажи, пожалуйста, как вообще так получилось, что ты пошел в предпринимательство в довольно раннем для того времени возрасте?
2: Ну, смотри, мое детство, оно проходило в тяжелое время для страны. Мне 13 лет было, когда развалился Союз.
1: Угу.
2: Вот. И я помню, что мы из такой семьи, в которой, в общем-то, как-то никогда никто не парился по поводу ни благосостояния, ни каких-то там, ни супербогатств, ни сложностей, ни бедности. Мы превратились в семью, которая стала остро нуждаться. Ну, то есть родителям на заводах военных, там военная, отчасти промышленность была во Фрязино, не платили зарплату, там, по-моему, 4 года. Это сейчас я понимаю, насколько для них это была там большая проблема.
1: Mm-hmm.
2: Отец начал работать на стройке, какие-то, я не знаю, мы там строили гараж, мы какие-то выковыривали кирпичи из фундамента старых зданий, там строили чего-то. Ну, то есть это было большое везение, что мне было 13 лет. Это было страшно романтично.
1: Ты до конца не осознавал суть проблемы, да?
2: Да, я вглядывался в лица родителей, и, конечно, я понимал, что у нас совершенно разное ощущение от происходящего. Все эти талоны на продукты и все. Ну и, конечно, мне хотелось там. Мне хотелось, ну, в тот момент мне хотелось другого. Мне хотелось уже там, я не знаю, ездить на машине, мне хотелось чего-то такого. Ну и, по сути, мое становление вот это подростковое, когда я как-то понимал, о чем мне хочется делать, мне хочется программировать, разбираться там в IT, вот, оно прошло в формате, когда ничего не было, ничего не было. И мне это очень хотелось. И я все думал о том, а как можно там заработать денег, а как, кем работать. А, наверное, все-таки, коли я умею хорошо программировать, наверное, надо это развивать, наверное, это... Этим знанием можно заработать себе на машину.
1: Uh-huh.
2: Вот. Ну и, по сути, я, начиная, наверное, с второго курса, я устроился в компанию и занимался разработкой софта, вот, который продавали. Я получал процент без зарплаты. Вот, и буквально за какое-то количество месяцев я купил свой вожделенный автомобиль.
1: Жигули, вот, который, если не ошибаюсь,
2: да, который был там на 3 года моложе меня, ржавый. Я неделю на нем ездил в институт или еще куда-то, а потом выходные чинил его. Чудом не стал автомехаником после этого, потому что я мог с закрытыми глазами его разобрать, собрать заново.
1: Так вот, где на самом деле была жизненная развилка,
2: да?
1: Пойти в IT или стать механиком. А я читал, что у тебя там была такая интересная история, что ты, собственно, делал софт, брат, да, и еще товарищ, вот третий, и все, собственно, вот так вот оказались примерно там в одном русле, да, все занимались каким-то софтом, и потом вы решили вот вместе начать как-то выводить все это, какое-то такое совместное предприятие, совместную компанию. У меня, знаешь, всегда вот возникает вопрос, когда... Вот того времени особенно это касается. Сейчас это, наверное, под другим углом немножко воспринимается, потому что другие реалии, но тем не менее, когда большинство людей, оно относится к предпринимательству как таковому, ну, очень так скептически на тот момент времени, предпринимательство в стране его в целом, ну, довольно мало еще на тот момент, да. Если оно есть, оно очень тривиальное. Это купи, продай, еще что-то. Вы начинаете какой-то софт делать, что-то продавать. Что послужило вот драйвером к тому, чтобы пойти, как ты сказал, вот в новое, вот новую тропинку протаптывать?
2: Угу.
1: Почему не в что-то такое очень банальное и понятное?
2: Там, знаешь, там получилось несколько таких, наверное, важных факторов сыграли роль. Ну, во-первых, я, несмотря на то, что я с братом и с товарищем, мы вместе как бы это там продумывали, там мечтали о чем-то, и я как бы соучаствовал, я не был в компании с основания. Я присоединился к ней там через 2 года. Потому что там я купил квартиру, мне нужно было чего-то там отдавать, какие-то долги, и у меня была офигенная работа, я зарабатывал кучу денег, а это просто, ну, чистой воды блудняк, потому что это российская IT, кибербес. Ну, в тот момент в стране просто ни одна уважающая себя компания за софт кибербези, мне кажется, даже предприятия не платили деньги. Ну, то есть все было, по сути, как бы это свободная лицензия, на рынке что-то продавалось. Вот только-только-только начинали покупать какой-то, мне кажется, американский софт. Ну, вот. И в тот момент идея сделать из этого бизнес, она выглядела абсолютно авантюристичной. Вот, это один фактор. Второй фактор. Мой брат, по сути, который создал основы вот, компании, первый софт, который был бесплатный, он просто в свободное от работы время писал вот эти какие-то сканеры, выкладывал их в интернет, и это расходилось много стотысячными экземплярами по миру. То есть было уже мировое признание. И было понятно, что в мировых масштабах это годная штука. Вот. И третье, то, что наш друг, товарищ, он в тот момент был генеральным директором Апорта. Апорта — это такая поисковая система. Вот. И в тот момент вот, продали американцам эту компанию, он получил свою долю, потому что он был гендиром и совладельцем, и появились деньги. Ну и вот несколько факторов, по сути, ну как-то позволили поверить в то, что это можно сделать. И ребята, по сути, первые два года они делали из этого бизнес, какие-то там консалтинг, ПО превращали в коммерческую версию. А я стоял со стороны и смотрел. И я понимал, что вот вроде прямо сейчас, а как-то не очень. И я так смотрю, у меня здесь куча денег вот на текущие занятости. Вот здесь такие opportunity. Я так думаю, а, все, надо бросать, присоединяться и идти. И вот, и я присоединился, и в тот момент мы, ну, как бы, имея уже доказанного качества ПО, на какую-то экспертизу хорошую и много энергии, мы начали превращать это, ну, в компанию, в бизнес. Сбербанк, Билайн, там, Магнитогорка. Ездили, уговаривали, показывали. Ну и в целом, мне кажется, тот период такой был. Не только люди, которые делали такой бизнес, но и люди, которые работали в компаниях, которые покупали такой софт, им это было интересно. И вот эта поддержка со стороны людей, которые работали в российских компаниях, она, наверное, тоже сыграла важную роль.
1: Слушай, вот такой вопрос. Многие предприниматели, которые построили большие компании, не только в России, вообще по всему миру, они говорят то, что одна из, наверное, вот основных вообще вещей, которая должна сложиться, как бы для того, чтобы получилось все, чтобы это не завяло на уровне чего-то небольшого, а чтобы это реально переросло в какую-то большую корпорацию, это в действительности ты, помимо твоих навыков, желания, упорства, правильных партнеров и так далее, ты должен оказаться в нужное время в нужном месте. То есть ты должен, вот должно совпасть столько факторов, чтобы в действительности ты попал в такую точку, где ниша, она вот буквально только зарождается, но у нее есть большой потенциал. И вот все вот эти вот факторы должны сложиться. На твой взгляд, насколько вот это вот ваше попадание на тот момент в нерв, оно важно? Какую долю от всего вашего успеха, успеха вашей компании, именно вот это попадание в нужное время, в нужном месте имеет?
2: Ну, это же, Саша, очень философский такой вопрос. Да, на самом деле, знаешь, как, ну, как говорится, везет тому, кто везет. Вот. Вообще жизнь, она в этом отношении прекрасна. Столько всяких случайностей происходит, когда ты идешь своим путем. Когда у тебя есть какой-то мотив, желание, мечта, ты туда идешь, и ты не успеешь оглянуться, как тут повезло, что-то случилось. И, конечно, если так вот посмотреть, мы ли это сделали вопреки, условно, там, движению Вселенной? Ну, нет. В тот момент это было правильное место, правильное время, правильные люди вокруг, правильная поддержка. Другой вопрос, что мы при этом тоже не собирались, по сути, заработать деньги, обманув каких-то людей. У нас был очень хороший мотив, мы хотели сделать что-то светлое, мы хотели сделать российскую компанию. С самого начала, кстати, мы ее планировали делать международной, потому что даже название, оно было не, там, не на кириллице, и даже произносилось оно не совсем по-русски, Positive Technologies. Но вот, устремления были такие, чтобы сделать российскую компанию, которая завоюет мир, но останется русской. Вот, поэтому и момент был хороший, и как будто бы наши намерения были неплохие. Ну и в целом как-то повезло.
1: Смотри, учитывая то, что у тебя есть такое видение и себя, и компании, ты в целом, вот у тебя есть огромное количество вот этих драйверов, которые тебя зажигают, мотивируют, твоя зона интереса такая большая, в которой ты двигаешься. Как часто у тебя в жизни бывает момент, что ты просыпаешься такой с утра и думаешь, е-мое, как я от всего этого устал, что мне хочется вообще вот все это к чертовой матери бросить и поехать за город, и год, два, три, пять вообще не думать ни про какой этот бизнес и пожить обычной человеческой жизнью обычного спокойного человека?
2: Ну, знаешь, когда ты загоняешь себя, тебе уже запрещено даже об этом думать.
1: Я думаю, что... Настолько много обязательств, что я уже не могу себе позволить такой роскоши подумать об этом, да?
2: Да. Это очень, мне кажется, частая ситуация у предпринимателя, когда ты настолько загнан, что ты даже про это уже как-то и не думаешь. То есть это просто невозможный сценарий. Вот. И это удивительно, конечно. Ты не бегаешь, нет?
1: Нет, я не бегаю.
2: Ну, вот кто бегает, наверное, обращал внимание, там, пробегаешь марафон. Угу. И ты бежишь последние 5 километров и думаешь, боже мой, ну никогда, never, ever, ever.
1: Да, я еще... это я знаю.
2: Потом сидишь такой, типа, надо записаться на лондонский. Там, да, проходит 2 часа. Как это происходит, ты вообще не понимаешь.
1: Я недавно, прости, перебить, я недавно смотрел на Ютубе, мне как раз выпал видос, какой-то канал, где парень как раз бегает марафоны, и они там бежали сложный марафон, были ужасные погодные условия, там просто, и вот он записывает видео, вот он пересек черту, говорит, никогда в жизни больше. И потом вечером того же дня записывается на какой-то другой марафон, я сижу, ржу, смех.
2: Причем даже забавно, это прям физуха так работает. Ты, когда бежишь, ты мучаешься, а когда ты прибегаешь, у тебя же очень такой большой всплеск гормонов.
1: Да.
2: Такое счастье. Вот как ты, условно, когда бухаешь, сначала тебе хорошо, а потом ты расплачиваешься. У тебя портится здоровье, у тебя плохое настроение. А когда ты занимаешься спортом, все происходит наоборот. Ты сначала мучаешься, а потом кайфуешь, и как будто это, как знаешь, как кредит и депозит. Вот ровно то же самое. Здесь ты, получается, проценты отдаешь, а здесь ты проценты получаешь. Вот. Так и здесь, как в спорте вот эта вот награда потом, так и в бизнесе. Ты сначала что-то делаешь, ты достигаешь какого-то успеха. У тебя в целом вот в этом эпизоде времени жизнь выглядит консистентно. Тебе кажется, можно остановиться. И в целом у тебя там есть деньги, ты более-менее освободился, как-то ты устроил эту историю. Но ты так не можешь. Ты уже вписался во что-то новое. И вот это новое, оно все время создает какие-то новые сложности, которые по уровню фрустрации, ну, не уступают предыдущим. Ты задаешь себе ежесекундно этот вопрос, какого черта, но потом понимаешь, ну, наверное, это и есть жизнь. Ну, то есть ты как-то идешь за своей мечтой, реализуешь какую-то, я не знаю, предназначение, как ты его понимаешь. Вот. Другой вопрос, что все-таки, если ты это делаешь, не повторяя эти сложности раз за разом, а, наверное, может быть, это и невозможно, а решая какие-то новые задачки, выходя на какой-то другой уровень, все-таки есть и чувство прекрасного от новизны, от того, что все-таки это что-то новое. Поэтому мой ответ, знаешь, не знаю. Не знаю, почему ты опять вписываешься, но как-то так получается.
1: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. А, слушай, а вот эта вот концепция, например, с тем, чтобы постоянно самостоятельно запихивать себя вот в эти вот новые вызовы, на твой взгляд, это нормальная история для того, чтобы вот просто расти? Ну, условно, ты вот сделал что-то, закончил этап, и ты думаешь, а что дальше? Вот меньше думай, ввяжись во что-то новое. Или это все-таки должно как-то более осознанно, осмысленно происходить?
2: У меня лично происходит неосознанно.
1: Угу.
2: Ну, то есть я начинаю о чем-то мечтать, я, добегая свой марафон, видимо, думаю уже о новом марафоне. И так у меня какие-то уже мысли, там я поехал в отпуск, думал опять про это. А потом в какой-то момент времени вот тебе плохо, ты такой сидишь, типа сил нет. А потом как происходит день, у тебя силы есть, и ты с какого-то черта берешь телефон, звонишь там, алло, Леха, короче, есть такая тема, не хочешь там что-нибудь такое поделать? Потом смотришь на список звонков своих, думаешь, боже мой, во что я опять вписался?
1: Как, знаешь, как при биполярном расстройстве, когда у тебя есть две разные стадии.
2: И твоя субличность, которая, собственно говоря, испытывала излишний оптимизм в этот момент, она назвонила черт знает кому.
1: Набрала черт знает каких обязательств, вписалась везде.
2: И потом другая субличность, которая с чемоданами, с рюкзаком, которая уже руки тянута до пола, она берет эти обязательства и опять что-то делает. Вот. Я как-то расстраивался первое время, а потом как-то понял, что так жизнь устроена. Вот. И перестал.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Притчи народов мира.
1: Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладание. Он рассказал об этом своему отцу. И тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришел день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору. «Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр. Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Упражнения в воде помогают худеть без диет. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В числе полезных активностей она назвала акваэробику, а также йогу, зумбу и бег в воде. Эти активности позволяют эффективно сбрасывать вес, снижая риск травм и не нагружая лишний раз коленные и голеностопные суставы, которые обычно и так ослаблены при ожирении, пояснила Павлова. Врач уточнила, что для достижения результата упражнения в воде достаточно выполнять 2-3 раза в неделю. Это позволит сбросить 2-3 килограмма за 10 недель, то есть за 2,5 месяца. По ее словам, тренировки в воде оказались наиболее эффективны для женщин старше 45 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Человеческая природа устроена таким образом, что мы большему обучаемся, когда страдаем, а не когда у нас все просто. И это не значит, что я советую вам страдать или что-то подобное. Нет. Но мне бы хотелось, чтобы люди поняли вот что. Вы всегда можете подняться. Оно того стоит, чтобы начинать с нуля однажды или тысячи раз до тех пор, пока вы живы. И это наиважнейший жизненный урок. Другими словами, вы не проиграли до тех пор, пока продолжаете борьбу. А проигрываете вы, когда перестаете мечтать. Бороться, мечтать, преодолевать трудности. В этом и есть смысл жизни и нашего существования. Наш образ жизни и наше представление является выражением общества, в котором мы живем. Я много обо всем об этом думал. Я почти 10 лет провел в изоляции в одиночной камере. И у меня было много времени для размышления. 7 лет я провел без единой книги, так что у меня было время подумать. И вот что я понял. Либо вы счастливы, обходясь малым, не нагружая себя сверх меры, потому что счастье, оно внутри вас. Либо у вас

0: Разница лишь в том, что за эти деньги вы никогда не купите себе жизнь, а жизнь проходит. И это ужасно, растрачивать свою жизнь и свободу таким образом.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 5 часов.
1: Время Диалог ФМ. Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».
1: Я думаю, что у маркетплейсинга сегодня два варианта.

0: Первый вариант – это офлайн, намного более перспективно. В торговых центрах еще площади свободные есть, и стоимость трафика и конверсии продаж будет намного меньше.
1: Ну, то есть развивать собственную розницу, да. И при этом ты считаешь, что стоимость привлечения нового клиента в онлайне такая высокая, что зачастую офлайн присутствие может обеспечить более низкую стоимость привлечения клиента.
0: Да, у тебя будет, вот, первый фактор – это стоимость привлечения клиента, а второй – тебе будет очень сложно конкурировать клиентским опытом, потому что настолько люди привыкли пользоваться там приложением ВБ, Озон или еще чем-то, а ты им предлагаешь какой-то свой интернет-магазин.
1: Я с тобой не согласен. Объясню, потому что есть достаточно много товарных категорий, в которых высокий средний чек и, в принципе, неплохая маржинальность. И это позволяет организовывать прямые продажи. Вот, то есть я не говорю о там чеке 300 рублей, понятно, где там стоимость курьерской доставки выше, чем стоимость заказа.
0: Ну, вот, наверное,
1: если средний чек, например, выше 3000 рублей, а еще лучше выше 5000 рублей, то, в принципе, появляется возможность дотировать последнюю милю, делать бесплатную доставку. И при этом в любом случае та комиссия, которую ты заплатишь маркетплейсу, если ты продаешь на маркетплейсе, она будет существенно выше твоих расходов. Вот теперь вопрос в том, что люди привыкли покупать на маркетплейсах. Да?
0: Да.
1: Значит, безусловно, частотные товары, я с тобой полностью согласен. Но есть товары, в которых тебе нужна какая-то дополнительная консультация. Есть товары, в которых ты хочешь сгенерить какой-то свой уникальный контент. Ты можешь использовать какой-то контент с точки зрения органики.
0: Приведи пример.
1: Ты можешь использовать блогеров. Да, пожалуйста, например, какой-нибудь, предположим, бренд в электронике.
0: Отлично.
1: Ну, мне кажется, что ты можешь быть или там в братской могиле условно, слушай, или ты можешь создать свою площадку. Я не беру сейчас какой-то премиальный кейс, там как Борг, например. Нет, да?
0: Подожди, ну есть, например, у меня товарищ тоже Мэтт Роботс такую компанию создавал. Uh-huh. Ну, я не знаю, честно сказать, сегодняшние показатели, но я так понимаю, что им даже до миллиарда пробиться не удалось по выручке. И они нашли как раз такую категорию эксклюзивные гаджеты и так далее. Поэтому тут вопрос как бы амбиции. Мне кажется, что если строят прям свой ритейл, но это надо играть в игру там 10 миллиардов плюс хотя бы.
1: Свой онлайн-магазин. Мне кажется, я думаю, что цена входа, она не очень высокая.
0: Ну вот смотри, по гаджетам. Приведи пример тогда, у кого это получилось.
1: Я думаю, много компаний, смотри, вот то, что ты сейчас говоришь, это же не приговор всем тем, кто развивает свою собственную онлайн-торговлю. А таких компаний очень много.
0: Ну, давай,
1: И это могут быть компании, которые при этом очень успешно продают и на маркетплейсах, но они имеют свою розницу. Они даже, может быть, у них есть сайт, и на этом сайте будет кнопка «Просто купить», «Купить на Озоне», «Купить на Wildberries». То есть если кому-то удобнее, он с этого сайта перейдет там, на Озон или Wildberries. Но если ему удобнее завершить сделку здесь и сейчас, то он может также ее завершить на этом сайте.
0: Это дискуссия, потому что мы говорим о будущем. Будущее никто не знает. Но я предлагаю через 10 лет увидеться и обсудить. И увидеть, какой будет ландшафт рынка. Действительно ли будут сильные игроки там, с выручкой там, 5-10 миллиардов плюс в рублях, кто смог построить свой онлайн-ритейл в вот подобных категориях. И насколько много таких будет успешных кейсов. Я думаю, что, ну, может, там, в цикле 5 даже лет, 10 лет сложнее сегодня прогнозировать, но я не думаю, что мы увидим много чемпионов. Но где бы я сегодня видел возможности, это вот в контент-маркетинге. Вот через контент-маркетинг строить свою клиентскую базу. Сегодня как раз эта ниша еще не занята тем же маркетплейсами.
1: Расскажи, пожалуйста, когда ты говоришь про контент-маркетинг, его возможности, так вот для нашей аудитории, так популярно, что ты конкретно имеешь в виду?
0: Ну, сегодня в соцсетях есть несколько форматов, да, того, что существует. Самые популярные, если во всех не говорить, это, конечно, короткие видео, там вот эти шортс, рилс и так далее. И сегодня уже есть много кейсов, когда люди делают вот этот, назовем так, рилсики, да, и через них так вкусно рассказывают про свой товар, находят такие товарные категории и через них продвигают свои же карточки товаров на маркетплейсах. Второй слой, что сегодня хорошо, на мой взгляд, работает, это инфлюенс-маркетинг, работа с блогерами. Они точно так же, они могут снимать те же рилсы, те же обзоры и так далее, и через них генерировать продажи на тех же маркетплейсах. Вот то, что мне, по крайней мере, известно, вот сегодня более уверенно себя на маркетплейсах чувствуют те, которые смогли сделать хотя бы там 30 плюс процентов выручки по своим каналам трафика, и они в eBay используют скорее как такой интерфейс и логистический хаб, если им это нужно, да, ну или как минимум интерфейс. Но при этом они вот эту первую часть воронки взаимодействия с клиентом берут на себя. Да, вот то, что я называю слово контент-маркетинг. И тогда есть шанс там лояльность бренда как-то формировать, накапливать вот этот интерес аудиторию и потом уже идти. Потому что это самый как бы красный океан, самым сложным и технической частью, и интерфейсной частью, и команду там намного сложнее сделать. Намного проще сегодня построить бренд продукта, да, или там категории, и формировать лояльность к бренду, а уже использовать там ВБ сначала или там Озон, потом, может быть, свои офлайн-точки, и уже как, какая-то там более такая верхняя стадия развития, когда ты идешь и делаешь свой интернет-магазин. Или же, конечно, если ты, вот как вы там, Хофф, когда делали, да, у вас есть там ресурсы, экспертиза, понимание, вы нашли какую-то индустрию, и вы понимаете, что в ней можно сделать. Ну, даже вот возьмем там все инструменты, да, наш с тобой общий друг Виктор. Они сегодня, слава богу, публичная компания, поэтому можем их цифры обсуждать. Вот они же интернет-магазин, по сути. Да, но 86% выручки – это B2B сделки. Они об этом в открытой отчетности говорят. Это их, по сути, конкурентное преимущество перед маркетплейсами. Потому что они понимают, что даже в их очень специализированной категории, в которой маркетплейсы очень давно хотели, долго у них не получалось, они чувствуют давление, и вот им только B2B-канал, он позволяет им сегодня, ну, вот эту устойчивость и следующий рост обеспечить.
1: Ну, мне кажется, 86% продаж. Да, можно на все инструменты с этой точки зрения посмотреть как на такой B2B-маркетплейс, в первую очередь, если это основа их выручки. Но не забывай, что... Еще у них очень большая физическая сеть магазинов, но их можно как угодно называть, там пункты выдачи заказов и так далее, но я думаю, что у них в магазинах есть такая комбинированная роль и физическое присутствие товара, который, может быть, не очень там много продается, но он создает такую как бы некую экспертность, да, и как раз я думаю, что вот такие более профессиональные ПВЗ, где вам не просто выдадут товар, да, а где еще и окажут профессиональную какую-то консультацию. Ну, то есть, по сути, это такая комбинация магазина и пункта выдачи заказов. Вот это, я думаю, их такой сильный дифференциатор от маркетплейсов. Ну и, конечно, высокая доля B2B-заказов. Я не могу не пройти мимо такого явления, которое называется ритейл-медиа в последнее время и все больше и больше занимает долю в рекламном рынке, но на самом деле являясь в том числе и катализатором рекламного рынка, то мы говорим о различных инструментах, которые появились у больших розничных или онлайн-игроков, инструменты продвижения с точки зрения продажи трафика как существующим своим партнерам, так и просто компаниям извне.
0: Да.
1: Например, я думаю, что в среднем выручки Озона и Wildberries доход от рекламных услуг уже занимает более 5% от их оборота. То есть если оборот этих маркетплейсов суммарный, он там перевалит за 7 триллионов, и мы возьмем там даже 5%, то только эти две компании генерят потенциально более 350 миллиардов дополнительной рекламной выручки. И это такое, ну, мне кажется, сильное явление, какие-то, ну, просто новые появляются игроки. Вот с этой точки зрения вы как агентство перформанс-маркетинга продаете этот инвентарь?
0: Ну, во-первых, у Амазона, я смотрел отчет, мне кажется, лет 8 назад уже 40% их выручки было реклама. 8 лет, там, 6-8 лет назад 40%.
1: Ну, я сейчас говорю 5% от оборота.
0: Да.
1: Да, да. То есть, если мы посчитаем вот...
0: От выручки, то там будет больше.
1: От выручки, я думаю, там будет гораздо больше, да.
0: Я бы смотрел в первую очередь с ракурса того, что они все конкурируют, и Google, и Amazon, или там в России, там, Wildberries, Яндекс, они, по сути, в итоге для бизнеса оказывают одну и ту же услугу. Они бизнесу поставляют клиентов, и в итоге они могут просто комбинировать свою модель. Для нас сегодня это не сильно влияет, потому что в основном это малый и средний бизнес. То есть мы даже внутри, когда обсуждали, стоит ли идти в это направление или нет, ну вот мы всегда в RTA фокусировались на сегмент крупных рекламодателей. Все-таки там пока превалирует малый и средний бизнес. Когда этот объем рынка вырастет, да, именно среди там, нашего портрета клиентов, мы точно туда пойдем, будем это исследовать, изучать и так далее. Потому что мы всегда должны быть на один шаг впереди нашего рекламодателя, но не на 10. потому что сегодня просто это не нужно. Так, например, я, там, когда таргетированная реклама там только появился, я помню, еще в России, да, это была инновация. Знаешь, для многих рекламодателей она была неактуальна. Вот как только уже подходило время, нам надо было быстро туда разобраться и понять, как устроен там аукцион, настроить аналитику.
1: Ты знаешь, мне кажется, это уже на самом деле достаточно большой канал, не только с точки зрения того, что селлеры используют эти инструменты, для продвижения своих товаров на платформах, но в первую очередь используют компании, не знаю, если ты открываешь Озон, например, там будет всегда рекламироваться Тинькофф, и, кстати, Хофф там тоже будет рекламироваться, хотя при этом товары Хофф не продаются на Озоне. Yeah. Почему? Потому что на сегодняшний день у этих площадок большое количество трафика, и эти площадки научились очень хорошо его сегментировать. То есть ты можешь купить очень целевой трафик, ну, в принципе, за деньги, сопоставимые с результатом с других каких-то источников трафика.
0: Ты абсолютно прав. Ну, давай будем честными. Какую долю твоего рекламного бюджета в Хофе занимает твое размещение рекламы на Озоне?
1: Ну, эта доля будет расти.
0: Это другой вопрос.
1: И мне кажется, компетенция, да.
0: Это другой вопрос. А какая по факту? 0,01?
1: Нет, уже гораздо больше 0,01.
0: Ну сколько?
1: Давай так, я думаю, что это уже там могут быть, может быть, 10% от какого-то сегмента похожей рекламы.
0: Ну от всего бюджета, если мы посмотрим маркетинг, от всего бюджета маркетинга Хофф, там это будет...
1: Но ты же не во всем бюджете, ты в бюджете перформанса, правильно? То есть понятно, то есть зачем тебе брать от всего, если... суммировать там телек, наружку, не знаю, BTL абсолютно. И так далее.
0: Ну, смотри, мы размещение на маркетплейсах и вообще вот в интернет-магазинах первое сделали, мне кажется, лет 10 назад еще. Еще это на Озоне, вот, там первые рекламные кампании, у них еще баннеров не было, и мы с ними эти спецпроекты придумывали. На Авито, я помню, мы с компанией InTouch даже интерфейс их меняли и встраивали туда калькуляторы автомобильные там 7 лет назад. То есть это, ну, в этом, понимаешь, как бы в масштабе вот этого 2%, мы это 10 лет делаем, и оно по чуть-чуть растет. То, что этот тренд может быть, да, и он будет там подрастать. Но в этом плане пока что-то не занимает даже там 10%, мы должны в этом разбираться, мы должны на это смотреть, но это не может отдавать приоритетное внимание. А вот, например, работа с искусственным интеллектом сегодня имеет намного больше значения, потому что это влияет не на проценты, а на десятки процентов.
1: Супер. Расскажи, пожалуйста, как искусственный интеллект применяется в бизнесе рекламных агентств на твоем примере.
0: Да. Вот тут мы как раз отличная площадка, где это надо внедрять, потому что у нас много ручного труда. Ну, там, возьмем самые простые вещи. Там, в контекстной рекламе нужно подбирать ключевые слова. Да, есть разные системы автоматизации и так далее, но все равно тебе нужно потом проверить, очистить, выбрать и так далее. Дальше, по вот этому семантическому ядру слов подобрать расширение его. И тебе там тот же чат GPT помогает эти ключевые слова разобрать. Дальше, там минус слова есть, ну, условно, там, брать слово бесплатно, там, взять мебель бесплатно, да, тебе такая реклама на этом ключевом слове не нужна, ну и так далее. Или там в Екатеринбурге, если у тебя там нету гипермаркета. И вот эти все минус слова, их тоже нужно создать. Чат GPT тоже помогает делать, мы этим постоянно занимаемся. Дальше, все, что связано с разработкой креативов, да, картинки, тексты, заголовки, и мы, естественно, через чат GPT прям формулируем там, вот у нас вот такой-то рекламодатель, вот такая целевая аудитория, вот такие-то задачи, ну, то, что называется промты, ну, по сути, это сообщение, да, предложи там 10 вариантов лучших заголовков, он что-то предлагает, мы смотрим. Дальше, аналитика, да, мы постоянно, наша задача постоянно смотреть на статистику, когда у тебя там тысячи объявлений, мы их все загружаем, и он нам помогает формировать отчеты. Дальше, презентация. Наш язык общения с клиентами — это презентация. Соответственно, постоянно их создание, рисунки и так далее. Мы приезжаем на тендер, Михаил будет утверждать наш тендер, и мы можем сделать обложку, где...

0: Вообще, какой процент вот неудачного, не знаю, участия в тендерах? Да. Можно ли это сравнить, знаешь, с такой сложной профессией, как актер, который, не знаю, постоянно участвует в пробах и только в каждом, не знаю, в лучшем случае, десятом случае его утверждают на роль?
1: Это ты в суть смотришь, это ключевая, одна из ключевых метрик, на которую мы смотрим, вот операционная команда смотрит каждую неделю. Это наш винрейт называется, винрейт, процент выигрыша в наших тендерах. У нас он по году, вот по прошлому, если я правильно путаю, там 47% получился, то есть достаточно высокий у нас.
0: Винрейт. Ну, да. То есть вы выигрываете каждый второй тендер, в котором участвуете?
1: Ну, от года к году, к месяцу оно, дело меняется, да, но вот по прошлому году, цифры, которые я посмотрел, получилось где-то 47%.
0: Ну, правильно я понимаю, что тут важная компетенция, это просто фокусировать команду на все-таки тендерах с определенной вероятностью, не идти вот подряд, куда зовут, да? А, кстати, я даже знаю, что есть такая функция, когда специально зовут проигрывать в тендере, и за это платят деньги. Приходите к нам, поучаствуйте, если вы проиграете, мы вам заплатим деньги.
1: Ну, это прям редкое явление. Как правило, оно не так звучит, оно звучит оплачиваемый тендер.
0: Оплачиваемый тендер,
1: да. Но это чаще всего не в перформанс-маркетинге, а в креативе. Угу. Когда тебе нужно придумать какую-то идею, и творческие люди, они, по сути, всю работу выполняют на этапе тендера. Да, дальше у них только сопровождение. И поэтому там какой-то небольшой фи оплачивается за факт участия, потому что уже все идеи свои предложили. А дальше на сопровождение кто-то из них получает бюджет. В перформанс-маркетинге я не помню, что такое было. Может быть, какой-то пропустил событие. Угу. Вот. Ну, так возвращаясь про воронку, да, как она устроена. Вот мы считали у себя цикл сделки с момента, когда клиент с нами впервые соприкоснулся, до момента, когда мы вот можем выиграть его, он может занимать от 6 до 18 месяцев. Почему? Потому что вот ты как часто входишь в тендер проводишь? Раз в год. А познакомиться мы могли с тобой там в середине года, например, да, как с компанией, да, или вы с нами могли познакомиться. Дальше. Не факт, что мы выиграли с первого раза. Мы можем участвовать там несколько лет в тендерах и только в какой-то из них выиграть или какой-то кусочек. Вот, поэтому в среднем получается так. И наша воронка, мы, я думаю, такую одну из самых продвинутых со своей стороны сделали, она влияет на вот эту конверсию. В ней есть несколько этапов. Первый большой этап до тендера, второй этап тендер, третий этап после тендера. И это тоже все воронка. До тендера наша очень простая задача – быть всегда с тобой на связи. Поэтому мы выпускаем самый читаемый дайджест 10 факторов для маркетинг-директора, и мы агрегируем, делаем рейтинг топ-15 аналитических отчетов всех консультантов мира, которые есть там, Deloitte и прочее.
0: Ну, чтобы просто быть на слуху, чтобы попасть вот в этот лонг-лист, который формируется для участия в тендере.
1: Просто, чтобы мы каждый месяц тебе напоминали, мы существуем. Uh-huh. Следующая часть воронки – это наши ивенты. Там каждый месяц проводим мероприятия в разные года. Иногда мы там делали по 90 мероприятий, потом был ковид, мы их меньше делали, там последний год мы их стали там чуть больше делать и так далее. Это мероприятия там либо в нашем офисе, какие-то бизнес-завтраки или собственные конференции и так далее. Это создание еще одной точки касания, где мы также можем транслировать экспертность, показывая нашу команду. Дальше наша задача, да, попасть в ситуацию, когда ты при рассмотрении кого позвать, скажешь: о, я знаю RT, я что-то про них слышал, давай посмотрим, что они там предложат. И, соответственно, нас приглашают в тендер. И вот тут очень важный момент, ты правильно сказал, это скоринг. То есть на нашей стороне 65 критериев, как все ли сформулировали, могу ключевые из них назвать, как мы выбираем, куда идти и куда не идти. И это первый фактор, который влияет на то, выиграем мы тендер или нет. Ну, простой пример. Если нам неизвестно, кто принимает решение, мы не будем участвовать. О, у нас там босс, с ними встретиться нельзя. Дальше. Если у нас прямой доступ к телу, то есть разговор с человеком, который будет принимать решение. То есть будет ли он на встрече, где мы будем защищать свою презентацию. Если он говорит: да нет, он не придет, мы ему потом просто расскажем, мы в таком не участвуем. Прозрачно должно быть бюджет. То есть они сразу называют такие-то суммы и так далее. Прозрачно, кто конкуренты. Если он говорит: ну, мы не скажем, кто конкурент. Как? А почему нам важно, что прозрачно, что конкуренты? Ну, потому что мы же знаем, ну, с какими компаниями работаем. Если в тендер перформанс-маркетинга позвали креативное агентство, то вызывает вопросики. И такое бывает. Ну, и поэтому нам знание конкурента, оно показывает в том числе экспертность нашего клиента, там, работаем, не работаем. Дальше. Мы себя просим там минимум 3 встречи провести с нами, что мы получили задание, устно нам рассказали, ну, или там по Zoom, да. Потом мы сделали дебриф, то есть пришли с какими-то доработками, версиями, расчетами и так далее. И третья, финальная защита. Ну, иногда это не получается, здесь тоже договариваемся. Но это тоже мы через слушаем, мы вообще сможем потом работать или нет. И потом защита тендера, и если мы выиграли, на самом деле работа только начинается. Вот у нас, например, в моем пинеле интересная штука, которая тебе понравится, ты любишь метрики, это мы бюджеты планируем через вероятностную оценку. То есть, когда мы выиграли тендер, вот ты там выбрал нас и говоришь: Паша, даю тебе 1 000 000 рублей бюджет. В этот момент в мой P&L

0: пойдет только 90% этого бюджета. Даже если ты мне подтвердил бюджет. Потому что что-то еще может случиться. Если ты меня позвал в тендер, говоришь, Паша, знаю, вы классное агентство, хочу с вами работать, держи бриф, мы ставим вероятность там 2%. Но уже в бюджет закладываю. И дальше, поскольку параллельно идет несколько тендеров, оно формирует наш бюджет на будущее. Если качественная вот эта система развесовки процентов сделана, то попадание даже в нашем волатильном бизнесе, ну или таком непростом, как ты сказал, да, ну достаточно высокое. Мы там 90-95% можем попадать. И последняя часть, очень важная, это на самом деле продление контракта. Успех агентского бизнеса не в выигрыше тендеров, а в продлении контрактов. И продление контрактов зависит от того, у нас есть такой в компании термин, это мой партнер его внедрил, он был нашим клиентом раньше, к нам присоединился, он принес очень классную идею, выполненные обещания. У нас у всей команды бонусы в том числе подвязаны под выполненные обещания. Вот я посмотрел отчет по прошлому году, команда заявляет, я, честно говоря, не перепроверял, потому что я 5 лет не управляю компанией, но заявляет, что мы 110% обещаний своих выполнили. То есть все, что мы пообещали в договорах, это произошло. Ну, или не только в договорах, там, в презентациях. Потому что нам достаточно сложно что-то обещать. Ты спрашиваешь, сколько будет цена клика? На самом деле никто не знает. Потому что завтра, условно, Сбербанк залил в твой сегмент плюс миллиард, ситуация поменялась. И поэтому, если мы точность высокая. Вторая важная метрика – это NPS. Мы были, я насколько знаю, вообще первым рекламным агентством еще там, 10 лет назад внедрили NPS. То есть все, вот, например, если мы с тобой работаем, то всем твоим топ-менеджерам, кто с нами взаимодействует, будет приходить письмо, где он будет ставить нам звездочку. Этот NPS тоже влияет на внутреннюю систему бонуса. Он прозрачен, все смотрят. Если у нас хороший NPS, если мы выполнили обещание перед рекламодателем, и у нас, ну, NPS, как правило, отражает хорошие отношения человеческие, то есть люди нас понимают, мы друг другу доверяем, то, как правило, клиент продляется. И у нас, слава богу, там много клиентов, с которыми мы работаем, 3+. И это создает вот эту вот устойчивость и решает ту проблему, о которой ты сказал, немножко.
1: Супер. Я не могу тебя не спросить про размер твоей комиссии, чтобы лучше понимать, как устроен твой бизнес вообще.
0: Я тебе могу четко сказать, чистая прибыль у рекламного агентства, оно варьируется от 2 до 15% от биллинга, которыми он управляет. До 15%.
1: 15 – это много. Это есть какие-то сегменты, в которых еще осталась такая высокая маржинальность?
0: Там, где...
1: Значит, мы как рекламодатели не дорабатываем, плохо как это торгуемся.
0: Ну вот я рад, что мы с тобой давно знакомы, я могу прямо тебе говорить. Это такое старомодное мышление с твоей стороны. Ну, потому что ты как бы представитель все-таки такого российского больше бизнеса, не только международного. Потому что тебе кажется, что агентства должны быть голодными, чтобы они хорошо работали. А на самом деле очень продвинутые рекламодатели, мировые в том числе, они вообще заботятся, чтобы агентство ни в коем случае мало не зарабатывало. Потому что ему невыгодно, чтобы оно обанкротилось. И, например, я могу сказать, например, некоторые корпорации, они даже устраивают корпоративы для команд, которые работают на стороне рекламного агентства. И...
1: Нет, просто я знаю много бизнесов, у которых больших бизнесов. Ну, например, весь ритейл-бизнес, очень много компаний, у которых... которые будут считать, что у них суперуспешный бизнес, если у них норма рентабельности по чистой прибыли будет 3% от оборота.
0: Да, только они товаром занимаются, а не услугами.
1: Понятно,
0: И это совершенно...
1: Да.
0: Дальше. У них есть активы, а у рекламного агентства какие у меня активы? Контракт и команда. И поэтому то, что у этого бизнеса такая низкая рентабельность, это уже сегодня степень зрелости рынка, высокой конкуренции. То есть, конечно, раньше мы совершенно другие рентабельности делали, там 30 плюс спокойно. Вот. Поэтому то, что там где-то 15, это не неэффективность рекламодателя, а наоборот, прозорливость рекламодателя. Потому что на самом деле выгодно, чтобы все вокруг хорошо зарабатывали. Нам выгодно, чтобы наш клиент был богат. У нас такая формула: ты богатый, я богатый. То есть твоя компания должна классно зарабатывать, мы должны работать над эффективностью твоих вложений, и мы должны хорошо зарабатывать.
1: Смотри, я, кстати, в целом с тобой согласен, потому что это тот случай, когда, ну, во-первых, должна быть некая прозрачность, и хорошо, если агентство зарабатывает, вот, на самом деле плохо, если оно не зарабатывает, я даже часто слышу такой термин «убыточный клиент» или там «плановый убыточный клиент», но, наверное, вопрос в том, как это, ну, маржинальность на клиента считать, потому что, может быть, большой клиент, на нем норма рентабельности небольшая, но он позволяет в целом закупать большой объем инвентаря и иметь в целом агентству низкую какую-то цену или там высокий суперком, и за счет этого зарабатывать на других клиентах, правильно? Поэтому, то есть, мне кажется, вот когда мы говорим 2.15, наверное, я думаю, что в твоей голове это скорее звучит так, что на каких-то клиентах вы зарабатываете меньше, которые большие, на каких-то клиентах вы зарабатываете больше, которые маленькие. Или я ошибаюсь?
0: Это один из факторов, но еще большой фактор – это бонусы, которые нам могут давать за достижение результата.
1: Окей, вот это важно.
0: И это вот даже внутри вот нашего рынка, среди моих там коллег или конкурентов, есть это вот два разных мышления. Есть мышление такое больше, вот мышление от площадок, как от них получить больше комиссии. И тогда они заходят в такие, назовем так, убыточные или полуубыточные тендеры, чтобы там получить от площадок больше комиссии и так далее. Мы, конечно, этим пользуемся рычагом, но для нас это всегда был вторичный. Потому что в этот момент мы больше будем думать о площадке, если мы будем сильно фокусироваться на том, чтобы определенные объемы загрузить на ту или иную площадку. Рынок, у меня вот RTA как расшифровывается, Real Time Agency, это была исходная бик-идея наша, что мы должны очень быстро адаптироваться. Поэтому мы должны все-таки думать об интересах клиента. И если ты заработал с нами больше, нормально заплатить нам бонус.
1: Я с тобой согласен, что есть тоже, безусловно, сегмент, он тоже большой рекламодатель, для которых агентство – это такой бизнес-партнер, когда ты не планируешь in-house иметь какие-то компетенции, но ты планируешь по ключевым метрикам отслеживать эффективность своего бизнес-партнера, и как бы ты готов его мотивировать премией за результат.
0: Да.
1: И в этом случае действительно это такой классический вин-вин. Если будет результат выше ожиданий, то может и какой-то возникнуть доход выше ожиданий у обоих партнеров, и оба заработают, правильно?
0: 100%.
1: Да. Можно тогда тебе как главному эксперту по командам, вот назови мне три основных ингредиента успеха команды.
0: Правильно выбранные люди, очень классная атмосфера и взаимоотношения в коллективе, и третье – четкие договоренности.
1: А вот насколько ты считаешь, вот смотри, вот я сторонник, если так вот немножко говорить про команды, я там, ты знаешь, там разные бизнесы построил и участвовал в разных бизнесах, и я видел ситуации, когда, например, в командах происходит такое, знаешь, как сказать, такая полная вообще любовь. Я видел, когда в командах происходит такая грызня, очень много таких-то войн, и тоже люди там, не знаю, 50% времени тратят вот на какие-то такие междоусобицы и такая полная феодальная раздробленность. Вот. Но я пришел к выводу, что все-таки оптимально вот команда работает тогда, когда в ней есть какое-то такое конструктивное напряжение. Потому что я видел команды, в которых люди просто негласно друг друга не критикуют, но, по сути, это приводит к тому, что проблемы замалчивают.
0: Да.
1: Я видел, когда, наоборот, как бы происходят постоянно такие войнушки, и это очень сильно людей отвлекает. Они уже начинают думать не о том, что нужно клиенту, а о том, что сделать так, чтобы твой как бы визави по какой-то функции тебя там не выставил в неловкую ситуацию. Вот ты согласен, что здесь вот правильный баланс – это такая как бы конструктивная такая дискуссия, но когда люди не боятся поднимать проблемы, не боятся друг друга критиковать?
0: Когда с такими явлениями сталкиваюсь, это же такие абстрактные категории, да, там дружит, не дружит, воюет, не воюет, там любит, не любит, но при этом чувствую, что вот есть какая-то эффективная конструкция, я стараюсь ее правильно назвать. И вот я всегда говорю, что есть три типа команд. Команда как семья. Все друг друга любят, за ручки держатся, все там хорошо, одуванчики, смотришь, результата нет. Зато всем все хорошо. Другая – это армия. Жестко, там, конкуренция, борьба и так далее. Результат есть часто, но обычно краткосрочно. Потому что, в принципе, ну, эта система ориентирована на краткосрочный результат. Если мы хотим строить компанию, которая живет, там, в моем случае у меня пока есть успех, 13 лет существует компания, да, но я думаю, что она там и дальше проживет. Я для себя нахожу самую точную метафору – это спортивная команда. Вот футбольная команда. Вот там же есть то самое здоровое напряжение, о котором ты говоришь? Есть. Но оно обусловлено не критикой друг другу. Эй, вратарь, держи нормально мяч. Я не думаю, что это эффективно. Это связано со здоровым напряжением от того, что команда выбрала достигнуть цель.
1: Какую модель внутрикомандного общения ты считаешь все-таки оптимальной для компании, которая находится в активной фазе роста, на турбулентном рынке, в котором постоянно что-то меняется, очень высокая скорость изменений. Вот можешь это описать несколькими словами?
0: Я думаю, что это комбинация двух противоположностей. Однозначные договоренности, а в результате что-то, что точно должно произойти. И при этом готовность стремиться к результату больше. Если мы с тобой договорились, что мы в 10.00 встречаемся, то в 10.00 нужно, чтобы это все обязательно произошло. Но это не значит, что нельзя прийти пораньше, например, или там прийти и там проявить какую-то инициативу, и там придумать какую-то идею классную, чтобы наша встреча прошла там еще эффективнее, еще интереснее и так далее. Поэтому первое — это жесткие, твердые, однозначные договоренности, которые 100% должны произойти. Но и среда, в которой классно проявить инициативу, классно предложить новую идею, классно дать что-то больше. И так, чтобы и в обратную сторону. Чтобы сотрудникам тоже компания свои договоренности очень четко держала. Мы до сих пор живем в среде, где люди могут зарплату задержать. И считать это нормальным. Это нонсенс. Ну, в твоих компаниях и там, в моих это невозможно, но в среднем, если взять по миру, знаешь, я когда стал работать с международными компаниями, я вообще думал, что там нет таких проблем. Все то же самое, как и во всем мире. Одна. То есть компания тоже свои твердые договоренности, и компания способна превзойти ожидания. Например, дать бонус, который ты не обещал.
1: Понятно. Вот смотри, бизнес — это пазл. То есть ты в каком-то смысле его так по крупицам создаешь, и в современном мире производительность компании зависит от производительности отдельно взятой функции. Ну, то есть если у тебя какая-то функция плохо работает, то неэффективность, она распространится по всему организму, причем очень быстро. Вот, соответственно, вопрос с этой точки зрения. Есть в команде 10 топ-менеджеров, например, 9. Понятно, что 10-й не пифомит.
0: Да.
1: Вот как в этом случае ты считаешь, как вот в команде должны быть построены в этом конкретном кейсе отношения?
0: Очень просто. Первое, что, на мой взгляд, нужно сделать, это прозрачность. Чтобы вот картинка, о которой ты говоришь, у 9 хорошо, у одного плохо, стала для всех прозрачной. Потому что часто это не так. Ну, делается это через там 360 оценки друг другу и потом открытое проговорение.
1: Потому что у этого одного будет позиция, что нет, вы в девятером все плохо работаете, а я лучше всех.
0: Это зависит от культуры общения. Если культура общения нападания и поиска виноватых, то да. А если культура роста, развития и открытой обратной связи и готовности эволюционировать, меняться или готовности передать свое дело, то такой реакции не будет. И вот как раз ты правильно говоришь, вот эта реакция топ-менеджера на обратную связь и есть отражение того, какая у тебя культура. Если ты создал культуру, где человеку говорят, слушай, ну ты сейчас не тянешь, а он не слышит это, защищается, ну, может быть, ты взял не самых зрелых людей.
1: Если он сказал... Ну, то есть, если 9 сказали, что, ну, вот, ты вот плохо работаешь, как ему на это реагировать?
0: Ну, если мы исходим из того, что это сильный, перспективный человек, то ему стоит открыться, увидеть свою зону роста и зафиксировать своим руководителем индивидуальный план развития, что стоит пойти прокачать, чему пойти научиться. И дальше зафиксировать то, как мы увидим эти изменения по факту. Либо они произошли, либо не произошли. Бывает, что происходит, бывает, что не происходит. И... У более-менее зрелого человека, он как бы... Ну, а у тебя в жизни что получается? Вот я могу тебе привести просто простой пример. Вот мы с тобой много про рекламное агентство говорили. Вот я тебе говорил, что я 5 лет не являюсь генеральным директором своей компании. 8 лет я этим занимался, она каждый год росла 30-40%. Потом в какой-то год мы выросли всего на 20%, я хотел 3x3 расти. Но я не понимал, как это сделать. И самое главное, все у меня мысли, которые были, они упирались в то, что я как в роли управленца, я кончился. Вот есть там, ты более талантливый менеджер, наверное, чем я. Ты можешь там больше компаний можешь довести. Но я как менеджер, вот я эффективен как по Адизасу, на жизненном цикле. От младенчества до активного давай-давай. Дальше я кончаюсь. И надо уметь оставить место. И вот мне мой друг Гоша Соловьев, он недавно очень классную идею мне тоже подкинул. Он сказал, попытка человека быть незаменимым – индикатор его незрелости. Наоборот. Если ты в хорошей футбольной команде, и ты вратарь, но ты вдруг понимаешь, что ты сейчас как вратарь не тянешь. Это нормально. Ты же не должен быть лучшим вратарем. Ну, все, идешь, ищешь себя в другом, другим делом занимаешься. Вот я как менеджер, я закончился, я понял. Вот я смогу дорасти, да, там. Мне хотелось там несколько миллиардов первых сделать, все. Нет, очень мне было. Все, дальше я не могу. Я хорошо понимаю, на какой дистанции я эффективен. И это ответственность каждого человека в компании.
1: Ну что, ребят, наше интервью подошло к концу. Мы записываем его в Дубае. Как раз в том городе, где Павел создал один из своих бизнесов. И сейчас я предлагаю, пока еще не стемнело, срочно пойти и искупаться. Да, спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, мы так много говорим о выборе, о праве на него, но при этом не так часто говорим о том, как все же принять верное для себя решение. Давайте сегодня пообщаемся на эту тему. Итак, психологические аспекты принятия решений. Они являются ключевыми в нашей жизни, ведь каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор от мелких повседневных решений до крупных жизненных поворотов. Процесс принятия решений тесно связан с нашими мыслями, эмоциями, опытом и даже культурным контекстом, в котором мы живем. Изучение этого процесса позволяет лучше понять, как мы приходим к определенным решениям и как можно улучшить наш выбор. В контексте принятия решений также важно учитывать эмоциональные и социальные факторы. Эмоции могут существенно влиять на наш выбор, иногда приводя к импульсивным и менее рациональным решениям. С другой стороны, эмоции могут служить важным сигналом, указывающим на наши истинные предпочтения и ценности. Социальный контекст, включая мнения и ожидания других людей, также играет значительную роль в нашем процессе принятия решений. Мы часто подвержены эффекту следования за стадом, когда наше поведение определяется действиями группы, а не собственным критическим анализом ситуации. Улучшение процесса принятия решений – это многогранная задача, требующая осознанного подхода к анализу информации, управлению эмоциями и развитию навыков критического мышления. Стратегии, которые могут помочь сделать процесс принятия решений более эффективным и обдуманным, они таковы. Первое. Определите ясные цели. Прежде чем принимать решение, важно четко понимать, какие цели вы стремитесь достичь. Это поможет сфокусироваться на поиске наиболее подходящих решений и избежать отвлечения на нерелевантные альтернативы. Второе. Соберите всю необходимую информацию. Чтобы принять обоснованное решение, необходимо собрать как можно больше информации о возможных вариантах и их последствиях. Используйте различные источники и старайтесь получить полную картину. Третье. Оцените альтернативы. Рассмотрите все возможные варианты действия и оцените их с точки зрения ваших целей, ресурсов, потенциальных рисков. Составьте список «за» и «против» для каждого варианта, чтобы визуализировать их преимущества и недостатки. Четвертое. Учитывайте последствия. Подумайте о краткосрочных и долгосрочных последствиях каждого решения. Как оно повлияет на вашу жизнь и жизнь окружающих. Старайтесь предвидеть возможные изменения и быть готовыми к ним. Пятое. Применяйте критическое мышление. Анализируйте информацию критически, задавайте вопросы и сомневайтесь в предположениях. Это поможет выявить скрытые предвзятости и когнитивные искажения, которые могут изменить ваше восприятие. Напомню, что у нас в книжке «Кармалоджик» есть такой закон. Если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Шестое. Осознавайте эмоциональное влияние. Ваши эмоции могут существенно влиять на процесс принятия решений. Постарайтесь осознать, как ваши чувства могут окрашивать ваше восприятие ситуации и стремитесь к более объективному анализу. Седьмое. Рассмотрите внешнее мнение. Обсудите варианты с доверенными людьми, у которых есть другая точка зрения. С людьми, взгляд которых на ситуацию может быть другим и который нельзя упустить. И помните, что окончательное решение должно оставаться за вами. Восьмое. Готовьтесь к неопределенности. Признайте, что любое решение сопряжено с определенной степенью неопределенности, и будьте готовы к тому, что результат может отличаться от ожидаемого. Имейте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Улучшение процесса принятия решений – это непрерывный процесс самосовершенствования, требующий осознанности, гибкости и готовности к обучению. Применяя эти стратегии, вы сможете принимать более обдуманные и эффективные решения, которые будут способствовать вашему личному и профессиональному росту. Процесс принятия решений – это сложное взаимодействие между нашим разумом, эмоциями и социальным контекстом. Понимание психологических аспектов этого процесса может помочь нам делать более осознанные и эффективные выборы в нашей жизни.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Радио Диалог ФМ. ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней, и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Тарки расположен на склоне горы Таркитау. Населен преимущественно кумыками. В переводе с кумыкского Таркитау означает «узкая гора», от слов «тар» – «узкий», «тау» – «гора». Сегодня трудно сказать, где заканчивается столица Дагестана Махачкала и где начинается древний аул Тарки. История его настолько богата, что о ней можно писать целые книги, поэтому мы остановимся только на некоторых наиболее значимых ее фактах. Возникновение Тарков можно отнести ко второму тысячелетию до нашей эры. Под нынешним своим названием Тарки впервые упоминаются в 8 веке армянским историком Гевондом, который рассказывает, что при вторжении арабов в Дагестан предводитель последних Мелим в 716-717 годах, пройдя через Дербент на север, расположился лагерем при гунном городе Таргу. Далее Гевонд передает, что жители той страны, где находился город Таргу, при виде хищников, так Гевонд называет войску Муслима, устремившихся на них, тотчас дали знать о том царю Хазарскому Хагану, который подошел со своим войском к Таргу и заставил Муслима без боя бежать. Тарки по-кумыкски называются Таргу, то есть так, как именует его Гевон. Не исключено, что в названии Таргу первая часть «тар» восходит к персидскому «дар», то есть «дверь». Ко времени арабского нашествия, 8 век, Тарки, называвшиеся также Семендерем, являлись столицей Хазарского Каганата. После арабского нашествия на Дагестан Тарки остались в составе Хазарии в качестве крупного пограничного города. Когда в 1395 году Тимур пошел через Дербент на Золотую Орду, то его войско, дойдя до местности Дарки, стало лагерем. Оттуда Тимур пошел на Терек. После разгрома Золотой Орды на обратном пути в Закавказье в 1396 году, придя в Тарки, Тимур отделился от обоза и совершил набег в горы Дагестана. В 15 веке шамхалы превратили Тарки в свою вторую, после Казикмуха, резиденцию. С 40-х годов 17 века Тарки окончательно становится столицей шамхальства. Во время персидского похода Степана Разина Тарки подверглись нападению. Еще в 1667 году грамота царя Алексея Михайловича предупреждала астраханских воевод, что Степан Разин со своими казаками хотят идти на тарковского суркая Шевкала. Российский император Петр I свое знакомство с Дагестаном начал именно в ауле Тарки, где его радушно принял шамхал Тарковский. На одном из таркинских кладбищ на склоне горы Таркитау похоронен народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Падишах и нищий. Сидел у дороги нищий, без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце крепко напекло ему голову, мухи облепили лицо и тело. Он стонал от сильных и болезненных укусов. Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого отряда вооруженной стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него, пожалел горемыку. Надменный и суровый он сказал: «Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Все сделаю, любую просьбу исполню. Все мне на этом свете подвластно. Все меня боятся». Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до земли и простонал, умоляя: «Ради Аллаха, спаси меня от мух! Вели им скорее улететь отсюда! Погибаю!» Важный падишах пожал плечами: «Нет, мухи мне не подчиняются. Мух отогнать я не смогу». Поехал важный падишах со свитой по дороге дальше. А нищий так и остался сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы. Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди. «О, счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!» Нищий поморщился и махнул рукой. «Я не знал, что падишах такой бессильный. Он даже от мух не смог меня избавить. А ведь слабее мух нет на свете созданий».
4: Притчи народов мира.

0: деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Николай Вавилов, известный российский китаевед, публицист, человек, который прожил больше 10 лет в Китае, и на самом деле это очень важно для темы сегодняшнего выпуска, потому что говорим мы про Китай, про его влияние на нас с вами, на мир и на наше с вами потенциально светлое будущее. Николай, спасибо
2: большое. Приветствую вас, да, Александр, спасибо большое, что нашли время.
1: Предлагаю начать, значит, со следующего. Вот я просто поделюсь своим восприятием и отношением к тому, что сейчас происходит, да, и попробуем разобраться в этом. Значит, у меня есть ощущение очень четкое, что года 4 назад про Китай говорили все и вся. Я только и слышал с каждого утюга, экономика растет, дешевый труд, все там развивается, все летит и так далее. Сейчас у меня этого контекста нет. Был какой-то всплеск в 22-м году, по понятным причинам, особенно в российском поле, скажем так, информационном, да. Сейчас этого нет. То есть у меня создается ощущение, что хайп Китая, он куда-то улетучился. Так ли это?
2: У меня тоже есть такое ощущение. Более того, последний квартал у меня даже ощущение, что Китай на пороге каких-то очень серьезных, таких неприятных, непопулярных экономических решений. Да, формально статистика 5% роста, там 4,8% по третьему кварталу ВВП. Но, тем не менее, ну, давайте вообще с большой картинки начнем, да, самое главное, что нужно знать про современный Китай. Колоссальный рост за последние 10 лет. Вот то, что Си Цзиньпин, например, в 2012 году пришел к власти, к 2024 году экономика удвоилась. Она была примерно там где-то 7-8 триллионов долларов. Примерно, она чуть больше, чем японская экономика. То есть, вот представьте, да, как бы движение историческое. Япония, такая, ну, мощная страна большой семерки, и, значит, спустя 10 лет две Японии. Уже 17,8 значит, триллионов долларов, больше, чем Евросоюз, переросло. Население перестало, значит, расти. То есть, может быть, перед нами какой-то пример вообще исторически невиданного по скорости роста. Может быть, сами китайцы... Может быть, это просто слишком заезженная тема стала. Да? Может быть, он перешел из количества в качество. Потому что Китай, вот там, если мы смотрим там, по роботизации показателей, он, в принципе, с Южной Кореей где-то вот на первых местах делит по количеству, на долю населения и так далее. Спутниковая группировка, квантовые компьютеры, микрочипы. Но несмотря на то, что давление США началось в 2021 году, то есть практически, значит, им начали поддушивать их микрочиповые отрасли, они начали делать такие, ну, простейшие пока, ну, там, 32 нанометра, но все-таки начали делать микрочипы сами. То есть речь о чем идет? Что, может быть, вот этот хайп прошел из-за того, что началась какая-то вот фаза открытая китайско-американского противостояния, и, может быть, начались какие-то проблемы серьезные в экономике. На их фоне этих больших проблем этот хайп нивелируется. Да? То есть, ну да, 5%, да, в США там порядка 2% рост, в еврозоне 1% рост. У нас тут тоже специфичные показатели, там 3%, но мы знаем, да, значит, из-за того,
1: как
2: что
1: считать?
2: Эмиссия, да, там определенная, значит, есть некие вложения в связи, значит, с запуском оборонки и так далее. Вы правы, абсолютно, вы как бы вот чувствуете момент, значит, сейчас Китай встал на пороге каких-то серьезных решений. Мое глубокое убеждение, во-первых, все, что касается экономики, почему Китай это, с одной стороны, интересно, и очень, с другой стороны, спекулятивно, потому что китайцы практически ничего не говорят, ну, доподлинно точно.
1: Открыто и понятно для остального мира.
2: Понятно,
1: да.
2: То есть транспарентность – это не их черта. Вообще, причем исторически, да, значит, эта история. Дело в том, что у меня есть такое ощущение, что тот накопленный долг, который есть и который стимулировал эту экономику, проценты по нему сравнялись с ростом ВВП. То есть мы сейчас вот на таком историческом Рубиконе, когда просто уже долг нельзя будет обслуживать. Да? Что значит? Значит, надо менять модели роста. Да? Значит, был вот, опять же, не хочу никого грузить, там в Китае есть компартия, у нее есть там, значит, пленумы, есть съезды каждые 5 лет, вот был каждый год пленум. Пленум экономически откладывался с октября по, соответственно, июль. То есть вообще это невиданное за последние 30 лет событие, что китайцы очень любят четенько, значит, там каждый год, октябрь-ноябрь, пленум, что-то решаем. Вот это экономические решения, причем он прошел и ничего не приняли. То есть обозначили серьезные проблемы в экономике. То есть зная китайцев, значит, они говорят, что есть серьезные проблемы, там какая-то близкая к катастрофе ситуация. Как они это будут решать? Значит, через какое-нибудь там тайваньское СВО, значит, через какие-нибудь там особые значит, какие-то, не знаю, другие методы решения. Но то, что на внешние премиальные рынки опираться нельзя, на Соединенные Штаты, мы знаем, что самый главный вот показатель, да, откуда, значит, сальдо положительный торговый баланс, откуда валюта черпается, это Евросоюз и Соединенные Штаты. Ну, примерно расклад там по США где-то 300 миллиардов долларов, 300-500, из Евросоюза там примерно там 250-300, да. И мы видим, там электромобили было блочат, да, значит, в китайские в Евросоюзе. Очередные ограничения, значит, там в США и так далее. То есть Китай перед поворотным моментом, куда ему девать всю свою промышленную продукцию, значит, а ее колоссальное количество, может ли, что говорят американцы, говорят, у вас вообще как-то избыточные производственные мощности, вам вообще все порезать, значит, безработность, безработица, конечно, скакнет, у вас там будут проблемы, но миру, вы, ваша позиция по безумному вот этому экспорту, она не устраивает мир. Что говорят китайцы? Нет, постойте минуточку, да, значит, мы сделаем так, значит, к 2030 году каждый второй в мире автомобиль будет китайским, то есть сейчас это каждый третий, но это в основном в Китае то, что продается, да, то есть что это значит? Смерть каких-нибудь Mitsubishi, Ford'ов, Renault, значит, Peugeot, все остальное, все будет заменено там на вот эти нечитаемые там разные аббревиатуры китайских, значит, автомобилей, то есть о чем говорят, что это речь идет о том, что китайцы открыто объявили промышленную экспансию на, значит, глобального масштаба, но не только автомобили. Ну, по гаджетам вы уже знаете, что Huawei там, ну, тоже, значит, все время вытесняет. А телеком-оборудование вытесняет. Дальше, значит, локомотивостроение, там, самолеты, прочее, прочее, прочее. В книжке подробно очень написано, что Китай в 2007 году сравнял с США по промышленному производству. Да, значит, есть такой Далио, известный наверняка вам, значит, инвестор, да, очень значит, его хорошо принимают в Китае. Он считает, что переход мирового лидерства происходит следующими этапами. Вначале промышленное производство, потом туда переходит финансово-торговое лидерство, и потом уже политическое. Вот мы сейчас видим такой момент исторический, от США это переходит к Китаю. В 2007 году это сравнялось. Сейчас на США примерно 15-20% мирового промышленного производства, на Китае 30%.
1: Прервать здесь хочу, да. Немного фактуры как бы накидать по поводу вот, значит, китайского долга. То есть у нас, например, экономика США – это экономика долга, да? То есть, например, я вчера только смотрел цифры, боюсь здесь соврать, поправят меня, если что. А, значит, в следующем году у США порядка 40% бюджета будет уходить просто на обслуживание государственного долга, что абсолютно феноменальные цифры. И как бы очевидно, что... То есть все сейчас понимают, что это рано или поздно закончится. Непонятно когда, может быть, в этом году, может быть, через 20 лет. Ну, на нашем веку, скорее всего, мы это застанем. Да. Значит, если мы все-таки попытаемся в такую практическую плоскость опуститься, посмотреть на китайские цифры, что у них с точки зрения долга?
2: Вообще, в общем, не в бровь, а в глаз вопрос, потому что США-то, они долг распределяют на весь мир, то есть ФРС печатает, ну, то есть, абсолютно, по сути, они могут бесконечно...
1: Сами себе бабки выпускают, могут, сами себе
2: обслуживают. Они могут там купюры в 1000 долларов, грубо, они могут инфляцию 1000%, потому что это будет наши проблемы. У китайцев такого нету, то есть они печатают деньги для себя. Да, но что произошло? Поворотный момент, где-то вот 22-й год, да, это очень поворотный момент для финансов китайских. Впервые прямое указание Министерства финансов осуществлять агрессивную, форсированную юанизацию внешних расчетов. То есть середина 23-го года, первый такой исторический показатель, когда использование юаня вовне, то есть во внешней торговле, оно сравнялось с использованием доллара. То есть, например, там, в 2010 году это будут считанные проценты, 2-3%, сейчас 50%. Значит, примерно 6 триллионов юаней используется во внешней торговле. За этот год рост порядка там, 20%. Это очень много. Опять же, могу, ну, двузначные цифры точно, значит, идет. Китайцы могут дальнейшую промышленную экспансию осуществлять только и воевать с долларом, только если будут интернационализировать юань. То есть они, у них совокупный долг, у них, в принципе, по больнице нормальный, то есть 300%, такой же у Японии под 400%, такой же у Евросоюза, то есть они предела долга достигли, но пока еще жить можно, еще можно, значит, печатать, они этим занимаются. Вообще вот этот год, это год очень много валютных интервенций в спасении недвижимости, белый список, там, значит, ну, много чего, значит, каких-то различных типов интервенций, значит, Центрального банка, Народный банк Китая. То есть они, используя вот эту вот финансовую форсированную юанизацию, первый строй у Ближнего Востока. Вообще, это меня, конечно, умиляет. Ближний Восток и Россия – это зона наибольшего, ну, скажем так, проникновения китайского, ну, использования валюты, да, и финансового проникновения.
1: Я перебью на секунду, я как раз хотел сказать, что тут еще важно не только, какая масса юаней используется, а именно сосредоточенность в определенных регионах, потому что если мы посмотрим карту использования, то есть, например, и там возьмем Европу, Соединенные Штаты, ну, как бы там процент будет очень низкий, да, или отсутствие его, а если мы возьмем как раз Среднюю Азию, например, тут, естественно, Россия, вся эта гуща и есть, как бы, юаня. Это, к слову, про то, да, многие размышляют, что может ли, например, например, юань стать, вот, заменить доллар,
2: скажем очень, так. Очень просто, но тут очень важный момент. Так же, как во внутренней экономике, во внешней нетранспарентно. То есть, что это значит? Вообще китайцы ведут войну, на самом деле, финансовую, глобальную, но никогда об этом не говорят. То есть, по их правилам нельзя ничего объявлять, то есть, надо объявлять только победу в этой войне. Значит, о чем идет речь? Значит, реально по свифту использование юаня – это порядка 3%. Угу. То есть, он где-то вот там между евро, ну, чуть ниже фунта, вот это где-то там телепается. Реальное использование юаня, значит, и либо вот по поводу криптовалют тоже важная история, резидент, ну, то есть в основном держателями этническими до половины, это мое такое глубокое убеждение биткоина, точно биткоина, это китайцы. То есть китайский рынок, вот сейчас всплеск биткоина снова на 71 ушел, да, скорее, это рынок опасения китайцев по поводу китайской экономики. То есть у меня есть какое-то вот такое ощущение, да, скажем, ну, непроверенное, интуитивное, что каждый раз всплеск биткоина связан с какими-то паническими настроениями внутренних китайских инвесторов, ну, или глобальных китайских инвесторов, они все равно так или иначе завязаны. Вот, возвращаясь, значит, к юанизации планеты. Во-первых, не по свифту очень много идет транзакций. Нигде, не, соответственно, они не фиксируются. Каждый раз, когда Китай приходит в какой-то, значит, со своими кредитными условиями, там, в Латинскую Америку, в Бразилию, в Саудовскую Аравию, есть условия, он кредитует эту страну, но реструктуризация долга не может быть в парижском клубе. То есть, как бы он создает вот этот пузырь чисто вот этой вот китайской, значит, финансового присутствия. В Ираке то же самое, например, там, значит, ну, ОАЭ понятно. Но самое интересное, что вот эти страны, где очень сильно и политическое, и экономическое влияние Китая, вот и не видно, чтобы вот здесь в Дубае было что-то много по-китайски. Ну, вот я в Абу-Даби видел Лувр, вход-выход по-китайски написано, значит, и все. Uh-huh. А в книжном магазине нету каких-то китайских книг, китайских туристов довольно, ну, не, они есть, видно, что они где-то гуляют по молу, как и многие другие, значит. Но не надо забывать, что Китай – это самый крупный торговый партнер всего Ближнего Востока, за исключением Израиля. У Израиля это второй крупнейший партнер, первый США, логично. То есть, грубо говоря, Ближний Восток, всю нефть почти, ну, там есть плюс-минус Евросоюз, что-то они продают, но большинство нефти и газа, углеводородов продается в Китае. И большинство товаров тоже получается из Китая. Причем, ну, и стратегического характера в том числе. Мир Китая – это тот, кто создает, ну, программу ракетную для Саудовской Аравии. Что это означает? При наличии волевого решения все из Ближнего Востока может просто технически перейти на юань, никто этого не заметит. То есть, грубо говоря, торговля никак не пострадает. Там вся нефть продается, значит, здесь продаются все товары, там, автомобили, не знаю, там, телеком, Huawei, вот этот весь, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, ну, поскольку здесь в Бахрейне находится база, если не ошибаюсь, 6-го флота США, то все вот это очень плотно, значит, все вот эти военные контингенты американские и прочее, то это не происходит. Но это, скажем так, перспектива ближайших 5 лет. Потому что так или иначе, вот эти все Палестина, ну, мое глубокое убеждение, что и Украина-российский конфликт, и Палестина-израильский конфликт, это все, ну, скажем так, некие крупные составные части вот этого большого процесса исторической смены экономического гегемона. То есть все-таки это Китай, который очень серьезно поддерживает Россию, и это США с другой стороны. Да, но это нельзя сказать, что мы там марионетки, это в наших интересах. То есть здесь идет такой вот, ну, высокоуровневый процесс договоренности, то есть нельзя говорить, что мы там за Китай воюем, свои интересы воюем, тем не менее. Но все равно вот этот вот палестинский конфликт, возвращаясь к Ближнему Востоку, да, когда-нибудь он расширится и на Иран. И когда-нибудь Китай, который, ну, не склонен к прямым действиям, у него всего одна военная база, в Джибути находится здесь, да, он будет поддерживать те силы, которые будут суверенны, которые будут выталкивать влияние США. То есть, в конечном счете, все равно закончится юанизация региона. Альтернатив нету. Ну, многие говорят там, что Индия может какие-то позиции занять, но у Индии промышленное производство, ну, дай бог, там 3,5-4% мирового. Ну, вы сами знаете, что там не все, там процент брака айфона решили перенести, там половина брак, все равно вернули, значит, Китай все это производить. То есть конкурентов у Китая в этом гигантском пространстве в принципе нету. Но есть момент, что в принципе Китай, он очень инокультурный, он, у него другая мировоззренческие подходы. Китайцы, ну, совершенно, скажем так, они не образуют тесных культурных связей, глубоких с какими-либо не китайскими общностями. Mm-hmm. Да? Это не только России касается, это и арабов и так далее. То есть всегда возникнет вопрос, а как Китай будет управлять вот этим регионом, то есть он не сможет базы здесь поставить, да, и его не будут принимать, то есть если это смогли сделать там англичане, турки, там, не знаю, американцы, то у китайцев вряд ли это получится. Вот это самое главное, как Китай будет управлять, как это будет прокси-управление выстроено в этом регионе, да. Может быть, это будут элиты, которые будут все время, каждый год ездить, значит, там, на какой-нибудь саммит арабских государств, арабо-Китай, там, и так далее. Может быть, это как бы религиозные какие-то особые, значит, способы управления. Ну, будем смотреть в любом случае. Очень интересно, что это уже было в мировой истории. Для нас, как бы, Китай – это вот что такое? Это что-то, ну, фабрика, да, какой-то там. Ну, для меня еще застал Китай, впервые приехал там в 2006 году. Это вообще такой колхоз, очень отсталая страна, что-то там выбирающееся из состояния Африки. Но это ведь ситуация аномальная для Китая. То есть он большую часть истории был мировым центром. Да, вот когда был арабский халифат, ну, по сути дела, он влиял на всю западную айкумену, да, то есть, по сути дела, контролировал там, ну, если битва при Пуатье, до Франции дошли арабы, да, там, то есть, это была серьезная такая политическая сила. На самом деле, он выполнял функцию транзитного государства династии Тан, китайская династия, на нее приходилось 50% мирового ВВП. То есть сейчас, ну, на США приходится 22. Можете себе представить, что это такое?
1: Ну, так и даже если взять... Я недавно смотрел большой документальный фильм по поводу вот опиумных войн китайских, да, там же, собственно, как бы проблематика-то была в чем, да? Как бы Китай был настолько большой и настолько успешный,
2: да,
1: что...
2: Да, нельзя было никак справиться.
1: Нельзя было никак справиться, и, собственно, именно по этой причине как бы американцы там и европейцы пиратским способом начали завозить туда опиум, как бы.
2: Ну, это вообще отдельная история, потому что как Запад смог вскрыть Китай, это, ну, это вообще отдельная, очень большая, интересная стоит, потому что Китайская империя на тот момент это 36% мирового ВВП.
1: Да-да-да, я
2: уже прям гигантский, это центр, то есть, ну, как бы, полтора США, что это все там говорят, Китай закрылся от остального мира, да ему просто не нужен был остальной мир, то есть, как бы, вот, и он допускал в один город, только Гуанчжоу, можно было, значит, с государственной компанией заключить контракт и с ней торговать, остальное было нельзя, ну, у русских было там посольство в Пекине, мы могли сухопутным путем торговать. Как смогли вскрыть Китай? Дело в том, что Китай неоднородный. В Китае есть внутренние элиты, есть северные китайцы. Да, там в каждой провинции население от 50 до 100, там 10 миллионов человек. Да, провинция Гуандун, там 110 миллионов населения. Свой язык. То есть мы воспринимаем изначально Китай неправильно. Мы думаем, что это какая-то единая масса, которая... Значит, всей ордой на нас пойдет, захватит завтра и так далее. Но это, скорее всего, не совсем так. Это больше напоминает Евросоюз, если бы у него была бы армия.
1: Угу.
2: То есть, ну, кто-то скажет, ну, у Гитлера тоже Евросоюз, значит, у которого была своя армия, значит, и он смог там, значит, дойти до Москвы и так далее. Но, тем не менее, большинство, вот как бы, если вы там про армию тоже есть, там глава, соответственно, да, если вы смотрите, большинство войн Китая – это внутренние войны между провинциями, да, то есть за контроль внутри Китая.
1: Угу.
2: И обычно дальше Китая это не выходит, если только это не степная держава, то степная именно династия какая-нибудь, да, типа маньчжуров, это они Тибет присоединили, значит, Синьцзян-Уйгурский автономный район, там саму Маньчжурию, соответственно, вошла в состав этого единого китайского государства. То есть, когда вообще вопрос задаем, да, как европейцы вскрыли Китай, то есть они очередной какой-то подгадали к династическому кризису, да, то есть к упадку и, значит, деградации правящей элиты и смогли воспользоваться внутренними противоречиями, потому что, ну, сами, без самих китайцев никогда не обходятся в этом деле. И то же самое, когда, вот, например, многие говорят, что вот Россия становится зависимой от Китая, но я не вижу, значит, признаков этого, потому что если Си Цзиньпин приезжает к Путину через 10 дней после своей инаугурации, первый визит спустя 10 лет день в день, это скорее уважение, это попытка опереться на внешнего игрока, что часто очень делали императоры, искали каких-то союзников извне.
1: Это, кстати, по поводу... так, междуусобных, скажем так, конфликтов, да, внутри страны, то есть это же по сути, ну, то есть там вот, если мы берем азиатскую часть, то там много таких подобных примеров, даже Япония, например, да, во времена, когда католики заходили, собственно, они же на что опирались? Они устроивали, как бы, провоцировали конфликты между разными регионами для того, чтобы, как бы, заносить туда интересы, и там, с одной стороны, ну, были торговцы, да, с другой стороны, католики, которые хотели строить церкви, ну, там, и так далее, по сути...
2: Горная, вот это, на самом деле, это все упирается в то, что иная структура общества, но большая попытка предпринята именно антропологического исследования сравнения с Западом. У нас культура более воинская, это подразумевает товарищество, то есть образование связей между малознакомыми людьми, не родственниками. В Китае больше семейно-клановое. И мы сейчас, как бы, очень у нас такая первая там, часть разговора, все обо всем, мы так, значит, тема на тему скачем, ну, в большей степени я, конечно, да, но, значит, подводя к бизнесу, да, если вы работаете с какими-то китайцами, скорее всего, это вот представители какой-то крупной большой семьи, да, вот, значит, такая вот семейная структура организации компании, она, скорее всего, конкурирует еще с такими же одинаковыми, значит, производителями, там, неважно, что вы закупаете, там, обувь, электроника, я не знаю, там, все что угодно, и они используют вас в большой такой конкурентной игре. То есть, например, та же Сила Сибири, вот она пошла, ну, собственно говоря, она появилась. Логично, газ поставлять из России в Китай. Но почему-то только в 2014 году к этому подошли. Дело в том, что за китайский газовый рынок, крупнейший потребитель сжиженного газа, значит, за него борется и США в том числе. Там еще есть Катар, Австралия и так далее. Но, соответственно, Сила Сибири, она пошла по побережью. То есть ее Си Цзиньпин использует для борьбы с конкурентами, которые, значит, соответственно, другими, значит, посредниками китайскими, которые продают этот газ уже, ну, американский. И так везде. То есть в данном случае мы видим, почему очень важно следить за геополитическим изменением ситуации, почему вообще Тайвань важен. Ну, потому что там, ну, экономики гораздо больше мировой в двух морях, Восточное и Южное Китайское море, это современное Средиземное море мира, потому что там 50% мирового трафика.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Большинство людей не любят бывать одни. Однако, чтобы по-настоящему получать удовольствие от компании кого-то, в первую очередь нужно научиться получать удовольствие от уединения. В современном мире, полном непрекращающихся связей с другими людьми, мы забыли искусство уединения. Более того, мы привыкли ассоциировать его с одиночеством. Люди, часто бывающие одни, кажутся нам отщепенцами общества, грустными и одинокими. Однако уединение является более чем здоровым поведением. Позиционирование себя вне толпы в том или ином виде – это тот путь, которым проходят все успешные люди. В этом видео я расскажу о том, почему каждый человек должен проводить время наедине с самим собой как можно чаще. Одиночество перезагружает и успокаивает мозг. Все время за чем-то следя, что-то делая и с кем-то общаясь, мы не даем возможности нашему сознанию и мозгу сбросить напряжение, переварить поступившую информацию, упорядочить ее и заставить работать на себя. Будучи наедине с самим собой, вы даете возможность вашему мозгу очиститься от избытков ненужной информации и разобраться с важной. Это очищает ваше сознание, формирует картину мира и позволяет вам взглянуть на мир новыми глазами, словно его протерли тряпкой. Одиночество дает вам возможность познать себя и услышать внутренний голос. Находясь в компании друга или толпы, вы не способны его воспринимать. Он звучит, когда слушаешь только его. Этот голос открывает вашу сущность, дает понимание многих вещей, о которых вы даже не задумывались, ежедневно взаимодействуя с внешним миром. Уединение дает возможность думать глубже и повышает чувствительность. Для многих практика 10-дневного молчания и одиночества равноценна практике ходьбы по воде. Во время этой практики нельзя разговаривать, участвовать во взаимодействии с другими. Чтение также запрещено, как письмо и даже зрительный контакт с другими. Эта сумасшедшая на первый взгляд практика способна полностью переродить человека. Человек так много энергии тратит на взаимодействие с другими, что перестает обращать внимание на свой внутренний мир. В мире все стремится к равновесию, гомеостазу. Если человек лишается зрения, то у него улучшается слух или обоняние. Если вы прекращаете общаться с другими людьми на долгий период времени и полностью посвящаете время наблюдениям за миром и собой, очень скоро ваше восприятие перенастроится невероятным образом. Вы будете лучше слышать, видеть и ощущать намного больше. Все обретет кристальную чистоту и понятность. Разумеется, не все могут позволить себе изоляцию от общества в течение 10 дней, но это не беда. Даже 30 минут в день полного осознанного одиночества без социальных сетей и близких рядом значительно изменит ваше восприятие. Уединение решает ваши проблемы эффективно. Подумаем логически. Что если у вас возникла проблема, которую необходимо решить в течение дня? В каком случае вы примете более правильное и обдуманное решение? Первый вариант. Вы весь день носитесь по работе, магазинам и друзьям, параллельно обдумывая проблему, а вечером принимаете решение на основании этих мыслей. Второй вариант. Вы уединились на 2 часа в своей комнате, вдали от человеческих глаз, и в течение этих 2 часов вы во всех ракурсах обдумывали вопрос, который перед вами встал. Вы предусмотрели все возможные исходы событий, послушали голос сердца, обратились к уму и спокойно подошли к идеальному варианту. В каком случае ваше решение будет более эффективным? Вот именно, во втором. Так и работает уединение. Во время одиночества вы способны решить все те вопросы, которые нависали над вами в течение всей вашей жизни. Одиночество улучшит вашу социальную жизнь. Чем больше вы бываете наедине с собой, тем лучше понимаете себя. Тем больше внимания обращайте на собственные потребности, жизненные желания, цели и так далее. Чем больше у вас осознанности собственной жизни, тем легче вам подобрать нужное окружение. Окружение, которое будет соответствовать вашим жизненным приоритетам. Сложно быть в гармонии с окружающим миром, если не знаешь, в чем эта гармония должна выражаться. Память и нейрогенез. Ученые утверждают, что комбинация одиночества и прогулок на природе стимулирует область гипоталамуса вашего мозга, отвечающую за память в том числе. Процессы нейрогенеза – это рождение новых нейронов в мозге. Они намного эффективнее запускаются во время медитации или простого уединения. Это улучшает способность мозга перерабатывать информацию. Эффект Эврики. Как мы рождаем гениальные идеи? Ежедневно мы впитываем миллионы терабайтов информации, и все это оседает в нашем сознании. В этой информации уже содержится потенциал для самых гениальных идей. Вопрос только в том, когда мозг сможет все это переработать. Эффект Эврики – это осознание уже известного и как бы очевидного. Иными словами, озарение случается из уже имеющейся информации. Идея, попав к нам в сознание, пребывает в инкубационном состоянии до тех пор, пока наш мозг не доберется до ее осмысления. И когда это происходит, наступает мыслительное осознание этой идеи. То есть у вас уже есть множество полезных идей и гениальных решений, просто все они ожидают своей очереди. Проводите больше времени в уединении, и вскоре ваш мир наполнится теми самыми невероятно простыми, но гениальными решениями. Эмоциональная очистка. Наш организм постоянно нуждается в очистке. Очищается наше физическое тело, наш ум путем избавления от ненужной информации и наши эмоции. Но что это за зверь такой, эмоциональная очистка? Эмоциональная очистка – это переживание прошлых событий, чтобы избавиться от негативных эмоциональных блоков. Переживание событий – это осознание обид, ссор, страхов и комплексов. Все эти беды тянутся из забитых куда-то глубоко переживаний. Достаньте их, осознайте и примите. Обычно такой ритуал сопровождается катарсисом, после чего проблема исчезает. Чаще бываете одни, и этот процесс будет запущен автоматически. Теперь поговорим о том, где и как с пользой проводить время одному. Гуляйте на природе. Прогулки сами по себе очень полезны, а если не сопровождаются разговорами с другом или подругой, вообще могут стать полезной привычкой для психического и физиологического здоровья человека. Рисуйте. Рисование – это чистое творение. Стоит раз попробовать, и можно часами рисовать. Иногда есть смысл отправиться на природу и рисовать с натуры. Найдите себе одинокое хобби. Первое, что мне пришло на ум, это работа с землей. Посадка и ухаживание за цветами – это звучит очень умиротворенно. Гуляйте с питомцами. Животные вообще должны жить на природе, а не в доме. Вы сделаете большое одолжение и себе, и своему пушистому другу, если чаще будете с ним гулять. Медитация. С медитацией все ясно, это отдельная тема и, пожалуй, наиболее эффективна для всех вышеописанных эффектов. Просто ничего не делайте, ходите по комнате. Или сядьте. Словом, не имеет значения. Ваш мозг нуждается в разгрузке, а не деятельности. Найдите любое механическое постоянное действие и займите им себя.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ.

0: Выполнение наказания по Дагестану. Сотрудники совместно с представителями муфтията республики организовали адресные посещения семей осужденных женщин. Деятельность подпольных оружейников пресечена в 43 регионах России, в том числе и в Дагестане. Задержано 11 человек, об этом сообщает СОС ФСБ России. Из незаконного оборота изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Ну а единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях, об этом РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, система ЕГЭ постоянно совершенствует, и она уже доказала свою эффективность. Ранее в Минпросвещении также сообщили, что усложнять задание экзамена в 2027 году не планируют. До конца сентября продолжится обсуждение демонстративных вариантов ЕГЭ на следующий год. По его итогам в задание могут ввести отдельные уточнения. Центробанк планирует внимательно следить за информацией, которую финансовые блогеры распространяют для частных инвесторов, об этом говорится на проекте развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Ранее регулятор также предложил создать данный реестр финансовых инфлюенсеров и маркировать материалы, которые публикуются по заказу финансовых организаций. Банк России подготовил план развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Документ уже направили президенту и в правительство. Об этом сообщается на сайте регулятора. Среди главных задач на ближайшие 3 года – развитие рынка капитала, повышение доверия россиян к финансовой системе, а также усиление защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Притчи народов мира.
1: Допустим, у земледельца есть небольшой пакетик семян, и он их сеет. Потом он собирает плод, наполняет им большой пакет. Если он затем высеет плод из пакета, то когда соберет урожай, наполнит семенами целый мешок. И когда у него станет много семян, и он их высеет, то потом заполнит целый амбар. Но если он будет держать семена в пакетике и не посеет их, то в них заведутся черви. Он должен бросить семена в землю, чтобы они проросли, выросли и дали плод.

0: Хочу сказать, что то же самое происходит и с любовью. Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек, который не отдает даже ту немногую любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять. Такой человек — лукавый раб, который скрыл талант.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

едете в Сергакале, не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте немножко про ваш бизнес. Многое меняется. Вы за этот год, я так понимаю, вообще, можно сказать, трансформировались в нечто другое. Вот мы уже за кадром немножко обсудили. То есть, по сути, то, с чего вы начинали, у вас сейчас, ну, я так понимаю, все-таки это до сих пор core-бизнес, да, это такая основная деятельность, но, тем не менее, оно расширяется в абсолютно разные плоскости и планы какие-то там гигантские. Давайте начнем с первого вопроса. Вот мне хочется понять отправную точку. Мне всегда было интересно, я всегда смотрел на большие компании, которые делают какие-то мультиапы, которые вот строят какие-то такие вот совокупность большого количества разных бизнесов и не понимал, что является отправной точкой. Вот делаете вы... там, не знаю, брокер у вас есть, да, вот там банковские услуги есть, и вдруг появляется что-то абсолютно новое, там, телекоммуникации. Как это вообще, откуда это берется? Вот для меня, например, непонятно. Можно, пожалуйста, пояснение получить, как это происходит?
2: Да, у нас, кстати, уже, наверное, не брокерской выручки больше, чем брокерской. Uh-huh. Ага, и это тоже для нас прикольно, то есть мы скорее в такую какую-то банковскую группу постепенно трансформируемся. А откуда берется? А, у нас был очень хороший пример с... Тиньковым, который объяснил в свое время индустрии, наверное, всей постсоветской индустрии, о том, как хороший цифровой банк может дистраптить смежную индустрию. Они просто показали, что они способны аквазировать значительно больше клиентов, чем любая брокерская компания, и у них воронка работает совершенно по-другому. Ну, то есть, если в ответ на, не знаю, там, миллион долларов коммерческого бюджета на рекламу ты получал в брокере, там, при, не знаю, стоимости в $200 за клиента, там, не знаю, условно, 50 тысяч клиентов, то у них получалось 500 тысяч клиентов. Причем, что самое удивительное, у них могло... они могли залить $20 миллионов и получить еще в 10 раз больше клиентов.
1: То есть линейно работало, да?
2: А мы не могли. Ага. То есть у нас просто начинала дико...
1: Не биться математика.
2: Да, у нас начала дико расти стоимость аквизиции. То есть мы понимали, что у нас просто предел рынка достигнут. Дальше лить не бессмысленно. И так-то дорого. А дальше уже совсем бессмысленно дорого становится. А они показали, что, ну, условно говоря, если мы из общей массы выбирали людей и за каждого клиента там дрались по 2-3 месяца, то они их гребли значительно больше... И потом очень эффективно клиентов банковских конвертировали в брокерских. И выяснилось, если раньше банки не могли с этой задачей справляться, когда они были аналоговыми, то цифровые банки внезапно выяснилось, что ты можешь собрать там условно команду, не знаю, там, из 50 человек, умных, правильных, эффективных. Они построят себе какую-то апку и бизнес-процесс, и дальше ты можешь миллионы, там, сотни миллионов клиентов обслуживать этим процессом. Он не ломается от масштабирования, грубо говоря. Потому что обучить, не знаю, там, 10 миллионов операционистов невозможно. Ну, каким-то сложным продуктом реально невозможно. Поэтому большие банки никогда в них не лезли. Они знали, что их делают всегда плохо. Они не всем нужны, во-первых, эти продукты. Во-вторых, реально, как бы, ну, они не способны просто их качественно оказывать. А тут выяснилось, что способны. И там вот так очень много вещей, они от трастовости, от того, чему человек доверяет вообще, как у него вот процесс покупки происходит. А потом выяснилось, что если у тебя как бы два сервиса есть, какие сервисы комплементарны у тебя там базовому банку в широком смысле слова? Ну, инвестиции комплементарны, как бы сбережения, там, кредиты у тебя, конечно, комплементарны. А потом ты начинаешь смотреть там, страхование. Наверное, тоже комплементарная история, потому что оно нужно для кредитов многих. А в конце концов, там у тебя люди путешествуют, они берут имущество какое-то, там, страхуют. Наверное, тебе нужно добавлять туда страхование. Угу. Дальше, если ты крупный банк, то очень большое количество банков делало страховые компании, чтобы свои риски страховать.
1: Мне кажется, у всех, более того, я прям помню, даже в какой-то момент времени у всех банков появилась вот эта тема. Открываешь карточку, и у тебя бесплатная страховка появлялась там на какие-то вещи, там на путешествия и прочее.
2: Да, а в экосистемах получилось, можно делать более сложные продукты, в том числе многие добровольные продукты, которые раньше было сложно покупать, сложно было продать человеку, то выясняется, что изнутри банковского приложения сложный страховой продукт продать легче значительно, чем вот из ниоткуда. То есть у тебя там трастовость настолько сильно падает, когда ты выходишь из чего-то более-менее привычного для тебя, что там этого клиента вообще невозможно с ним даже разговор начать. А здесь как бы ты начинаешь с ним разговаривать и с кем-то даже договариваешься. А потом выясняется, что ты как бы копишь достаточно много знаний и начинаешь замечать, а на что у тебя клиенты деньги тратят, например. И видишь, что у тебя люди, ну, оказывается, какую-то существенную часть дохода тратят на покупку электроники. И ты понимаешь, а я знаю, какой у него телефон, а я знаю, как часто он его меняет, а я знаю даже, где он покупал этот телефон и почем, если он транзачит через твой банк. А давайте этому человеку дадим возможность прямо из банковской апки сделать предзаказ там нового iPhone, который он выйдет, или нового Samsung. Или как бы дадим ему возможность купить 12-й iPhone, когда вышел 14-й. Или что-нибудь вот в этом духе. Потому что он всегда берет, условно говоря, вот там предыдущие какие-то два поколения назад, вот именно этот клиент. Вот ему так нравится, потому что они подешевели к этому времени, и вот ему кажется, что это классно. И ты опять же видишь, что вот стендалон игроку, который этого не знает, ему этого клиента купить стоит сильно дороже. То есть он не знает, когда ему постучаться, он не знает, кому ему стучаться. Он
1: что начинает, предложить, да,
2: да, и так далее. По площадям шарашить в попытке
1: этого клиента заинтересовать. Из пушки по воробьям, а вот точечно, да, получается.
2: Да, а ты пришел к клиенту тогда, когда надо, примерно там через 2 месяца после лонча, как бы нового предложил ему предыдущий. И дал ему какое-нибудь классное спецпредложение, и ему показал этот оффер вообще именно в этот момент. И там тоже магия своя определенная получается. А дальше как бы в любой экосистеме начинается история. То есть как сделать так, чтобы клиент с тобой больше денег потратил? Ему нужно предлагать услуги, которые ему нужны в тот момент, когда он их готов купить, да еще и по той цене, которая ему там более-менее зайдет. Но его нужно научить этим пользоваться, на самом деле, для этого какие-то инсентивы надо разлить, потому что иногда нужно... действительно потратить какое-то количество денег, дать какие-то купоны, дать какие-то возможности, какое-то очень выгодное предложение. Один раз заказал, второй раз заказал. Дальше люди привыкают, им начинает это нравиться, они готовы честную цену этого продукта платить, тебе не обязательно каким-то лютым демпингом заниматься. Но научить зачастую человека нужно, потому что как бы все новое отталкивает, тебе нужно какой-то существенный инцентив, чтобы вот просто этот барьер преодолеть, суметь в какой-то момент времени. То есть там продукты, например, заказ продуктов. На самом деле рынок продовольствия, торгового вообще продовольствия, даже в Казахстане там миллиардами долларов исчисляется, он тупо большой. То есть средняя маржа в продуктах, типа там 20-35% плюс-минус по валовой марже, которую там магазины имеют в офлайне. По идее, как бы, классно, да? То есть у тебя на столе лежит там, как минимум миллиард долларов чистой маржи от торговли этими продуктами. Что выгоднее человека притащить в магазин, чтобы он там закупился, либо продукт ему притащить домой, который он выбрал, то на самом деле кажется, что это уже тоже не абсолютно очевидная история. Может быть, ему выгоднее вообще притащить продукты домой, если у тебя хорошо настроена логистика, если ты правильно агрегируешь заказы, если они достаточно плотно распределяются по городу, и у тебя курьер эффективно загружен, ты хорошо все это планируешь, то выяснится, что тебе реально дешевле ему просто эти продукты привезти домой, чем тащить его в магазин за этими продуктами. И для человека это будет, скорее всего, удобно, если он тебе доверяет. А кому он, опять же, доверяет? На самом деле, люди банкам доверяют. Скажем так, люди банкам доверяют больше, чем не банкам. Поэтому, опять же, у тебя и здесь определенное конкурентное преимущество есть, появляется.
1: Мне кажется, здесь очень важная составляющая. То есть, с одной стороны, это удобный продукт, я не знаю, там, user experience и так далее, и так далее, и так далее. Маркетинг какой-то. С другой стороны, мне кажется, очень важная составляющая просто в целом бренда. То есть, за счет того, что вам на рынке в разных областях довольно долго удается вот эту вот марку держать, скажем так, то когда появляется какой-то продукт, человек такой, это вот эти ребята, как бы я им доверяю. Давайте немножко про бренд. Вот смотрите, понятное дело, классный продукт — это хорошо, но классный продукт не равно сильный бренд. Что, на ваш взгляд, в сегодняшнем мире является составляющими сильного бренда? То есть вот если я строю компанию, что мне нужно делать для того, чтобы мой бренд набрал вес и силу, чтобы люди начали любить его, верить ему, доверять и приходить на его продукты в будущем?
2: Доверие — это один из главных продуктов экосистемы. Я вот выступал, у нас был замечательный шахматный турнир в Нью-Йорке, мы делали конференцию в один из выходных дней. У меня было такое задание, мне надо было сделать chess and finance в такую дискуссию, что общего между шахматами и финансами. И я как раз сказал о том, что экосистема — это и есть шахматная доска, а король в ней — это доверие. И на самом деле, у тебя все фигуры так или иначе работают с одной целью — увеличить количество доверия, общего доверия к экосистеме. То есть они должны защищать короля, на самом деле, эффективно взаимодействовать друг с другом. Поэтому, да, доверие — вообще первичная история для всего. Есть сервисы, которые сами по себе более трастовые, есть сервисы, которые менее трастовые. Есть сервисы, которым люди легко доверяют деньги, есть сервисы, которым люди деньги доверяют очень тяжело. В этом смысле, например, банк достаточно хороший генератор доверия. Отношения с банком долгосрочные, как правило, в большинстве случаев. И клиент, если приходит, этого нелегко добиться обычно, Но потерять его тоже достаточно тяжело. Мобильный тариф клиенты меняют легко. На самом деле в среднем в Казахстане меняют чаще, чем раз в год. И это большая трагедия для мобильных операторов, потому что они очень много денег тратят на реаквизицию своих же собственных клиентов. А вот, повторюсь, банки, они раз в год совсем не меняют. То есть в банке клиент живет очень долго, как правило. То есть он живет годами. И вот твоя сила, во-первых, в том, что доверие — это результат успешной совместной деятельности в том числе. То есть когда люди тебя понимают, когда им кажется, что они тебя понимают, и когда они от взаимодействия с тобой получают то, чего они ожидают получить, наверное, и рождается в какой-то мере это доверие.
1: То есть, условно, совпадение ожиданий с реальностью, да?
2: Да, то есть вот у вас должен быть, во-первых, опыт совместной деятельности, и этого опыта совместной деятельности должно быть много. То есть вот на выборах есть такая история, как касание. То есть тебе нужно сделать 7 там разных касаний к своему избирателю для того, чтобы он за тебя проголосовал. Mm-hmm. В маркетинге все то же самое. То есть на самом деле в каких-то сервисах нужно сильно больше трастовать, чем в выборах. То есть иногда добиться голосования, за президента сильно легче, чем добиться открытия банковской карточки.
1: Ну да, потому что банковская карточка для тебя — это твои деньги конкретно.
2: А тут, в общем, какой-то непонятный чувак. Да, такое бывает.
1: Нет прямой корреляции.
2: Суть в том, что те же самые. Тебе надо делать разные касания. И в этом смысле экосистема тоже крута, потому что ты можешь касания набирать разными способами. То есть ты ему, продал продукты, продал ему авиабилет, продал ему билет на концерт, продал ему страховку, продал ему, в конечном счете, ипотеку. После этого он тебе с удовольствием с тобой будет инвестировать, покупать сложные продукты какие-то, для которых доверия нужно сильно больше. Uh-huh. То есть ты сойдешь по лесенке. Опять же, в каналах коммуникации. То есть он тебя знает как человек, знает твою семью, или ему кажется, что он знает твою семью. Он видел твое интервью, он читал твой пост в Инстаграме, он ему понравился. То есть это тоже разные коммуникации, которые мы делаем с людьми. Чем понятнее мы становимся для людей, чем больше этих разных коммуникаций мы набираем, тем, на самом деле, в конечном счете, кажется, что нам люди будут больше доверять. И, безусловно, бренды легче всего всегда ассоциируются с людьми. Это и сила, и слабость. Есть бренды, которые, наверное, вещи в себе. JP Morgan. Джейми Даймон, наверное, крутой чувак, но JP Morgan сильно более известный бренд, чем Джейми Даймон, как его CEO. Очень сложно построить бренд, который становится выше основателя. Но если ты являешься основателем, то, скорее всего, люди доверяют людям, в конечном счете, а не компаниям. Поэтому ваша целостность в отношениях в коллективе, в ваших отношениях с клиентами и ваша понятность и прозрачность будет определять доверие к вашей семье, к вашей компании, к вашим сотрудникам и к прочим вещам. То есть доверие такая достаточно интегральная штука, ее очень важно поддерживать. То есть нельзя его... наверное, такая тоже относительно очевидная история, что вот Америка, она вся держится... Почему доллар такая классная штука? Потому что американцы, правда, считают доверие очень важной ценностью. То есть они как-то очень давно уже кайфуют от того, что они доверяют друг другу. Они там чеками платили, лет 10 наверное, назад только перестали платить. То есть люди приходили в продуктовый магазин, писали тебе чек. Разрешают ему банку с моего аккаунта списать $14.15 за вот эти продукты. И черт его знает, есть эти $14 или нет. То есть ты отдаешь этот чек, и люди доверяют тому, что они своему банку отдадут потом твой чек, и на твоем аккаунте будет достаточно денег для того, чтобы рассчитаться за эти продукты.
1: Да.
2: Эта тема работала десятилетиями. Несмотря на то, что они не умели проверять эти чеки очень-очень долго. И с кредитками все то же самое было, на самом деле, поначалу. Прежде чем научились все электронно делать авторизации, проверять твой баланс, делать кучу других каких-то сложных, гораздо более вещей, которые мы, кстати,
1: осваивали. По сути, у тебя шла транзакция, формально, а в реальности транзакция происходила уже позже сильно.
2: Да-да-да, то есть они буквально, ты делал слип и отправлял по почте в свой банк, твой банк отправлял его в банк, который выпустил твою карту, и они там только потом разбирались вообще.
1: Так, что произошло,
2: да? Что произошло, да. И эти расчеты, они поэтому и были кредитными все эти карты, что если тебе вообще карту золотую дали, то ты, уважаемый человек, тебе вообще можно доверять. Кому попал...
1: Статус. Тогда до сих пор тем уже у них тянется в American Express и так далее, что там статусные карты эти.
2: Это прикольно. То есть, условно говоря, бедному человеку не дадут платиновую карту.
1: Да.
2: Это показатель того, доверие, что... Да, это тебе. Показатель твоего кредитного лимита. Угу. Прям визуальный показатель. То есть ты можешь не звонить в банк и знать о том, что этому человеку доверяют десятки тысяч долларов, если ему платиновую карту дали. А вот если у него там зеленая карта, то, условно, ему доверяют $1000, какие-то там небольшие. большие. Ну, то есть, если ты не можешь проверить баланс там и авторизацию, спросить у самого Амекса, сколько можно ему тратить, ну, ты там можешь предположить, что $1000 там, ну, наверняка можно взять.
1: На основании цвета карточки.
2: Да-да-да, абсолютно. Это, повторюсь, вот общество, которое это доверие очень долго капитализировало, потому что, понимаешь, можно не строить сложные авторизации, кибербезопасность. Если у тебя относительно низкий криминал, люди друг другу доверяют, можно платить чеками. И это, в принципе, удобно. В магазине выписал чек, отдал его, все. Для тебя транзакция совершилась. А что там банки потом через 2 недели друг с другом рассчитаются, тебе уже пофигу. А для тебя, как для юзера, продукт работает хорошо. Поэтому, на самом деле, как бы развитые страны с высоким уровнем доверия, такие как Соединенные Штаты, очень медленно внедряют любые инновации. У них и так все хорошо.
1: Ну да, это же как раз история про чеки. Я помню первый раз, когда я в Штатах соприкоснулся с этой темой, мне сказали, выпишите чек. Я такой, в смысле чек? Мне говорят, чековая книжка у вас есть? Я говорю, какая чековая книжка? Потом я понял, что они не шутят, что физически есть чековая книжка. Но дальше удивление было здесь. Когда я приехал сюда...
2: С чековой книжкой.
1: Я приехал сюда, да, и я впервые снимал квартиру, и мне говорят, нужно 4 чека положить. Я говорю, какие чека? Мне говорят, ну, у вас же бы счет открывали в банке, у вас есть чековая книжка. И я такой, серьезно? То есть я буквально должен на бумаге написать сумму? Они говорят, да, и более того, мы у вас не спишем, а у вас есть 4 чека, вы их положите, и мы у вас в дату вот назначения будет списание. Я думаю, господи, какой ужас. И эта штука, как бы, и самое смешное, это работает, и как бы, и вот этим пользуется, и зачем это менять? Класс. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
2: Да не было у меня такой книги.
1: Тоже подходит ответ. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в текущем или в своем будущем бизнесе?
2: Адаптивность, конечно. То есть, ну, надо продолжать учиться и адаптироваться, не бояться рисковать.
1: Окей. Совет себе 18-летнему.
2: Даже не пробуй никакой алкоголь, больше занимайся спортом и меньше вообще переживай по какому-нибудь поводу, все будет круто.
1: Супер. Спасибо большое, Тимур. Очень интересно всегда пообщаться. И не знаю, как так происходит, но вот именно от вас я слышу какие-то вещи, которые в моменте времени мне очень резонируют и отвечают на мои собственные запросы. Это всегда, на самом деле, очень ценно. И я всегда понимаю то, что нас смотрит огромное количество предпринимателей, у которых тоже в этот момент времени есть эти же самые вопросы, и они получают очень важные ответы. И так что спасибо вам большое за время. Спасибо, что в своем плотном графике несколько часов на меня и на наших слушателей. Это нереально круто.
2: Да, вы умеете классные вопросы задавать. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования «Здоровье взрослых». Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Лахайди ахмак хайтани, ванхайди макавайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хайтани, ванхайди макавайди ханаканда.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Существует множество людей, таких как Роберт Киосаки, называющие себя финансовыми гуру. Такие люди говорят: «Живи полностью без долгов». Есть даже некоторые, кто говорят, что стоит избавиться от кредитных карт. Это хороший совет для определенного типа людей, считает Роберт. Он говорит, что вы определенно должны избавиться от ваших кредитных карт, если не можете контролировать ваши расходы. Но сам Роберт не представляет себе, как люди живут без кредиток. Он не знает, как можно отказаться от отеля, аренды автомобиля или ужина в ресторане. Но если вы шопоголик, то вы обязаны избавиться от ваших кредитных карт, продолжает настаивать предприниматель. Итак, Роберт сообщил, что существует хороший и плохой долг. Если у вас есть плохая задолженность, например, кредит на учебу, он классифицируется как плохой долг. Основная причина, по которой он является таковым, заключается в том, что это худшая задолженность из всех возможных. Киосаки объясняет это на простом примере. Как бизнесмен с долгом, он просто может объявить, что банкрот и станет чист. Но проблема с кредитом на учебу в том, что вы не можете сделать так же. Этот долг будет висеть у вас на шее всю оставшуюся жизнь. Поэтому, если вы студент, вам не стоит брать кредит на учебу, пока вы не будете уверены на все 100%, что сможете окончить ее, говорит Роберт. Он уверен, что многим из вас известны примеры того, когда люди бросали университет. Проблема кредита на учебу в том, что человек должен знать, что он будет изучать до конца. У Роберта есть два друга, они оба медики. Эти ребята закончили университет с кредитом в 500 тысяч долларов, но они погасили его за 5 лет, потому что стали докторами с высокой зарплатой. Прежде чем завести семью и прочие важные вещи, их главной целью было погасить кредит на учебу, которая сделала их докторами. Писатель уверен, что у каждого из нас есть примеры людей, которые не знают, чем хотят заниматься. Как-то Роберт уже говорил о том, что когда он был в возрасте 18 лет, то его однокурсники зарабатывали 110-120 тысяч долларов в год. Сейчас это не так много денег, но для его поколения это был отличный результат. Даже если человек в то время зарабатывал 20 тысяч долларов в год, это были хорошие деньги. Начальная зарплата Роберта составляла 47 тысяч долларов, в то время как его однокурсники зарабатывали в 3 раза больше. Роберт делает акцент: это вопрос выбора, который мы все делаем. Он просто не хотел делать то, что делали они. Киосаки пришлось бы вступить в профсоюз, но он не хотел быть членом этой организации. Поэтому Роберт присоединился к Standard Oil of California, где работал офицером доставки, и ему не нужно было становиться членом профсоюза. Разница была в том, что предприниматель зарабатывал всего лишь 47 тысяч долларов в год, поэтому всегда существует что-то хорошее и плохое. «Когда ты моложе, сложно различать разницу», — продолжил Роберт. В 22 года ему было абсолютно все равно, платили ему 100 тысяч в год или меньше. Его принцип был в том, чтобы не вступить в профсоюз. Это был своего рода юношеский максимализм. Сегодня, как считает Киосаки, в любом случае все сложнее, потому что мы не знаем, какая работа является высокооплачиваемой. Даже у юристов нынче сложное время, считает Роберт, потому что рынок перенасыщен данной профессией. Сейчас существует искусственный интеллект, который заменяет много высококлассных рабочих мест. Сегодня не нужен бухгалтер, потому что искусственный интеллект может сделать большинство работы. Поэтому вот что думает Роберт. Прежде чем получить долг номер один – кредит на учебу, нашему поколению нужно хорошо подумать, собираемся ли мы закончить то, что начали изучать. После этого Роберт подошел к главной теме – хороший и плохой долг. Он нарисовал схему, где отобразил доходы, расходы, активы и пассивы. Например, вы хотите приобрести дом. Вы скажете: «Мой дом – это актив». Это не так, заявляет Роберт. Ваш дом – это пассив. Неважно, есть ли у вас задолженность или нет, дом – это ваш пассив. То же самое, если у вас есть автомобиль. Машина является пассивом. Затем Роберт сообщил, что существует 6 слов, которые являются основами финансового образования. Это доходы, расходы, активы, пассивы, и плюс к этому всему прибавляется денежный поток. У среднестатистического человека есть работа. Деньги, которые вы зарабатываете на работе, приходят к пассивам. Мы платим за дом, и деньги переходят в банк через ипотеку. Поэтому итог: деньги не являются активом, поскольку они вытекают. Это пассив, он забирает деньги из вашего кармана. Активы же, наоборот, кладут деньги в ваш карман. Поэтому если у вас есть недвижимость для аренды, как актив, это будет приносить деньги в ваш карман. Если вы живете в доме, это пассив, потому что даже если у вас нету задолженности по нему, вы все еще должны платить налоги, амортизацию, делать ремонт, обслуживать и страховать. Хороший долг – это когда человек занимает что-то, что превращает в актив, который будет приносить доход. Например, у вас есть машина, и кто-то арендует ее у вас для работы в Uber. Это также приносит доход. Автомобиль может стать активом. У Роберта с его женой, например, есть лодка. Большинство лодок убыточные, говорит он, но его лодка приносит доход. Люди постоянно арендуют ее. Главные два слова, которые стоит запомнить из этого урока – денежный поток. Кредиты на учебу, дома, лодки – все это имеет отношение к этим двум словам – денежный поток. Если деньги поступают в ваш карман – это актив, это хороший долг. Но если деньги только уходят из вашего кармана – это плохой долг. Если вы будете успешным работником или предпринимателем, вы должны контролировать направление вашего денежного потока, говорит Роберт. У большинства людей есть работа, но их деньги вытекают и направляются к государству через налоги. Роберт не забыл вспомнить и своего друга Дональда Трампа, ведь он и Трамп не платят налоги законно. Это одна из главных причин, почему Кийосаки и Трамп предприниматели, а не работники. У работников есть налоги, у предпринимателей их нет. Это тоже один из типов активов. В конце своей лекции Роберт делает итог, что не стоит бояться долгов. Если вы знаете, как использовать их, делайте это. Как вы думаете, могут ли кредитные карты быть хорошим долгом? Все зависит от того, как вы используете ваши деньги. Если вы собираетесь использовать их на то, что принесет вам доход, как актив, это хороший долг. Но если вы, например, потратите их на пиджак от Versace, это не будет хорошим долгом. Итак, хороший долг приносит доход в ваш карман, плохой долг делает расходы.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В работе приложения платных парковок Махачкалы устранены технические неполадки, которые вызваны кибератакой. Об этом сообщили в администрации сервиса. Я напомню, что несколько дней приложение работало со сбоями. На данный момент неполадки полностью устранены. Приложение работает в штатном режиме. Штрафы за нарушения, которые зафиксированы в период технического сбоя, направляться не будут.

0: 2 миллионов таких займов. Это почти на 1% больше, чем в июле. При этом год к году выдача потребительских кредитов все еще заметно ниже. По сравнению с августом 2024 года их количество сократилось почти на треть. Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между компаниями через систему быстрых платежей. Об этом пишет ведомости со ссылкой на Центральный банк. Сейчас за одну такую операцию можно перевести до 1 000 000 рублей. Каким станет новый лимит, регулятор пока не уточняет. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Улубий аул. Село в Карабудахкенском районе Республики Дагестан, расположено в 13 километрах северо-западнее города Избербаш. Раньше аул назывался Байнак, но был переименован в 1927 году в честь известного революционера Улубия Буйнакского, местного уроженца. История Улубия-Улу Карабудахкенского района уходит в седую древность. Село существовало примерно с конца 7 и начала 8 веков и являлось резиденцией крымшаухалов. Владетели села брали дань с проходящих обозов по Великому шелковому пути и ставили свою именную печать. По торговому пути, проходившему через территорию села, устанавливались транспортные связи за Закавказьем, Поволжьем и Средней Азией. Существуют материалы, упоминающие в период Средневековья о поселении Байнак-Билик. Марко Поло, известный венецианский путешественник, в 1271 году имел возможность наблюдать за населенными пунктами кумыков, землями Шамхальства и Байнак-Билика в своих путешествиях в Монголию, проезжая по Салтанской дороге. Также Адам Алиарий, который в составе посольства герцога Гольштинского в 1637 году отправился в Персию. Обратно ехал сухим путем через Шимаху, Дербент, Байнак и Терки. Он также описал владение, именуемое Байнак, и его жителей. Путешественник составил карты Персидской империи, куда входили Каспийское море и Кавказ. За долгую историю села в жизни селян происходили различные изменения. В Улубия-Ауле действовала джума-мечеть, построенная на средства шамхалов Тарковских, и еще 7 мечетей, построенных позже. Сегодня в селе имеется мемориальный музей славного сына Дагестана Улубия Буйнакского, трехэтажная типовая школа на 700 учащихся, детский сад, дом детского творчества, библиотека, спортивная школа, вырастившая целую плеяду известных спортсменов, среди которых мастера спорта, чемпионы мира и Европы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
1: Пока я вижу один вопрос. Александр, приведите, пожалуйста, пример правильной похвалы. Вы знаете, я очень благодарен за этот вопрос, потому что в 9 случаях из 10 меня просят привести пример наказания. Я очень благодарен за то, что попросили привести пример похвалы. Но есть одна проблема. Дело в том, что методика похвалы и методика наказания у меня занимает по 8 часов. И похвала и наказание – это не фраза, а технология. И вот я вам опишу одну из технологий в рамках возможного. А фразу вы построите сами. Учтите, пожалуйста, что похвала – не должна ограничиваться общей фразой. Ну, когда вы скажете человеку «Вы молодец», маловероятно, что его это обрадует. И более того, возможно, вы бывали в ситуациях, когда вас вроде бы хвалили, а вас это или не радовало, или даже бесило. Это, возможно, связано с тем, что вам говорили какие-то пустые слова. Похвала должна быть содержательна. Можно начать с фразы «Вы молодец», но дальше нужно описать то, что вас восхитило или обрадовало. Вот это важно, потому что человек старался, человек что-то делал. В итоге появился какой-то результат, какая-то работа. Что в этой работе вам кажется достойным? Для того, чтобы похвалить, нужно всмотреться в работу, увидеть усилия человека, увидеть, что он такого сделал, и вот похвала должна быть всегда конкретна. Понимаете? Потому что то, что вас обрадовало, оно тоже имеет содержание. И я вам даю одну рекомендацию. Не ограничивайтесь пустыми словами. Не говорите людям в уменьшительном суффиксе «вы умничка». Умничкой называют мальчика, который в песочнице сделал танчик. Взрослых людей умничками и кисулями не называют, красавчиками и так далее. Это все пустые слова. Увидьте, что хорошего в работе, увидьте вклад подчиненного, и вот к этому обратите свою похвалу. И тогда ваша похвала будет очень ценная, потому что сотрудник скажет: «О, опа, а он заметил, что я сделал». Иногда лучшая похвала – это не фраза, а вопрос. Ну, например, можно сказать: «Александр, я очень рад тому, как вы подошли к этой работе. Меня восхищение привело то, как вы сделали то-то, то-то и то-то. А скажите, пожалуйста, как вы вышли вот на такое решение? Где вы это нашли? Как вы это обнаружили?» И заткнитесь. Пусть Александр вам расскажет. И лучшая похвала – это правильный вопрос у пути к успеху, а не набор трескучих фраз. Вот такая идея.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили три заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за двое суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте – холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Приветствую вас, друзья. Давайте посмотрим вокруг. Мы почему-то очень разъединены. Мы почти друг друга не понимаем. У нас не получается выразить себя так, чтобы собеседник все понял правильно. Дело в том, что мы совершенно не умеем разговаривать, и глубокое общение приносит больше боли, чем понимания. Так происходит везде, начиная с семейных ссор и заканчивая войной государств. Из-за того, что мы не умеем правильно взаимодействовать, общение приносит скорее проблемы, чем развитие. Поэтому в этом видео я расскажу о трех правилах, которые помогут вам полноценно, грамотно общаться, так, чтобы вас понимали окружающие. Во-первых, знай место и время. Как часто вы говорите на серьезные темы на кухне во время ужина? Или поднимаете важные вопросы в дороге? Наша главная проблема заключается в том, что мы не считаем общение особым занятием и пытаемся смешать его с другими делами. Но мы ведь не изучаем, например, физику во время ужина. Для этого мы приходим в школу в специально выделенное время, которое четко регламентировано. Только так можно достичь успеха. Однако разве душевные законы менее сложны, чем физические? Физику хотя бы можно вычислить по формулам, а чтобы понять человека, нужно намного больше стараний. Затевая разговор в спешке, на ходу или во время еды, вы подписываете приговор полного непонимания. Поэтому лично мы в семье придумали простое правило. Хочешь поговорить, предъявить претензию, обсудить вопрос? Отлично! Есть четкое расписание, когда каждый может прийти к другому и, предварительно обдумав послание, на нейтральной территории выяснить все, что необходимо. Составьте расписание общения. Не затевайте серьезных бесед на пороге. Во-вторых, знай, что и зачем ты говоришь. И тут есть три составляющие. Первое – голова. Что твой собеседник должен иметь в голове после разговора? Все должно сводиться к одной простой сути, к одному выводу. Если вы не можете объединить свои мысли в одно единственное предложение, значит, вы не совсем четки в своем сообщении, и, скорее всего, собеседник вас не поймет. Второе – сердце. Что твой собеседник должен чувствовать после разговора? Какие эмоции ты пытаешься в нем вызвать? Вдохновение, мотивацию и задумчивость? Или стыд, злобу и отчаяние? С чем ты приходишь и какая у этого эффективность? Вы задумываетесь об этом, прежде чем с кем-то говорить? Если вы хотите, чтобы ваше сообщение дошло до получателя, нужно очень бережно относиться к его эмоциям. Третье – руки. Что твой собеседник должен захотеть сделать после разговора? Может прочитать какую-то книгу или задуматься о своем поведении или выполнить твою просьбу. Проблема в том, что часто наши разговоры – это просто треп, без всякой цели. Такие беседы обесценивают важные разговоры. Так что, друзья, зачастую проблема не в том, что мы не умеем объясняться, а в том, что мы не знаем конечной цели. Мы бросаемся словами, не думая, какой это возымеет эффект. Поэтому прежде чем что-то рассказывать, выделите для себя, что должен узнать, почувствовать и сделать ваш собеседник. И наконец, в-третьих, не говори о том, чего не знаешь. Штука в том, что мы очень часто рассуждаем о том, что нам неизвестно, чтобы показаться теми, кем мы не являемся, и оказаться правыми. Но поверьте, вы будете иметь значительно больший авторитет, если начнете высказываться только о том, в чем действительно разбираетесь. Те из нас, кто говорит только по делу, имеют наибольший вес. Итак, чтобы правильно доносить свои мысли, достаточно иметь свои мысли, то есть понимать, о чем ты говоришь. Затем четко знать, что ты доносишь до собеседника, и не делать этого в попыхах. Желаю вам эффективного общения, чести и удачи.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мозг – широчайшая тема. Да? И если мы говорим про бизнес, то можно говорить про обучение сотрудников, можно говорить про софт-скиллы, можно говорить про все, что угодно. Что касается организации, да, нейромаркетинга и прочее, прочее, прочее. Вот. Но если мы говорим про бизнес с точки зрения сущности бизнеса, да, то сущность бизнеса для человека, который является его собственником или управленцем, состоит в мышлении как способности моделировать разные аспекты реальности, связанные с вашей деятельностью, таким образом, чтобы получать наилучшие способы действия. Да? Мышление – это навык. Ну, вообще, я здесь должен сказать, что мышление – это, как это неудивительно, да? То, как мы думаем, это не то, как мы думаем. То есть у нас у каждого есть, конечно, представление о том, что мы регулярно занимаемся мыслительной деятельностью. Правда состоит в том, что мы обычно с вами занимаемся прокручиванием интеллектуальных автоматизмов. Вообще, мы, каждый человек – это огромное количество автоматизмов, которые мы получали с опытом, с образованием, с воспитанием там, и так далее. И дальше мы эти автоматизмы просто подбираем к ситуациям и воспроизводим. И интеллектуальные автоматизмы в этом смысле совершенно не отличаются от любых других поведенческих автоматизмов. И обычное наше мышление – это большое количество шаблонов, которые мы примеряем к актуальной ситуации и в связи с этим выносим какое-то решение. Поэтому опытный управленец, он, как правило, даже не имея MBA там, или чего угодно, вот, он оказывается более эффективен, потому что у него просто больше шаблонов. Когда вы находитесь в меняющейся экономике, экономике, которая становится все более и более цифровой, с меняющимся потребителем, да, с меняющимися нишами, вообще с другими денежными эквивалентами, да, в бизнесе, мы неизбежно оказываемся, эти наши автоматизмы, даже если они у вас хорошо выработаны, они оказываются тормозами, которые вас удерживают и не позволяют вам мыслить креативно и находить важные решения, которые необходимы для того, чтобы вы были успешными.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: А ты инструкцию читал? На самом деле, для всего в этой жизни есть инструкция. Все уже испытано и описано. Делай раз, делай два, делай три, и вот результат. Есть даже инструкция, как делать научные открытия и изобретения. Инструкция, как похудеть. Инструкция, как набрать вес. Инструкция, как построить счастливую семью. И инструкция, как всегда быть здоров. Ты можешь найти и в книгах, и в интернете. Есть одна большая инструкция к жизни, которая объединяет все эти инструкции в себе. На все, на каждый вопрос есть понятный, четкий и простой ответ. Чего же нам не хватает? Чтобы добиться любой цели, нужно всего 5 вещей. Карта, ключ, огонь и нож. Карта. Инструкция. Найди карту и проложи маршрут. Без нее ты даже не будешь знать, куда идти. Тот, кто ставит перед собой четкие цели и непоколебимо пытается их добиться, приговорен к успеху. Ключ. Постоянство. Оно откроет все двери. Делай регулярно, несмотря ни на что. Каждый день, каждый раз. Если ты что-то начал, то должен обязательно закончить. И нельзя останавливаться, пока не будет так, как надо. А если не получается, нужно начинать сначала. И так, пока не добьешься успеха. Огонь. Результативность. Делай, чтобы сделать, а не чтобы подделать. Не останавливайся, пока не достигнешь нужного результата. Доводи каждое действие до конца. Приди к результату любой ценой. Сегодня, сейчас, а завтра повтори снова. Доводи каждое дело до конца, не оставляя хвостов. Каждая решенная и завершенная задача будет приносить облегчение и ощущение маленькой победы. А это минус одна причина для стресса. Разделяй процесс на несколько частей, тогда любая задача кажется проще и легче. Иди поэтапно, двигайся поступательно. Слона нужно есть по кусочкам. И нож. Жертва. Только в сказках что-то дается просто так. Если ты хочешь что-то получить, что-то придется принести в жертву. Что-то обязательно придется положить на алтарь твоей цели. Готов ли ты? А какое пятое, спросите вы? Пятое – загадка и ответ на любой вопрос. Пятое – это причина. Это зачем? Это твоя воля к победе, страстное желание и огонь твоего сердца. То, что заставляет тебя двигаться. То, что заставляет тебя просыпаться по утрам. Это причины, по которой ты все это делаешь. Инструкция есть для всего. Но нужны еще 4 фактора. Если у тебя есть все 5, ты победишь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Федеральной антимонопольной службы Дагестана проверит рекламу медцентра «Лекарь» на этику. В ведомство поступила жалоба на рекламу медицинской услуги. По мнению заявителя, она очерняет образ дагестанской горянки, которая придерживается религиозных норм. Служба сейчас оценит, не задевает ли реклама религиозные особенности населения. Анализ проведут совместно с экспертным советом по рекламе и общественным советом. Профилактические встречи с женщинами, которые состоят на учете в Уголовно-исполнительной инспекции Дагестана, прошли в Махачкале в рамках противодействия идеологии терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказания по Дагестану. Сотрудники совместно с представителями муфтията республики организовали адресные посещения семей осужденных женщин. Деятельность подпольных оружейников пресечена в 43 регионах России, в том числе и в Дагестане. Задержано 11 человек, об этом сообщает СОС ФСБ России. Из незаконного оборота изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Ну а единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях, об этом РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, систему ЕГЭ постоянно совершенствуют, и она уже доказала свою эффективность. Ранее Минпросвещение также сообщили, что усложнять задание экзамена в 2022 году не планируют. До конца сентября продолжится обсуждение демонстративных вариантов ЕГЭ на следующий год. По его итогам в задание могут ввести отдельное уточнение. Центробанк планирует внимательно следить за информацией, которую финансовые блогеры распространяют для частных инвесторов. Об этом говорится на проекте развития.

0: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российский банковский сектор перешел к режиму тотальной прозрачности оборота наличных в ответ на отток безналичного капитала. Центральный банк утвердил жесткие методические рекомендации, обязавшие службы финмониторинга отслеживать каждый шаг граждан при работе с купюрами, сообщает агентство Data.ru. В первую очередь под удар попадают граждане, возвращающие крупные суммы на счета. Банки обязаны превентивно блокировать зачисления свыше 5 миллионов рублей за месяц или серию из 10 операций по 100 тысяч рублей. Для разблокировки придется предоставить договоры купли-продажи недвижимости, свидетельства о наследстве или справки о страховых выплатах. Аэрофлот подвел итоги летнего сезона 2026. Аэрофлот, Россия и Победа перевезли с июня по август 16 миллионов 400 тысяч пассажиров, что соответствует уровню лета 2025-го. Из них на собственных рейсах Аэрофлота перевезено 8 миллионов 600 тысяч пассажиров. В топ-10 городов по популярности вошли Москва – более 9 миллионов, Санкт-Петербург – более 2 миллионов 200 тысяч. Далее следуют Сочи, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Краснодар, Казань и Минеральные воды. Перевозчик также назвал топ-5 российских направлений по количеству перевезенных пассажиров на рейсах Москва-Санкт-Петербург-Москва, Москва-Калининград-Москва, Москва-Сочи-Москва, Москва-Владивосток-Москва и Москва-Хабаровск-Москва. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 2026 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов.

миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы знаете этих людей. Они возникают всякий раз, когда кто-то из нас предлагает цель или решение. Скептики, материалисты, кухонные интеллигенты, которые не уверены ни в чем, кроме одного. Проблемы вечны, мир сложен, все решено за них. Это неверие в возможность менять мир страшнее лени, пьянства или наркомании, потому что именно оно является их причиной. Часто скепсис подается под видом опыта, знания жизни или логики. Часто камуфлируется словами «это непрофессионально», «так никто не делает» или «так не принято». Сегодня мы знаем, что изменить можно все, и каждый из нас обладает возможностью реализовать любую идею. Недавно в центре Скнарк подсчитали, что идеи достаточно 10% убежденных сторонников, чтобы сконвертировать остальные 90% общества на свою сторону. Убежденных в чем-то людей может быть меньше 10%, 5, 2, даже тысячное процента населения. Но если их вера в успех и преданность идее непоколебимы, им невозможно противостоять. В экстремальном случае для изменений любого масштаба достаточно веры одного человека. Вашей, например. Павел Дуров.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Россияне назвали желаемый размер минимального оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob. Согласно данным исследования, москвичи считают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга называют сумму в 60 тысяч. За последние 7 месяцев ожидания в обоих городах выросли одинаково, почти на 1,5%. Тройку замыкает Хабаровск, 58 тысяч рублей, следом идет Красноярск, 57,5. На пятом месте находится Краснодар, 57 тысяч 300 рублей. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 2026 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительность заболеваний желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: А вечером
2: после работы.
1: А вечером кто в пути?
2: А вечером
1: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
3: Уважаемые друзья, добрый вечер. Желаем всем абсолютно, всем тем, кто настроен на волну радиостанции «Диалог ФМ». Сегодня в программе «Вечерний сеанс» мы говорим о территории, которая для Дагестана имеет огромное значение. Это о наших горных районах. В Дагестане у нас действует государственная программа. Это социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан. Она предусматривает поддержку предпринимателей, сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. От приобретения техники и оборудования до закладки садов и развития производства. Сегодня в программе разберемся без сложных формулировок, как эта программа работает на практике, кто может получить эту поддержку и, главное, что должно измениться в горных селах Дагестана благодаря этим мерам. Мой сегодняшний гость – заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Амаев Шамиль Магомедович. Шамиль Магомедович, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Ну, начнем с самого, так сказать, главного. Шамиль Магомедович, если объяснить программу простому жителю горного района нашего Дагестана в двух словах, в двух предложениях, что государство сегодня предлагает ему и какую проблему она помогает ему решить?
4: Ну, на самом деле, я, наверное, начну чуть-чуть, раскрою вообще, для чего была придумана данная программа. И когда она была запущена, в 2020 году была запущена данная программа, она была нацелена на то, чтобы сдержать отток населения горных территорий и, конечно же, чтобы придать импульс для развития горных территорий, для того, чтобы люди могли, простые люди, простые обыватели, могли получать субсидиарную поддержку, поддержку государства, для того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы строить какие-то планы дальнейшие. И нормально чувствовать себя комфортно в горной зоне.
3: Шамиль Магомедович, сейчас начинается новый прием заявок. Что именно в этом году может получить предприниматель или житель горной территории? Какие направления вот вы конкретно считаете наиболее востребованными?
4: Ну, если говорить о всех направлениях, которые сегодня действуют в государственной программе, это, я, наверное, их перечислю, это строительство логистических оптово-распределительных центров. Это мы выдаем субсидию на приобретение оборудования по производству пищевой продукции, на покупку малогабаритной сельхозтехники, на создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции и на развитие пчеловодства. Эти все направления мы каждый год корректируем, что-то удаляется, где нет эффективного использования, что-то добавляется.
3: Шамиль Магомедович, вопрос, ну, такой, исходя от вашего ответа, который наверняка волнует многих, кто нас сейчас слушает. Какую часть расходов все-таки государство готово компенсировать? Это первый вопрос. И сколько, собственно, средств предпринимателю все-таки необходимо вложить?
4: Мы возвращаем субсидию в размере 50%. И в каждом направлении разные цифры. Я могу назвать, допустим, такое направление, как строительство оптово-логистического центра. Мы на это предусмотрено у нас возмещение затрат 50% от 10 миллионов вложений. До 10, максимально 10 миллионов, если человек вкладывает, мы 50% возмещаем, это значит 5 миллионов. Но если более детально, это если, допустим, другое какое-то направление, или это же человек вкладывает миллион, мы возвращаем 500 тысяч рублей. Это невозвратные средства мы субсидируем.
3: А что происходит с человеком после получения субсидии? Есть ли контроль за тем, что оборудование, ну, действительно куплено, производство запущено, рабочие места созданы? Потому что есть такая практика, да, вот когда вроде выделяются деньги, а кто-то контролирует дальше, как все это работает?
4: Да, конечно же. Деньги контролируются в течение 3 лет. Мы запрашиваем у предпринимателей отчет по, ну, если говорить с самого начала, то, естественно, когда человек подает документы на получение субсидий, мы эти все документы проверяем. После того, как проверили, мы комиссионно выносим решение, выдать деньги, все документы в порядке или нет. После чего уже в течение 3 лет мы контролируем, как ведется дело, как ведет предприниматель свое производство. В виде отчетов он предоставляет нам отчетную информацию. И, конечно же, мы, ну, в год один раз, делаем такие, мы сейчас начали это практиковать, выезды по районам, смотрим, где более успешные предприятия, где что-то надо чем-то помочь и так далее.
3: Очень важный вопрос, молодежь, Шамиль Магомедович. Многие молодые люди уезжают из горных сел. Мы знаем, как наши дагестанские города, они растут. Что Дербент, что Махачкала, что Хасаюрт, что Кизилюрт, все города растут. Можно ли сделать так, чтобы экономическая программа стала не просто поддержкой для бизнеса, допустим, а инструментом, который удерживает людей в горах? Такую ремарку сделаю, потому что на самом деле я вот вижу этот большой отток, села наши пустеют.
4: Ну, опять-таки, как я с самого начала сказал, эта программа именно разработана именно для этих целей, чтобы сдерживать отток с горных зон, что, как правило, наши молодые люди ищут работу в крупных городах, ищут работу там в мегаполисах и далее. Ну, если говорить конкретно о нашей программе, то она как бы поддерживает предпринимателя, так как у нас есть отраслевые министерства, которые выделяют и субсидии, и меры поддержки для конкретных товаропроизводителей и сельхознаправления, и промышленного направления. Здесь мы вот именно ее разработали для того, чтобы сдерживать отток, чтобы человек мог что-то начать делать в горах, а потом, если у него все хорошо получается, естественно, он будет расширять свое предприятие, расширять свой бизнес и увеличивать, так скажем, свой личный капитал и возможности.
3: Шамиль Магомедович, представим такую картину, да, человек живет в небольшом дагестанском ауле. У него нет, например, да, каких-то там планов, написания бизнес-плана и оформления документов, ну, нет опыта, да, допустим, такие люди встречаются. Но у него есть идея открыть свое производство в горах, допустим. Куда ему идти, судя по этой программе, кто ему реально может помочь оформить эту заявку?
4: На данный момент, и раскрою, наверное, немного секрет, наверное, не все знают, что у нас в республике есть агентство по предпринимательству и инвестициям, которое до 30 сентября будет, ну, пока еще занимается своими реализует свои функции. И вот именно тот вопрос, который вы задали, они занимаются поддержкой предпринимателей, можно заходить к ним, у них есть много очень разных направлений, и именно инвестиционное направление. Любой предприниматель, который хочет начать дело, как принцип одного окна, все начинается с агентства по предпринимательству и инвестициям. Вот после 30 сентября эти функции будут переданы Министерству экономики. Сейчас в данный момент идут ликвидационные мероприятия. Мы все это налаживаем у себя в Министерстве экономики. После чего уже после 30 сентября можно будет приходить к нам. И я думаю, все эти вопросы можно будет решать у нас.
3: Здесь вот хочется поговорить о бюрократии, судя по вашему ответу. Не бывает ли так, что программа вот хорошая, замечательная, я вот вижу, как она из года в год, на самом деле, благодаря нашему Министерству экономики и территориального развития Дагестана, она как бы на самом деле есть какая-то помощь от государства. Не бывает ли так, что программа на самом деле хорошая, деньги есть, а человек просто не может получить поддержку из-за большого количества там документов, требований? Есть такие на практике моменты?
4: Ну, на самом деле, я так скажу, до этого года программа легко реализовывалась, потому что, в принципе, для жителя горной зоны внести документы, копии документов, которые требуются для получения субсидий, не были как бы сложными. И сейчас тоже они остаются не такими проблематичными и сложными. Все это у нас размещено на сайте. Здесь единственное возникает вопрос для горного жителя. Это все сегодня мы обязательно требуем, чтобы в электронном виде подавалось. Так как мы все переходим в цифру, везде повсеместно вводится цифровизация, поэтому здесь немного вопрос возникает. И именно субсидиеполучатели, предприниматели, они обращаются к нам с такими вопросами. Поэтому мы всячески объяснения, разъяснения в этом направлении даем, как это все можно сформировать, как подать документы, мы разъясняем.
3: Но в любом случае цифра это удобнее, потому что не ходить, бегать, как это было в 90-е, допустим, начало нулевых, когда все можно продать, грубо говоря, одной кнопкой. В предыдущих отборах вопрос из вопроса. Были случаи, когда заявки отклонялись, Шамиль Магомедович, из-за там неполного пакета документов или несоответствия требований. Можно ли сделать процедуру более понятной для обычного сельского предпринимателя?
4: Ну, опять-таки, я повторюсь, на самом деле процедура несложная. Просто ее, наверное, надо зайти на сайт. То, что, к сожалению, наверное, наши люди не так хорошо любят. Они больше слушают, когда им что-то подсказывают, да, какой-то человек, который получил, он mm-hmm. подсказывает, и он идет этим путем. Но если заглянуть на сайт Министерства экономики, конкретно открыть пункт «Государственная программа социально-экономического развития горных территорий», там все очень просто и понятно. Если же в этом не будет непонятного, что-то будет непонятное, то в любое время можно обратиться к нам, опять-таки мы поможем сделать, там сложности никакой нет.
3: Угу. Поговорим о наших дагестанских предприятиях. Дагестан производит огромное количество сельхозпродукции, да? Те же самые соки кикуни, которые у нас здесь стоят. Но почему мы иногда видим парадокс? Сырье у нас есть, как бы, да, а готовый продукт покупаем уже в произведенном где-то в другом регионе России. Что должна изменить эта программа, на ваш взгляд, Шамиль Магомедович, чтобы деньги оставались, допустим, здесь у нас, в горных районах Дагестана?
4: Ну, опять-таки, если говорить о нашей мере поддержки, которую мы даем Министерству экономики, здесь, наверное, говорить о больших каких-то масштабных вложениях и масштабных проектах пока рановато, да. Если человек начинает какой-то бизнес в горной зоне, это, естественно, вот, которые мы сейчас перечисляли, те виды поддержки, те субсидии, которые мы даем, это все нацелено, направлено на маленькое производство, на небольшое производство или же ЛПХ. Если говорить о больших предприятиях, которые у нас в Дагестане есть, но они у нас эту поддержку получить не могут, они получают уже в отраслевом министерстве, это Министерство сельского хозяйства или Министерство промышленности. Вот. Здесь у нас именно акцент на небольшие, маленькие предприятия, маленький бизнес и ЛПХ.
3: Вопрос как чиновнику вам, да? Есть ли у министерства понимание, какие производства в горах сейчас наиболее перспективные? Например, переработка фруктов, меда, как вы сказали, орехи, урбеч, как бы есть такое понимание?
4: Ну, конечно, как правило, у нас традиционно всегда это садоводство, это овцеводство. И вот данная программа помогает именно, мы в этом году, правда, ее исключили, эту меру поддержки. У нас была такая мера поддержки, как возмещение затрат на посадку интенсивного сада. И очень активно наши люди пользовались этой мерой поддержки. Но мы ее исключили по нескольким критериям. И решено было комиссионно ее исключить, потому что, ну, сады-то сажают в горах, но хранилище почему-то люди вот, мало идут за поддержкой именно строительства логистических центров и хранилищ. А мы как знаем, если, допустим, 5-10 садов в каком-то районе есть, и в сезон собранный урожай, если он сразу не реализовался, то его где-то надо хранить. Поэтому мы решили сделать акцент на именно оптово-логистических складах и хранилищах, чтобы люди могли, вот те районы, которые получили большую поддержку в этом направлении, чтобы могли построить какие-то склады, и чтобы у них эта продукция не портилась, они могли уже дальше ее реализовывать, или же уже крупным предприятиям передавать, чтобы там уже там соки, пюре, еще что-то делали.
3: Ну, знаете, я дополню здесь ваши слова, потому что я сам вот ведущий новостей, читаю часто новости, и мне приятно, что наше министерство не стоит на месте. Знаете почему? Потому что недавно совсем вычитал, что у нас оливки здесь уже начали выращиваться, да. У нас здесь начало киви даже в Сулейман-Сталинском районе, и правда, браво, то, что мы сейчас пытаемся конкретно в Дагестане не зависеть от импортного, так сказать, производства. Давайте поговорим о туризме. Горные территории стали одним из главных туристических брендов Дагестана. Ну, убирая, да, город Дербент и прочее, все-таки Гунип, Гамсутль. Но может ли туристический поток стать источником постоянного дохода для жителей горных территорий, для самих сел, а не только для крупных объектов размещения и туроператоров?
4: Я думаю, сейчас, именно сейчас, пока у горного жителя такая возможность есть, потому что мы свой потенциал пока еще до конца не раскрыли. Угу. И именно в горной зоне, я считаю, что не раскрыт этот потенциал, потому что большая часть крупного капитала вкладывается в прибрежную зону, вот как вы сказали, в Дербент, в Махачкалу. В горной зоне так много и крупных гостиниц, или там крупных каких-то объектов пока еще нет. Поэтому я думаю, что возможность у предпринимателей, которые сегодня горят, хотят что-то реализовать, ищут меры поддержки, которые сегодня есть, на самом деле, которые государство дает, именно в то время, когда надо это делать.
3: вопрос хотел задать такой, но вы на него ответили по поводу того, что непосредственно деньги остаются сейчас, я так понимаю, у местных жителей, нежели у производителей. Как программа работает с теми районами, где предпринимательская активность пока низкая? У нас есть районы горные в Дагестане, где, ну вот, возьмем Ахвахский район, да, допустим, или Боклерский район, там не такое производство, как, допустим, в Гиргибельском районе или в Гунипском, да? Ведь логично предположить, что чем слабее экономика района, тем больше ему нужна помощь от министерства и от государства, в частности.
4: Ну, у нас в министерстве есть несколько мер поддержек, не только развитие, социально-экономическое развитие горных территорий. Есть и местная инициатива, которую мы выделяем поддержку для муниципалитетов, для сельских поселений. Ну, ее раскрывать сейчас рассказывать не буду, тоже есть вся информация на нашем сайте. Поэтому я думаю, что те районы, которые сегодня экономика не так развита, как, допустим, в некоторых районах, где процветает, так скажем, туризм, вот для них эти программы и местная инициатива, и развитие горных территорий – это самое то, где они могли бы брать меры поддержки, которые мы сегодня выделяем. И, конечно же, в первую очередь, наверное, надо пользоваться социальными сетями, потому что мы знаем, что как бы это двигатель экономики, двигатель торговли, и все тот же самый туризм, который у нас сегодня так активно процветает и развивается, это благодаря вот этим социальным сетям. Поэтому я как бы, ну, и советую, и хотел бы на такой как направление, что ли, дать молодым таким предпринимателям, чтобы они именно пользовались активно социальными сетями, раскручивали свой бизнес, чтобы люди узнавали, чтобы ездили туда.
3: Такой человеческий вопрос вам хочу, Шамиль Магомедович, задать. Вот, допустим, мы с вами через года 3 или 5 лет встретимся, и вы скажете, да, программа действительно изменила горные территории, вот эта программа. Какие 3 изменения бы вы хотели бы увидеть в горных районах Дагестана? Ну, вот такой человеческий вопрос лично. Знаете, уберем вот эти формулировки чиновничьи. Человеческий вопрос.
4: Ну, конечно, экономика – это конкурентная среда. Мы это все понимаем. И горному жителю сложно, не умея пользоваться этими всеми механизмами, правильно выстроить бизнес, правильно конкурировать. Я бы хотел, чтобы в нашей горной зоне все-таки предприниматели, которые сегодня хотят что-то реализовать, первое, конечно же, чтобы они эффективно это все реализовали, чтобы у них они могли вырасти до таких предприятий, которые, бренды которых знает не только Российская Федерация, им во всем мире, чтобы узнавалось. Вы знаете, вот у нас пользуется наша баранина большим спросом по всей России, практически знает дагестанскую баранину. Вот сегодня, мне кажется, один из таких же драйверов – это наш Урбеч. Поэтому много предприятий, которые делают Урбеч, производят Урбеч, но нету такого, как бы, как сказать, саккумулированного в одном месте и производителя крупного по Урбечу, и нету такого же, пока, как я вижу, на мой взгляд, нету такого же производителя баранины и нашего мяса. Мне хотелось бы все-таки, чтобы горная зона, сохраняя свой традиционный вот это подход к сельскому хозяйству, смогли как-то все объединиться в одно, и одно-два предприятия и сельского хозяйства, и промышленной продукции, чтобы могли какой-то вот такой толчок дать. Я бы так хотел бы видеть.
3: Спасибо большое за такой открытый ответ. И, Шамиль Магомедович, финальный вопрос с конкретикой такой. Что вы сегодня скажете предпринимателю или фермеру, да, допустим, с горного района Дагестана, который думает, а эти госпрограммы, это сложно, это не для меня, я все равно ничего не получу. Почему все-таки стоит подать заявку, на ваш взгляд?
4: Опять-таки, бюрократия, наверное, все-таки пугает человека подать заявку. Но сегодня и в Министерстве экономики очень много молодых ребят, которые мы, вот, наш министр делает на этом акцент, чтобы развивать молодежь, давать им возможность себя проявлять. И у нас в отделах, начальниками уже отделов, консультантами, начальниками управления работают молодые ребята, которые могут как бы дать толчок и к развитию, да. Поэтому я думаю, что те молодые ребята, которые сегодня работают в многих министерствах, и Министерство сельского хозяйства, и Министерство промышленности, и Министерство энергетики, и Министерство экономики. Опять-таки, как я и говорил, наш министр делает на этом огромный акцент, на это, чтобы молодые ребята могли это делать. Поэтому я думаю, что нужно приходить. И, как говорится, молодые предприниматели, которые сегодня хотят что-то открыть, и молодые госслужащие, которые сегодня есть в министерствах, ну, по-простому скажу, на одной волне, как бы это новое поколение, я думаю, что подскажем, покажем, как это все можно делать. И здесь надо отходить от этой бюрократии, надо немного становиться на такие рельсы, где можно просто реализовать, помочь предпринимателю это все сделать. И, в принципе, мы, наше министерство это делает.
3: Шамиль Магомедович, спасибо вам большое. Я нашим слушателям напомню, что в Дагестане действует государственная программа «Это социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан». Она предусматривает поддержку предпринимателей, напомню, сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. От приобретения техники, оборудования до закладки садов и развития производства. Всю подробную информацию можно узнать на сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан. Шамиль Магомедович, от себя, если что-то добавить есть нашим слушателям, прошу, эфир ваш.
4: Да, спасибо огромное, что вы меня пригласили. Очень было приятно с вами пообщаться. И, конечно же, завершая как бы свой с вами диалог, хотел бы, все-таки я не сказал, что на этот год у нас выделено 72 787 тысяч рублей на этот год, 6 мер поддержек. Поэтому мы ждем молодых предпринимателей с инициативами. Пожалуйста, с нашей стороны мы должны эффективно реализовать эти средства, а со стороны предпринимателя они должны эффективно довести их до цели, и чтобы наш покупатель и наши гости, туристы, которые к нам приезжают, могли пользоваться хорошей нашей дагестанской продукцией.
3: Я напомню, что у меня сегодня был гость, это заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Амаев Шамиль Магомедович.
2: А вечером
0: после работы.
2: А вечером кто в пути?
0: А вечером.
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Сегодня отмечается День единства народов Дагестана. Этот праздник учредили в нашей республике в 2011 году в целях единения и консолидации многонационального народа страны Гор. События, которым он приурочен, произошли в 1741 году. В середине 18 века иранский полководец Надир Шах во главе с хорошо вооруженной 100-тысячной армией двинулся на Кавказ. Сама дата выбрана не случайно. Именно 15 сентября – это день, когда дагестанская армия повергла в бегство полчища захватчика. Сегодня же в 16:00 состоится концерт, посвященный Дню единства народов Дагестана, а также Году единства народов России. Я напомню, что этот год объявлен в нашей стране Годом единства народов России по указам президента Владимира Путина еще 25 декабря прошлого года. Основная цель – это укрепление национального единства, мира и согласия между народами стран. Также год призван сохранить и укрепить традиционно российские духовные нравственные ценности. Ну и к другим новостям. Правительство Дагестана выделило из резервного фонда 1 миллиард рублей на единовременные выплаты для военнослужащих при заключении контракта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Средства направлены Министерству труда и социального развития Дагестана. Таганрог сегодня ночью подвергся массированной ракетной атаке. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. По предварительной информации, пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. По словам губернатора, повреждено остекление двух многоквартирных и трех частных домов. Россиянам оптимально работать блоками по 90 минут, об этом заявил газете .ру HR-специалист Алексей Чихачев. По его словам, при переключении мозг задействует другие механизмы внимания, поэтому человек ощущает прилив свежести, однако запас энергии продолжает расходоваться. В вузах России учатся студенты из 182 стран, об этом заявили РИА Новости замглавы Миноборнауки России Константин Могилевский. Он уточнил, что в учебных заведениях на всех уровнях высшего образования учатся 422 тысячи иностранцев. Это число может вырасти, так как приемная кампания этого года еще продолжается. Но Италия сможет вернуться к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини. Своим мнением он поделился в ТАСС. В интервью он также подчеркнул необходимость достижения мира дипломатическим путем. Это все новости к этому часу. Наших дагестанцев с Днем единства народов республики. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ.

0: Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризатой Камаловой на Диалог ФМ.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос», и в студии я, Гуризата Камалова. И у нас в гостях сегодня Абакарова Фатима Ильясовна, педиатр-неонатолог. И говорим мы о очень важной на сегодняшний день теме, о 1 сентября. Ну, казалось бы, да, вот врач-неонатолог и 1 сентября. Но давайте вспомним, что все дети к 1 сентября, особенно первоклашки, должны пройти полное медицинское обследование. Но что включает это полное медицинское обследование? Какие документы они должны иметь при себе? Вот об этом я бы хотела вас спросить. Фатима Ильясовна, вот действительно, вы сами педиатр, если не ошибаюсь, именно участковый детский педиатр.
3: Всем здравствуйте. Да, я работаю и в детской поликлинике, и в роддоме. И тема медицинского осмотра – это номер один в нашей практике, потому что поликлиническая работа заключается в профилактическом осмотре детей, подготовке их к школе и к садику. Теперь, раз мы говорим про 1 сентября, то ребенок по диспансеризации должен пройти обязательно определенных специалистов, которые входят в этот график, и сдать анализы. Это общий анализ крови и мочи. И также мы должны обязательно проверить сертификат прививок на наличие тех вакцин, с которыми он должен пойти уже в школу. Если он их не получил в садике или если не ходил в садик, то в поликлинике. Какие это прививки? Это все, которые входят в национальный календарь прививок. Самое первое и самое важное, если ребенок не был до этого момента привит, мы должны провести тубдиагностику. Это проба Манту.
2: Кстати, проба Манту, она же дает иногда и положительный.
3: Да, такое возможно, но для этого тоже есть определенные установленные фтизиатром показатели, от величины которого мы должны направить на консультацию к фтизиатру. Это размеры от 6 миллиметров. Если ребенок только получил БЦЖ, и мы только делаем ему через год манту, и оно достигает до 12 миллиметров, то это вариант нормы, и мы ребенка никуда не отправляем. Если же он получил БЦЖ, и мама несколько лет не делала, то уже от 6 миллиметров мы отправляем на консультацию фтизиатру. Для этого ребенок сдает кровь, мочу, рентген делается обязательно, и рентген, не рентген, а ФЛГ одного из родителей, мамы или папы. И с этими документами они идут к фтизиатру. Фтизиатр уже проводит свою диагностику диаскин-тестом, и если он отрицательный, то все хорошо, ребенок имеет право посещать детскую организацию, получать свои прививки и идти в школу.
2: Почему вот это вот, ну, как бы именно пробе Манту мы уделяем такое большое внимание?
3: Потому что у нас такой регион, вы знаете, который по туберкулезу считается эндемичным. У нас большое количество заболевших. Это не редкость, хоть мы говорим туберкулез. Вот недавно даже был случай в поликлинике, где у ребенка был обнаружен. И это упущение, поэтому, чтобы такого не было, проводится вот этот масштабный скрининг перед садом и школами обязательно, и в год один раз должна быть проведена проба Манту. Если проба Манту все отрицательные, если ребенок получил в роддоме на пятый день, на третий-пятый день выписки БЦЖ, и он все отрицательные до 7 лет, то в 7 лет ребенку проводят ревакцинацию.
2: БЦЖ.
3: Да.
2: БЦЖ, вот что входит вообще вот эту аббревиатуру?
3: Это ослабленная бацилла туберкулеза. Там настолько этого раствор специально, где, как говорится, варилась туберкулезная палочка, она ослабла, и ее вводят в переднюю поверхность плеча. И все это развитие начинает проявляться только к 2 месяцам, когда образуется папула, пустула, потом корочка, и годику образуется рубец.
2: Ну, мы все ходим с этими рубцами.
3: Да, и вот у

0: кого его нет, ага, получается, его нужно было ревакцинировать.
1: А, даже так.
0: Да.
1: То есть по факту вот именно вот эта прививка БЦЖ, она защищает нас от
0: молниеносной формы туберкулеза мозга новорожденных. Это основная цель для того, потому что иммунитет новорожденного незрелый, и если вдруг он будет в контакте с человеком, который выделяет эту бациллу, то чтобы не было молниеносного заражения мозга, вот для того, чтобы он был с ним знаком, его делают в день выписки ребенку.
1: Вот мой вопрос сейчас, наверное, прозвучит очень глупо с позиции врача, но все-таки, да, ослабленная вакцина, она может передать болезнь?
0: Нет, ослабленная не, потому что мы приводим к тому, чтобы организм познакомился с этой туберкулезной палочкой и выделил антитела, чтобы когда туберкулезная палочка проникнет, организму это было не ново, и он знал, это туберкулезная палочка, с ним я знаком, и он не даст ему резко проникнуть и не вызвать резкое поражение любого органа. Туберкулез бывает не только легких, он бывает любого органа.
1: Угу.
0: И мозга, и почек, и
1: костей,
0: всего. Поэтому, угу, чтобы детский организм был знаком, делается вот это вот ЦЖ.
1: А вот подобная же ситуация вот с полиомиелитом. Почему я сейчас о нем вспомнила? У меня как-то знакомый был спор, который говорил, что вот он против, потому что вот раньше кололи там мертвые бактерии полиомиелита, а сейчас, ну, не кололи, капельки, да, вот эти, а сейчас типа дают живые, а вдруг у меня ребёнок... И из-за этого были случаи, что ребенок заболел полиомиелитом. А у меня не было доводов опровергнуть или как-то, но, угу, но насколько я понимаю, что все-таки это не имеет такого большого принципиального значения.
0: Никто никогда первыми, ни вторым, ни третьим этапом не даст живые капли ребенку. Никогда. Всегда делаются в начале уколы. Это инактивированная форма, где только когда ребенок познакомился три раза, только тогда, уже на четвертый раз, мы даем ребенку капельки, чтобы он выработал уже местный через кишечник иммунитет. Есть такая теория и практика, как говорится, что можно получить вакцино-ассоциированный полиомиелит. Это когда ребенок получил живую каплю и был в контакте, либо живет с ребенком, у которого не было ни одного инактивированного в виде уколов, этот ребенок, который получил каплю, начинает выделять вместе с фекалиями форму полиомиелита. И если неправильная гигиена детей в туалете, если они играют общими игрушками, ну это как, например,
1: руки,
0: пошел,
1: да,
0: сходил
1: туалет, да, руки не помыл, да,
0: к игрушкам, эта игрушка потом в рот, и тот ребенок, который не был вообще знаком с полиомиелитом, может дать вакцино-ассоциированный полиомиелит.
1: То есть не у самого ребенка, а у ребенка, которого не было никогда.
0: Да,
1: то
0: да.
1: есть, по сути, в принципе, это один из доводов того, чтобы вакцинировать всех.
0: Вот поэтому в прошлом году были выведены дети из классов на 2 месяца, потому что собирались вакцинировать всех. И те дети, которые либо родители не хотели, либо дети болели, и их нельзя было допускать в детский коллектив, они были на 2 месяца.
1: И вот тогда появилась эта шумиха, живое, мертвое.
0: И тогда началась эта суета, все начали прививаться, что, как.
1: Угу.
0: Чтобы не было такого, поэтому нужно готовиться, как вы говорите, к 1 сентябрю, идти с прививками, чтобы не отстранять от учебного процесса, чтобы ребенок не отстранялся от класса. Нужно прививаться вовремя. Даже сейчас не поздно, если вы пойдете к участковому педиатру, либо любому другому, и вам распишут календарь, график вакцинации, чтобы вас планово вакцинировать, и вас можно было допустить в детский коллектив, где будут и привитые, и не привитые, чтобы не было ни угрозы ни для себя, ни для окружающих.
1: По факту, получается, привитые дети, они представляют такую определенную угрозу для детей непривитых.
0: Вообще непривитых.
1: Нет, да, вообще непривитых.
0: Для младенцев, для вообще непривитых и для беременной женщины, которая через 2 месяца должна родить ребенка. Потому что тот малыш, который родится, а этот будет выделять, он тоже может заразиться. Поэтому если дома есть мама беременная, где через 2 месяца должен родиться ребенок, этому и ее другим детям не делают живые капли.
1: Именно полиомиелита?
0: Именно полиомиелита.
1: Полиомиелита. То есть остальных прививок
0: нет,
1: это не касается,
0: да,
1: только...
0: Да, да.
1: То есть, наверное, подытожим. То есть, живые капли, назовем их живыми, полиомиелита, даются только детям, которые ранее получали уже трехкратно мертвые.
0: В виде уколов.
1: Только так для того, чтобы закрепить вот этот иммунитет.
0: Да, все
1: правильно. И тогда эти дети представляют определенную опасность для детей, которые никогда не прививались, а также для
0: будущих
1: новорожденных, женщин на седьмом месяце и выше.
0: Да, беременности. Если есть дома мама беременная, то тем детям дома не делают живую вакцину.
1: Вот, мне кажется, это очень четкий ответ, и многие вот именно этого и... То, что в этой шумихе было очень сложно понять, почему, что за живая, почему...
0: Да, почему такая суета. Вообще это все началось 2-3 года назад, когда в детском садике был привитой вот такой живой вакциной, и пошел и ничего не сказал. А частные сады — это в основном не вакцинированы. И там начался вакцина-ассоциированный. И всех анализы всех фекалий этих детей были отправлены далеко, в Ростов, и у многих детей пришли положительные. Хоть они и не заболели, но они тоже начали выделять.
1: Угу. И то есть был риск того, что кто-то из этих детей мог бы заболеть полиомиелитом.
0: Да,
1: то есть заболеванием, которое, по сути, уже человечество стало забывать.
0: Да.
1: Но оно все еще есть, насколько я знаю.
0: Почему это есть? Потому что наши приграничные государства, такие как Таджикистан, Афганистан, имеют дикий вирус, опасный. А там есть наши военнослужащие. У меня даже на участке есть семьи, которые ездят к отцу, туда, на военный, у них военный, ездят туда, а потом, когда они пересекают нашу границу, у них там, прямо на границе, берут анализы, и они должны находиться в карантине там около 21 дня, чтобы дождаться ответа, им сообщили, вы не заразны и можете выходить.
1: Дикий вирус это...
0: Да, это дикий вирус, и он в Таджикистане, и они каждый раз проходят вот эту процедуру.
1: То есть в любой момент. Но вот смотрите, получается, сейчас все равно вспышка, как бы отказ от тотальный отказ от прививок, он все равно как бы вот есть в Дагестане, да? Насколько вы часто с этим сталкиваетесь?
0: Ну, сейчас, вот когда возник вот этот полиомиелит и была необходимость отправлять ребенка в садик, в школу, родители начали более так спокойно подходить, спрашивать, уже вникать. А если я сделаю 1-2, значит, мой ребенок не заразится. Правильно? Правильно. Начали понимать, успокаивать, и более-менее получается с ними разговаривать и делать вакцинацию. Та же вакцина, например, кор, паротит, краснуха, она тоже живая, она тоже необходима, потому что корь, которая входит в состав этой прививки, 98%, если контакт будет больного ребенка, в класс он зайдет, то если дети есть непривитые, все, почти весь класс заболеет. Вот настолько он контагиозный. Даже считается, что если на первом этаже заболел, то все вплоть до 9-го этажа...
1: Воздушно-капельным путем, да?
0: Нет, даже шахтово-вентиляционный, да.
1: Настолько?
0: Настолько корь — высококонтагиозное заболевание.
1: И при этом корь, она для непривитых детей, насколько она опасна? Сколько, наверное, осложнения могут вызвать очень страшные?
0: На слух, на зрение, даже на мозг. Очень много последствий есть.
1: И в старину, насколько я знаю, была очень высокая смертность именно в связи с именно
0: еще
1: скорой.
0: Называли ее по-другому как
1: красная болезнь,
0: да,
1: что ли,
0: оранжевая,
1: да?
0: Болезнь, красная болезнь. Закрывали детей тряпками, потому что светобоязнь. Первый, пока даже до того, как у ребенка обсыпят, у ребенка появляются вот эти признаки, он реагирует на свет, не хочет, чтобы включали свет в комнате. Светобоязнь бывает ярко выраженная. Но корь очень тяжело переносится, даже сама болезнь очень тяжело переносится детьми. Ребенок 5 дней лихорадит, высоко под 40, и только уже спустя 5 суток его начинает подсыпать с лица и по всему телу. И только потом эта болезнь чуть-чуть стихает.
1: И при этом это у привитых детей вот так?
0: Это не привитых. Привитые дети не болеют вообще.
1: Вообще?
0: Вообще.
1: А вот ветрянкой мы болеем?
0: Ветрянкой, да, но в легкой форме.
1: В легкой форме.
0: Да, у меня есть свои друзья, коллеги, которые привили детей, и у нее он заболел, но появилось буквально 5-10 элементов,
1: папу,
0: и
1: да, все.
0: И больше не проявилось, и прошло легко.
1: Да. Ну, вообще, по идее, вот когда мы говорим о кори, кстати, кори тоже на одно время момент ее включали как исчезающее заболевание, но в итоге сейчас она опять, вот эти вспышки кори, они вот и по России, они очень сильные. В 2025 году вот была вспышка, да.
0: Прям горело, весь город горел в этой кори. Я даже для себя вела такой график. У меня были вызова на дом, и у меня было 100 дней, и каждые 100 дней был новый ребенок больной корью. Я еще говорила, у меня 100 дней ровно был каждый день ребенок новый с корьевой болезнью.
1: И это очень тяжело проходило.
0: Очень тяжело, очень жалко бывает. Они не едят, не пьют, просто лежат с высокой температурой, которая очень тяжело падает тоже. А так... Да, а когда можно защитить просто одной вакциной, которая переносится легко, даже не бывает повышения температуры, ни местной реакции, ни общей, и быть спокойной, с помощью одной вакцины сделать три, и паротит, и краснуху, и корь, и причинять страдания детям, жалко бывает очень.
1: А чем аргументировали родители, вот которым мы приходили? Это же, получается, дети не вакцинированы?
0: Да, первое, что они говорят, мы аллергичны. Да, у нас аллергия, я очень хотела прививать, но у нас аллергия, я думала, обследую. Или как только я задумалась о прививке, ребенок сразу начинает болеть. Это второе. Я только думала, отведу. И он начинает болеть, и я думала, сейчас выздоровеет, отведу, и проходит вот так время, и прививки вот так переносятся. Первая вакцина от кори, паротит, краснуха делается в годик.
1: В годик. Мы еще подробнее поговорим об этом. У нас буквально пауза небольшая. До встречи в эфире.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
9: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Итак, мы вновь в эфире и говорим мы сегодня, ну, вообще о подготовке детей к первому классу, но так получилось, что акцентировали внимание на прививок. Напомню, что у нас сегодня педиатр-неонатолог Абакарова Фатима Ильясовна. Фатима Ильясовна, вот мы остановились на самой страшной прививке, которую боятся все мамы, потому что она делается не в роддоме, она получается в годик, и, как правило, в годик ребенок уже там то болеет, его уже жалко, он же такой пухленький, а сейчас его уколят. И вот мама, жалея ребенка, тянут с этой привычкой. Вы уже сказали, что есть аргументы: а у ребенка аллергия, а ребенок болел. Ну вот действительно, больному же ребенку нельзя делать прививку.
0: Все правильно. Больному ребенку не делают прививки. Это является временным медотводом до выздоровления ребенка. 2-3 недели ребенок выздоравливает, и после мы можем вакцинировать ребенка. Почему наш календарь прививок, который национальный, там все в основном прививки и заканчиваются до 6 месяцев. Это тот период, пока вот мамины антитела, которые она передала в роддоме, они еще не закончились. Это вот с нуля до 6 месяцев. И в этот период детки не болеют, и это прекрасное время их привить. Поэтому даже вот эти первые пентоксимы, первый, второй, третий до 6 месяцев заканчиваются, а в годик мы получаем только корь, паротит, краснуху. Да, годику уже ребенок встречается с другими вирусами, бактериями, начинает болеть, и это тоже правильно, потому что он должен вырабатывать свой собственный иммунитет,
1: да.
0: Отвечать на эту болезнь. Поэтому я как всегда говорю мамочкам, вирусов мы не боимся. Главное, чтобы ребенок выздоровел за 3 суток. Если он выздоравливает, значит, и вы молодцы, которые помогли ребенку справиться, и ребенок молодец со своим иммунитетом, которые смогли победить этот вирус. 2-3 недели даем малышу прийти в себя, чтобы мама тоже была спокойна, что не причинит вред, и все, ребенка можно вакцинировать, если в годик он заболел. А если нет, то, как я и говорила до этого, мы делаем пробу манту. Если она отрицательная или результат не превышает более 12 миллиметров, то тоже спокойно можем прививать ребенка.
1: То есть, по сути, в принципе, болезнь, она не является такой вот значительной поводом для отсрочки.
0: Есть абсолютные и относительные противопоказания. Абсолютные – это когда ребенку вообще никогда нельзя делать прививку. Это первичный иммунодефицит, это онкологическое заболевание, это если у ребенка на любую другую вакцину была анафилактическая реакция, сильнейшая реакция.
1: На компоненты, получается,
0: да,
1: вакцины.
0: Либо, да. Либо на компонент, либо вообще была аллергическая реакция. Это абсолютные противопоказания, когда нельзя делать ребенку прививку. И есть относительные, это вот ОРВИ, обострение хронических заболеваний и любые другие обстоятельства, которые можно переждать и после уже вакцинировать.
1: Ну, как правило, мамы пропускают иногда этот срок, да?
0: Да.
1: И часто вы с этим сталкиваетесь?
0: Очень часто. Но даже если они пропустили и вот решили прийти, я всегда хвалю, говорю, молодцы, если вы решились, вы большие молодцы, то давайте с этого момента все как положено. Мы просто сдвигаем календарь и составляем новый календарь вакцинации для ребенка и прививаем его по нему. И все, соблюдая сроки.
1: Вот еще одно заболевание, которое тоже вызывает тревогу, это вот свинка. Да, вы сказали.
0: В народе свинка, а так
1: паротит.
0: Это эпидемический паротит, да, который тоже входит в состав прививки. Корь паротит краснуха. Тоже делается в годик и в 6 лет перед школой. Да. Обязательно при вакцинации паротитом нужно соблюдать сроки. Если вдруг сроки сдвигаются, то ребенок может заболеть. И потом начинаются вот эти, вот я привила его в годик, и мой ребенок все равно заболел. Чтобы такого не было, обязательно приходите тогда, когда вас позвал доктор. Это в годик и в 6.
1: Это и две прививки, получается, делаются ему?
0: Да, корь паротит краснухи делаются в годик ребенку или вакцинация в 6 лет. Перед поступлением вот в школу,
1: в
0: детский коллектив обязательно.
1: Потому что там много детей, они в скученном помещении. И
0: да,
1: риск...
0: если даже вот обычно у подростков бывает, если один... кто-то из мальчиков заболел, то обязательно этим, кто в классе с ним был в контакте, делают почищающее, чтобы эти другие, находящиеся в классе подростки, не заболели.
1: Да, потому что паротит имеет очень тяжелое осложнение именно для мальчиков.
0: Не только. Это просто так говорят, но сейчас доказали, что и для девушек тоже, потому что он поражает все железистые органы. А яичники – это тоже железистые органы.
1: То есть репродуктивные функции полностью и у мальчиков, и у девочек могут пострадать.
0: У мальчиков это заметно визуально, а у девочки мы это увидеть не можем. И почему, когда паротит, дети и вырывают, и такие бывают явления с животиком тоже, потому что поджелудочная железа тоже железистый орган, и она тоже страдает в период паротита, и может увеличиваться, и ферменты, и поэтому мы, когда проверяем ребенка на паротит, всегда и сдаем в анализах амилазу, чтобы проверить, насколько напряжена и поражена поджелудочная железа. Поэтому паротит это не только
1: мальчики,
0: не только
1: бесплодие. Просто да, это самое распространенное, с чем сталкиваются. И потому что я знаю, даже, наверное, многие врачи сталкивались со случаем, получается, бесплодия у мужчин, именно потому что в 90-е годы многие вот отказывались от прививок, Вот, потому что именно почему-то вот в середине 90-х это было такое яркое движение антипрививочников. И вот это поколение детей, которое выросло, оно выросло, мне же не делали прививку, и я не буду. И получается...
0: Многие так говорят, но они не могут этого помнить, потому что все прививки мы заканчиваем почти до года.
1: До года. И... То есть в роддоме 100% прививки делали.
0: Точно, да.
1: Да.
0: А уже во взрослом они, конечно, не помнят, потому что там бывает всего лишь проба манту и ревакцинация в 14 лет от
1: ну, АДС. И капельки красные дают вот этот полимелит. Это, по-моему, все дети тоже помнят. Это вот, ну,
0: это нам, уже... Это да. нам давали в школе, да. Но сейчас, если все прививать по календарю, то до школы мы все завершаем.
1: Даже вот эти капельки. А, в мое поколение давали еще
0: да,
1: в школе.
0: Да, каждый год нам давали.
1: Да, почему-то действительно каждый год их давали.
0: И никто не отказывался, никто не говорил. Все с радостью шли, думали, что это очень вкусное, приятное.
1: Не, ничего вкусного, это было горько и отвратительно,
0: да.
1: но тем не менее все.
0: Шли в медпункт и всем закапывали в ротик.
1: Ну, вообще, действительно, вот сейчас родители могут ли полностью отказаться от прививок по каким-то своим религиозным, ну, я не знаю, как хотя, по-моему, мне сложно судить, но по-моему, нет такого запрета, но, тем не менее, по каким-то своим мотивам полностью отказаться от календаря прививок.
0: Да, такую возможность государство дает. Для этого у нас есть бланк специальный для отказа родителей, где они пишут... заполняет собственноручно, указывая свои данные и данные своего ребенка. И то, что они, если выбирают какую-то определенную прививку, пишут ее название, например, именно от полиомиелита, либо именно от корпоратит краснухи, либо от всех.
1: То есть так можно отказаться?
0: Да, есть такое право у них.
1: И какое последствие может быть от этого?
0: Только то, что ребенок, если... он заразится, то может заразить тех детей, которым, вот мы говорили, абсолютные противопоказания прививок. Детки бывают, которые нельзя делать прививку. Если такой ребенок есть в классе, а тот, который просто отказался, например, заражен и придет в этот класс, и он может заразить того ребенка, которому вообще нельзя болеть.
1: Но это действительно получается, что ребенок, который не привитый, он не только для себя создает
0: да.
1: опасность, но и
0: для
1: окружающих.
0: Того, кому нельзя было сделать прививку хоть
1: по медицинским показаниям, даже там вот, ну, у ребенка может быть хроническое онкологическое заболевание, может быть стадия ремиссии,
0: которым нельзя делать по медицинским показаниям этих детей, они бы хотели бы делать, но им нельзя. И вот этому ребенку, этим детям, те, которые просто отказываются по своим убеждениям, могут принести вред. Потому что это заболевание тому ребенку, который нельзя, может причинить очень большой вред здоровью.
1: Есть еще один момент, который вот, вызывает много споров, и я даже знаю людей, которые прям активно за это говорят, причем обращая внимание на рост числа таких диагнозов, это дети с аутизмом, да? И есть очень много людей, которые связывают аутизм. Я даже, и не только аутизм, я помню, была девочка у нас на Евровидении участвовала, забыла ее имя, вот певица, да, по-моему... Вот она инвалид, колясочник, и в интервью, как бы, когда ее спрашивали там вот про ее детство, она сказала, что вот она такая стала, когда ей сделали прививку. И это было, конечно, там бурю там реакции вызвало на тему, ну как это вот, ну, такое искривление позвоночника и обездвиживание, то есть, по сути, у ребенка хрупкие кости, и типа это стало причиной прививка. Насколько вообще вот эти мифы, они, вы с ними сталкиваетесь, и есть ли у них какая-то база вообще?
0: Именно касаясь аутизма, сами в...
1: антиваксеры,
0: за рубежом,
1: да?
0: Да, было проведено крупное исследование, сами антипрививочники заказали это исследование независимое, где было взято огромное количество детей, и у которых уже в семьях были аутисты, и в которых не были. И это исследование показало, что прививка не может привести к аутизму, что это генетическое.
1: То есть это какие-то, получается, это уже какая-то поломка в гене, и, по сути, мать, уже будучи в положении,
0: могло привести
1: к какое-то
0: аутизму.
1: Нарушение, да.
0: Да, тема аутизма, конечно, очень больная сейчас и для родителей, и для всех, потому что ребенок почти абсолютно здоров, но вот...
1: Просто он замкнут в своем мире.
0: Да, в своем мире.
1: То есть там проблемы больше с общением, с коммуникацией.
0: Да. Конечно, возможно, что прививка могла стригерить, ну, не именно аутизм, а какую-то другую болезнь, например, у детей с задержкой речевого или психологического развития, что, например, говорят, после прививки пошел откат. Да, такое возможно, но такое могло быть и на фоне любого перенесенного заболевания, испуга, страха. Это как триггер. Просто в этот момент прививка сработала как триггер.
1: Потому что это укол, это был стресс, он пришел к врачу, белый халат, ему было страшно.
0: Да, в комплексе. Все, да, это, все вот это сработало как триггер. Такой, да, вариант я не отнимаю, он имеет место быть, но именно с аутизмом нет.
1: Ну, вообще, действительно, когда говорят вот об аутистах, да, в основном мамы говорят, вот он у меня был нормальный, мы пошли, вот он уже начал говорить, пошли делать прививку, и после этого, да, потому что для нее точка отсчета всегда вот, ну, какое-то событие, и она вот относит это к прививке. Хотя там больше идет именно о развитии ребенка, да, то есть до 3 лет это в основном же... Когда уже начинается логическое мышление у ребенка, то уже вот эти признаки аутизма проявляются,
0: да,
1: больше
0: это вот
1: всего.
0: Первое, на что всегда смотрят родители, это то, что ребенок не откликается на имя. Это первый звоночек, когда они могут заподозрить, что у ребенка аутизм, что он не играет с детьми, он не откликается на имя, он выстраивает какую-то свою игру, и это вот уже первые звоночки, когда можно уже обратиться к специалистам, чтобы подтвердить либо опровергнуть этот диагноз.
1: Но сейчас же чаще вот появление большего количества аутизмов. Это потому что диагностируют лучше или действительно почему?
0: Ну, вот непонятно. Ну, большое количество, как многие исследования показывают, что с 2013 года есть прям большой рост числа аутистов. Да. С чем связано? Есть много теорий, много всего, но пока точно данных нет.
1: То есть пока, насколько я знаю, даже то, что это генетическая поломка, это даже тоже еще вот только вот на уровне полной доказательной базы, именно почему, что это генетическая поломка, она тоже не существует.
0: Да.
1: Ну, вообще, да, действительно, есть заболевания, которые, ну, как бы мы боимся, мы не знаем, откуда они, и тогда мы пытаемся связать их с какими-то привычными для нас вещами, опираться на что-то. Почему у меня так случилось, и мне нужно понимать, да, почему, да, это вот для любой мамы важно.
0: Да, и когда такое случается, маме легче найти какого-то виноватого, да, чтобы вот всю злость пустить туда и быть, это мы судить не можем, это очень тяжело, поэтому если маме от этого легче, пусть будет прививка виновата, но это не так.
1: С другой стороны, что вот эти вот слухи, они побуждают к тому, что другие мамы отказываются от прививок и
0: вот
1: в итоге
0: наносят.
1: Вот у нас
0: есть, у нас соседи, у нас друзья, у нас родственники. Но когда начинаешь объяснять, что вот они другого, когда ребенка не прививают, есть же и полностью непривитые дети, которые аутисты. А они это как объяснить тогда? Очень много детей непривитых аутистов.
1: А вот вас вот как педиатра участкового, у вас на участке много детей, которые, родители которых вот категорически отказались от прививок?
0: Полностью.
1: Потому что я, насколько знаю, в роддоме сейчас тоже спрашивают, делать, не
0: обязательно,
1: делать.
0: Обязательно.
1: И я знаю, что некоторые мамы, ну, у меня, по крайней мере, среди знакомых, которые вот прям отказались.
0: Вот как только малыш родится, так я не анатолог, я стою, пока малыш родится рядом с роженицей. Как он только родится, я после осмотра я подхожу к маме и спрашиваю, дает ли она разрешение на вакцинацию гепатита, которая проводится в первые сутки, и на вакцинацию БЦЖ. Кто-то соглашается, а кто-то нет. Я категорически и другим детям не делала, и ему тоже не собираюсь делать. И пишут отказ сразу вот с роддома. И такие мамы обычно и не прививают дальше в поликлинике тоже.
1: Угу.
0: Если только вот не под угрозой того, что не пустят в сад, в школу, либо в период вот этих эпидемий, как полиомиелит в прошлом году, не допускали. Вот в эти моменты они могут. А такие ярые, наверное, семей 10 есть.
1: которые
0: на
1: вот
0: участке,
1: именно...
0: да, полностью, которые вообще не прививают.
1: Они, а как они обходятся? Вот школа, детский садик. Это вот частные, ну понятно, что детский сад это вот частный, а школа?
0: Школа вот тоже, раз есть официальный отказ от прививок, мы не дать им не можем, они подписывают и идут.
1: И идут в школу?
0: Да.
1: Но, по сути, эти дети, получается, подвержены определенному риску.
0: И они подвержены, да, и через них подвержены другие дети.
1: Есть такое понятие, да, вот это, наверное, те, кто смотрел «Доктора Хауса», это сейчас помню, да, вторичный иммунитет, да. В одной серии у него была ситуация, когда мама привела детей, вот они заболели все тяжелые, вот у них то ли, я сейчас не вспомню, mm-hmm. какое инфекционное заболевание у них было, и она говорит, ну я же тоже болела, я выздоровела, а мама меня не прививала. И вот там была теория, что мать передает часть своих антител ребенку, а даже и, ну, не прививая его, он имеет определенные антитела.
0: До 6 месяцев.
1: Да.
0: После 6 месяцев они уже угасают.
1: Угасают.
0: Нет.
1: То да. есть это, в принципе, такой миф, да, что дальше это
0: дальше
1: будет еще хранить.
0: Дальше нет. Поэтому даже угу. беременной женщине в третьем триместре делают прививку угу. Пентоксим, чтобы угу. защитить новорожденного до того периода, пока он не получит 3 месяца свою собственную прививку.
1: Угу.
0: И есть такие доктора.
1: Пентоксин
0: есть...
1: это от какого?
0: Это коклюш, дифтерия, столбняк. Ну, в основном акцент на коклюш, потому угу. что коклюш поражает головной мозг, и если он поразит ребенка в младенчестве, то он может дать остановку дыхания.
1: Вот про коклюш мне бы хотелось с вами поговорить отдельно, но буквально через пару минут.
2: Реклама на Диалог ФМ.
10: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
9: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Итак, напомню, у нас в эфире Бакарова Фатима Ильясовна, педиатр-неонатолог, участковый педиатр, что очень важно, то есть человек имеет практические знания именно. И говорим мы сегодня о том, как правильно подготовить детей к первому классу, к школе, какие прививки важны, какие прививки можно проигнорировать, как оказалось, практически никакие нельзя игнорировать. И вот остановились мы на коклюше. Почему я об этом говорю? Потому что буквально еще несколько лет назад это было прям такая, как будто эпидемия, да, очень много знакомых моих, дети болели коклюшем, и для них вот выходом было там поднять детей, там были в чатах, сбрасывали номера знакомых летчиков, вертолетчиков, там, по-моему, даже выделили какой-то авиатранспорт специальный, чтобы поднимать детей с коклюшем на высоту. Настолько тяжело это проходит?
0: Да, очень тяжело. Но самый большой риск – это для детей с рождения до 3 месяцев. Почему? Многие осознанные родители, кто в теме прививок хорошо, и если женской консультации могут работать с такими мамочками и донести, чтобы защитить ребенка, можно сделать вакцину, то с 27 по 36 неделю беременности можно привить беременную женщину, чтобы через плаценту передались антитела и создать ребенку пассивный иммунитет до того периода, до 3 месяцев, когда сам этот новорожденный уже может привиться, чтобы риск минимизировать угу. максимально риск заражения коклюшем этого ребенка. Почему? Потому что у нас рождается ребенок, и у нас бегут толпы поздравлять.
1: Родственники.
0: С детьми, вот как раз-таки непривитыми, кашляющим, температурящими. Только дали нурофен, побежали поздравлять.
1: Угу. Да и потом, извините меня, там же инкубационный период у любого заболевания. То есть мать может просто не знать, что ребенок... Да, 21 день.
0: 21 день.
1: Никто не сидит дома целый месяц, потому что ребенка была температура.
0: Если коклюш, мы узнали, что у ребенка коклюш, и он был в контакте, то мы выжидаем 21 день. Вот такой период.
1: Угу. И получается, и новорожденный, да, если заболеет.
0: Если мама защищает, это прекрасно. Если нет, то мамины антитела могут хватить до 3 месяцев, те, которые она получала в детстве, эти прививки. Если же нет, и все-таки произошло так, что ребенок заразился до 3 месяцев, то здесь очень огромный риск того, потому что коклюш, коклюш, как говорится, правильно, поражает кашлевой центр в мозгу, а это, в свою очередь, может давать остановку дыхания, и такие дети попадают в реанимацию.
1: То есть вот этот вот лающийся, вот этот странный кашель, коклюш, он связан...
0: Даже к смерти.
1: Коклюша, да, правильно? Произносит, связан именно с поражением одного
0: кашлевого
1: из...
0: центра. С легкими там нет никаких проблем, абсолютно.
1: Легкие
0: кашель
1: чистые.
0: Вызван тем, что токсин, который вырабатывает это коклюш, он поражает кашлевой центр, и все время посылается сигнал: кашли, кашли, кашли, кашли, кашли. Просто. И поэтому ребенок кашляет до такой степени, что у него заканчивается приступ рвоты.
1: И он может захлебнуться, задохнуться.
0: Захлебнуться – это отдельная история. А у маленького, незрелого иммунитета мозга это не может закончиться вот таким рвотой, приступом кашля. Он просто дает остановку дыхания.
1: Настолько сильно, да?
0: Это не так, что это редкость. Это очень часто. Он был на участке случай, где 2 девочки дома непривитые заболели коклюшем. Домой пришел с роддома новорожденный. Ему 3 недели, он заболевает, и буквально за 2 дня он уходит.
1: Остановка дыхания.
0: И все, и он умер.
1: А девочки почему были непривиты? Родители были против?
0: Просто там уже...
1: Уже искать объяснение,
0: да,
1: очень сложно.
0: Уже, да, и все. Это не так, чтобы это редкость, это такие описываем, которые не...
1: Это такая ужасная история, да. Вот так вот, да, когда...
0: Да. 3 недели было малышу. Это, когда мы вот объясняем родителям, мы говорим, это очень тяжело переносится. Это вы не будете спать 1-2 месяца точно, потому что это все разворачивается ночью. Эти приступы возникают ночью. Ребенок начинает покашливать, и он уже не может остановиться, потому что там все время посылается этот сигнал, и он заканчивает. И хорошо, если ребенок закончит, это реприз называется, свой этот длительный кашель, и он заканчивается выделением вязкой такой слизи, и ребенок может успокоиться. И все. И это пока не займет месяц, это не пройдет. Месяц. Это минимум. 3 это средний. Любое ОРВИ будет давать обострение, а до 6 месяцев это вот.
1: То есть, получается, при коклюше бессмысленно пить всякие там, не знаю, корень солодки.
0: Корень солодки, это вообще мы образуем мокроту. Вообще, мы пьем препараты, которые подавляют кашлевой центр мозгу. Это Синекот. Ну и то это у кого-то работает, у кого-то не работает.
1: То есть практически даже лекарства толком нету.
0: Нету. Если уже все, если он попал, он вызвал заболевание, то
1: все. А поднятие на высоту чем помогает?
0: Может, и то нет.
1: Даже это не всегда.
0: Нет, нет, нет.
1: Просто это как надежда для родителей, у которых
0: да.
1: Вот
0: даже вот когда случается этот рептриз, почему говорят родителям, вот как он проснулся, отвезти на море, чтобы он подышал прохладным морским воздухом, чтобы ему это успокоилось. Угу. Вот многие родители, они живут почти вот этот месяц на, у моря, прогулки, чтобы вот успокоить вот этот приступообразный кашель. Он синеет, он... становится красным, багровым, потому что он не может даже вдохнуть от этого приступа кашля.
1: То есть получается настолько вот часто сигналы позывы,
0: да,
1: к кашлю,
0: да.
1: Что...
0: Токсин настолько поражает вот этот кашлевой центр, что сигналы идут безостановочно.
1: А вот этот вот, получается, количество, вот настолько частые случаи коклюша, это тоже связано с тем, что люди не прививались?
0: Да, да, да.
1: Можно ли сказать, что они сейчас вот начали уменьшаться или наоборот увеличивать?
0: Ну, он есть всегда.
1: Коклюш?
0: Да, он есть стабильно всегда. И когда длительный кашель, мы всегда исключаем коклюш. Угу. Когда если приходит, мама говорит, что 2-3 недели кашляет, и если я слышу, что, например, была рвота ночью один раз, все, это уже звоночек, чтобы обязательно проверить на коклюш.
1: Вообще, конечно, действительно, вот вы сейчас рассказывали, особенно вот этот случай с ребенком, когда получается...
0: Ну, это тот случай, который я не могу сказать.
1: Да, это действительно поражает. Но есть еще один такой момент, вот гепатит. Вот, насколько я знаю, там в Америке сейчас хотят отказаться от этой прививки, да? Но я понимаю, что это, скорее всего, такой популизм самого Трампа в угоду антипрививочников, да? А, но у нас...
0: Какая-то задумка
1: его. Да, у него, да, он любит такие делать популистические так выкидоны, да? Но в данном случае, насколько это оправдано?
0: Оправдано, где нету риска, где дома... Из группы риска это не будет оправдано. Из группы риска ребенок должен будет получить и в первый день, и в месяц, и в два, и в шесть месяцев. Его прививают четырехкратно. Но если родители обследованы, мама посещала женскую консультацию, все как положено сдавала, делала все в сроки, и у родителей нету гепатита, то, я думаю, можно и не делать сразу ребенку при рождении.
1: Но, с другой стороны, это мы говорим об идеальном обществе, где нет людей, там, я не знаю, соседей, которые там, где в магазине не встретится человек, который был в этой среде, да? То есть, а это у нас очень часто.
0: Да, первое, что говорят, мы никуда не ходим. Я говорю, вы никуда можете не идти.
1: Вы деньги, да, даже просто деньги в руки берете, и на деньгах обязательно будут, да.
0: Да, но это вирус, конечно, про то, что мы говорим, коклюш и другие,
1: это, нет, это только воздушно-капельное. Да.
0: Это обязательно больной ребенок должен быть при контакте. Так, через деньги мы коклюш
1: ну,
0: не
1: понятно,
0: передадим,
1: да, я говорю про гепатит.
0: Да, гепатит там... обязательно должен быть контакт биологической жидкости, это кровь. Это
1: слюна, да,
0: это
1: что-то.
0: Другие, спинномозговая жидкость, и вот при таком контакте. Ну, если, я же говорю, родители осознанные, которые проверяются, ну, я иногда даже сталкиваюсь с тем, что в роддоме приходят после домашних родов, где женщина даже в консультацию не обращалась. Просто приходят, чтобы получить свидетельство о рождении.
1: В Дагестане у нас сейчас так часто бывает.
0: Да, и это тоже с религиозными убеждениями. Также рожали, и мы можем так рожать.
1: Ну, а осложнения, а особенно...
0: Очень-очень много, очень. Угу. И вот эти женщины, они недообследованы. И не делают вот таким, например, гепатит, а где узнать возможность, болеет ли муж или сама мама гепатитом. Поэтому таким женщинам, да, но они же и отказываются от прививок.
1: То есть, по сути, эти люди отказываются, ну, как бы практически от полной медицинской...
0: Да, да. Они в женские консультации не ходят. Да, и они отказываются от роддомов. Они рожают дома.
1: Ну, если честно, религиозными принципами это никак не оправдаешь. Я небольшой знаток, и я думаю, что у нас не тот формат, чтобы обсуждать этот момент.
0: Но да, да, это просто да,
1: абсолютно,
0: то, что
1: да,
0: я с тем тоже столкнулась.
1: Я думаю, что, скорее всего, это... Я не знаю, назвать это человеческой глупостью с моей стороны было бы, наверное, грубо. Это каждый человек имеет право на определенные убеждения. Вот он... Но идет другой момент, что он решает за своих детей.
0: Да.
1: Потому что вот...
0: Его, он может быть привитым полностью, его мать привила
1: его
0: полностью.
1: Его там мать привила, да, его родители выполнили свои обязательства.
0: Он защищен, но такую защиту он своим детям дать не хочет. Хотя они имеют на это полное право и еще бесплатное.
1: Ну вот это понять, конечно, бывает очень сложно. И вот последний миф, вот я вот буквально мы завершаем передачу, это, которым я тоже сталкивалась, да, я пытаюсь сегодня разрушить все мифы, с которыми вот это наличие в вакцинах соли тяжелых металлов, там типа вот ртуть содержится, формальдегид содержится, алюминий, и поэтому это вот они проникают в организм ребенка и так далее, и так далее. Вот насколько это оправдано?
0: Да, в некоторых вакцинах есть, но в таких количествах, которые... Они же, эти вакцины же не готовятся подпольно. Они же проходят сколько сертификаций, сколько проверок они проходят до того, как дойти до ребенка. И установлено, что эти дозы этих металлов, которые содержатся в вакцинах, они безопасны для детей.
1: Да. Кстати, вот было такое исследование в ноябре 2025 года. Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности, это Всемирная организация здравоохранения, по безопасности вакцин, на основе анализа 31 крупного исследования, опубликованных в период с 2010 по 2025 год, то есть это такая большая выборка, подтвердили, вакцины, в том числе содержащие тиомерсал или алюминий, ну вот алюминий, mm-hmm. да, на него кивает, mm-hmm. не вызывают аутизм, не вызывают. Но они вот именно на аутизм да, же да, вот как да. бы кивали.
0: Не вызывают. И эти дозы mm-hmm. допустимы, разрешены и безопасны для детей.
1: Ну да, потому что даже те же, ну как мы считаем, токсичные элементы, да, тот же та же ртуть или алюминий, формальдегид, они, их концентрация настолько ничтожна, да, что в принципе, ну, организм человека формальдегид вырабатывает в большем количестве, чем он получит с этой прививкой. И еще такой момент, и есть такое мнение, что типа вот ребенок должен сам вырабатывать свой естественный иммунитет, и если он сам переболеет, то иммунитет будет сильнее вакцинного. Вот нас это вот.
0: Если бы мы были бы уверены, что угу. он перенесет эту болезнь легко, без осложнений, все пройдет угу. прекрасно, то да, мы могли бы все болеть и вырабатывать свой собственный иммунитет. Да, если ребенок переболел, ему уже вакцины не нужны. Он уже настолько с ним познакомился, что дополнительно его уже не вакцинируют. Например, корь. Если он корью переболел годик-два, то в 6 лет, как все ревакцинируются, мы его уже не прививаем, потому что он уже его перенес. Это угу. здесь уже мы не вакцинируем.
1: И дай бог, что без осложнений.
0: Да, если бы все так было бы идеально, но сколько осложнений, даже просто ветрянка. Хоть мы не в наш национальный календарь прививок, ветряная оспа не входит. Во всех зарубежных календарях он есть, потому что риски больше, чем перенести. А мы относимся к этому легко.
1: Да, у нас даже есть походы за ветрянкой.
0: Да.
1: Да, вот реально в гости да. ходим за ветрянкой, что за... чтобы дети заразились, переболели. Но действительно я вот об осложнениях даже никогда не задумывалась.
0: Очень много осложнений, поэтому у нас он не входит, но можно сделать, есть дополнительно привить, если мы хотим. Но а за рубежом он официально входит в календарь прививок. И его делают. Потому как что... и от ротавируса. Например, у нас он...
1: А от ротавируса, кстати, да, я не знала, что есть прививка.
0: Есть, и его делают.
1: И каждый год же дети страдают.
0: Но это только делают новорожденным. Тоже из-за того, что риск обезвоживания и потери жидкости велик в таком возрасте, что они быстро могут обезвоживать, быстро истощиться, прививают только маленьких детей. После 9-12 недель, если мы не привили, мы не можем делать.
1: Уже нельзя или
0: уже
1: она
0: нельзя.
1: Не будет действовать?
0: Нельзя.
1: А вот эта прививка до 12 недель, она действует уже на всю жизнь или на какой-то определенный период?
0: Вот в тот период, когда мы боимся, что...
1: Ребенок может подхватить.
0: Да, да.
1: Ну, то есть, если ребенок рождается летом, а когда именно эта вспышка,
0: нужно.
1: Это ротавируса, то
0: нужно.
1: Это прям...
0: Да. Ну, да, как и от менингита. Тоже угу. прививка национальная. Они входят, например, в крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Они в календарь входят, у них поликлиники угу. прививают. А угу. у нас это дополнительно.
1: Угу.
0: И защититься от менингита тоже нужно, потому что это тоже не редкость. Это тоже встречается и очень часто.
1: К сожалению, у нас время нашего эфира подходит к концу. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас был педиатр-неонатолог Абакарова Фатима Ильясовна. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз пообщаемся, потому что был действительно очень интересный, очень познавательный для меня и, надеюсь, для всех наших радиослушателей эфир.
0: Спасибо.
1: Спасибо
0: я
1: большое.
0: Я рада, что была полезна.
9: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризатой Камаловой на Диалог ФМ.
2: На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
9: В Германии в 1923 году деньги обесценились настолько, что люди использовали купюры для растопки печей. История напоминает, настоящая ценность денег не в бумаге, а в доверии.

0: Что, если деньги нельзя положить в кошелек? На островах Яп в Тихом океане использовали каменные деньги – огромные диски из известняка. Некоторые весили несколько тонн. Главное было не перенести камень, а чтобы знали, что он твой. Вот где был первый безналичный расчет.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Сегодня отмечается День единства народов Дагестана. Этот праздник учредили в нашей республике в 2011 году в целях единения и консолидации многонационального народа страны Гор. События, которым он приурочен, произошли в 1741 году. В середине 18 века иранский полководец Надир Шах во главе с хорошо вооруженной 100-тысячной армией двинулся на Кавказ. Сама дата выбрана не случайно. Именно 15 сентября – это день, когда дагестанская армия повергла в бегство полчища захватчика. Сегодня же в 16:00 состоится концерт, посвященный Дню единства народов Дагестана, а также Году единства народов России. Я напомню, что этот год объявлен в нашей стране Годом единства народов России по указам президента Владимира Путина еще 25 декабря прошлого года. Основная цель – это укрепление национального единства, мира и согласия между народами стран. Также год призван сохранить и укрепить традиционно российские духовные нравственные ценности. Ну и к другим новостям. Правительство Дагестана выделило из резервного фонда 1 миллиард рублей на единовременные выплаты для военнослужащих при заключении контракта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Средства направлены Министерству труда и социального развития Дагестана. Таганрог сегодня ночью подвергся массированной ракетной атаке. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. По предварительной информации, пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. По словам губернатора, повреждено остекление двух многоквартирных и трех частных домов. Россиянам оптимально работать блоками по 90 минут, об этом заявил газете .ру HR-специалист Алексей Чихачев. По его словам, при переключении мозг задействует другие механизмы внимания, поэтому человек ощущает прилив свежести, однако запас энергии продолжает расходоваться. В вузах России учатся студенты из 182 стран, об этом заявили РИА Новости замглавы Миноборнауки России Константин Могилевский. Он уточнил, что в учебных заведениях на всех уровнях высшего образования учатся 422 тысячи иностранцев. Это число может вырасти, так как приемная кампания этого года еще продолжается. Но Италия сможет вернуться к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини. Своим мнением он поделился в ТАСС. В интервью он также подчеркнул необходимость достижения мира дипломатическим путем. Это все новости к этому часу. Наших дагестанцев с Днем единства народов республики. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Сегодня соль стоит недорого. А тысячи лет назад она была настоящим богатством. Римским солдатам иногда выдавали часть жалования солью. От латинского слова «solarium» произошло

0: лучшего риэлтора в республике и соведущего нашей программы Фаруха Абдурахманова. Ассаламу алейкум.
1: Алейкум ассалам.
0: Фарух, что ты знаешь о нашем госте?
1: Ой, я пока оставлю это в тайне, что я о нем знаю. Не буду раскрывать все карты сразу, но думаю, будет сегодня очень интересно и очень много полезной информации нам даст.
0: Это да, это правильно. Представлю нашего гостя. Он является экспертом по работе с партнерами строительной компании «Унистрой». Это Джамалдин Усалаев. Джамалдин, ассаламу алейкум. Можно просто Джамал, наверное, даже?
2: Можно Джамал, да, будет удобно.
0: Если можно, чуть-чуть микрофон поближе, чтобы наши радиослушатели...
2: Конечно, вот так вот нормально?
0: Да, отлично, по-моему, да? Да. Итак, Джамал, рады видеть тебя у нас на эфире, в студии. Спасибо, что принял
2: вам
0: приглашение на то, коротком уведомлении.
2: Да, я вот рассказывал как раз это. Сейчас еще Фарух за какие-то тайны обо мне сказал. Мне аж чуть-чуть даже стало страшно.
0: У нас формат такой.
3: Вы подготовились, как я понял. Вы покопались. Подготовили, отлично.
0: Итак, начнем, наверное, с того, чтобы познакомим немного нашу аудиторию с тобой поближе. Ну, у нас мы стандартно так и действуем, поэтому, пожалуйста, немного о себе. Как пришел в недвижимость, почему недвижимость и где ты сегодня есть?
3: Угу. В недвижимость я пришел... У меня вообще богатый опыт работы. Так получилось, что работать я начал с 17 лет. Не от большой нужды.
0: Вообще, в принципе,
3: да, работать. В принципе, я начал работать с 17 лет. Угу. Не с большой нужды, просто мне самому так хотелось. Вот сидеть на одном месте не хотел. Вот. И постепенно нарабатываю опыт в разных стезях. Я работал в юридическом агентстве. Угу. Продавал от картошки до квартиры. То есть было даже такое. И как-то в 2019 году, на тот момент я находился в Хасавюрте, так как я являлся жителем Хасавюрта, планировал переезд в Махачкалу. Планировал переезд и думал, как я перееду, я буду искать себе работу, которая однозначно будет связана с высоким чеком. Высокий чек – это либо автомобили, либо недвижимость продавать. И вот я приехал в Махачкалу, снял квартиру, уповал на Всевышнего, начал искать работу. Рядом с квартирой я нашел себе работу, получается, у застройщика. На тот момент один из первых, который работал также по 214 ФЗ, я вышел туда менеджером по продажам. Работал ориентировочно года 3 менеджером.
0: Успешно работал.
3: Успешно, да. Вот за весь период работы там я показывал очень хорошие результаты. Это, в принципе, могут подтвердить. Далее. Оттуда я решил попробовать себя агентом, риэлтором. И на протяжении, наверное, года я работал агентом. После попытал удачу и решил открыть свое агентство недвижимости.
0: Вот здесь чуть-чуть уточнение, пожалуйста. Почему с места, где у тебя есть, я так понимаю, какая-то стабильность, ты решаешь уйти в нестабильность, больше нестабильности? Это риэлторская деятельность, это больше про нестабильность.
3: Это больше про нестабильность, но 3 года я находился, можно сказать, в стенах, и мне нужен был рост. Какой-никакой.
0: То есть ты достиг какого-то уровня?
3: Да, мне необходимы были изменения. Эти изменения, в принципе, я, знаешь, как я думал? Я сидел менеджером по продажам, и я думал, блин, я такой крутой менеджер. Я, наверное, агентом, я сейчас пойду, я буду лучшим агентом, я всем покажу. Теперь что происходит? Я иду работать агентом. Казалось бы, со своими навыками, скиллами. А я не сидел на месте. Я свободное время обучался чему-то, смотрел какие-то ролики. Я сразу тестировал это на клиентах. Что-то я закреплял. По сей день они есть у меня на вооружении. Теперь я иду работать агентом. А оказывается, помимо вот этих скиллов, помимо навыков, еще нужна дисциплина. То есть там у тебя есть график. Ты приходишь, ты должен сидеть до стальки-то. У тебя есть клиенты, которые к тебе приходят.
0: Еще раз себя перебью. Вот сейчас очень внимательно попрошу слушать тех из людей, кто думает стать риэлтором, идти в эту профессию, наверное.
3: Да, это однозначно профессия.
0: Вот внимательно. Основополагающая успех.

0: страха для риэлтора – это как раз-таки то, о чем сейчас рассказывает Джамал.
1: Да, я пришел и столкнулся с тем, что помимо всего то, что у меня есть, нужна дисциплина. Теперь я по натуре художник. Я воспитываю в себе дисциплину. У меня получается, сейчас я ее уже воспитал до определенного уровня. Вот, но на тот момент...
0: Ты же творческая личность. Это же
1: да,
0: ты...
1: да, я творческая личность. Я продажник. По сути своей я продажник, а продажник, он в большинстве своем художник. И теперь я вижу то, что люди, у которых скиллов меньше, навыка меньше, кто-то из них на самом деле есть проблемы там, в разговоре, еще в чем-то, но у них есть каменная дисциплина. Они могут приходить с утра, обзванивать, вот систематически повторять одни и те же действия и не выгорать при этом. Они замотивированы
2: крутить
1: на
2: педали,
1: это.
2: И все.
1: Да, да, реально вот крутить педали, повторять одни и те же действия и получать результат.
0: То есть... это перспектива, просто немногие люди хотят в эту перспективу заглядывать, да. Ждать. Многие хотим уже здесь и сейчас.
1: Вот, вот. Но при прочих равных, если у человека есть дисциплина, он может повторять вот эти действия, он замотивирован, и у него есть вот этот пакет навыков, вооружения, в совокупности это все даст больший результат. То есть это и будет вот тот самый мега-риэлтор, наверное.
2: Ну, это как в спорте, наверное, все-таки кто-то обладает даром, скажем так, да. Да? У него талант, у него предрасположенность к определенному виду спорта, но талант – это всего лишь 1%.
1: Вот, вот, вот.
2: А дисциплина и упорный труд дают нам больше плодов.
1: А талант плюс дисциплина и упорный труд – это будет вообще…
0: Да, я думаю, это… отсутствие дисциплины, боль многих руководителей,
1: да,
0: потому что
1: да.
0: Мы с тобой сталкивались с этим. Мы очень это часто богатый. Аналогию приводили как раз-таки со спортсменами, что ну как вы хотите стать чемпионом мира?
2: У меня любимая есть, даже знаешь, я вот всем пример привожу. С Махачкалы до Дербента на велосипеде доехать, что нам нужно делать? Одно действие. Нового ничего не придумали. Крутить педали, да, где-то мы можем сделать передышечку, еще что-то. Но цель одна – крутить эти педали, и все.
0: И
2: мы не изобретаем велосипед, мы не изобретаем что-то новое. Работа поставлена, и все, делай. Делай, не хочу, называется.
1: Отличная аналогия.
2: Просто большинство, да, элементарно, боль, наверное, опять же, как сказал Муслим, руководитель, люди элементарно не могут там утром прийти вовремя на работу.
0: Причем это им же надо.
2: Свое тело поднять от постели самое сложное.
0: Донести до человека мысль бывает тяжело, что это тебе надо. Зачем? Да приди ты, спланируй свой день. Просто чтобы не быть как ежик в тумане, не понимая, что ты делаешь, куда ты двигаешься. А в голове уже сидит, что я должен заработать там 1 000 000 рублей. А как ты его будешь зарабатывать? Какие действия ты будешь делать? Что, у тебя же какой-то план, грубо говоря.
2: Кстати, уже... Джамал заметил очень хорошую вещь. Ты подметил, что работая в отделе продаж, ты почувствовал себя классным специалистом, придя в недвижимость, понимаешь, что немножко уже где-то не хватает, где-то там не добираешь. Я вот, мы с тобой обсуждали как раз это, Муслим, что, ну, в моем понимании, те, кто сидят в отделе продаж, они не продавцы, именно не риэлтора. Они просто могут продавать именно только тот продукт, который у них есть, под который они заточены. И все. Ну, это не камень в огород чей-то, но это факт. Показывает факт. Просто многие, приходя из офисов продаж застройщика в риэлтора, понимают, что ну что-то у них не складывается, не склеивается, и почему-то бизнес не работает.
1: Ну, тут я бы не совсем так сказал. Отчасти я с тобой соглашусь.
2: Просто, по крайней мере, с кем я сталкивался, именно вот эту картину я наблюдал.
1: Отчасти соглашусь. Они однозначно не риэлторы.
2: Ну, риэлтор просто многофункциональная все-таки личность должна быть.
0: Разносторонняя, обязательно.
2: Ну, да, потому что в эту профессию много чего складывается. И ты должен быть и фотографом, и видеографом, да. И, да, я не знаю, выступать, и психологом, и продавцом, и юристом. И, ну, много разных ответвлений затрагивают именно эту профессию. Просто, ну, знаешь... Многие на риэлторов смотрят как на, знаешь, да, что ты можешь, что ты знаешь.
0: А слушай, Джамал, а у тебя есть сегодня в отделе продавцы, которые из риэлторов пришли?
1: Нет.
0: А ты как вообще такое?
1: Более того, в компании есть политика не брать именно с риэлторов в эксперты по продажам. Есть определенные причины, почему так делать нельзя.
0: Ну, потом ты мне скажешь.
1: Обязательно.
0: Итак, тема сегодняшнего эфира у нас, ну, так как тематика сама передача о недвижимости, новая цена недвижимости, куда движется рынок новостроек. Поговорим о новостройках. Как, по твоему профессиональному мнению, обстоят дела сегодня на рынке новостроек? Что у нас происходит? И чего? Давай попробуем аккуратно на короткую дистанцию сделать какой-то прогноз. Пускай это будет там 3 месяца. Чего ожидать? Вообще покупать или ждать?
1: Ну, как показывает опыт не то, что последнего квартала, а последнего, наверное, десятилетия, ждать точно не приходится, потому что только подъем, хотя на сегодняшний день вроде бы где-то видна стагнация, где-то на вторичке видно чуть упадок цен, но в плане новостроек...
0: Ну, понимаешь, Джамал, Фарух, вот все равно же это какое-то мнение есть вот оно на рынке, лучше подождать, чего ждать? Вот мне хочется лично понять.
2: Это мнение, по-моему, как Джамал сказал, уже последние лет 10 у людей, что нужно ждать, есть? А в итоге те, кто ждут, остаются в проигрыше.
0: Ну, сейчас очень сильно раскачивается история о том, что цены падают.
1: А где именно падают?
2: На вторичном.
1: У кого именно падают?
0: Я согласитесь ли вы с тем, что вот я скажу о том, что это не цены падают, это скорее можно на дисконт хороший попасть. Как от застройщиков по программам всяким разным, так и на вторичном рынке. Мне кажется, эта история больше правдоподобнее, чем то, что цены падают. Я не вижу, что цены падают. Не знаю.
1: Ну, как я вижу, хорошие объекты. Я в данный момент не в рынке вторичек, поэтому я боюсь где-то дезинформировать. Я на самом деле не знаю, как обстоят дела на вторичном рынке. И больше вот мой взор направлен на рынок новостроек. И что я, допустим, вижу? Какую я тенденцию, какие я привычки вижу у людей? Вот у нас был период с 2010 по 2020 и даже чуть больше, когда вовсю строили ЖСК, ну, строительные кооперативы по 215 ФЗ, и можно было за адекватный прайс на тот момент приобрести недвижимость в рассрочку, все это работало. И этим начали пользоваться не только добросовестные застройщики, но и менее добросовестные застройщики. В связи с чем определенные там, много пайщиков потерпели убытки, остались без своих кровных вложений. А далее, вот год 19-20, внедрили, может быть, его даже раньше внедрили, 214-й федеральный закон со скроу счетами для защиты потребителей.
2: И в 14-м, по-моему, этот закон утвердили.
1: Да, в 14-м, а вот уже непосредственно в Дагестан он, скорее всего, пришел вот где-то в конце 10-х. Ну, же я его в 14-м в Дагестане не встречал.
2: Нет, он не в Дагестане вообще. В Дагестан он пришел позже. Он пришел намного позже.
1: Ну да, в Дагестане я знаю, что в 19-20 уже по пальцам пересчитать.
2: Ну да, были.
1: И сейчас по пальцам пересчитать. Ну, 214 федеральный закон уже практиковался. Сейчас уже люди знают за 214 федеральный закон, который защищает уже не пайщиков, а дольщиков.
2: То у меня вопрос, самый мой любимый. Насколько ты считаешь защитой эскроу счета для покупателей?
1: Если все делается грамотно, если компания, которая работает на самом деле по букве закона, и у нее есть эскроу счета, я считаю, ну, это хорошая защита.
0: А в чем она заключается?
2: Нет, насколько, подожди, давай в процентном соотношении. 100% гарантию мы можем дать?
1: То есть клиент, приобретая квартиру, ставит свои средства на свой эскроу счет. И в случае, если произойдут непредвиденные обстоятельства, он может снять их со скроу-счета.
0: А сможет ли он снять их с искрового счета? Вот мне в эту историю тоже тяжело верится, что...
2: Нет, сможет, сможет. А вот история, допустим, если будет у вас... Вы же работаете, ваша компания, с ипотеками, правильно?
1: Да.
2: Правильно. Если будет, условно, квартира стоить больше 10 миллионов, человек взял в ипотеку, деньги ушли на искровый счет, как защищает это его? Просто я читал... такую историю, что там, сейчас могу соврать, где-то, может, чуть информацию неправильно дам, но если там сумма больше 10 миллионов, и там условно ипотечная, банк заберет свою долю какую-то, ага. И оставшуюся часть долга там, по-моему, они будут забирать, что ли. Как-то там была вот эта история. Сейчас я...
0: Хитро-мудро, короче.
2: Да, немножко было...
0: Нет у вас ничего такого нововведения?
2: Это, ну, нет, это лучше это изучить. Только...
1: Да, это изучать нужно. Лучше изучить, потому что сейчас... Я не смогу ответить на этот вопрос, но я смогу вам предоставить ответ на этот вопрос, который вы позже сможете озвучить.
2: Просто вот я почему задаю вопрос постоянно, да, вот кто у нас застройщик приходил и так далее, насколько дает вообще гарантию искровый счет. Ну, возьмем тот же самый самолет плюс, который в начале этого года запросил там баснословные деньги у государства в помощь, и многие там ждут своих объектов недвижимости, либо там не сданы, не достроил застройщик, что делать? И деньги там лежат в банке, условно. Угу. Опять же, большинство застройщиков кредитуются у банка, проектное финансирование, правильно? То есть у банка задача какая первостепенная?
0: Свои деньги,
2: свои деньги забрать. То есть он забирает свои деньги за счет вот этих то, что лежат на искровом, да. Я же, ну, это же, ну, объективно, если мы будем, ну, так углубляться, банк... Я думаю, что банк первостепенно забирает свою часть долга от застройщика, а уже там то, что осталось, тогда уже, да, возвращаем людям. Это мое мнение, я могу ошибаться. Просто я вот хочу на этот вопрос найти ответ.
1: Угу. Ну, здорово. Я изучу этот вопрос, углублюсь в него и постараюсь дать ответ.
0: Будем признательны. Я бы хотел напомнить номер прямого эфира 8-988-291-1048. Друзья, звоните в прямой эфир, задавайте вопросы нашему гостю, он с удовольствием на них ответит. Если он не ответит, то постараемся мы с Фарухом это сделать. 8-988-291-1048.
2: Итак, Джамал, ты у нас представляешь компанию «Унистрой». Немножко расскажи о самой компании, как давно она на рынке, чем она славится, угу. Чем она знаменита даже, возможно. Просто у меня есть несколько фактов, и я хочу, чтобы люди от тебя это тоже услышали, наши слушатели.
1: Компания «Унистрой» – это казанская компания, федеральный девелопер, на рынке с 1996 года. То есть в этом году... Мы будем праздновать 30 лет. Более того, мы будем 18 сентября праздновать 30 лет.
0: Я чувствую, у нас будут отдельные пригласительные.
2: Да, у нас также мимо обойдет.
0: А, ну да, как и в этот раз. Все понял. Извиняемся за продолжение.
2: Амбассадоры чего-то.
1: В связи с чем? Мы разыгрываем 3 квартиры.
2: Вот, смотри, очень интересное предложение, розыгрыш. Как победить нашим слушателям? Как выиграть свою квартиру? Хотя бы одну?
1: Я скажу. 3 квартиры. Одну квартиру мы разыгрываем среди всех желающих. Достаточно зайти в соцсети «Унистрой». Там будет полностью инструкция, как зарегистрироваться, как принять участие и получить купон, и даже больше купонов. Там есть задания, которые могут пройти ваши слушатели, наши слушатели. Они могут прийти в офис, сделать селфи, еще что-то там, прикольные задания. За все их они могут получить купоны. Вторая квартира разыгрывается только среди клиентов. То есть клиент...
2: Тех, кто уже приобрел.
1: Тех, кто уже приобрел, и тех, кто приобретет до 10 декабря.
2: Подожди, у вас розыгрыш когда?
1: У нас день рождения 18 сентября, а розыгрыш до 10 декабря.
2: Это хорошее уточнение. Угу.
1: Да. И приходит к нам, приобретает квартиру, 2 билета мы ему даем на участие в розыгрыше. 10 декабря случайным образом через Лототрон мы определяем победителя.
2: Лототрон или Лохотрон?
0: Лототрон.
1: Кстати, квартира, параметры. Стоимостью 10 миллионов в Казани. можно обменять на любую квартиру в регионах присутствия Унистрой. Угу. А об этих регионах я сейчас расскажу. И третья квартира среди наших партнеров, наших любимых. Партнер совершает 3 продажи, получает билет на участие в розыгрыше. То есть на сегодняшний день держателей билетов порядка 35. Вы представляете, 35 человек претендуют на квартиру. То есть шансы выиграть...
0: Что вы творите? Что вы
1: творите? На самом деле заманчивые, поэтому дерзайте, парни. Вот, я рассказал. Если что, слушатели могут уточнить информацию, мы ее продублируем.
0: Да, обязательно.
1: Теперь продолжим.
0: Да.
1: За нашу компанию славную. 30 лет нам исполняется в Казани. Мы в данный момент в 8 регионах присутствия. Это Казань, Уфа, Тольятти, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Махачкала
2: и Дубай.
1: И как я мог забыть про один регион присутствия еще, представьте себе.
0: Ну, спишем это на твою усталость. А вообще... Мы знаем этот город, но мы его будем держать до конца эфира в тайне. За это мы просим у тебя купон.
1: Сразу квартиру просим.
2: Так, Джамал, я еще знаю такой факт, что Унистрой входит в топ-5, по-моему, застройщиков по скорости строительства. Правда ли это?
1: Нет, это неправда. Мы занимаем 1-е место по скорости строительства. За 30 лет у нас не было ни одного дня просрочки ввода дома в эксплуатацию. Вот. И мы входим в топ-20 лучших девелоперов России.
2: Ну и все-таки я прав, что в топ-5 входите.
1: О, да, лучших девелоперов. Ну, топ-20. И у нас наивысший балл, то есть 5-ка в ЕРЗе. Там за соблюдение, много чего, это можно опять-таки углубиться, изучить.
2: Если я сейчас не ошибаюсь тоже, вот я наблюдаю за вашей стройкой, вы даже идете немного с опережением срока, правильно? Ну, официального вашего срока сдачи.
1: Да, да, у нас официальный срок сдачи первого дома. Это третий квартал, не позднее третьего квартала 2028 года. Мы сейчас хорошо опережаем. Можно поехать на стройку. Кстати, объявление 13 сентября. Мы объявляем день открытых дверей для клиентов, в том числе для ваших клиентов. Слушатели, вы тоже можете быть, мы вас ждем. Угу. Где мы продемонстрируем уже непосредственно квартиры, в каком состоянии мы будем сдавать квартиры.
2: То есть шоурумы уже будут готовы, да?
1: Да, будет готов шоурум, мы проведем всех, покажем, как будет выглядеть двор, как будет выглядеть стоянка, будет на самом деле интересно. И клиенты, посетители, которые захотят забронировать квартиру непосредственно в тот день, они получат еще от нас эксклюзивный бонус.
0: Подожди. Все слишком складно получается.
1: А, как иначе?
0: И топ-5, и с опережением идете. Вот два момента меня интересуют. Первый. День открытых дверей, чтобы наши слушатели пришли к вам.
1: Да.
0: Все-таки надо как-то, чтобы они вот какой-то особый повод был для них, помимо того, что это Унистрой, это день открытых дверей. Возможно, те, которые придут и скажут, что они пришли с территории сделки,
1: так,
0: получит какой-то бонус при приобретении или приняли решение,
1: да, покупать. Да, однозначно.
0: Это отлично, отлично. Записывайте, пожалуйста. И второй момент. Почему такая цена? Что с ценами происходит?
1: Цена?
0: Да.
1: Ой, да. Я очень люблю этот вопрос.
0: Отлично.
1: Я бы хотел отвечать на этот вопрос.
0: Долго. Можно завуалирование, да?
1: У нас такая онлайн-трансляция, именно видео. Мы находимся в офисе нашем прекрасном, рядом с нашим макетом. Я хожу вокруг и начинаю перечислять козыри. Почему цена? Цена – это совокупность факторов на самом деле. И тут есть такие, как двойной стандарт, люди наши. Когда находятся где-нибудь в России, они видят крутые объекты, и они говорят, мы хотим тоже так, мы хотим вот так. Ну почему вот здесь так, а у нас не так? Почему у нас вот можно вот так постучать в окно к соседу, почему парковок нету, почему то, почему все? Вот, пожалуйста, мы делаем так.
0: Мы же хотим дешево.
1: Да, мы же хотим дешево.
0: Я говорю от лица людей сейчас.
1: Вот.
0: Мы хотим дешево, мы не хотим дорого, сделайте нам подешевле.
1: А мы не... тут и неправильно будет сказать, мы не про дешево. На самом деле, если мы разберем на составляющие наш
0: про людей, в первую очередь.
1: Да, это как раз-таки будет про людей.
2: Я, честно говоря, согласен, Джамал. Просто нужно смотреть наполнение, нужно смотреть качество. Просто я почему отмечаю про качество? Если ты вспомнишь нашу первую встречу на стройке, когда я начал задавать вопрос именно про фундамент, что они там сделали, какой бетон вообще используют. Вот он мне как раз на мои вопросы тогда и ответил, что я, ну, я ждал этого ответа на самом деле, но он еще дополнил всем этим. Поэтому, ну, я здесь, наверное, все-таки согласен.
0: Ты скажи про этот подход. О чем речь идет? И скажи, чтобы наши слушатели поняли.
2: Где они строят?
0: Это нужно подметить.
2: Где строит компания Унистрой? Это известный факт, что там идут агрессивные воды. Вот. Но они сделали сульфатостойкий бетон для того, чтобы не было сырости, плесени. Плюс помимо сульфатостойкого бетона, который отталкивает все это, еще и гидроизоляция, причем достаточно очень серьезная была. Да. И, ну, и подход компании мне понравился тем, что, ну, они до мелочей все разобрали, прежде чем начать строить. Опять же, про наполнение, если мы говорим, садик во дворе комплекса, крытый паркинг многоуровневый, там, тот же стилобатная история. Да. Кстати, вот про стилобаты, вот это все, то, что хотел уточнить тоже. У вас паркинг, вот то, что под стилобатом, он платный, там
1: машины места. Да, под стилобатом машины места продаются.
2: Но в любом случае, тоже удобная история.
0: Ну, удобная история. Ты опять, ты, что-то у вас какая-то договоренность, по-моему. Больше 150 тысяч рублей за квадратный метр. Чуть-чуть продолжим эту тему.
1: Ну, не, все, будет, это... не 150, там у нас есть лоты по ценам интереснее.
0: Ниже имеется в виду или выше?
1: Ниже. Имеется в виду, да, ниже. Мы смотрим, что представляет собой наш комплекс, что представляет собой район, где он находится. В данный момент это район, территория ипподрома. Для многих, для тех, кто не смотрит даже не в будущее, там в пятилетку, в ближайшую восьмилетку, может быть, район не представляет что-то интересное. Но потенциал колоссальный.
2: Но не забываем, что территория прошла по КРТ.
0: Да, вот да. К этому как раз хотела перейти, чтобы ты на этом немного внимания своего заострил.
1: То есть
0: заострил.
1: Наша территория 10,3 гектара, которую мы развиваем очень грамотно. Мы не перенаселяем ее. Мы очень адекватно относимся именно к количеству квартир, количеству парковочных мест, к озеленению. То есть на сегодняшний день у нас не более 30%, не более, то есть менее 30% непосредственно пятно посадки жилых домов. Все остальное, да, все остальное это места общественного пользования, это насаждения зеленые, мало кто так делает. Если мы посмотрим на объект, мы заметим переменную этажность.
0: Да, есть такое.
1: Хотя, получив разрешение...
0: Это означает, что какие-то корпуса выше, какие-то
1: да,
0: чуть ниже.
1: Вот, спасибо, что подметил. Хотя, получив разрешение там, на максимальное какое-то количество, почему бы не сделать все их одного этажа и извлечь максимальную выгоду? В этом случае можно делать и цену на квадрат пониже. Но что мы получаем? Больше машин на территории, больше людей на территории. То есть это не совсем про комфорт. Также что мы делаем? Мы в квартире добавляем предчистовую отделку, качественную. Из качественных материалов, то есть штукатурка, стяжка, проводка, отопление, радиаторы, окна, в которых три стекла находятся. Те, кто заинтересован, они могут обратиться к вам, прийти к нам в офис, и мы им все популярно расскажем. И что самое важное в предчистовой отделке? Не то, что мы ее уже сделали, то, что по статистике дом после сдачи на протяжении 6, а то и 7 лет живет в состоянии ремонта. У вас оббивают углы в подъездах, вам портят, ломают лифты, вас штробят постоянно. У нас все это уже сделано. А далее, что мы делаем? Резервуары с водой на каждый дом на двое суток. У каждого дома фильтр с четырьмя степенями очистки воды. И третий краник заходит в квартиру. То есть мы думаем о мелочах. Мы пытаемся создать решение, создать комфорт. Из всего этого складывается стоимость. И люди, которые на самом деле понимают это, все, для них не остается вопроса о цене. Я, главное, чуть ушел в предчистовую отделку за район, я хотел рассказать. 10,3 гектара занимаем мы. Рядом с нами территория бывшего ипподрома, на которой также готовится КРТ-ипподром. площадь порядка 50 гектаров, которая будет комплексно развиваться, Ледовый дворец, гипермаркет самый большой на Кавказе, конный комплекс, ну, много всего прочего, то есть это очень интересная КРТ. Напротив нас КРТ «Лазурный берег», где будет, ну, как обещают, пока все, что я говорю вот за параллельные...
0: Это КРТ, на проекте, это на бумаге.
1: Да, это на проекте, я не могу утвердить.
0: Изучали,
1: именно,
0: да, смотрели.
1: Парк, в три раза больше парка Ленинского комсомола, яхт-клубы, бутики, рестораны, новые прогулочные зоны, оборудованные пляжи. И вот, в общем, это территория, которая находится между Махачкалой и Каспийском. Угу. Порядка 300 гектаров, она в центре. А Махачкала и Каспийск вот так вот по бокам подкрадываются, и они объединятся как раз в этом месте.
2: Вот вопрос, не будет ли перенасыщения данного района и таких жестких заторов не будет там? Потом выехать в сторону Махачкалы или же наоборот в сторону Каспийска поехать, там пробка?
0: Да, я думаю, это неизбежно, Фарух.
1: Это неизбежно, но у этого должно быть решение, такое как новые дороги, новые транспортные развязки. И мне кажется, если... такие серьезные КРТ заходят в этот район, то это решение должно идти параллельно.
0: А с вами параллельно нет никаких встреч, обсуждений там с структур каких-то, которые отвечают вот за дорожную безопасность, вообще за развитие дорожное? Может быть, вы какие-то общие проекты ведете? Как вот, ну предусматривают, наверное, все равно?
1: Ну, я надеюсь, по крайней мере, у меня данной информации нет.
0: Но район действительно, вот этот вот между Махачкалой и Каспийском, который я его лично считаю новым центром.
1: Да, да, это будущий центр.
0: Если
1: это,
0: дай бог, будущий центр. С учетом того, что, как есть информация, туда много федералов заходит, то, что там КРТ, и там история про вот эти вот плотную застройку, про свечки эти, закончилась уже, и будет только комплексное развитие, то, иншаллах, у нас наконец-то, наверное, да, уже облагороженно, культурно появится какой-то более-менее нормальный район. Потому что, ну, на самом деле, в Махачкале нету, наверное, такого. Таких районов нету. Вот именно вот такой участок и собрать.
1: Даже места такого нету. Вот это площадь порядка 300 гектаров, но нету такого места, куда посадить такой район. И он находится в, ну, очень интересном месте. То есть это пляж, это шикарный вид на горы.
0: А скажи, Джамал, а может быть, ты такой информацией владеешь? А что вот по соседям у вас? Как их вообще судьба дальнейшая будет? Там есть просто несколько таких этих стоит, которые чуть-чуть картину размазывают. Вот по моему личному мнению, например.
1: Опять-таки, вот этой информации у меня нет. Я бы хотел ответить на этот вопрос.
2: А хорошо, еще... ответ на вопрос тогда. Планирует ли ваша компания еще стройку?
1: Вообще, в принципе?
2: В Дагестане. В Махачкале, в том числе.
0: Адреса? Пароли, явки. Ты все скрышно.
1: Компания «Унистрой», она же не просто так зашла в Дагестан. То есть это федеральный девелопер с определенным опытом и стажем, который, ну, первый, можно сказать, из федеральных девелоперов увидел потенциал в Дагестане и зашел с объектом.
2: Хорошо, тогда я уточню вопрос. Будут ли цены в будущих ЖК более щадящие для покупателей, нежели чем сейчас? Ну, опять же, я сейчас где-то утрированно, где-то чуть может жестко.
0: Можно я отвечу?
1: Не, нормальный вопрос, я, в принципе, мог бы
0: давай,
1: на него ответить.
0: Давай.
1: Это будет зависеть от того, где находится, от какого локации. Класса будет тот ЖК. Да. То есть, если мы говорим за какой-нибудь центр и премиум класс, там
2: мне, кстати, нравится, чем ваша компания нравится, вы называете вещи своими именами. То есть вы не забежали с громкими заголовками, что у вас бизнес-класса дом, да, что у вас там, я не знаю, звезды будут падать именно к вам там во двор.
0: Бизнес-класс, да, на улицу выходишь, пакет
2: лицо. Обычный комфорт плюс, да, или комфорт?
1: Комфорт плюс, да. Но он у нас не обычный, он у нас комфорт
2: плюс. Я не говорю, что обычный, но я имею в виду, что назвали вещи своим именем.
1: Да, да, в нее мы вложили именно весь вот этот плюс.
0: Но я думаю, по будущие проекты и про цены, они будут соответствовать, наверное, рынку, в любом случае, эти цены.
1: Да.
0: Но я думаю, будут, опять же, какие-то программы, ну, щадящие, да, режимы какие-то там и так далее, и так далее. Итак, еще один. Да, кстати, вот мне, знаешь, что интересно было? С момента, которого вот ты зашел в этот проект, в эту компанию, насколько поменялось, мы с тобой на объекте тоже это разговаривали, это уже про коммерческий потенциал, насколько выросла, ну, процентом соотношения, наверное, да, цена квадратного
2: или
0: метра.
2: От, ну,
0: да.
2: От,
0: то есть у вас же и про инвестиционный потенциал тоже, да?
1: Да.
0: Но это уже не сейчас, не в этой очереди, это однозначно, мы это обсуждали, потому что там не столько не заработаешь.
1: А вообще, ну, в целом, смотря как далеко мы смотрим.
0: Но если возьмем по вот уже достроенному почти проекту, сначала его.
1: Да, опять-таки, если, допустим, мы говорим про ближайшие там 5 лет и рост цен, или угу. если мы говорим, вот через год сдастся объект и такой потенциал, то есть быстрые деньги или медленные деньги, это тоже зависит. Угу. Насколько выросли цены? Цены выросли порядка 20%.
2: То есть за сколько уже стройка идет? Полтора года, да, по-моему?
1: Ориентировочно.
2: На 20%. Ну, неплохо.
1: Нет, это не со старта. Это не со, это с момента, как мы виделись, я сказал, на стройке. Ну, это месяцев 9-10.
0: Вот так. А вот если говорить со старта? Ты же со старта там.
1: Со старта чуть больше.
0: Ты лучше понимаешь, я что имеется в виду, почему я такой вопрос задаю? Опять же, мы говорим, что данный проект от вашей компании, он в том числе и про инвестиции.
1: Да.
0: То есть, если говорить своими, называть вещи своими именами, купил дешевле, продал дороже. Mm-hmm. Вот у вас история такая же есть, я же могу прийти на котле у вас взять.
1: Да, да, я даже вот сейчас вспомнил, ну, в одном из обучающих материалов у меня был рост цен за 25-й год, за весь 25-й год, то есть со старта. В итоге, ну, порядка, цены выросли порядка 80%.
0: Угу. Ну, это какая-то вынужденная, это получается, наверное, да, мера? Или опять же вы смотрите то,
1: это
0: что происходит?
1: Это не совсем вынужденная мера. У нас есть фин-модель, угу. которой мы придерживаемся. Мы смотрим на рынок. Все это важно смотреть. Мы смотрим на вымывание определенных лотов. Угу. А то, как себя, в принципе, ведет опять-таки рынок.
0: Ну что вообще вот на. Вот мы-то сейчас с тобой обсудили о том, что цена там образуется там от локации, от наполненности. Что еще влияет на рост цен? Вот если говорить нашим слушателям, как просто вот покупателям обычным, да, вот почему растет цена на квадратный метр? Она растет, она будет расти всегда, она не будет, наверное, никогда останавливаться, скорее всего, этот рост. Это же будет только дорожать.
1: Ну, если тенденция сохранится и все будет идти так, как сейчас идет, ну, элементарно посмотрите.
0: Мы в глобальном этом берем даже?
1: Ну, да, масштабах. Элементарно посмотрите на, допустим, цены на топливо. Mm-hmm. Это же все взаимосвязано.
0: Да, то как есть у сейчас было? С кем мы разговаривали, когда про арматуру, по-моему, речь пошла, да, которая поставляется. Нет, про цемент.
2: Про цемент, да, да.
0: Цемент же тоже к нам.
1: Да, сюда. Его же привезти нужно. Все, его по той цене уже не привезешь.
0: И его везут еще из-за границы.
1: Да. И все вот эти, все детали, все эти мелочи, они взаимосвязаны, они образуют определенную цепочку, которая приводит к тому.
0: Слушай, а в чем
1: росту
0: тогда? Также мы как-то беседовали, была речь о том, что Унистрой это достаточно там автономно в плане строительства. В чем тогда она автономна?
1: Унистрой?
0: Да. Вот и вот строительство идет, площадка строительная. Угу. Вот. Я считаю, например, автономным застройщика, у которого там, ну, пускай будет там свое производство там кирпича, к примеру. Он не зависит от других производителей, от Унистроя.
1: Ну, это больше про монополию. У нас, допустим, в чем заключается наша автономность, наш подход к делу? У нас идет техническая разработка. Mm-hmm. То есть мы сами, там, у нас есть архитектурное бюро, которое разрабатывает проект, подходит серьезно там, к разработке дворов, непосредственно к конструктиву. Да, далее наш же технический заказчик занимается возведением, строительством, контролем строительства, но к возведению, ко всему остальному привлекаются подрядчики, субподрядчики. То есть это нормальная история. Третьим этапом идет непосредственно компания, которая занимается реализацией, помощью в оформлении, сопровождением сделки. После все это мы не прощаемся с клиентом. В роль вступает сервисная компания, которая долгие годы следит за объектом, чтобы он был в первостепенном виде. То есть вот в чем его автономность. Разработка, строительство, реализация, контроль.
0: Ну, это, короче, не про производственные цеха какие-то.
1: Да, а это уже это больше про монополизацию компании. Когда открыл кирпичный, бетонный завод свой. Это очень круто, но тут не совсем наша история.
2: Ну вот касаемо сервиса, я знаю то, что вы периодически прям на стройке даже собираете покупателей, кто у вас уже купил квартиры, и организовываете какие-то мероприятия, по-моему, даже было относительно недавно.
1: Конечно. Ну, чтобы можно было убедиться в качестве, чтобы люди видели, что...
2: То есть тем самым вы показываете этапы строительства,
1: да.
2: Чтобы люди...
0: Открытость свою.
2: Да, да.
0: Давай.
2: Можно. Вот вопрос, после сдачи управляющая будет своя собственная, правильно понимаю, или же будет приглашенная какая-то?
1: Это сервисная компания, территория комфорта, да, это собственная. Два раза получала награду Urban Awards. Угу. Я вот сейчас могу ошибаться, 22-й год и 26-й год, то есть недавно мы получили второй раз эту награду как лучшая управляющая компания России. Угу. Она не на словах, на деле это показывает. Вот в Казани есть объект, сданный 10 лет назад. Ты гуляешь по нему, и не создается впечатление. Ну, впечатление, что год-два этому объекту. Ни соринки, все подкрашено, кустики подстрижены. И помимо вот этого контроля, сервисная компания, она также... Почему она у нас называется не просто управляющая, а сервисная компания? Она предоставляет людям сервис, удобство, комфорт. То есть, есть приложение, необходим какой-то сервис, там, сантехник, электрик, кто бы то ни был.
2: То есть, приложение... не нужно будет еще сторонних искать, а мастеров,
1: да.
2: Условно?
1: Можно оставить запрос, оператор обрабатывает запрос в CRM-системе, подбирает мастера, отправляет. Также, что еще?
2: Но это доплата, правильно?
1: Ну, да, конечно, это уже непосредственно мастеру, там наверняка все будет описано. Также, в чем еще заключается вот сервис данной компании? Создать атмосферу добрососедства, чтобы комфорт не заканчивался в стенах квартиры. Элементарно устроить субботник, устроить кинопоказ, праздник новосела, спортивные мероприятия. То есть постоянно наполнять объект жизнью. Это очень важно.
0: Тимо,
1: да.
0: Скажи, пожалуйста, вот, по твоему личному мнению, есть компании сегодня на рынке Дагестана, которые лучше вас? Давай вот сейчас попробуем даже абстрагироваться от того, что ты в конкретном проекте. Вот по твоему личному мнению. Или компании, которые также достойны внимания, как та, в которой ты работаешь, именно застройщики. Ты рынок знаешь, ты наблюдаешь.
2: За такие вопросы купон не получишь.
1: Я знаю рынок.
0: Я его делаю, чтобы ему повышение было сейчас.
1: Я, спасибо, я знаю рынок, я знаю, ну, параллельно объекты, все. Вот сейчас даже абстрагироваться я не смогу. Я пропитан Унистроем. Я патриот Унистроя. Но несмотря на это, я знаю наш объект. И я знаю бэкграунд. Я видел, как мы строим, из чего мы строим, что происходит с этими домами. Я видел отзывы людей. Нету. Но на сегодняшний день лучше Унистроя, лучше Гранд-Берега. Объекта нет.
0: Ну, тут для меня, конечно, это немного спорная тема. У меня мнение обратное. Я считаю, что если не лучше, то как минимум у нас два застройщика точно есть, на которых в целом можно было бы вот на пьедестал вместе с Унистроем поднять.
1: Ну,
0: и даже одну эту разделить.
1: Одну разделить?
0: Да, да, да. Ну, есть, они есть. Да, во многих аспектах Унистрой далеко вперед. Вот, во многих.
1: Я соглашусь с тобой, знаешь, у нас есть классные застройщики. Есть.
0: У нас и проекты есть интересные.
1: Есть интересные.
0: Мы в этом
1: проекты.
0: Плане оккультуриваемся. Даже вот этот вот федеральный закон 214, то, что мы сейчас приводили в начале программы, с Варухом часто об этом говорим, о том, что буквально несколько лет назад это было там 2% от общего массы рынка.
2: Два даже не было.
0: Вот. А сейчас это как бы уже люди знают, в первую очередь спрашивают, а есть ли эскроу счета, а там 204, уже знаешь, что такое 214 федеральный закон.
1: Вот. И знаешь, подойти, вот я сказал, я патриоту не строю, это место, где я работаю, это нормально. Сотрудник, у которого есть рабочее место, хорошо, он должен быть патриотом своей компании. Но я в то же время являюсь дагестанцем, и я очень хотел бы, чтобы Унистрой и Гранд Берег, и будущие проекты задали ту планку, которой хочется достигать и бороться, чтобы была вот эта конкуренция.
0: Здравая, да?
1: Да, чтобы была здравая конкуренция, чтобы застройщики конкурировали не просто, кто больше заработает, кто первую двухсотку купит, а на самом деле интересные объекты, и они появляются сейчас. Да. И я надеюсь, что они будут становиться лучше и лучше. Кто-то будет обгонять, и, соответственно, Унистрой будет видеть, что опа, она обгоняет. И Унистрой будет делать лучше. И вот конкуренция приведет.
2: Главное, чтобы по цене вы тоже конкурировали, кто дешевле отдаст.
0: Когда эта конкуренция начнется?
2: Такой вот хороший вопрос. Когда, Джамал, начнется такая конкуренция?
0: По снижению цен, да, кто дешевле? Ну, на самом деле, важно, чтобы эта конкуренция не переросла, вот эта гонка не переросла в такую именно гонку застроек. А именно думали, чтобы о людях. Думали о конкуренции, чтобы была вокруг того, насколько красиво, максимально все, красиво облагородить, комфорт создать для людей. Вот в этом, да.
1: А у нас больше озеленения будет. Вот. А у нас пускай двор больше будет. Вот такая конкуренция.
0: Я думаю, что...
2: Зелени нам не хватает однозначно.
0: Да. Когда ты выезжаешь туда, вчера был в Самурском лесу, не хотелось возвращаться, честно говоря. Просто понимаешь,
1: что сейчас... И сеть не ловит кайф, да, вообще?
0: Кайф. Вообще кайф.
2: Там человек... Сеть не ловит у нас тоже. Вот когда заезжаешь в некоторые районы, особенно...
0: города.
2: Там, знаешь, там каменные джунгли. И там тоже сеть не ловит. Класс.
1: Своего рода лес, да?
2: Да. Только немного другого формата и меньше пользы.
0: Я думаю, что Унистрой все-таки этот тренд запустил, задал эту, как сказать, направляющую на то, чтобы наши застройщики...
2: Да. А Джамал контролирует это все. Мне это нравится. У меня один вопрос есть.
0: Давай.
2: Такой напоследок. Какой самый абсурдный запрос вы слышали от покупателей за последний год?
1: Блин.
2: Чтобы я вот понимал супер, ну, неадекватность, может, только,
0: В конкретном проекте?
2: Да. Вот за последний год вот в том проекте, в котором мы сейчас находимся, самый неадекватный запрос.
1: Неадекватный запрос. Знаешь, дело в том, что непосредственно я же запросы не обрабатываю.
2: Началось.
1: Я же больше с партнерами.
0: Так.
1: Вот я от вас могу запросы неадекватные слушать. А от клиентов нет.
0: Ну давай от партнера какой был.
2: Как раз от вас, да, сейчас скажут.
0: Сейчас, по-моему, очень
2: много. Забронируйте мне квартиру, потом передумали.
0: Скиньте цену, начинайте соревноваться, да, кто дешевле отдаст.
1: Да, когда цены будут дешевле. Вы же наоборот, чем больше цена, тем лучше для вас, по идее.
0: А нет.
1: Нет?
0: Вот тут-то и мы отличаемся от многих специалистов, так сказать, на рынке. Мы больше же про людей.
1: Про людей.
0: Так же, как и вы.
1: Да.
0: Мы больше за то, что мы сами такие. Мы же тоже смотрим, ищем, где и когда вот эта цена упадет.
1: Мы с народа, мы есть народ.
0: Айсоу. Мы сейчас хорошо зашли.
1: Слова не мальчика, но мужа.
0: Да, так что мы про людей лишний раз хотел бы напомнить. Друзья, это сегодня пример только одного застройщика. Их у нас немало на самом деле. У нас есть достойные ребята, которые строят по букве закона, которые строят с интересной идеей. Проекты их наполнены концепцией какой-то идеей. Не просто, короче, кирпичный этот бетон подняли и все. И мы с Фарухом сегодня владеем информацией о том, где строят правильно, где строят интересно, где можно выгоднее купить. Поэтому не стесняйтесь, друзья, обращайтесь, и мы с удовольствием вам поможем сделать правильный выбор. Причем чаще всего это будет бесплатно. Ничего не нужно будет за это. Даже шаурму не нужно будет за это нам передавать.
1: Пару круглей, пару на трансу.
0: Унистрою, Джамал, желаем, наверное, процветания.
1: Спасибо.
0: Пусть развивается эта компания. Посредством этой компании, как мы уже сказали, соревновательный дух пусть будет, пусть наши ребята вместе с этим развиваются.
1: Да.
0: пусть у нас будет, да, красота. Почему нет? Почему мы должны выезжать куда-то и вздыхать там, как там красиво, хотя мы живем в уникальном регионе, просто уникальном
1: на
0: регионе.
1: На самом деле.
0: Ты представь, на севере у нас там какой сухой климат, это пустыня, барханы, на юг уезжаешь.
1: Я недавно, тропический, да. У меня отпуск был. Я не выехал из Дагестана. И я, знаешь, что заметил? Вот раньше, пока у нас туризм не был так развит, все, я этого не замечал. У нас ты можешь с шикарным видом где-нибудь в Гунибе кушать чудушки на террасе какой-нибудь кафешки. 2 часа ты уже на берегу, ну, 2,5-3, ладно, преувеличу. На берегу моря. На следующий день ты в Самурском лесу.
0: Да. Да.
1: Ты там тусуешься, в Лиановом.
0: В Лиановом, еще да. Платан 800 лет
1: 800 лет, уже 800? 800 лет
0: уже.
1: Ты подтвердили. Поехал в шикарный город Хасаюрт, гуляешь по вечернему Хасаюрту.
0: Вот я хотел как раз сказать, что ты сказал
2: на рынок, да?
0: Потому что жил бывших хасаюртовцев не бывает.
1: Не бывает,
0: здесь.
1: Не бывает, да. Хасаюрт forever, очень люблю этот город, замечательный. Все слушатели, отправляйтесь.
0: А по-другому не получится про него сказать Хасаюрт. Просто.
1: Да, да. По-другому сказать нельзя, мне потом еще и
0: спасибо.
1: Но я реально так считаю.
0: Каждый город. Я, меня сильно удивил Хасаюрт тем, что там
2: рынок.
0: Нет, не рынок. Там строят. Там квартиры, там комплексы строят. Почему-то мне это больше город казался как такой некий.
1: Одноэтажный?
0: Да, хаб.
1: Нет,
0: то есть это перевалочный пункт какой-то.
1: И истории с обманутыми пайщиками кратно меньше, можно сказать, сведена.
2: Это где
1: на
2: там,
1: нет,
2: там Хасаюрт.
0: Это не от массы общей зависит, да, а конкретно то, что таких меньше там.
1: Да.
0: То есть не коли.
1: Да, прям кратно меньше.
0: Угу. Ну, это вообще отлично.
1: Да.
0: То есть на Хасаюрт можно обратить внимание даже сегодня. А ты взял бы в Хасаюрте? Ну, ладно, тебе это, наверное, неправильный вопрос будет.
1: У меня,
0: ты как житель,
1: как бы, есть
0: ты должен взять.
1: В Хасаюрте дом, да. Но я переехал в Махачкалу.
0: Ну, ты бы рекомендовал себе в Хасаюрте рассматривать покупку квартиры?
1: По-моему, почему нет? Почему я должен был не рекомендовать?
0: Нет, мы же ничего против Хасаюрта, абсолютно. Ага. Я считаю, прекрасный город. Я с точки зрения, например, почему Махачкала?
1: Махачкала – столица.
0: А.
1: И больше вот элементарно, я, допустим, почему я переехал в Махачкалу? Каких-то мест выйти вдоль пляжа погулять, парки, ресторанчики, еще что-то, вот развитие. Почему-то я захотел Махачкалу. Сейчас вот приезжая на выходные в Хасаюрт, Хасаюрт облагораживается.
0: Вот, же я
1: сделали
0: об этом.
1: Там сквер, там аллею, там. И я вот недавно гулял вечером. Прекрасное место, прекрасный город.
0: То есть, понимаешь, вот то, что Махачкала там столица, я опять же, по точку зрения, почему я так говорю, для меня представление Махачкала – это движ весь здесь.
1: Да.
0: То есть люди сюда приезжают, да. Почему? Потому что, ну вот здесь вот…
2: Ну, все, как все ездят, большие мегаполисы. Та же самая история.
0: Поэтому
2: Махачкала
0: мне...
2: – это центр притяжения Дагестана.
0: Вот, я и говорю, в Хасаюрт чем заинтересовать сегодня можно? Строят. Кто в Хасаюрте? Это, наверное, район, близлежащий там районы, районные, кто-то в районе, с района покупает или как? Ну, это риторический, может, для тебя
1: местные.
0: Вопрос, но...
1: Ну, как бы, знаешь, в Дагестане вот вопрос, кто покупает, у нас вообще нет проблем с демографией.
0: Абсолютно.
1: То есть мы развиваемся и у себя в городах, и у себя в регионе, и кому покупать, там хватает. Их всегда хватает. И в самом городе, и близлежащем.
0: Друзья, Джамал Баракала, за беседу.
1: Афика Баракала.
0: Надеюсь, мы с Варухом и с тобой хоть немного прояснили картину сегодняшнего дня на рынке недвижимости и принесли какую-то пользу нашим слушателям. Ну, хотя бы настроение в чем-то подняли. Даже
1: надеюсь,
0: это уже
1: да.
0: Благо. Опять же, вам успехов.
1: Взаимно.
0: Тебе лично успехов желаю.
1: Спасибо большое.
0: В твоей карьере. Надеюсь на частые встречи. Вне эфира, в эфире.
1: Поэтому очень на это надеюсь тоже. Я всегда рад с вами пообщаться, посидеть, попить чай.
0: У вас в офисе вкусный чай бывает.
1: Пожалуйста, приходите, мы вас хоть каждый день готовы видеть. Ну, в общем, мы открыты. И для наших слушателей, и для вас. Кадырова, 46.
0: Друзья, Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов – риэлторы рынка недвижимости Дагестана. За вопросами о том, у кого покупать безопаснее и выгоднее, обращайтесь к нам. С вами была «Территория сделки» на радио «Диалог ФМ». До новых встреч. Ассаламу алейкум.
3: Алейкум. «Территория сделки» – передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово, проверяйте факты. «Территория сделки» на «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Электроснабжение временно ограничат в населенных пунктах Бабаюртовского района Дагестана 16 и 17 сентября из-за плановых работ на энергообъектах. Плановые работы проведут специалисты филиала ДГЭнерго для повышения надежности и качества электроснабжения. Временное ограничение в Бабаюртовском районе согласовано с местной администрацией, вводится с соблюдением требований безопасности. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин и министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов почтили память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебного долга. Накануне они возложили цветы к мемориалу славы в Махачкале. Около 1000 сотрудников потребуется для работы для нового производства предприятия АО «Промстройкомпании» в Дагестанском Каспийске. Общая кадровая потребность предприятия оценивается примерно в 1000 человек. Из них около 900 специалистов будет занято непосредственно на производстве. Еще от 50 до 100 сотрудников составит административно-управленческий персонал. На временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин в преддверии Дня единства народов Дагестана наградил представителей сфер образования и здравоохранения. Церемония состоялась в Махачкале. Обращаясь к педагогам, руководитель региона подчеркнул значимость их профессионального труда в формировании будущего поколения. По его словам, школа не только дает детям необходимые знания, но и способствует составлению личности. Ну и накануне Федор Щукин вручил заслуженной артистке России, народной артистке Республики Дагестана Жасмин почетный знак Дагестана за милосердие и благодеяние. Награда стала признанием ее значительного вклада в оказание помощи жителям Дагестана и развитие социальной инфраструктуры. Как отметил руководитель республики, Жасмин и ее супруг направили 500 миллионов рублей на поддержку дагестанцев, которые пострадали от стихийного бедствия еще весной этого года. В России с 2024 года до сентября этого года на 16% выросло число многодетных семей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 до 3 миллионов рублей. Этому поспособствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, который включает маткапитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса жильем. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания Республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Эмисией Амировой на Диалог FM.
1: Приветствую, друзья! В студии работает Эмисия Амирова и в эфире проект «Голос добра», который рассказывает вам, дорогие земляки, о тех благотворительных проектах и благотворителях, кто действует у нас в республике. В этом году фонд «Чистое сердце» отмечает круглую дату. 15 лет как команда фонда помогает обратившимся с разными жизненными ситуациями, помогает решать свои вопросы. Направлений очень много. Ни одна беда не остается без внимания. И сегодня к нам в студию я пригласила подопечных фонда «Чистое сердце», которые хотят поделиться своими жизненными историями. Знакомьтесь, мамочки особенных детей Марьям Шарапутинова и Рисалат Османова. Здравствуйте.
2: Саламу алейкум.
3: Ва алейкум салам.
1: У каждой из вас своя жизненная история. Хотелось бы подробнее услышать. И, Марьям, давайте с вас начнем.
3: Ну, с чего начать? Начинается моя история. Жила себе, никого не трогала, на работу ходила, с работы приходила. И, ну, я жила одна с дочкой, и чтобы была семья, и вышла второй раз замуж. У мужа тоже от первого брака две дочери и моя дочь. Мы вместе жили, снимали квартиру. И, в общем, так получилось, что на УЗИ мне говорят двойняшки. Я в шоке. В общем, я не ожидала. Ну и радостная такая немножко с гордостью ходила, что у меня двойняшки. Все. И бац, на 30-й неделе отходят воды. И я на тот момент и работала, и вышла в декрет, и через неделю у меня воды отходят. В общем, больница. Экстренно меня везут на Кесарево. Я вот прям помню эти слова. Экстренно, Кесарево. В общем, прооперировали. Да, прооперировали, вытаскивают. 1,7 кг, один, второй, не кричали даже. И они выжили. И я помню вот эти моменты в роддоме, в реанимации. Я говорю: «Всевышний, оставь, говорю, мне их». Я просила очень. И, в общем, реанимация. Выжили два месяца в ОПН. Не сталкиваясь с такими страшными словами, спастический тетрапарез, мне пишут диагнозы, я не знаю, это что такое, а оказалось, это ДЦП. То есть ДЦП я знала, а другие формулировки для меня были не страшны. И врач, который в ОПН был, он смотрит на меня с таким жалостливым лицом, и он не знает, как мне объяснить, он мне говорит культурно, мягко: «Ну, твои дети будут с задержкой». То есть я понимала, ну, задержка, значит, поздно пойдет, поздно встанет, поздно все будет делать. Я такая сильная, я справлюсь, я буду делать, я все это. Но он даже не сказал слово «инвалид», а это же уже другое. И, в общем, все пошло-поехало. Больницы, центры, реанимации, лечение, фонды, сборы, отчаяние. Пока ты этот диагноз поймешь, примешь, и это все, пока ты пройдешь, это проходит немало времени, и опять-таки помощь людей. Мне в моем случае повезло, что есть вот эти всякие группы в WhatsApp. Ну, когда я начинала, все тогда особо не было, но я ходила, спрашивала, как-то я попала, вот я просто сейчас вспоминаю, как я попала в фонд «Чистое сердце». По-моему, я куда-то обратилась, в какое-то министерство труда или образования, что-то. В общем, кому-то я попала, и он меня привел к Месиду. На тот момент они были, по-моему, на Ермошкино, их фонд был. И она мне говорит, что мы как

0: бы пока начинаем, и, а у меня такие планы: Германия, туда, Китай, в общем, ну как бы вытащить детей, все мысли, все этот, и пока у нас нет возможности. И потихоньку, ну, они меня взяли подопечной в свой фонд. Когда были тяжелые моменты, я обращалась к ним реально за продуктами, за помощью. Несколько раз помогали на реабилитацию. Я сама вела сборы. То есть где-то до 10 лет я пыталась мальчиков поднять на ноги. То есть цель поставлена была, и я шла к цели. Я не насмотрела ни на что, шла просто. Мне надо поставить детей на ноги. Как, что, я шла, просила, сборы вела, разговоры были, но все равно я шла к цели. Но где-то уже к 10 годам я вижу, что уже все. Я вот бьюсь, нету динамики. То есть вот на каком они были в состоянии, такие же и остались. И теперь я понимаю, что мне нужно уже создать условия для выхаживания этих детей. То есть уже все, я нужно было принять их и уже дальше выхаживать. И опять уже я просто вот села и попросила Всевышнего: «Аллах, говорю, помоги». И пошла в фонд «Чистое сердце», пишу Жасмине. Жасмина, говорю, у меня, говорю, такое положение, говорю, я не могу. Помогите. И, в общем, на тот момент там маленький участок был, я искала жилье, смотрела в Семендыре, там, тут. И Мисиду у меня, вот, я с ней разговаривала, она говорит: ну, ты понимаешь, говорит, дом строить, говорит, это как бы, ну, нелегко. А я на тот момент не знала, что это такое. То есть, если я не знаю, я иду к цели. И если бы сейчас я бы это затеяла, мне было бы страшно. Но на тот момент я не знала. И Мисиду говорит: давай, говорит, попробуем. И они открыли сбор. И, в общем, а мне повезло, что когда сбор открылся, вот этих подорожаний резких не было.
1: Еще не было.
0: Да. И были там свои, кое-что собирала денежки. И, в общем, сбор открыли. И мастер попался мне хороший, и сбор попался. И как-то все само как-то по маслу пошло. И я так поняла, что это было мое. И вот так вот.
1: На тот момент мальчикам было 10 лет. И вы приняли решение, что вам нужно на земле жить. Для того, чтобы создать для них условия.
0: Ну да.
1: Относительно самостоятельные, да? Чтобы, ну, автономно, не нужно было прибегать к посторонней помощи.
0: Да, сделать для детей доступную среду. У нас эти дети с ограниченными возможностями, к сожалению. И оба они у меня сидят в колясках, не сидят самостоятельно, то есть без поддержки они не сидят. Опоры в ногах нет. Один мальчик более-менее может объяснить то, что он хочет, и то на бытовом уровне. Планшетом может немножко управлять, а второй мальчик очень тяжелый. Он не видит, у него сопутствующие еще диагнозы, ему не подходит еда, у него язвы, эрозии, гастриты. Очень тяжелый мальчик. И вот приняла решение, что им нужно сделать условия, чтобы как-то жить дальше. Уже жить просто.
1: Спасибо, что поделились. Рисалат, расскажите вашу историю.
2: Ассаламу алейкум всем. Мы, наверное, все мамы с такими особыми детьми, у нас почти одна и та же история. У меня в 40 лет это первый ребенок. Я очень долго ждала Умку. И Всевышний вот дал мне ее, милость моя от Всевышнего. Вот тоже, как всегда, кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает. Я сама родила, как бы сама поднималась с ней. Моей Умке уже 13 лет. Вот тоже очень тяжелый диагноз. Она самостоятельно не сидит, не держит голову. Тоже кушать очень тяжело. родила ее вообще тоже кесарево. У меня было очень сильно поднялось давление, и досрочно вот кесарили. Она была у меня 830 грамм. И тоже от роддома ЭПМ там месяц пролежали, все. И тоже вот так как удар был очень сильный.
1: Угу.
2: Для меня, что ребенок такой особенный, и что вообще-то сначала мне вообще сказали, что ребенок, ну, откажитесь, это ребенок не ребенок, от него вы просто замучаетесь, сделаете себе как нового ребенка, но этого ребенка очень тяжело. И этот, я говорю, раз столько я просила, и Всевышний дал мне ее, я как бы не было, это моя кровь, моя плоть. И вот так мы уже 13 лет. Врачи, даже вот когда было 3 года Умке, сказали, что она самая долгая, ну, ей 5 лет. Вот, сейчас моей Уму Курсум уже 13 лет. Вот, первая коляска у нас была от чистого сердца. Я помню, как девочки с шариками, со всеми этими, со всей командой. Тогда было Умке 3 года. Вот, они пришли к нам. Вот с тех пор, уже на протяжении 10 лет, вот мы с чистым сердцем и фондом «Тут добро», вот, за что я обоим фондам очень сильно благодарна. Каждый раз помощь, реабилитации, все. Вот, алхамдулилля, низкий поклон, что мы не брошены, все равно мы, у нас какая-то поддержка. Вот, и на реабилитацию.
1: А с какой частотой, Рисалат, вы нуждаетесь в реабилитации?
2: Знаете, вот говорят, что вот, ну, ДЦП — это тяжелый ребенок, зачем ей помощь? Он и так не пойдет, не побежит. Вы знаете, у каждой матери есть внутри надежда, что Всевышний творит чудеса, она может вот что-то сделать, мы это не знаем. Вот я скажу, вот почему. Потому что ребенок, да, мы, наверное, где-то в глубине души чувствуем, что он не пойдет. Но если мы не проходим эту реабилитацию, я, например, в своем ребенке, вот у него гипертония, тяжелая форма, она сама не глотает, она сама не кушает, она сама не сидит. Но если мы пропускаем хотя бы одну-две реабилитации, которые мы должны проходить каждый месяц, ребенок скручивается, ее невозможно купать, невозможно кормить, невозможно просто даже на кресло ее посадить. Поэтому мы вот как бы не было, как бы тяжело не было, мы вот
1: вынуждаетесь ежемесячной
2: реабилитации. И вот говорят, вот есть у нас вот такие реабилитационные, вот, которые бесплатные. Вот бесплатно моему ребенку, например, 25 минут массаж, ее даже просто на кушетку посадить не расслабишь. Вот, например, да. Вот мы ходим в центр уже 7 лет, ходим мы вот в центр «Чемпион», например, да, там вот эти приезжие эти, у них час и 20 минут идет массаж, и спокойно мой ребенок расслабляется, и я вижу результат своего ребенка. Я потом месяц спокойно, мне легко с ним справляться, как бы тяжело не было. И вот так обращаемся. И я до 10 лет с Умкой жила в полкомнате, можно сказать, вот без ремонта, без ничего, потому что я жила на ее пенсии, у меня ниоткуда помощи не были. Я поднимала одну Умку, и вот благодаря вот чистому сердцу и фонду «Тут добро» я приобрела жилье. Вот, алхамдулилля, сейчас свое жилье и...
1: Надеюсь, это первый этаж?
2: Первый этаж. Первый этаж, и низкий поклон, и огромное спасибо, что всегда есть поддержка, всегда можешь обратиться, и ни разу не было, что ни в чистом сердце, ни там, что мой этот был отказом, вот всегда. Например, на сегодняшний день я могу сказать, что я не беру продукты, можно сказать, не беру мясо, но постоянно есть очень большая помощь.
1: Угу. А вам, Мариам, с какой частотой нужно проходить реабилитацию? Мальчикам.
3: Ну вот, как озвучила Рисалат, ежемесячно. Но поскольку их у меня двое, мне тяжело, мне приходится всегда нанимать няню. И я из-за безысходности я уже ложусь в государственные реабилитационные центры, делаю по 2-3 процедуры одному, 2-3 процедуры другому. У нас есть реабилитационный центр «Надежда» на берегу моря, я ложусь туда. Так как папа этих детей вынужден работать не только на нас, и на другую семью, и наши финансы, наша пенсия не хватает на частной реабилитации. И частная реабилитация, опять-таки, это транспорт. Нужно этого ребенка посадить в машину, высадить в машину физически. Уже мне это само делать тяжело. И я больше ложусь, где можно просто лечь на госпитализацию и не выписываюсь. Я прохожу там реабилитацию, ну, в год 3-4 раза по моим возможностям. Желательно вообще, мне как бы моя мечта, я хотела бы, чтобы к нам домой приходил специалист и занимался с ними, если это есть возможность, но пока... Все зависит от финансов.
1: Минимальная жизненная необходимость 3-4 реабилитации в год.
3: Это минимально, каждому ребенку. Минимум. Это минимум. Необходимо каждый месяц, через месяц практически их разминать. Это, знаете, вот ДЦП, я как поняла, это как пластилин. То есть, если ты его не трогаешь, он крепкий. Если ты его разминаешь, он становится мягким, эластичным. И вот так же наши дети. Мы их разминаем, они расслабляются. Опять-таки, это тонус. Если мы их не разминаем, у детей начинают болеть мышцы, кости, руки. То есть это болезненное состояние, если его не трогаешь. Без конца нужно реабилитировать. Логопеды, массажи, ЛФК желательно. А там уже операбельно, кто, какой ребенок, в каком состоянии. Я хотела сказать просто еще, знаете, одно, что вот эти фонды вот, нас просто... вытащили, я не знаю, как сказать, от смерти, что ли, спасли. Вот мы на грани такого состояния были. Я реально вначале просила: «Аллах, забери уже этих детей, я не могу, я не выдерживаю». Были такие срывы. Ну, когда были маленькие и не плакали, они плакали, вот черепное давление, вот эта жидкость в голове. И когда уже нам люди помогали, и особенно нужна поддержка людей, не нужно прятаться. И вот эти фонды, они, считай, нас просто... Вот меня спасли, меня вытащили, мне дали жизнь. Я сейчас просто живу намного спокойнее. Моя нервная система успокоилась. Я знаю, что даже если меня не станет... За детьми будет уход, и будет где этот уход произвести. Ванну им создала, пандус есть, кухня для них, в колясках они дома передвигаются. Мне сейчас просто спокойно. Низкий поклон чистому сердцу, Надежде, вот, который тоже мне помогал. Вообще всем благотворительным фондам, они играют немаловажную роль в жизни нуждающихся людей. Честное слово, вот сейчас вот мне скажи, забери у меня все мое, вот эти дом, там, машину, все заберите, но только дайте здоровых детей. Я пойду работать, я буду работать. Мои мальчики сейчас могли бы заканчивать 9 класс. Покупала бы им белые рубашки. Самые нелюбимые праздники, мне кажется, это 1 сентября мои. Когда все дети утром встают с цветами, бегут в школу, а мы сидим в колясках и... С грустью, с тоской все равно немножко тревожно бывает. А так все равно вот эти фонды нас просто спасли. Огромная есть у них значимость для нуждающихся людей.
1: При возникшей ситуации какие были вами предприняты первые шаги? И как вообще эта процедура происходила? Вы сказали, что была потребность создания некой адаптивной среды, окружения для деток. И это же не в одночасье произошло?
3: Да, постепенно шла эта мысль. То есть, изначально мы жили на 5-м этаже на квартире.
1: То есть, будучи вот с такими детками, вы жили на 5-м этаже?
3: Да, то есть там предоставлялось жилье. И я, когда они были маленькие, я их брала как котят.
0: за подмышки и спускалась такая довольная.
1: То есть сажала, была возможность.
0: Коляски сажала, все. Год, два, три дети растут. Я уже что делала? Во дворе ребята проходят, посторонние. Мы кричим: «Ребята!» Они такие: «Что? А, помогите!» И один мужчина, парень, берет ребенка, поднимает наверх. Пока я со вторым поднимаюсь, тяжело, они уже спускались, помогали второго поднять. Но одна ситуация возникла. Я доверяю людям. Я вообще,
1: с открытым сердцем.
0: Да. И такая ситуация произошла. Парня позвала, а у меня Загидик разговаривает, и он уже знает, что мама сейчас буду звать. Он такой: «Ребята, ребята, помогите!» кричал. В общем, я позвала вот так парней, поднял он, я им давала ключи от квартиры. Они открывали, сажали детей в комнату и спускались. А на тот момент я тесто замесила и сняла кольцо. И, короче говоря, украли это кольцо. И вот как-то мне так стало обидно. Блин, ну как так? Ну ты же такого ребенка поднял. Зачем тебе это? А это была мамина память. И вот, может быть, то и сподвигло уже что-то думать. Пятый этаж – это не дело. И, по-моему, в 2000 году я обратилась в Боршо. И я, знаете, вот я уже 10 лет ребенку, я поднимаю и иду такая. Я говорю: «Марьям, чуток потерпи. Чуток потерпи, уже это закончится скоро». И вот с такими мыслями все-таки Всевышний Аллах дал надежду, что ли. Вот эта надежда меня давала силы, что ли. Я поднимала их на пятый этаж, сажала, спускала. Дети сутками дома, и вот они любят сесть в коляску и просто кататься, смотреть на все. И моя нервная система успокаивалась, и ихняя. Но вот этот вот этап, пятый этаж вверх-вниз преодолеть...
1: Очень тяжело.
0: Да, но мы делали это. Видимо, я еще замечу, скорее всего, Всевышний Аллах дал любовь матери, любить этого ребенка. Без любви этих детей мы не выходили бы. Из-за этой любви материнской, скорее всего, мы идем на все.
1: И тогда вас эта ситуация сподвигла на то, чтобы именно решить вопрос постройки своего пространства.
0: Ну да, уже как бы это шло.
1: Сколько времени строительство длилось?
0: Маша Аллах, быстренько мастер попался, он вырыл ров.
1: Угу.
0: Потом быстренько деньги, когда выделились, залили фундамент. Месяца два стоял фундамент, и где-то в ноябре пошли стены.
1: Угу.
0: И в следующем году, где-то в 22-м году я заселилась. В 20-м году началось все. И вот потом пошел резкий скачок цен.
1: А вы уже успели?
0: Я уже как бы жилье, условия для жизни немножко создала. И подняла каркас, и потом обратилась уже в другой фонд «Надежду». Они мне установили окна, кафель, сантехнику, двери, что у меня не хватало для житья с этими детьми.
1: То есть
0: детьми.
1: Силами двух фондов вы обустроили, да, свое жилье.
0: Да.
1: Похожая ситуация, да, Рисалат? У вас тоже два фонда.
2: Вообще, да, у меня вообще сказка была. Вот,
0: так хорошо сказала.
2: Вот клянусь, я на сегодняшний день, как вспоминаю это, я 12 лет, короче, вот это. Да, жила вот в этой полкомнате. Марьямка знает, она приходила ко мне, какая квартира была запущенная. И этот мой хозяин, он никогда не поднимал цену. Она была 12 тысяч. И мне все равно очень тяжело было. Все равно с таким ребенком на такси туда, на такси сюда. Все равно это очень так ухождало. И вот. И я обратилась к Патимат. Первый раз, вот я говорю, хотя бы одну комнату, хотя бы общежитие, полкомнаты я хочу, вот,
1: чтобы не на квартире.
2: Чтобы не на квартире, угу. Потому что все-таки соблазнился мой хозяин, когда вот начали туристы ездить, он мне сказал освободить, где я жила 11, почти 10-11 лет, еще до рождения Умки я снимала и работала эту комнату. И начался сбор, там потихоньку собиралась сбор, она мне сначала открыла на 1 миллион сбор. Потом я обратилась чистое сердце, я говорю, если какая-то помощь будет, вот так собирает, она может только вот на такую сумму собрать. И все, больше разговора не было с чистым сердцем у меня. И вот был Курбан месяц, вот. И мне мой хозяин дал 3 недели освободить эту квартиру. И собраны были в пакетах вещи, и я искала хоть куда-нибудь перейти на время, и искала, что хотя бы за это 1 000 000 что-нибудь найти, но там было безрезультатно. И Фатима, короче, сказала, давай на еще 1 000 000, потому что тот сбор быстро закрылся. И давай, говорит, еще 1 000 000, больше, ну, вот это только можем, короче, сделать. И теперь ко мне приходит утром смс-ка. Салам алейкум, сестра, мы хотели бы проведать девочку. А так часто бывает, что она у меня прославленная, и там, и тут, и помощь, алхамдулилля, вот хорошие, добрые люди, без них мы вообще никто и ничто, можно сказать, без этих фондов, без этих добрых людей, которые вот жалеют, которые какую-то помощь вносят. И получила утром 8:30, 8:30 такой смс-ку, а я без конца искала вот жилье, что-нибудь, чтобы перейти. И я говорю, вы можете до часу прийти? Вот в час мне надо уходить, говорю. И он сказал, хорошо, сестра, написал без личных разговоров. Потом ровно в час, как сказали, он говорит, я подъехал. И открывая дверь, ко мне заходит 1 человек, 2 мужчины, 3 мужчина, 4. Их было, кажется, 4 или 5. Я на сегодняшний день точно даже не знаю их. Посмотрели, с ребенком поиграли, вытащила документы, ознакомились. Ну, какая вам помощь нужна, мы хотели бы вам помочь. Один из них разговаривал. Я говорю, ну, честно сказать, фонды помогают, там мясо, продукты, еще один ребенок, и я, мы кушаем, и это мне это хватает. Единственное, у меня помощь, вот когда бывает, например, коляска, там что-то такое нужно. Ну, лекарства, говорю я, мы, получаем, как это называется, Мария, бумажки, рецепт. И я говорю, так, только вот реабилитация или вот такая помощь нужна. А почему, говорит, у вас пакеты собраны? Я говорю, так хозяин, говорю, сказал, чтобы, ну, освободить квартиру. Я говорю, у нас 1,5 миллиона с этим фондом собрано, говорю я. Вот так, короче, если вы можете мне, я сказала, я не хочу, ну, этот, чтобы беспроцентно, если вы можете мне помочь, такая ситуация у меня, я бы хотела приобрести свое жилье. Был разговор. Ничего не сказали, хорошо, до свидания, попрощались с Умкой. Умка им показала, что она может, что не может. Они ушли. И через минут, наверное, 7-8 опять кто-то постучался. И один из них сошел, он говорит, Рисалат, мы, говорит, совсем решили, говорит, поговорили, говорит, и решили, что у нас есть вот 3,5 сумма закята. Мы взяли ваш номер чистого сердца. Вот, мы решили эти деньги отдать вам, чтобы вы имели полноценную квартиру. Я не знаю, я, наверное, сознание чуть не потеряла. Там я то плакала, то смеялась, себя не проходила. И вот так, короче, мы приобрели жилье. Полностью 2 миллиона собрал тут добро. Благодаря чистому сердцу и этим до сих пор в своих дуах. Эти ребята вот, они нам помогли вот приобрести двухкомнатную полноценную 50 квадратов жилья. И мы, алхамдулилля, уже 3 года живем в своем жилье.
1: На тот момент Марьям, Рисалат, до этой ситуации у вас было какое-то пересечение с благотворительными фондами? Вы вообще знали о том, что существуют, ведут такую работу? Или пока вот жизненная ситуация не возникла, вы не имели представления о фондах?
3: Конечно же, нашим детям, моим по 14, Умке 13, это столько лет, без фондов мы, конечно же, не смогли бы ни реабилитацию, ничего практически за свой счет сделать с нашими пенсиями. Конечно же, мы...
1: И дети, наверное, 24/7 забирают ваше внимание.
2: Это да, мы с Марьямкой очень долгое время вместе, да, пока дети так не выросли, ее, пока она могла с ними справляться, мы и в Астрахани, и в Краснодаре, мы везде вместе. Ну,
3: опять-таки, вот благодаря этим фондам просто...
2: Ходили на реабилитацию.
3: Я сейчас просто такая вот спокойная, я просто сейчас... Вот сейчас я занялась собой, своим здоровьем. Опять-таки из-за этих стрессов получила сахарный диабет. И сейчас вот буду брать направление на капельницы.
0: вот сейчас я спокойно могу заняться собой, своим здоровьем, благодаря тому, что я уже сделала максимально, я считаю, что я сделала максимально для своих детей, сделала условия для среды, то есть у них есть бассейн, я поставила, огородик, воздух, навес там есть у них, вот. Приобрели худо-бедно старенькую машину, мы сейчас вот их возим. Они очень любят кататься, вот они успокаиваются. И то, что вот они довольны, и то, что у них, ну, сделала все максимально, что могла, благодаря фондам.
1: А вот та реабилитация, которую вы получаете, она в основном в Дагестане или вам нужно выезжать?
2: Вот на сегодняшний день, например, я... Вот до 10 лет совмещала, то ездила за пределы Дагестана, то здесь. А сейчас, например, у меня со здоровьем, у меня гепатит, у меня уже везде, где можно было выйти вены, мне очень тяжело поднимать 13-летнего ребенка, поднимать это все делать. На сегодняшний день я прохожу реабилитацию платно вот в реабилитационном центре «Чемпион», например.
1: Не выезжаете?
2: Не выезжаю. Ну, что постоянно, конечно, на такси. Туда, обратно, там. Ну, также вот, конечно,
1: то есть в идеале, конечно, выезжать хорошо бы было, если бы позволяло здоровье.
2: Да.
0: Финансы и здоровье.
2: Финансы и здоровье. Там квартиру приходится снимать, например, если там в центре. Не предоставляется,
0: нет, вообще вот в идеале, если бы у нас в Махачкале были такие центры, которые можно было бы заселиться на пару месяцев, было питание, чтобы мы не готовили сами, чтобы детей кормили, и мы ходили на реабилитацию. В идеале, если бы на месте, нам в республике были бы такие частные или платные, или государственные центры, чтобы мы, не выезжая, делали бы эти реабилитации здесь у нас.
1: Лечение получают дети, но, наверное, в реабилитации мамы нуждаются. Я вот слушаю вас и понимаю, что вот не железные же.
0: Да, мы уже все, мы выдыхаемся. Вот сейчас реально нам, мы иногда просим, что-нибудь сделайте, да, для мам. Вот какую-то терапию, чтобы мы немножко успокоились, шутим, просим. Но опять-таки...
2: 24/7.
0: Даже 25/7.
2: Клянусь, вот с этим ребенком, да, ну,
0: мы живем ихней жизнью,
2: да.
0: Мы живем для
2: жизнь,
0: них.
2: Это ихняя жизнь.
0: Мы жуем еду. Вот извините, да, вот ребенок мой, он не может сам глотать, жевать, он не может сам в туалет сходить. Это клизмы, это лекарства, это все. Мы и уже мы понимаем, что когда он хочет покакать, целый день мы их выслушиваем, их не этим, если вот один разговаривает, и он, я говорю, твои приказы, говорю, я только выполняю, говорю. Он говорит, я король, говорит, мама, делай. И не можешь и не сделать. Опять-таки, любовь. Без любви этих детей тоже не смогли бы мы выходить.
1: Жизнь готовит нам иногда сюрпризы с последствиями, с которыми сложно справиться самостоятельно. Проект «Голос добра» нацелен на примерах рассказать вам, дорогие слушатели, что безвыходных ситуаций не бывает. Нужно просто не отчаиваться и искать выход. Людей, готовых прийти к вам на помощь, достаточно вокруг. Только не молчите и не отчаивайтесь. В студии работает Аймисия Амирова, и я повторяю, это программа «Голос добра». А можно спросить, как вы оцениваете работу фонда «Чистое сердце» в целом?
0: У фонда «Чистое сердце» очень огромный обхват работы. Они ведут не только реабилитацию, ну, помощь реабилитации детям. Там идет и продуктовая помощь. И вот сейчас в связи с этими потопами, в общем, они максимально возможно, то, что они могут сделать, они и Палестине, и отправляют. Мы смотрим их ролики, очень огромный труд и большую работу выполняют сотрудники фонда, сам фонд вообще в целом. Вот это не просто как бы фонд, а он, ну, очень даже и масштабный, поэтому реально кто нуждается, и никогда не было у них отказов, просто им огромное спасибо.
2: Что добавить, Мариам сказала все. конечно, они молодцы. Я прям с такой душой смотрю, когда выставляются ролики, когда у нас в Дагестане был потоп. Вот как они отправляются, вот эти столько грузов. Просто низкий поклон и огромное спасибо чистому сердцу за все, за таких матерей, как мы.
3: И вот я перебью, не зря вот это вот у них название этого фонда, оно реально «Чистое сердце». Вот само название фонда, оно отвечает за свой фонд «Чистое от души».
1: А вот пока вы взаимодействовали с фондом, что вас впечатлило в этой работе? И в целом вы уже на протяжении долгого периода сотрудничаете, общаетесь, на связи?
2: Знаете, вот что всегда встретят радостно, выслушают тебя, вот никогда не скажут, что там подождать или что-то, вот максимально постараются тебе помочь и помогут всегда.
3: Да, не было отказов. Сейчас, когда уже свое жилье приобрела, я стараюсь, я говорю, все, говорю, девочки, я не ваша подопечная уже. Я хочу вашим быть другом. И вот недавно приглашали сотрудников фонда домой на новоселье. И была настолько теплая обстановка. Считаю, что как родные люди уже. И просто, да, вот я говорю, я не ваша подопечная, я ваш друг. Но все равно они помогают. Уже сами даже вот звонят, Марьям, если нужно, детям мясо. Вот так. Все равно нас не забывают.
1: А как изменилась ваша повседневная жизнь после того, как решился ваш жилищный вопрос, и вы у себя дома стали жить?
2: Это просто, я не знаю, как это сказать, это просто, это вдох, вздох, вот вздох, вот вышло. Вот не скажет никто, иди там, выходи с квартиры, или там у тебя время оплатит, а это 30 тысяч, 32 тысячи пенсии, куда 13, туда 13, на дорогу надо, на лекарства надо, что, как. Я спокойно сплю. Хоть мало, но я спокойно сплю. И благодарна это обоим фондам.
3: Это вот наша нервная система. Да. Мы спокойны. Вот даже мы разговариваем сейчас спокойно, без всякой боли, да. без тревоги. Вот просто вот они нас спасли.
1: С особенными детьми жить на квартире и постоянно быть в состоянии, что тебе могут сказать,
2: да,
1: выселяйся.
3: Да.
2: Это очень тяжело было. И, наверное, сколько бы ни сказала, сколько бы ни говорила, огромное спасибо фондам, всем фондам, всем.
1: Да. Финансово стало легче, Марьям?
3: Ой, финансово все равно потребности все равно растут.
1: Дети растут?
3: Дети растут, и лекарства дорогостоящие, питание специальное. Вот у меня один мальчик на спецпитании. Ну, подгузники, коляски, все нам стараются выдавать. Ну, вот все равно финансово легче стало. Ну, опять-таки, была бы эта пенсия у нас побольше. То есть, как мы хотим кормить детей, положено, вот по
1: их необходимо,
3: как
1: по необходимо, диагнозу.
3: Мы все равно где-то экономим, где-то что-то не купим. Ну, грех, конечно, жаловаться сейчас. Но как бы укладываемся, стараемся уложиться. И это если не делать реабилитацию, чисто на питание, мне кажется, эти деньги уходят. И то.
2: Ну да, это получается пенсия на двоих. У меня пенсия на двоих. Да, получается.
3: Да.
2: Ну, все равно, если бы самостоятельно ни группы, ни сборы, ни помощь с посторонних людей и фондов, просто я...
1: А у меня вопрос к вам обеим. Что бы вы хотели пожелать людям, которые оказались в похожей ситуации, которые столкнулись с такой же проблемой?
2: Вы знаете, когда первый раз у меня полтора года было девочке, когда еще пенсию не назначили. И я с этим маленьким ребенком на квартире, да, мне было очень тяжело, я не могла справляться. И я ходила первый раз, вот, что такое фонд, и мне кто-то посоветовал, я ходила в Инсан. Обратилась в Инсан, я ходила туда 3 дня и уходила обратно. Мне было очень тяжело пойти туда просить. Я сейчас говорю, обращаюсь таким матерям, таким людям, у кого горе, у кого так случилось, вот не надо стесняться. Вот честно, вот я, например, сегодняшний день держу своего ребенка, и я жива, и вот это все, это благодаря то, что я обратилась с фондом. Вот то, что я имею вот от них. Алхамдулилля.
3: Я хочу сказать, в свою очередь, если ты оказался в такой ситуации, в первую очередь попроси в душе у Всевышнего Аллаха. Аллах тебя не оставит. Ведь все то, что нам дают, это дают нам Всевышний Аллах. И я первое время очень тяжело это все переносила, и потом поняла, что это все-таки от Всевышнего Аллаха. И Он дал мне эту проблему. В то же время, через фонды, Он мне помог, Всевышний Аллах. Я считаю, что это все, что у меня есть на данный момент, идет от Всевышнего Аллаха. Если вы нуждаетесь, не бойтесь и попросите. Один откажет, другой откажет, четвертый, пятый поможет. Мир не без добрых людей. Не прячьтесь в себе и не губите себя. Выходите в люди, общайтесь. Что-то... У меня, знаете, какой принцип? Всевышний говорит, ты иди, говорит, а я тебе помогу. В общем, идите и не бойтесь. Верьте во Всевышнего.
2: Очень много... Есть такие ситуации, да, что таких детей прячут. Я, например, как бы мне тяжело ни было, неделю один раз хожу с этим ребенком в кафе, да, чтобы это вот не настолько, что ты там поела или посидела, что ребенок какая-то вот прям рада, что он этот. Есть многие, которые прячут вот детей.
3: Ну,
2: да,
3: есть люди выводят. Тоже, они не все понимают.
2: Не все понимают.
3: Да, на наших детей, вот я тебя перебиваю, мы часто собирались группами, мы вывозили детей, мы в кафе садились, собирались, скидывались, кормили детей, мы выводили их. Но последний раз наш выход, на нас просто смотрели, и не знаешь, как воспринимать уже. Вроде бы иногда игнор бывает, но иногда вот эти взгляды жалостливые или им интересно, они раздражают, и уже мы... дома собираемся.
1: А как должно быть вот в нормальном, адекватном обществе? Как должно быть, когда такие дети, а их надо социализировать, да, они должны выходить в свет?
2: Конечно. Но я думаю, родитель должен объяснять ребенку, что есть такие дети, что бывают такие дети, что такая реакция вот.
1: То есть
2: не
1: родители
2: было.
1: Нормотипичных детей должны, да, с ними разговаривать и объяснять.
2: Обязательно.
3: Вот это тоже одна из наших проблем или боли. Вот идет в коляске, ой, большой ребенок в коляске. И ты так злишься, не знаю, я... Ну, не надо, конечно, так делать. Внутри в себя ты злишься, и хотя понимаешь, что этот тоже ребенок, он не понимает, что говорит. Опять-таки, работа с людьми, и показывать этих детей, людей, и выводить их, и не стесняться. Это тоже большая работа, зависит от родителей, мам, инвалидов.
1: Да. Мамочки особенных детей собираются сами?
3: Да, бываем мы часто, потому что, например, я уже не могу сидеть в обществе людей, нормотипичных детей, они меня не понимают, а мы выйдем вот так вот, иногда мы идем с детьми, иногда мамочки, мы просто болтаем, рассказываем, и мы разговариваем на том термине, который мы понимаем. Угу. ТСР, там, коляски, инвалидные, там, госуслуги, ИПРА. Вот эти все термины мы понимаем, и нам уже, видимо, проще так. Мы собираемся, потому что без этой поддержки, без этого вот...
1: Общения друг с другом.
3: Не то, что даже мамы инвалидов. Обычные люди тоже должны общаться, как вот сидят девчонки. Вот. Но мы стараемся выводить их. Вот. Еще знаете, что хорошо? Есть еще фонды, которые помогают вывозить этих детей. Вот есть... проект «Твори добро с Дианой».
2: «Твори добро с Дианой», да.
3: Вот она нам тоже вот помогает в плане развлечений для детей. Она не боится, она находит машины, она находит волонтеров, сажает нас в машины и вывозит в Сулакский каньон, там главрыбу. Недавно были мы в этом, где-то в каком-то тоже парке, она... музыку включала, наш мой Загид любит музыку, он прям весь на эмоциях. Это, я же говорю, опять-таки фонды.
0: И они не боятся нас вывозить.
2: Да, я тоже в группе нахожусь, их не очень с такой радостью смотрю на клипы, на то, что вот видео, но у меня чуть-чуть проблемы с коляской, поэтому я вот ни разу еще не попала в их эту, ну, радуюсь за других мамочек и за других детей, которые прям нарадоваться не могут, отдыхают, возят их.
0: А спасибо огромное. Тебе коляска что там? Не подходит? Или она не сидит в ней?
2: Она не сидит.
1: И в завершение, что дает вам силы не опускать руки?
0: Любовь, Всевышний Аллах, вера в людей, такие же люди, как вы. Ведь благотворительные фонды – это же простые благотворители, которые делают садака. Люди, простые люди, как мы все с вами. Ваша помощь, ваша улыбка, ваши добрые слова, ваша поддержка, она нас, нам помогает сильно очень.
2: Это просто бесценно. Просто даже можешь пойти поговорить, и тебя выслушают. Это бесценно. Конечно, любовь. Если не любить этого ребенка, ты ни боль не чувствуешь, ни свою болезнь не чувствуешь. Когда ты любишь, берешь и идешь вперед.
1: Особое материнство – это всегда очень личная история, и не каждый готов ее раскрыть. Но именно благодаря таким историям другие родители чувствуют, что они не одни. Сотрудники фондов, педагоги чувствуют, что их труд не проходит напрасно. А освещение этих тем привлекает все большее количество людей к благотворительности, волонтерству, к добрым делам. Спасибо большое, Марьям, спасибо, Рисалат, что пришли сегодня к нам, поделились своей историей, своими эмоциями.
0: И вам спасибо, что вам нас спасибо. Выслушали, нас позвали. Зарядили нас тоже добрыми эмоциями. Вот сейчас вот со спокойной душой мы пойдем дальше ухаживать за своими малышами.
2: Спасибо огромное вам тоже.
1: Это был проект «Голос добра», программа, где мы рассказываем о благотворительных организациях, о благотворителях Дагестана. В студии работала Имсия Мирова, и до новых эфиров.
4: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Голос добра с Эмисией Амировой на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
5: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
6: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
9: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
12: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
13: 15 сентября 1956 года на линии Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Первый регулярный рейс прошел по маршруту Москва-Иркутск. 4570 километров за 7 часов 10 минут. Это было в 3 раза быстрее, чем на прежних поршневых самолетах. Для бизнеса это не просто авиационная новость, это кейс про то, как крупный продукт работает на пиар-инструмент. Ту-104 был не просто транспортом, а символом технологического рывка. Его показывали в кинохронике, о нем писали газеты. Он формировал образ страны как авиационной державы. В бизнес-логике тут простая, но мощная формула. Когда ты выводишь на рынок прорывной продукт, ты продаешь продаешь не только функционал, ты продаешь доверие. Пассажир, который впервые летел на реактивном лайнере, не просто экономил время. Он видел, отрасль умеет делать сложное и надежное. А доверие к одному продукту переносится на всю линейку. Если страна строит такие самолеты, значит и двигатели, и навигация, и наземная инфраструктура на уровне. Сегодня мы называем это бренд-эффектом или репутационным капиталом. Так, один рейс Москва-Иркутск для отрасли – кредит доверия на годы вперед. История Ту-104 напоминает – прорывной продукт – это не только технология. Это заявление рынку о том, что ты умеешь решать сложные задачи. И именно это доверие потом конвертируется в контракты, партнерство и экспорт.
12: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.
14: Когда испанцы пришли в империю инков, они увидели храмы, где золото использовали почти как обычный металл. Для инков золото было не просто богатством, это был символ солнца. Испанцы искали золото, а нашли целую цивилизацию.

0: В Дагестане 13 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Электроснабжение временно ограничат в населенных пунктах Бабаюртовского района Дагестана 16 и 17 сентября из-за плановых работ на энергообъектах. Плановые работы проведут специалисты филиала ДГЭнерго для повышения надежности и качества электроснабжения. Временное ограничение в Бабаюртовском районе согласованы с местной администрацией, вводится с соблюдением требований безопасности. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин и министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов почтили память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебного долга. Накануне они возложили цветы к мемориалу славы в Махачкале. Около 1000 сотрудников потребуется для работы для нового производства предприятия АО «Промстройкомпании» в Дагестанском Каспийске. Общая кадровая потребность предприятия оценивается примерно в 1000 человек. Из них около 900 специалистов будут заняты непосредственно на производстве. Еще от 50 до 100 сотрудников составит административно-управленческий персонал. На временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин в преддверии Дня единства народов Дагестана наградил представителей сфер образования и здравоохранения. Церемония состоялась в Махачкале. Обращаясь к педагогам, руководитель региона подчеркнул значимость их профессионального труда в формировании будущего поколения. По его словам, школа не только дает детям необходимые знания, но и способствует составлению личности. Ну и накануне Федор Щукин вручил заслуженной артистке России, народной артистке Республики Дагестана Жасмин, почетный знак Дагестана за милосердие и благодеяние. Награда стала признанием ее значительного вклада в оказание помощи жителям Дагестана и развитие социальной инфраструктуры. Как отметил руководитель республики, Жасмин и ее супруг направили 500 миллионов рублей на поддержку дагестанцев, которые пострадали от стихийного бедствия еще весной этого года. В России с 2024 года до сентября этого года на 16% выросло число многодетных семей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 до 3 миллионов рублей. Этому поспособствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, который включает маткапитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса жильем. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
1: Салам алейкум, добрый вечер, уважаемые наши радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Соответственно, телефоны прямого эфира для звонков 66-1048 и для сообщений в мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Запоминайте, записывайте. Передачи и темы очень интересные. Ответы, которые звучат в нашем эфире, тоже весьма полезные оказываются для участников дорожного движения, особенно для водителей. Потому что в рамках этой передачи мы разбираем, если грубо так сказать, в двух словах, права и обязанности участников дорожного движения. Вот если у вас возникают вопросы либо проблемы с представителями правоохранительных органов, страховых компаний, либо дорожными службами, вы можете позвонить по телефону, который я уже называл, 66-1048, и сообщить нам о них. А я, в свою очередь, постараюсь, насколько это возможно, квалифицированно ответить на ваш вопрос. Так, ну, начинаем нашу передачу. И по уже, как бы, сложившейся ситуации, традиции, хочется вот о чем спросить у наших радиослушателей. Начался учебный год. Безусловно, количество транспорта на дорогах кратно прибавилось. Вот. Я не знаю, связано ли это с этим или нет, или это может быть просто осеннее обострение, но качество вождения, культура вождения, участие в дорожном движении резко почему-то, по крайней мере, вот в нашем городе Махачкала упали. Я вот прошлое воскресное утро ехал, ну, часов, наверное, 9 было по проспекту Акушинского, вот напротив поворота на детскую многопрофильную больницу, ну, точнее, с верхней стороны, со стороны новой автостанции, в сторону троллейбусного кольца ехал. И вот на этом светофоре остановился, там вот у поворота на детскую многопрофильную, с верхней стороны светофор есть, в принципе, как и с другой стороны. Остановился, секунды, наверное, 3-4 уже горел красный, и слышу сзади такой вот рев, кого-то два истребителя несутся. Посмотрел в зеркало заднего вида, а, кстати, проезжая часть там, ну, не полная еще была, там одна полоса была левее от меня свободная, и полоса для общественного транспорта тоже была свободная. В общем, несутся два рейсовых автобуса, ну, вот там 125 или 4, уже не знаю, ну, вот эти вот «Газели», «Нексты», пассажирские. Несутся так, как не все легковые автомобили смогли бы нестись. Причем видно, что несутся на перегонки друг с другом. Ну, они так быстро пролетели мимо меня, причем пролетели оба на красный свет. Красный свет уже минимум секунды 3-4 горел. Это повезло, что пешеходов не было, которые переходили в проезжую часть. Это раз. Во-вторых, ну, я даже не успел заметить, у них в салоне вообще люди были, они пустые ехали. В общем, на следующем светофоре я специально постарался их догнать и заглянуть в салон. У обоих как минимум половина салона была с людьми. Я, к сожалению, не успел сфотографировать номера этих «Газелей». Но я не знаю, может быть, нас кто-то из этих пассажиров слушает или слышит, которые были вот в этих, потом, ну, вот в этих автобусах, потому что, ну, я сомневаюсь, что вот такую поездку кто-то из пассажиров может так быстро забыть там, за 3-4 дня. Я вот очень сильно к нашим радиослушателям обращаюсь с большой просьбой, если кто-то запомнил номера этих машин и рейсовые, да, вот это было воскресенье, утро, ну, до 10 часов. Ну, водителей не то, что надо лишить прав вот этих водителей, да, я считаю, что их надо отправить на медицинское свидетельствование,

0: плане там употребляли ли они что-нибудь или нет, а в плане проверить их адекватность психическую, потому что, ну, здоровые люди просто на легковых машинах так не ездят по городу. А напомню еще раз, водители управляли пассажирским транспортом, который, в котором были пассажиры. Ну, там, как минимум, наверное, и дети тоже были. И, ну, и неважно, кто там был, в общем, были пассажиры, да. Это же живые люди, кто бы они ни были. Вот я считаю, что этих двух имбецилов, которые за рулем сидели, вот этих вот автомобилей, нужно аннулировать их водительское удостоверение до того момента, пока они трижды не сдадут тест на адекватность. Еще раз хочу обратиться к нашим радиослушателям. Причем, когда они пересекли светофор, один из водителей резко перестроился перед другим автобусом. В результате чего тот, ну, другой автобус ехал по выделенной полосе, само собой, она у бордюра находится. При этом, чтобы избежать столкновения, он был вынужден притормозить и дать, как бы, чуть ли в, ну, в бордюр он не уперся. Если бы он колесом одним на такой скорости уперся в бордюр, то автобус однозначно перевернулся бы с этими людьми. А на такой скорости, если бы он перевернулся, на которой они ехали, там ничего хорошего бы не было ни с кем. Поэтому очень большая просьба к нашим радиослушателям. Если кто-то помнит номера этих автобусов, позвоните к нам в эфир и сообщите. Я, честно говоря, хотел оставить обращение, составить точнее обращение, транспортный отдел там при администрации, который занимается вот этими пассажироперевозчиками. Ну и, соответственно, ГИБДД тоже, чтобы они провели свою проверку по этому факту. Так, ну и еще раз телефон сообщу, напомню, точнее телефон, если кто-то вдруг нас слышит вот именно по этому вопросу. 66 10 48. Позвоните, сообщите номера, если вы, конечно, помните и были в этом автобусе. Может быть, сами сделали замечание. Я, конечно, не сомневаюсь, что пассажирами были сделаны замечания этим водителям, потому что, ну, нормальные пассажиры бы однозначно сделали замечание. Так, и к следующей ситуации. Ну, не считая вот этих вот, вот этого случая, который сейчас сказал. В целом ситуация почему-то на дорогах с началом учебного сезона опять-таки резко ухудшилась. Может быть, это связано с резким количеством возрастанием количества транспорта на дороге, или чему не хочется верить, может, ну и такая может быть причина, как осеннее обострение. Если это осеннее обострение, то каждому третьему или четвертому водителю в нашем городе за рулем не место, потому что, ну, опять-таки, психически неадекватные люди. Вот сейчас ехал на эфир, вот там же разворачивался, на том же месте, о котором я говорил, вот поворот напротив детской многопрофильной больницы. С одной части проспекта Акушинского на другую часть. Со мной в потоке, впереди меня, на разворот стояла машина. Китайская машина какая-то была, марку не помню. Со стороны северной автостанции в сторону троллейбусного едет, ну, поток машин, соответственно, едет, да, и мы все стоим, которые на разворот, ждем, пока они проедут. В общем, появляется окно, но оно было небольшое, там машина ехала. Не скажу, чтобы она прям летела, но, может быть, в пределах допустимого ехала. Прямо, которая едет. А машина, вот китайская машина, она, в общем, разворачивалась и ехала прямо в сторону заправки ВНК. Мало того, что он поехал в нарушение правил дорожного движения, пересекая сплошную линию, которая разделяет выделенную линию для общественного транспорта, ему ехать в этом направлении было запрещено. Он, в общем, выезжает с этого разворота, едет на заправку эту ВНК. А машина, которая ехала в перпендикулярном ему направлении, то есть со стороны северной автостанции, вынуждена была, ну, пару раз, насколько я видел, она там влево-вправо уходила от нее. Он до последнего, наверное, водитель думал, что он или остановится, или не будет начинать движение, но он, несмотря ни на что, почему-то двинулся. И, в общем, создал реальную помеху для этого водителя. Там Kia была, навстречу ехала ему. Водитель Kia пытался то влево, то вправо увернуться от него. Ну и, видимо, как-то вот увернулся и проехал. Теперь водитель этой китайской машины останавливается, который создал помеху автомобилю, у которого было преимущество по отношению к нему. Остановился, и там вслед ему что-то кричал. Там, ну, я не слышал уже, я тоже развернулся, просто в зеркало заднего вида уехал. То есть видел, когда ехал, что он там ему что-то вслед кричит, там рукой машет. Вот хочется спросить у этого водителя, да, ты когда разворачивался, ты же, наверное, видел знак «Уступи дорогу». Вот согласно главе 1 правил дорожного движения, «Уступи дорогу» — это значит, что водитель, у которого нет преимущества по отношению к тому водителю, к другому водителю, он должен дать преимущество в движении, то есть преимущество для первоочередного движения. Если он начал движение, то он не должен его продолжать, если он видит, что он создает помехи другим транспортным средствам. Если не начал, то он должен ждать, пока они проедут, и не создавать им помех. Вот мне интересно, если бы тот водитель Kia остановился бы, вот что бы он ему сказал? В общем, очень много неадекватов почему-то стало за рулем вот с началом учебного сезона. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, у вас есть свои какие-то мысли. Если есть, вы можете позвонить по телефону 66-1048 к нам на радиоэфир, в прямой эфир точнее, и поделиться своим мнением, почему вот так вот, в связи с чем у нас вот с началом учебного сезона столько неадекватов за рулем. Теперь хотел бы рассказать, точнее поговорить о манере парковки. Давайте отложим, у нас звонок. Алло, салам алейкум.
1: Валик-салам.
0: Как вас зовут? Можете представиться? И радио потише сделайте, а то вы эхом отдаете.
1: Меня зовут Саид.
0: Саид, очень приятно, Саид. С чем вы к нам дозвонились?
1: Так, у нас была такая тема, что стало много неадекватных водителей в последнее время.
0: Да, к сожалению.
1: Тема-то связана. Вот.
0: Да.
1: Вообще, например, мое мнение, большинство неадекватных водителей – это молодежь, приблизительно, наверное, до 22 лет, наша молодежь дагестанская, которая, в принципе, неадекватная в большинстве. Это раз. А во-вторых, наверное, с началом сезона много приезжих стало, тех, кто, может быть, поступили в вузы. Но опять-таки молодежь в основном. И вот, мне кажется, вот именно... Как вам сказать, блин? Именно это поколение, мне кажется, нужно воспитывать. Я не знаю, родители этим занимаются или нет, но у них конкретное неуважение на дороге вообще абсолютно никому. А я считаю, что если ты не уважаешь на дороге таких же участников дорожного движения, то ты в первую очередь не уважаешь себя. Я не знаю, почему наши люди этого не так понять не могут. Каждый думает, что он какой-то особенный, но на самом деле он, мне кажется, в первую очередь не уважает себя. Вот. Невоспитанный, да.
0: Согласен, не Саид, есть такое.
1: Это лично мое мнение.
0: Ну, знаете, Саид, что я хочу сказать. Вот если вы меня слушали до звонка, я вот два случая рассказывал о неадекватном поведении наших участников. И причем в обоих случаях, если вы слышали про водителей автобусов, я рассказывал, взрослые оба мужика, ну, как минимум, мои ровесники, это плюс-минус 45-47 лет были. Это раз. А вот второй случай, о котором я говорил, там мужик был еще повзрослее. И вот третий момент, я вот прервался, хотел рассказать о том, как у нас люди паркуются. Вот почему-то очень многие водители думают, что парковка во втором ряду, она правилами разрешена, и они никому там не мешают. И вот я по своим наблюдениям заметил, что вот с таким нарушением часто злоупотребляют, опять-таки, взрослые мужики, да, которые как минимум при СССР воспитывались, да, во времена СССР, грубо говоря. И молодые девушки. Вот девушкам тоже приспичило там в магазин пойти. Вот они останавливают машину там, где они увидели этот магазин. Неважно, это вторая, третья полоса бывает. Выходят спокойно, включают аварийки и идут в магазин. Но то, что вы сказали про молодежь, это тоже абсолютная правда. С этим тоже согласен. Как вы считаете, чем это все можно вылечить? Рублем или пряником? То есть кнутом или пряником?
1: Вылечить? Короче говоря, как мы называем одного человека все, как его называли? Художник, по-моему, немецкий, да?
0: Uh-huh.
1: Все, наверное, не знают. Вот у них был случай, как он решил проблему с безбилетниками. Вы, наверное, в курсе, да?
0: Ну-ка, напомните. Интересная история.
1: Я точно год не помню.
0: Год не важен. Суть истории, это смысл. Внимание.
1: И вопрос с безбилетниками он решил очень просто. Он их просто всех выбил один прекрасный день и расстрелял.
0: Угу.
1: Я сейчас не говорю, что о таких крайних мерах.
0: То есть вы предлагаете решать проблему кнутом?
1: Конечно. Или это должны быть большие штрафы, нереальные штрафы. Просто вот остановился. Я не знаю, каким образом это все фиксировать. Сейчас, блин, есть разные, наверное, системы видеонаблюдения. Остановился. Больше там, я не знаю, там какого-то времени. Ну, опять-таки, у нас пробки, я не знаю. В принципе, этот вопрос как решается там в других странах. Это нужно, короче, блин. Да, это нужно, блин, понаблюдать. Но этот вопрос надо решать. Или это нужно как-то социально до людей доводить через, может быть, там, я не знаю...
0: Ну, Саид, как вы считаете, вот мужик, ему 45, ну, грубо говоря, лет, да? Вот он, как для него, если он до этих лет дожил и не знает, что если он остановит машину во втором ряду, он будет, ну, при том, что там три полосы для движения, он будет реально кому-то мешать. Вот как вы считаете, если до него это не доводить, он сам этого не понимает?
1: Ну, знаете, по поводу взрослых людей, вот они... Ну да, в большинстве есть, ну, немало взрослых людей на дороге, немножечко вредные, я согласен. Но я иногда это списываю на то, что, может быть, у них там в жизни все не очень хорошо складывается. Я иногда на это списываю, думаю, ладно, там, может, они всех ненавидят, может, у них там что-то плохо. Да, может, это тоже нехорошо, конечно, всех ненавидеть, при том, что если у тебя все плохо. Но я им как-то, в любом случае, какой-то там сабур делаю, в их сторону, даже тех же самых маршрутчиков, которым тоже, в принципе, нелегко, да? Uh-huh. Ну, остальная вот категория, я не знаю, вот, ну, да, те же самые девушки. Включила она эти аварийки несчастные и стоит просто. А сзади пробка не ранит. Или какой-нибудь парень стоит, ему делаешь замечание, он тебе говорит коронное слово, а что стало? Это, блин, просто я не знаю, что вообще у него должно быть в голове, чтобы задать такой вопрос на мою критику. Брат, за тобой пробка, понимаешь ты? Это вообще, в принципе, неправильно. Это даже объяснять стрёмно. Ну... Я не знаю, ну, что там объяснять, да? Ты создаешь, да, людям, блин, проблемы, да, помеху, да, хочешь зульм, я не знаю, как угодно. Да нашим людям вот просто ему надо втиснуться и все. Вот сейчас я вот, например, хотел повернуть налево, а там пробка. Вот человек взял, просто нажал газ и уперся в переднюю машину. И мне не дал повернуть. Ну просто что должно быть в голове у человека? Короче, я считаю, что нужно людей воспитывать. Я не знаю, через телевидение, через какие-то рекламы. Я, например, когда в Питере жил, я видел вот такие баннера там стояли в Питере. И на баннерах был нарисован баран. Просто нарисован баран и написано, если хочешь обойти по обочине пробку, обойди. Но ты будешь, блин, конкретно тем, кто изображен на баннере.
0: К сожалению, все нашим людям вот эти баннеры тоже как бы параллельно будут. Если вы видели ролик в соцсетях, там был вот в сторону Кайкента где-то на федералке, один из водителей, вот, который не хотел стоять в пробке, поехал там по обочине, пытался влезть опять в ряд, ему кто-то не дал, у них возник конфликт, и там драка понеслась.
1: Ну, опять-таки, видите, вот по поводу вот этих драк или вообще этих, так скажем, непонятно, да? Почему вот, например, остальные водители не проявляют сознательность, остальные водители, и не вмешаются, не обязательно драться. Скажи, эй, человек, ты не прав. Устав второй выйдет с машины, скажет, ты не прав. Вот этого нет у нас в обществе. Почему у нас этого нет? Скажите, да. Получается, каждый не уважает самого себя. Пускай пропускает, пускай проезжает по обочине, я не буду вмешиваться, я короче, блин, волшебное слово знаю, стабл, я буду говорить стабл. А так, если что, тебя, брат, отбегают назад, если что. Просто ему по кайфу тебя отодвинуть назад, а самому встать перед тобой. И так делает каждый. Ты становился, ты практически стоишь на одном месте. Я не знаю, это люди не догоняют, что неужели им не стрёмно будет? Почему мы постоянно говорим, тут дагестанцы такие все доблестные, благородные? Почему, когда, допустим, в том же самом Питере, да, или Москве, если ты пытаешься врезаться, допустим, если ты едешь не по своему, пытаешься врезаться, предварительно обгоняет по встречке, пытаешься врезаться, там тебя никто не пропускает. Там тебя никто не пропускает, и тебя там никто не боится. А у нас, я не знаю, там машина чуть дорогая или что-то. Ну, блин, странные люди вообще, не знаю, нет такого... Вроде какой-то сознательности, какой-то, блин, корпоративности какой-нибудь. Вот в этих вопросах вообще.
0: Да, это, блин, согласен.
1: Когда до наших людей дойдет, я вообще не понимаю. Блин, это пусто какая-то вроде. Каждый думает исключительно только о себе, но он не понимает, что его права тоже как бы ущемляются, и он просто молчит, как рыба. тут хорошего нет.
0: В общем, резюмируя вашу речь, Саид, скажу, что вы предлагаете наказывать рублем. То есть, рублем, грубо говоря.
1: Блин, я не знаю, если можно, рублем, если можно, не знаю, подстрашником, чем угодно, но только наш народ можно воспитывать именно вот грубо.
0: Согласен.
1: К сожалению, наш народ
0: понимает. Вот мы пока находимся на той стадии, когда мы понимаем.
1: Доброту и простоту наш народ
0: понимает. Да, вот мы как раз...
1: Да, хороший народ, на помощь всегда придет.
0: Вот как сочетается это в нашем народе, я понять не могу. Когда нужна помощь, все как один бегут, помогают, там, ну, скидываются деньгами. А когда вот, ну, рядовая ситуация, нужно просто постоять там пробки в очереди. Нет, у всех включаются инстинкты, все начинают по головам друг другу лезть. В общем, спасибо, Саид, за звонок. Мы обсуждали с Саидом проблемы каждого водителя, который так или иначе передвигается по нашим дорогам, которую ему создает его коллега, такой же водитель, как и он, у которого напрочь отсутствует воспитание, совесть, ну и много еще можно чего перечитать, что у него отсутствует, в том числе и интеллект, из-за чего создает проблемы другим таким же, но уже с этими качествами. И вот в силу наличия вот этих качеств этот водитель, который они есть, в принципе, должен страдать из-за таких вот недоводителей. Поэтому хотелось бы поговорить о том, как у нас паркуются в городе. Вот я живу в районе детской многопрофильной, да, вот поворачиваешь с проспекта Акушинского на вот эту вот дорогу, которая ведет на ОМОН, там есть одна выпечка, сразу с правой стороны куча магазинов там небольших, маленький мини-рынок фруктовый. И вот место концентрации, где останавливаются автомобили, там магазин, кто выпечку и так далее. И вот если вот конкретно сейчас вы туда проедете, через это место будете проезжать, вы увидите, что при повороте с проспекта Акушинского на вот эту вот дорогу направо, да, машины минимум стоят в два ряда. То есть там при желании можно спокойно найти место. Отъехав буквально там, я не знаю, 30-40 метров в любую сторону, можно найти место для парковки, но не зачем, как говорится, там можно зачем, да? Надо припарковаться во втором, в третьем ряду. Разговора нет, это вот дорога, она широкая, но когда останавливаются машины во втором, третьем ряду, там же двухстороннее движение, и вот из двух-трех полос остается по одной полосе для движения в каждую сторону. Вот хочется... Иногда вот спросить, да, вот как сказал Саид, у этих людей, что у вас в голове, вот о чем вы думаете, когда вы останавливаете машину во втором, там, в третьем ряду. Потому что водитель, который поворачивается с проспекта Акушинского на эту дорогу, он не думает, он не должен думать и ожидать, что дальше первого ряда там, ну, будут стоять машины припаркованные. Он поворачивает там, где он должен повернуть, и резко упирается в чей-то бампер. Бампер какого-нибудь водятла, которому лень было пройти там 20-30 метров, и он остановил свою машину. Кстати, очень часто, я сейчас, ну, ни разу не феминист там, или как это называют, который женщин там не любит, или жена ненавистник, по-моему, или как их там еще называют. Я просто своими наблюдениями делюсь в связи с тем, что там выпечка. Видимо, часто приходят, ну, останавливаются представители прекрасного пола. И вот именно они почему-то останавливают эти машины там во втором, в третьем ряду, под углом, там наискосок, как попало. Вот. Поэтому хотелось бы обратиться еще раз к ним, ну и к мужскому полу тоже. Уважайте других участников дорожного движения, у них такие же дела, как у вас, у них такие же дома дети, как у вас, и у них такая же работа, у них такие же родители, которым надо отвезти, привезти там что-то, купить и так далее. Ну и, в принципе, парковка во втором ряду, дальше первого ряда, она запрещена правилами дорожного движения. Так, кто со мной не согласен, либо кто согласен, также можете звонить по телефону 66-1048, делиться своими, скажем, печалями или болью в этом плане, о котором сейчас рассказал, либо мнением своим. Так, теперь хочется обратиться к организаторам дорожного движения на территории города Махачкала, это комитет по транспорту, там управление по транспорту, как он называется. Я еще летом обращался к вам, чтобы на проспекте Акушинского в районе этой поликлинике лекарь и вот где автодорожный техникум, изменили организацию дорожного движения вот прямо вот на светофоре. Запретить, есть для тех, кто едет со стороны троллейбусного кольца в сторону Русского кладбища, вот останавливаются на этом светофоре и совершают разворот налево. Там в один прием развернуться не получается, поэтому водитель вынужден назад-вперед, в общем, 2-3 раза давать, потому что с той стороны тоже припаркованы автомобили. При этом он перекрывает весь поток, что вверх, что вниз. А по утрам там бывают такие пробки, вот из-за них, именно из-за таких машин, которые совершают поворот, разворот на вот этом вот светофоре. Кроме того, запретить поворот налево для тех, кто выезжает с территории автодорожного техникума. Такая ситуация возникает из-за них тоже. Хотя нет, для них не надо, потому что они в основном выезжают на светофоре, там есть пешеходный, то есть там светофор, когда пешеходы переходят на зеленый для них, они в это время могут выехать и совершить разворот, поворот налево или направо. Для них, наверное, я думаю, не стоит менять режим, а вот для тех, кто едет по проспекту Кушинского и начинает разворачиваться в обратную сторону, для них поставить знак движения только прямо. Потому что из-за них, вот из-за этих водителей, реально с утра там и так узкая горлышко в этом месте. Потому что с троллейбусного кольца там в 3-4 полосы сужаются до одной или двух полос. Вот. А они забирают как бы всю оставшуюся часть трафика на себя. Вот эти вот, кто разворачивается. Так, если кто-то узнает, у нас еще такие места, где нужно запретить поворот налево, направо, разворот, звоните к нам по телефонам 66-1048. Сообщайте нам о них. Я надеюсь, что нас сейчас слушают представители администрации города Махачкала. Вот там есть ответственный комитет или управление по транспорту, который занимается этим. И надеюсь, что они возьмут на карандаш эту ситуацию и исправят ее. Еще раз телефон напомню. 66-1048. Так, пока к нам пытаются дозвониться, я зачитаю вопрос, который к нам поступил. Так, 5 лет назад продал автомобиль. Все было юридически чисто. Человек, который купил у меня автомобиль, не смог его вовремя поставить на учет из-за возникших проблем с мотором. Примерно год машина стояла у него в гараже. Он ее отремонтировал и поехал ставить на учет. На тот момент учет все еще был на мне, и у меня появились долги, за которые был наложен арест на регистрационное действие на этот автомобиль. Спустя время я все ограничения снял. Снять авто с учета не могу по причине, что договор купли-продажи сильно испорчен. Потрепан, порван. Связи с нынешним владельцем автомобиля нет. Он ездит на машине, а штрафы приходят. Мне что делать? Так, во-первых, обратиться с заявлением в ГИБДД, точнее в МРЭВ, обратиться с заявлением о прекращении государственного учета автомобиля в связи с утратой автомобиля. Если будет письменный отказ, обращайтесь в суд, либо сразу обратитесь в суд с требованием, с иском о прекращении вашего права собственности на вот этот указанный автомобиль. Ну и в целом аннулирование сделки купли-продажи. Так, к следующему вопросу перейдем. Салам алейкум. У меня муж попал в ДТП с девочкой. У девочки ушиб, ссадина, испуг. Пришла бабушка, забрала ребенка по телефону. Мать сказала, что все в порядке. Он предлагал первую помощь, отказались. Он продолжил маршрут по работе. Через некоторое время позвонили полицейские и сказали, что он сбил ребенка и уехал с места ДТП. Договорились с матерью компенсации. Она забрала заявление. Сейчас не выходит на связь. Опять игнорирует. Она может переподать заявление в полицию. Или что значит ее молчание? Так, если позвонили к вам уже полицейские, скорее всего, заявление уже в полиции. Если у ребенка установят какой-либо вред здоровью, там легкий, средний или тяжкий, то есть если будет установлен средний или легкий, это будет административка. С возможным лишением, возможно, штрафом. Если будет тяжкий вред, то это будет уголовное дело, к сожалению. Там уже совсем другие санкции, предполагает эта статья. Так, ну, в любом случае, я думаю, с потерпевшими вам надо находить общий язык, компенсировать причиненный им вред, получить от них письменную расписку о том, что у них претензии материального и морального характера, ваш адрес отсутствует. Ну, если составили протокол, направили дело в суд, вам эти расписки и объяснения сильно помогут, потому что это будет являться смягчающим обстоятельством. Тогда, когда судья будет выносить решение, а там вилка статьи предполагает либо штраф, либо лишение, вот при принятии решения судья будет смотреть, есть ли смягчающие обстоятельства. А тот факт, что вы возместили потерпевшим причиненный им вред, это будет являться смягчающим обстоятельством, основным и самым важным смягчающим обстоятельством. Так, салам алейкум, попал в ДТП, в группе разбора долго разбирались, кто виноват в ДТП, пока установили, кто виноват, срок привлечения истек. Дознаватель отказал в возбуждении дела, то есть виновник, получается, не установлен. Как мне возместить свой ущерб? Так, ну, в этом случае это еще как бы не конец истории, только начало истории, к сожалению, для вас. Вам необходимо сделать независимую экспертизу по оценке ущерба вашей машине. Это первый шаг. Второй шаг. Вы берете постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении с ГАИ, там, или где этот материал был в дознании, может быть, был в райотделе. Нет, скорее всего, в ГАИ был, наверное, он, да. Получаете оттуда это постановление, объяснение участников, ну, то есть тот материал, который они собрали на тот момент, когда прекращали дело. Подаете иск на виновника, как вы считаете, ну, то есть на другую сторону этого ДТП. И если у него есть страховая компания какая-то, вы об этом можете узнать из материалов дела. Привлекайте в качестве соответчика и страховую компанию. Если у него нет страховой компании, вы привлекаете виновника и собственника. Это его автомобили, если это разные люди. Если это одно и то же лицо, то, соответственно, только виновника привлекайте в качестве ответчика. И вот в рамках вот этого гражданского дела суд, скорее всего, будет назначать экспертизу и по стоимости ущерба, и по определению виновника в ДТП. Вот. И по результатам этой экспертизы уже будете, точнее суд будет принимать решение, кто с кого будет взыскивать ущерб. Так, телефон прямого эфира, еще раз напоминаю, 66-1048. И основная тема нашей сегодняшней передачи – это отсутствие взаимоуважения на дорогах. У нас, точнее, на дорогах нашей республики. С чем это связано и как это вылечить? Есть два пути, как сказал Саид, точнее, Саид назвал первый путь – это кнутом. Ну, точнее, это в нашем случае это рублем. А как вы считаете, каким способом нужно прививать нашим землякам взаимоуважение на дороге, кнутом или рублем? Просто я в этом плане с Саидом согласен, потому что, к сожалению, мы сейчас находимся на той стадии развития, когда мы понимаем сейчас почему-то только кнут. Вот. Очень редких случаях, исключительно редких случаях, может быть, все это может быть получится исправить пряником, но, к сожалению, пока только кнутом. Почему такая ситуация складывается у нас на дорогах? Если вы знаете, вы точнее можете позвонить по телефону 66-1048. Так, у нас уже есть первый звоночек. Давайте примем его. Алло, салам алейкум. Представьтесь, как вас зовут? Алло.
2: Алло.
0: Да-да. Как вас зовут?
2: Алейкум.
0: Алейкум салам.
2: Меня зовут Арсен.
0: Очень приятно,
2: Арсен. Вас.
0: Взаимно, Арсен, взаимно.
2: Очень наболевшую актуальную тему подняли в своем эфире. На самом деле, это очень острый вопрос в республике. Но с Саидом, предыдущим слушателем, трудно не согласиться. Как бы, да? Но пути решения, допустим, я тоже возрастом от 45 до 50 лет. У нас в детстве, в школе, приходили сотрудники, да, рассказывали какие-то там правила движения дорожного и тому подобное. Но вопрос в том, что сотрудники надо, чтобы чаще приходили, да, и к этому ко всему, вот нам, допустим, в школе показывали очень страшные кадры, про наркоманов, про что-то, как бы, да. Это на самом деле вот в этом возрасте, 13-15 лет, оказывает большое психологическое влияние, как бы, да, на, по крайней мере, на меня это произвело впечатление. Я понимал, насколько это страшное все ожидает человека, перед этим увлечется. Плюс ко всему неуважение, то, что, да, на дорогах. На самом деле организация дорожного движения в самом городе тоже в очень плачевном состоянии. То есть отсутствует какая-то обыкновенная разметка. Отсутствует вот эта неограниченная, вернее, возможность для нарушений. Однажды в вашем эфире также там, да, был парень, рассказывал в том же Краснодаре, когда при наличии желания муниципальных властей вот те места, в которых происходят стабильные нарушения, там можно ограничить высокими бордюрами, чтобы не разворачивались, другими всякими дорожными препятствиями, как бы, да, чтобы человек доехал до нужного разворота и правильно развернулся. Плюс ко всему этому, как бы, да, вот при наличии желания, вот почему мы заостряем именно вот здесь вопрос, что на Кавказе так происходит, как бы, да, потому что у нас, как сказать, у нас вот эти условия, я считаю, что плохо созданы, как бы, да, и вот этого воспитательного процесса с самого детства, он отсутствует, как бы, да, вот это публичное, официальное, скажем, юридическое воспитание подрастающего поколения, что такое хорошо, что такое плохо, причем наглядным примером трагических событий, которые люди визуально видели бы и понимали, что если ты сделаешь вот так, то вероятность вот такого исхода достаточно большая. Это не просто картинки.
0: Арсен, я вот и сильно извиняюсь за то, что перебиваю, просто пока не ушла мысль. Вот смотрите, вот во времена нашего с тобой детства, с вами детства, да, вот вы плюс-минус мой ровесник, нам в школе показывали картинки там, вот что бывает в этом случае, что бывает в этом случае. Сейчас у каждого есть телефон, и постоянно выкладывают там в видео, фото ДТП, как люди там погибают. Ну, в этом случае...
2: Я извиняюсь, Рустам. Когда приходит человек, который работает с этим и говорит на профессиональном языке, профессиональными терминами, указывая конкретно на вот эту причину, оно на самом деле, оно производит впечатление. Эти люди обучены правильно подавать информацию именно этому контингенту. Именно в той... Это не значит один час в год. Нет. Это не тот, не то посещение, которое там пришли, видео для ГИБДД сайта сняли, как бы. Это должна быть планомерная там, да, я не знаю. Если не раз в неделю, то хотя бы раз в месяц, как бы, да, то есть у нас есть на сегодняшний день уроки там, уроки о важном, разговоры о важном, общественно, охрана жизни, как она называет, ОБЖ.
0: Да, ОБЖ.
2: Да, плюс ко всему там, как бы, к военной подготовке, вот это юридическая подкованность, что за это вот такие штрафы, за это вот это, за вот это вот это, что вот это влечет вот такое ДТП, что при таких ДТП бывают тяжкие исходы. Показать вот эти фотографии. Нам показывали разлагающиеся тела подростков, которые употребляют вот эти всякие гадости, как бы, да? И реально это имело воздействие на и на меня, и на моих одноклассников, как бы. Поэтому я считаю... А что касается общественного транспорта, это отдельная история. Вот эти муниципальные автобусы, которые управляют непонятно кем, я вообще не понимаю, насколько профотбор на водительские должности. На мой непрофессиональный внешний визуальный вид, когда я туда попадаю, половина из них под чем-то ездят, эти водители.
0: Абсолютно согласен.
2: Ну, тоже та же наркология, на какие-то вещества до 30-40 дней можно анализы проверять. Хотя бы раз в две недели кто-нибудь анализ бы, если у них брал, там половина, по моему мнению, можно их отстранить, я думаю.
0: Вся проблема, знаете, в чем? Что они каждое утро якобы проходят медицинский предрейсовый осмотр.
2: Вот теперь вы ответили на свой вопрос, что все это происходит якобы, что эта вся работа ведется якобы. А если ее фактически исполнять хотя бы на 50%, я думаю, все бы получилось.
0: Согласен.
2: У нас есть множество современных баннеров, которые установили вот эти электронные. Нагрузите их социальной ответственностью, пусть самый час пик выставляют на эти экраны жуткие кадры, при которых... Пусть даже вот на этих перекрестках, которые случились, если они кадры будут выставлять, люди в пробке уже будут какие-то выводы для себя делать.
0: Вот Саид сказал, что это можно сделать рублем. Арсен сказал, что в том числе и рублем, и профилактическими беседами. с разными категориями. Я, Арсен, вот о чем говорил. Вы говорили о возрастной категории, точнее, о детях, да, там, чтобы с детства им прививать. Абсолютно с этим согласен. Это все надо с детства прививать, потому что, и как вы правильно сказали, я тоже, точнее, нам в школе тоже, я учился в начальной школе, точнее, почти всю школу проучился в Ставропольском крае, и нам в школе тоже показывали эти же самые картинки с разлагающими телами подростков, которые употребляют там и химию, и не химию, и все остальное. И это очень, как вы правильно сказали, очень, ну, точнее, реально повлияло на психику меня и моих одноклассников. И это в дальнейшем свои положительные плоды принесло. Ну, а я говорю сейчас о тех, кто уже сидит за рулем, и те, кто регулярно нарушают правила дорожного движения и, ну, грубо говоря, плюют, да, на общественные устои. Вот для чего разъяснять и проводить профилактическую беседу с водителем, опять-таки вернусь к этой возрастной категории, плюс-минус там 30-45 лет, если, дожив до этих лет, он не понимает, что выезжать на запрещающий нельзя, парковаться во втором ряду нельзя, парковаться на перекрестках тоже нельзя. Ну, этим, я думаю, вот это азы ПДД понимает даже ребенок. А вот такому взрослому лбу вот это объясняет, ну, это впустую считаю, что тратит время. Если он не понимает этих вещей без объяснений, разъяснений, то вообще ему делать за рулем нечего. Пусть ходит пешком, и для здоровья полезнее, и для других безопасней. У кого-то есть, может быть, еще свои мнения, свои, скажем так, рецепты, как эту ситуацию у нас на дорогах исправить, позвоните по телефону 661048 или напишите свое сообщение в мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. И еще раз телефон для звонков 66-1048. Мы сейчас обсуждаем и просим наших радиослушателей позвонить к нам в эфир и, может быть, рассказать о своем рецепте, как повысить уровень культуры вождения, в том числе и уровень взаимоуважения на дорогах среди участников дорожного движения. Потому что то, что я вижу вот с началом учебного года, это какое-то или осеннее обострение у всех начало, ну, практически у многих, да, не у всех, но у многих. Или, я не знаю, что случилось с этими людьми, но ездить на дорогах просто стало невозможно. Вот на кольцевых движениях. Я понимаю, что не на всех кольцевых движениях есть, точнее, я практически сейчас не знаю ни одно кольцевое движение, на котором были разрисованы полосы. Но, опять-таки, это же не основание для того, чтобы с третьей, там, четвертой полосы резко, уже вот ты на круге, когда находишься, резко поворачивать налево, пересекая 2-3 полосы, и, не, ну, несмотря нам влево-вправо, уступают тебе или не уступают, просто сломя голову, несется через 2-3 полосы с поворотом налево. Такая ситуация часто бывает вот здесь, вот на Троллейбусном кольце, по утрам, когда я еду в сторону там, ну, центра города. Еду, как обычно, я уже знаю, что там первые две полосы, они всегда поворачивают налево. Хотя поворачивать налево надо, можно только с крайней левой полосы. Вторая полоса, если считать слева направо, уже должна двигаться прямо. То есть даже при отсутствии знаков движения по полосам, есть общие нормы правил дорожного движения, в которых указано, что перед поворотом, разворотом налево-направо водитель должен заблаговременно, еще раз напоминаю, занять крайнее положение на правой части, предназначенной для дальнейшего движения. То есть, если ты поворачиваешь направо, то заблаговременно занять крайнее правое положение. Если налево, то, соответственно, левое положение. И только оттуда начинать поворот с включенным поворотником. А ситуация, которую я вижу каждое утро, на второй полосе, машина находится на второй полосе, ну, бывает иногда так, что я оказываюсь в крайне левой полосе, там, по различным причинам, но, опять-таки, с крайне левой полосы движение прямо тоже не запрещено. А те, кто оказывается во второй полосе, слева направо, если считать, они почему-то думают, что те, кто едет в левой полосе, они обязательно должны повернуть с этой полосы только налево. Двигаться прямо им почему-то с этой полосы запрещено. Еще раз хочу напомнить таким вот водителям, что двигаться, то есть движение прямо на таких перекрестках, где нет знака движения 5.15, там 1, 5.15, 5, там и так далее, эти знаки регламентируют движение по полосам. Двигаться при отсутствии таких знаков, двигаться прямо с крайней левой полосы не запрещено. А поворачивать со второй полосы налево запрещено, даже при отсутствии этих знаков. Потому что вы должны заблаговременно перед началом поворота перестроиться в соответствующее крайнее положение. И вот часто бывает так, что двигаясь по крайней левой полосе прямо, водитель, который двигается правее от меня на второй полосе, он даже не смотрит, я поворачиваю налево, не поворачиваю. Доезжая до середины, он просто, я не знаю, куда смотрит, там налево, направо, в пол, поворачивает налево. Я уже вот знаю, что у таких водителей там чуть ли не каждый второй или третий, я уже специально смотрю вот в окно этого водителя, чтобы видеть, куда он смотрит, смотрит ли он налево или нет. И если вижу, что он меня видит, только в этом случае продолжаю движение. Поэтому хочется обратиться к нашим водителям еще раз. Поворачивать налево или направо нужно только из крайнего правого или левого положения. Ни со второй, ни с третьей, ни с четвертой полосы. Вот как это часто происходит напротив поворота на Мерката. Вот как раз-таки, опять-таки, в такое время, вот сейчас, наверное, самый час пик, почему-то очень много транспорта выезжает с той стороны, и все поворачивают, не все, но часть потока поворачивает вот напротив Мерката на противоположную часть проспекта. И люди не хотят, не желая там стоять, ждать долго для своей очереди, начинают поворот со второй, там, с третьей полосы, при этом перекрывая полосу, перекрывая прежнюю часть для остальных автомобилей. И многие вынуждены ждать, пока вот эта вот вся колбаса развернется. И еще раз хочу напомнить для тем водителям, кто совершает со второго или третьего ряда поворот налево, что в случае, если произойдет ДТП с тем водителем, который двигался по крайней левой полосе прямо, вот на этом, на развороте, виноваты будете однозначно вы. То есть не тот водитель, который ехал прямо по крайней левой полосе, а именно вы. А такие ДТП на этом перекрестке бывают очень часто. И из-за вас, вот из-за таких вот водителей, как вы, потом практически на этом проспекте Акушинского создается такой коллапс, который часами приходится другим водителям из-за вас ждать и долго не могут попасть домой. В общем, еще раз, телефон прямого эфира 66-1048. У нас практически уже пару минут осталось до конца эфира. Если кто-то знает рецепт, как это все исправить, как эту патовую ситуацию исправить у нас на дорогах, вы можете позвонить по телефону 66-1048, поделиться своим рецептом, своим мнением по этому поводу. Может быть, у вас третий вариант развития события будет. То есть Саид сказал, что лечить это необходимо только рублем. А сын сказал, что можно и рублем, и беседой. Как сказал какой-то один американский писатель, Всевышний сделал нас всех равными, а культ уравнял нас всех. Вот в этом случае, может быть, еще какой-то рецепт вы знаете. Позвоните к нам по телефону 66-1048. У вас буквально осталось пару минут, если не меньше. И озвучьте свое мнение по этому поводу. Так. Еще одну просьбу. Так, у нас звонок, да? Ну, давайте примем крайнего звонящего. Алло, салам алейкум. Алло. Алло, салам алейкум. Что-то со связью у нас, видимо. Может быть, уже, скорее всего, нет. У нас больше эфирного времени нет. Я зачитаю одну просьбу, которую сообщили мне, то есть попросили сообщить вот на сегодняшнем эфире. Попросили увеличить время работы зеленой секции светофора для тех, кто едет со стороны Каспийска в сторону Махачкала. На самом деле, я один раз попал в вот эту вот пробку. Я не понимаю, для чего там делать секцию, по-моему, минуту или полторы минуты, что ли, горит красная секция для тех, кто едет с Каспийска в город Махачкала. Насколько это оправданное это решение? Потому что такого потока, насколько я знаю, со стороны города в сторону Балача не бывает. В основном все едут со стороны города в Каспийск вечером. Для чего нужно было делать полторы минуты запрещающую секцию? Я, честно говоря, также не могу понять. К следующему эфиру постараюсь выяснить. На этом вынужден с вами попрощаться, уважаемые наши радиослушатели, участники дорожного движения. Надеюсь, услышимся в следующий четверг. Всем ровных дорог.
3: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. Реклама на Диалог ФМ.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
5: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу. Новости страны и мира. О главном.
6: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждая из которых завершалась снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Россияне назвали желаемый размер минимального оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob. Согласно данным исследования, москвичи считают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга называют сумму в 60 тысяч. За последние 7 месяцев ожидания в обоих городах выросли одинаково, почти на 1,5%. Тройку замыкает Хабаровск, 58 тысяч рублей, следом идет Красноярск, 57,5. На пятом месте находится Краснодар, 57 тысяч 300 рублей. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 2026 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем Единства Народов нашей Республики. Этот праздник, учрежденный 15 лет назад, воплощает многовековые традиции дружбы, добрососедства, взаимовыручки и братства. Федор Щукин также напомнил слова великого Расула Гамзатова в своем поздравлении, которое посвятил творчество родному краю. На каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни мы ни пели, какие бы наши суждения ни расходились, нас объединяет одно – любовь к Дагестану. Власти Махачкалы рассматривают возможность закупки электробусов для нужд городского транспорта. Об этом сообщил мэр города Джамбулат Салалов. Как цитирует мэра Махачкалы РБК «Кавказ», стоимость одного электробуса может достигать 40 миллионов рублей. Как отметил Салалов, рассматривается вариант возможной закупки 10 электробусов и напомнил, что к 1 декабря 2026 года в Махачкалу по программу лизинга будет поставлен более 140 новых автобусов средней и большой вместимости. Министерство экономики и территориального развития Дагестана объявило о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов местных инициатив, которые планируют реализовывать в республике в 2027 году. Документы будут принимать с 21 сентября по 21 октября включительно. Проекты местных инициатив направлены на решение наиболее актуальных для жителей муниципалитетов вопросов и развития общественной инфраструктуры с учетом предложений населения. Но о энергетике ахтынских районных электрических сетей филиала Россети Северно-Кавказ-Дагэнерго заменили 16 изношенных опор линии электропередачи в высокогорном селе Микрах, это Докуспоринский район Дагестана. В рамках плановых работ мероприятия специалисты установили 12 новых опор на линии электропередач. 37 семей в Дагестане получили помощь в рамках гуманитарной программы, которая реализуется при поддержке заслуженной артистки России Жасмин. Певица лично передала ключи от новых домов жителям Дербенского района, которые лишили жилья после наводнения. Новые дома в Дербенском районе построены с нуля, переданы семьям, которые находятся в наиболее сложной жизненной ситуации. Наиболее 1500 единиц посадочного материала планируют приобрести для комплексного озеленения городских территорий в Дагестане. В городах планируют высадить платаны, липы, клены, ясени, акации и другие виды деревьев. Это все новости к этому часу. Всех наших земляков с Днем Единства Народов Дагестана. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
3: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
7: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн». Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
4: А вечером
8: после работы.
4: А вечером кто в пути?
8: А вечером
4: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
9: Ну что, уважаемые дамы и господа, приветствуем всех на волне радиостанции «Диалог ФМ». Это программа «Вечерний сеанс», в студии Расим Загиров. И все-таки задаемся об острых проблемах нашего общества. Что если любовь – это закрытая такая зависимость, которая спрятана в красивые метафоры? Что если я приглашу сегодня в эфир человека, и он уже здесь у нас, который не боится говорить о самом главном, то, о чем не принято говорить. Может быть, мы сегодня даже поговорим о женщинах, которые привыкли, знаете, и устали быть сильными. Поговорим о мужчинах, которые теряются. У нас сегодня в гостях специалист по состоянию и мышлению. Можно просто называть психолог замечательный. Армануге у нас в гостях. Армануге, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
9: Армануге, ну, давайте так, расскажите немного о себе, потому что вот в социальных сетях я немного поизучил информацию о вас, причем она такая, знаете, у меня разносторонняя. Угу. Немного о себе, пожалуйста.
10: Всем большой привет. Мне всегда очень непросто отвечать на этот вопрос, угу. Потому что, как вы подметили, я очень объемна, угу. В своей специальности, да, в своем понимании этого мира. Я для себя определила, что я изучаю человека с точки зрения системы. Поэтому я не беру никогда ни какую-то только одну часть и говорю только об этом. То есть есть специалисты, которые специализируются на денежном мышлении, условно, да, и говорят о деньгах. Есть специалисты, которые говорят только про отношения. Есть специалисты, которые говорят только про материнство или только про бизнес. Для меня любая живая система — это система. И она, и ни одна часть не работает отдельно друг от друга. То есть, когда человек выравнивает свои отношения в отношениях, у него выравнивается и финансовое состояние, и отношения с детьми, и бизнес. Потому что психика, она нераздельная, она целая. И если я что-то меняю в одной части, это влияет на все остальные части в том числе.
9: Какая все-таки часть для человека вот важнее? Финансовая часть, отношения между кем и кем? Потому что отношения они могут быть разные. Дружеские, с партнером, как бы, с мужем, женой, с родителями. Откуда все-таки? Просто многие психологи...

0: Ну, то есть все равно у меня будет некая нехватка, да, что у меня нету друзей. Поэтому я бы рассматривала коммуникацию, опять-таки, как систему, что-то целостное, а не что-то, без чего легче и проще.
1: Арбануги, вы все-таки колесите по нашей стране, и за эфиром мы с вами как-то поговорили о том, что вот эта такая вот граница между свободным временем и рабочим временем, она у вас полностью отсутствует. Более того, я уважаю, потому что я сам живу по такому принципу, день и ночь быть на связи, причем по всем вопросам. Вы поездили по всей стране, все-таки страна у нас большая, необъятная, и ментальность, она все-таки тоже имеет значение, она разная.
0: Да.
1: Возьмем Дагестан, возьмем то же самое, знаете, Краснодарский край или Москву, ментальность вообще разная, замечательные, все добрые люди у нас по стране, но тем не менее. Все-таки я не зря заговорил о ментальности. В Дагестане чуть-чуть, знаете, вот именно таким образом сложно у нас о том, что женщины все-таки, знаете, вот... Давайте так, я буду, может быть, чуть жестко говорить, да?
0: А давайте мы не будем подбирать слова.
1: Хорошо, давайте не будем подбирать слова, и, надеюсь, Роскомнадзор мне тоже простит.
0: Для меня очень важна честность и живость.
1: Хорошо.
0: Давайте.
1: Давайте так. Женщины, они в нашем обществе, они чьи-нибудь... Ну, я так буду называть. И, может быть, если... Дайте, доскажу свою фразу. Грубо говоря, до того, как они выйдут замуж, они принадлежат отцу. Соответственно, отец за них полностью в ответе. Честь, достоинство семьи. Более того, когда женщина выходит уже замуж, она дальше переходит к своему мужу. Она уже его головная боль, может быть, нет, может быть, радость. Кто как, да? Вы все-таки как на то, что вот ментальность, она разная у нас, и все-таки люди разные. Как вот общий шаблон такой вы подбираете для всех?
0: А с точки зрения работы?
1: С точки зрения работы именно, вот отношений и прочее. Потому что отношения, на ментальность они более так имеют значение.
0: Да. А, смотрите, есть некий тип отношений, как я это вижу, который находится вне рамки национальности, вне рамки регионов, вне рамки типа коммуникации. Это отношения на очень высоком уровне сознания, и когда люди строят что-то большее, чем какие-то социальные конструкции. То есть, смотрите, мне, в общем-то, все равно. Я буду строить отношения с мужчиной русским, или с мужчиной дагестанцем, или с мужчиной армянином. Мое проявление не будет никак меняться от этого, потому что у меня есть определенные ценности, которые будут для меня важны в любых из этих отношений. Форма проявления может измениться, да, ну, то есть с дагестанцем я, может быть, как-то по-другому об этом скажу. Чтобы было так, как я хочу. Да? А, с русским я как-то по-другому, может быть, скажу. С армянином как-то по-другому скажу. Да? Тут все-таки я сторонница того, чтобы убрать границы, в том числе и социальные, и национальные, и религиозные, и научиться нам наконец-то видеть в человеке напротив человека и с ним строить коммуникации.
1: Прекрасный ответ. Я только, вот, честно сказать, уже потоплю какую-то камеру сготовил. Но вы знаете, на самом деле это прекрасно, когда все-таки человек, вы и человека в первую очередь, независимо здесь от пола.
0: Да.
1: Арбануги, я вот зашел на вашу социальную страницу, автор проекта «Путь системной трансформации».
0: Да.
1: Правильно все?
0: Да.
1: Что за проект такой, системная трансформация? Расскажите о нем подробнее.
0: Я вам уже сказала, что я за живое, да, всегда за живое. У меня никогда нет записанных курсов или там один раз записали, постоянно даешь. Я один из тех специалистов, наверное, редких, которая сама никогда не была терапией ни у кого. То есть я никогда не была у психологов, у меня никогда не было наставников, у меня никогда не было учителей. Да, я сторонница того, например, с чего я начала вообще свой путь. Я после вторых родов поправилась на 25 килограмм. Был легкий путь пойти к диетологу. Но я поняла, что я сама стану диетологом. И два года своей жизни я подчинила тому, что я изучала построение человека с точки зрения физиологии. И скинула вес. И когда я скинула вес, мне начали спрашивать, а как ты это сделала? Я собрала команду людей и начала помогать им скидывать вес. В процессе я поняла, что тело очень тесно связано с психикой. Пошла изучать психологию. Потом у меня начали, давайте я так это назову, непонятные отношения внутри семьи с моим мужем. Я начала изучать этот вопрос, потому что у меня есть боль, я хочу ее решить. У меня нет навыка, не то что нет навыка, у меня нет привычки ходить к кому-то за разрешением моих вопросов. И я это фундаментально для себя решила, что лучше меня никто меня не знает. И таким образом вот мой путь роста и трансформации происходит из моей боли к боли. И когда я решаю свою боль, я или это транслирую, или это не надо осознанно транслировать. Да? То есть, например, когда я начала строить отношения, да, внутри семьи, я поняла, что я очень в мужских энергиях, что я доминирую, да, что я нет уважения глубокого к мужчине. Я начала этот вопрос свой решать. Соответственно,

0: естественно, во мне больше стало нежности, женственности. Я это не транслирую, мне говорят, а господи, ты так изменилась?
1: Ага.
0: Я такая, о, классно, много запросов, значит, это нужно людям, угу. Да? А, и возвращаясь к вашему вопросу, у меня нет повторяющихся курсов и курсов записи, но у меня есть много разных проектов. Например,
1: Армандия, да. Все-таки пока мы живем, я так понимаю, да, вы транслируете себя, вот я человек, я живой, да, я сейчас правильно понимаю.
0: Да.
1: Более того, я нахожу много общего именно между вами и собой, потому что тоже, когда у меня какая-то проблема, я понимаю, нужно, я
0: решать.
1: Сам себе помогу,
0: конечно.
1: Как бы, да, такой вот момент. Но есть люди, которые на самом деле себе не могут помочь.
0: 100%.
1: Да, есть такие, которые обращаются уже к таким специалистам, как вы.
0: Да.
1: Давайте поговорим немного о зависимостях любовной, да, то, что, наверное, нашим женщинам будет...
0: Не люблю это выражение.
1: Да?
0: Любовь не
1: как
0: может
1: заменим?
0: Быть зависимостью, любовь это свобода.
1: Ага.
0: Только мы просто так научились профессионально подменивать понятия. И мы что-то сейчас называем любовью.
1: Хорошо, вы говорите про зрелую любовь, да?
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, как найти эту зрелую любовь в себе?
0: Когда себе.
1: В себе именно.
0: Зрелую любовь может построить только зрелая личность.
1: Ага.
0: Да?
1: Как понять, что вот я зрелая личность, не конкретно я себе, вообще от слушателей?
0: Как понять, что это? Во-первых, первый показатель — это эмоциональная стабильность, это когда нет эмоциональных качелей. Сегодня мне хорошо, завтра мне плохо. Смотрите, это не говорит о том, что я... Знаете, есть такая фраза моего любимейшего Мамардашвили, философа, он говорит, живое отличается от мертвого тем, что живое может выдавать иное. Да? То есть живое не может быть ровным. Это только мертвое может быть стабильным. А живое, оно всегда вибрирует, давайте таким словом скажем, да? Как кардиограмма. Только вот этот вот шаг живости, он должен быть не сильно большой, чтобы вы могли этим управлять. Потому что если ты сегодня в истерике, а завтра такая, я в гармонии, я помедитировала, у меня все хорошо.
1: Из крайности в крайность.
0: Да, да. То есть зрелая личность — это срединный путь. Это не тогда, когда мне всегда хорошо. Это тогда, когда мне нехорошо, я знаю, как с этим справляться. Это тогда, когда мне сильно радостно, но я могу управлять своим состоянием, потому что и чрезмерная радость — это тоже отток энергии, ровно так же, как чрезмерная грусть, да, если мы так скажем. Вот умение держать срединный путь — первый показатель для меня, и отсюда на самом деле все дальше идет, потому что люди говорят, у меня то есть деньги, то нет денег, у меня то много ухажеров, то нет ухажеров, у меня то там классные отношения, то их нет. Дело не в деньгах, не в отношениях, в ухажеров. Дело в том, что у вас то состояние эмоциональное на подъеме, то низкое. То есть все в вашей жизни определяется вашим состоянием. Вот если человек получается ему держать срединный путь, то он спокойно идет к тому, что он делает. Я недавно проводила здесь в Махачкале тренинги для женщин, и там как раз был этот вопрос, только как бы на отношения перекладывали, да? Мои потрясающие женщины, они говорят, ну вот как так? Вот как ты проходишь через боль? Ну, у тебя нету кому-то, кому ты ходишь там. Ну, у меня есть подруги, с которыми я посплетничаюсь, конечно, расскажу, какой он плохой, безусловно, это, конечно, золотое.
1: Это никуда не уберешься.
0: Это да, да, это без этого никак. Между прочим, сплетни — это выработка серотонина, что является нейромедиатором и гормоном радости. Имейте в виду, можно сплетничать.
1: Друзья, вот он, настоящий человек, который говорит, сплетничайте, это же выработка серотонина.
0: Можно, да, да. Главное, чтобы это не уходило в некое осуждение, да, и обесценивание человека. Да, поэтому как звучал вопрос, как ты можешь проходить через все сложности в жизни, при этом никогда не выпадать и вести за собой людей, делать разные курсы, еще что-то. Для меня я это выстроила. Смотрите, у меня есть боль некая, да, она есть. Я ее проживаю, но это мне не мешает делать то, что я должна делать, то, что я хочу делать.
1: Хорошо, вы сказали о том, что радость — это отток энергии.
0: Да.
1: Все-таки для многих, абсолютно наших слушателей сейчас, для них это вот гармония с собой, это радость, веселье, как-то так.
0: Нет.
1: Вот, да.
0: Смотрите, это как
1: более
0: раз-таки
1: подробно.
0: Тоже, кстати, из категории любви, очень подменяли, подменивают это понимание, давайте скажем так. Гармоничный человек — это человек, не может человек быть в радости только в одних чувствах и быть гармоничным. Вы согласны? То есть это же, это же как бы... Представьте себе, насколько я глубока и широка, и глубока. Да, человек. Вы понимаете, человек — это наивысшая форма проявленности вообще на свете. Его никто не может изучить до сих пор, имея те возможности, те технологические способности, которые у нас есть. Человек не изучен до конца, вообще не изучен до конца. Вот вы просто подумайте об этом. И мы говорим о том, что быть только в радости — это окей. Это шизофрения, это ненормально. Человек не может всегда испытывать только одни чувства. Для меня гармоничный человек — это человек, который испытывает все чувства, весь спектр. Он живой.
1: Хочется
0: он
1: поплакать — плачь. Хочется конечно, посмеяться — посмейся.
0: Конечно. Ага. И в этом столько живости, в этом столько
1: человечности. Многие же воспринимают, надо быть сильным здесь, сейчас. Не могу сейчас заплакать, не могу сейчас позволить.
0: Согласна. Только тут вопрос опять. Что мы подразумеваем под словом «сила»? Для меня живой человек и есть сила. Смотрите, разве слабый человек может поплакать перед кем-то?
1: Нет.
0: Вот, понимаете? Mm-hmm. Вот поэтому сила моя, в моем понимании сила, это не в том, чтобы быть каменной или не проявлять эмоции, а быть живой. Вот в этом для меня сила и смелость человека.
1: Как отличить все-таки настоящую связь от иллюзий?
0: О, спасибо за вопрос. Для меня настоящая связь — это способность давать человеку свободу.
1: Свободу в каком плане?
0: В любом.
1: Свобода — это доверие, по-вашему, или как?
0: Нет. Смотрите, я могу не доверять человеку и дать ему возможность проявиться.
1: Хорошо, еще такой вот вопрос, наверное. Как отличить эту настоящую связь от иллюзии все-таки?
0: Отсутствие контроля. Отсутствие тревоги. Желание отдавать, делиться. Быть открытой, настоящей. Знаете, как я, наверное, ответный вопрос вам задам. Вот как вы отличаете человека религиозного от верующего? То есть как вы отличаете, что у человека есть связь с Богом, а у этого нету?
1: У каждого есть связь с Богом. Более того, как-то я вот понимаю, что как бы главное попросить.
0: Ага.
1: А услышали нет, это уже там как бы...
0: Хорошо, давайте по-другому скажу. Как вы видите, что у человека есть не просто связь с Богом? Понятное дело. Давайте так, это у Бога есть связь со всеми с нами.
1: Ага, ну да.
0: Но не у нас, не у всех есть связь с Богом.
1: Я хотел сказать, вопросы здесь сдвинул. Ладно, слушаю вас так. Еще раз вопрос.
0: Смотрите, вы говорите, что связь с Богом есть у всех. Я скажу, что это у Бога есть связь со всеми, да? Но не у всех есть связь с Богом. Потенциально есть. Но мы как бы это и можем развивать, создавать или нет. Вот как вы понимаете, что человек высокодуховный или, ну, не очень, или притворяется высокодуховным, или делает вид.
1: Я замечаю в людях такую тенденцию о том, что если человек... Вы знаете, я в себе это недавно осознал, что многие мои друзья, они бегут ко мне так душевно поболтать на кухне, потому что это человек, который все понимающий и принимающий.
0: Да.
1: И более того, в себе я эту зрелость вижу.
0: Извините, перебью. То есть отсутствие осуждения.
1: Да.
0: Вот вам показатель связи. Давайте дальше.
1: Да, просто сформулировать.
0: Давайте, знаю,
1: как,
0: давайте.
1: Вот как бы такой вот момент.
0: Да, да.
1: Так, ну,
0: то есть вы понимаете, что это такие очень человеческие вещи.
1: Ага.
0: То есть мы можем это переложить на все, что угодно. Искренность друзей вы всегда ощущаете. Точно так же искренность мужчины ощущает женщины, и женщина ощущает мужчины. Понимаете, наличие связи и глубины вы никогда не спутаете, вы это точно почувствуете.
1: Так, давайте о болях и потерях поговорим, да? Вот
0: давайте.
1: Мы начали о них. Все-таки про трансформацию вы сказали, системную, да, которую вот вы автор.
0: Да.
1: Как трансформировать утрату, расставание или предательство во внутреннюю силу? Этот вопрос я еще вчера создал, потому что я как-то вот чуть-чуть начал
0: давайте,
1: его читать.
0: Давайте сначала я скажу, что я имею в виду под словом. То есть для меня не существует расставания. Есть форма отношений, которая трансформируется в другую. Ну, например, он был моим мужем, мы же с ним не расстались. Теперь он стал бывшим мужем. Понимаете? То есть связь же ведь осталась,
1: так, есть,
0: отношения не прекратились. И задача, проблема людей в том, что из своей боли они не могут обеспечить этот переход по-человечески. Поэтому для меня связь никогда не теряется. Она трансформируется. И моя задача — принимать и давать человеку возможность быть тем, кем он хочет, при этом не осуждать этот, его поступки.
1: Армоноги, могу задать такой вот вопрос? Наверное, он будет касаться и всех, вот если вас снимают, там и подписчиков, и наших слушателей. Что бы вы сейчас, вот в данный момент, сказали бы человеку, который переживает вот внутри себя очень сильную душевную боль?
0: Тема боли для меня очень близка. И у меня моя подруга, одна из моих любимейших подруг, Леночка, привет. Она всегда говорит о том, что я потрясающим образом умею проживать красиво боль. Поэтому тема боли — одна из моих любимейших тем. Скажу так, если вы сегодня проживаете боль, неважно какую, может быть, у вас сейчас расставание, да, это может быть развод. Это может быть разрыв коммуникации с человеком, кто для вас был близок, будь это друг. Да? В моей речевой конструкции не присутствует слово «предательство», потому что, или «измена», потому что эти слова предполагают наличие принадлежности. Ну, чтобы мне изменить, ты должен мне принадлежать. Но если ты мне не принадлежишь, то и идеи измены нету. Да? Поэтому у меня, для меня очень важна конструкция слова «достоинство» и «свобода». Да, и для меня это вообще одно перетекающееся в другое. Поэтому я бы сказала бы так, что боль дает возможность быть более чувствительным или чувствительной к тому, что происходит в твоей жизни. Боль является самым лучшим проявителем твоей души, объема твоей души. Поэтому если тебе больно, проживай эту боль. Дай возможность, пусть этой боли будет, потому что но невозможно всегда думать о счастье, быть счастливой, радостной. Я всегда говорю о том, что способность человека проживать боль делает его всемогущим. И всемогущим. Потому что если я могу проживать любую боль, то кто может мною управлять? Если вам больно сейчас, просто поймите, осознайте, что ничего не происходит без воли Бога. И базово, если я знаю, что Бог есть, и Он меня любит, то значит все во благо. И вот моя задача в моменте справиться просто с этими эмоциями, чувствами. Если вы не справляетесь, идите к телесному терапевту. Это моя рекомендация больше, чем к психологу, а именно телесному терапевту, потому что чувства живут в теле, и нужно научиться их проживать и выпускать. Если мы говорим о трех практиках, которые я сейчас в эфире или там просто могла бы сказать, первое — это физические нагрузки, нужно выбрасывать это. Второе — это поговорить, посплетничать, пожаловаться. Это разделить, я это называю, разделить, да? Разделить эту боль с кем-то. И третье, пожалуйста, ходите в мечети, ходите в церковь, молитесь.
1: Духовную просто связь поддерживайте.
0: Обязательно, обязательно, потому что вот та глубина, которая есть в боли, ее никогда не будет в радости. Понимаете, ты становишься настолько тонкой, настолько чувствительной к себе, к другому. Ты начинаешь по-другому воспринимать другого человека. Но ведь у вас же было, когда вам было больно, а потом вы понимаете, скольким людям вы причинили боль, да? И это какую-то глубину вам дает.
1: Ощущение, как будто вот тебе за это сейчас.
0: Нет, кстати, посмотрите, Бог никогда не наказывает. Он никогда не наказывает. Он меня всегда любит. Он просто мне показывает, что я могу по-другому. Не с точки зрения «на тебе получи», да, там закон бумеранга или там, а с точки зрения ваша чувственность к чужой боли становится более тонкой, уязвимость у вас появляется больше. Поэтому, мои дорогие мужчины и женщины, если вы сейчас проживаете какую-то боль, просто знайте, что это временно, и чем быстрее вы это проживете, отпустите, тем проще вам будет, и тем дальше вы пойдете. И у меня есть такая фраза, я ее обожаю, что способность человека проживать глубокую боль определяет то, кем он будет, когда выйдет из этой боли.
1: У нас в гостях сегодня специалист по состоянию и мышлению. Или, как принято в народе, психолог. Но здесь, на самом деле, по состоянию и мышлению, я сам общаюсь с армонугией, я понимаю о том, что вы на самом деле специалист. И более того, для меня, вот знаете, внутренняя борьба такая пошла к тому, что вот общаясь с вами, я сейчас понимаю о себе. Я настоящий, живой. Захотел поплакать, я поплакал, я не боюсь. Захотел посмеяться, я посмеялся. Это не шизофрения какая-то, на самом деле, я живой, я здесь живу, как бы... И мне как-то один из моих друзей сказал, и я за тобой наблюдаю, на самом деле ты живой. Давайте уже перейдем к вопросам, потому что когда все солнечно, прекрасно, вы очень хорошо, конечно, сейчас все и про боль сказали, и про все, и на самом деле этим вопросом, я думаю, что вы помогли многим.
0: Я буду очень рада, для меня большая радость быть вкладом, благим вкладом в жизни людей, это для меня самая большая радость.
1: Вот вы говорите о зрелой любви. Вы сами когда последний раз любили так, что теряли почву под ногами? Давайте о вас поговорим.
0: Давайте.
1: Ничего то, что я так лезу в личное?
0: Да, нет, вообще все прекрасно. Это было недавно.
1: Так, скандалы, интриги, расследования.
0: Да, все как мы любим, да. Вообще у меня есть способность любить, и для меня любовь — это как раз не про то, чтобы потерять, как вы сказали?
1: Не потерять себя или что?
0: Фундамент, как-то вы сказали, как-то провокационное. Почву, да.
1: Почву под ногами.
0: А приобрести опору в виде любви.
1: Ага. А все-таки, армонуги...
0: Ну, давайте, давайте.
1: Я, например, как бы по себе сужу. Я не психолог, давайте, я, конечно, давайте, вы специалист больше. Все-таки, мне кажется, опору искать надо не в чем-то, а в себе, нет?
0: Ну, а кто вам сказал, что любовь ваша кому-то имеет отношение к этому человеку?
1: Мы сейчас про опору заговорили.
0: Да, вас, смотрите, если я вас люблю, то это моя любовь, это мои чувства. Они к вам не имеют никакого отношения. Соответственно, это моя опора.
1: Понятно. Почему так много ваших коллег, я буду так называть, помогающих таких вот практик, знаете, вот сами, причем про свою жизнь не так много говорят, я вот вижу очень много специалистов, которые сами не смогли построить себя, как в семейной жизни, в дружеской жизни, но тем не менее они помогают. И это на самом деле удивительно. Получается, как отличить все-таки вот...
0: Настоящее от ненастоящего. Да, смотрите, очень важная тема. Спасибо, что вы об этом говорите. Я как раз очень активно транслирую свою жизнь. И всегда привожу пример себя. Да? То есть если вы там полгодика, например, на меня подписаны, слушаете, то вы, в общем-то, знаете всю мою жизнь, всю мою семью, детей. Потому что мне всегда, как мне самой, как человеку, всегда не хватает видеть у специалиста обратной части, потому что говорить можно все что угодно. Выучить фразы можно как угодно, да? А как это в жизни применяется? Поэтому для меня это очень важный показатель человека. Но при этом есть люди, которые не хотят транслировать свое личное по тем или иным причинам. Кто-то говорит, сглазят, кто-то говорит о том, что я не хочу, чтобы мое личное влезали и так далее и тому подобное. Как отличить? Ну, никак, наверное, пока ты не соприкоснешься с этим человеком в личных каких-то делах, или ты никак не поймешь, потому что говорить можно все что угодно. Это как отличить мужчину, который просто балаболит, от того, кто готов взять ответственность? Ну, пока не вступишь в отношения, никак. Ну, то есть это нужна коммуникация.
1: Пробуйте, наступайте.
0: 100%.
1: Да, здравствуйте, грабли, это я, говорю. Это ваша жизнь, на самом деле. О более утратах поговорим. Вы учите трансформации, ваша личная боль, которую не хотелось исцелять. Есть такая? Бывало? Слушайте, прям бывало. Сейчас не уйдете, Рафлита.
0: Смотрите, в моем понимании есть идея священной боли. Я глубоко убеждена, что предназначение человека находится в его самой глубокой травме.
1: Что за священная боль такая?
0: Вот смотрите, есть...
1: Я первый раз такой термин слышу.
0: Да, потому что это как будто бы я придумала. Да, я обратила внимание, у меня есть очень классный навык наблюдения за людьми, и я обратила внимание, что то, чем человеку нужно заниматься, как будто бы это и есть его боль. Ну, например, я росла четвертым ребенком, и мне всегда казалось, что мне недостаточно уделяют внимания для того, чтобы сказать, что я хорошая, и так далее и тому подобное. Хотя мои родители потрясающие. Я обожаю свою маму, я обожаю своего папу. Мне безумно повезло с ними. У меня нет вообще никаких проработок с родителями. Спасибо за это моим родителям. Да, но... Так или иначе, травма — это не то, что связано с родителями, это личное восприятие человека, ребенка в том числе, да? И я всю жизнь росла и видела, как люди друг друга обесценивают, как люди не могут доброе слово сказать, да? Как люди не могут поддержать друг друга. Для меня это всегда было болью.
1: А почему так вот?
0: Вот, сейчас поговорим об этом. И потом я поняла, а кто, если не я? Вот я буду тем человеком, который будет людям это давать. И это стало моим предназначением, понимаете? Поэтому если ко мне человек приходит с запросом, я не знаю, чем заниматься, моя задача — вытащить его самую сильную боль. Это будет его предназначение. И там будут его деньги.
1: Так, вы говорите про бизнес, да? Вот,
0: в том числе.
1: Да, в том числе про бизнес. Я, насколько знаю, Армоноги, вы помогаете и компаниям, и не только женщинам, но и мужчинам, которые вот предприниматели, которые... Да. Вы рассказали о том, что в эфире нельзя говорить про многих людей, с которыми вы подписали договор распространения. И довольно-таки известные люди, которым вы помогаете. Скажите, пожалуйста, почему вот предпринимателю нужно поверить в то, что вот бизнес для многих, особенно в Дагестане, это какая-то, знаете, на мой взгляд, опять подчеркну, это какая-то охапка. Вот здесь бы быстро здесь вытащить, здесь тендер выиграть бы какой-то, здесь там что-то. Для них многих это какое-то соревнование. Как понять о том, что бизнес — это тоже психология? Вот сейчас поговорим о бизнесе немного.
0: Для начала нам с вами надо понять, что то, как мыслит человек, это уже психология. То есть, да, почему мы так думаем? Потому что мы так обучены. Забрать. У нас нет понимания, что в мире не существует конкуренции. То есть у людей нет понимания, что в мире денег много, и денег хватит на всех. То есть, смотрите, это уже определенный образ мысли. Я уже, или как женщины такие, ой, в мире не осталось нормальных мужиков. Но это не так. Очень много мужчин. Мы получаем подтверждение тому, как мы думаем, да, в чем мы убеждены. Это психология, это просто вопрос утверждения, как работает убеждение. Да? Возвращаясь тому к вопросу, как мы можем поменять мышление предпринимателя, я надеюсь, что это будет в ближайшее время происходить. И, например, в моем поле, в моем окружении все больше и больше предпринимателей, которые это понимают, как это работает, в том числе из Дагестана, да, есть мужчины. Это просто определенный уровень сознания. Нужно подождать, пока будет это меняться. Это определенное время становления личности. Мы не можем прийти в регион, где люди, кто кому больше морду набьет, тот и сильнее, и начать говорить о том, что давай по-человечески коммуницировать. Потому что в этом регионе это воспринимается как проявление слабости, а не силы, а не достоинства, понимаете? Это время. Поэтому я говорю, если вы готовы в определенном регионе строить бизнес, то вы должны понимать, что вам нужно разговаривать с людьми на их понятном языке. В противном случае ваше достоинство будет восприниматься как слабость. И вас просто уничтожат. Поэтому говорить, транслировать, мне сейчас кажется, вот наше с вами поколение уже это понимает.
1: Угу.
0: Да? И, кстати, между прочим, это понимает еще поколение там, 60+. Вот как будто вот если нет вот сейчас, которому от 40 до 60, вот я не то, что хочу вас оскорбить, но как будто вот там, вот 90-е, наверное, как раз, да? Вот там и дыра, наверное, какая-то появляется. Опять-таки, не потому что они плохие, а просто они не знают, как по-другому. Вот так это, у них это работало, это рабочая схема. А сейчас у них, кстати, не работает, у этих людей очень сильный спад в бизнесе сейчас. Потому что они не знают, как по-новому. И вот наша с вами задача — показать, что можно по-другому.
1: Я тоже недавно такую аналитику проводил, потому что я прекрасно понимаю, люди, рожденные вот после 91-92 года, у них как-то вот все как-то непонятно в этой жизни. Как-то вот сидишь и думаешь, да, поколение, которое сейчас до 20, так сказать, ну это просто, на мой взгляд, настолько медлительное поколение, да, в телефонах они на амбарвана, ничего не говорю. А вот чаще всего недавно картина была, в одном из кафешек города сижу, и девушка, вместо того, чтобы поднос, как бы, да, закинуть две чашки, она стоит и думает, как же она откроет эту дверь сейчас, пройдет она с двумя чашками в руках. Я так понимаю, потому что, можно же как-то столкнуть эту дверь и пройти. Ну что ты, дорогая моя? Вот как бы мышление, оно как-то вот такое.
0: Более инструментальное, более примитивное, согласна. И именно поэтому наша задача нести эту глубину, нести философию. Не так, как сейчас женщина с мужчиной просто потому, что он ей дает определенное количество денег. Детям дали телефон просто, чтобы не мешали. Да? Именно поэтому кто-то должен говорить об этой глубине, об этих ценностях, транслировать. И мне радостно, что я и есть это кто-то.
1: Слушайте, Армануги, есть очень много женщин, которые, знаете, вот пытаются вот это все прийти к идиллии, к себе, прийти от то, о чем мы говорим, но тем не менее притягивают к себе все тех же, как их там принято называть, абьюзеров и прочих, да, вот. Почему так?
0: Я вообще не понимаю, что... Знаете, я очень много терминов психологических, да, современных. Вообще, обратите внимание, мы сейчас говорим о терминах, а сути вообще не понимаем. А что такое абьюзер? Вот что такое абьюзер? Давайте.
1: Честно сказать, они всю жизнь присутствовали, но мне тоже не понравится, если, допустим, контроль какой-то, да, или что.
0: Да. Смотрите, это неумение любить.
1: Угу.
0: Понимаете? Потому что человек так думает, что он так любит.
1: Ага. Значит, если... заставляя чего-то делать, можно...
0: А так он же думает, что он делает с благими намерениями. Угу. Тогда все родители абьюзеры, если так смотреть. Вот мы недавно познакомились с одним парнем прекрасным. Не буду говорить имена, вдруг его родители слушают. Не будем задавать лишние конфликты. И он говорит, я хочу быть артистом. А мои родители мне говорят, что я должен быть юристом. Вот я пошел юридически, думал, они от меня отстанут. Но нет. Сейчас что-то другое появилось. Ну, разве эта мама не любит своего ребенка? Она жизнь готова ради него отдать.
1: Конечно, готова.
0: Ну, просто для нее вот счастье его вот так определяется. Опять мы упираемся в то, что у нас нет навыка давать свободу человеку. Потому что мы думаем... Вот мне часто говорят, я своих детей учу двум вещам.
1: Угу.
0: Первое, тебе можно все. Второе, ты тащишь ответственность за свои поступки.
1: Армануги, это прекрасно. Я еще хотел бы поговорить о женском и о мужском сейчас с вами.
0: Да, если мы против, я договорю. Ага. Да? Смотрите, кто-то на меня смотрит и говорит, кукушка, детьми не занимается. Понимаете?
1: Ага.
0: А я смотрю, насколько мои дети свободны, они могут выжить вообще где угодно при любых условиях. Почему? Потому что у них есть свобода быть собой. И мы думаем, если... Давайте перетекаем в женско-мужские отношения. Почему женщина контролирует мужчину, сидит в телефоне, лазит? Причем, знаете, самое меня всегда было удивить. Это просто, знаете, и смех, и грех. Вот ко мне приходит женщина и говорит, я вот так и знала, что он мне изменяет. Я лезла к нему в телефон. Смотрите, она залезла к нему в телефон. Они поругались, рассорились, но она в итоге осталась. Вопрос, зачем она лезла в телефон? Но если ты знаешь, что ты не уйдешь, зачем ты лезешь в телефон? Вопрос. А если ты хочешь уйти, то зачем ты лезешь в телефон? Уходи.
1: На самом деле, ну, может быть, человеку повод нужен был, понимаете? Здесь как бы другая часть.
0: Опять-таки, почему? Mm. Потому что у человека нет свободы дать себе свободу, быть тем, кем она хочет быть. А если я... Знаете, у меня есть фраза такая, я люблю ее. Способность делать то, что ты хочешь, и не делать то, чего ты не хочешь, это способность взрослого человека. А умение давать другому делать то, что он хочет, и не делать то, чего он не хочет, это уже духовность. Это уже величайшая свобода. Вот для меня... Я не люблю контролировать, названивать, если мы говорим о отношениях о мужчинах, кстати, с детьми в том числе, да? Почему? Потому что думать о том, что ко мне пришел мужчина, потому что он должен быть ко мне, ну, например, потому что у меня от него дети. Он ко мне возвращается, потому что он должен вернуться, потому что у него обязательства, потому что я его жена. Для меня нет ничего хуже, чем вот это.
1: Армелия, вам все-таки не кажется, извиняюсь, как бы, да, о том, что сейчас женственность, она продается, знаете, как вот... как пена для ванны такая вот подается, знаете, как кружевное белье. Вам так не кажется, что женственное именно так продается?
0: Конечно,
1: сейчас?
0: Конечно, потому что, опять-таки, все примитивное стало. Человек такой, я хочу быть женственной, чтобы что? Чтобы мне дали подарки. Для меня это вот самое, вы знаете, как будто кипятком меня обливают, когда спрашивают. А как себя вести, чтобы мужчина тебе дарил подарки? Это настолько унижающее женское достоинство. Слово, предложение, формулировка. Послушай, ты стань такой женщиной, ради которой хочется это делать. И не для того, чтобы он это делал, а потому что ты в своей сути, в общем-то, ты такая и есть женщина. Для меня женственность — это про, в первую очередь, про нежность. Потому что вообще эта нежность такая, знаете, очень глубокая для меня, глубокий термин, идея даже, я, наверное, так сказала бы. Я думаю, что люди, которые нечувствительны, не могут быть нежными, которые нежно не могут любить, оно было и духовное, что ли, для меня формулировка, как любовь, проявление любви. Да, мы сейчас все очень примитивные, и сейчас мы ко всему относимся инструментальными. Стать женственной, чтобы дарили подарки, стать хорошей мамой, чтобы ребенок стал успешным. Вообще способность быть, как будто бы у нас нет, понимаете, женщины в своей сути. Что такое для меня женственность? Это бережность, это способность давать любовь, свободу. И, знаете, забота, но не материнская, а именно женская забота. Опять-таки, знаете, большие конструкции, которые двумя словами навряд ли сможешь упаковать. Ну вот я пытаюсь донести это понятными и простыми словами, настолько, насколько я могу.
1: Как все-таки отличить вот настоящую вот трансформацию от эффектного самовнушения? Вот как понять, что вот я уже вот трансформировался?
0: Твоя реальность абсолютно становится другой. То есть если ты решаешь одни и те же вопросы в течение года, то ты точно не трансформируешься. У человека, который растет, развивается, да, который видоизменяется, у него не может быть одинаковые проблемы постоянно. Если человек постоянно решает одну и ту же проблему, то он не трансформируется. Он просто ходит по кругу.
1: Армонуги, под конец немного о вас хотелось бы поговорить. Давайте. Знаете, вот что вас раздражает в мире коучей и психологов? Только давайте открыто. И вот я знаю, вы открытый человек.
0: Да.
1: Более того, вот мне просто интересно, как вот вы специалист.
0: Да.
1: Более того, мне понравилось то, что вы как специалист открыто говорите. Я не хожу к другому специалисту, как многие психологи проходят. Нет, обязательно надо пойти. Вот живут шаблонно. Мне нравится ваша нешаблонность. Более того, я ее всю на 100% поддерживаю. Вот все-таки...
0: Еще раз спросите, пожалуйста.
1: Что вот вас раздражает в мире коучей и психологов? Вот сейчас. Вот.
0: Высокие чеки.
1: Ага.
0: Номер один. А вот эта идея, что если это стоит дорого, то качественная информация. Последнее мое обучение я заплатила 2 миллиона 400 рублей. Я вам хочу сказать, на моих бесплатных эфирах, может быть, это звучит очень высокомерно, но на моих бесплатных эфирах больше пользы, чем на том обучении, которое я заплатила 2 миллиона 400 рублей. Это было трехдневное обучение. Меня раздражает, знаете, это... Появляется кто-то, какой-то потрясающий гений, я так назову.
1: В кавычках?
0: Ага. Нет, не в кавычках, реально, ага. Какой-то гений появляется, придумывает какую-то систему. Он продает это дорого. Масса начинает покупать у него, это переназывать, переупаковывать, и дальше это транслировать и продавать. И потом через очень короткое время мы слышим одну и ту же информацию отовсюду. Поэтому меня раздражает эта шаблонность. Не то, что даже раздражает, я не согласна с этим. Не хочу употреблять слово «борьбу», но я сопротивляюсь очень активно этому. И транслирую это в своих блогах, и в Телеграме, и вообще там, где я соприкасаюсь. Потому что для меня живое не может быть шаблонным. Потом, что еще меня раздражает? Меня раздражает, когда говорят слово «экологичность». чаще всего те люди, которые используют это слово, максимально не экологично. Что значит экологично? Там психолог не должен курить. Кто вам это сказал?
1: Если ты психолог... Что за термин «психолог не должен курить»? Почему?
0: Ну, типа, как будто бы курить — это плохо, ага. Психически здоровый человек не может это курить. И вообще, кто вам сказал, что психолог — это психически здоровый человек? У нас у всех есть вопросы, проблемы, которые мы решаем. Мы живые люди. Ага. И, например, там, это нормально, что я говорю об отношениях, будучи в разводе? Да нормально. Было бы ненормально, если бы я говорила бы об отношениях, будучи в семье и будучи несчастной. Понимаете? То есть что мы ставим показателем? Конечно, на мой взгляд, вообще лучше всего про отношения скажет, как сохранить отношения человек, который в разводе. Потому что она совершила все ошибки, которые просто можно совершить. И теперь она знает, как не совершать. Понимаете? Через какую призму мы на это смотрим?
1: Армонагия, какой вы бы себе совет дали 10 лет назад?
0: Я даже уже не помню, какая была 10 лет назад. Сейчас мне сколько? 39, 29? Ой, я тогда только Арсена родила.
1: Ага. Ну вот какой бы вы себе совет дали 10 лет назад?
0: Проси помощь. Угу. Перестань притворяться, что у тебя ничего не болит.
1: Слушайте, ну я вижу то, чего вот, как это правильно сказать, ваша личная тень еще живет и о себе дает знать как-то.
0: Так, конечно, давай. Конечно. Ага. Конечно, вы же понимаете, что боль не уходит, она просто так. Это же дело не в боли, это же определенный опыт проживания, это определенная ситуация, определенные люди. Ну, мы же не роботы, чтобы сказать, мы проработались, теперь это меня не волнует, я пошла дальше. Нет, это будет всегда взволновывать. Я развелась 3 года тому назад, до сих пор эта тема меня взволновывает очень сильно. Потому что ты проживаешь с человеком полжизни. Ну как это может не взволновать? Ну как можно собрать свои вещи, уйти, как будто бы этого не было? Оно же живое, оно всегда будет живым.
1: Понятное дело. Можно такой вот вопрос от себя? Можно ли простить человека, но не возвращаться к нему?
0: Я бы сказала бы так. Для меня принимать не значит соглашаться. Угу. Я могу принимать этого человека таким, как он есть, но я имею право не соглашаться с ним. Я могу принимать своего мужчину, да, например, там, да, как самого лучшего, достойного мужчины на свете, но я могу его не соглашаться быть с ним в отношениях как жена, например. Да, поэтому можно ли простить? Для меня вообще идея прощения стоит на гордыне. Ну, кто я такая, чтобы кого-то я прощала, да? Поэтому, опять-таки, вот, понимаете, тут очень много таких вот подводных камушков, да? Я просто очень широко мыслю относительно отношений. Я бы сказала бы так, наверное, я вырабатываю сейчас в себе это очень активно, умение давать человеку право быть собой. Это мне дается очень непросто, очень сложно, потому что у меня же есть представление о том, каким он должен быть. Угу. Мужем, папой, любовником, не знаю, другом и так далее. А вот способность давать свободу и видеть... Понимаете, вот когда я могу дать человеку свободу быть собой, тогда я и могу соприкоснуться к нему настоящему, когда ему не надо играть ни в кого. И вот мы хотим честности, но честность мало кто может выдерживать. Мало кто может выдерживать честность. Поэтому приходится врать и не быть собой, чтобы не обидеть.
1: Армонагия, да? Скажите, пожалуйста, какая Добрый. Фраза вас все-таки ведет по жизни еще? Вот такая вот.
0: Бог есть, Он меня любит, и все во благо. Невозможно откуда-то уйти, можно только куда-то прийти. И такая, сейчас думаю, как сформулировать его точнее. Ну, наверное, лучше Мамардашвили не скажу. Живое отличается от мертвого тем, что живое может выдавать иное. Быть разной, быть живой и просто проживать эту жизнь настолько, насколько я могу.
1: Специалист по состоянию и мышлению. Психолог, проще говоря, Армонагия у нас была в гостях. Вам огромное спасибо, то, что вы, знаете, сменили регион, приехали сюда, в Дагестан. И, как я понимаю, вы часто бываете в Дагестане.
0: Я часто бываю в Дагестане. Так уж случилось, у меня есть определенное окружение женщин, которых я очень люблю и к которым я периодически приезжаю. Вообще, я люблю Дагестан. Я обожаю Дагестан. У меня здесь какой-то портал открывается, у меня сразу столько много энергии, я все хочу делать сразу. Вообще, я люблю наш Кавказ. Вы знаете, те эмоции. Вот опять-таки абьюзеры. Да, господи, это же потрясающие мужчины. С силой, энергией, с мужеством, с достоинством. Вах!
1: Слушайте, один психолог приходит и говорит, нет, этого в Дагестане не должно быть. А другой говорит, слушайте, но в этом же тоже
0: понимаете,
1: и польза.
0: Понимаете, почему?
1: И это...
0: Смотрите, почему? Да. Потому что у меня есть понимание системы. Невозможно убрать одну часть, а оставить неизменной другую. Кстати, одна из фраз, которую я очень люблю. То, что мне во мне не нравится, является условием того, что мне в себе нравится.
1: Прекрасно. Армнуги, как вас найти?
0: Запрещенные социальные сети.
1: Инстаграм, так, ага.
0: В сложности моего имени есть и еще и радость. Ага. Вы просто набиваете, где хотите, слово «Армнуги», ага. И вы там увидите меня. На английском «Армнуги».
1: Армнуги, спасибо вам огромное за сегодняшний наш диалог.
0: Вам спасибо, я получила такое удовольствие.
1: Спасибо огромное.
0: Хотя вы говорили, что вы будете задавать каверзные вопросы.
1: Нет, я во многом с вами согласен, правда говоря, Армнуги.
0: Все-таки я покорила вас, признайтесь.
1: Да, вы меня покорили тем, что вы живая. Правда, открыто скажу вам огромное спасибо за то, что нашли время. Что напоследок нашим слушателям хотите сказать? Слушательницам, может быть.
0: Я хочу сказать... А у вас слушатели или слушательницы? Кого больше?
1: У нас больше, наверное, мужская аудитория, но тем не менее, женская присутствует.
0: Моя любимая. Ага. Дорогие, прекрасные мужчины, будьте собой. Берите на себя ответственность. Ага. Несите свои ценности. Сейчас так мало глубины, правда. Сейчас так мало мужества. И ну, у меня иногда вообще ощущение, что сейчас массово хотят уничтожить понимание мужчины и приравнить. И непонятно, кто женщина, кто мужчина. Даже по одежде даже. Ага. Да? Поэтому, пожалуйста, не поддавайтесь. Я за вас. Будьте мужественными. Да. Несите свою силу, берите на себя ответственность. И просто иногда, давайте так, не иногда, часто прощайте нам, женщинам, нашу эмоциональную нестабильность, наши истерики. Ага. И просто знайте, что мы в вас очень сильно нуждаемся.
1: Специалист по состоянию и мышлению Армнуги у нас была в эфире. Друзья, это была программа «Вечерний сеанс». Встретимся с вами завтра в это же время.
0: Ура!
2: А вечером после работы. А вечером кто в пути? А вечером. А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
5: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
6: 15 сентября 1956 года на линии Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Первый регулярный рейс прошел по маршруту Москва-Иркутск. 4570 километров за 7 часов 10 минут. Это было в 3 раза быстрее, чем на прежних поршневых самолетах. Для бизнеса это не просто авиационная новость, это кейс про то, как крупный продукт работает на пиар-инструмент. Ту-104 был не просто транспортом, а символом технологического рывка. Его показывали в кинохронике, о нем писали газеты. Он формировал образ страны как авиационной державы. В бизнес-логике тут простая, но мощная формула. Когда ты выводишь на рынок прорывной продукт, ты продаешь не только функционал, ты продаешь доверие. Пассажир, который впервые летел на реактивном лайнере, не просто экономил время. Он видел, отрасль умеет делать сложное и надежное. А доверие к одному продукту переносится на всю линейку. Если страна строит такие самолеты, значит и двигатели, и навигация, и наземная инфраструктура на уровне. Сегодня мы называем это бренд-эффектом или репутационным капиталом. Так, один рейс Москва-Иркутск для отрасли – кредит доверия на годы вперед. История Ту-104 напоминает – прорывной продукт – это не только технология. Это заявление рынку о том, что ты умеешь решать сложные задачи. И именно это доверие потом конвертируется в контракты, партнерство и экспорт.
5: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Срок замены вышедших из строя электросчетчиков России с 1 января 2027 года сократится с 6 до 3 месяцев. Об этом РИА Новости рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Предельный срок замены счетчиков предполагает ситуации, когда прибор отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации. Якубовский добавил, что вопросом замены электросчетчика должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах. Домах или сетевая организация в частном секторе. С 1 сентября 2027 года в российских школах начнет действовать новый стандарт для старших классов, который позволит учащимся отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и выбрать базовый уровень. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с ТАСС. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательное изучение не менее двух предметов на углубленном, отметил министр. По словам Кравцова, обучение по шести существующим профилям сохранится, при этом школы получат возможность более гибко формировать учебные группы с учетом выбранных учащимися уровней изучения предметов. И в завершении выпуска российский автопроизводитель ВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. По данным Федеральной службы интеллектуальной собственности, заявка была одобрена 9 сентября 2026 года, а регистрация продлится до 17 февраля 2036 года. Сама фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков ответил ею на вопрос, может ли АвтоВАЗ выпускать автомобили, аналогичные BMW. По информации сервиса проверки контрагентов, компания сможет выпускать автомобили и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки, а также заниматься рекламой, производством фильмов и шоу-программ. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Новости. В России появились полисы для защиты автомобилей от беспилотников. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Гоу запустил новую функцию позже. Она запускается автоматически в период высокого спроса. Сервис предлагает за ожидание скидку до 50%. Сейчас в часы пик алгоритм просто повышает цены на поездки. Теперь есть альтернатива – заказать машину по повышенной цене сразу, либо подождать и уехать дешевле. В среднем срок ожидания составит от 30 до 40 минут. Новая функция должна более равномерно распределить спрос по времени. От этого выигрывают и пассажиры, и водители. В России появились полисы для защиты автомобилей от беспилотников. Например, у Ресо Гарантия повреждения от БПЛА уже включены в страховку по КАСКО. Можно получить выплату вплоть до полной стоимости автомобиля. Абсолют страхования недавно выпустил отдельный продукт ценой от 3000 рублей. Его можно купить дополнительно к другим форматам автостраховки. Это может быть даже удобнее. Например, если вам не нужен полноценный КАСКО. Несколько продуктов есть у страхового дома ВСК. Как внутри КАСКО, так и отдельно от него. В России развернулся крупный коррупционный скандал из-за массового хищения топлива. В истории замешано руководство компании «Евротранс». Она управляет крупной сетью АЗС «Трасса» в Москве и области. В Министерстве внутренних дел выяснили, что предприниматели действовали в сговоре с высокопоставленными полицейскими. За несколько месяцев похитили 6,5 тысяч тонн топлива более чем на 100 миллионов рублей. А самое главное, хищения происходили на фоне дефицита топлива на заправках. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
1: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Хасавюртовский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры города к администрации о незаконном ограничении доступа граждан на территории центрального городского парка. Суд, кстати, установил, что после капитального ремонта доступ граждан, в том числе маломобильных групп, в парк по улице Шмеля 114 был ограничен. Администрация объяснила это подготовительными работами. Администрацию сейчас обязали с момента вступления решения в законную силу устранить препятствия для свободного доступа граждан в парк и обеспечить его беспрепятственное посещение. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обратился к сотрудникам Роспотребнадзора с поздравлениями в их профессиональный праздник. Как говорится в сообщении, примите искренние поздравления с Днем Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Я напомню, что служба решает стратегические задачи в сфере охраны здоровья населения, выступая надежным барьером на пути распространения инфекционных угроз. Ну и в продолжение темы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поздравил муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди Абдуллаева с днем рождения. Символично, что день рождения приходится в день единства народов Дагестана, говорится в сообщении, который связан с идеями согласия, взаимного уважения и добрососедства. Уверен, ваш опыт и авторитет и впредь будут способствовать духовному, нравственному развитию Дагестана. Закрываю сообщение. Для большинства работающих россиян сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководителя задачи без четких критериев, а 68% работают в условиях жестких дедлайнов. А 60% сталкивались со злоупотреблением полномочием. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Регулярную и понятную обратную связь получают только 14% россиян. Для 42% коммуникация с руководителем сводится к ситуациям, когда что-то пошло не так. Регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банка и налоговой службы. Об этом порталу nefs.ru сообщил финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно это касается частых поступлений от разных людей. Если операция покажется подозрительной, банк сможет попросить подтвердить, например, происхождение денег. Ну и большинство россиян готовы получать часть зарплаты неофициально, если такой доход будет заметно выше. Такие данные опроса приводят ВЦИОМ. За последние 20 лет доля тех, кто полностью или частично получает серую зарплату, снизилась примерно с каждого пятого до каждого одиннадцатого. При этом отношение к таким схемам остается достаточно терпимым. Чаще на них готовы согласиться молодые люди, мужчины и те, кто уже получал выплаты в конверте ранее. Это все новости к этому часу. Наших дагестанцев с Днем народов единства республики. Расим Загиров, служба информации «Диалог». Диалог ФМ.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания Республики. На всех. Радио. Диалог ФМ.
6: Каждая женщина в какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
7: Приветствую, друзья! В эфире партнерская с фондом «Чистое сердце» программа. Рубрика называется «Голос добра». Здесь мы знакомим вас, дорогие слушатели, с благотворительными дагестанскими проектами. Совсем недавно у нас в Дагестане, параллельно в Махачкале и в Каспийске, запустили обучение мамочек. Мамочек особенных детей, а также инвалидов, людей с ограниченными физическими возможностями. Идет подготовка к профессиям, которыми им можно будет заниматься удаленно. Академия «Прокомфортно» – так называется проект. А обучение, подготовка посвящены такому направлению, как управление персоналом. Ее самая начальная базовая часть – рекрутинг. Рекрутинг – это поиск и найм персонала. Рассказать все подробности мы пригласили спикера Академии «Прокомфортно», карьерного консультанта и коуча с опытом более 10 лет в подборе и управлении персоналом. Гость нашего эфира Алпият Магомедова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Амисей. Спасибо за приглашение. Большая честь быть здесь и вообще частью этого проекта. Спасибо.
7: Для начала, Алпият, расскажите слушателям радио «Диалог», кто такой HR и чем он отличается от привычного нам кадровика?
8: Да, есть такое, что нас часто называют отделом кадров. На самом деле есть сильное такое различие. Кадровик, в первую очередь, человек, который работает с документами. То есть для компании очень важно, чтобы человек был правильно оформлен по трудовому кодексу, чтобы увольнение, прием и отпуска, они все оформлялись правильно, и чтобы у компании никаких проблем не возникало. И HR же это более, скажем так, про людей, да, human resource. Мы отвечаем за то, чтобы подбирать в команды нужных людей, правильно их адаптировать, создавать корпоративную культуру и в целом такую выстраивать атмосферу, где мы работаем на эффективность, на результат. Ну и, конечно же, HR следит за вовлеченностью, за тем, чтобы

0: Важная составляющая — это каждый HR должен понимать, как вообще выстроен бизнес. Изнутри, всю кухню он должен понимать. И без этого HR, он становится просто каким-то исполнителем. А когда он в этих всех процессах погружен, понимает, он знает истинные мотивы, причины, да, того, что вот что-то происходит в компании, ему легче принимать правильные решения, чтобы эти проблемы как бы искоренить. Ну и, конечно же, очень важная составляющая — это подбор персонала. И тут нельзя опираться только на интуицию. Поэтому хороший HR должен знать инструменты подбора и должен ими правильно уметь пользоваться.
1: Сколько вы уже в этой профессии и каких на сегодняшний день добились результатов?
0: Конкретно в HR и вот в консультациях, скажем так, да, я более 6 лет. Но важно понимать, что я пришла не сразу в HR. Я была продажником, начиная с сегмента B2C, потом B2B. То есть я прошла вот эту всю кухню от начала до конца.
1: Давайте чуть подробнее для наших слушателей. Вот B2C — это кто такой? Какой продавец?
0: Это розничный продавец, где мы конечному потребителю продаем. B2B — это когда бизнес что-то предоставляет другому бизнесу.
1: Получается, вы были и тем, кто продавал конечному потребителю, и тем, кто продавал компаниям.
0: Да, да. То есть это немножко разные уровни продаж и, в принципе, разные системы в компании внутри, да, другие процессы. Казалось бы, да, вот большая ошибка многих, все думают, что продажи — это продажи. То есть нет там никакой градации, разделения — это иллюзия. На самом деле есть колоссальная разница между продавцами, смотря в какой организации, чем занимается сама организация. И это как раз-таки мы на обучении IMC и раскрываем, да, что есть такая сильная разница. И, в принципе, вот мой путь в HR, он почему начался? Потому что я поняла, что иногда результата нет не потому, что человек плохой или компания плохая, а потому что некоторые очень важные задачи даются не тем людям. Или людям даются не те задачи. То есть настолько это сильно влияло, и я видела это со стороны, то есть, да, что в какой-то момент я в одной из компаний, в которых работала, я просто предложила: дайте мне возможность, когда я уже у них поднялась от менеджера колл-центра до руководящей должности, я попросила сама у собственника компании.
1: А давайте я буду отбирать этих менеджеров,
0: да,
1: потому что я лучше знаю.
0: Да. И вот компания, конечно же, дала мне огромный, скажем так, буст для роста. Они пригласили Светлану Иванову, я получала
1: ту самую Светлану Иванову?
0: Ту самую Светлану Иванову. Она приезжала к нам, мы ее очень тепло встретили, она нас обучила азам, базе, я читала ее книги до ее приезда. То есть я получила колоссальное, просто мощнейшее обучение. И вот по сей день, я вам скажу так, сколько бы спикеров я не слушала, сколько бы обучения я не проходила, я понимаю, что все берут базы от Светланы Ивановой.
1: То есть, каждый раз так обучаетесь, да, я это знаю.
0: Да. В общем, вот так и пришла эмиссия.
1: Получается, вы, пройдя путь продавца, а, кстати, вам сложно было перестраиваться от продавца B2B, B2C-сегменте на продавца B2B-сегмента?
0: Честно, мне не было сложно, мне было интересно, потому что это был для меня какой-то вызов. Это был уже апгрейд такой, то есть уровень проведения переговоров, он уже был немножко тяжелее. Это как-то меня вот драйвило, скажем так. Сильно такого этого я не заметила.
1: И тогда в какой-то момент вы стали тем человеком, который отбирает непосредственно продавцов, знает, кто в команде нужен, и сегодня вы уже HR-директор.
0: Да.
1: HR-директор. Как сильно его функция отличается от тех ваших предыдущих?
0: Ну, смотрите, если говорить о функционале HR-директора, то подбор персонала — это такой одна из веток, скажем так, да? Чем занимается HR-директор? Контроль, скажем так, да, этого фильтра рекрутинга и всего остального. Но HR-директор — это больше про стратегию, это больше про внедрение каких-то новинок в компанию, это больше про то, чтобы быть, скажем так, на рынке позиционировать.

0: компанию тоже правильно. Это тоже задача, как бы где-то
1: соприкасается. То есть тот самый пресловутый HR-маркетинг формирует не маркетолог, а HR-директор.
0: Ну да, вот сейчас это модно. Есть даже отдельно HR-мар, есть такая должность, если вы слышали. Ну, как-то так.
2: Не то, не это.
0: Да.
1: А в какой момент вы почувствовали, что вы уже находитесь в том состоянии, когда готовы делиться своими знаниями и опытом?
0: Я просто поставила себя на место тех, кто только заходит в эту профессию, вспомнила себя, как я, как бы, да, сама это все изучала, начинала, потом как бы пригласили, да, Светлану Иванову. И я понимала, насколько важно этот фильтр правильно настроить, скажем так.
1: Угу.
0: И как важно, чтобы этот фильтр понимал, что я делаю все правильно. И вот уже когда тысячи собеседований провел, когда уже есть свои наработки, свои инструменты, захотелось таким начинающим помогать, чтобы они смотрели не вот эту всю воду, скажем так, в интернете, а больше на какие-то практические инструменты опирались. Захотелось поделиться. Я понимаю, что закон Вселенной, он такой: пока мы не выгрузим те знания, которые у нас есть, мы новое не получаем. То есть эту емкость надо куда-то выгрузить. Да? Вот. И у меня вот оно так и произошло. То есть я поняла, что моя операционная память уже все. Мне надо что-то там слить, чтобы что-то новое получить. Но так и произошел этот апгрейд.
1: На сегодняшний день вы являетесь одним из спикеров Академии ПроКомфортно. А можно подробнее, кого и чему вы обучаете?
0: Еще раз скажу, большая честь в этом проекте быть. Мы обучаем рекрутингу женщин, мамочек, особенных деток, и женщин с ограниченными, да, физическими возможностями. Я скажу так, это невероятно сильные женщины. Я понимаю, что им пришлось в силу этих жизненных обстоятельств отодвинуть свое развитие, свои какие-то личные амбиции, свой потенциал заглушить и полностью посвятить свою жизнь этим детям. То есть первое занятие, когда я провела, я проплакала потом, потому что это невероятно сильные женщины. Они сами не понимают, какой сильный потенциал у них внутри, потому что на всех они смотрят, вот это вокруг успешный успех, Инстаграм, который везде пестрит, как у всех все классно и так далее, да. И когда я на них посмотрела и увидела, что они не ждут какой-то подачки со стороны, что они не ноют, не ждут, пока кто-то им их проблемы решит. Они просто идут и делают какое-то дело, чтобы реализоваться. Я просто, вот, как говорится, снимаю шляпу. Это настолько сильные женщины, и я прям, у меня ожидания реальность были, ну, другие. И я очень рада, что так получилось, что у нас вот такой коннект произошел. Я вижу, как им это интересно, их горящие глаза. Я понимаю, что из этих людей действительно выйдут такие замотивированные, хорошие сотрудники, которые будут работать именно на результат. Это вот прям вот та категория, которую я бы всем рекомендовала.
1: То есть таких специалистов вы готовы и сами брать,
0: да,
1: в команду и будете рекомендовать тем, кто сегодня нуждается в рекрутере, в менеджере по персоналу на удаленке?
0: Совершенно верно.
1: Несмотря на их вот какой-то физический недуг или на их занятость, насколько они могут полноценно вливаться в работу и приносить пользу?
0: Могут, потому что сейчас, в 21 век, мы живем в век технологий, и это как раз-таки та профессия, в которой они забудут о своих вот этих вот, да, скажем так,
1: проблемах.
0: Если у них есть хороший выход в интернет, хороший телефон, этого достаточно, чтобы реализоваться там на все 100%.
1: А если вы пользуетесь провайдером Элко, у вас есть хороший интернет?
0: Отлично.
1: Маленькая реклама.
0: Да. Отлично. Физический контакт, вот посмотреть на человека воочию, никто не отменял. То есть есть...
1: Ну, по сути,
0: да,
1: он и не так нужен.
0: И знаете, как им сесть? Тут вот первый фильтр, который рекрутеры как бы, да, осуществляют, это как раз-таки про то, чтобы поговорить с человеком на берегу, прежде чем тратить его время на то, чтобы он приехал и свое время, да, чтобы на этого человека потратить. Для нас это самый ценный ресурс. Что делает рекрутер на первом, как бы, созвоне? Он определяет вообще его опыт. Подходит нам, не подходит. Мы будем этого человека звать, не будем. По тем критериям, которые ему дал заказчик. То есть, чтобы этот первый фильтр, как бы, да, вот на него, чтобы HR время не тратил. HR должен видеть свой загруженный день, да, что рекрутер ему загрузил вот этот день по собеседованию. И просто принимает этих людей уже на второе собеседование.
1: Получается, это очень важный этап, потому что ведь именно там можно пропустить тот бриллиант, да, который посчастливилось, да, поймать в этом океане возможностей.
0: Да, я вот расскажу свой кейс, и он у меня не один за мою практику. Я вот, когда какие-то обучения слушаю, иногда сильно удивляюсь, вот неправильно составил кандидат резюме, и его не приглашают. Или же пустое резюме без сопроводительного письма. Но для меня это такая ересь, если честно, потому что у меня есть в практике случаи, когда с абсолютно пустым резюме мы просто набрали, и вот я как бы поинтересовалась, а почему резюме пустое? Вы откликнулись. У вас есть опыт, как бы, да, релевантный или как? И там человек такое стал про себя рассказывать. Я понимала, вот пропусти я это резюме. Я таких взяла на работу, и они дали огромные результаты для компании. Вы понимаете? Это же, мы же в Дагестане живем. Многие говорят, а что я за себя буду что-то писать? Ну хотя бы где вы поработали?
1: Получается, что вот это резюме пресловутое, за которым мы все гоняемся, оно ничего не дает по сути. Дает. И для вас, вот вы, будучи HR-ом, это не показатель. Вы уже смотрите дальше. Mm-hmm. Если других HR-ов учат, а смотри на резюме, если нет сопроводительного письма, вообще не рассматривай этого кандидата. А вы говорите, так, ребята, а давайте смотреть все и будем внимательны.
0: Смотрим все. Я как бы своих рекрутеров никогда не оставляю, чтобы мы что-то пропускали. Мы смотрим абсолютно все. Сопроводительные письма для меня вообще не интересны. О себе можно рассказать очень
1: придумать.
0: Красиво. Придумать. Бумага стерпит все.
1: И тем более сейчас только обучение, как правильно.
0: Правильно резюме составлять.
1: Как обмануть HR.
0: Да, вот в Инстаграм попадаются же такие видео, и смешно. Ну и настоящий хороший HR, он на это резюме так сильно не смотрит. Он лишь проверяет, насколько опыт этого человека подходит, да, скажем, на, вот на то место, которое мы ищем человека. Угу. И все. То есть я даже иногда вижу, когда резюме через ИИ было прогнано, и когда уже вот мы на очном собеседовании какие-то вопросы задаем и понимаем, что человек даже так ответить не может, как он написал в резюме. Да? Поэтому это очень важно.
1: Вы когда шли в обучение, была какая-то готовая программа? Может быть, вы интуитивно уже готовились?
0: Вот сейчас обучение, которое... Я готовилась к этому. Я готовилась как? Вот этот мой опыт, который есть, я потихоньку по крупицам собирала, и мне как раз-таки этот вот сейчас вот опыт с Прокомфортно очень сильно помог выстроить правильно, получается, да, вот это все в один пазл собрать. И что хочу сказать, у меня было в голове, и сейчас это есть, только практика, только практика, только практика. Никакой теории, никакой воды теории, я даю на дом. То есть, да, задаю специально каверзные вопросы потом, чтобы понимать, теорию читали или нет. А в основном мне нужно, чтобы человек умел на практике. Вот он от меня выйдет, сядет на работу, и у него каких-то вопросов в голове не возникнет. То есть он понимает, все, я знаю, делать раз, делать два, делать три, все. То есть и именно по этому принципу я и выстроила уже его в конце. Мы с вами уже 5 уроков прошли. И вот оставшиеся уроки — это будет практика, где они будут задействованы. Я дам им реальных кандидатов, я дам им реальных людей, реальные вакансии, которые они будут отрабатывать передо мной. То есть я буду уже какую-то работу над ошибками с ними проводить. Я себя вспоминая, я бы очень хотела, чтобы на моем пути такой человек встретился и меня вот так прогнал по обучению, понимаете? Потому что первые мои собеседования на какие-то высокие позиции, я тряслась внутри, это был ком у горла, потому что мне казалось, что там сидит, там дядя на меня смотрит такими глазами, ну сидит там какая-то девочка, что-то она там у меня сейчас спросит и пойдет, да? А для меня было важно, я ведь компанию продаю, для меня было важно эту компанию правильно продать. Я первый фильтр. Я, если там сидит неадекватный человек, не понимающий все, что происходит внутри компании, ну, туда такие и будут приходить, потому что подобное притягивает подобное. И мне вот хотелось, это как бы, не знаю, может, за то, что мы миллениалы такие, да, вот на результат. Вот не работа ради работы, да, там, кадровичка, как говорят, да?
1: Да-да-да.
0: А вот чтобы это было прям вот для результата.
1: Ваши слушатели сегодня, вот те, которые обучаются на модуле рекрутинг, насколько они серьезно воспринимают все, что вы им рассказываете, все, что вы им даете? Что вы видите в ответ?
0: Я вижу заинтересованные глаза. Во-первых, мне очень нравится, что каждый из них осознанный. Они осознанно подошли туда. У нас ведь и были ученики, которые отсеялись в силу каких-то своих, да, обстоятельств. И это тоже был естественный отбор. То есть сейчас в команде остались только заинтересованные люди, заинтересованные в собственном росте. Им нравится эта профессия. В конце я вижу, как они друг с другом начинают обсуждать вот этот урок. И я понимаю, что все не зря. Вот все не зря. То есть и у них вот есть это огромное желание, скажем так. И у нас получается это доносить.
1: А насколько, как вам самой кажется, перспективно вообще обучать? Ведь лозунг Академии про комфортно, что всем должно быть комфортно везде, и на работе, и дома. И вот обучение профессиям на удаленке. Насколько за этим будущее?
0: Ну, опять-таки, я не за чистую удаленку, я за гибридный формат.
1: Угу. Объясню, все-таки почему. Так, да?
0: Да. Угу. На удаленке мы с вами можем, нам никто не помешает спокойненько отобрать эти резюме, сделать первый скрининг, да, потом обзвонить, угу. позвать на собеседование. И уже на собеседовании, да, там.
1: Пусть это получается, львиная доля работы может проделана быть на удаленке.
0: Да. А если будут работать в тандеме рекрутер и HR, то она вообще может быть на удаленке.
1: Угу.
0: Потому что
1: в целом.
0: Да. HR задает ей фильтр, кого мы берем, кого не берем, да. Исходя из культуры компании и так далее, из запроса компании. На удаленке рекрутер готовит этих кандидатов, и HR принимает уже на территории, чтобы кандидат пришел, посмотрел, где он будет работать, свое рабочее место, как он доехал, устраивает локация, не устраивает, нравятся люди, не нравятся. То есть это же тоже очень важно. Мы по телефону можем что угодно друг другу наговорить, да? И мы можем даже где-то, если неправильно пользоваться инструментами, неправильно прочитать человека. А это очень важно, когда мы вот так сидим и общаемся, видим невербальные какие-то моменты, да, в человеке. Ну и есть такой случай, который Светлана Иванова рассказала, если можно коротко объясню вот свой принцип, почему именно такой, про гибридный. Она очень долго искала в очень крупную компанию помощника генеральному директору. Прям по всем критериям прошла. И я, говорит, выдохнула. Я думала, вот сейчас он скажет, там, Светлана, классно, мы закрываем вакансию. Она прогнала довольно-таки большое количество людей. Но когда руководитель вышел и сказал, ищем дальше, она просто зашла спросить для интереса, что было не так, потому что в ее понимании она прям идеального нашла. На что он сказал, вы знаете, она так сильно... На мою тещу похоже, даже разговаривает так же, как она, бесит. То есть, понимаете? И вот все, и вот тут вот что может рекрутер или HR в этом случае сделать?
1: Ну, искать что? Следующего.
0: Только пожать плечами и искать следующего. И вы знаете, я лично в такие истории не раз упиралась. Что-то он какой-то хлюпкий, что-то он такой толстый, что-то он такой, понимаете? И тут ты сидишь и думаешь... Господи, а все вот эти собеседования, вот это все. Поэтому я девочкам говорю, на берегу очень важно даже о внешних каких-то вот этих моментах проговорить с заказчиком. Я знаю людей, у которых кредо мы толстых людей в компанию не берем. То есть вот они ленивые, все. Вот у них вот такой стереотип. Mm-hmm. Понимаете? Вот это про это. За гибридный график.
1: За плечами у Алпият Магомедовой очень много компаний, с которыми вы успешно сотрудничаете. И вот сейчас, обучая в Академии про комфортно, видя, как вы говорите сами, горящие глаза ваших слушателей, вот вы видите этот коннект между компаниями Дагестана и будущими рекрутерами? Насколько именно они востребованы рынком? Насколько они впишутся и насколько этот рынок емкий, сколько еще вам нужно будет обучить для того, чтобы в полной мере рынок рекрутеров насытился?
0: На данный момент очень востребованная вакансия. Наконец-таки бизнесмены Дагестана, они поняли, что в компании должен быть свой рекрутер, свой HR, который пропитан вот этой любовью к компании, пропитан пониманием, что нужно компании, да? И как раз-таки, если говорить про учеников, я уже вижу нескольких из учеников, кого, с кем бы я сама хотела бы сотрудничать и иметь в команде таких. Это же IMC, это люди, которые сядут и будут работать, которым, вот как сказать, какие-то витальные моменты не так сильно интересны. Им интересно вот стать частью чего-то такого глобального, да, большого, вот этот свой потенциал раскрыть. Я вот когда смотрю, вижу, что вот спит потенциал в человеке, я понимаю, что когда...
1: Просто учителя рядом не было, да, никто не разбудил. Быть.
0: Ракета, она же не полетит, пока у нее что-то гореть не будет даже.
1: Ну
0: вот,
1: да.
0: Вот надо вот правильно их зажечь и все. А для компании они получат преданных сотрудников, которые с ними на долгие года будут сотрудничать.
1: Люди с ограниченными физическими возможностями, мамочки особенных детей — это такая уязвимая часть общества, Алпиат. И здесь хочется задать вопрос, а почему именно им вы решили помогать, делиться именно с ними своими знаниями? Быть причастны к их будущему успеху?
0: Наверное, я хочу быть тем человеком, который поможет им раскрыть этот потенциал, как я говорила, и который даст им достойное применение в этой профессии, даст им вот этот буст, даст им возможность в какие-то компании зайти. Опять-таки, у меня очень много хороших товарищей, скажем так, с кем я сотрудничаю, да, кто у меня на консультациях и так далее. И я сейчас вторым этапом себе как бы в план поставила обязательно пойти в гости к своим вот этим вот товарищам и предложить им своих учеников, да, дать, чтобы хотя бы дали какой-то испытательный срок. Потому что я понимаю, мы заряжены этой идеей, да, я понимаю, оттуда может что-то, где-то какие-то сомнения возникнут, да. Но вот мне, это для меня, наверное, сейчас какая-то такая личная миссия внутри моей профессии, помочь этим женщинам, потому что, опять-таки, я настолько восхищена вот этой силой и тем, что они не хотят быть ни от кого зависимы, зависимы мы, и это дорогого стоит.
1: Если, допустим, человек считает, что он неплохо разбирается в людях, считает, что он умеет управлять какими-то процессами, этого достаточно для того, чтобы стать сначала рекрутером, а потом HR-менеджером? Или что-то еще нужно?
0: Это недостаточно. Это, может быть, звучит как-то так, да? Но я вам скажу так, интуиция может обмануть. А вот HR-метрики и структурированное интервью никогда не обманет. То есть уметь пользоваться инструментами — это тоже очень важно. Ну и, конечно же, никто не отменял аналитический склад ума. Плюс для меня и вообще по миру сейчас, это многие доказывают, да, скажем так, люди, которых мы в Ютубе слушаем и так далее, большие личности, уже и какие-то исследования проведены и поставили на этом точку, что эмоциональный интеллект, он выше интеллекта. Да, вот мы вот IQ свою как-то считать любим, да, там тесты делать, проходить. На самом деле эмоциональный интеллект — это прям основа для HR. Он должен видеть и понимать, что чувствует человек, с которым он сейчас общается, и почему именно эти эмоции вышли у человека. То есть причины и понимать причинно-следственные связи. Мало просто быть HR-ом, который улыбается, ходит по компании, какие-то тимбилдинги организовывает или еще что-то. Надо каждый день работать с их болью, которая для них препятствие для получения результата. Поэтому вот интуиция — это хорошо, но все, что я перечислила, гораздо важнее.
1: Алпиат, вы до проекта «Академия про комфортно» вообще преподавали? У вас был такой опыт?
0: Нет.
1: Насколько для вас это было сложным?
0: Честно скажу, трудно было. Вот трудно, потому что опять-таки, я человек, который пытается до сути докопаться все время, я не хотела быть одной из тех, кто льет воду, вот эту бесконечную теорию, да. И вот было трудно, но потом, когда вот влилась уже, я поняла уже по тому, как отзывается аудитория, что пока все хорошо, правильно все делаем.
1: А ваша программа, по которой вы обучаете, она же составлена вами?
0: Да.
1: Это авторский труд?
0: Авторский.
1: А по ходу преподавания он как-то корректируется, ваш труд, ваша программа?
0: Да, это я смотрю уже на в процессе обучения, какие вопросы задают те, кто обучаются, ученики. Ну и в целом уже там как бы пазлы так собираю, что сейчас лучше это на второй план отодвинуть, а вот это вот прямо сейчас лучше дать. И смотрю, заходит, отлично. Если нет, уже корректирую как бы, да, на следующий урок.
1: Вы на самом деле взялись за очень гуманную миссию. Наверное, в обществе по каким-то наблюдениям вы видите еще целевые аудитории, кому можно было, допустим, предложить обучение в этом направлении. Как вы думаете, вот та же молодежная аудитория, может быть, для каких-то компаний, или, может быть, еще какую-то вы целевую аудиторию видите? Было такое, какой-то анализ?
0: Есть он. Я скажу так, бизнесу сильно не хватает хороших айтишников. Сильно. Не хватает тех, кто любит говорить по телефону, отвечать.
1: Это колл-центр, да?
0: Колл-центр на холодные звонки. Вот когда собеседование проводим, и когда говорят, ой, только не холодный звонок. Меня это сильно напрягает и пугает. Почему люди вот боятся даже в работе получить какой-то интересный опыт, да, какой-то апгрейд вот свой сделать, да. Не знаю, с чем это связано, это глубокая очень тема, но я вижу, что вот как раз-таки про удаленный формат, если говорить, операторы колл-центра, пожалуйста.
1: А я вот хотела вас спросить насчет этого. Искусственный интеллект не может нам заменить оператора колл-центра, или все-таки человек хочет на том конце провода человека слышать?
0: Я когда робота слышу, я бросаю.
1: То есть вы не общаетесь?
0: Вообще нет.
1: Ну, наверное, вы не одиноки.
0: Да. Почему? Объясню. Везде уже с каждого утюга про этот ИИ кричат. Иногда человеку вот простого человеческого отношения не хватает, где тебя как клиента действительно как бы, да, по-человечески обслуживают. Я думаю, наш менталитет еще к ИИ не быстро привыкнет.
1: Не готова.
0: Не готов, да. И я бы вот как раз-таки над этим подумала, что еще собрать можно группы, обучать колл-центру. Я была сама оператором колл-центра. Я потом стала
1: какой
0: руководителем колл-центра.
1: Какой у вас богатый опыт,
0: Алфия. Да, у меня были и был и такой опыт. То есть это был еще и B2B-сегмент, поэтому...
1: То есть вы сами формировали колл-центр и обучали своих коллег?
0: Нет, скорее всего, это были уже коллеги, которые работали, и мы как бы создали этот отдел, который потом закрылся, потому что мы всю базу сделали теплой.
1: Перевели.
0: Перевели на менеджеров, да, и мы закрыли и пошли дальше. Мне уже дали другой отдел, там тоже стал руководителем, в общем.
1: Ой, у нас тут проблема, Алпият, пожалуйста, помоги.
0: Может и так. Так что есть куда двигаться. Айтишники, операторы колл-центра — это как раз-таки люди, которые могут... Очень даже хорошо помочь
1: бизнесу. То есть вы увидели
0: бизнесу.
1: Новые ниши,
0: да,
1: и есть,
0: да,
1: куда развиваться, Академия Прокомфортно.
0: Есть.
1: А вообще вот я понимаю, что вы пришли и стали сразу делиться со взрослыми учениками. А как вы сами думаете, делиться знаниями с молодыми и с взрослыми, это разница большая в этом или разницы на самом деле никакой нет?
0: Большая. Потому что, опять-таки, зумеры — это зумеры.
1: То есть вы нас уже так сегментировали, да?
0: Да, почему, объясню. Хотя многие говорят, нужен подход. Я согласна, нужен подход. Он индивидуально каждому. Но есть некоторые особенности, да. И мне очень не нравится то, что сейчас в моду вошло. Мы 35+ сотрудников не берем.
1: Ну это вообще, я не знаю.
0: Понимаете, когда я с заказчиком общаюсь, я говорю, в смысле? Вот мне 38. Да ну! Я говорю, да. То есть, если я вот сейчас за 40 перейду, все, вы больше со мной не сотрудничаете. Ну, как бы логичный вопрос даже. Я говорю, как так? То есть человеку стукнуло 35, он должен на себе вот такой крест поставить, сидеть дома, ждать смерти. То есть все, ему жизни нет.
1: Это несправедливо.
0: Несправедливо, я с этим не согласна в корне. Я сейчас, например, я вам скажу так, я искала на склад человека. И у меня запрос, Алпият, умоляю, до 26. В смысле? Вот до 26, я говорю, почему не до 25? Молчание, почему не до 27? Ну откуда этот стереотип? А у нас там был один мага, ему 25 было. Лоботрясничал, в телефоне сел. Я говорю, мы по маге будем как бы определять наш рынок или как? Вы знаете, я им привела человека, которому за 40, который дорос до завсклада. То есть я эти стереотипы ломаю. И я скажу так, я не для всех, со мной нелегко работать в плане того, что вот где-то я шаблоны все-таки двигаю. И это больно для людей. Но вот все-таки...
1: Результат мне... вы именно так и добиваетесь.
0: Да.
1: Ломая шаблоны.
0: Да. И я вам скажу, вот вы говорили, HR чем отличается? HR отличается тем, что когда собственник, руководитель говорит, надо сделать так, а HR понимает, что так делать ни в коем случае нельзя, он не должен говорить, да, поехали, я за компанию, за идею. Он должен объяснить, почему это нельзя.
1: Зачем я, будучи собственником, за свои родные деньги должен покупать человека, который во всем перечит. Со мной соглашается? Я не хочу такого. А вот... Мне нужен тот, который действительно разбирается в этом лучше, чем я.
0: И вот только и с такими я сотрудничаю, Аймисей. А ведь у нас львиная доля других, которые хотят, я плачу деньги, и я диктую правила.
1: Ну тогда сам и работай.
0: Вот. Поэтому я и говорю, что это не про меня. То есть я, если увижу, что мы куда-то не туда идем, я обязательно скажу, товарищи, мы не туда идем.
1: Ну а как иначе оптимизировать расходы заказчика? Нужно ему честно говорить, как мы не
0: есть.
1: Туда идем.
0: Да, да. То есть вот поэтому я больше за то, чтобы со взрослой аудиторией работать, с более осознанной аудиторией, которая понимает, что им нужно, для чего им нужно. Казалось бы, это такой легкий путь нашла Алпият и идет по нему.
1: Демографический кризис никто не отменил.
0: Не отменил.
1: Он есть. И как,
0: есть.
1: Имея такую ситуацию на рынке, говорить до 26 лет нам, пожалуйста, завхоза.
0: Вот это реалии, которые я вам рассказываю. То есть это для меня, я понимаю, что это ну, тупиковая, скажем так, ветвь развития. Я не готова под это подписываться. Я за то, чтобы в компании люди работали, которые результат приносят. А сколько ему лет?
1: Какого цвета
0: его кожа? Какого цвета глаза и кожа? Нравится он кому-то внешне или не нравится? Меня это должно меньше всего как бы, да, волновать. Я хочу видеть, что человек пришел, сел, и вот чтобы сказали, вот человек дал результат, все, кто его привел?
1: Ну, наверное, его этические качества,
0: ну,
1: человеческие.
0: Да. Конечно, HR — это не ясновидец, он не может заранее предполагать, что у человека там где-то он споткнется, результата не будет, но вводные, которые он должен и знать, и сопоставлять, да, с возможностями этого человека, их контролирует HR, понимаете? Это чуть-чуть больше, чем просто в отделе кадров работать. Вот это отсылка к тому, чем отличаются кадровик от HR.
1: Я уверена, что у вас все прекрасно будет развиваться. Ваши ученики достигнут именно того состояния, когда вы скажете, ну все, ребята, вы знаете, достаточно для того, чтобы завтра вас трудоустроить. Какой вы видите эту идеальную картину? Где ваши слушатели себя найдут? В каких направлениях? И какие направления бизнеса острее всего нуждаются в ваших учениках?
0: На производствах. У нас очень много хороших производств мебели. Я их прям вижу там. На производствах, в любых торговых компаниях, в любых. Потому что там есть и отделы контроля качества, есть и колл-центры, есть и тот же рекрутинг, да?
1: Есть и текучка.
0: Текучка есть. То есть
1: это прям болезнь, по-моему,
0: да,
1: у многих.
0: Да, да. И я их вижу на самом деле везде.
1: Своих учеников.
0: Да.
1: И спрос на них есть везде.
0: Есть.
1: А вообще, вот вы, будучи профессионалом, как можете объяснить вот эту болезнь, текучка? Во многих компаниях ситуация именно такая. И неважно, это линейный персонал, или это специалисты, или это топ-менеджмент. У каждой профессии как будто есть срок жизни. Угу. А дальше этот человек снова в поиске. почему, по какой причине, или это нормальная история, на которую можно и не реагировать?
0: На нее надо реагировать обязательно. То есть текучка — это болезнь, которую надо лечить. Но зачастую, знаете, как бывает, Эмисей? Бывает так, что управленцы компании, собственники, они думают, что у них все окей. А проблема в людях. Они заходят и выходят, вот они вот такие нехорошие, неответственные, не умеют работать. Практика показывает немножко иное. Когда внутри не выстроены правила, когда внутри нет понимания, как человеку двигаться, что ему можно, что ему нельзя, да? Когда нет четких задач. Вы знаете, сколько на собеседованиях я слушаю, когда задаю вопрос, вот что для вас послужит фактором встать и уйти? Руководство, которое не слышит, это ответ номер один. Вот это с каждого просто выходит. И, конечно же, когда недооценивают, когда не видят результаты, когда сильно распространена в Дагестане сейчас вот эта тема, не знаю, насколько правильно ее задевать сейчас, но все-таки задену. Родственные связи на работе. Ну вот каждый второй заказчик в это упирается. То есть когда-то компания открывалась, и компания как бы в партнеры, в исполнители брали людей, которым сильно доверяют. И это как, ну, в Дагестане зачастую повелось, зачастую это тухум. Угу. То есть близкие очень люди. У меня у нескольких заказчиков вот сильно было, прям уперлись в эту проблему. Почему? Потому что когда компания на этапе стартапа, когда она только развивается, за идею, за вот это вот желание выйти на рынок, быть номером один, они все топят, все так классно. Да. А потом, когда это надо структурировать, когда это надо в регламенты, когда надо вот шаг влево, в шаг вправо нельзя, вот тут штраф и все остальное, что начинается? Саботаж. То есть, когда уже должен быть апгрейд у компании, тянут вниз именно те, кто помогали ее открыть. Это закон. Поэтому у компании тоже есть цикл жизни. Не только у сотрудника. У компании он тоже есть. Есть цикл жизни у компании, есть цикл жизни у сотрудника в этой компании. Когда собственник игнорит, что текучка именно потому, что человеку что-то не понравилось в компании, и говорит, я красавчик, все хорошо, подберите мне нормальных людей. Это болезнь. Ее лечить надо. То есть тут надо правильно...
1: Но кто согласится, что он болен сам? Тем более он, будучи вашим заказчиком, он вам скажет, все больны, кроме меня.
0: Да, но тот, который уже в итоге устанет деньги на ветер выкидывать, вот текучка — это же деньги на ветер.
1: Ну, это расходы, конечно, да, и немалые.
0: Когда он устанет, я задала такой вопрос на одном из конференций, был очень интересный спикер, я задала вопрос, что делать в таком случае? Мне сказали, ждать, пока устанет.
1: Собственник.
0: Собственник. Мы посмеялись всем залом, но это, она говорит, это истина. Девочки, вы не думайте, говорит, что это только в Дагестане, это по России проблема. То есть на этапе стартапа мы все вот так вот начинаем, а потом мы боимся.
1: А я, знаете, какой рецепт слышала от одного из операционных директоров, кто вот именно приходит в ту или иную компанию в найм на какой-то период, чтобы сделать зачистку. То есть он убирает родственников и ставит работающих сотрудников.
0: Смотрите, Эмисей, я бы хотела что подметить. Я не против родственников компании. Ни в коем случае,
1: ну, конечно,
0: нет.
1: Конечно, никто не
0: просто
1: против родственников.
0: Просто чтобы слушатели не подумали,
1: наоборот,
0: что я такая,
1: за...
0: вот родственник и все.
1: И
0: да,
1: как
0: там
1: я понимаю, только родственники на старте ведут себя именно так, как это нужно, когда формируется компания. Это же как семья происходит, а семья — это и есть твои родственники.
0: Если я вижу, что родственник компетентный, если я вижу, что на его участке никаких проблем нет, нет жалоб со смежных отделов, нет жалоб от клиентов конечных и так далее, я вообще на это не, ну, как бы глаза закрываю. Родственник отлично, он еще и компетентный, он еще и душой болеет, он еще и классный профессионал. Но если там другая история, когда тянет вниз, и вот эта табличка на голове, я родственник, я неприкосновенное лицо, меня сильно
1: табличка
0: триггерит.
1: Это еще ничего, а корона?
0: Корона, вот, вот, вот, которая сияет так, что на Луне видно. Поэтому вот это вот, вот про это я говорю, что я никак не смогу с этим
1: смириться. Ну, мне кажется, сейчас такое формируется другое поколение собственников и руководителей, предпринимателей, которые не смотрят, родственники или нет.
0: Я надеюсь.
1: Я как будто, знаете, такой боль-боль.
0: Я надеюсь.
1: Уткнулась в вашу. Так вот, был рецепт от этого привезенного операционного директора. Он говорит, да, окей, пусть будет родственник, но я параллельно еще в команду беру кого-то. Непосредственно действие производит тот, а тому такую номинальную должность даем.
0: То же самое мне ответили там же на конференции, сказали, да назовите вы его директором свежего воздуха, в конце концов. Пусть контролит, какой воздух заходит в вашу компанию. То есть, да, вот настолько с иронией он к этому как бы вопросу подошел. Вы, говорит, не первая, не последняя, кто с этим столкнетесь. Ну вот как-то так можно решить.
1: А вот интересно, как вы сами думаете, по каким критериям собственники компании оценивают работу HR-специалистов?
0: О, это прям в первую очередь та же самая текучка. То есть если где-то не хватает сотрудника и место простаивает, это деньги на ветер. Там упущенная прибыль — это раз, да, и если мы еще неправильно подбираем, и там постоянно на этапе внедрения и адаптации проблема, то это вообще прям боль-боль. И это то, за чем в первую очередь собственники наблюдают. Сколько новый человек по времени задерживается в компании. Да? Потому что вы сами понимаете, IMSA, 3 месяца человек, он как такового результата сильного не показывает.
1: А это расходы.
0: Конечно, это зарплата. И плюс какой, если говорить про адаптацию, первый месяц мы даем ему и зарплату, и обучение, и внедрение, и так далее, да, а уже потом смотрим на его динамику роста. И вот поэтому и так сильно и важен рекрутинг, вот этот подбор в компанию, да, на это смотрят. На, конечно же, бизнесмены хотят, чтобы HR работал на опережение. Если он видит, что где-то в каком-то отделе дым, да, вот сейчас будет пожар, то им бы хотелось, чтобы этот пожар их не коснулся, и они вообще про него не знали, чтобы туда зашел HR и это решил. Зачастую не всегда, не всегда получается это делать без собственников, без их поддержки какой-то, да. Опять-таки, особенно в компаниях, где есть родственные связи, да, но все-таки на это сильно смотрят. То есть, чтобы все были на своих местах, у всех был распределен функционал, все знали, за что они отвечают, и чтобы у нас не было пожаров в компании. То есть чтобы мы могли предотвратить или вовремя их потушить.
1: Знаете, слушая вас, возникает такой портрет спасателя, который должен, не вовлекая самого руководителя, устранять все какие-то проблемы, ведь действительно от того, какой сам HR-специалист, будет формироваться экосистема компании. Да. Ведь если на этом входящем потоке человек без принципов, с какими-то искаженными критериями отбора, если он сам неэтически силен, кого он будет набирать?
0: Таких же. Таких же, Амисей. Я поэтому и говорила, это зеркало. Если вы видите, что львиная часть в компании людей, ну какая-то она не такая, вот что-то не то, зайдите в HR-отдел. Вот это вот истина. Вот она истина в последней инстанции. Если там плюс-минус по времени, в одно и то же время люди пришли, какой-то костяк сформировался, и там коалиции, там кто-то дружит против другого, там отдел против отдела и так далее, да, если не решается проблема годами, бывают конфликты, которые год длятся, но они потом решаются, такое тоже бывает, и бывает...
1: Но это какой-то переходный, может быть, период.
0: Да, и не на все может HR влиять. Чтобы вы не думали, что это такой человек-спасатель заходит, и прям вот он такой раз.
1: Честно,
0: и...
1: слушая вас, возникло такое мнение.
0: Это огромная работа всех в совокупности. И когда я про другое, я про то, когда годами работает какая-то коалиция, не скажешь, что по эффективности они прям супер-пупер, на рынке есть те, кто это сделает гораздо быстрее, и путь будет не зигзагообразный, а прямой. Тут задаешься вопросом, а что эти люди здесь делают? А кто их, скажем так, крышует здесь? Почему они тут? И знаете еще, что не нравится? Не нравится, когда HR боятся сильных брать. Ой, ими так управлять сложно. А вы зачем здесь? То есть, да? Если HR правильно выявляет рычаги, как этого человека мотивировать и как его демотивировать, Это же в тени всегда остается. Мы же все про мотивацию, про семью и так далее, угу. даже. Но все этот рычаг почему-то так сильно упускают. Рычаг демотивации. То есть мы же...
1: Не менее эффективный.
0: Не менее эффективный. Да, мы же взрослые люди. Если у HR есть эти рычаги, если он понимает, как этого человека, если он знает его мотивы, мотивацию и так далее, он прекрасное место ему там найдет. Но, опять-таки, если в этом отделе здравый руководитель, который не боится конкуренции, мы с этим сильно сталкиваемся. То есть, когда приводим такого заряженного, новую кровь в компанию, который видит и тут проблема, и там проблема, я вам сейчас и так решу, и тут-тут-тут-тут. И раз он столкнулся, споткнулся об кого?
1: Об
0: того самого руководителя, который сильно боится, что его подсидят, который очень сильно дрожит за свою какую-то репутацию в компании. Не дай бог кто-то скажет, посмотрите, он компетентнее, чем наш руководитель. И что происходит? Никто не вспоминает про интересы компании в этот момент. И становится грустно. То есть если собственник понимает, что человек, который сейчас в компанию пришел, он даст мне больше результата, нужно только время, да, он должен еще проследить за тем, под чьим руководством этот человек. И что ему транслирует уже, как сотруднику, скажем так.
1: Что самое сложное в работе HR, что самое неприятное, от чего вам бы хотелось немного предостеречь своих учеников?
0: Отличный вопрос. Самое сложное — быть между молотом и наковальней. Вот HR, он должен... Я всегда говорю, я даже когда устраиваюсь на работу или когда мы идем в партнерство, я им говорю, товарищи, ни вам не принадлежу, ни вашей команде не принадлежу. Вот я нейтралитет, вот такая между вами, мост, называйте как хотите. То есть в глазах сотрудников я не буду на вашей стороне, и в глазах руководителей я не буду на, чисто на их стороне. Вот, вот стою на одном берегу, и все, такого не будет. Это самое сложное в HR. Мы между молотом и наковальней. Нам надо, чтобы сотрудники эффективно сдавали, да? В то же время у всех же возникают какие-то недопонимания, еще что-то. Вот HR важно не превратиться вот в эту жилетку, в которую все бегут и плачут.
1: Ненормальная ситуация.
0: И она такая, забыла про интересы компании, забыла про все, ах, они вот такие сякие. Без,
1: или
0: работы.
1: Другая крайность, жестко и давить, вот, потому что лоббирую интересы
0: вот,
1: руководства.
0: Я такая, нет, руководитель сказал, надо сделать. Я за причинно-следственные связи. Почему не хочешь? Во что уперся? В кого уперся? То есть эти неудобные разговоры, их многие HR просто вот так за километр обходят. За километр. И вот эти мои заказчики, имея HR в компании, они вынуждены бывают обращаться к кому-то, кто не боится этих разговоров. То есть посадить человека и правду увидеть, и правду эту правильно донести до руководства. А зачастую бывает так, что вот HR больше за то, чтобы руководитель был мною доволен, я такая вот лицо компании, лицо команды, я всегда улыбаюсь, я тимбилдинги устраиваю, и вот все такие розовые пони бегают у нас по
1: человек
0: компании.
1: Праздник.
0: Да, да, да. Многие же говорят, а зачем HR нужен в компании, а это кто? Так что это самое сложное.
1: Баланс. Работа, семья, хобби. Насколько он у вас есть и возможен ли он в вашей профессии, в вашей деятельности?
0: Мне кажется, вот так, чтобы был прям идеальный баланс, не будет и не, нет, наверное, ни у кого. Потому что если ты чуть больше в работу углубляешься, где-то страдает эта часть, да, личная. Но я стараюсь вот эти инструменты HR-менеджера применять. В этом,
1: по отношению,
0: да, по отношению к себе
1: тоже.
0: Почему? Объясню. На работе я личные разговоры не веду. У меня все знают родственники, что ко мне во время работы вообще лучше смысла нет звонить. Я на работе, я на совещании, до свидания. А вот дома то же самое. Я могу там, пока ужин приготовлю, еще что-то где-то в чате, что-то ответить там и так далее. Но вот после 8:30 табу я телефон уже убираю. Я как бы на рабочие уже не реагирую. Я и то как бы отсылку дала до 8:30 вечера, да? Вот. Если вот это все вот, как бы балансировать, можно. Я тоже должна уделять время. Я и жена, я и мама, как бы, да, и постоянно быть вот в этой рабочей рутине, это энергозатратно, очень энергозатратно. Особенно нам, HR-ам.
1: Интересно услышать завершение нашего интервью, какие у вас карьерные цели и насколько они связаны с проектом «Академия про комфортно».
0: Всевышний так интересно все устроил, до вашего знакомства с вами, Аймисей, я вам рассказывала при нашей первой личной встрече и при знакомстве, если вспомните. У меня куча наработок было в ноутбуке, вот я сейчас и вот это сделаю. И моя мечта, прям цель, которую я прописала, создать онлайн-школу HR-ов и рекрутеров. И как раз-таки я себя вижу во главе вот такой какой-то платформы, где мы учим людей.
1: Именно онлайн?
0: Именно онлайн, да можно и не онлайн. То есть эти знания, которые мы даем, они везде применимы.
1: Угу.
0: Это только вопрос договора с работодателем, и все. А вот вижу себя вот во главе вот такой платформы, помогающей людям найти свое место под солнцем и раскрыть свой потенциал.
1: Алпият Магомедова – карьерный консультант, коуч с опытом работы более 10 лет в подборе и управлении персоналом. Сегодня она абсолютно бесплатно обучает будущих менеджеров по персоналу, рекрутеров, дает возможность не только заработка, но и социализации категории нашего общества, кто в силу разных обстоятельств находился до сих пор вне интеграции в рабочие будни республики. Спасибо вам огромное, Алпият. Пусть Всевышний примет ваш вклад в то большое и важное дело, что вы делаете.
0: Аминь. Спасибо большое, Аймисей, вам. Я и вас благодарю за возможность этот вклад внести, стать, скажем так, да, тем, кто получит вознаграждение, надеюсь, иншалла, от Всевышнего. Хочу сказать, что смотрю вот на вас со стороны, и я также прошу Всевышнего, чтобы он и ваши все усилия принял, удвоил их, скажем так, вознаграждение на том свете. Делаем благое дело. Надеюсь, оно будет принято. Спасибо вам за этот опыт, который сегодня я тоже прожила. Мне было очень приятно и интересно со всеми с вами. Так что, надеюсь, не последний раз.
1: О том, что радует, волнует, вдохновляет, помогает в рамках партнерской с благотворительным фондом «Чистое сердце» программы поговорили со спикером Академии «Прокомфортно». Проекта, который готовит мамочек особенных детей, а также инвалидов, людей с ограниченными физическими возможностями, профессиям, востребованным дагестанским рынком труда. Надеюсь, что это наша первая, но не последняя встреча. Ждем вас снова и до новых эфиров.
2: Авторская программа Аймисея Мировой «Очаг горянки».
3: В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем Единства Народов нашей Республики. Этот праздник, учрежденный 15 лет назад, воплощает многовековые традиции дружбы, добрососедства, взаимовыручки и братства. Федор Щукин также напомнил слова великого Расула Гамзатова в своем поздравлении, которое посвятил творчество родному краю. На каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни мы ни пели, какие бы наши суждения ни расходились, нас объединяет одно – любовь к Дагестану. Власти Махачкалы рассматривают возможность закупки электробусов для нужд городского транспорта. Об этом сообщил мэр города Джумбулат Салалов. Как цитирует мэра Махачкалы РБК «Кавказ», стоимость одного электробуса может достигать 40 миллионов рублей. Как отметил Салалов, рассматривается вариант возможной закупки 10 электробусов и напомнил, что к 1 декабря 2026 года в Махачкалу по программу лизинга будет поставлен более 140 новых автобусов средней и большой вместимости. Министерство экономики и территориального развития Дагестана объявило о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов местных инициатив, которые планируют реализовывать в республике в 2027 году. Документы будут принимать с 21 сентября по 21 октября включительно. Проекты местных инициатив направлены на решение наиболее актуальных для жителей муниципалитетов вопросов и развитие общественной инфраструктуры с учетом предложений населения. Ну а энергетики Ахтынских районных электрических сетей филиала Россети Северно-Кавказ-Дагонерго заменили 16 изношенных опор линии электропередачи в высокогорном селе Микрах, это Докуспоринский район Дагестана. В рамках плановых работ мероприятия специалисты установили 12 новых опор на линии электропередач. 37 семей в Дагестане получили помощь в рамках гуманитарной программы, которая реализуется при поддержке заслуженной артистки России Жасмин. Певица лично передала ключи от новых домов жителям Дербентского района, которые лишили жилья после наводнения. Новые дома в Дербентском районе построены с нуля, переданы семьям, которые находятся в наиболее сложной жизненной ситуации. Ну и более 1500 единиц посадочного материала планируют приобрести для комплексного озеленения городских территорий в Дагестане. В городах планируют высадить платаны, липы, клены, ясени, акации и другие виды деревьев. Это все новости к этому часу. Всех наших земляков с Днем Единства Народов Дагестана. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
3: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
4: А вечером?
6: После работы.
4: А вечером кто в пути?
6: А вечером?
4: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
7: Добрый день, уважаемые друзья, с вами Диалог FM, и я Расим. Сегодня мы поговорим о том, что болит, но чаще всего мы откладываем на потом. О нашей спине мы сегодня будем говорить, почему хрустит шея, тянет поясницу, и что с этим делать, ответит врач по спине. У нас Константин Викторович, это врач иглорефлексотерапии. Константин, добрый вечер.
8: Добрый.
7: Константин, ну вот сразу первый вопрос, начнем, наверное, с главного. Почему у современного человека так часто болит спина? Это связано все-таки такой вот современный образ жизни или все-таки, знаете, какое-то заболевание, может быть? Который приходит с годами?
8: Ну, это как бы нет такого однозначного ответа, потому что это и эмоциональные нагрузки, которые ведут к проблемам с спиной, это и физические, когда человек хочет утащить всего и много, и сразу. Вот. Но раньше чаще всего были проблемы с поясницей. То есть, ну, скажем так, до 91-х, до середины 90-х, можно сказать. Ну, даже до начала 90-х. Шея, практически никогда проблем люди не жаловались. Но вот тогда, когда государство наше, можно сказать, распалось, и появились многие эмоциональные проблемы, возникли проблемы именно с шеей. То есть вот грыжи в шейном отделе. Плюс потом в 2000-х появился телефон, компьютеризация. И когда человек долго сидит, неотрывно смотрит там раньше в компьютер, сейчас в телефон, у него мышцы находятся в напряжении, то есть в тонусе.
7: Все-таки это современный образ жизни как-то вот мешает, правильно понимаю?
8: Ну да, то есть если раньше проблемы были с поясницей, потому что человек переносил какие-то тяжести, давал нагрузки, и у него вот страдала, грыжи были в поясничном отделе, то сейчас... Где-то 50 на 50 у очень многих проблем и грыжи есть в шейном отделе позвоночника. В грудном редко, когда бывает, сразу говорю. Когда попадается, даже удивляешься, что вот оно как бы есть такое. Но бывает. Вот. Ну, бывает чаще, например, у детей, которые вот когда неправильно носят вот портфель в руке, или ранцы, которые там на одну сторону что-то там уезжает. И тогда в грудном отделе вот сколиоз, это все вот вызывает там, сколиоз. А сколиоз, если его каким-то образом не компенсировать, не лечить, это потом вызывает проблемы там, в тазобедренных суставах, ну, естественно, в позвоночнике, вызывает головные боли. То есть, когда позвоночник меняет свою конфигурацию, к нему же все, все мышцы, все связки, все на нем, все органы держатся на нем. И у нас начинается там проблема. Там, у женщин могут быть там, проблемы по-женски, с этим могут не связывать. А там, когда приходит специалист, предположим, и он смотрит, у него косой таз. И органы, соответственно, висят не так, как нужно. Где-то застой организуется, где-то там нарушение выделения там, и так далее. Ну, то есть в любом случае, чаще всего проблемы наших внутренних органов, они могут быть от позвоночника. То есть от того, как мы бегали, прыгали, что мы делали там, в юности, в молодости, там, в более старшем возрасте. Вот. И в любом случае мышцы спины, ну, то есть мышечный корсет, это не только мышцы спины, но это мышцы живота.
7: Константин Викторович, вот вы сказали, да, вот, что эти факторы все влияют, получается, даже вот в подростковом возрасте, вот это совет, наверное, мамочкам, которые нас сейчас слушают, если их ребенок, допустим, да, на одной части спины носит портфель, допустим, да, то это тоже как бы может влиять уже во взрослой жизни. Я вот так провел анализ, прежде чем пригласить вас в эфир, даже среди своего окружения, вот именно чаще на боли в спине же.

0: какие-то проблемы домашние, бытовые, плюс эмоциональные очень часто влияют. Вот я хотел сказать, что не только, скажем, влияет ношение там, тех же самых рюкзаков или там, поднятие тяжести или там, смотрение в компьютер либо телефон, но психоэмоциональные вот эти моменты. То есть все, что нас окружает, на нас влияет. И когда человек постоянно в эмоциональном напряжении находится, то есть не может расслабиться в связи с окружающей нас обстановкой, какими-то новостями не теми, с работы что-то не то, какие-то вести, еще что-то. Ну, в общем, вот комплекс этих моментов. Это ведет к напряжению в шейно-воротниковой области. Почему? И чаще всего от этого и бывает, хоть и компьютеры, все это тоже способствует. То есть грыжи возникают в шейном отделе, то есть нарушение питания, когда ты в избыточном тонусе. Тонус в переводе с латыни – это напряжение. Есть норматонус, в котором мы живем, мы не можем без тонуса жить. Есть гипотонус, когда ты ходить не сможешь, есть гипертонус, когда все перенапряжено. Мышца, она, вот, например, мы вышли из дома, прошлись, поработали, мы напряглись. Ну, когда мы пришли домой, мышцы должны расслабиться. В норме она расслабляется, но как, если каскад стрессовых реакций идет друг за другом, то мышца напряглась, расслабилась, потом напряглась, расслабилась не до конца, потом она в напряжении обратно, она не до конца расслабилась, а потом она существует в постоянном напряжении, и мы этого уже не замечаем, потому что это потихонечку накапливается. А этот спазм ведет к нарушению там, мозгового кровообращения, там, может быть, потом дальше к инсультным делам вести. Ну и вот эти все моменты, неврозы, которые нам способствуют, они способствуют напряжению. То есть, когда пациенты приходят с какой-то своей проблемой, я говорю, я не знаю, помогу ли я вам в вашей проблеме, но то, что вы будете спокойны, как сфинкс, это я вам гарантию 1000000% даю, так, может, звучит 1000000%, но на самом деле так. То есть, ситуации те же, люди вокруг вас те же, все то же, но у вас нет реакции. Не то, что вы раньше не сдерживались, правой ногой в левое ухо заехали и как бы душу отвели, а тут вы смогли сдержаться. Нет, вы просто перестаете реагировать на то, что вам говорят. То есть раздражитель есть, а реакции на него нет. То есть вы очень внутри спокойны, нейтральны, и как бы вас ничего не задевает.
1: Константин Викторович, вот такой вот вопрос, вы сейчас более так развернуто ответили, но все-таки интересно, как это вот обычному слушателю, да, который вот не жаловался на проблему в спине, ну, дай бог, чтобы как бы его это стороной обошло, вот как может быть внешний фактор, нервные факторы, да, в зависимости, ну, например, на разные события, на которые ты повлиять не можешь, будь там в истории государства или где-либо, как они на шею могут влиять, вот мне просто интересно. Я понимаю, как там на сердце, там, заболела, да, как-то вот близко в душу приняла, а шея,
0: ну, при чем здесь? Вот вы сейчас говорите, как святой отец.
1: Как на шею думаешь, блядь, на сердце я пойму, на нервы пойму.
0: Нет, я объясню. Вот мы друг на друга смотрим сейчас, там, да, в эфире находимся, вот я могу наблюдать там шею, руку, глаз, волосы, да, но душу я наблюдать не могу, правильно? То есть душа понятие эфемерное. Мы не отрицаем, что она есть. Даже ее взвесили, она весит там, от 5 до 12 грамм, там ученые. Вот. Но этот обратно же такое. Вот мы говорим, близко к сердцу, близко к чему? Может, близко к печени принимаем. Ну, я вам сейчас, чтобы вы не думали, что я вот просто вокруг да около. В китайской медицине каждому органу соответствует определенная эмоция и определенная ментальная характеристика. Ну, например, меридиан печени контролирует печень как орган. Вот парный орган. Меридиан печени и желчного пузыря. Меридиан печени как орган контролирует крупные суставы. Меридиан желчного пузыря контролирует мелкие суставы. На эмоциональном уровне меридиан печени контролируется эмоции гнева и раздражения. То есть, если вы будете часто гневаться и раздражаться, у вас будут поражаться
1: печень,
0: суставы. Ну, то есть, печень, может, и печень, и может, суставы.

0: То есть, и ну, если у вас эмоция гнева, раздражения, она была как бы вот такая вот периодически возникающая, то у вас мелкие суставы начнут поражаться. Если у вас это длительная тема, вот, будет крупный сустав. То есть локтевые, лучевые, лучезапястный сустав, там, тазобедренный, коленный, локтевой. Ну, вот, вот эти все голеностопные будут поражаться. А мелкие суставы пальцев рук, там, ног, вот это все будет у вас, как бы, вот, где сочленения мелкие будут. То есть, например, тревога, да? Она должна тоже быть. Мы же тревожимся о людях, которые там что-то. Но если вы постоянно будете тревожиться, это будет поражать меридиан селезенки поджелудочной железы. То есть у человека будет либо панкреатит, либо будет сахарный диабет. Вот. Это ведет к сахарному диабету, избыточная тревога. Если у вас резко возникла тревога, то есть парный орган, вот этот соединенный меридиан селезенки поджелудочной железы, парный орган, ему меридиан желудок, желудка, у вас будет гастрит.
1: Слушайте, это такие открытия, я правда не знал. Вот я не зря задал все-таки.
0: Радость, хорошая эмоция. Да, радость, хорошая эмоция, да? Вроде бы, казалось бы, радость. И вот вы говорите, близко к сердцу, понимаете. Если вы есть меридиан сердца и парный ему орган, меридиан тонкой кишки. То есть, если вы сильно обрадуетесь, у вас будет понос. То есть избыточная радость ведет к таким как бы проявлениям. Но если вы близко к сердцу все принимаете, сопереживать людям вот эмоционально будете, то есть это приведет к проблемам сердца. Меридиан сердца контролирует вены. То есть у человека будет варикоз. Если вы видите человека варикоз, это человек, который все близко к сердцу берет. Если у него проблемы с артериями, это меридиан тонкого кишечника контролирует. Я забыл сказать, что меридиан печени, про который мы говорили, он контролирует глаза. То есть у человека будут проблемы со зрением. Есть у нас почки. Китайцы считают, что в почках хранится наследственная энергия. То есть ты рождаешься определенным потенциалом. Все меридианы могут тормозиться, то есть когда мы иголки ставим. Единственный меридиан, который не подвержен методу торможения, меридиан почек. Там хранится наследственная энергия. И почки отвечают, соответственно, за репродуктивную систему, за волосы на голове. Вот. Отвечает за слух. Если снижение слуха идет, это значит проблема с почками, скорее всего, у тебя. За брови, если начинает выпадать, как бы это тоже. То есть вот за такие внешние факторы, кстати, меридиан сердца отвечает, вот язык, когда человек высовывает, там можно по языку тоже как-то определять, что у него проблемы с сердцем. То есть
1: факторы разные.
0: Печаль, эмоция печали. Ну, периодически мы печалимся, это тоже неплохо, но если вы часто будете печалиться, вот если у вас среди знакомых есть родственники, либо там друзья, либо кто, у кого туберкулез. Если вы посмотрите, у нас называется хабитус, вот на внешний вид этого человека хабитус, у них обычно бывает печальное выражение глаз. То есть эта эмоция контролирует меридиан легких и толстого кишечника.
1: И возможно...
0: Вот у него проблемы с легкими. То есть каждая эмоция за что-то отвечает, что-то контролирует. И если мы избыточно что-то... Вот у меня был такой пациент в Москве, привели его, значит, заходит главврач, замглавврача, старшая медсестра. Думаю, вот такая делегация вспомнила про меня, думаю, с чего, с какого перепугу. И женщина заходит, они говорят, вот мы, вот мальчик говорит, мы все ему сделали, все обследовали, ходить не может. То есть по прямой ходит, по ступенькам, не может ни спускаться, ни подниматься. А он учится в институте. Ну, я работал в ЦАО, Центральный административный округ Москвы. И там часто народ состоятельный. И, в общем, эти родители, оказывается, они в частный медицинский центр, те его обследуют, все анализы дают, все нормально. Теперь ему справка нужна, что он, как бы, ну, на основании чего ему там давать больничный или там все такое... что он ходить не может. Наши его тоже все пропустили по всем анализам, несмотря на что, ничего не нашли. А он ходить не может. Вот что-нибудь сделать, мы, говорит, вот наша вот, европейская медицина не смогла, что там может вот... Чтобы вы понимали, рефлексотерапия, она называется в нашей стране. На Западе она называется акупунктура, акус, игла, пунктура, укалывание, то есть иглоукалывание. В Китае называется джэнь-зю-терапия, джэнь укалывание, дзю прижигание. У нас это с 1953 года существует направление официально. При товарище Сталине было направлено наши четыре доктора известных в Китай. И вот товарищ Мао Цзэдун их принял. И, значит, как бы их три года обучали. Потом они разъехались там Москва, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, тогда Ленинград. Вот. И в институтах усовершенствования врачей у нас обучают. Я учился два года в ординатуре в Казани, в Казанском институте усовершенствования врачей, в Казанском ГИДУе по иглотерапии, ну, по-простому, скажем так. А официально специально звучит как рефлексотерапевт. Но народ не понимает, что за рефлексы, поэтому мы приставку делаем иглорефлексотерапевт. Ну, что касается мальчика. В общем, они вышли, мама сидит так, смотрит выжидательно на меня, я говорю: хорошо, вы посидите в коридоре, я с ним поговорю. Первый вопрос, который я ему задал, я говорю: ты, наверное, очень гневливый, раздражительный человек. Он сидит же, мило мне улыбается, а я вдруг его спрашиваю: а что он такой гневливый? Он говорит: да, говорит, а как вы узнали? Ну, потому что у тебя... А он как? Он по прямой идет, а в переходах не может ни подняться, ни спуститься, ни в институте, даже если там доезжает на такси, не может тоже там ни подняться, ни спуститься. Есть такое направление, корейская система иглотерапии, суджок. Су-кисть, джок-стопа в переводе. Маленькие иглы ставятся на кистях и стопах. Там все меридианы, проекции органов, можете в интернете посмотреть, суджок. Я ему стал делать, он стал нормально ходить, и потом я ему говорю: смотри, тебе никто не помог. Вот я тебе помог, в следующий раз тебя заколят. Просто тебя посадят на гормональные препараты, ничего не найдут, а что-то надо делать. Ничего тебе противовоспалительные препараты помогать, естественно, не будут. И ты сядешь на гормоны, и тебя сделают инвалида. Не потому что так хотят, а потому что выхода не увидят. Я говорю: найди специалиста по йоге, по саморегуляции, аутотренингу, медитации, каким-то практикам, в которых ты сможешь сам себя регулировать и внутренне оставаться спокойным.
1: Константин Викторович, вернемся все-таки непосредственно уже к спине. Вот все говорят: вот стрельнуло в спину, отнялось там, встать не могу. Если вдруг схватила спина, что делать? Лечь, мазать, звонить скорую, терпеть? Что вот на ваш взгляд, вот первым делом?
0: Если у вас стрельнуло, ну, какой-то момент... Тут сложно сказать, потому что ну, человек может взять просто какой-то... Кстати, если вы... Вот, я люблю сам различные там, мази, кремы, гели там, и так далее. Там, все равно стрельнешь, ну, с этого начинается обычно. Если уже вам не помогло и там боль пошла, конечно, вы на следующий день обратитесь к специалисту. Но на тот момент, это же обычно к вечеру вы там что-то как-то... Или если вы подняли, вы примерно понимаете, что у вас может быть из-за поднятия тяжести. Например, мы не тренируемся, да, так часто. Ну и тренируйтесь даже тоже хорошо. Вот кто ходит в спортзал, он знает, что ему нужен этот корсет. Там, пояс штангиста, либо корсет. Я говорю своим пациентам, вот сейчас мы... продажи сделаем этим магазину, который занимается ортопедическими товарами. Но на самом деле ортопедические товары сейчас можно и на Озоне найти, и так далее, там на Валберес по нормальной цене. Я говорю: покупайте корсеты. Без корсета тренировка не должна быть, потому что, чтобы вы не нагружали, ваши мышцы еще слабые. Вот. Например, вы там поехали к бабушке. Бабушка смотрит: вы молодой, красивый, сильный. Да, на, внучок, лопатку. Внучок пошел, покопал, короче, там же с лопатой остался. Принесли любимого внука, там отпаивают, оттирают там его все.
1: Потому уже, что это, уже к вам на прием принесли.
0: Это не специфическая для вас работа. Но если вы будете этим неделю заниматься по чуть-чуть, вы втянетесь, и будет нормально. Поэтому... когда человек тренируется, когда это, ему нужно все-таки иметь корсет. Когда вы поехали на рынок, пошли, как у нас, на соболезнование, долго стоите, корсет необходим. Ни у кого, кого я знаю, за редким исключением, нет нормального мышечного корсета. Он вам просто помогает.
1: Как бы. Держать если осанку, вы... держать форму.
0: Да,
1: держать...
0: Какое, да, все говорят: мышцы станут кисель. Все брехня. Вот если сейчас мы с вами будем пить воду, если мы вот выпьем по стакану воды, нам будет хорошо. Выпьем по два — тоже ничего. Но если мы с вами по 5 литров выпьем, мы умрем.
1: Угу.
0: Всему есть мера. У корсетов есть в инструкции, я не знаю, там не часто пишут почему-то, что вот, например, есть жесткие, полужесткие, мягкие. Жесткие носятся 2 часа, после травм позвоночника их назначают. Они такие дерюжные.
1: Ага.
0: Полужесткие от 4 до 6, там 8 ребер жесткости тоже будут, угу, такие металлические либо пластиковые вставки. 8 часов вы можете носить, не снимая.
1: Угу.
0: И ничего с вами не будет. Мягкие эластичные пояса, которые вас тоже поддерживают, тоже неплохие. Когда вы в дорогу едете, в горы, либо в наши дороги тоже не швейцарские,
1: угу,
0: вы какую-то ямку поймали, короче, если у вас проблема с поясницей, вы также вот так доедете криво-косо. То есть корсет вам на каком-то этапе необходим, но потом вы нашли хорошего инструктора, хорошего, который там, есть центр Бубновского, который занимается специализированно именно проблемами с позвоночниками, угу, суставами там, и так далее, которые вам помогут укрепить мышцы, и дальше корсет вам будет просто как вспомогательный вариант, когда вы куда-то приехали, что-то надо перенести, поднять, даже если вы физически крепкий человек,
1: угу,
0: корсет не мешает вам, он вам помогает. То есть он разгружает, берет на себя нагрузку. Многие попадают к нам именно потому, что он что-то приподнял, что-то, говорит, там хрустнуло, что-то, ага, это его диск приехал от такой нагрузки. Когда вы нагибаетесь, нагрузка, угу, на поясничные диски до 300 кг происходит. Представьте, в этот момент, просто когда вы нагибаетесь там, с небольшим весом, там 3 или 5 кг. А теперь представьте, больше килограмм, а у вас мышцы, ну, кисель у многих,
1: угу,
0: то есть их нет вообще, то есть они по факту как бы есть, но, то есть должны быть, но их нету. Поэтому корсет на рынок пошли, угу, с любимой супругой.
1: Угу.
0: Вот. Она говорит, а ты...
1: Сумки тащишь.
0: А ты, угу, тащишь, короче. Угу. Вот. Угу. Руководящая, направляющая сила красиво, угу, ходит, а ты, короче... А ты таскаешь, ты же джентльмен, да? Вот. Ну вот джентльмены часто, короче, до машины еле доходят, а потом, угу, там лежат, так, потому что у них все болит.
1: Мы как-то за эфиром с вами проговорили о том, что женщины, они более, вот, менее подвержены, вот, именно к боли спине. Теперь я понял, почему. Потому, да, что, да, мужчины, они более такие слабые существа.
0: Нет, мужчины, а, не более слабые. А, просто, ну, женский ввиду... мозг хорошо распределяет.
1: Друзья, вы в каком положении сейчас сидите? Это радио Диалог ФМ, программа «Вечерний сеанс», в студии Расим Загиров. Мы сегодня говорим с врачом, иглорефлексолог, да, правильно? Сейчас
0: иглорефлексотерапевт.
1: Ага. Константин Викторович, вот что значит, друзья, советская медицина. Человеку 25 лет в этой сфере, учился уже еще при Советском Союзе, и было приятно сейчас узнать многое. Ну, вот, от чего болит печень, от чего болит, ну, как бы, легкие, и к чему вообще, оказывается, все эмоции, они на спину тоже влияют. Скажите, пожалуйста, Константин Викторович, а боли в шее, допустим, да, в грудной клетке между лопатками, это тоже спина? Или тут уже другие причины?
0: Я же уже говорил, что нет, угу, изолированно существующих групп мышц.
1: Угу.
0: То есть мы, вы применители спины идут от затылка,
1: угу,
0: и до тазовых костей.
1: Ага.
0: Неважно, какие мышцы, но они все взаимосвязаны. Если у вас проблема,
1: угу,
0: возникла в пояснице, она поднимется в шейный отдел.
1: Угу.
0: Если в шее, спустится к пояснице. Не сразу, со временем, но спустится.
1: Константин, вот разного вида, да, грыжи, остеохондроз бывает, есть спинная грыжа, вот, да, это все.
0: Это все суть одно и то же.
1: Ага. Вот когда нужно понять, что нужно идти к врачу, а не к массажисту, допустим?
0: Нет, вы не можете сами пойти к массажисту.
1: Ага.
0: Нет, вы можете пойти,
1: ага,
0: вот у меня сосед так пошел.
1: Ага.
0: Первый раз тот один там товарищ его отмассировал так.
1: Ага.
0: Он еле вышел.
1: Можно подробнее?
0: У него был выраженный болевой синдром.
1: Ага,
0: угу. Первый раз его отмассировали, он вышел нормально.
1: Ага.
0: Ну, то есть, как нормально, еле дошел.
1: Ага.
0: Он думает, ладно. Он второй раз приехал, ага, тот его отмассировал, он там уже совсем...
1: Угу.
0: Короче, третий раз его отмассировал, он доехал до дома, он 9 месяцев лежал. Он только на силе воли поднялся,
1: угу,
0: он там на себе такие вещи делал, что... Потом он... Любил, кстати, к вопросу о самолечении. Он, угу, сам себе гормональные препараты назначил, колол их, когда ему больно. Ну, мы ему как-то делали.
1: Ага.
0: И теперь он решил, что он уже знает, как это делать. И он всякой... Потом мы ему вот делали всю разную терапию, ничего не помогало.
1: Угу.
0: Только вот время, его настойчивость, там, растяжки и так далее, угу, его подняли с кровати. А так бы остался прикованным.
1: Угу.
0: Я ему говорю, слушай, имя не буду говорить. Я говорю,
1: вдруг услышит, да?
0: Тебе же после первого раза уже было плохо. Что ты второй раз пошел? Чтобы вы понимали, ну, на будущее же. Если выраженный болевой синдром ни к массажисту, ни к мануальному терапевту, вы не должны идти. То есть выраженный болевой синдром лечится либо капельницами. Вот мало кто знает, есть клиники боли в Москве, на Западе, вот иголками тоже лечатся вот эти вещи. Я не призываю там ко мне с выраженным болевым синдромом приходить. Ну, как бы и за это не агитирую. Всегда это тяжело лечить. Особенно, когда боль такая прям стреляющая, и каждый пациент каждый раз ждет, что вот прям вот сейчас сразу вот сходу ему поможет. Ну, кому-то сходу бывает, кому-то нет.
1: Вы за эфиром сказали, что минимум, да, вот сколько-то раз нужно прийти, но...
0: Ну, курс, есть острое течение, есть хроническое течение. Но даже если оно вроде бы острое, все равно за ним есть, как сказать, история. Вот, оно болело, проходило, болело, то есть все равно это как бы, ну... А часто мы оценим от того момента, когда уж так заболело, и ты потом там ходишь полгода, год, там лечишься, думает, вот сразу пошел, пролечился там. Не сразу бывает. Вот приходят пациенты, которые там круги навернули хорошие в течение там, даже года, и вот он тебе там на пятый сеанс говорит, что-то не помогает. Ну, я, конечно, второй после Бога, но не Бог. Вот. И... Я ему вначале ведь так объяснял, что, понимаете, так не будет, как вы хотите, быстро. И, нет, я за быстро, но, как и он, но это же тоже показатель моей работы. Но так не бывает часто. То есть, когда уже эта вся химия не помогла, думают, а что бы еще? Вот иголки. Вот мы иголками. Но еще раз повторяю, что в острых периодах не стоит ходить к массажистам, к мануальщикам. Острый период, чаще всего мы рекомендуем покой. Человек говорит, да у меня бизнес, да то, да сё. Ну и что у тебя бизнес? Завтра ты сляжешь там на год, и твой бизнес что с ним будет? Ты же не сможешь ничего делать. Лучше отлежать какое-то время. Лучшее лекарство, говорит, это покой. Вот. Вылежите. Ну и плюс, конечно, делать там всю терапию, там капельницы, те же там иголки, если есть возможность, или там. Но массажи это исключается. Массаж, когда уже у вас тупая, ноющая боль, вот она есть, вот такая она есть, как бы, которая вам мешает жить, тогда, да, массаж это отличное средство, очень хорошо помогающее. Там. Кстати, физиотерапию тоже там делают с новокаином, с лидокаином, как обезболивание тоже там, ультразвуковое такое проникновение идет.
1: Все-таки мы массажи не исключаем.
0: Не, массаж мы исключаем на моменте острого периода. В подостром периоде и в состоянии хроники, когда вы долго страдаете, но уже вот нет остроты процесса, что там вешалка. Тогда, конечно, массаж это очень действенное средство, тысячелетия его делают, но просто у нас люди зарабатывают деньги, надо, не надо, заработать надо. Вот. Но это, я считаю, неправильный как бы, подход. Не от того, что там сейчас я на эфире. Но, ну, просто, ну как же, пациент тебе доверяет, а ты, получается, просто его используешь. Ну, мы все равно заработаем свои деньги, но просто не таким. Он потом придет, все равно им куда деваться, он никуда не денется. Придет к специалисту, там, массажисту или мануальщику, тот ему вправит, этот там, промассирует, там, мышцы разомнет. Все будет хорошо.
1: Отличимся чуть от темы. Как вот нашим слушателям, нас мы охватываем весь Дагестан, как все-таки записаться к вам, вот потому что вы тот человек, вот я вас слушаю, вы вызываете доверие. Каким образом вот слушателю радио Диалог ФМ попасть к вам на прием?
0: У меня где прямой МТС вообще есть. Я не знаю, по Дагестану он как работает или нет, там, но по Махачкале точно. 91-11-81. Вот. Ну, а так 8-988-291-1181.
1: Вернемся все-таки. Вот вопрос такой, вот как от чайников, от тех, кто вот, как бы на спину никогда не жаловался. Как понять, что вот по боли, что вот болит сейчас позвоночник, а не что-то другое? Потому что оно отдает, насколько я знаю, по спине тоже.
0: Ну, это вы никак не определите. Это только специалист определит. Да, у нас есть проекция, называется зона Захарьина-Геда, вдоль позвоночника. Там есть отраженные зоны всех наших органов. Ну, они более-менее понятны, потому что в районе печени будет там, проекция печени, там, в районе сердца будет сердце, там проекция. Вот. То есть самолечением, чему, о чем мы говорили, лучше не заниматься. Потому что ни к чему хорошему это не ведет. Есть такое понятие, как диагностика. То есть вы, ну, сейчас, как говорят, интернет вам в помощь, да, все там открывают по симптомам, смотрят и ставят себе...
1: Ответы Mail.ru.
0: Да, да, и ставят себе диагноз такой-то. Но вопрос в чем? Вы три симптома учли, четвертый как был неявный, и вы его как-то на него не среагировали. И вы успешно лечите не то, что у вас есть. То есть сами себя назначили. Вот дифференциальная диагностика – это различение между разными заболеваниями, которые могут быть похожи по ряду симптомов, но что-то может отличаться. И даже не всегда опрос может выявлять это заболевание, поэтому специалист вам назначает какие-то дополнительные методы исследования. Лабораторные, либо там компьютерные, либо УЗИ, либо что-то, чтобы понять, а где у вас. И даже все эти методы могут все-таки не выявить, в чем, где кроется причина. То есть копается. Вот, и чтобы понять, а как, а что. И потом выявляется, что там при рождении, когда человек рождался, условно говоря, он там по сухому шел, воды отошли, головку там сдавливало, а она должна выходить вот по влажную. У него кости сдавило, швы там друг на друга кости зашли чуть, ущемили вот эти швы, которые у нас, может, голова растет. Вот. И вот это вызывает у него головные боли. А часто формальный подход. Голова болит, а что у него болит голова? Да непонятно, почему у него голова болит. И вот такой момент, когда есть дотошные специалисты, даже когда выбор бывает, многие не хотят к ним идти. Потому что если ты пришел к специалисту, он с тобой полчаса поговорил, ты уже устал от разговоров с ним, а тут тебе полтора-два часа человек мучает вопросами, копает настолько глубоко, там, твое детство, какой-нибудь перинатальный период, там, у мамы спрашивает, ищет и находит, в чем проблема. А, например, это может вести к сдавлению головки в дальнейшем, там, к эпиприступам там, или каким-то другим моментам, которые не являются... Ты не получил травму где-то во дворе, ты... При рождении получил вот, от того, что природой было вот, заложено, чтобы ты рождался в водах, а ты вышел по сухому. Или, например, дети, которым делают кесарево, вот, кесарят, вот, по характеристикам мне говорят, кто-то говорит, да нет, он нормальный. Вот есть такая статистика, что они, волевые качества у них понижены. Вот странно, да, как бы. То есть это не наша статистика, это западная, но вот у нас, наверное, тоже проводилось, как всегда, позже. Но вот такие моменты выявляются. То есть все хотят облегчить себе жизнь. Это, знаете, наверное, может, к медицине не относится, но вот эксперимент такой проводили, когда птенец должен проклюнуться, и добрые люди помогали ему проклюнуться там, в скорлупку. А потом они не научались летать, как нужно, проблема. Это вот, наверное, по детству знаете, что дети, которые сразу начинают ходить, но не минуют стадию ползания, они потом часто падают, постоянно расшибаются. То есть ты должен проходить все стадии. То есть когда ты ползаешь, ты учишься... Вот,
1: карабкаешься и поднимаешься.
0: Да, да, потом встаешь, то есть вот это моменты. А все, ой, какой молодец, ой, как он сразу побежал. Вот. Все должны проходить определенные периоды. Если вы не проходите эти периоды, то потом не формируются определенные какие-то навыки, привычки, какие-то связи в мозгу, и потом у вас возникает проблема. Они неявные. И все не могут понять, да что он же, он такой шустрый, а что это он вдруг там, что не идет куда-нибудь, там, то голову расшиб, то ногу, то упал, то еще что-нибудь на ровном месте. Вот потому что не прошел то, что он должен пройти.
1: Понятное дело. Вот главный вопрос такой, Константин Викторович, который я вам задам. Всегда ли нужно делать МРТ или во всех случаях, вот, допустим?
0: Ну, когда пациенты приходят, я говорю, вы делаете это не для меня, вы делаете для себя. И я-то могу для себя примерно представить, там, что у тебя есть, как бы вот на основе опыта, да, вот. Когда человек делает какую-то работу длительно, да, он же автоматически, как вот женщина, не смотрит, сколько грамм отмерить. Она там посолила, здесь поперчила, здесь что-то. Она, а сколько ты положила? Да откуда я помню, сколько я положил? Вот это в рука взяла, короче, сама берет, сама солит, сама перчит. И получается то, что нужно. А ты с ложкой подходишь, там 3 грамма того, 5 грамм того, короче, и все равно не то получается. Вот, то есть я могу оценить, а... пациента, но я говорю, вы это для себя делаете, чтобы вас успешно лечили не от того, что у вас нету. Когда у вас снимок есть на руках, вы понимаете, что надо, что не надо. Но при переломах, например, конечно, рентген, он рентген, это самое первое, что в свое время открыто. Есть сейчас цифровые рентгены очень хорошие. И он показывает кости, там, как поломано, что там. То есть рентген видит только плотные структуры. И если у человека, например, обезвесились связки, обезвесление произошло, то мы связки тоже увидим. Как бы так. То есть кальцинация произошла, почему кости видим? Кальций. И на рентгене мы тоже можем декальцификацию увидеть. То есть кость, а внутри она как бы белая, такая разряженная будет, такая светлая. То есть мы понимаем, что вот там кальция мало, ну, у человека. Ну, возрастные бывают дела. Там, либо когда... там срастается кость, мы смотрим, вот тут костная мозоль, там ему сделали, посмотрели, а вот тут что-то не так. МРТ, конечно, она информативнее в плане там тканей, диск ты видишь, выпятился, там, например, вот сзади задняя продольная связка, в общем, желтые связки, ты видишь, что вот диск давит на связку, выпятился там спинномозговой канал там, на такое-то расстояние, а этого не должно быть. Там, или там идет он в спинномозговые отверстия. Два позвонка и диск между ними называется спинномозговой сегмент. Если вот в этом сегменте вот что-то произошло, то есть мы там видим, что, как произошло, где. Или вот мы видим сдавление спинного мозга, то есть спинномозговой канал, диск ушел. То есть вот задаю. Диск никогда не уходит вперед. Он всегда уходит назад, либо в бок. А может уйти... либо вправо, либо влево, либо вправо и влево, вот межпозвоночное отверстие, вклиниваться, и вот оттуда у нас боль. При острой боли мы и рекомендуем как бы сделать там тот же МРТ, чтобы понять, а что у тебя, а как у тебя. Потому что приходишь, а тебе там такие диагнозы понаставят. Когда хирургу приходят, первое, что хирург говорит, будем резать. Я сам попадал. Я, слушай, брат, что ты собрался резать? Слушай, ты еще мне диагнозы не поставил. Там, ничего не понятно, уже мне собрался разрезать. Любой доктор, попадая на стол, становится пациентом. Любой профессор, попадая на студенческую скамью, становится студентом. И ведет себя как студент. И мы ведем себя как пациенты. Естественно, но мы-то за знанием уже знаем, что вот, а что ты мне порезать решил, а дальше что ты собрался? Там уже искать, что ли? Есть такие, лишь бы хлебом не корми, да что-нибудь отрезать. Или порезать.
1: Это на самом деле есть такие врачи. Просто я слышал такую рифму.
0: Нет, но это валом. Но если к терапевту ты приходишь, он будет искать. Хирург, он говорит, вчера еще надо было. Часто вот так бывает. Конечно, я в Питере был. Я в 7 часов у меня будет вставать. Встаю, мне ведут уже обход, уже я лежал тут у нас в больнице, называть не буду, у меня камень там шел, мочеточники, они не могли понять, что у меня, привезли по скорой, во-первых, меня поднимать никто не хотел, пока у меня вторая бригада не приехала, они меня хорошо знают, вот синие уже поднимите, они там полунаркотическими обкололи, меня подняли. В понедельник обход должен быть 8 часов, в Питере каждый день он был в 7:15. Уже доктора все были, чтобы вы понимали. То есть я такой, у нас, ну, хотя бы ко мне пришли в 11. Знали, что я доктор. Замглаврача мой однокурсник. В отпуске, правда, был. Но я ему позвонил. Хорошо. И сразу резать.
1: Здесь сарказм наблюдается такой. Вот. Хорошо, что вообще пришли, мне кажется, вот, именно о наших врачах. Так, вернемся все-таки, Константин Викторович, к вопросу такого. Да, вот 25-летний стаж. Все-таки так, о народных методах поговорим. Да? Про матрасы поговорим. Имеет ли матрас вот, вообще...
0: Есть специальные, есть ортопедические матрасы, которые у всех у вас на слуху.
1: Ага. Это важно на них спать? Прям?
0: Ну, важно, конечно, важно, но есть специализированные матрасы, они тоненькие, такие, и они в виде как волны выглядят. Да? Есть, да?
1: Есть.
0: Вот, вот он, смысл его в том, что он распределяет нагрузку, как бы ты ложишься, когда на него, и за счет мышцы легла как бы на такую волнистую поверхность и начинает как бы растягиваться незаметно. И за счет растяжения идет расслабление. Вот. То же самое, как ортопедические подушки с эффектом памяти. Ну, это тоже, вот, например, если человек может спать на спине, либо там на животе, либо на боку еще. Вот я сплю на животе, все говорят, плохо, но сплю уже последние...
1: А вот
0: не скажу, сколько лет уже. Да?
1: Вот хотел задать вопрос, как правильно спать, чтобы не навредить спине все-таки?
0: Ой, господи, все говорят, вот не спи на левом боку, не спи на правом боку, не спи на спине плохо, не спи на животе плохо. Как спится вам, так и спите. Там, вот это на сердце. Если у тебя проблема есть, конечно, если ты будешь на левом боку спать, ты будешь чувствовать свое сердце. Но если тебе эту проблему решили, каким-то образом, ты будешь спать на левом боку и сердце не чувствовать. Поэтому все эти рекомендации, спи тогда, спи всегда, это, мне кажется, чисто какие-то рекламные дела, и человек не знает, как ему еще выпендриться. Я сплю на животе, вот как бы я ни крутился, я засыпаю только на животе. Просыпаюсь в любой позе, засыпаю только на животе. Поэтому даже в командировке ввожу свою подушку.
1: Но многие врачи говорят о том, что на животе вот вообще нельзя никак. Правильно все-таки.
0: Да, вот ты позвоночную артерию пережимаешь, там сонную артерию тоже пережимаешь, шея у тебя в таком положении. Это все глупость. Я вон сплю сколько лет, и ничего страшного. Это я считаю избыточное. Есть просто, знаете, когда на специализацию приезжают врачи-гигиенисты, это проблема с ними бывает. Они все моют, драют, чистят, они что-то отмывают. Везде это. Приезжают те, что кожвен, они везде сифилис, все это гонорея, все, вот они только это видят, все там нельзя, в жизнь такая, все вокруг это только этим страдают. Там приезжают хирурги, если он травматолог, он видит везде только переломы, там еще, ну, часто так бывает, которые вот слишком на этой теме как бы двинуты. Я их наблюдал просто, пока в общежитии жил, вот разные категории, и у каждого своя шиза, короче, есть. Вот согласно специальности.
1: Есть такой момент.
0: Вот. Вот гинекологи у нас все красивые. Вот посмотришь, вот женщина, которая гинекологией занимается, врач-гинеколог, они все красивые вот у нас. Вот. Посмотришь, врач-уролог тоже такой же. С большими пальцами и так далее.
1: Так, вернемся все-таки. Вот 25 лет, 26-й год пошел, как вы работаете, Константин Викторович. Были ли на вашем пути, ну, я уверен, что были, какие-то интересные такие случаи, которые, вы знаете, вот вы этим можете гордиться. Вот такая вот индивидуальная проблема, которую вы решили.
0: Нет, дело в том, что каждый такой.
1: Ага, случай он уникальный, да?
0: Но нет,
1: уникальных уникальнее.
0: Не, у меня мама врач. У нее 50 лет стажа.
1: Тоже по спине?
0: Не, она врач-терапевт. Самая тяжелая специальность в медицине. Две самые широкие специальности. Это врач-терапевт и врач-невролог. Но, то есть вы вначале к терапевту попадаете, потом вас он либо назначает то, что нужно, либо как бы к более узкому специалисту вас отправляет. Потому что часто к неврологам после терапевтов не попадают больные. Потому что ты уже попал, а там тоже большая очередь. И если какие-нибудь там элементарные, ну, в смысле такие проблемы, которые терапевт, ну, они не элементарные, но чтобы не нагружать там невролога, раз уже зашел, как бы если они видят, они назначают, ты и до невролога не дойдешь. Хотя изначально, наверное, надо было к нему. Но фильтр в медицине – это терапевты, которые направляют вас к нужному, более узкому специалисту. И от их назначения зависит ваша жизнь дальнейшая. Как вы будете жить? Долго счастливо или будете всю жизнь болеть и, короче, несчастливо? Вот. То есть терапевт – это, я считаю, самый важный специалист в медицине. Шире знания, чем у терапевта, больше ни у кого нету. Вот. И знать столько, сколько они, очень мало кто. Легче свою какую-то маленькую узкую специальность знать, да, чем узнать, вот, обладать такими энциклопедическими знаниями. Не каждый терапевт, к сожалению, тоже этим обладает. Вот. Угу. Поэтому, ну, кто попадает на иглотерапию, вначале никто не попадает. Как говорит мама, у тебя легких пациентов я еще не видел. Все тяжелые. Угу. Все тяжелые. Если вам помогает таблетка, капельница, внутримышечные это, то как бы вы до меня не дойдете. Если вам уже ничего не помогло, тогда вы только вот, вот на этом этапе человек ко мне попадает уже вот в таком. Поэтому каждый пациент, который попадает, он не бывает легким. Ну, на, хорошо, один случай такой я расскажу.
1: Угу. По секрету, может быть, всему свету.
0: Да, я не называю фамилию. Поступает, приходит ко мне пациент. Ему 21 год. Он отслужил в армии. Вроде бы что такое, 21 год отслужил. Но если сейчас вы услышите, с чем он отслужил, вы будете очень долго, ну, не знаю, как это сказать. Ну, в общем, у человека НРС. НРС – это когда человек мочится по ночам неконтролируемо. Я говорю, а как тебя в армию призывали с этим диагнозом? Мне, говорит, неудобно было сказать, а комиссия там не настояла. Хорошие сослуживцы у него были, никто его не прессовал, никто не это. То есть там матрас, ну, он знал, там подстелить там.
1: У многих, насколько я знаю, до подросткового возраста он присутствует.
0: Он тебя всю жизнь может присутствовать, если ты лечить не будешь. А он в армии с этим отслужил. То есть он там подстелил клеенку, чтобы там матрас, это же не менять матрас, все равно тебе не казенная вещь, там кто тебя будет постоянно менять. Ну, знаю вот это. Нормально отслужил. Там все, как говорится. Тут ему жениться надо.
1: Понятное дело, так.
0: Ну, вот вам смешно, а ему было нет. Вот. И что делать? А у него с детства эта тема тянется. Вот мы ему сделали, я не помню, курс или два. Он потом на север уезжал на работу, на заработки, короче, еще вот это, и вот у него жениться. Он потом мне с севера звонил, говорил, что у него все нормально. Ну, то есть уже в процессе лечения было все нормально, у него все прошло. Там уже как бы этих рецидивов ничего не было, он женился нормально, все у человека нормально. То есть каждый случай, вот он вроде бы такой, да, но он приходит иногда, вот, например, вот у ребенка НРС, он же не может кому-то, а он сам на спорте, сам там такой, а кому он может сказать? Вот ты лечишь такого, у него все нормально, сейчас смотришь, там нормальный парень уже, все двигается там по жизни, все четко. Вот. Ну, его проблему знает только я, и он, и его родители, и все.
1: Ну да, врачебная этика.
0: Но сейчас у него все хорошо. И таких пациентов как бы много. То есть каждый случай не бывает, как там о нем расскажешь.
1: В общем, друзья, если вы столкнулись с подобными роды проблемы, о которых мы сегодня говорили, потому что я как понимаю, Константин Викторович, вы вот что, еще раз подчеркну, что значит советская медицина, когда вот человек не только по своей специальности, но и что вокруг нее понимает. 91-11-81, именно номер телефона, вы можете записаться на прием Константину Викторовичу. Ну и напоследок вопрос такой, который я хотел бы задать. Что такое вот нужно постоянно делать мощное вот для здоровья своей спины каждый день, чтобы вот спина говорила спасибо тебе, вот прям. Не так образно говоря, спасибо.
0: Ну, некоторые говорят спорт-спорт. Вот у нас понятие физкультура, как бы оно люди произносят, но уже не вкладывают то значение. Если перевести, просто разложить слово физкультура, это физическая культура. Это не спорт. Спорт – это профессиональная тема, когда человек занимается, разряды получает, на соревнованиях участвует. А физическая культура – когда вы себя в форме держите, когда вы не пытаетесь кого-то превзойти, там еще, вы для себя занимаетесь, вы стараетесь в тонус свое тело привести. Если у вас есть избыточный, предположим, вес, вы стараетесь его снизить, потому что это нагрузка на сердце, на суставы, на все остальное. Вот. Если вы, наоборот, там худенький, там еще что-то, то есть вы стараетесь набрать мышечную массу, или ну не набрать, а по крайней мере укрепить мышцы так, чтобы быть выносливым. То есть минимально это ходьба. Мне многие говорят, что бег вреден. Ну, вот у меня был сейчас недавно пациент, он весил 160 килограмм. Он за 7 месяцев похудел на 70 килограмм. Но ему сказали, мы вас потеряем, И он начал вначале ходить, потом бегать. Я говорю, как суставы? Вот так выдержали. Потом он кроссфитом занялся, сейчас занимается. Сейчас вот вы увидели, потянут человек 85 килограмм веса при росте 1,75 м или 1,76 м. Ну, такой он не выглядит там все. Ну, представьте, а он мне показал фотографии, каким он был. Вот сейчас он в хорошей форме благодаря себе, что он просто он отказался, он на интервальное сел, голодание, то есть там 16:8, можно 18:6. Вот, исключил все жареные вещи, сладкие, булочки, все, что мы любим. Вот, да, он это исключил. Ну, вот он похудел. Если у вас таких проблем нету, ну, вот просто вы поели, походите. Это вот нагрузка на мышцы, на суставы. Сейчас вот эта скандинавская ходьба, тема хорошая. А чем она хороша? То есть у вас не только мышцы работают, но когда палки в руках, у вас работает... межреберные мышцы, грудные мышцы, когда вот это вы совершаете, эти движения. То есть у вас включаются мышцы спины, мышцы грудной клетки, и как бы таким образом просто вот так ходить. Это действует и на нервную систему, и на спину. Ну, минимально, что человеку делать, круговое движение шеи, вверх-вниз, вправо-влево, голову поворачивать, уже для шеи хорошо, если так вот порядово начать. Грудной отдел. Помните, наверное, в детстве нам говорили, там, держи осанку. А как держать осанку? Вот вам там швабру. Помните, швабры были? Сейчас ну, палку любую. Скалки у женщин бывают длинные. Купил вот для себя, чтобы не катать, а вот так. И вот ты ходишь вот с этой. А как посмотреть? Да плевать, кто как посмотрит. Ходи вот на улице вот с этой скалкой или там еще вот. Либо, если не хочешь, чтобы тебя видели, купи корсет, реклинатор нас так называемый, который тебе в грудной отдел. Через 3 месяца у вас сформируется мышечная память, вы будете уже так ходить с ним. Ну, то есть потом можно его не носить. Вы все равно будете ходить с прямой спиной, и у вас плечи не будут идти вперед. Плечи вперед, напряжение, значит, идет у вас в мышцах грудного отдела, плюс у вас грудные мышцы, они не работают. Вот. Плюс проблема там с сердцем могут начаться. Зачем? Вот вы ходите с прямой осанкой. Вначале, когда вы все это будете делать, у вас все будет болеть. Перестройки мышц идут. Одни будут укорачиваться, другие удлиняться. Если вы на этом этапе не бросите, вот 3 месяца так прозанимаетесь, я вам говорю, что в вашей осанке будут все ваши друзья, знакомые завидуют, а только потому, что вы выдержали это время. Мышцы поясницы спины. Вы лежите на спине и просто вот ноги прямые, стопы вправо-влево, справа-влево. Потом... Подтянули ноги в коленных суставах вправо, влево, вправо, влево. Потом там ставится одна нога на другую, вот стопа на стопу сверху, вот как бы вот так, одна нога прямая, другая на ней как бы стоит. Вправо, влево, вправо, влево. Вот эти движения уже на поясницу влияют. Потом некоторые пытаются по старинке качать пресс, поднимаясь от пола до конца. Не надо. Вы ноги согнули в коленях, либо поставили на диван, вот перед диваном, вот, как бы получается такой буквой Г-образно, да, вот ноги закинули на
1: буквой
0: диван.
1: Буквой L такой.
0: Может быть, Г такая
1: получается. Все.
0: Вот. Вы руки либо за голову не надо тянуть за шею, к вискам поставите кулаки, вот так, либо на груди вот так скрещено, и на 15 градусов вы поднимаете грудной отдел. Просто у вас, вы сами почувствуете, у вас будут включаться только мышцы живота. А у вас, ваш пресс будет прокачиваться таким образом. Если же вы, когда вы поднимаетесь от начала до конца, у вас начинают включаться не мышцы живота, а мышцы поясничного отдела, вы их перетруждаете и бросаете. То есть, чтобы накачать мышцы пресса, да, вам много не надо. То есть, вот и таких усилий. Ну, в общем, вот если вот, вот на минималках округлим скрипту. Круговые движения головы, поворот вправо-влево, вверх-вниз, раз. Та же самая скала. Или, знаете, какое упражнение снимает хорошо напряжение в грудном отделе? Вы берете, вот сводите плечи назад, сводите, сводите, держите, держите. И потом держите какое-то время, а потом расслабляйте, у вас эта мышца расслабляется, снимается вот это напряжение очень сильно. Вот, это когда вы уже напряглись. А так, то, что я сказал, либо реклинатор, либо скалка, с ней ходите красиво, и у вас формирует осанку. Ну и поясница, то, что вот эти круговые движения и пресс
1: Константин Викторович, спасибо вам огромное за более развернутый ответ. Вы очень интересный собеседник. Я напомню, чтобы записаться к Константину Викторовичу, вы можете позвонить по телефону 91 11 81 91 11 81 с любой точки нашего Дагестана. Ну что, друзья, спина – это наша основа. Берегите ее, потому что прямоходящий человек – это звучит гордо, чем... так сказать, знаете, вот сгорблено. Вот так вот. С вами был Расим Загиров. Это была программа «Вечерний сеанс» здесь, на волнах радиостанции «Диалог ФМ».
2: А вечером...
3: После работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером...
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на «Диалог ФМ».
4: Значимо. Важно.
2: «Диалог ФМ».
4: Это день в истории.
5: 15 сентября 2000 года открылись Олимпийские игры в Сиднее. И это была не просто Олимпиада, это был поворотный момент для медиабизнеса. В Сиднее впервые по-настоящему заработал интернет-стриминг. Миллионы людей следили за соревнованиями онлайн, без телевизора. Традиционные вещатели вдруг увидели конкурента, и им пришлось меняться. Интерактивные сервисы, дополнительные камеры и углы обзора. А спонсоры получили новый инструмент. Раньше платили за логотип на заборе, теперь за вовлечение. Онлайн-игры, голосование, конкурсы. Бренд перестал быть фоном и стал участником. Урок в следующем: когда меняется технология доставки контента, меняется и экономика вокруг нее. Кто первым осознал, что зритель хочет не смотреть, а участвовать, тот и выиграл. Эта логика работает и сегодня. В каждом новом формате, он от стримов до соцсетей.
4: Значимо,
2: важно.
4: Диалог ФМ.
2: Это день в истории.
6: В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Хасавюртовский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры города к администрации о незаконном ограничении доступа граждан на территории центрального городского парка. Суд, кстати, установил, что после капитального ремонта доступ граждан, в том числе маломобильных групп, в парк по улице Шмеля 114 был ограничен. Администрация объяснила это подготовительными работами. Администрацию сейчас обязали с момента вступления решения в законную силу устранить препятствия для свободного доступа граждан в парк и обеспечить его беспрепятственное посещение. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обратился к сотрудникам Роспотребнадзора с поздравлениями в их профессиональный праздник. Как говорится в сообщении, примите искренние поздравления с Днем Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Я напомню, что служба решает стратегические задачи в сфере охраны здоровья населения, выступая надежным барьером на пути распространения инфекционных угроз. Ну и в продолжение темы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поздравил муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди Абдуллаева с днем рождения. Символично, что день рождения приходится в день единства народов Дагестана, говорится в сообщении, который связан с идеями согласия, взаимного уважения и добрососедства. Уверен, ваш опыт и авторитет и впредь будут способствовать духовному, нравственному развитию Дагестана. Закрываю сообщение. Но большинство работающих россиян сталкивается с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководителя задачи без четких критериев, а 68% работают в условиях жестких дедлайнов. А 60% сталкивались со злоупотреблением полномочием. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Регулярную и понятную обратную связь получают только 14% россиян. Для 42% коммуникация с руководителем сводится к ситуациям, когда что-то пошло не так. Регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банка и налоговой службы. Об этом порталу nefs.ru сообщил финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно это касается частых поступлений от разных людей. Если операция покажется подозрительной, банк сможет попросить подтвердить, например, происхождение денег. Ну и большинство россиян готовы получать часть зарплаты неофициально, если такой доход будет заметно выше. Такие данные опроса приводят в ЦИОМ. За последние 20 лет доля тех, кто полностью или частично получает серую зарплату, снизилась примерно с каждого пятого до каждого одиннадцатого. При этом отношение к таким схемам остается достаточно терпимым. Чаще на них готовы согласиться молодые люди, мужчины и те, кто уже получал выплаты в конверте ранее. Это все новости к этому часу. Наших дагестанцев с Днем Народов Единства Республики. Расим Загиров, служба информации «Диалог». Диалог ФМ.
6: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. о самом главном из первых рук.
7: Спонсор новостей – компания «Элко».
8: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
9: Для детей старше 12 лет.
6: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
10: А вечером
11: после работы.
10: А вечером кто в пути?
11: А вечером.
10: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
12: Уважаемые друзья, добрый вечер. Вы слушаете Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Это программа «Вечерний сеанс». И сегодня у меня в гостях человек, который один из первых в Дагестане сделал ставку на формат монобренда и доказал, что итальянская одежда и обувь успешно могут продаваться на нашем дагестанском рынке. Человек, который 20 лет в бизнесе. У меня в гостях сегодня Руслан Кубаханов. Это предприниматель наш дагестанский. Руслан, добрый вечер.
13: Добрый вечер, Расим.
12: Вы знаете, у вас история такая интересная. Я, прежде чем пригласить вас на эфир, так проглядел биографию. История вашего бизнеса интересная тем, что еще сам Роберто Боттичелли приезжал в Дагестан. Все-таки для иностранного бренда это довольно-таки необычный шаг, а для Дагестана это все-таки хороший показатель. Скажите, как так получилось, что он вот посетил Дагестан?
13: Знаете, Расим, мы открывали Роберто Боттичелли как монобренд в далеком 2012 году. Мы даже вошли в международный каталог магазинов Роберто Боттичелли по миру и были одним из успешных проектов Роберто Боттичелли как монобрендовый магазин. То есть с нами могли сравниться, наверное, только какие-нибудь очень столичные там магазин в Риме, там в Милане, там примерно продавал такие объемы, как мы. Год. И Роберто Боттичелли нам дал слово, что если мы продержимся 5 лет, он приедет к нам в гости. То есть, в принципе, для именно фэшн-бутика 5 лет – это такой рубеж, да, его состоятельность, его, можно сказать, скажем так, совершеннолетие, когда можно уверенностью сказать, что проект состоялся. Потому что многие проекты вообще в бизнесе первые 2-3 года закрываются, либо трансформируются, ну, или распадаются. Ну, короче говоря, это тяжелый бывает. Первые 2-3 года пройти, вот 5-летний рубеж, это означает, что бизнес прошел вот этот
12: этап
13: совершеннолетия, так скажем.
12: Руслан, в одном из интервью он указал о том, что вы его друг, когда он приезжал сюда, в Махачкалу. Скажите, пожалуйста, это все-таки прежде всего человеческая какая-то история или все-таки это правильные, выстроенные бизнес-отношения?
13: Ну, я думаю, что здесь есть и правильные бизнес-отношения, и есть, конечно, человеческий момент тоже, потому что мы очень много за эти 5 лет, которые мы сотрудничали до его как бы приезда в Дагестан, мы очень часто встречались, мы 2 раза в год ездим на завод Роберто Боттичелли, официально вот офис их, официальный офис, находится он в Италии, в местечке Мачерата, где сконцентрировано практически 70% обувной промышленности Италии. То есть там они соседствуют с такими брендами, как Тодс, Фаби, Чезаро Пачотти, Лори Блю. Ну, то есть очень много брендов вот именно в этом местечке выросли обувной, можно сказать, обувной бизнес, обувная мода, как бы, да, сконцентрирована в этом месте. И мы там часто бываем в гостях, и он обязательно один вечер уделяет нам, ужинает с нами, общается, интересуется. Он очень вот, интересуется Дагестаном, Кавказ, для него очень интересен. Поэтому мы вот, имеем еще и такие человеческие отношения с ним, кроме бизнеса. Поэтому
1: Все-таки человеческий фактор это. Да. Руслан, дагестанский покупатель, ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, если не так, переубедите. Он довольно-таки требовательный.
13: Да.
1: Да, он очень требовательный. Что, вот скажите, для дагестанского покупателя важнее? Все-таки это качество, бренд, внешний вид или статус? И бывает такое, что вот итальянская вещь, там в Европе она очень хорошо распродается, а вы понимаете, что в Дагестане, ну, это не продастся. Есть такое?
13: Ну, конечно, конечно, есть. Вообще, когда мы приняли решение, что хотим открыть монобрендовый бутик, мы смотрели много брендов, и Роберто Боттичелли, почему остановили на нем свой выбор? Потому что их стиль, их вот, как бы подача,

0: почему человек должен заплатить за брендовую обувь значительно больше, чем за обувь, ну, такого, без имени. И сколько все-таки в дорогой вещи человек платит за качество, за бренд, за статус. Я бывал у вас в магазине, и буквально вот совсем недавно где-то находился полчаса и видел, что к вам приезжает специально. У вас уже есть своя клиентская база, довольно-таки хорошая, которую вы за эти годы наработали. Все-таки вот тема цены.
1: Вы знаете, вот еще возвращаясь к предыдущему вопросу, я скажу, что сам бренд, вот как вообще строится работа. Бренд Roberto Botticelli делает где-то 1000, ну, допустим, обуви. 1000-1200 может делать моделей, цвета моделей на сезон. То есть вот сейчас мы летим буквально через неделю на отбор новой коллекции «Весна-лето». Из этих 1200 мы должны выбрать свои 200-300, как бы, да, вот там, условно говоря, цвета модели или там около 200. Мы должны выбрать свои из этого, предоплатить 30%, и под нас их будут делать полгода. Ну, я вам говорю, вот весь процесс, как бы, да, вот как рождается новая коллекция, вот как рождается вот мода, тренды, как бы, да, вот по цветам. И вот представьте себе, вы сейчас спросили, ну, как бы, как ценообразование идет. Вот мы летим командой туда, делаем отбор, бренд под нас делает эту коллекцию, то есть он ничего лишнего не изготавливает. Мы заказали, под нас предоплатили, нам изготовили. Как другое, как бы, скажем, о чем вы сейчас мне хотите сказать, допустим, скажем так, как их правильно назвать, реплики. Во, слово сейчас такое модное есть, реплики, как делаются. Они просто изготавливаются огромными вагонами, там, да, непонятно какого качества, какого материала, и просто они готовые стоят. Их просто под какие-то бренды они сделаны, очень похоже сделаны, и их просто приходят и скупают. Вот это, да, и вот это, да, никто под определенный бутик, под определенный заказ, именно новую коллекцию, которую еще никто не видел, а еще никто не сделал, как бы, да, на следующий год изготавливают специально. Из этого вот ценообразование и рождается вот вообще бренда. Конечно, бренд очень много вкладывает в то, чтобы изобрести модель. То есть это дизайнеры, это технологи, это специально вот люди, которые из фэшена, которые вот придумывают эти все модели. Соответственно, сам бренд, как имя, как то, что он раскрутил свое имя, и на его бренд идут люди, покупают, он тоже имеет свою ценность. Вот из этого всего, можно сказать, складывается цена. То есть, почему мы говорим, что вот там итальянская брендовая вещь, она так стоит. Я скажу, с 2012 года, 14 лет бутику Botticelli, цена выросла, чтобы не дать соврать, в 3 раза. То есть было время, когда мы привозили обувь по курсу 38 рублей за евро. А сегодня 94, 100, иногда под 120 во время, когда мы покупаем, она может вырасти. Конечно же, эти все кризисы по нам ударили. Если бы мы не были бы, так бы такими стойкими, так скажем, под эти кризисы и не могли бы их преодолеть, мы бы уже несколько раз закрылись бы. Это тоже накладывает свои финансовые нагрузки на магазин, потому что никто их не видит, кроме нас самих, как бы бизнесменов. И многие меня поймут, кто работает именно с валютой, с евро, когда ты вроде бы продал коллекции, ты думаешь, что ты в плюсе, а ты раз скаканул курс, и ты уже в минусе. Потому что тебе нужно за эти деньги купить новую коллекцию, а тебе не только ничего не остается, а еще ты должен доложить свои, чтобы выкупить новую коллекцию. Поэтому из этого всего складывается цена. Я говорю про цену того, что ты вынужден вот работать с евро, с долларом и работать с брендами. Там очень много подводных камней, которые...
0: Руслан, с начала специальной военной операции очень многие бренды, они ушли с нашего российского рынка, да? Вот, скажите, я так понимаю, судя, ну, по тому, как вы ответили, что все-таки какие-то сложности с логистикой и с ценообразованием, все-таки, когда работаете с иностранной валютой, они на магазин как-то сложились. Вы за эфиром мне просто сказали о том, что это ваше своего рода хобби. Я перечислю, у вас еще несколько магазинов находится, да, в Махачкале. Это Орто-Сити. Чем занимается, кстати, магазин?
1: Это
0: матрасы, судя.
1: Нет. Это медицинские изделия, ортопедические товары. Это в том числе и обувь, комфортная обувь, ортопедическая обувь.

0: это ортезы, это вот эти, которые вы видите, наколенники, это вот вы видите там стельки, там, да, там компрессионный трикотаж, это все вот ортосити. То есть все, что вот человеку помогает сохранить здоровье, быстрее реабилитацию пройти во время лечения или травм, это все ортосити.
1: Еще есть у вас Артека.
0: Ага. Артека – это франшиза, с которой мы вступаем как бы вне Дагестана, выступаем вне Дагестана на рынке Северного Кавказа. То есть по республикам Кавказа мы с брендом Артека идем. Это франшиза наших партнеров, 300 магазинов по Российской Федерации. Это самая крупная профессиональная сеть ортопедических салонов в России. То есть это номер один, как бы бренд именно Артека федеральная. А Ортосити — это локальный бренд Дагестана.
1: Правильно ли понимаю, что вот эти все магазины — это бизнес, а Роберто Боттичелли — это все-таки хобби?
0: Ну, я по-другому немножко назвал. Это не столько хобби, а сколько бизнес для души. Хобби все-таки у человека хобби, да, он там как-то... А вот это называю я бизнесом для души, потому что им я занялся уже, будучи бизнесменом, уже работая с медицинскими изделиями, товарами и все такое. Это был больше вот такое, как бы, скажем, быть приобщенным к моде, к фэшену, к красоте, к чему-то вот такому, как бы, да. Мне хотелось всегда иметь к этому какое-то отношение, и, наверное, вот это был мой порыв в виде бизнеса с одеждой. Я сперва, Роберто Боттичелли открывался ведь как магазин мужской и женский. То есть, когда мы полностью были монобрендом, мы держали коллекцию мужскую и женскую вот в полном магазине. Потом мы отказались от женского. Вот когда трудные времена наступили после 14 или сейчас не помню, 15-16 году, как бы, да, вот эти кризисы, когда вот начали наступать после 14 года, мы отказались от женской коллекции, потому что она тяжело шла, трудно было с ней вообще, потому что мы с нуля раскручивали его здесь, в Дагестане. И как бы вот то, что я вам говорил, количество 1000-1200. Если мужского мы находили там, который подходит нашим мужчинам, там, не знаю, 200-300 моделей из 1200, а для женщин еще меньше находили, как бы, скажем. То есть угодить немножечко вот именно этим брендам нашим женщинам было сложнее. Поэтому, ну, были у нас такие трудности, и мы отказались. А Роберто Боттичелли, в принципе, бренд был знаком для мужчин в Дагестане, а для женщин, ну, не настолько знаком. Поэтому было с ним тяжелее, поэтому в кризис, как бы, скажем, как, так скажем, балласт, мы его скинули, женскую часть коллекции. Поэтому и стали полностью мужским бутиком.
1: Не жалеете о том, что вот как-то так вот только мужское сейчас?
0: Нет, нет, не жалею. Я думаю, что это правильный поступок был. Просто его, да, может, даже еще раньше надо было сделать. Я очень трудно с этим расставался, как бы, да. Все-таки я вот в бизнесе не столько бывает у меня про то, чтобы обязательно вот посчитать все вот в прибыльности. Я иногда очень много раз гипотезу перепроверяю, передоказываю себе, упорно пытаюсь как бы исправить ситуацию, и только потом решаюсь вот на такие кардинальные меры, как закрытие, ну, какого-то направления. То есть я перепробовал очень много чего и понял, что этот нас тянет назад, и мы переквалифицировались. Все-таки мужчины не так, скажем так, притязательны, как прекрасная половина наша. Женщинам очень тяжело угодить, подстроиться под них, привести им именно то, что они хотят. Очень, даже мои консультанты, девушки, они предпочитают работать с мужчинами, работать. Когда вот у нас было два направления, женское и мужское, никто не хотел работать с женщинами. Потому что женщины как? Они перемерят, вот одну пару обуви хотят купить, они перемерят 18 пар, потом еще, короче говоря, отправить эти фотографии соседкам, родственницам и подругам. И если, не дай, кто-то там скажет, нет, не то, короче говоря, все. Она даже ей это если нравится, она готова от этого отказаться, потому что какой-то там соседке это не понравилось, как бы, да, там надо угодить всем. То есть женским ассортиментом работа очень сложная.
1: Вы 20 лет в бизнесе. Сейчас, если о бизнесе идет речь, как бы продолжу вашу тему. А вы очень много лет работаете в Дагестане. Что сегодня вот предпринимателю, на ваш взгляд, в Дагестане, конкретно мы берем наш регион, убираем все эти магазины, говорим как от предпринимателя, что мешает больше всего?
0: Вы знаете, за эти 20 лет я стал свидетелем, застал очень много периодов и времени Дагестана, да, когда поставщики боялись поставлять Дагестан отсрочкой платежа или какой-нибудь там какими-то льготными периодами. Банки не давали кредиты, нас не страховали, транспортные компании, короче, сюда не ездили. Я застал даже те времена, когда надо было договариваться с какими-то камазистами, которые повезли арбузы, короче говоря, в Москву, чтобы на обратном пути они захватили твой груз, как бы. Потому что не было реально транспортной компании, которая профессионально работала бы там и отвечала бы за транспортировку. Даже такие времена. И нам, дагестанцам, было очень сложно, я всегда это говорю, когда встречаюсь с предпринимателями в России, где-нибудь в Москве, своими коллегами, что вот представьте вот вашу ситуацию, умножьте это там, не знаю, на 4, вот настолько нам раза в 4, в 5 нам сложнее в Дагестане, потому что у нас нет этих кредитов, свободных денег, как бы, которых можно, займовых денег, которые можно было свободно взять. Это вот я говорю про ситуацию там 20, 15 лет назад, 10 лет назад. А я уже не говорю про такие моменты, которые были связаны с бизнесом и, скажем так, как это будет правильнее сказать эту фразу, горячая обстановка, которая была на нашей территории буквально лет 10 назад, когда каждый предприниматель, он был, так скажем, в опасности, что завтра к нему придут.
1: Далеко, мне кажется, здесь, Руслан, не нужно ходить.
0: Люди с леса или люди с погонах, короче говоря. То есть и там, и тут.
1: До федеральных магазинов, когда мы заходили в республику. Да. Все-таки вы сейчас сказали такую фразу, что нам, дагестанцам, раньше было, ну, предпринимателям Дагестана было сложно, чем российским. Сейчас ситуация поменялась или
0: ровненько? Я вам скажу, за счет того, что нам было вот так тяжело, с начала 90-х даже, можно сказать, мы настолько обрели иммунитет, закалились, что нам сейчас, когда всей стране тяжело, нам стало как-то легче, мне кажется. Ну, я это так утрирую и шучу. Ну, к тому, что мы готовы ко всему. Я говорю сейчас про дагестанского предпринимателя. Я могу там кучу сложностей и сегодня перечислить, которые есть перед нами. Но вот за счет того, что мы столько лет находились в таких трудных, сложных условиях, да что далеко ходить? У нас не было прямого даже сообщения в какой-то момент с федерального поездами прямого. Мы были отрезаны, это в связи с войной в соседней республике. К нам там летали два самолета, условно говоря, в остальное время ты там только за рулем мог где-то через автобусы выехать в Москву. Ну, было же это такое?
1: Конечно, помню.
0: Да. Вот наши предприниматели через это все прошли, и сегодня, сейчас, мне кажется, когда вот такие наступает какой-то там кризис, что-то, мы просто берем, садимся, думаем и дальше работаем. То есть вот эта закалка дагестанского предпринимателя, она его, как сказать, как бронежилет, его спасает от всего.
1: На ваш взгляд, все-таки, Руслан, на ваш взгляд, вы сейчас сказали о том, что, ну, на мой взгляд, все-таки, мне кажется, старым предпринимателям, которые прошли вот эти огонь, воду, медные трубы, им сейчас легче. Новым предпринимателям в Дагестане, вот хороший вопрос сейчас у меня созрел, можно ли сейчас молодому предпринимателю открыть бизнес в Дагестане исключительно благодаря там хорошей идее, качественной работе и без серьезных связей?
0: Ну, знаете, я думаю, что можно. Вот у нас раньше не было такого понятия, как стартап, инвестиции, там, да, чтобы можно было идею свою как бы реализовать с помощью инвестора. А сегодня есть такая практика для молодых ребят, у которых есть хорошая идея, которые могут ее как бизнес-план собрать и презентовать. Есть много площадок, где они могут сотрудничать с бизнесом, с людьми, mm-hmm. которые да, могут инвестировать. Я думаю, что это возможно. Конечно, это не просто. Раньше, чтобы начать бизнес, ты должен был, как говорится, пройти огонь и воду и медные трубы. А сегодня или быть, допустим, родственником какого-то богатого человека, который бы тебя вложился бы, инвестировал бы. А сегодня это стало намного, мне кажется, как бы скажем, демократичнее, что ли, в вопросе того, что тебе не обязательно, что у тебя есть богатые родственники, ты можешь найти инвестора. Если у тебя проект состоявшийся, mm-hmm. ты уверен в нем, ты его можешь доказать, что он имеет право на существование, то есть он прибыльный, можно посчитать его и все такое, ты можешь претендовать на инвестиции, ты можешь претендовать на те же самые кредиты, займы.
1: По поводу вот кредитов, займов, если заговорили вы, скажите, пожалуйста, недавно один из предпринимателей также сидел у нас в эфире, сказана была такая фраза, как вы считаете, все-таки это правильная ли фраза была или нет, что есть меры государственной поддержки для бизнеса, сейчас мы сами знаем, да, налоговая система чуть изменилась. Скажите, пожалуйста, в том ли объеме все-таки государство сейчас помогает бизнесу, либо нет? Вот ваш взгляд как предпринимателя, который начинал очень давно.
0: Знаете, государство всегда помогало. Угу. У него всегда были проекты. Правда, в Дагестане они не всегда добирались до людей, угу. до тех, кому они полагаются. Они где-то там растворялись, пилились, или там, как еще назвать это можно было. Раньше было так. Сегодня, в мере того, что есть открытость власти, угу. там, да, то есть ты можешь зайти на сайт правительства, ты можешь зайти, посмотреть, какие есть вот такие меры поддержки, проекты, и на них претендовать. Угу. Я думаю, что намного стало сейчас это проще, легче. Но, конечно, в связи с ситуацией в стране, я думаю, эта помощь и такие проекты, они ограничены сейчас. Угу. Потому что, ну, есть дефицит и бюджета, и помощи угу. государства. Ну, честно говоря, вот в этом вопросе я не могу точно вам сказать, насколько это стало сейчас меньше, чем тогда. Mm-hmm. Я не вникал в эти вопросы, потому что никогда не претендовал на такие займы, не погружался в этот вопрос. То есть я из тех предпринимателей, которые когда-то там на 50 тысяч рублей купили товар и вот начали с этого бизнес, там по чуть-чуть, потихоньку, как бы, да, делая свои ошибки, то есть без каких-то инвестиций и больших денег. Сегодня многие молодые ребята, их ошибка бывает в том, что они хотят сразу и все. То есть они хотят там заполучить большие деньги и запустить какой-то большой бизнес. И, соответственно, когда бывает крах этого бизнеса, он тоже бывает большой, потому что сразу теряются большие деньги. Я хочу вот в этом плане сказать, надо сперва где-то провариться в определенном бизнесе, в определенном направлении, понять для себя, вообще это твое, ты мог бы этим заниматься. Готов ли ты рисковать всем? Потому что многим кажется, что предприниматель – это такой, знаете, человек-праздник, у него все хорошо, и у него, короче говоря, вот, и все ими хотят, допустим, быть. Mm-hmm. Но, как показывает практика, это где-то 2-3% населения. Это тяжелая ноша, которую нужно нести круглосуточно. То есть ты обычный, условно говоря, в найме, ты поработал свои часы, и ты свободен. Предприниматель круглосуточно тебе могут звонить, говорить, там охранное агентство, где-то у тебя зазвонил сигнализация, где-то что-то случилось, пропустила труба, где-то кто-то, короче говоря, в дороге твой товар что-то с ним стало. То есть у тебя нету мозгу твоему времени расслабиться и сказать, вот я тут отдыхаю и не работаю, даже на отдыхе. Тебя достают звонками, сегодняшняя сотовая связь позволяет тебя везде mm-hmm. достать. Так что я хочу сказать, что прежде чем начать, человек должен быть на 300% уверен, что эту тему он знает всю, насквозь. Вот тогда он может вступить, попробовать что-то сделать. И...
1: Руслан, вы интервью давали газете «Черновик» еще в былые годы. Я вычитал, причем вас пригласить. Вы сказали о том, что дагестанский покупатель непривередлив. Вы сейчас согласны вот сейчас, в 2026 году, с этой фразой
0: вашей? Непривередлив?
1: Да.
0: Ух ты, я сейчас не помню, когда это было.
1: В газете «Черновик»
0: «Черновику» давали. Давал. Было дело. Угу. Я думаю, что, ну, не скажу, что непривередлив. Что-то я вот не помню такого, чтобы угу. я такое сказал. Наоборот, я думаю, что наш покупатель еще как придирчив, как бы, да, в плане того, что угу. Вот мы, дагестанцы, все равно имеем свой определенный вкус, свой стиль. Вот.
1: Угу.
0: И он отличается. Когда мы вот сегодня, сейчас мы работаем, в разговоре я не упомянул, что мы где-то лет 5-6 лет назад мы немножечко свою концепцию пересмотрели и стали мультибрендовым бутиком. То есть мы из монобренда перешли в мультибренд. Мы сейчас работаем почти с 10 разными брендами одежды. И мы приезжаем, и вот бывает из огромного количества одежды нам подходит 5-10% нашему покупателю. И мы знаем, вот эти яркие, пестрые цвета, там, да, допустим, наши мужчины не оденут, допустим. Или эти модели какие-то, или там слишком облегающие, или там слишком узкие там брюки. Вот это все. Поэтому наш покупатель довольно, скажем так, требовательный. У него есть свой стиль, есть свой вкус, и это он прям такой специфично дагестанский. Я думаю, что мы, дагестанцы, задаем стиль во всей Российской Федерации. Если вы, вот, вы здесь не замечаете этого, а вот поезжаете куда-нибудь в Новгород или там, я не знаю, в Воронеж, и вы поймете, что, блин, какие же дагестанцы стильные.
1: С чем вы даже
0: сравните с центральными городами. Ага. Даже в Москве. Вот я уверяю вас, вот вы зайдите в какую-нибудь там, где бывает много наших земляков заведения, вы их прям можете сразу вычислить, потому что они немножко по-другому. И одеты, и ведут себя, и как бы, то есть их стиль, он их выдает.
1: С чем все-таки связана такая любовь к стилю у наших дагестанцев? Вот вы давно в этом бизнесе, правда?
0: Интересно. Вы знаете, вот давайте немножко вернемся в историю.
1: Ага.
0: Вы видели, как одеты были дагестанские джигиты? Какая у них была черкеска? Ага. Это прям это в то время. И вы посмотрите, это, условно говоря, люди сельские.
1: Ага.
0: Они очень стильно были одеты на тот момент. И вы посмотрите крестьянина, короче говоря, в Российской Федерации в те же годы. В чем он был? Он там в лаптях был, там какие-то лохмотья, короче говоря, такой рубашки, короче говоря, в одной, и вот так ходил. Дагестанский джигит не мог себе позволить сесть на коня, не поменяв на себе рабочую одежду, как бы, да, на черкеску. То есть он выезжал куда-то, он обязательно переодевался и был стильным. То есть я думаю, что это исторический код дагестанцев. Нам суждено быть такими. Ну, то есть это предписано было еще нашими предками.
1: Про кадровый дефицит в Дагестане давайте поговорим. Вы, кстати, этой же газете там утверждали в те годы. Сейчас, насколько я знаю, ситуация, по-моему, еще хуже стала, потому что, ну, сейчас как-то бизнес делит поколение миллениалов, зумеров и прочее. Да. Про кадры давайте в Дагестане поговорим. Вы раньше говорили этой же газете о том, что одна из главных проблем – это отсутствие все-таки кадров в Дагестане. Ситуация изменилась сейчас в 2026-м?
0: Знаете, бизнес в Дагестане именно испытывает кадровый голод, знаете, как, скажем так, профессионалов не хватает. Люди и плюс вот это новое поколение, так скажем, зумеров, а еще потом альфа, да? Это,
1: альфа еще не вышли на работу, сейчас поколение зумеров пока.
0: Вот, вот тяжело, тяжело с ними. Потому что они меньше дисциплинированы, они немножко свободолюбивы в плане того, что они легко меняют место работы, не держатся, как бы, да, не пытаются стать профессионалом на том месте, где работают. Ну, то есть при каких-то малейших трудностях или где-то получили замечание, они готовы сменить работу быстрее, как бы, да, чем миллениалы, те же самые, которым стать профессионалом, качественно делать свою работу, это было вот прям важно. Поэтому я считаю, что хороший специалист у нас в Дагестане, он всегда востребован, есть на него спрос.
1: Можно такой секрет от вас получить? Я знаю, может быть, в бизнес-сообществе где-то такие подобные секреты, но здесь по секрету всему свету, всему Дагестану, Руслан, все-таки, как вы отличаете, что работник хороший, на ваш взгляд? Вот, ну, бывает такое, что человек может годами искать работу, но при этом хороший работодатель, ну, не может найти сотрудника. Это тоже как бы такой вытекающий вопрос.
0: Вы хотите сказать именно во время найма, как бы, да, да, как различить?
1: Да.
0: Вы знаете, если бы, ну, конечно, есть определенные, так скажем, тесты, определенные вопросы, которые мы пытаемся вывести там сотрудника на то, каким он мог бы быть, как бы, да, специалистом, насколько, как бы, да, это качественный, так скажем, претендент. Но все равно невозможно на 100% это выявить. Все равно нужно посмотреть человека в работе, немножко его почувствовать, как говорится, с ним сработаться. А так, конечно, мы смотрим на то, как человек, ну, как бы, какую прошел, если у него есть опыт и прошел какие-то организации, мы обязательно смотрим образование, где он работал, в каких организациях. Часто звоним туда, пытаемся узнать про этого человека, как он ушел оттуда. Город-то маленький здесь, извините, через два рукопожатия ты можешь на любого выйти, как бы, да, там, собственника, и спросить, вот такой человек у тебя работал? Ну, какой? Ну, у меня было очень много таких случаев, когда я выявлял, ну, не очень добросовестных людей, которые на той работе себя как-то проявили не очень хорошо, ну, и отказывал им в трудоустройстве. А так, конечно, у нас есть команда HR-ов, которая, ну, вот, работает, которая обучена, они проводят с ними там собеседование, анкетирование, тестирование, и, ну, и выводят их, как бы, там на стажировку. Уже на стажировке к ним приглядывается опытным глазом это директор магазина или его непосредственный начальник, смотря в какую, как бы, выведен на работу структуру нашу, и дает свое мнение. Потом мы проводим с ним какие-то уже, когда знаем, что он там месяц простажировался, проводим с ним еще какую-то работу про то, что как он освоил. Ну и потихоньку вот так решаем, что вот, да, хороший сотрудник, мы его оставляем. То есть это у нас прописано все заранее, что у нас есть возможность к нему приглядываться какое-то время, и мы потом принимаем решение, будет он у нас работать или нет.
1: Я хочу не очень хороший вопрос вам задать, но мне интересно, правда, ваше мнение как опытного человека. В Дагестане у нас все-таки, мое личное мнение, тем не менее, оно присутствует в регионе. У нас в Дагестане все-таки существует такой вот момент, как нежелание помочь другому подняться в карьерном росте. Это и есть такой момент. Тот же самый человек устроится на какой-то федеральный магазин или где-то, он быстренько получит карьерный рост. Здесь у нас в Дагестане как-то вот я не могу, и ты не делай. Как бы такое вот правило существует между коллегами. Плюс к тому, дополнительный вопрос к вам, почему многие люди уезжают отсюда, с Дагестана, выстраивают там, поднимаются очень хорошо по карьерной лестнице, но здесь не могут это сделать. С чем связано? Все-таки, мне кажется, все-таки вот эта конкуренция существует, когда вы ставите директора магазина, а он боится, что завтра этот сотрудник заменит его.
0: Ну, смотрите, в любом коллективе, я думаю, что это вне зависимости, это в Дагестане, это будет или где-нибудь за пределами, такое все равно существует между коллегами, которые боятся, что кто-то его подсидеть может, как бы, да, и занять его место, это все. Но мне кажется, это все-таки все зависит от самого руководителя. Если масштаб руководителя, он не боится, он знает, что он профессионал, что он будет всегда востребован и что он может только расти дальше. То есть он не видит, значит, человек не видит себя дальше своего роста. Ему надо всегда в компании показать, где он еще может прирасти, кем он еще может быть, какую может должность занять или, может быть, расширить свою сферу деятельности, как бы, да, сферу своей ответственности. Вот это вот, наверное, и является долгом собственника, руководителя, вот направлять вот так своих сотрудников, чтобы они не оглядывались на тех, кто в подчинении у них, а смотрели вперед, куда они могут вырасти. Вот тогда он уже не будет, как бы, скажем, подавлять своих сотрудников, боясь, что они станут там суперсотрудниками и подсидят его на должности руководителя. Так, конечно, это эволюция в любом месте. Допустим, у меня очень много, большой женский коллектив, и они там выходят замуж, рожают детей, переезжают, часто бывает, как бы, да, такими моментами. И их сменяют, их же сотрудники, которые мы считаем, что они достойны этого и могут это место занять.
1: Вопрос такой еще задам, очень важный вопрос. Маркетплейсы. Как они вот появились, особенно последние годы, они все-таки, офлайн-торговля, она чуть вымирает. Город постепенно превращается, знаете, во что, в пункт выдачи заказов какой-то. Скажите, маркетплейсы, на ваш взгляд, убьют все-таки офлайн-торговлю?
0: Я считаю, что маркетплейсы не убьют офлайн-торговлю. Офлайн-торговля была, есть, да, они могут влиять на объем офлайна. Вы знаете, в маркетплейсе перекочевали очень много товаров, так скажем, бытовых, обиходных таких, как бы, да, которым не надо доказывать там свое качество, или они, то есть до определенной суммы, скажем так, там, да, допустим, одежда там до, там, не знаю, определенной категории ценовой, они в маркетплейсе ушли. Mm-hmm. И сложно офлайн с ними конкурировать. А все, что как бы имеет свою ценность, где нужна подбор, консультация, нужна работа с клиентом, это все равно осталось в офлайне. Маркетплейсы, как сегодня показало, вот, скажем так, товар, который можно, условно говоря, купить не глядя, просто mm-hmm. там по названию, там по вот этому, как бы, да, он все туда ушло. Ну, одежда, ну, честно сказать, вот я не знаю, я никогда не покупал в маркетплейсах одежду. Да, и вообще не покупал в маркетплейсах ничего. У меня у жены стоит Валберес. Угу. А супруга, бывает, заказывает какие-то там бытовую химию, там что-то такое, за которое ей лень там выйти или в магазин тащиться, короче говоря, и там привезли что-то в этом роде. А вот я не представляю, чтобы... Понимаете, покупка одежды для меня, по крайней мере, это эмоции. Вот ты приходишь в бутик, если это правильный магазин, правильный консультант, тебя обслужили, ты получаешь эмоциональную от этого подпитку, ты примерил одно, второе, третье, подобрал себе правильный образ, свой стиль, как бы, да, и это же совсем другое чувство, чем тебе принесли в картонной коробке, в пакете, и ты в каком-нибудь, извините меня, в пункте выдачи Валбрис на себя, короче говоря, в тесном этом попримерял что-то, короче, из там выбрал что-то, как бы, да, и как такое как-то оделся. Ну, не знаю. Или даже ты это делаешь дома, у меня все равно это эмоционально это не вызывает вот такого интереса, даже если это хорошая, пусть будет даже качественная одежда. Все-таки я думаю, что именно в плане одежды, в плане того, что это категория людей, которые могут себе позволить одевать итальянский бренд в оригинале, мне кажется, эти люди будут их брать всегда в офлайне. Хотя бы большее их количество, потому что они туда приходят не только за самим именно продуктом одежды, они еще приходят за эмоциями, вот за этим выбором, что они могут выбирать, смотреть, сравнивать, как бы, да. Mm-hmm. Я думаю, что этот процесс все равно остается. Маркетплейсы, они есть, они будут, они сегодня наши как бы реалии нашего времени. Да, сегодня в связи с последними событиями у них немножко как бы, да, тяжелое время сейчас наступило. Многие бренды, как я слышу, именно одежные бренды выходят из маркетплейса в связи с большими процентами, комиссиями, и стало очень тяжело работать в них, потому что маркетплейсы, они выстроили, сделали большие категории, в которых есть товары, и много брендов, которые маркетплейсы сами завозят под своими брендами. И это конкурирует с игроками и селлерами. И селлеры скоро это все будут сами тоже понимать. Они развиваясь там, когда у тебя есть только один канал, и это канал маркетплейс, я считаю, что это не бизнес. Это бизнес маркетплейса. А ты поставщик и инвестор этого проекта. По идее так.
1: Руслан, ну согласитесь, все ведь там сейчас, в 2026 году. Тем более мы говорили о поколении зумеров, да, которые они просто вот привыкли в этом маркетплейсе. И хочешь не хочешь, мне кажется, бизнесу приходится подстраиваться все-таки под реалии этого времени. Второй момент, да, там не пощупаешь одежду, там, учитывая, что мы в Махачкале живем, здесь нет о том, что доставку сделают за 2 часа. Но тем не менее, если маркетплейсы научатся все-таки привозить товар за 2 часа, идеально подбирать размер все-таки. Ну, и учитывая сейчас время 2026 года, все-таки сейчас магазины конкурируют не с соседним магазином или не с лавочкой какой-нибудь, а с алгоритмами все-таки.
0: Да. Я согласен. Я согласен, что офлайну тяжелее сейчас, поэтому и офлайн должен быть на голову выше, то есть давать такой сервис, за которым придут, вернутся. И я думаю, что со сменой поколения, как мы вот сейчас упомянули чуть ранее, что миллениалов сменяют зумеры, и они когда станут уже как бы основной, можно сказать, платежеспособной частью населения, я думаю, что это будет сдвигаться. Но вы знаете, все в мире циклично. Вы не замечали, что даже мода 80-х возвращается там через 30-40 лет, там 90-х, И это в брендах мы видим, вот этот цикл как бы, да, возврата. Поэтому я думаю, что люди поиграются в вот этот интернет и маркетплейсы, и все равно офлайн он будет жить, но то есть будет очень качественный офлайн. Ты прям должен будешь не просто продавать одежду, а продавать услугу рядом с одеждой. То есть услугу подбора, допустим, образа, консультацию, дополнительные еще какие-то моменты. Вот, допустим, в Ortocity мы, у нас есть врачи-ортопеды, которые могут сканировать стопы и подбирать под них стельки, делать индивидуальные стельки делаем. То есть это услуга, за которой вот люди должны сами прийти, как бы, да, маркетплейсы такого предоставить не могут. То есть офлайн будет обрастать вот такими дополнительными фишками, которые будут создавать привлекательность офлайн точки.
1: Руслан, давайте о личном чуть поговорим. Если бы все-таки сегодня вам дали бы возможность в Дагестане открыть совершенно новый бизнес. Это сейчас очень, очень такая проблема, потому что вот на каждом углу у нас кофейни. Вот кто-то открыл кофейню, второй открывает кофейню. У вас, кстати, нет кофейни?
0: Нет.
1: Так вот, совершенно если был бы новый бизнес, не связанный с одеждой, там, с кофейней и прочее, куда бы вы вложили все-таки свои деньги?
0: Вы знаете, я врач... Хирург, это первое мое образование, хоть мне пришлось сделать выбор и уйти в сторону бизнеса, я все равно такой приверженность здоровья, здорового образа жизни, поэтому я бы вложился бы именно в сферу сохранения и улучшения здоровья, скажем так. Ну, сейчас есть модное слово wellness, это когда люди, скажем так, следят за своим здоровьем, а хотят его улучшить, не состариться, хотят поддерживать. То есть, если оглянуться лет 20 назад, как бы, да, когда было в тренде люди, которые гуляют, прожигают свою жизнь, тратят деньги и не смотрят, вообще не оглядываются на завтра, сегодня тренд такой очень большой на здоровье. То есть сегодня модно быть здоровым, молодым и красивым. А если у тебя есть еще и хорошая, здоровая семья, то ты вообще нереально богатый человек.
1: Я правильно понимаю, это не частная клиника?
0: Это не частная клиника.
1: Нутрициология?
0: Я думаю, что это вот именно поддержание здоровья, это может быть какие-то именно витаминная история, это вот какое-то поддержание здоровья, это может быть какая-то сфера услуг. В этом плане. То есть не лечение, а именно сохранение, профилактика, скажем так, чтобы человек не заболел, оставался здоровым. Я думаю, что это будет востребовано в современном обществе.
1: Не боитесь, что эту идею сейчас украдут кто-то из слушателей?
0: Нет, пожалуйста, я делюсь этой идеей. Это, думаю, что за этим будущее.
1: Какой бизнес в Дагестане, в общем берем, на ваш взгляд, недооценен?
0: Недооценен?
1: В какой сфере? У нас все-таки специфический регион, где, вот я повторюсь, кто-то открывает кофейню, и за ним там уже человек 20 открывает также. У него пошел, давай у меня тоже там.
0: Знаете, я думаю, что вот у нас недооценен какой бизнес. А вот в сфере туризма именно услуги того, чтобы связать туризм со спортом, то есть делать какие-то трекинговые туры, вот это недооцененный еще бизнес, вот именно в Дагестане, я думаю, потому что я человек, который побывал очень во многих странах, даже вот в регионах России, во многих, там от Владивостока, вот я неделю назад вернулся с Алтая, с Горного Алтая, Республики Алтай. Я скажу, я был во многих регионах Российской Федерации. Дагестан – это красивейшее место. То есть вот просто даже не потому, что я дагестанец, а вот в сравнении я не могу ни один регион России поставить, где есть столько привлекательного, как в Дагестане. В плане природы, в плане его географического расположения – это горы, это море, это пустыня, это степи, то есть леса, вот это все как бы. Вот это правильно использовать, то есть не просто там насадить, там, не знаю, домиков или там гостиниц и все такое, а именно в комплексе это преподносить в том, чтобы люди приезжали сюда наслаждаться именно вот этой природностью, а не просто там, не знаю, там 3-4 точки какие-то распиаренные посмотрели и уехали. Вот у нас нету вот этой сферы, она не развита. То есть это...
1: Спортивный туризм своего рода.
0: Такой. Да, вот своего рода. Mm-hmm. Это очень, допустим, развито в Европе, в Швейцарии, в частности. Там столько троп, маршрутов, где типа трекинговые, где люди могут сами по себе гулять, могут там экскурсоводы определенные водят, там есть вот там палатку разбить там на какой-то высоте, пойти туда, угу. пойти сюда. То есть это вот прям в Альпах очень сильно развито, круглогодично. То есть летом это вот такой трекинг, где все так прям помешаны, кто на велосипедах устраивает туры там по горным серпантинам, кто-то там пешие. Кто-то сплавы там с рек. У нас очень много горных рек, и мы там знаем одну-две там организации, которые это может делать, и то так единично очень. Но этого бизнес, даже вот наши соседи там от Эгея поставлен на таком уровне, у нас нет такого. То есть спорт можно в этом направлении развивать. У нас не развит этот спорт, вот именно связанный с нашим географическим положением, с горами, как бы, да, реками и вот всем, что у нас есть. Я думаю, что это недооценено, и туризм сегодняшний наш, он вот просто показать, накормить и вот как-то впечатлить. Угу. А есть очень много вокруг этого туризма, который можно как бы правильно подать, организовать.
1: Тем более наши Хабиб Нурмагомедов и прочие спортсмены прославляют Дагестан, и мы все-таки спортивная республика в мире, я так называл. Слишком личная острая была сейчас. Какая ваша самая такая, сказать, дорогая ошибка в бизнесе была?
0: Дорогая ошибка
1: в бизнесе. По-моему, их не одна была, да, Руслан, как я понимаю?
0: Вы знаете, у меня была самая дорогая ошибка. Я открыл бутик Роберто Боттичелли в Пятигорске.
1: Ага, так.
0: И закрыл его.
1: Сколько он просуществовал?
0: Он просуществовал там около 2 лет. 2 лет. И я прям открывал, прилетал... Директор Боттичелли по Восточной Европе Рудольфо Росси, он вместе со мной открывал его в Пятигорске. Они, это было со стороны, вот, ну, типа, вот такой удачный проект в Дагестане, вот давайте развивать эту удачность, как бы, да, там, условно. И мы так заглянули, вот, как, посмотрели на Пятигорск, как вот на такую кавказскую столицу, и что туда концентрируются такие республики, там, как Чечня, там, Кабардино-Балкария, Осетия, Карачаево-Черкесия, вот, как бы, условно говоря, все они там, вот, в Пятигорске, скажем так, закупаются, шопятся и все такое. И мы решили зайти туда в торговый центр, открыли бутик. Но нас, скажем, мягко говоря, немножечко ввели в заблуждение, если, скажем так, очень мягко. Нас уверили, что этот торговый центр будет работать, а через год-два нам сказали, что его сейчас будут сносить. И предложили нам там потом, вот рядом строится сейчас вот новый. Нас уверяли, что построится новый торговый центр, а этот старый, он будет с ним как бы связан. А потом они приняли решение и этот старый снести, то есть со временем. И нам пришлось закрыться. И я уже не имел, остыл и уже к этому Пятигорску снова открываться не хотел. И вот так я, это была, можно сказать, самая дорогая ошибка в бизнесе, которую я...
1: Совершу. Я все-таки, внимание, попрошу обратить наших слушателей, эту улыбку я вижу, потому что за этой улыбкой скрывается все-таки потеря денег, друзья.
0: Ну да, сейчас, честно сказать, вот когда ты мне задал этот вопрос, я вот ковырнул свою память и достал ее, я забыл про это и, так скажем, сейчас все вспомнил.
1: Так, все-таки главный совет я хочу получить под конец нашей передачи. Руслан, вы давно в бизнесе. Какой вы совет дадите, как такого старичка в бизнесе, предпринимательстве?
0: Нет, слово старичка мне не нравится. Давайте опытного человека.
1: Да, заменим это слово. Все-таки как опытный предприниматель, молодому дагестанцу, который вот только хочет открыть свое дело, какой совет все-таки ему дадите? Можно даже несколько.
0: Вот сегодня я вот прям хочу, как бы скажем так, цельно это все сказать. Сегодня вышло такое как бы мнение очень, что можно пройти какие-то курсы, начитаться там чего-то, и можно заняться предпринимательством. Я думаю, что каждому человеку, вне зависимости, чем он хочет заняться, нужно высшее образование. Знаете почему? просто не обязательно, что он по предпринимательству, по экономике его пройдет. Он может, вот, я не знаю, вот я с образованием в медицине, но эта медицина 6 лет мне дала такой, как бы, да, мы еще там учимся интернатуру и ординатуру, если все добавить, 9 лет. Оно мне дало такую базу, основу образованного человека. Вот этого не хватает нашей молодежи. Видишь, ребят, как бы, да, которые, ну, там, пошел работать, как бы, да, там, бросил школу и вот не хотят учиться. То есть, ну, чуть ли там буду 4-5 лет напрягаться в институте. Получить высшее образование, то есть получить, может быть, среднеспециальное образование, высшее образование, но все равно провариться вот в каком-нибудь именно колледже, вузе, это дает такие коммуникации, социальные связи, то есть человек учится в социуме, скажем так, работать, жить, сотрудничать. Это один момент. Второе, стать экспертом, профессионалом в чем-либо. Потому что человек ничего не умеет и говорит, я хочу быть профессионалом, предпринимателем. Это, скорее всего, ведет к неудаче. Мы видим очень много таких, кто открываются, закрываются, наделают каких-нибудь долгов. Лучше, конечно, в этой области, может быть, пойти в найм, поработать, может быть, на какую-нибудь федеральную компанию, торговым представителем. Я считаю, что из продавцов, консультантов, официантов, торговых представителей получаются очень хорошие предприниматели, потому что они умеют коммуницировать, они умеют с людьми налаживать связи, слушать человека, умеют продать человеку, умеют, как бы, да, и думаю, что человеку нужно где-то поработать, то есть не так вот окончил вуз и пошел предпринимателем. Все-таки вот этот жизненный опыт где-то вот именно провариться, как бы прокрутиться, может быть, даже в найме, в компаниях где-то поработать, посмотреть изнутри бизнес. Вообще, это его или не его? А не так, что вот красивую картинку где-то увидел, кто-то ему там продал, успешный успех, и он пошел покорять этот мир.
1: Руслан, последний вопрос. Допустим, вот возьмем такую ситуацию, не очень хорошую. У вас забрали сейчас бизнес. У вас нет материальных ресурсов. У вас вот сейчас в данный момент нет ничего, кроме вашего опыта, связей. Можно ли все построить сейчас, в данный момент, вам?
0: Вы знаете, я
1: не... Нехороший вопрос, я знаю, извини.
0: Да. Вообще, честно говоря, я иногда задумываюсь вот над этим вопросом. Сам бывает, когда остаюсь наедине, а что было бы, что бы я сделал бы. Скорее всего, конечно бы, я вернулся бы и сделал бы бизнес. Я думаю, вот последний момент, последняя фраза была упомянули, связями, как бы, да. У каждого человека есть так называемый социальный ресурс. Это его, условно говоря, сознательная жизнь, где он был знаком со своими одноклассниками, однокурсниками, коллегами по работе, коллегами в бизнесе, партнерами и все такое. Это называем так называемый социальный ресурс. Это можно переименовать его в социальный капитал каждого человека. И вот твоя точка, где ты хочешь стартануть, ты должен оглянуться и посмотреть, а какой у тебя социальный капитал. И можешь ли ты, опираясь на этот социальный капитал, идти и делать бизнес. Конечно, я думаю, что, конечно, Расим, ты обрисовал такой апокалипсис, когда все нету и все разобрали.
1: Но остается связи.
0: Да, остается, конечно.
1: И знания.
0: И знания. Знаете, что могут дать родители своему ребенку? Могут дать воспитание и образование. Эти две вещи, которые отнять невозможно. Отнять можно деньги, можно отнять должность, связи могут пропасть у тебя, но если у тебя будет воспитание и образование, а если на него наложится и опыт, знания и социальный капитал, как я сказал, что я думаю, что все возможно.
1: Так все-таки вы смогли бы сейчас это?
0: Конечно, я думаю, что...
1: Я напомню, что у меня сегодня в гостях был предприниматель Руслан Кубаханов. Мы сегодня поговорили не только о моде, о обуви. Мы поговорили о деньгах, о кадрах, о маркетплейсах, о конкуренции, вообще обо всем. Руслан, я вам хочу сказать спасибо. Мне правда было интересно беседовать с вами. Чувствуется вот эта жилка предпринимательская, которая начинала еще там в 99-м, как вы сказали, когда была вторая чеченская компания.
0: Давайте так далеко. В 99-м, я начал первую свою деятельность студентом. Я начал работать массажистом в 99-м году. Вот хорошо, вы упомянули этот год. Предпринимателем я стал в 2006 году. Ага. Я был тогда еще студентом мединститута в 99-м. Закончил я в 2003-м. И в 2006 году, ну, скажем так, пошел в сферу бизнеса.
1: Вот она, друзья, история бизнеса. С массажиста превратиться в такого предпринимателя, одного из таких, тех, кто экономическую составляющую в наш Дагестан все-таки вкладывает. Руслан, спасибо вам большое. И есть что сказать напоследок нашим слушателям?
0: Спасибо, что пригласили, Расим. Нашим слушателям хочу сказать, пожелать всем здоровья. И всем, кто решится стать предпринимателями, я хочу пожелать запастись терпением и, так скажем, быть готовыми к трудностям. А без трудностей никогда не бывает успеха. Успех, он всегда сопровождается через тернии к звездам.
1: Руслан Кубаханов, это была программа «Вечерний сеанс». Дорогие друзья, мы здесь каждую неделю в это же время на Диалог ФМ.
2: А вечером после работы. А вечером кто в пути? А вечером. А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
3: В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкалу с рабочей поездкой прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В сопровождении временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина она ознакомилась с площадками Международного фестиваля народных художественных промыслов. Глава региона отметил, что Дагестан готовит для ремесленников дополнительные налоговые льготы и гранты. Важным пунктом визита стало посещение военно-морского госпиталя, где делегаты пообщались с ранеными военнослужащими. 15 сентября сегодня в Дагестане, как и по всей стране, вступил в силу законодательный запрет на опубликование результатов опросов, прогнозов и исследований, связанных с выборами в единый день голосования. Об этом сообщили в избиркоме Дагестана. Ну а сегодня телебашня Махачкалы зажжет праздничную подсветку ко Дню Единства. Дагестан отмечает День Единства Народов Республики. Сегодня День Единства. И напомню, что один из важных для нашей республики праздников. В республике бок о бок живут представители разных народов, каждый со своим языком, культурой и традициями. При этом всех нас объединяет общая история и любовь к родному Дагестану. В августе россияне оформили около 101 тысячи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7% меньше, чем год назад. При этом, по сравнению с июлем, выдача таких займов выросла примерно на 4%. Больше всего автокредитов оформили в Москве, Подмосковье, Татарстане, Петербурге и Башкирии. Эксперты связывают невысокий спрос с невысокими ценами на автомобили, дорогими кредитами и строгими требованиями банков к заемщикам. Ну и готовность к командировкам все чаще становится одним условием при приеме на работу. Об этом порталу nefs.ru рассказал HR-директор Илья Полуканин. За три года число вакансий с таким требованием выросло аж на 28% и составляет по заработной плате от 75 до 97 тысяч рублей. Работодатели чаще ищут сотрудников для работы с проектами в регионах, клиентами и объектами. Эксперт советует заранее уточнять частоту и продолжительность поездок, чтобы после трудоустройства ожидания сотрудника и компании не разошлись. Ну и более 90% работодателей готовы платить выше рынка сотрудникам с цифровыми навыками, в том числе умеющим работать с искусственным интеллектом. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор платформы «Россия. Страна возможностей» Андрей Бейтин. Кстати, по его словам, освоить базовые навыки работы с ИИ сегодня можно самостоятельно, для этого доступны онлайн-курсы. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
6: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
7: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».
8: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
9: Ассаламу алейкум. Вы на территории сделки. Программа о недвижимости, где мы говорим не только о квадратных метрах, домах, квартирах и коммерческих объектах. Мы говорим прежде всего о людях, которые создают этот рынок, работают на нем, инвестируют в него и принимают решения, от которых иногда зависят миллионы рублей, нередко и судьбы людей. Сегодня у нас в гостях человек, который смотрит на недвижимость немного иначе, чем большинство из нас. Для кого-то отель – это место, где можно остановиться на несколько дней. А для инвестора – это бизнес, активы, серьезный финансовый проект, где важны абсолютно все. От места, где стоит объект, до количества бронирований и загрузки каждого номера. Наш сегодняшний гость профессионально занимается инвестициями в недвижимость. А основное направление его работы – гостиничный бизнес. Донугу Мугуддин Мурадович. Ассаламу алейкум.
10: Ассаламу алейкум.
9: Мы с вами поговорим о том, сколько сегодня стоит войти в гостиничный бизнес, где находятся реальные инвестиционные возможности, как считать доходность и почему красивые отели еще совершенно не означают хорошие инвестиционные проекты. И, конечно, поговорим о Дагестане, о том, насколько перспективен наш регион для гостиничных инвестиций и какие проекты здесь действительно могут быть востребованы. Друзья, с вами в студии ведущие Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Напомню вам номер прямого эфира, на который вы можете позвонить или написать в мессенджер и задать свой вопрос нашему гостю. 8-988-291-1048. 8-988-291-1048. Мугуддин.
10: Да.
9: Рады приветствовать тебя у нас в студии. Спасибо за то, что принял наше приглашение.
10: Спасибо, что пригласили.
9: И сразу тебе вопрос. У меня есть 10 миллионов рублей, ага, которые я хочу инвестировать и приумножить. Я их передаю тебе. Как ты ими распорядишься?
10: А вариант, что я где-нибудь пропаду, не считается?
9: Я обращаюсь к тебе как профессионал, это прежде всего.
10: Так, ну, с учетом того, что вы хотите инвестировать 10 миллионов рублей, есть для меня, соответственно, одно золотое правило – это не складывать все активы в одну корзину. Я, соответственно, предложу вам разделить эти 10 миллионов рублей хотя бы на два проекта. Соответственно, это будут проекты не с полной, с полным приобретением, а в рассрочку. Но донесу до вас преимущество того, что почему два. Вот. И предложил бы вам две студии в гостинице на данном этапе в Дагестане, стоимость которого порядка около 7 миллионов рублей и с окупаемостью 6-7 лет. Угу. Вот сейчас это без учета роста капитализации недвижимости, а с пассивным доходом по факту сдачи строительства вот ближайшему по рынку, это 2028 год. Я бы вам предложил взять два номера в студии. Вот. Самый интересный стратегический вариант, при котором в дальнейшем, в случае чего, а такое порой бывает, один можно продать, один можно оставить. И тот, который вы продадите, он покроет абсолютно все ваши потребности.
9: Не обусловлено ли это тем, что ты занимаешься именно гостиничным бизнесом, при этом упускаешь, например, вторичный рынок, ну, первичный рынок, скажем. Или все-таки это какая-то аналитика, какой-то расчет?
10: Это действительно аналитика, расчет. Дагестан сейчас на этапе, соответственно, инвестиционной привлекательности на территории Российской Федерации. Это, как многие ошибочно считают, что туристический бум у нас закончился. Нет, сейчас небольшая пауза, но буквально в перспективе нескольких лет мы увидим здесь еще прекрасный туристический потенциал, инвестиционный потенциал самого Дагестана. Все самое интересное только впереди.
9: Ничего. Магудин, все же хотим немного поговорить именно о тебе, потому что за каждой инвестиционной компанией всегда стоит человек или люди, их опыт, ошибки и решения. Как ты вообще пришел в недвижимость? И, наверное, отсюда вытекает такой вопрос интересный. Помнишь ли ты свою первую сделку недвижимости, если она была? Я думаю, она была.

0: Она прошла очень легко. Я ориентировочно помню, что это был третий этаж, это было порядка 36 квадратных метров, это было вторичное жилье, но далее уже поработав немного в Махачкале, вот именно 8, ой, то есть почти 7 лет назад, я переехал в Сочи. Угу. Меня отговаривали, говорили, что это невероятно сложнейший рынок, это действительно так, это самый сложный рынок брокеров и риэлторов на территории России.
1: Сочинский.
0: Да, сочинский. Но вот там очень много разных факторов было моего роста. Далее мы уже начали срабатываться и по Архызу, и по Крыму, и по Анапе, которая сейчас тоже туристическая. И Сочи у нас главный федеральный курорт страны. Вот, и далее уже за пределами нашей страны. То есть, и сейчас вот вернулся в Дагестан, потому что в Дагестане тоже есть очень большой интерес со стороны инвестиций, инвесторов. И вот.
1: Ну, я правильно понимаю, Дин, что у тебя опыт на международном рынке тоже есть?
0: Да.
1: А можешь немного о нем тоже рассказать?
0: Это, соответственно, Таиланд. Рынок Таиланда, порядка по статистике РБК финансы на 2025 год, они выкатывали статистику, в Таиланде порядка 50% инвесторов – это граждане России. Вот. И мы как-то записывали тоже подкаст с руководителем тайской недвижимости, единственными зарегистрированными на территории России – это международный отель, бренд, и мы записывали подкаст, там все эти цифры, а та да я. И вот в Таиланде в одном из проектов нашего земляка нам удалось в этом году взять первое место. Когда я ему об этом рассказал при личной встрече, он очень был удивлен и очень был приятно удивлен. Он говорит, не ожидал, что это вы, что это, то есть наши ребята из Дагестана.
1: Ну, тут, наверное, важно подметить, что этот человек достаточно известный во всем мире. Да. Вот, не будем озвучивать имя, но я знаю, о ком идет речь, поэтому...
2: У меня вопрос. Подскажи, пожалуйста, как ты вообще из риэлтора перешел именно в инвестирование и открыл компанию?
0: Это, соответственно, тоже рост после бума ухода на... То есть после 2022 года, после февраля, многие гостиничные компании, они уже ушли с нашего рынка России. Например, официальный Redisson сейчас практически, ну, можно сказать, очень сложно подписать и привлечь в Россию. Ушли всякого рода бренды, такие как Ramada, Mercure, французские. То есть все европейские бренды, они ушли из России, ательеры, именно ательеры. Вот, у нас выбор остался только или на местных наших федеральных компаний, или на наших российских крупных компаний. И вот, исходя уже, набираясь опыта, закрывая сделки, знакомясь с директорами, с управляющими, я уже понял, что вокруг меня сформировалась команда сильных людей, и мы организовались вот непосредственно в компанию, в команду. И вот так это все и пришло. То есть все благодаря опыту, маленькими шагами к этому мы и пришли.
2: Правильно говорят, что во время кризиса рождаются как раз-таки, есть возможность пробиться выше, чем в обычное время,
1: главное,
2: когда все хорошо.
1: Главное увидеть, не паниковать и как-то действовать, что-то делать. Окей, понятно. Еще такой вопрос. Я больше все-таки твою, скажем так, профессиональную личность хочу раскрыть. Какая ошибка в начале твоей карьеры научила тебя... наверное, большему из того, что ты сейчас знаешь. Я думаю, она, наверное, была, как и у любого профессионала. Ошибки, наверное, в начале всегда бывают.
0: Я, наверное, слишком верил всем.
1: Да, ну а что делать? Веру в людей нельзя терять. Ну, к сожалению. Короче, подлетел ты на этом.
0: Да, я очень много раз подлетал. Очень много раз подлетал, но я настолько...
1: Могутдин, у вас звонок в эфире. Алло.
3: Ассаламу алейкум.
1: Ва алейкум ассалам.

0: представьтесь, пожалуйста, как вам обращаться по имени?
1: Меня зовут Арсен.
0: Арсен, очень приятно. У вас вопрос к Магутдину?
1: Ну, немножко вопрос другого характера. Просто хотелось бы, чтобы получить ответ честный. Я очень люблю ваше радио, диалог, и мне нравится все, какие там вопросы, какие вообще разные диалоги ведете. Вот такой вопрос, только честно, если можно. Вот имея, допустим, определенный капитал, вот такой один больной вопрос. Какой строительной компании можно было довериться вот прежде чем? Потому что люди покупают, а потом сами понимаете, что с этими домами происходит. Я не говорю, что кого-то хаяли, какие-то там компании нет. Ну точно в такой компании вы уверены были, что можно было пойти спокойно вложить деньги.
0: Понял вас, Арсен, сейчас постараемся максимально прозрачно и честно ответить на этот вопрос. Спасибо большое. Вопрос поступил, Арсен хочет узнать, в какую компанию строительную сегодня, какого застройщика, имея небольшой капитал какой-то, да, можно вложиться. Наверное, Магутдин, мы попробуем первыми ответить на этот вопрос. Я скажу, наверное, коротко. Ну, во-первых, что я, что Фарук, как практикующие риэлтора, мы все-таки работаем с проверенными застройщиками, прежде всего теми, которые работают по федеральному закону 214. Вот, у нас есть некий реестр этих застройщиков, с которыми мы можем поделиться. К сожалению, в эфире назвать не получается, но они есть, я вас уверяю, Арсен. Есть, кому можно довериться, есть, кому можно пойти. Поэтому обращайтесь, пишите, звоните к нам, мы предоставим вам эту информацию. Но они есть. Фарух?
2: Все правильно сказал, я тебя полностью поддерживаю. Здесь зависит еще не только, что у нас есть. Здесь еще нужно учитывать возможности клиента самого тоже. Да, небольшой, он говорит, там взнос, но опять же, нужно понимать цифры. Все, мы будем отталкиваться от цифр первостепенно и виды оплаты. Есть застройщики, которые работают по федеральному закону, и они рассматривают условно ипотеку там, и так далее. А есть кто только, допустим, рассрочку. И там рассрочка будет уже не 20 лет, 30 лет, а 5 лет, 7 лет. И в зависимости, конечно, уже от этого будем складывать сумму ежемесячного платежа, тянет человек, не тянет. То есть что предложить, просто нужно уже более точно работать.
0: Ну, они точно есть. Арсен, обращаемся к вам, мы вас уверяем, есть надежные застройщики у нас, наши ребята, скажем, в этом плане оккультуриваются, они идут в ногу со временем, стараются отвечать всем требованиям закона по строительству, поэтому будем рады помочь. Магутдин, в целом вопрос идентичный такой, которому я тебе задал в начале, да, имея 10 миллионов, куда бы ты, ну вот что бы ты человеку посоветовал сегодня, давай вот так вот, вот
2: допустим, 5-7 миллионов. Новостройка жилая или все-таки коммерческая, или все-таки вторичный рынок?
3: Ну, тут, соответственно, все непосредственно зависит от его запроса, что он хочет здесь и сейчас, может, ему негде жить, или он может себе позволить, условно говоря, снимая аренду, или он, может, живет у родителей. Но самое главное, что я могу посоветовать, это только ФЗ, только эскроу, и все, вот прям. Или, соответственно, исходя, если у него запрос эдакий, то вторичное жилье, то есть тут все всегда зависит от того, что он хочет, но, как правило, это только, если новостройка, то только ФЗ-шные дома. Только с эскро и все, больше ничего.
0: Надеюсь, мы максимально честно и прозрачно ответили на вопрос. Если у вас есть вопросы, также напоминаю, номер 8988-291-1048. Звоните, задавайте, постараемся на них ответить. Хочу небольшую статистику привести. С ссылкой на источник. И, соответственно, перейдем к следующему блоку. В 2026 году инвестиционный рынок недвижимости стал гораздо более избирательным, а доходность разных сегментов сильно различается. Например, по оценкам эксперта, складская недвижимость, то есть коммерческая, сейчас выглядит значительно интереснее жилой по текущей доходности. Это со ссылкой на РБК «Недвижимость». Вот тут давайте перейдем непосредственно к инвестициям, потому что у большинства людей представление очень простое. Купил квартиру, подождал, продал дороже. Но профессиональный инвестор, насколько я понимаю, смотрит на недвижимость совершенно иначе. Вообще в инвестиции, как меня учили, заходить нужно как игра в долгую. То есть это не тот случай, когда ты вот сегодня купил, а завтра с X2 или X5 там продал. И вообще вот в чем отличие обычного покупателя от профессионального инвестора?
3: Это, наверное, для них как хобби. Это вот именно как хобби. Они помимо того, что со своим брокером смотрят, считают информацию, профессиональный инвестор непосредственно сам принимает участие в поиске на каких-то торгах. Вот у меня есть один из моих инвесторов, он по Москве как рыба в океане. Он ищет на торгах где-то какой-то фонд, откуда-то там что-то. И у него есть золотое правило, его правило, что он не приобретает недвижимость с окупаемостью больше 6 лет. Когда только...
2: Отлично. Ну, это вообще отлично, честно говоря.
0: 6 лет окупаемости.
3: Да. И когда я только с ним познакомился, я не мог предположить, это было несколько лет назад, как вы находите такую недвижимость. А он мне выкатил списки, торги, фонд реновации, продажи с молотка и так далее, и так далее. Вот есть такой сорт инвесторов. Есть сорт, соответственно, тех, кто... Мы их называем спекулятивные инвестиции. Они покупают на закрытых стартах продаж. Они входят в те или иные паевые инвестиционные фонды крупных компаний. И такие инвесторы, они любят в первые дни старта продаж приобрести и, соответственно, потом уже через какой-то период времени продать, используя вот этот вот спекулятивный метод.
0: Это если немного упростить формулировку, проще говоря, это когда на котловане.
3: Да. Самый первый день, когда выкатывают. И некоторые придерживаются метода лестничной инвестиции Баффета, который купили за 5, через, там, условно говоря, какой-то период времени продали за 6, 6 вложили, и вот так вот по лестнице они потихонечку...
2: Увеличивают свой капитал.
3: Да.
2: Вот часто говорят про арендный бизнес. Как ты считаешь, выгодно ли сейчас покупать квартиру, чтобы просто пересдавать квартиру? Я сейчас именно про квартиру. Если же, ну, понятно, там инвестиционная, это уже другая история. Давай немножко сейчас про квартиры поговорим, да? А потом уже, я думаю, перейдем дальше. Особенно с учетом того, что подмечу, кстати, что многие покупают квартиры в ипотеке.
3: Тут, соответственно, если рассмотрим семейную ипотеку, то да, первые несколько лет это будет выплата за свои денежные средства, а потом при хорошем ремонте, соответственно, можно сдать в аренду, и аренда, как правило, как говорят, сама себя погашает.
2: Но сейчас нужно учитывать еще тот момент, что условия семейной ипотеки тоже меняются.
3: Да, но у нас пока есть месяц.
2: Да, месяц есть.
0: Они ужесточаются, да?
2: Ага.
0: Они ужесточаются.
2: Да, конечно. Уже остался месяц, и потом будут изменения. Да. Они уже утверждены. Поэтому, да. А вот и про гражданскую что скажешь вообще? Кабала это или не кабала?
3: Про гражданскую ипотеку я скажу, но это ориентировочно, если рассчитывать на рынок Дагестана, 100 с хвостиком тысяч рублей, но тут уже кто как сможет себе позволить приобрести с таким ежемесячным платежом. Я, как правило, тому или иному клиенту, то есть в большинстве случаев это уже тяжело назвать инвестором, я ему расписываю полностью платежи, чтобы не ввязывать его в эту
2: долговую яму.
3: Да, то есть тут уже все зависит непосредственно от потребностей. Вот.
0: Что важнее? Мы немного сейчас больше вокруг коммерции в городе, скажем так, крутимся, да? Что важнее при выборе коммерческого объекта? Это цена входа, локация или будущий спрос?
3: Я бы локацию отнес бы к будущему спросу. Ну, вот если можно провести такую параллель, я бы отнес бы ее к будущему спросу. Но, как мне сказал один директор международной сети отелей, он сказал: локация, локация, локация и локация, что бы то ни было. Всегда это локация. Деньги, они всегда можно договориться, переговорить, а вот локацию мы не перенесем.
0: А, давай попробуем вот сейчас прямо с тобой разобрать один объект, скажем, который у нас есть в действительности в работе. Объект находится на Махачкале, на Магомед-Гаджиева, 168, если не ошибаюсь, это район космоса. Это первый этаж. Это предчистовая отделка, общая площадь 140 квадратов. Это свободная планировка. В целом хороший пеший трафик. По моему личному мнению, хорошо подойдет под медицинский центр какой-то, ну, сфера услуг, может быть, бьюти. Вот, фотографии ты видел. Скажи, вот твое мнение, насколько он интересен и какая бы, вот, по твоему профессиональному мнению, цена у него была бы сегодня вот адекватная, по которой можно было бы, по которой ты зашел бы в эту коммерцию, купил бы ее? И под что бы ты ее рассмотрел, например?
3: Наверное, можно рассмотреть с трех вариантов. Как собственник, который сейчас имеет эту недвижимость, как потенциальный покупатель или как арендодатель на всех?
0: Давай мы... Это, конечно, больная тема, ценообразование, когда собственник ставит цену, потому что в большинстве своем не всегда он ее может обосновать, аргументировать, обосновать не может он ее. Давай мы с позиции посмотрим, наверное, инвестора, человека, который вот ходит и ищет себе
2: с деньгами на руках.
0: Да. Вот конкретно реально существующий объект. Кстати, он у нас сегодня в продаже. Имейте в виду.
3: Так, соответственно, я бы выслушал бы цену от человека, который мне предложил данную недвижимость, и опирался бы непосредственно на капитализацию, то есть окупаемость этого проекта. Как правило, если мы возьмем хорошую окупаемость, среднюю, которая сейчас в целом по территории РФ, это порядка 10 с хвостиком лет, 10-11 лет.
0: Окупаемость, это мы сейчас с тобой заходим туда, покупаем и сдаем в аренду,
3: да, правильно? То есть окупаемость, за сколько она мне окупится? Я хочу сохранить, условно говоря, у меня есть там энная сумма денег, я хочу сохранить, но я не хочу на вклад, я хочу купить недвижимость, и вот есть коммерческое помещение. Я его приобретаю и сдаю в аренду. То есть я сохраняю свой капитал в виде недвижимости и, соответственно, окупаю его путем сдачи в ренту. Ну, мне бы, наверное, если взять хорошую, которая сейчас статистика на территории РФ, это порядка 10-11 лет окупаемость недвижимости. Вот, это приблизительно 11-12% годовых при стоимости, которую я сейчас в голове себе рассчитал.
0: Это же хорошие цифры.
3: Это хорошие цифры, это можно. То есть это вполне можно, да.
0: Вопрос станет в цене.
3: Да.
0: Правильно же?
3: Вот, вопрос станет в цене. Дальше, если мы переходим к классам, то есть окупаемости мы хотим ее сделать, вот прям, который сейчас показывает тот или иной жилой комплекс, гостиничный комплекс и так далее, это порядка около 9 лет. Вот, мы можем ее менять. Ну и, соответственно, к 8 лет. 6 лет окупаемости сейчас надо прям сильно копаться. То есть от 8 до 12 лет окупаемости такую недвижимость, и по своим цифрам в голове, которые я сейчас рассчитал, при ориентироваться на аренду порядка 180-200 тысяч рублей, если, опять же, по моей цифре, аренда в год порядка от 200 до 2400, то есть в зависимости от цифры. И при покупке за 20 миллионов мы его окупим порядка около за как раз таки тот период, необходимый нам времени.
0: 10-11 лет получается, да?
3: Да. Вот.
2: У меня вопрос следующий. Угу. Ты можешь назвать топ, условно, там, 3 ошибок инвесторов, на которых они теряют деньги? Есть какой-то вот, ну, за твою практику, какой-то топ вот этих ошибок, которые они совершали?
3: Эмоции. Первый, самый, вот то, что...
0: На чем подлетают.
3: Да, очень много людей подлетает.
2: Вот это самая основная, честно говоря, по-моему, не только в инвестициях, но и в покупке квартиры даже элементарно для себя. Когда...
3: Эмоции, люди увидят красивую картинку, прибегают, ой, я ничего не хочу, я хочу это купить. Там,
2: не слушая аргументы.
3: Да, не слушая этого. Второе, что на своем опыте я знаю, это человек начинает советоваться со всеми абсолютно, с другими риэлторами, с соседями по лестничной площадке.
2: С родственниками.
3: Да, с родственниками.
2: Любимая тема.
0: Больная тема.
3: Каждый им дает свое мнение, а вот это не так, а вот мы купили... такую же площадь, но когда спрашиваешь, а когда они купили, ну, это было 10 лет назад.
0: Это вообще не я покупал, сосед покупал в подъезде где-то, короче, вот соседнем.
3: Это, я думаю, первое – это эмоции, второе – это когда они начинают со всеми, абсолютно со всеми советоваться, даже с людьми, которого не было никогда опыта недвижимости.
2: Можно?
0: Да.
2: Так, давай вот еще вопрос. Если завтра нашему слушателю срочно нужны будут деньги, а у него только квартира, что ты предложишь? Продать ее со скидкой 30% или есть лайфхак, как получить кэш прямо сейчас?
0: Давай выкладывай все. Мы должны, наши слушатели должны уйти с пользой. Они должны знать, откуда у бабки достать.
3: Ну...
2: Что-то я тебя смутил немного по моим вопросам.
0: По-моему, что-то тут как-то мы копнули глубоко, по-моему.
3: Ну, соответственно, да, если человеку нужны деньги здесь и сейчас, то по практике продажам квартиры и даже большие компании, федеральные, огромные компании, которые предлагают срочную продажу, так называемый трейд-ин, они всегда закладывают 30%. Это в целом на всех строительных рынках, всех брокерских, риэлторских компаний минус 30% от стоимости цены – это стоимость покупки здесь, сейчас, сегодня. То есть время равно деньги. Человеку, он хочет сэкономить время и, соответственно, получить ту или иную сумму. Но я бы, наверное, сначала поговорил бы с человеком, а если вдруг там ничего такого эдакого...
0: Задачи, да, послушал?
3: Да, я бы, да, вдруг там ничего такого эдакого, а вдруг он, может быть, такое и на практике было, что инвестору говорят, появилась срочная невероятная квартира, а там что-то вообще не то это. В Урюпинске не нужна она, не надо продавать свое. То есть надо сначала послушать, а потом уже стратегически мыслить.
0: Подытожим про объект на Магомед Гаджиева. Окупаемость 10-11 лет, это при стоимости 20 миллионов. Стоимость на самом деле сегодня 30 миллионов. Вот, 30 миллионов. Ну, у нас еще там добавится года 3. Поэтому, друзья, имейте в виду, есть такой прекрасный объект. А, вот еще такой вопрос интересный. А что бы ты предпочел? Готовый бизнес с помещением вместе, когда продают, либо помещение свободного назначения, просто пустое помещение. И разница может быть в 20 миллионов, но у тебя есть эта сумма условно. Вот у тебя есть там 50 миллионов, вот ты можешь за 30 миллионов взять свободное, это все одна локация, скажем так. Неважно, сейчас не будем конкретно к этой привязываться, вообще вот есть на 26, скажем. Есть готовый бизнес. Чаще всего это у нас заведение общепита бывает.
3: Да.
0: Либо это пустое это свободного назначения. Что бы ты предпочел?
3: Я вот, например, в заведениях общепита не так силен, как те или иные мои коллеги. Но я бы, наверное, взял бы помещение и сам бы что-нибудь с ним придумал. Да, я, вероятно, вот я, например, одному близкому своему человеку обещал помещение под выпечку.
0: Ага.
3: Да, например.
0: Мы потом поговорим поподробнее об этом.
3: Вот, поэтому, наверное, бы сделал так. То есть свободное помещение, оно так и называется.
0: Мне кажется, что-то свое запустить гораздо проще, наверное, чем забирать... Ну, важно, что не всегда готовый бизнес продается, потому что он сильно убыточный. У нас, опять же, есть в практике, в работе объект. Человек вложился, но вот у него не получается по времени, потому что у него есть основной источник дохода, он и не заморачивается.
3: Mm-hmm.
0: Не
3: заходит,
2: да. Ну, здесь нужно правильно делегировать было изначально.
0: Ну, возможно, не исключаю, все правильно. Нужно было, но это тоже он упустил. Поэтому, чтобы вообще сильно, наверное, не упало, человек просто продает.
2: У меня вопрос.
3: Давай.
2: Можешь вспомнить свою самую провальную инвестицию? Это может ты себе покупал, может инвесторам. И какая была сумма? Я чуть-чуть ковыряю болячки.
0: Ты, главное, правильно ответил.
3: Ну, мне сразу на ум пришли два моих кейса. Слава богу, мы не потеряли деньги, но мы потеряли нервы. Это вот как раз-таки 22-й год, когда мы инвестировали в один отель, но по факту получили другой отель. Ну, ничуть не хуже. Это вот просто из-за ситуации. Отельер просто ушел. Это был французский отельер на территории Сочи. И он просто ушел из-за всего понятного нам. Вторая ситуация. Мы приобрели недвижимость, ну, то есть как мы забронировали, должны были выходить на сделку, и вот мой инвестор, он просто пропал.
0: Инвестор пропал?
3: Да, да, просто пропал. Все. Потом...
2: Интересно.
0: Ни близких, никого?
3: Нет, он просто пропал на полтора месяца, и через полтора месяца его супруга позвонила, оказалось, он в аварию попал. Все, вот, и все. Но, слава богу, мы смогли, там была просто сумма брони очень большая, сама недвижимость стоила прилично, поэтому сумма брони большая. А он большой любитель был мотоциклов.
2: Как я их называю? Хрустики.
0: Хрустики.
2: У меня как раз вот после твоего ответа вопрос тоже возник. Покупка на котловане – это высокая маржинальность или же все-таки это лотерея с подрядчиком?
3: Опять же, если это ФЗшка, то можно не беспокоиться.
2: Ну, ФЗшка же тоже не дает нам полной гарантии, что достроят.
3: Факт, но мы, может быть, вот был, опять же, был опыт небольшой, годик потеряли, и тоже была ФЗшка, годик потеряли, годик поморозился проект, но дальше в итоге завершили проект.
2: Mm-hmm.
3: Вот. А так я бы, соответственно, чтобы рекомендовал смотреть, соответственно, на локацию, важность локации, важность — это всегда документы. Вот, и всегда обращаться к профессионалам, вот прям всегда это только профессионалы, это такие как Муслим, Фарух, Мугдин, и всегда подсчитывать, считать, анализировать, лучше много времени уделить подсчетам, чем много времени потом той или иной беготне.
2: Можно, да, еще
0: да,
2: один
0: конечно,
2: вопрос такой.
0: Конечно.
2: Вот сейчас у нас идет на рынке Дагестана бум апартаментов.
3: Да.
2: Вот апартаменты – это золотая клетка или все-таки мусорный актив? Прям, ну, грубо прозвучит, конечно. И почему некоторые риэлтора очень любят их продавать, а сами не
0: покупают? Как ты завернул, а? Какая игра слов?
3: Без уточнения, то есть названий.
2: Да, да, да, никаких. Да. Ну, вообще, в принципе, да, вот мне самому очень интересно. Ну, ты как специалист именно в инвестировании, и мы сейчас говорим про рынок Дагестана. Если уточнять именно регион, допустим.
3: Касаемо апартаментов, гостиничных комплексов, это тема, которую я очень люблю. И, соответственно, по факту приезда сюда я сразу начал анализировать именно вот это направление. Просмотрел много. Не все, но многое количество строящихся сейчас и предлагаем их в покупку апарт-отелей, гостиниц, подметил для себя несколько интересных и отсек огромное количество. Апарт-отель — это не просто построить, то есть и получить статус апартамента, то есть нежилое помещение, да, это еще и будущий сервис, который будет оказан непосредственно тому или иному гражданину, проживающий по факту, который будет сдаваться. Вот это вот на примере одного из комплексов. Мы пригласили сюда международных ательеров, который поднимет сервис и добавит, Дагестан будет в этой сети. Соответственно, это будет первый формат ультра, все включено, all inclusive, пятизвездочный. И там надо, и по моим подсчетам анализа, мы подсчитывали также анализ этого отеля. Это было около 3-4 месяцев назад, до очередного поднятия. Срок окупаемости по факту после сдачи он составлял порядка 6-6,5 лет. Это невероятная была окупаемость, которой я был в восторге.
0: 6-6,5 лет – это да. Максимально интересная окупаемость.
3: Это без учета капитализации, то есть по факту, когда он сдастся вот в 2028 году, если...
0: это строящийся?
3: Да, сейчас это строящийся, доход он будет приносить уже начиная с 2028 года. И вот с 2028 года мы будем отсчитывать 6, то есть плюс эти 2 года, итого 8. Но это, как я сказал ранее, без учета капитализации недвижимости, рынков, всплесков, экономики и прочего-прочего. Поэтому, вот, по моим подсчетам, Дагестан и эти несколько проектов показали прям вау, как интересно.
0: Мудин, про ательер.
3: Да.
0: Если это не секрет, расскажи, пожалуйста, что это за человек, чем вообще это... Почему это вот мы привлекли ательера и чем это, говорится, чревато для нас, для республики в целом, для развития, наверное, все-таки туризма, да, или как будем это правильно сказать. Расскажи, пожалуйста, кто этот человек и что он принесет сюда?
3: Это компания, соответственно, с опытом работы порядка 60 лет на рынке. Это такой семейный был бизнес от деда.
2: 60 лет.
3: От деда к отцу, сын. От отца к сыну, вот, и самый лучший сервис, который показывает именно сервис по обслуживанию ательеров, это у нас турки, то есть, ну, как бы то ни было, все, большая часть граждан едет именно в Турцию за сервисом, за отдыхом, и вот.
2: Ну, турки умеют вот это, знаешь, так ласково приласкать где-то там, да?
0: Я на минуту представляю просто себе, почему я говорю, я скептически отношусь к теме берега. У нас, опять же, иншалла, пусть у наших братьев все получится. Но я говорю, одно дело это достроить, построить красиво, все сделать. Но то, когда дело дойдет до сервиса, и вот я представляю, кто будет заниматься обслуживанием именно внутри отеля? Кто будут эти люди, которые должны будут встречать, улыбаться? Я не знаю, там это очень для нас, наверное, болезненное слово, но оно в обиходе отельном услуживать. Это же, Фарух, то, что сейчас пример привел, у них как бы это в целом нормально. А у нас это же еще поколение 3 надо будет, наверное, воспитать. Через поколение 3 уже мы дойдем до этого, наверное, да? Нет?
3: Соответственно, они еще предоставят своих людей, которые будут это все контролировать первые несколько лет. Но и они этому всему обучают.
2: Мы должны учитывать, мне кажется, еще и менталитет наш. Да. Просто я почему сказал, что турки умеют, ну, вот это все делать. Даже где-то я слышал, сейчас не хочу соврать, это кавказцы. Нам что-то не нравится, мы сразу в лоб, там, знаешь, кулаком пошли драться. Турки такие, ля-ля-ля, все, ты правильно, конечно, а там тебе чачень подмешали.
0: Да, он этот, Абдулла Гетинов рассказывал, в Китае был. Для них вообще это честь. тебе услужить. Угу. Представь теперь эту вот матрицу брать сюда, ее надевать, да, она не приживется здесь, мне кажется. Здесь не приживется просто.
3: Тут в чем нюанс? Это международная управляющая компания от Atelier, он присутствует порядка еще в 7 стран мира. Вот. К нам, соответственно, мы будем, то есть в Дагестане, как только, иншалла, откроется этот отель, о нас узнают еще в таких странах, как, вот, не считая Турции, это Куба, курорт Варадеро. Это Самарканд, это Грузия в Батуми. Грузия в Батуми, это еще и Дубай, где у них уже есть отель.
2: Действующий.
3: Этот, вот, да, действующий отель. И, соответственно, их реклама, она еще и по этим странам мира будет действовать. И люди...
0: Это сеть, короче, получается.
3: Да, да, да, да.
0: Ательер — это название сети.
3: Да, да, да.
0: А,
3: да,
0: все,
3: да.
0: Я думал, ательер — это конкретно человек.
3: Не-не-не, это как...
0: Какой-нибудь француз, я думаю.
3: Не-не-не, Хилтон, ну, например, вот Редисон и так далее. Да, и так далее. Это вот ательер.
0: Я думаю, таких, как я, которые сейчас так думали, тоже...
3: Я тоже так думал.
2: Вот. Это все нормально, да?
0: Да, да, да. Вот вопрос у меня такой возник. Как понять, вот ты, опять же, в гостиничном бизнесе, как понять, что конкретная локация подходит для гостиницы?
3: Как понять, что конкретная локация подходит для гостиницы?
0: Именно для гостиницы, да. Так,
3: если мы будем строить на этой земле?
0: Да, да, вот мы планируем строить, мы
2: допустим,
0: ищем.
2: Даже можно, знаешь, как представить, что уже стройка идет, вот я как инвестор хочу купить. Вот, ну, слушатели наши, наверное, тоже интересно. У нас есть там гостиницы, апарты, которые строятся. Стоит ли туда залазить локация?
3: Но тут в отелях ситуация какая? То есть вспомним Египет, или, например, вспомню Шарм-эль-Шейх, мы прилетаем, и мы еще несколько часов едем до нашего отеля. А тут формат ультра все включено, или тот же самый привычный нам all-inclusive, он так и работает, что мы прилетаем, нас встречает какой-нибудь мини-вэн, Mercedes, и мы, да, часик-полтора мы едем до этого отеля. Но отель уже поглощает нас полностью, где мы абсолютно, не выходя с территории этого отеля, все получаем.
2: Всю свою потребность закрываем.
3: Абсолютно, там. Да. Поэтому в этом случае ательеры очень далеко шагнули. Вот. Апарт-отели, им, соответственно, надо за неимением своих больших объемов, им надо как-то ближе к городу, городской отель, это вот как у одного из российских брендов есть направление, смарт городской отель, они где-то в городе и так далее, и так далее. А пятерки, шестерки отели, они все в себя включают, и там ни о чем не беспокоишься.
0: Немного поговорим в будущем. В Дагестане именно, отельном будущем, так скажем. Не получится ли так, что через несколько лет гостиниц станет слишком много и доходность инвесторов начнет падать? Это первый вопрос. Второй вопрос, мне в целом интересно, как ты видишь, соответственно, будущее, ну, наверное, скажем, берега Дагестана. И если можно, буквально в двух-трех словах, наверное, проект, в котором ты задействован. Три вопроса.
3: Ну, ни для кого не секрет, что сейчас на территории Дагестана развивается вот государственный проект. Это Каспийский прибрежный кластер, где уже порядка, ну, приблизительно 150 миллиардов рублей инвестиций и частных, и нечастных выделено на этот проект. По некоторым инсайдерской информации и уже привлечены сюда самые большие крупные ательеры России, такие как и Азимут, и Космос, входящие в АФК-систему. Вот. И, соответственно, эти отели, то есть на примере с городом, где Сочи, где я набирал опыт, каждый отель, он индивидуальный. И туристический поток, он с каждым годом только растет, растет и растет. Да, сейчас небольшая пауза по понятным причинам, но люди всегда хотят отдыхать, люди всегда хотят вкладывать недвижимость.
0: Ну, не получится ли так, что когда...
2: Перенасыщенный рынок будет этим
0: да.
3: Рынок нам диктует, ну, как правило, рынок цикличный, и рынок нам диктует следующие условия. Отели, именно отели с сильным брендом, сильной управляющей компанией, которые сейчас доступны для многих инвесторов или покупателей на этапе стройки, на этапе развития непосредственно курорта Дагестан, они всегда будут востребованы, нежели чем рядовые апартаментные комплексы, где нет управляющей компании, где нет ательера, где просто построили, где вот из той истории, которой нету механики работы, где пока ничего не понятно, ты купи, там посмотрим. Угу. Такие, к сожалению, у нас тоже есть. А вкладываясь в отель, это надо, соответственно, понимать не только внешнюю оболочку, не только где он расположен, но и как он будет работать. Какой ательер, какая механика сдачи по прибыли, доходности 60 на 40, 70 на 30 процентное соотношение. Некоторые ательеры крупные берут это 55 на 45. И, к примеру, например, хочу сказать, что на примере одного из курортных городов России, что есть самый крупный ательер семейного формата в России, то есть он уже такой самый большой, и бронирование на сезон, на летний сезон, он открывает в конце каждого года в ноябре. То есть, условно говоря, в ноябре 2026 года можно забронировать на лето 2027 года. И вы не поверите, сколько сутки стоит бронь, как думаете, ориентировочно?
2: Рублей 20. Больше?
3: Брать выше.
2: Выше?
0: Это где, у нас?
3: Да, это в России. Не, не, да, в России в целом. Но мы к этому идем. Вот в этом-то и нюанс. Мы к этому тоже идем. Ну, они тоже хотят рассмотреть Дагестан.
2: Полтинник?
3: Да, 55 тысяч рублей.
2: За сутки?
3: За сутки.
2: Это обычный номер?
3: Это 26 квадратных метров.
2: Обалдеть.
0: Это двуспальная кровать?
3: Да, да, да.
0: Хотя бы два человека
3: да, будут? Да, да. Дополнительную раскладушку... соответственно, можно тоже в этот же номер поместить. И по статистике на 25-й год, это у нас первый семейный ательер, который занимает номер один на территории России. По одному из его отелей процент загрузки был 100, то ли 107, то ли 117% загрузки. Mm-hmm. Вот 52-55 тысяч рублей. У них формат все включено. Угу. Человек, родители оплачивают, и все, и ни о чем не беспокоишься, не делаешь.
2: Тогда вопрос у меня еще так быстро задан. Зачастую они какой метод этот оплаты у них, котловой, или они за каждый номер отдельные расчеты ведут? Просто вот в Дагестане большинство, они именно выбирают котловой метод процентовки.
3: Котловой метод, он и легче, и он и более понятный, чтобы...
0: И привлекательный.
3: Да,
2: да. Просто это усложняет жизнь, да. Никто не хочет и да, каждый да, номер да. отдельно фиксировать, да. вести там. То есть все-таки они тоже используют больше котловой метод.
3: Да, да, котловой метод, он бывает котловой по номерам, то есть студия, супер, президентский, котловой по ним.
0: От класса или от площади?
3: По-разному, тут уже кто как делает. Кто-то делает от класса, кто-то делает от площади, кто-то еще добавляет и от вида в том числе. Mm. То есть студии, условно говоря, 30 квадратных метров, они в одном котле, но вид на море, вид на горы, они в разных котлах. То есть кто-то делает и так. То есть у каждого...
2: Цифра будет разная, короче, да. твоей доходности.
3: И, соответственно, тот, который с видом на горы, он чуть подешевле, на море подороже. Тут у каждого своя индивидуальная программа.
0: Угу. Вот. Ну, котловая система, она получается для меня, как для инвестора, максимально
2: понятная.
3: Да, удобная, понятная, легкая. Там можно спокойно все рассчитать.
2: Даже если, условно, там номер не сданный,
0: ну, да, я же да. об этом говорю.
2: И суммарно будет
3: выходить да.
2: какая-то цифра.
0: Мугдин, проект, в котором ты на сегодняшний день задействован. Что за проект? О чем он? Для кого он должен быть, может быть интересным? Мы-то это знаем. Ну давай от тебя, пускай услышат наши слушатели.
3: Ну, моя команда, моя компания, так сказать. Я же могу, да?
0: Аман Групп.
3: Да.
0: Конечно, конечно.
3: Мы, собственно говоря, на территории Дагестана, можно сказать, без небольшого год. И вот, и помимо, соответственно, брокерских продаж, риэлторских продаж, которые мы ведем для того или иного покупателя или инвестора, мы еще ведем переговоры с привлечением ательеров, крупных ательеров наших российских, международных компаний. Опыт у нас, соответственно, с этим есть. Помимо, мы еще и организовываем отделы продаж для застройщиков, то есть по выбранной и механике, которую хочет непосредственно сам застройщик. В нашем портфеле непосредственно сейчас в Махачкале, в Дагестане, если говорить, это клубный коттеджный поселок бизнес-класса, один и одна гостиница. Но мы также есть еще и за пределами страны, это у нас Черногория, Монтенегро. Вот, там у нас горнолыжный курорт. Вот, то есть мы...
0: Там тоже история с отелями.
3: Отелями, да? Да, там тоже история с отелями.
0: Вы ставите там отдел продаж, ну, выстраиваете работу отдела продаж, продажи за это все отвечаете.
3: Да,
0: да? Ровно
3: да.
0: Так же, как и здесь.
3: Да, да.
0: Проекты, которые здесь, в Дагестане, они в Дербенте находятся оба?
3: Не, один в Дербенте, один чуть ближе к Махачину, напротив аэропорта.
0: Я же правильно понимаю, что ты бы, наверное, не зашел бы в проект, который заведомо в зародыше мертвый.
3: Да, да.
0: Это большие риски для тебя и для твоей команды.
3: Да.
0: И для твоих инвесторов.
3: Совершенно верно.
0: Которые привлекаются, правильно же?
2: Совершенно. То есть, заходя в проекты, ты еще и даешь какие-то дополнительные, ну, скажем так, услуги застройщику по привлечению тех же управляющих компаний, правильно понимаю?
3: Да, Дербент у нас сейчас, в данный момент, он, соответственно, самый старый город России, самый древний и самый привлекательный город России, соответственно, куда вкладываются огромные денежные средства, развивает новый микрорайон. Вот, и мы сейчас непосредственно наш проект Дербенте, мы туда еще и привлекаем федеральную управляющую компанию для удобства, в первую очередь удобства нашего будущего инвестора, нашего будущего потребителя. Вот, и во всем этом видим развитие. Вот, те цены, которые сейчас на территории Дагестана, именно про хорошие проекты говорим, они не последние. Там есть еще куда расти, очень даже есть куда расти.
2: Потолок еще не
3: стукнулся? Нет, еще не стукнулись. Как только мы стукнемся в потолок, мы окажемся на полу следующего этажа и будем расти дальше.
0: Ушло.
3: Поэтому есть куда, но, соответственно, важно, какой проект, какая локация и несколько еще показателей.
0: Мугудин Баракова, я надеюсь, спасибо, что нам сегодня удалось хоть на какую-то часть вопросов ответить наших слушателей, развеять, возможно, какие-то сомнения в целом в теме инвестиций, инвестиций в недвижимость. Если не получилось, то обращайтесь дополнительно, всегда рады, потому что за один час на самом деле эту тему вообще никак невозможно раскрыть, потому что очень много ответвлений и так далее. С нами в студии сегодня был руководитель компании по инвестированию в недвижимость Донуго Мугудин Мурадович, Фарух Абдурахманов
2: и Муслим Багаров,
0: действующий риэлтор, к которому вы можете всегда обратиться, если вы хотите правильно инвестировать, правильно, выгодно продать и не менее выгодно купить. Друзья, до скорых встреч. Ассаламу алейкум.
2: Алейкум.
4: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.
5: Сегодня соль стоит недорого, а тысячи лет назад она была настоящим богатством. Римским солдатам иногда выдавали часть жалования солью. От латинского слова «salarium» произошло слово «зарплата». Получается, зарплату когда-то буквально можно было посолить.
4: В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
6: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкалу с рабочей поездкой прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В сопровождении временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина она ознакомилась с площадками Международного фестиваля народных художественных промыслов. Глава региона отметил, что Дагестан готовит для ремесленников дополнительные налоговые льготы и гранты. Важным пунктом визита стало посещение военно-морского госпиталя, где делегаты пообщались с ранеными военнослужащими. 15 сентября сегодня в Дагестане, как и по всей стране, вступил в силу законодательный запрет на опубликование результатов опросов, прогнозов и исследований, связанных с выборами в единый день голосования. Об этом сообщили в избиркоме Дагестана. Ну а сегодня телебашня Махачкалы зажжет праздничную подсветку ко Дню Единства. Дагестан отмечает День Единства Народов Республики. Сегодня День Единства. И напомню, что один из важных для нашей республики праздников. В республике бок о бок живут представители разных народов, каждый со своим языком, культурой и традицией. При этом всех нас объединяет общая история и любовь к родному Дагестану. В августе россияне оформили около 101 тысячи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7% меньше, чем год назад. При этом, по сравнению с июлем, выдача таких займов выросла примерно на 4%. Больше всего автокредитов оформили в Москве, Подмосковье, Татарстане, Петербурге и Башкирии. Эксперты связывают невысокий спрос с невысокими ценами на автомобили, дорогими кредитами и строгими требованиями банков к заемщикам. Ну и готовность к командировкам все чаще становится одним условием при приеме на работу. Об этом порталу nevs.ru рассказал HR-директор Илья Полуканин. За три года число вакансий с таким требованием выросло аж на 28% и составляет по заработной плате от 75 до 97 тысяч рублей. Работодатели чаще ищут сотрудников для работы с проектами в регионах, клиентами и объектами. Эксперт советует заранее уточнять частоту и продолжительность поездок, чтобы после трудоустройства ожидания сотрудника и компании не разошлись. Ну и более 90% работодателей готовы платить выше рынка сотрудникам с цифровыми навыками, в том числе умеющим работать с искусственным интеллектом. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бейтин. Кстати, по его словам, освоить базовые навыки работы с ИИ сегодня можно самостоятельно, для этого доступны онлайн-курсы. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
4: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
7: Спонсор новостей – компания «Элко».
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
8: А вечером
9: после работы.
8: А вечером кто в пути?
9: А вечером.
8: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
6: Уважаемые дамы и господа, приветствуем всех на волне радиостанции Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Сегодня в нашей программе разговор о речевом развитии детей, о его влиянии на общее здоровье. Что считается нормой? В 1 год, в 2 года, в 3 года, в 4 года, в 5 лет. И как положение языка даже влияет на осанку. Мы сегодня будем говорить с логопедом, с 30-летним опытом, многофункциональный терапевт и специалист по раннему развитию детей, Бахитова Аделя Рафиковна. Аделя, добрый вечер.
10: Добрый. Всем Адель, здравствуйте.
11: Да, Адель, я очень благодарю вас за то, что к нам пришли сюда в эфир, потому что у нас сегодня с вами будет разговор о такой очень интересной теме, потому что я знаю, да, подрастающее поколение, дети — это наше будущее, это наше все, это еще советского периода нас учили. Так вот, знаете, я вот прежде чем пригласить вас на эфир, вы скинули такую брошюру о себе. Вы знаете, я не думал, что эта тема будет настолько даже мне интересна. Я не являюсь родителем детей, но тем не менее в будущем, думаю, пригодится. Итак, давайте начнем с самого важного. Что ребенок должен уметь говорить в один год?
10: А можно я начну чуть-чуть пораньше, чем в год?
11: Конечно, можно.
10: Знаете, почему я хочу об этом поговорить?
11: Ага.
10: Потому что очень часто ко мне приходят мамы, которые думают, что у ребенка все в порядке. А на самом деле у ребенка есть задержка развития речи. И, к сожалению, существует такой миф, что логопеды принимают детей с 5 лет. И, к сожалению, это не мнение каких-то просто бабушек, а это мнение многих врачей-невропатологов, что... Сидите, все в порядке у вас, отдайте ребенка в детский садик, и он там разговорится. К сожалению, в 90% случаев это не так. Вот. И чем раньше начать, тем лучше. Вот. И почему я хочу начать пораньше? Ребенок в 2 месяца должен активно гулить. Вот многие не знают, что такое гуление. Это когда ребенок так напевно ау-ау, уа, агу. Это гуление. Вот в 2 месяца оно должно быть. И если его нет, то это повод насторожиться. Вот. Примерно в 5-6 месяцев у ребенка начинается лепет. Многие мамы говорят, мне ребенок первое слово сказал в 6 месяцев. Это не слова, это лепет. Когда ребенок говорит па-па-па-па-па, ма-ма-ма-ма-ма, та-та-та-та-та, это лепет. И вот лепет к 9 месяцам примерно он может переходить в первые слова. И к году обычно ребенок должен говорить 5, 10, 15 слов. Вот возвращаясь к вашему вопросу. В годик ребенок должен говорить 5, 10, 15 слов. Мама, папа, дай, на, ам-ам. Вот в годик звукоподражание ребенок может не говорить собака, он может сказать аф-аф. Аф-аф в годик — это слово. А в 3 года аф-аф — это не слово. Ага. Ребенок уже должен говорить собака, кошка.
11: Адель вот. Рафиковна, в 2 года вот сколько слов считается нормой для ребенка?
10: В 2 года нормой считается 300-400 слов.
11: Ага.
10: И ребенок должен уметь обязательно говорить предложениями.
11: Адель Рафиковна, вопрос такой вот возник. Все-таки человек, она такая, да, индивидуальная личность. И ребенок в том числе, да, тоже как бы.
10: Это о том, что все люди разные?
11: Да, все люди разные. Вот вы говорите, да, до года, да. Если, допустим, в 2 месяца, ну вот этого нет, но позже, как бы, да, в 4-5 месяцев. Скажите, пожалуйста, это вот реально критично уже или как?
10: Смотрите, лучше перестраховаться, лучше перебдеть, чем забросить. Вот. И если... В 2 месяца должен появиться лепет, а в 3 месяца его нет, то лучше прийти на консультацию к специалисту по раннему развитию, чтобы консультант, логопед, который занимается с детьми раннего возраста, подсказал, как надо играть с ребенком, как надо с ним заниматься, чтобы лепет появился. И если мама в течение месяца каждый день разговаривает с ребенком, играет с ребенком в полезные игры, но гуления в 3 месяца еще нет, лучше обратиться к невропатологу, на всякий случай обследоваться, потому что пока ребенок маленький, это может быть очень легкое, безвредное какое-то лечение. А если это все запускается и проблема растет как снежный ком, то потом лечение будет более серьезное.
11: Адель Рафиковна, вот если мы так заговорили, да, про 1, 2, 3 года, а в 4 года и в 5 лет ребенок вот должен уже спокойно говорить предложениями, я правильно понимаю?
10: Да, в 3 года словарный запас у ребенка 1000 слов. И в 3 года ребенок должен уметь рассказывать сказки. А если сказки ему не читали, то он должен уметь рассказать о событиях своего дня. Но очень часто, к сожалению, мамы этого не знают. И вот, например, вчера на консультации пришла мама с двумя девочками. Одной 7 лет, одной 3,5. Мама пришла ради 7-летней дочки, потому что у нее заикание. А я смотрю на младшую тоже, которой 3,5. А она на своем детском. Непонятно ничего. Спрашиваю мамы, какие слова она говорит. Она говорит, мама, папа. Я говорю, слушайте, но для 3 лет это мало. Ага. Она говорит, да, но она же разговаривает.
11: Ага. Но как бы... Главное, заговорила.
10: Ну вот где 1000 слов, а где ее 2 слова?
11: Понятно, Аделия Рафиковна. А в таких моментах, если вот у ребенка уже... Поделитесь, так, знаете, таким лайфхаком, опытом от вас. Все-таки 30 лет — это довольно-таки большой и, знаете, стаж, и стаж, перед которым нужно преклоняться. Аделия Рафиковна, вот что нужно делать родителям, если в 3-4 года вот только мама-папа? Вот в данном случае. То, что вот нервопатологу ладно побежать, но вот в данном случае как, возможно ли как-то ускорить эту программу в 3-4 года?
10: Во-первых, с ребенком нужно разговаривать с самого рождения. Ага. И развитие ребенка, оно не начинается даже с рождения, оно начинается с момента зачатия.
11: Ага.
10: То есть с ребенком нужно разговаривать еще тогда, когда он у мамы в животике. Ага. Вот тем, кому эта тема более глубоко интересна, есть такая книга. Автора зовут Альфред Томатис. Ага. Книга называется «9 месяцев в раю».

0: определенную частоту, чтобы каждый язык работает в определенном диапазоне частот. Почему русский язык такой трудный? Потому что диапазон частот огромный. Вот. Второй блок — это по проблеме. Вот у ребенка какая электроэнцефалограмма, или сурдолог ребенка проверяет, или специалист должен увидеть его электроэнцефалограмму, чтобы настроить ему именно на его частоты, на те, которые ему нужны. Mm-hmm. А третий блок — это голос мамы. Вот. И знаете, как он помогает? Мама читает ребенку сказку. Мама должна прочитать громко, с эмоциями. Mm-hmm. Специальная компьютерная программа модулирует ее голос, и ребенок 30 дней слушает ее голос по-разному. Как будто бы он за эти 30 дней снова проходит период внутриутробного развития. Как будто бы он в животике, и в животике, слушая мамин голос, его мозг настраивается на правильную работу.
1: Я еще что заметил, Аделя Рафиковна, да, вот я часто нахожусь в гостях там, где дети находятся. Соответственно, я вижу, когда с ребенком в 4 года уже, вот, знаете, вот сами родители неполноценно разговаривают. Все-таки я вижу, как такая культура у нас в центре нашей страны, допустим, в той же самой Москве, я вижу, что с ребенком в 3 года разговаривают уже как с обычным человеком. Солнышко, так нельзя, допустим, да, это наушники, его нужно надевать на ухо, как бы, да, вот как-то вот спокойно. У нас здесь это как-то так. И это, я думаю, что тоже, да, останавливает развитие речи. Правильно я понимаю?
0: Конечно. Сейчас? С ребенком нужно разговаривать как со взрослым правильно, чтобы он слышал правильный образец речи.
1: Такой вот миф, Аделя Рафиковна, да, вот я вчера изучал очень сильно эту тему. А правда, что мальчики начинают говорить чуть позже, чем девочки? Как-то вот гендерно есть? Или это миф?
0: Знаете, откуда это идет?
1: Откуда?
0: Мы были первобытными людьми гораздо дольше, чем людьми разумными.
1: Ага.
0: И когда люди были первобытными, мужчины чем занимались? Мужчины занимались охотой, а женщины занимались собирательством.
1: Ага.
0: То есть мужчины, когда пошли на охоту, допустим, на мамонта, вот они группой собрались, и им нужно этого мамонта загнать. И надо же его не спугнуть. И они общались знаками, жестами, показывая друг другу, что нужно делать.
1: Ага.
0: А что делали женщины? Женщины находились рядом со своей пещерой, собирали какие-то травки, ягоды, они были в относительной безопасности, они друг с другом общались, они с детьми общались, что-то рассказывали. И как бы так и повелось, что женщины много болтают, а мужчины сдержанные и говорят мало. Может быть, оттуда. Но вот даже в современной науке говорят, что у мальчиков до года они могут как бы на 2 месяца позже говорить, чем девочки. Но ближе...
1: Это норма все-таки?
0: Да, это норма, но ближе к 2 годам они должны выравниваться, и у них должно идти одинаковое речевое развитие.
1: А может ли... Я сейчас такую острую тему подниму, да, вот внимание родителей, которые... Гаджетозависимость, вот телефон, когда дается вот ребенку, да, вот лишь бы он не плакал, лишь бы вот на тот же самый Рутуб, включая его, она как-то влияет на речь? Почему такой вопрос? Потому что вот буквально неделю назад Великобритания уже начали принимать вот начальные школы на год позже. Почему? Потому что дети оказались вообще, они даже не умеют элементарных слов говорить, это в 5 лет. В Великобритании вот такая вот обстановка, гаджетозависимость все-таки на влияние речи, Аделия Рафиковна?
0: Конечно. Я всем мамам говорю, что если ребенок смотрит в телефон, то он тупеет.
1: Ага.
0: Многие мамы говорят, что мой ребенок смотрит развивающие мультфильмы.
1: Это какие? Интересно. Это
0: что ребенок смотрит мультфильмы, которые учат его там буквы, цифры, геометрические фигуры, еще что-то. Но маленький ребенок до 5 лет, он должен сидеть у мамы на коленках, чувствовать мамино тепло, чувствовать мамины эмоции. Вот. И он должен слушать ту книжку, которая ему нравится. Это вот если он к логопеду пришел, он будет делать все как положено по программе. А с мамой, мама ему будет читать то, что нравится именно этому малышу. И вот ему больше эмоции нужны, чем какое-то обучение. До 5 лет вообще не рекомендуют учить буквам, учить читать. Вот. Очень часто ко мне приходят мамы с детками с заиканием, и я им говорю, что мозг должен отдыхать. И в первую очередь... Вот чтобы скорректировать заикание, нужно создать самые лучшие условия для работы мозга. И поэтому лучше этим детям убрать полностью и телефон, и телевизор.

0: Аделья Рафиковна, вы как специалист с большим опытом, скажите, пожалуйста, сколько считается нормой для ребенка вот, до 5 лет вот, сидеть вот, в гаджетах? Потому что я понимаю, что мультики, ну, их никто не отменял, как бы, да, детство — это детство. Потому что я помню, в моем детстве, да, их по телевизору показывали в определенное время в малых дозах, как бы, да, мы все утром рано там просыпались, по воскресеньям утиные истории смотреть. Эти полчаса нам достаточно были, чтобы мы утром рано проснулись. Сейчас это все, вот включите интернет в любой момент, переключите. Сколько нормы все-таки, вот вы как логопед, может быть, не к вам все-таки, а к психологам, но вы какую все-таки оценку дадите? Сколько минут вот, или часов в день может ребенок, допустим, быть в телефоне? Или все-таки вы не рекомендуете?
1: Я бы рекомендовала, чтобы ребенок до 5 лет вообще не смотрел мультики.
0: Ага. Вообще не смотрел мультики?
1: Да.
0: Даже по телевизору?
1: Даже по телевизору.
0: Ага. Почему?
1: Потому что мозг ребенка загружается ненужной информацией.
0: Ага.
1: Вот как компьютер, у которого память переполнена, он начинает виснуть. Вот точно так же начинает зависать мозг ребенка, он начинает тупить. Потому что ребенок до 5 лет, у него должно быть чувственное познание мира. Вот как развивается речь? Сперва должна развиваться крупная моторика, потом мелкая моторика, потом речь. Вот. А у этих детей, которые сидят с телефоном или которые сидят перед телевизором, они же не двигаются. Вот детки приходят ко мне разного возраста, 5 лет, 7 лет, 14 лет. Угу. Никто из них не умеет стоять на одной ножке. Они не умеют лазить, они не умеют прыгать, они не умеют ходить задом наперед. Вот спиной вперед, они падают.
0: Да вы что? И такой...
1: Вот, но это факт. Ага. Они моторно неловкие, они деревянные, неуклюжие. А раньше у мам не было бешеной тревожности, как сейчас.
0: Ага.
1: Вот, и мамы выпускали детей одних во двор. Что мы делали во дворе? Мы лазили по деревьям, мы строили шалаши, мы прыгали через костер, мы лазили на чердаки. Вот что только не делали, мы играли в огромное количество подвижных игр. А сейчас не играют детки в эти подвижные игры.
0: Понятно. Аделья Рафиковна, да, вот я понимаю, мы сейчас поговорить можем о многом, у меня очень много вопросов к вам накопилось, поэтому так вкратце будем, да. Если кто лично хочет записаться к Аделье Рафиковне, можно ваши контакты вот сейчас, вот если слушатели нас слушают,
1: да, конечно, можно. Можно написать в WhatsApp, номер телефона 8-906-448-80-36.
0: Повторите еще раз для тех, кто не успел.
1: 8-906-448-80-36.
0: Аделья Рафиковна, если ребенок все понимает, но не говорит, в чем может быть причина?
1: Знаете, вот это вот очень опасное выражение «все понимает».
0: Ага.
1: Очень часто, когда мама приходит с ребенком, очень часто я слышу от мамы: «Мой ребенок все понимает, только не говорит». Знаете, что он понимает? Он понимает самые простые слова, которые он слышит каждый день.
0: Это вот прям 100%?
1: 100%. Ага. Идем кушать, одеваться, гулять, мыть ручки, купаться.
0: Что на в этом, таком случае делать?
1: На этом все. Если я скажу такому ребенку: достань красную машинку с верхней полки, он не поймет. Вот ему нужен указательный жест. Если я пальцем покажу, что я хочу, он достанет. А если я не покажу пальцем, он не достанет, он не понимает вот такие вещи. Он понимает то, что слышит каждый день. В таком случае обязательно нужно на консультацию к специалисту, и в таком случае нужны ежедневные занятия. Поэтому я всегда мам учу, чтобы они занимались с ребенком тоже.
0: Угу.
1: То есть не только чтобы логопед-дефектолог занимался с ребенком, но и чтобы мама тоже как можно больше с ребенком говорила, и чтобы мама играла с ребенком в полезные игры.
0: Понятно, спасибо вам большое. Давайте поговорим уже конкретно о вашей специальности, о многофункциональной коррекции.
1: А это... можно я вас поправлю?
0: Да.
1: Вы немножко неправильно прочитали. Она называется миофункциональная коррекция.
0: Ага, так, миофункциональная. Так, что такое вообще миофункциональная коррекция, простыми словами? Вот для таких, как я, вот чайников, для тех, кто миофункциональность сейчас не понимает. В вашей профессии в данном случае.
1: Вот знаете, мне легко это нарисовать.
0: Ага.
1: А вот устно это немножко тяжело. Я попытаюсь.
0: Как-нибудь.
1: Смотрите, вот, вот приходит мама, приводит ребенка, ребенок звуки не выговаривает. Я ставлю ребенку звуки, и ребенок начинает их говорить в пределах кабинета. На занятии, пока я строго от него требую, он начинает звуки выговаривать правильно. Пришла мама,

0: Уже в больнице начинают с человеком работать. Даже если он в коме, чтобы создавать кровоток, начинают ногами работать, сгибание, разгибание. Все это запускается, чтобы мозг, когда проснулся, сразу начал активацию по работе своего тела. Это все можно восстановить. Просто так глубоко наша медицина раньше не работает. А сейчас появилась кинезиология, прикладная кинезиология. Уже более обширно научились работать и восстанавливать людей. Мы работали раньше всегда как шаблонно. Медицина как была? Заболел человек, на тебе таблеточку, укол, и все, иди домой. Но про механику никто не учитывал, никто не говорил так. Раз-то у тебя появилась проблема в ноге, в колене, неважно, она же перестала функционировать. А задача просто элементарно коленного сустава какая? Сгибаться, разгибаться. Она перестает эту функцию делать. Что происходит? Дисфункция полностью уже позвоночника. Он начинает перекашиваться. И все, человек уже начинает немножко неправильно ходить. Неправильно начал ходить, весь каркас начал уже тоже неправильно функционировать. Соответственно, кровь неправильно поступает. Уже перекосы в лопатках, уже плечо присело. Это все взаимосвязано. Все с фундамента идет вверх. Поэтому все должно функционировать как положено. Весь кровоток должен работать полностью, полноценно по всему телу. Если мы это не делаем, мы перестаем уже функционировать. Все, мы уже инвалиды. И чаще всего много есть людей, которые остались лежачими, потому что им просто какие-то врачи, не хочется о них плохо говорить, но очень ленивые они, большая часть. Прооперировал человека, иди домой и ничего не говори, что ему делать. Хотя бы дай совет, но не будь таким вот жадным на совет. Посоветуй, пойди в реабилитацию куда-нибудь, пройди ее, восстановись, чтобы он не лежачий дома остался. Хотя бы уже знал, что у него была какая-то возможность знать, что он пойдет после, что-то сможет делать. Да, вера.
1: Скажи, пожалуйста, Саид, ты вот так о врачах начал говорить. Мне просто интересно, имеет ли врач подобного рода знания, потому что, насколько я понимаю, что...
0: Мединститут, элементарно, поступает человек, он же там 4 года учится, после идет аккредитацию, и он выбирает дальше направление. ЛФК, зубник, зуботехник, там, неважно, хирург, там, гинеколог, они же выбирают направление. Даже когда они выбрали одно свое направление, они немножко частично что-то проходят, и у них знания есть об этом. Просто некоторые ленивые, что сказать.
1: Скажи, пожалуйста, замена суставов, ты как-то сказал об этом, да? Это звучит очень пугающе, правда говоря?
0: Нет, это не страшно. Вот какая... Запустили элементарно коленный сустав. Все, его можно заменить. И его можно приручить к телу, чтобы он работал как другой сустав. Если все зависит планово. Грамотная операция, до операции тоже нужно провести реабилитацию легкую.
1: И подготовить, после операции?
0: Да, и после.
1: В каких случаях операция вот прям необходима?
0: Ну, там по диагнозам нужно идти. Ну, допустим, если гонартроз. Первая, вторая, третья, переходящая степень, даже чуть-чуть уже вот там жидкость собралась, можно восстановить до операции. Но если четвертая, наша задача какая? Грамотно подвести к операции, подготовить мышцы, чтобы после операции человек быстрее восстановился и уже пошел в зал, начал заниматься. Это все идет от врача. Очень важное, вот фундамент идет от врача, грамотно проконсультировал, грамотно прооперировал. И грамотно уже подал реабилитологу, чтобы он его механически восстановил. Если это все будет вот так, как вся общая семья, команда, мы будем работать, то не будет у нас инвалидов. Меньше их станет. Больше людей будет верить в себя, что они могут ходить и могут восстановиться.
1: Ты заговорил о семье. Вот мне интересен такой вот вопрос. Какую роль играет семья, вот, так сказать, и близкие в процессе реабилитации?
0: Очень большую роль. Нужна позитивная эмоция, постоянно вера в человека. Очень большая вера. У нас чуть-чуть народ такой темпераментный, никогда не покажут вот эту ласку, теплоту, чуть-чуть все через силу. Да нет, давай, иди, и все, что ты здесь как мямля. Но есть разные люди, не всем эта методика подходит, грубо, жестко. С кем-то нужно чуть-чуть посюсюкаться. Ну, что делать? Надо. Психология у всех разная. Это все же закладывается с детства, как человек вырос, в какой обстановке. Есть дети, которых вот от всего ограничили, он вырос и резко в этот мир пустили. Он же не готов к этой грубости, злости, мир какой жесткий. Вот таким типом людей немножко нужна поддержка, очень позитивная поддержка. Особенно в таких заболеваниях, как инсульт, ДЦП, паркинсонизм, больше иммунным. Где? Потому что там эмоциональный фон меняется. Даже вот панические атаки есть болезнь. Этот человек очень стрессово неустойчив. У него все зажато. Они элементарно, я вот сколько был, большой спортсмен придет, Саид, проведи меня до лифта и со мной спустись. Я говорю, почему? Я боюсь. А на него смотришь, его бояться должны. Он здоровый, весь такой сильный, но все, уже

0: Он запустил это все в сосудах своих, и она давит на голову, и уже эмоционально его грузит, зажимает прям.
1: Саид, я правильно понимаю, что с паническими атаками ты тоже работаешь?
0: Конечно, конечно.
1: Но насколько я знаю, я в медицине не особо, если не так, подправь меня, пожалуйста. То, что это такая болезнь, на мой взгляд, да, если назвать ее болезнью, то, что она как бы чуть с психологией связана больше.
0: Это сейчас так ее преподнесли. Ага. Неврологи, там, психологи решили, что нужно работать через эмоциональный фон. Психосоматика должна работать. Но изначально нужно просто восстановить сосуды. Грамотный невролог пропишет какое-то медикаментозное лечение, чтобы чуть-чуть сосуды проработали. И там просто нужно работать физкультура. У меня был пациент, кстати, он сейчас у нас работает инструктором. И он забыл про эти панические атаки. Ему ничего не помогало. Он говорит, я куда только не ездил, мне ничего не помогало. Вот постоянно у него это состояние.
1: Я более чем уверен, из 3 миллионов дагестанцев, кто сейчас настроен на волну Диалог ФМ, они вот слушают тебя, и очень много людей, которые вот именно сталкиваются именно с паническими атаками. Вот первый совет, который можешь дать как реабилитолог?
0: Сначала пойти грамотно проконсультироваться с хорошим неврологом, и потом пойти в реабилитацию.
1: А где найти хорошего невролога? Скажи, пожалуйста, я
0: это... Могу так, посоветовать...
1: Без рекламы? Как
0: без кого, рекламы, да? Очень крутой на сегодняшний день. Он не шаблонно мыслит. Вот он очень так круто рассуждает. За рамки медицины даже выходит. Ну, развивается человек. Не тупо, вот как прописано по методичке. Но очень крутой. Куршилов, могу посоветовать. Вот в этом он принимает. Где нархоз? Есть клиника какая-то, я его сейчас не помню точно. Пока то, что только он, вот, который вот тебя выслушает, поймет и не назначит тупо тебе там какие-то антидепрессанты.
1: Кстати, он, вот
0: он подберет больше вариантов, чтобы у тебя была возможность проверить и посмотреть, что тебе лучше лечение подойдет. А не так тебе тупо, вот таблеточки, все, иди домой. Он на них подсел, а у меня часто были пациенты, которые приходили на антидепрессантах. После, на выходе, они были такие, все, там же эффект отмены. У любого препарата есть эффект отмены. Их какая задача? Отключить рецепторы, опять-таки же. Заглушить боль, но не вылечить. Вот в чем проблема всех. Они назначают таблетки, которые просто глушат, но не выполняют свою функцию лечения. Где можно механически восстановить человека, зачем ему пить какие-то таблетки? Вноски тоже утверждают, никакие мази, никакие таблеты, уколы, это все ерунда. Наш организм способен лечить себя сам. Просто нужно правильный механизм подобрать, комбинацию упражнений человеку. А мы это умеем. Мы подбираем под каждого пациента индивидуальную программу. Просто нужно ее выслушать. Врач наш проконсультировал. Врач-кинезиолог должен быть именно по этой теме. Он ее проконсультирует грамотно, пишет его диагноз, выходит в зал, а там грамотный инструктор принимает по этому диагнозу и начинает с ним тестирование. Уже по мышцам мы работаем. Как сказать, как по минному полю смотрим там тут, где есть проблемы, и вследствие чего у него это все произошло. И нашли слабые зоны, подобрали программу и ведем его. Все, все элементарно просто.
1: Саид, скажи, пожалуйста, согласен ли ты с таким утверждением, что мышцы лечатся быстрее, чем, например, психика после травмы? Согласен ли ты с этим вообще?
0: Да.
1: Обоснуй, пожалуйста.
0: Ну, смотрите, вследствие чего вот это психические какие-то нарушения появляются у человека? Чаще всего не работает кровь, не поступает кислород в голову. Всегда это, я буду со всеми спорить, плохой поток крови в голову поступает. Всегда от этого появляются какие-то эмоциональные мысли у человека. Он начинает быть депрессивным. Почему? Потому что неподвижный. Все идет от неподвижности человека. Любой спорт человека не будет приводить к этим состояниям. Он, наоборот, будет более активным, более мотивированным на что-то. У него будут идеи, у него будет настроение хорошее. Все спорт. Но просто правильный спорт под каждого человека нужно подобрать. Неважно, это фитнес, неважно, это ЛФК, может, кроссфит, может, просто боевой какой-то вид спорта. Мозг должен отвлекаться на что-то активное. Когда есть активность в теле, он не грузится ни на что. Он, наоборот, мотивирован на что-то хорошее, позитивное, что-то делать постоянно.
1: Саид, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Пока я бы хотел, вот слушатели, которые услышали тебя, и довольно-таки интересно так разъясняешь, даже, наверное, у Минздрава Дагестана возникнут подобного рода вопросы. У меня просто такой вот момент. Как к тебе записаться, вот, например, вот прям для наших слушателей, как это сделать правильнее?
0: Так, можно... по номеру телефона, можно по Инстаграму, но нужно посмотреть, какого типа пациент. Если он тяжелый, я могу направить в центр доктора Бубновского. Потому что это именно специализированный центр по франшизе, который напрямую работает и берет на себя ответственность вылечить человека.
1: В общем, по социальным сетям.
0: Конечно.
1: А как тебя найти в социальных сетях?
0: Саид Кинезис Массаж.
1: Саид Кинезис Массаж.
0: Да.
1: Я, в свою очередь, напомню, что Инстаграм признан в нашей стране, принадлежит компании Мета и признан экстремистской организацией. Поэтому, друзья, в любом случае, через VPN, если у кого желание...
0: Проще всего по номеру телефона написать мне в WhatsApp, мы свяжемся, договоримся, проблем никаких.
1: Озвучь, пожалуйста, номер.
0: 8-928-764-8100.
1: Так, Саид, мы с тобой продолжим диалог. Сейчас небольшая реклама, хорошо. После чего уже здесь, в программе «Вечерний сеанс».
2: А вечером
3: после работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером.
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
4: Реклама на Диалог FM.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
2: А вечером
3: после работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером.
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
1: Друзья, программа «Вечерний сеанс». Говорим сегодня о таких интересных вещах с вами, как реабилитация, лечебная, физкультурная реабилитация. Именно с нашим гостем, у нас в гостях сегодня Магомед Саид Акаев, представитель, именно реабилитолог, который вот считает, что, знаете, вот все от крови идет. Поэтому подвижный образ жизни – залог именно хорошего, здорового тела. Так, Саид, у нас первоначально мы так с тобой познакомились, расслабился, надеюсь, ты. И сейчас вот как бы по факту будем вопросы задавать. Мне интересно вот что. У нас в Дагестане люди сами по себе, открывая вот ментальность нашего Дагестана, любят откладывать все на потом.
0: Да.
1: Да, это прям любимая тема. Потом пойду к врачу, потом все вылечу, потом все-все-все, в общем, потом. Скажи, насколько это опасно в случае с позвоночником, допустим, и суставами?
0: Так, если у нас именно структурное какое-то заболевание, такое как грыжа, сколиоз, кифоз, потом хондроз.
1: Ну смотри, Саид, у людей болит, и они вот конкретно, вот это ты можешь разобраться, где сколиоз, хондроз, где там.
0: Ну я имею в виду, если все это структурное, не иммунное, как там инсульт и тому подобное, если это все структурное, это всегда можно восстановить в любое время, но вопрос в том, что какой результат ты хочешь получить. Если ты своевременно обратился, то результат будет стопроцентный, что ты забудешь про эту боль, и она уже не будет тебе напоминать. Если ты запущенный уже, все, вот ты скривился и пришел, сказал, вот сейчас я время нашел. Да, эффект не будет такой идеальный, но про боль забудет, но он должен понимать, что он уже будет на постоянной основе 3 раза в неделю посещать именно ЛФК. Упражнения. Ему это уже на пожизненно нужно будет. У нас есть такая услуга, там прошел этапы какие-то пациент 3-4. На 5-м там можем его обучить, перевести на абонемент. Соответственно, в любом случае будут его контролировать инструктора и врачи, но он уже приходит, сам занимается по уже низкой цене, не такой дорогой, потому что сейчас реабилитацию не все могут себе позволить. Но нужно учитывать то, вот ты потратишься на эти блокады, уколы, всякие капельницы, побегаешь по врачам, ты потратишь намного больше, чем сейчас ты оплатишь там 34 цикла разом, восстановишь свое здоровье, ты делаешь инвестицию в себя. А бегая по врачам, ты инвестируешь в врачей, но ухудшаешь свое здоровье, я так скажу. Пускай там врачи со мной спорят, но многие врачи не выполняют свои обязанности. Я даже хочу сказать, я не знаю, будет это грубо звучать, попав в реабилитацию, уже на протяжении 6 лет я в этой теме, я убеждаюсь по пациентам, которые проходят, насколько у нас дырявая медицина.
1: Ну, об этом можно спорить, конечно, Саид. Скажи, пожалуйста, на примере, вот ты мне за эфиром рассказывал примеры о том, что некоторых людей ты вот на примере своей мамы даже, вот да, ты начал
0: да,
1: на маме,
0: да, грубо да, говоря, начал да, вот работать. И
1: расскажи, увидел... чем закончилась эта история, во-первых. Во-вторых,
0: тем, что ли... я ее вылечил, ага. Она уже на, после второго месяца, знаете, забыла про боль.
1: Правильно понимаю, без всякого медицинского вмешательства?
0: Без ничего. Я не дал даже таблеточки одной. Ага. Ну, она очень сильно со мной ругалась там. Ага. Чуть ли не дрались, зачем ты как-то можешь стрелять, мать так через боль заниматься. Ага. Я говорю, потерпи, потерпи, потерпи. Внушала ей, внушала, она поверила в это. Ага. Боль прошла на третьем месяце, она уже утром звонит, что там, когда на тренировке? Ага. Человек начал понимать. Понимаете, когда молодой человек, ну даже если я ага. сын, а это взрослый человек, старой закалки, ага. это реабилитация, это новшество, если так взять. Люди как системно привыкли таблетками и уколом лечить. А как тут взять через боль и заниматься? Мне же больно. Угу. Никто не хочет через боль заниматься. Никто не хочет чувствовать даже боль. Все привыкли заглушить ее аккуратно таблеткой и пошел дальше работать. А потом раз опять...
1: Да? А? Она никуда не девается.
0: Она никуда не девается, она глушится просто. Это вот как дети они себя ведут. Но когда человек с умом придет, да даже если не верит человек, я ему доказываю, показываю результат, после они начинают понимать. Взрослые люди, вот с ними сложно. Но к нам очень много врачей ходит. Вот когда врачи начали ходить, сами врачи, представляете? Ну, не...
1: Саид, извини, пожалуйста, перебиваю. К нам это куда? Можно узнать? Это...
0: В центре доктора Вносского, да. Когда начали ходить туда, и вот на их примере, когда пациенты увидели, что врачи ходят, раз врачи ходят, вот у них как заложено, если значит, там врач сказал, да, кто-то значимый сказал... Начали верить, и очень большой поток. На сегодняшний день очень много людей ходит и верит в эту тему. И многие перешли на абонементы и просто поддерживают, вот как образ жизни. Ты представляешь, ты избавился от проблемы, параллельно ты еще держишь в тонусе все свое тело. Там же как, пришел пациент, болит поясница. Mm-hmm. Мы вылечили ее, мы только поясницей же не возимся. Да, акцент на нее, но параллельно мы и корпус в тонусе держим. Ты представляешь, ты вылечил проблему и еще свое тело в порядке держишь, и тебе комфортно. Почему бы и нет? Я не знаю, но пока человек не придет, не столкнется, он не верит. Это нужно вот на себе прочувствовать. Угу. А я вот насколько вот всегда принципиальный, дотошный. Меня первое время не любили, потому что я его заставлял все делать, заставлял верить в это. Но сейчас они понимают, да, это реально работает, это нужная тема. Не знаю, чуть-чуть просто с нашим народом сложно.
1: Саид, скажи, пожалуйста, вот эта лечебная физкультура, вот сама по себе, да, она настолько недооценена, особенно не только по меркам Дагестана, она по меркам, ну, наверное, хотя... нашей всей страны. Скажи, пожалуйста, почему она так вот, вот я вот вижу, общаюсь с тобой, те, кто будет нас наблюдать по телеграм-каналу и на сайте dialogfm.ru, вот увидят, вот как ты, вот тебе интересно, вот это, да, эмоционально ты рассказываешь, потому что вот я могу с уверенностью сказать, ты любишь эту работу.
0: Да, я люблю, и мне... Прям вот обидно за людей бывает, вот у тебя есть боль, ты почему ее не занимаешь? Мне прям хочется помочь. Ага. И наш народ чуть-чуть это любое навязчивое какое-то состояние, они вот пугаются, вот чего он от меня хочет? Он как будто бы, ага. я ему хочу продать что-то, ага. потому что это вокруг все так и происходит, каждый ага. что-то навязывает. Но это же твое здоровье. Ну вот как ты можешь свое здоровье вот так запустить? Он говорит, у меня не было времени, говорит, прийти. Я говорю, ну ты же сейчас пришел, когда тебя скрутило. Ага. Ну да. Mm-hmm. Я говорю, ты сейчас больше потратился? Ну да. Mm-hmm. А ты же мог раньше прийти и меньше потратиться? Ну да. Вот так все.
1: Немного лично поговорим, Саид. Вопрос такой. Ты принимаешь фитнес-зале в Махачкале здесь на Петра
0: Да, Первого, сейчас да. я отошел от центра ага. и как хочу попробовать себя отдельно. Ну как я как тренер, бы уже вырос, и... да, а. Как тренер и ЛФК, и немножко хочу фитнес привязать. Ну, все это вот в общем коллапсе, потому что я вот uh-huh. пробовал уже и тестировал, смотрел, что можно uh-huh. Делать фигуру человеку и параллельно ее держать в тонусе. Uh-huh. Видишь, там ведешь, там, сейчас можно сказать клиента, да, я уже не в центре, ты ведешь uh-huh. клиента, смотришь, он там делает какое-то упражнение и чуть криво делает. Так, ты раз перестроил его, дал ему немножко ЛФК, uh-huh. выпрямил эти неровности, соответственно, на ровный позвоночник, где ты все выпрямил, накладывать мышцы будет намного эффективнее. Uh-huh. Вот так вот. И клиент доволен.
1: И все довольны, я доволен.
0: Да, и все довольны, я доволен.
1: Я впервые, вот редко встретишь у нас в Махачкале человека, который готов вот делиться своими знаниями.
0: Вообще,
1: так, и любит свою работу.
0: Готов.
1: Вот правда, ребята. Так, Саид, давай поговорим о частых ошибках, да, которые вот допускают у нас люди, пациенты, ну, те, кто к тебе непосредственно приходит после травмы и операции. Это какие?
0: Ну, чаще всего скажу, грыжа и колени. Потому что вот сейчас прооперируют колено человеку, там, ага, крестообразно, неважно, там, ага, все, что с коленным суставом связано, никто не знает, что именно коленный сустав, его минимум 7 месяцев нужно реабилитировать. В идеале по всей системе вот этой реабилитации общей. Ага. Там 4 месяца это ЛФК, лечебная физкультура, мы его подготавливаем, связки, сухожилия, вокруг подбираемся к этому колену суставу, чтобы у него была поддержка вокруг. Колено за счет чего держится? Это квадрицепсы наши крупные, четырехглавые мышцы, задний бицепс трехглавый, большая берцовая, стопа, икроножие. Эти мышцы, они у нас по умолчанию работают, да, но иногда их нужно чуть-чуть прогревать и держать в тонусе, чтобы они как помощники работали с коленным суставом в связке. Угу. Скажи... И после операции все идут домой и ничего не делают. А чаще всего спортсмены, ребята, прооперировал мениск, пошел в зал, опять борется, порвал опять. И никто ему не говорит: эй, брат, пойди лучше закачай его. Он говорит: да это же время, у меня потом соревнования, не успеваю. И вот такие ошибки совершают. Тянут, боятся потерять время. Но ты снова сорвешь коленный сустав, ты уже все, опять в простое. Ты лучше сейчас время потрать, чем потом ты будешь опять в простое и проводить лечение. Соответственно, ты теряешь время, теряешь бои, теряешь деньги. Это касается спортсмена. А среднестатистический человек не прооперировал, пошел домой, появилась контрактура. Контрактура – это что? Когда уже коленный сустав начинает застывать, и он полностью сгибаться не может. Соответственно, он ходить на работу не может. Даже если идет, он уже начинает поясницу свою конкретно ломать, потому что ходьба изменилась. Уже шаг неправильный, партерный. Раньше в Советском Союзе просто правильной партерной ходьбой, шагом лечили спину. Ну, была физкультура, люди утром просыпались и делали физкультуру. Были люди активные. И вот эти болезни грыжи, там… панические атаки и тому подобное, с суставом проблем не было ни у кого, потому что все работали полностью по телу. Стопы разогревали, ножки разогревали.
1: Саид, а есть универсальное какое-то упражнение, которое вот прям под все подходит какое-то?
0: Универсальное?
1: Вот именно вот непосредственно так.
0: Ну, у меня есть видео в формате, я отдельно снимал, и каждому бывает так скидываю, когда увижу 5 позиций без обезболивающих, хотя бы утром проснуться и сделать эту разминку. Шикарная разминка, на все тело там идет. Можно хотя бы делать с нее начать. Чуть-чуть приучить себя просто разогревать тело, чтобы оно не деревянное было. Чуть-чуть хоть кровь бегала. Когда немножко уже кровоток побегал, чуть-чуть человек начинает просыпаться. О, пойду-ка я еще в зал добавлю что-нибудь. Уже у него какое-то желание появляется. Ну, опять-таки же, это ему должен постоянно кто-то говорить. Или помогать, или втягивать. Все от окружения тоже много чего зависит. Если человек один, он прооперился, пошел домой, он откуда знает, что ему делать? Опять-таки же идет проблема от врачей, хирургов особенно. Прооперировал, ну посоветую, тебе жалко. Ну настолько жалко сказать: брат, пойди вот туда, в такой-то центр, или пойди в зал, найди себе тренера, который тебе поможет восстановить твой сустав после операции. Соответственно, там уже дегенеративные изменения. Она не будет уже работать как новая. Его же там было вмешательство. Даже там просто порезал ты вот эти блоки, зажимы. Потом что там у нас еще бывает? Это называется, блин, по тебе не могу вспомнить. Любое волокно, когда ты просто порезал мышцу, там эти появляются застои, где вот кровь сгущается, их еще как-то по-другому называют, сейчас не могу вспомнить. Не суть, колено перестает все равно работать так, как работало раньше. Соответственно, его нужно восстановить. Ну, посоветую.
1: Вот Саид, а вот идет. То, что касаемо твоего, так сказать, с медицинской точки, буду так называть это все, с лечебной физкультурой, у нас в Махачкале все-таки, да, если смотреть на спортзал, на тренажерные залы, да, куда ходит достаточное количество и девушек, и ребят, которые поддерживают здоровый образ жизни, у нас часто встречаются тренера-самоучки. Ну, самоучки, это да, самоучки, которые не имеют медицинского, как бы, какого-то взгляда, потому что чаще всего приходят к осложнениям какие-либо. Скажи, пожалуйста, насколько важно, чтобы тренер имел вот именно то образование, которое есть у тебя, как реабилитолога?
0: Очень важно, потому что, я так скажу, вообще фитнес, он должен идти такой в связке со знаниями ЛФК. Вообще вся Европа так работает. Это у нас просто немножко ребята несерьезно к этому относятся. Купил там какие-то курсы по фитнесу, накачался на стероидах, и все, думает, вот, и сделал товарный вид. Вот это проблема всех, большинство тренеров. Сделал товарный вид, И люди на него смотрят, блин, он, у него такая фигура, вот я к нему пойду.
1: Ага.
0: А он-то по-другому это набрал. Ну, и тебе же не подойдет его система.
1: Ну, ты знаешь, вначале есть такое прекрасное выражение, встречаешь по одежке, провожаешь по луну.
0: Да,
1: вот
0: да,
1: здесь то же
0: но
1: самое.
0: Ага. Не все же так могут подумать, посмотреть, поразмышлять. Ага. Да, он не тот тренер. А, ну, даже если
1: хорошо,
0: ты теряешь время, теряешь здоровье и портишь свой позвоночник, делая с ним неправильные упражнения, вот. Если бы наши тренера развивались в этой сфере, это просто было бы, я не знаю, прекрасно, что сказать. Чтобы все
1: хорошо
0: тренера обладали этими знаниями.
1: Мы охватываем все городовещания Дагестана. Вот, допустим, ребята не только с Махачкалы, но и из Дербента взять, Хасавюрт, Кизляр, Южно-Сахакумска. Вот как вот именно встретить именно такого тренера, который имеет, как вот вообще это распознать? Так сказать, человеку, который первый раз пришел в тренажерный зал, взять... И вот хочет как-то понять, тренер имеет подобного рода знания или
0: элементарно,
1: нет?
0: Потому
1: если... что у кого не спросишь, все и все узнают.
0: Да, все ага. знают. Ну, просто ага. надо задать вопросы, чтобы сделать диагностику тела твоего изначально. Посмотрел твои дефекты. Ага. Можно ли сейчас нагружать фитнесом или можно начать по-другому? Спросил про твои анализы.
1: Ага.
0: Потому что... Допустим, человек, если полный, это, соответственно, у мужчины понижен тестостерон. Вдруг у него уже гормоны шалят, и у него превосходит женский пролактин, женский гормон. Вообще, если даже чуть-чуть жира у мужчины есть, это не его тестостерон, это чужой. Mm-hmm. Это все не его, значит, у него тестостерон проблема. И многие идут, просто общий сдают, общий никогда не покажет. Сдай свободный, сдай щитовидку, сдай биохимический анализ крови, навязывают БАДы. Прежде чем БАДы выпить, ты что должен сделать? Ты должен посмотреть. Цинк, железо, это все в каком у тебя норме? Ты если сверху пьешь, а он у тебя повышенный, это все превращается в яд в твоем теле, мусор. Зачем ты себе копишь мусор? Вот. Элементарно такие простые вопросы задайте тренеру. Если он там начнет, салам алейкум.
1: Угу.
0: Все, элементарные вопросы.
1: Саид, реабилитация — это процесс очень долгий. Ты вот сказал то, что долго, так, маму, возвращаемся,
0: да,
1: к теме.
0: Да,
1: да,
0: ну, все это зависит.
1: Как ты вообще мотивируешь своих, так сказать, пациентов, буду так называть, да, или клиентов, как правильно, да, вот не сдаваться?
0: Не сдаваться? Я им наперед заранее
1: вот
0: говорю.
1: Кому-то же проще пойти к врачу, ну вот что там, Саид, говоришь, пойду-ка я лучше к врачу, там, таблеточку мне даст, и я самовнушением как бы полечу это все.
0: Ну, смотря, какой пациент попадется. Если пришел человек с больной спиной,
1: ага.
0: я смотрю у него, значит, сначала опрашивать, что он делал для того, чтобы вылечить спину.
1: Ага.
0: Если он там перекачан гормонами, я начинаю по-другому, подбираю такую программу, что, потому что после гормонов рецепторы очень слабые, и человеку очень больно что-то делать. Я ему уверенно говорю, вот на таком этапе ты вылечишься, ты выпрямишься по-любому. Просто я тебя предупреждаю. Этот путь будет чуть больный, так как ты уже прокачал себя всякими гормонами обезболивающими. Mm-hmm. Если он ничего не делал, составляя другую программу, без боли он ее тоже пройдет, и быстрее, и срок будет, конечно, раньше восстановления. Позитив, только вперед, говорю как есть, говорю прямо, не пытаюсь там обмануть его, там, ой, ты знаешь, там вот так получится, как там врачи навязывают, таблеточку выпил, все нормально, ты там вот на таком этапе вылечишься, она сама восстановится, нет. Я говорю, как есть, и говорю это уверенно. Если я знаю, что я могу человека восстановить, я ему даю сроки, и эти сроки я выполняю. Человек, занимающийся вообще телом, неважно там фитнес, он должен уверенно знать свою работу. Он должен уверенно знать, что он вот на таком этапе тебе даст результат. Если он это не может сделать, зачем ты этим занимаешься? Ты калечишь. Это тело человека. Фитнес — это не просто фитнес, это тоже немножко медицина. Это ответственность над человеком. Ты можешь его же сделать инвалидом.
1: Mm-hmm.
0: Ты должен за это отвечать. Поэтому просьба всем фитнес-инструкторам: изучайте ЛФК, изучайте анатомию полноценно.
1: Насколько, на твой взгляд, наши тренера, так сказать, фитнес-инструкторы...
0: На пальцах можно пересчитать, кто реально занимается правильно своим делом.
1: А в процентном соотношении, если...
0: Ну, на сегодняшний день чуть-чуть начали прогрессировать. 40% нормально работают, а все остальные — это так, пустышки.
1: Ага, понятно. Я напомню, что у нас в гостях сегодня человек, который, знаете, дает новую жизнь, так буду сказать,
0: да.
1: реабилитолог именно в процессе, в плане здоровья. Магомед Саид Акаев у нас в гостях, который непосредственно занимается лечебной физкультурой. Так, друзья, мы сейчас прервемся на небольшую паузу в эфире радио «Диалог ФМ». Это программа «Вечерний сеанс» в студии Расим Загиров. Сегодня говорим о здоровье.
0: Да.
6: А вечером
7: после работы.
6: А вечером кто в пути?
7: А вечером.
6: А вечерний сеанс.
2: Вечерний сеанс на Диалог FM.
4: Реклама на Диалог FM.
8: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
6: А вечером
7: после работы.
6: А вечером кто в пути?
7: А вечером.
6: А вечерний сеанс.
2: Вечерний сеанс на Диалог FM.
1: Уважаемые друзья, продолжаем вечерний сеанс на волнах радиостанции Диалог FM. Добрый вечер всему нашему Дагестану. Сегодня в гостях у нас реабилитолог, именно физкультурный, лечебный Магомед Саидакаев, который говорит интересно. Друзья, человек с очень, знаете, такой вот богатой медицинской историей, хотя вот сразу напрашивается вопрос после, так сказать, знаешь, основной части нашей программы.
0: Какое образование?
1: Все-таки, да, какое у тебя образование, потому что, я так понимаю, ты очень изучаешь, не обязательно иметь красный диплом или диплом, достаточно любить вот
0: не
1: то, чем ты делаешь.
0: Первое высшее образование — это политех, ПГС, строительство и дизайн. Второе высшее физкультурное. И то очень случайно, когда занимался спортом, просто друг предложил, поступай. И вдруг пригодится где-то спорткомитет, тренером куда-то пойти. И вот так оно у меня лежало. И вот здесь пригодилось в реабилитации, вот в Бубновск, куда я попал. Очень благодарен этому центру, он мне очень много дал. Там либо физкультурное, либо медбрат, колледж хватает. Потому что ты там все механически делаешь. Врач консультирует, все осматривает, дает тебе диагноз, готовую, как бы сказать, комбинацию. Ты по ней уже дальше сам строишь программу и ведешь пациента. Соответственно, там постоянно обратная связь. Прошло 6 занятий, ты заходишь к врачу. Так, мы за 6 занятий добились таких-то результатов. Вот так все идет.
1: Насколько вот важно доверие между тренером и человеком, который вот прошел на восстановление?
0: Очень важно. Если вы даже просто энергетически друг другу не подошли, даже если ты профессионал, пациент тебя к себе не подпустит. Он будет искать, кто ему как-то ближе по духу, по психологии. Там просто даже внешне может не подойти. Такое часто бывает. Ну, у нас народ такой чуть-чуть, да. Туда-сюда.
1: Понятно.
0: Как эквалайзер.
1: Саид, давай поговорим о фактах, которые были у тебя вот именно вот, так сказать, в процессе этой деятельности. Вот проговорим, в частности, про ДЦП и инсульт. Мы как-то их все про спину, про это. Были ли явные факты, когда вот ты человека вот прям вернул к активному образу жизни? Расскажи, пожалуйста, про них.
0: Так, у меня было около 3 человек, точно скажу, которые уже ходят полноценно сами и забыли, что такое инсульт. Есть даже видеоотзыв на нашей страничке Бубновская. Там есть Александр Петрович. Вот он полный ролик рассказывает, он вообще никакой был. За год, где-то год я его в идеале восстановил. Для него было очень важно. Я, говорит, всегда хотел больше нисколько восстановиться, чтобы мне снова позволили пить, говорит, коньяк. Он очень любит коньяк. Ну, военный, да, такой. Он говорит, если я его начал пить, все, я пожизненно тебе благодарен. Он каждый год меня куда-то приглашает, стол накрывает, давай сидим, все. Очень такой благодарный человек. Вот он прям вот единственный, кто вот по сей день постоянно со мной на связи. Как ты, там, что тебе нужно? Я говорю, не-не, все, спасибо. Ну, очень крутой мужик. Вот он благодарен, вот он в идеале восстановился.
1: А у него что было?
0: Инсульт. Прям конкретный был инсульт. Он вообще никакой был недееспособный. Ну, там только по видео можно показать, если вставить. Там начало и конец есть полностью, как он все восстановился.
1: За какой период он вот восстановился?
0: Год.
1: Значит, за год можно...
0: Восстановился вот... в идеале уже где-то на 6-м месяце, просто дальше он перешел на абонемент и просто под нашим контролем сам занимается. И не маленькими весами, и возраст, в принципе, у него 60 где-то с лишним, давление в норму прошло, а у инсультника какое давление? Постоянно чуть что стресс скачет. Вот опять-таки же, возвращаешь, почему очень важен мышечный корсет. Когда у нас много стресса, большой мышечный корсет, когда много мышц, это все пропускает легко, как проводник через себя, и не задевает нервную систему. И мозг спокойно успокаивается, потому что мышцы все берут на себя. Любой стресс мышцы берут на себя. Чем больше мышц, тем меньше проблем с нервной системой.
1: Саид, один из врачей, который также у нас был здесь в программе «Вечерний сеанс», сказал, тоже как бы приблизительно вот тему мы затронули, он сказал о том, что скандинавская ходьба очень сильно помогает.
0: Да,
1: знаешь,
0: ходьба. Ходьба разных видов образа есть. Есть такая ходьба, ты идешь, и тебе комфортно разговаривать с кем-то оппонентом, это работа на сердце. А быстрая ходьба – это уже циркуляция всего тела, как кардио. Бег – это уже ты, если там ты сплинты делаешь, это чтобы ты поднять гормон роста свой, тестостерон, гормоны в порядок привести, чтобы ты более сильный, активный стал. Разные виды есть, смотря какая цель. Они все очень полезны, методика. Просто нужно каждую подобрать под человека, под его диагноз.
1: Что ты посоветуешь вот нашим слушателям, всем дагестанцам, которые настроены сейчас на волну Диалог ФМ, как беречь свои суставы, позвоночник в повседневной жизни, допустим? Ну,
0: самое простое для начала – научиться дружить со сном, потому что сон очень важен. Мы, если вовремя ложимся, у нас выделяется мелатонин, гормон роста, тестостерон, кортизол. Кортизол очень такой, у нас стрессонеустойчивый сам, он отвечает за стресс. Если мы плохо поспали, он наоборот жир откладывает.
1: Сейчас заплакали те, кто на двух работах.
0: Да. Если кто нормально поспал, он все правильно сжигает. Утром проснулся, теплую водичку попил, разогнал все по суставам, сделал разминочку. Или пошел погулял, подышал. Хотя бы гулять, подышать, пускай начнут. Дальше уже будет как-то...
1: Самое важное все-таки это сон.
0: Очень. Самое. Это прям вот 80%. Сон восстанавливает все. Все механизмы, все процессы. С 10 до часу отдыхает мозг. Телу достаточно 4 часа. Вот если вот прям вот научно заходить, 4-5 часов должно телу поспать, восстановиться. Но после того, как мозг восстановится, если мозг у нас отдохнул, соответственно, он тело шикарно восстанавливает. Но если мозг не отдохнул, то тело такое зажатое, ты как будто вот вагон разгрузил и до сих пор разгружаешь утром. Весь такой скованный, тяжелый. И очень важен холодный душ. Я вот предлагаю вот самое, вот если вот даже вот спортом не хотят заниматься люди, лень им, начнут с контрастного душа. Потом перейдут просто к холодной воде. До 7 минут работает адреналин и нон-адреналин.
1: 7 минут под холодной водой?
0: Неприятно, адреналин включается потом. Но разве такой стрессовый, ты переступаешь, остальные 7-8 минут включается тестостерон. Естественно, 45%. И твое тело прям в тонусе. Он начинает все механизмы тела, мышцы включать и разогревать такой мощный кровоток. Защита включается. Вот почему в пробу люди ныряют? Сначала, а потом спокойно. Тело адаптируется. А наше тело, вообще, раньше наши деды, все они какие были? Стянутые. У них какой был тестостерон? Сейчас такого нету, статистика упала. Почему? Потому что все стали тепличные, кальсоны, все. Нам это нельзя. Вообще нельзя. Мы должны в прохладе быть. Постоянно холодная вода, тонус.
1: Но есть люди, Саид, которые, знаешь, вот я не знаю, как правильно с медицинской точки зрения подойти, свертываются крови плохая или что, вот им постоянно холодно. Даже вот при плюс 30, вот здесь при нашей жаре, им все равно холодно. Но есть такие люди. Здесь вот ты говорил в начале программы про кровь, то, что все зависит от крови.
0: Да,
1: здесь,
0: значит, да? Где-то плохое кровообращение. Что-то, какая-то, какой-то сбой в механизме тела есть. Надо посмотреть, покопаться. Для начала нужно посмотреть.
1: Но, на твой взгляд, это ненормально.
0: Это ненормально, конечно, ненормально. Есть просто мерзляки, но они не постоянно такие. Они там какой-то вот... Вот он вышел с теплого помещения, ему чуть холодно, а потом раз, он адаптировался.
1: А 7 минут под холодным душем, откуда такая вот...
0: Это научно уже доказано. Я на себе протестировал. На протяжении уже почти года я только холодный душ. Просыпаюсь, вместо кофе захожу в холодный душ. Я уже ставлю секундомер на телефоне.
1: Вот прям сразу с кровати в холодный душ?
0: Да, сразу включаю стресс, и потом... И там вот самое главное научиться, вот ты расслабился и...
1: Ну хорошо, Саид, дышишь. Тебе холодно под этим холодным душем. Ну вот как
0: это будет? Первые 5-6 минут чуть-чуть так неприятно, но ты должен расслабиться. Вот здесь ты уже себя учишь адаптироваться к стрессу даже. Когда ты приучишься принимать холодный контрастный душ, ты научишься пропускать стресс вообще легко. Ты будешь такой весь сосредоточенный, собранный. Какие-то мелочи, на которые ты стрессовал, легко. Это доказано. Вот я на себе протестировал, я за это готов ответить. С любым поспорить.
1: Саид,
0: давай. Все, что я предлагаю, я тестирую всегда на себе.
1: Саид, давай еще раз повторим, как к тебе записаться. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был, так сказать, представитель лечебной физкультуры, Магомед Саид Акаев. Так, еще раз, мы лечим ДЦП, помогаем, мы после инсульта помогаем реабилитироваться, мы помогаем именно...
0: По грыжам, суставам, полностью по позвоночнику, все, что в механику можем...
1: Все, что со спиной связано.
0: Да, все, что со спиной, ногами, коленями, без разницы, где механический сбой, мы это можем восстановить.
1: Как тебя найти в социальных сетях?
0: Саид, нижнее подчеркивание кинезис, нижнее подчеркивание массаж. Все на английском.
1: Либо по номеру телефона.
0: Либо по номеру телефона. Мегафон 8928-764-8100.
1: И насколько я знаю, что ты принимаешь еще в фитнес-зале на Петра Первого, 32.
0: Да, сейчас я отошел от центра, принимаю в фитнес-зале. Но если ко мне обратится пациент, с которым нет условий принять в фитнес-зале, я его правильно направлю либо в центр доктора Вовновского, либо к нашему главврачу, кстати, я ему тоже очень благодарен. Это вот первые азы понимания именно по диагнозам. Шахбан Курбанович Гаджиев, он открыл свой центр, и он принимает именно вот таких тяжелых прям очень. И у него там правильно направлены инструктора, каждый посредством и по инсульту, и по кистевой, он все прям прорабатывает. Либо в центр доктора Вовновского, это мой... Первый дом, первый фундамент, дал который мне все. Я очень ему благодарен.
1: Я думаю, что после услышанного сегодня, Саид, ни в какой центр Буминовского никто не будет записываться, все напрямую к тебе захотят. Так, и вот у тебя сейчас есть возможность, так сказать, обратиться ко всему Дагестану. У тебя сейчас слушает самое большое количество слушателей.
0: Прошу всех, очень искренне прошу, начните заниматься просто физкультурой. Пожалуйста. Если хотите быть здоровыми, хотите быть на долгосрочное... активными и не быть обузой для кого-то, а это очень неприятно, быть в лежачем положении. Но я не говорю о тех, которые уже запустили. Но хотя бы, если ты уже понимаешь, что у тебя есть проблемы со здоровьем, ну начни и грамотно обратись, посоветую, объясню. Не можешь, не доверяешь врачам, обратись ко мне, я правильно направлю. Ничего не жалко, как есть, все по полочкам расскажу, объясню, разжую и... накормлю. Я не знаю, что еще сказать.
1: Саид, спасибо тебе огромное. Очень благодарен за вот такую беседу. И, наверное, спасибо скажу, потому что наступил такой момент, ну, наверное, в нашей жизни, да, особенно вот с этой быстротечной жизнью, когда говоришь спасибо вот за то, что вот человек любит свою работу, за то, что вот есть цель какая-то, он не изменяет ей,
0: идет. Я всегда хотел, чтобы меня вот так услышали, и, представляете, вот судьба привела к вам. Спасибо вам, что наконец-то кто-то поднял эту тему вот так, чтобы все услышали.
1: Саид, спасибо тебе за то, что ты, это все ты. Так вот, друзья, я напомню, что все гости, которые у нас приходили в эфир, вы также можете позвонить к нам на рабочий номер и уточнить, конечно, контакты наших гостей. Это номер телефона студии «Радио Диалог ФМ» 91-104-8. В студии был Расим Загиров, это была программа «Вечерний сеанс». Все наши программы вы можете также смотреть на нашем официальном сайте dialogfm.ru, либо на наших социальных сетях. В приложении Telegram, Диалог ФМ, находится канал, и там весь видеоэфир наш с Саидом также можете пересматривать. Саид, еще раз спасибо нашим слушателям. Всем спасибо. Советуем оставаться на волне радиостанции Диалог ФМ. Это была программа «Вечерний сеанс» и Расим Загиров.
9: А вечером после работы.
10: А вечером кто в пути.
11: А вечером
12: вечерний сеанс.
13: Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
14: Новости страны и мира. О главном.
15: Российский банковский сектор перешел к режиму тотальной прозрачности оборота наличных в ответ на отток безналичного капитала. Центральный банк утвердил жесткие методические рекомендации, обязавшие службы финмониторинга отслеживать каждый шаг граждан при работе с купюрами, сообщает агентство Data.ru. В первую очередь под удар попадают граждане, возвращающие крупные суммы на счета. Банки обязаны превентивно блокировать зачисления свыше 5 миллионов рублей за месяц или серию из 10 операций по 100 тысяч рублей. Для разблокировки придется предоставить договоры купли-продажи недвижимости, свидетельства о наследстве или справки о страховых выплатах. Аэрофлот подвел итоги летнего сезона 2026. Аэрофлот, Россия и Победа перевезли с июня по август 16 миллионов 400 тысяч пассажиров, что соответствует уровню лета 2025-го. Из них на собственных рейсах Аэрофлота перевезено 8 миллионов 600 тысяч пассажиров. В топ-10 городов по популярности вошли Москва – более 9 миллионов, Санкт-Петербург – более 2 миллионов 200 тысяч. Далее следуют Сочи, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Краснодар, Казань и Минеральные воды. Перевозчик также назвал топ-5 российских направлений по количеству перевезенных пассажиров на рейсах Москва-Санкт-Петербург-Москва, Москва-Калининград-Москва, Москва-Сочи-Москва, Москва-Владивосток-Москва и Москва-Хабаровск-Москва. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 26 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Дорожные новости.
1: В России появились полисы для защиты автомобиля от беспилотников. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Гоу запустил новую функцию позже. Она запускается автоматически в период высокого спроса. Сервис предлагает за ожидание скидку до 50%. Сейчас в часы пик алгоритм просто повышает цены на поездки. Теперь есть альтернатива – заказать машину по повышенной цене сразу, либо подождать и уехать дешевле. В среднем срок ожидания составит от 30 до 40 минут. Новая функция должна более равномерно распределить спрос по времени. От этого выигрывают и пассажиры, и водители. В России появились полисы для защиты автомобилей от беспилотников. Например, у Ресо-гарантия повреждения от БПЛА уже включены в страховку по КАСКО. Можно получить выплату вплоть до полной стоимости автомобиля. Абсолют страхования недавно выпустил отдельный продукт ценой от 3000 рублей. Его можно купить дополнительно к другим форматам автостраховки. Это может быть даже удобнее. Например, если вам не нужен полноценный КАСКО. Несколько продуктов есть у страхового дома ВСК. Как внутри КАСКО, так и отдельно от него. В России развернулся крупный коррупционный скандал из-за массового хищения топлива. В истории замешано руководство компании «Евротранс». Она управляет крупной сетью АЗС «Трасса» в Москве и области. В Министерстве внутренних дел выяснили, что предприниматели действовали в сговоре с высокопоставленными полицейскими. За несколько месяцев похитили 6,5 тысяч тонн топлива более чем на 100 миллионов рублей. А самое главное, хищения происходили на фоне дефицита топлива на заправках. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем Единства Народов нашей Республики. Этот праздник, учрежденный 15 лет назад, воплощает многовековые традиции дружбы, добрососедства, взаимовыручки и братства. Федор Щукин также напомнил слова великого Расула Гамзатова в своем поздравлении, которое посвятил творчество родному краю. На каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни мы ни пели, какие бы наши суждения ни расходились, нас объединяет одно – любовь к Дагестану. Власти Махачкалы рассматривают возможность закупки электробусов для нужд городского транспорта. Об этом сообщил мэр города Джамбулат Салалов. Как цитирует мэра Махачкалы РБК «Кавказ», стоимость одного электробуса может достигать 40 миллионов рублей. Как отметил Салалов, рассматривается вариант возможной закупки 10 электробусов и напомнил, что к 1 декабря 2026 года в Махачкалу по программу лизинга будет поставлен более 140 новых автобусов средней и большой вместимости. Министерство экономики и территориального развития Дагестана объявило о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов местных инициатив, которые планируют реализовывать в республике в 2027 году. Документы будут принимать с 21 сентября по 21 октября включительно. Проекты местных инициатив направлены на решение наиболее актуальных для жителей муниципалитетов вопросов и развития общественной инфраструктуры с учетом предложений населения. Но о энергетике Ахтынских районных электрических сетей филиала Россети «Северно-Кавказ-Дагэнерго» заменили 16 изношенных опор линии электропередачи в высокогорном селе Микрах, это Докуспоринский район Дагестана. В рамках плановых работ мероприятия специалисты установили 12 новых опор на линии электропередач. 37 семей в Дагестане получили помощь в рамках гуманитарной программы, которая реализуется при поддержке заслуженной артистки России Жасмин. Певица лично передала ключи от новых домов жителям Дербенского района, которые лишили жилья после наводнения. Новые дома в Дербенском районе построены с нуля и переданы семьям, которые находятся в наиболее сложной жизненной ситуации. Наиболее 1500 единиц посадочного материала планируют приобрести для комплексного озеленения городских территорий в Дагестане. В городах планируют высадить платаны, липы, клены, ясени, акации и другие виды деревьев. Это все новости к этому часу. Всех наших земляков с Днем Единства Народов Дагестана. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
2: Сколько вы отдельно платите за интернет?
4: а теперь за мобильную связь и телевидение.
5: А если все объединить?
4: С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
6: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
7: А вечером
8: после работы.
7: А вечером кто в пути?
8: А вечером.
7: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
9: Уважаемые друзья, приветствуем всех на волне радиостанции Диалог ФМ. Это программа «Вечерний сеанс». И говорим о важном, о том, что волнует все наше общество, в целом дагестанское. Сегодня в нашей студии особенный гость, главный редактор, руководитель журнала «Женщины Дагестана». Это издание с очень богатой историей. Выпускается, насколько я знаю, с 1957 года. Но сегодня мне дали такую ремарку о том, что журналу уже 103 года даже. Вот, ну, почему-то как бы не копались в архивах. Мы сегодня поговорим о том, как менялся журнал вместе с временем за такой вот промежуток, как 103 года, какие темы сегодня волнуют дагестанских женщин, как издание вообще поддерживает стремление в образовании, в семье, в бизнесе, потому что, ну вот, женщина, они везде. Женщина – это опора. Так что, друзья, оставайтесь с нами. В течение всего часа мы будем говорить с руководителем, главным редактором журнала «Женщины Дагестана» Хамис Ахметхановной. Хамис, добрый вечер.
10: Добрый, Расим, добрый вечер.
9: Хамис, ну вот сразу, вот как давно вы главный редактор, руководитель?
10: Я вот с 5 декабря 2023 года, не так давно, но за это время мы уже успели сделать ребрендинг журнала. Даже была презентация в прошлом году, 15 июля в Темпе. При скоплении огромного количества очень активных, деловых, прекрасных дагестанских женщин, что о нас даже писали, значит, на сайте Союза женщин России. Они очень хорошо отзывались о нас, о нашем журнале, и мы потом были приглашены на форум «Женщины в политике». «Время действовать», по-моему, назывался форум, был в Грозном. Они настоятельно нас просили. Там Лахова была, Матвиенко была. Мы там представляли свой журнал, и там Лахова, это представитель Союза женщин России, сказала, что это единственный журнал такого рода, на что наши чеченские женщины сказали, так у нас тоже есть. Я сказала, ну, у вас на одном языке, на одном чеченском языке, а у нас на 7 языках. Журнал для семейного чтения, художественно-публицистический. Так что вот он действительно так отмечен.
9: Слушайте, Хамис, ну это я сейчас как вот журналист понимаю, потому что это какой труд на 7 языках, это понимаете, это 7 разных журналов, считай, что...
10: По сути, да, потому что у нас, ну, можно сказать, что 7 мини-редакций, потому что у каждой редакции есть редактор, на каждом языке есть корректор и есть переводчик.
9: Ага, вон оно что. Ну, сейчас о языковой части мы поговорим. Вы как-то начали вот с истории журнала, с ребрейдинга. Скажите, пожалуйста, об истории вообще создания журнала.
10: Я даже исправлю. Если по правде говорить, это был редизайн, потому что бренд мы не меняли. Мы как и были, остались женщиной Дагестана. Но журнал полностью поменял свое обличие. Если он раньше был, как бы, была одна обложка на 7 языках, теперь у нас 7 обложек.
9: Я видел этот журнал, он глянцевый у вас.
10: Да, он очень красивый, да.
9: Вот вы за эфиром мне сказали, что журнал вообще выпускается с 1922 года.
10: Да, он даже был с именем Крупской Надежды Константиновны связан. Это супруга Владимировича Ленина для юных людей, девушек, женщин, которые нас будут слушать и не знают, может быть, об этом.
9: Ну, именно журнал «Женщины Дагестана».
10: Она называлась «Красная горянка», он назывался. Он вышел в феврале месяце 1922 года. Один единственный номер, и на обложке этого номера была Разия Хизроева, это супруга революционера Магомеда Хизроева, который вместе с, в общем, Каркмасовым, вместе с Алибеком Тахагоди были в свое время у Владимировича Ленина, откуда нам отправили целый вагон ткани и всего прочего, чтобы одеть, ну, Красному Дагестану. А мы отвезли туда, получается, еду, хлеб отвезли. Мы кормили Москву когда-то, имеется в виду. Было такое время тоже. Вот ходоки у Ленина, есть такая картина, в общем, и вот супруга этой Разия Ханум, которая была женская активистка, возглавляла активных женщин в Дагестане, которая была на обложке. Вот копеечная вот такая фотография сохранилась, но так как мы не нашли номер журнала, где бы, ну, сам номер не нашли, мы не можем как-то претендовать, может, стоит поискать, может, в архивах где-то сохранился этот номер, вот на 103 года пока как-то...
9: А откуда вот богатая история? Вот нужно подкрепление какое-то, потому что здесь уже, наверное, обращение, вот как средство массовой информации, мы сейчас это обращение, наверное, зарегистрируем к агентству информации и печати, по-моему.
10: Печати, да.
9: Да. Журнал с очень богатой историей. «Красная Горянка», как этот назывался, который выпускается с 1922 года, года. Ну, товарищи наши с агентства информации и печати, давайте вот вместе докажем о том, что вот наш журнал имеет вот такой вот...
10: Единственный журнал для семейного чтения, который выходит на семи языках народов
9: года.
10: Дагестана.
9: 103 года. Да выпускался он, я не знаю, со времен, наверное, распада Российской империи, и на тебе, вот уже здесь, в Российской Федерации. Так вот, скажите, пожалуйста, вы как главный редактор, ежемесячно журнал выходит?
10: Нет, один раз в два месяца, но давайте, вы упустили там очень важный период советской эпохи.
9: Мы к нему вернемся.
10: Я просто должна вам сказать, что в советскую эпоху наш журнал выходил 130-тысячным тиражом. Это вообще было феноменально. Это было единственное издание, сама окупалась которое. Поэтому надо как бы не упускать это. Вы представляете, какой был тираж?
9: 130 тысяч.
10: Тираж
9: сейчас был. Ни одна газета не может похвастаться.
10: Да, не все могли, но наш журнал мог.
9: Слушайте, ну вот это так, насколько было интересно, вот я так понимаю, на Дагестан этот журнал выходил, это настолько так было интересно вот узнать о традициях в тот момент. Но в тот момент, насколько знаю, и радио, и телевидение еще не существовало, да? И, соответственно, наверное, интересно было вот печатное издание.
10: Да,
9: сейчас,
10: тогда Владимир Ильич говорил, что кино важнейшее из искусств, да, вот так вот. Ну, телевидение только, ну...
9: Начиналось,
10: да, вот как-то. Ну, что можно еще там добавить? Действительно, видимо, это было очень интересно. Страна нуждалась в активных, с такой сильной, активной жизненной позицией женщины, потому что все начинается с женщины.
9: Ага.
10: Согласитесь, правда ведь?
9: Конечно.
10: Женщины сватают, женщины женят. Мы очень любим, уважаем своих мужчин, но имейте в виду, что за каждым сильным, красивым мужчиной стоит прекрасная хрупкая женщина, которая обеспечивает его тыл, которая решает все его мелочные такие вопросы, потому что, как говорит мой муж, у мужчин, он говорит, кроме женщин бывают еще и дела. А у женщин, в общем, есть большое дело, огромное дело, это воспитание детей. Ну, они рожают этих детей, воспитывают этих детей и вот охраняют этот тыл.
9: Слушайте, вот прям влюбился в вашу речь. Почему? Потому что я очень обожаю вот это наши традиции Дагестана, и вы именно вот тот человек, который вот сохраняете традиции, помимо «я не в журнале». И вот сейчас слушаю вас, спасибо вам за это огромное. Мы сейчас вернемся, вот вы как главный редактор. Главные темы, как подбираете?
10: Какие главные темы? Наверное, начну с того, что все-таки темы всегда были животрепещущие, интересные. Со времен Николаева была первый главный редактор этого журнала. Вот когда издавали в 22-м году. А потом была такая некая... Все думали, что только Фазу Гамзатовна там была. Фазу Гамзатовна, конечно, занимает очень важную роль в эпохе, вот в истории становления нашего журнала. Благодаря ей именно появился на русском языке тоже. Представляете, был на языках, но не было на русском языке. Выходил он впервые, первый номер вышел на русском языке, но потом его не было. Выходил он на Марулай, назывался на аварском.

0: Mm-hmm. Когда мы делали ребрендинг, мы изучали все выпуски журналов, они у нас, к счастью, сохранились, 1957 года, когда вот главным редактором стала наша Айшат Абдуллаевна Абдуллаева, uh-huh. она была первым редактором, она носила ребенка под сердцем в 1957 году, родила этого ребенка и родила этот журнал, скажем так, образно говоря. И вот такая была идейная женщина, интересная. Ну вот представьте себе Советский Союз, что бы сейчас ни говорили о Советском Союзе. Столько образованных людей, столько ученых женщин в Дагестане, врачей, политиков, ну я не знаю,
1: давайте
0: педагогов.
1: Честно, да, создать да. Это же... из необразованной да. страны в Советском Союзе досталась необразованная в тот момент страна.
0: Я не могу сказать, что Дагестан был необразованным, потому что
1: имейте
0: у нас была письменность. Да, была письменность.
1: Не особо могли писать. А да. создать вот именно образованное государство – это Советский Союз.
0: Да, да, соглашусь. Ну, представьте себе, после войны Сталин, как бы его ни критиковали, что он сделал? Он же нам оставил...
1: Бесплатную медицину, бесплатную школу, бесплатную...
0: Он нам оставил... В космос запустили, да, ага. ракету.
1: Ну, конечно.
0: В общем, все это вот... Прям гордостью ага. переполняется сердце. У нас... Помните, Есенин как красиво говорил о России? Одна шестая часть, ну, вот, суши, да, земли. Угу. Очень красиво об этом же говорит мой любимый Даниил Андреев. Это сын Леонида Андреева, был такой русский писатель. Угу. Вот в «Розе мира» он говорит о том, что Россия – это не страна, это часть света. Я с ним абсолютно согласна, потому что считаю, что Россия – часть и нашего с вами света, потому что...
1: Мы говорим на русском.
0: Да, мы говорим на русском. Да. Это наш язык родной, второй родной язык, ага. государственный язык. Мы россияне все, у нас общее культурное пространство, у нас страна территориально общая, и нас очень много, около 200 национальностей проживает на территории Российской Федерации, ага. на одной шестой планеты. Так что мы, вот Дагестан, именно вся Россия гордится нами, потому что многоязычная, многокультурная, многоконфессиональная республика, и нам надо обязательно сохранить. Помните, что вот не так давно президент страны Владимир Владимирович угу. Путин, день рождения нашего народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, угу. которого мы все очень любим, которым гордимся, это 8 сентября, он назвал днем родных языков.
1: Конечно,
0: сейчас такой праздник объявили.
1: Будет отмечаться да, уже с этого года.
0: Это еще один повод для угу. того, чтобы мы сохраняли и прессу, и литературу, и театры на наших родных языках.
1: А я помню то стихотворение Расула Гамзатова,
0: которое он читал, да,
1: которое он читал в Дагестане. Я аварец. В России я дагестанец, по миру я русский. И да. это на самом деле довольно-таки глубокие слова, потому что за границей, там где-то в Бразилии,
0: они
1: где-то мы
0: знают,
1: для них,
0: да,
1: мы с российским
0: люди.
1: Паспортом для них русские. Так вот, я не зря затронул главные темы.
0: А
1: почему?
0: Темы, мы вернемся
1: да.
0: к темам.
1: Так вот,
0: вся жизнь – это и есть тема. Как мы можем отгородиться, допустим, ага. от хорошего, ну, есть и печальные, мы говорим и о проблемах, ага. о наркомании, да. К сожалению, наш представитель правительства Дагестана Абумуслим Махудинович Абумуслимов, он озвучил о том, что 40% вот те, которые обращаются к этой теме, к больной теме, это женское население. Вы представляете? Мы в телеграм-канале и везде читаем о том, что закладчицы женщины. Это очень печальная история. Мы об этом тоже пишем. Мы не можем говорить только о наших успехах.
1: Мы ее проблема.
0: Это тоже наша семья. Это тоже наша беда. Это тоже наше горе. И вот есть такие публикации. Буквально в третьем номере нашего журнала «СОС» рубрика «Как я могла до этого опуститься». Девушка, которая из очень хорошей, обеспеченной семьи, она вот заживо умирает, понимаете, гниет от наркомании, от этих уколов, которые она сама себе делает. Ну, вот есть такая печальная тематика тоже, мы ее тоже не обходим. Но к этому мы подходим с болью uh-huh. в сердце, с любовью к человеку, который оступился. Мы не можем. Был такой Берт Хеллингер, это в Зальцбурге он жил до недавнего времени, психолог, который говорит такие удивительные вещи, о которых говорила мне моя бабушка. Она наверняка его не читала, но общечеловеческие ценности у нас одинаковые везде. Так он говорил, что у семьи бывает родовая душа. Не твоя и моя отдельно, а родовая. И когда мы из семьи исключаем того, кто оступился, там наркоман или кто-то, то эта душа не дает нам исключить этого человека. Она компенсирует, и в семье рождается точно такой же человек. А моя бабушка говорила о том, что в семье самого плохого, самого невезучего мы должны больше всех любить и исцелять

0: окружить любовью, исцелять этого человека своей любовью.
1: Хамиса Хамитхановна, вы так красиво сказали, что это общая беда. На самом деле,
0: это
1: мы говорим
0: беда,
1: не
0: это
1: о только
0: наша
1: гордости.
0: Боль, да.
1: Так вот, вы затронули Дагестан, то, что нами гордится вся Россия.
0: Да.
1: И на самом деле, я даже добавлю такой момент о том, что гордится весь мир. Потому что вот на таком маленьком клочке вот земли 30 национальностей.
0: Аналогов нет.
1: Нету. Вы понимаете,
0: только в Африке что-то есть, но до такой степени, как
1: вот
0: у нас.
1: Вот так
0: да.
1: уживаться вместе, когда приходила беда в 99-м году. Мы объединялись. И
0: до
1: не спрашивали, там лезги наварится.
0: Да,
1: мы
0: пытались на нас наезжать.
1: Ага.
0: Со всех гроза вселенной на Дыршах был уничтожен в Дагестане. Именно здесь его разбили. И когда разбили, в Конституции горца, у того самого нашего Расула Гамзатова, ага, то ли 6-я, то ли 9-я статья, я уже не помню, неписанные законы горцев. Есть такая статья, где вот рассказывается о том, что когда мы победили его, они были поражены и спрашивали: «Господи, ну скажите хотя бы, кто ваш предводитель?» Наши воины отступили, вышла женщина с ребенком на руках. Воины повернулись и сказали: «Вот она, предводитель».
1: Также практически цитировал и президент нашей страны в 99-м году, когда нападение было. «Я, говорит, был удивлен, потому что напали, но там же ваши дома, мы не можем». А наши старики, наши аксакалы сказали: «Ничего, разбивайте, построим новое». Вот как-то так вот. Так, вернемся к главным темам, Хамиса Ахметмановна. У меня вот такой вот момент, вопрос возник. На 7 языках выпускается журнал. Каждый журнал поддерживает общую тематику или у каждой национальности какая-то вот своя тематика, главная тема?
0: В общем, есть общие тематики. Ага. Когда я делала разные обложки, раньше ага. же у нас одна обложка была на 7 ага. журналах, и вот люди не могли различать, что они на 7 журналах. Они думали, что это одно и то же, просто на разных языках. Ага. Хотя там были всегда оригинальные страницы. И до меня они были, я их чуть-чуть увеличила. Поменяв формат, ага. у меня увеличились страницы. Я его сделала маленьким, чтобы можно было журнал брать с собой в самолет, помещался ага. в дамскую сумочку.
1: Ага.
0: Можно было пересылать, дарить, чтобы он был более... Он склеенный, раньше он ага. на скрепках был. И он такой красочный, красивый. У нас нам дизайн этого журнала придумывал арт-директор, зовут его Магомед Малакаев. Он же оформлял и свадьбу дочери Путина. Правда, он даже об этом не знал, пока он сам не увидел свои фотографии, свои логотипы. То есть на фотографиях не увидел свои логотипы. Он оформлял эту свадьбу и не знал, что это он. Вот Сапсан он делал.
1: Угу.
0: Ну, очень много проектов. У него лондонская школа. Он наш художник. Один из ведущих лучших художников. Он служит и в Кумыкском театре, и в Русском как художник.
1: Угу.
0: Мы очень гордимся этим. И он за такую смехотворную, по сути, сумму нам сделал этот редизайн, за что мы очень ему благодарны. Он указан у нас в выходных данных угу. как арт-директор. И, ну, у нас есть оригинальные страницы, мы сейчас стремимся, чтобы их было больше. Есть то, что не повторяется. Тогда, когда я сделала обложки разными, мне стали говорить у меня же коллектив, который почти 50 лет там работает, есть люди, угу. я их сохранила, и они стали говорить: мы же теряем дружбу народов. Я говорю: нет, мы просто будем повторять, чтобы знали другие национальности тоже, обложку аварского в табасаранском, табасаранского в даргинском. То есть всем этих гвоздевых материалов обложечных, они повторяются во всех журналах.
1: На каких 7 языках журнал выпускается?
0: Он выпускается на аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, табасаранском и русском языках.
1: А с точки зрения коммерции, вы извините, да, пожалуйста, мы же на все темы, я спросил,
0: конечно,
1: можем
0: да.
1: говорить. С точки зрения коммерции, любой журнал, он должен как бы приносить прибыль. Учитывая реалии сейчас, да, что даже радио, оно стало менее слушаемым, говорили, вот придет интернет, радио uh-huh. как бы идет на второй план. Приходило радио, телевидение, газеты, они ушли на второй план, как uh-huh. бы, да. Ну вот такая вот же. Сейчас и телефоны смещают телевидение и телевизор. Это мы то поколение, которое еще, может быть, FM-диапазон привыкли слушать, да. Который и журналы, и газеты можем почитать, потому что мы вот одно из последних поколений, которое к этому привыкло. Так вот, с точки зрения коммерции, какой журнал вот более продаваемый? Вот, если по направлению?
0: Наш, который журнал, который мы сделали. Мы в прошлом году впервые за историю, ну, имеется в виду после того, когда государство, когда самоокупаемый был 130-тысячный, сейчас, конечно, у нас не те тиражи и не то госзадание, к сожалению, оно у нас испускается тоже по объективным причинам, там нет вины ни руководства республики, ни руководства нашего ведомства. Дело в том, что мы в прошлом году впервые заработали 80% от того, что должны были зарабатывать.
1: Угу.
0: То есть как бы к нам обращались.
1: Это для журнала идеально, я вам сейчас скажу.
0: Да, вот. Мы заработали 80%.
1: Потому в 2024 году.
0: Да, угу. Мы должны зарабатывать. В этом, я думаю, что мы приближаемся к тому, что 100% заработали.
1: Скажите, пожалуйста, а помощь какая-то от правительства Дагестана, от государства в целом идет?
0: Нет, вот они, на... конечно, да.
1: Это все-таки сохранение...
0: Это государственный журнал. Это государственный журнал, но, к сожалению, идет... В этом году нам снизили госзадание. Это тревожная тенденция, мы к этому не были готовы, потому что даже когда я иду... встречаться со своими читателями, и вроде бы должна бы говорить им, подписывайтесь на мой журнал. Я говорю, не обязательно подписываться на наш журнал, потому что у нас подписки тиража больше, чем госзадание. Госзадание нам спустили, несмотря на то, что у нас 7 журналов, у нас госзадание, по госзаданию получается 2500 экземпляров нам государство обеспечивает. В прошлом году было 3500, но такая тревожная тенденция. Мы хотим, чтобы нам подняли. Нельзя отпускать, если мы хотим сохранять языки. Они это по объективным причинам это делают, потому что люди... Вот о чем я говорю с родителями, своими подписчиками, женщинами. Я говорю, говорите на своих родных языках со своими детьми. Это важнее, чем подписчики. Потому что наш журнал – это не просто про журнал. Это про сохранение наших культурных традиций, нашей истории, наших каких-то обычаев, обрядов, нашей какой-то вот... Как
1: традиции.
0: Краски. Нашей краски. Потому что, потеряв языки, мы потеряем вот эту нашу... Наши лица потеряем. Мы не должны...
1: На ваш взгляд, мы это теряем сейчас?
0: В какой-то степени да, потому что получается, что мы последнее поколение, вот, которое говорим на языках, есть опасение, что мы даже, получается, поколение, которое не передаем своим детям языки, понимаете?
1: Да, на нас это останавливается, это очень печально.
0: Это так не должно быть. Мы должны бросить все силы для того, чтобы сохранить языки. Иврит потеряли, но брошены были большие деньги, чтобы сохранить его, возродить. Вы же помните, повсеместно в Дагестане даже были школы, изучали иврит. Но у нас нет таких бешеных денег, чтобы их кидать. Давайте сохраним наше издание, периодическую печать на языках, литературу нашу, будем поддерживать писателей, журналистов, которые пишут, знают языки, и тогда и артистов, которые говорят на языках, потому что это тоже кафедра родных языков. Не только кафедра, которая вещает о светлом, добром и вечном, но и кафедра, которая... мне не хочется каких-то громких слова говорить о том, что это как бы голографический код или там культурный код или что-то. Но это вот память предков, что ли, я не знаю. Это то, что мы же с молоком матери. Мы же не просто называем, на даргинском языке я даргинка, родной язык — это материнский язык, на аварском — это молочный язык. На каких-то других языках это нечто такое, что вот от сердца к сердцу передается. Мы не должны превращаться в какие-то вот интеллектуалы. Вот как сказать, искусственный интеллект появился, который даже вот, мы же понимаем,
1: фантазию смещают.
0: Да, нельзя.
1: Люди уже перестали думать.
0: Да, мы нельзя, мы не можем уступить это, понимаете? Помимо интеллекта у нас же есть сердце, от сердца к сердцу. Что такое совесть? Вот где-то я прочитала, мне очень понравилось. Со-весть. Это то, что нас связывает с Богом. Да? Мы не должны вот это упускать. Как бы мы ни хотели прогресс, прогресс тоже, я думаю, что Бог нам дает. Ученым Бог открывает вот это вдохновение, наитие, да, вот какие-то открытия. Я не думаю, что без благословения Господа Бога Всевышнего мы бы получали вот такие... В последнее время, может, прям вот семимильными шагами двигаемся, да. Как бы мы в этом движении вот... вперед, не потеряли самое главное — сердце тоже. Вот как говорил Расул Гамзатович, чтобы сердце по сердцу скучало, чтобы мысли по мыслям скучали. Не только интеллект, ум, но вот эта сердечная теплота, вот дагестанская. Как мы умеем встречать гостей, как мы умеем провожать мужей и сыновей, как мы умеем их любить. Понимаете, вот это мы не имеем права терять. Этого нету нигде в мире. Нигде в мире в маршрутках не встают и не уступают. Только в Дагестане. Мы должны это сохранить.
1: Что нужно сделать для этого, чтобы сохранить, на ваш взгляд?
0: Говорить на родных языках.
1: Говорить на родных языках? Обучать традиции?
0: Петь колыбельные.
1: Еще с детства?
0: С детства. Матери? Да, мать. А дети должны знать вот эту музыку. Это они никогда не забудут то, что над колыбелью пела мама. Никто не забудет.
1: Слушайте, какие красивые слова. Слушайте, я так вас заслушался, что мы чуть-чуть отходим от главных, потому что, на самом деле, с вами можно говорить не только о журнале, а о сохранении языкового наследия Дагестана. Так вот, у меня вот вопрос другого характера сейчас. Вот ситуация, события в Дагестане постоянно менялись. Скажите, пожалуйста, за историю журнала, вы как руководитель Дефес, вот самый такой вот тяжелый момент для журнала, какие моменты
0: были? Я думаю, что 90-е годы были сложные очень.
1: Да, и почему?
0: Потому что ломалась страна, ломалась идеология. Когда нет государственной идеологии, появляется невежественная, мракобесная идеология. У государства должна быть идеология. Сейчас она у нас есть, слава богу. Но с каким трудом? Вы же видите, весь мир ополчился против нас. Наши традиционные ценности. Ну, не может быть два родителя у ребенка. У ребенка должна быть мать, которая родила. И должен быть отец, который стоит за его спиной, как Дагестан стоит за нашей спиной. И как символ вот отец должен быть у ребенка, да, вот, который его обеспечивает, содержит, финансирует, и мать, которая говорит с ним на родном языке. Но вот эти, вы же видите, весь мир ополчился против России, против света России, да, страны света, да, вот. И тяжело нашему президенту, дай Бог ему здоровья, Владимиру Путину. Дай Бог ему здоровья. И это никакая не лесть. Я искренне молюсь за этого человека.
1: Скажите, пожалуйста.
0: Как женщина Дагестана.
1: Это вы здесь правы абсолютно, что у государства должна быть своя идеология, да. И сейчас она присутствует. Нравится кому-то, не нравится, но она присутствует.
0: И в религиозном тоже, когда нету шейха, шейхом становится шайтан. И в стране тоже, когда нет идеологии, всякое лезет наверх. Не должно так быть.
1: Хамис, вернемся к вопросу. 90-е были самые сложные. Вот нет идеологии, нет чего-то. Вот,
0: 2000-е были прекрасные.
1: А для журнала?
0: Да, не только для журнала, для людей, для развития. И сейчас нам тяжело. Нам тяжело, но мне кажется, сейчас тоже прекрасное время мы переживаем. Несмотря на то, что идет СВО, несмотря на то, что там гибнут наши прекрасные ребята. Вы видите в сторону редукторного поселка, когда едешь, у меня мурашки. Подлецы же не пойдут туда. Это же самое...
1: Да,
0: это цвет
1: нации. Да.
0: Это цвет нации. Это наши лучшие ребята. У каждой птицы, говорят аварцы, есть своя кровь. У такого маленького Дагестана пролито столько крови. И 15 героев России. Вы понимаете? Они не могли вырасти из ниоткуда. Они выросли, потому что их воспитала дагестанская женщина. Женщина Дагестана.
1: И первый
0: Аварка,
1: герой России.
0: Даргинка, вот, да, вот. Лачка, Кумычка, Табасаранка. Вот все вот. Русская женщина Дагестана.
1: Как вы считаете, что насколько сейчас важна роль вообще вот этого журнала «Женщина Дагестана», да, который выпускается, журнал с богатой историей, для женщин сейчас, в 2025
0: Самая
1: году в Дагестане?
0: Самая главная роль. Этот журнал, он не просто журнал. Это там, где мы говорим о женщинах Дагестана, о тех, кто рожает этих детей, о тех, кто воспитывает этих детей, о тех, кто защищает этих мужчин. На самом деле у даргинца есть такая интересная поговорка. Жалко его. У него нету сестры даже, чтобы его защитить. Не защитить в смысле физическом. Наши мужчины сильнее всех на свете. У нас столько спортсменов, весь мир это знает. Дехчербакай, говорят на даргинском языке. Чтобы отрубить полено, бревно, словом, потому что слово это же тоже очень важно. Мужчина не будет ведь разбираться в каких-то конфликтах с женщинами или с кем-то.
1: Да, наш традиционный мужчина не будет.
0: Не будет, он не будет связываться. Да и не красит этому дагестанского мужчину. Там женщина должна быть. Вот это тыл. Это тыл. А это кафедра вот этих женщин. Это там, где они видят себя со стороны. Там, где они могут восхищаться собой, там, где они могут найти истории, которые их мотивируют. Образный ориентир, говорят. Да, вот, всегда мы должны, несмотря на то, как есть, должны писать о том, как должно быть в идеале. Вот, чтобы мы не потеряли вот этот идеал. Я не за то, чтобы ставить идеал выше человека, нельзя этого делать, потому что там может быть злая шутка. Если мы ставим идеал выше человека, такая ирония может быть. Это может поломать человека. Сохраняя все человеческое, простое, обыденное, буквальное в себе, мы все равно должны стремиться к идеалу. Мы всегда должны знать, как должно быть. Вот Лев Николаевич Толстой, мой любимый писатель, всегда говорил, мы должны поступить так, как должно. А там будет, как будет.
1: Вопросы о женщинах в Дагестане, как главному редактору и руководителю настолько авторитетного издания, да, вот с таким богатым историем. Скажите, пожалуйста, какая женщина Дагестана вас вдохновляет больше всего?
0: Любая. Всякая. Каждая женщина Дагестана.
1: Но вот есть какой-то авторитет?
0: Авторитет – это был такой Петр Степанович Плешаков. Я о нем делала документальный фильм, за который получила первую госпремию Республики Дагестан в области театрального искусства и кино. Ага. Работая на канале РГВК «Дагестан», 7 человек нас, все, кто участвовали, всех их мы записали, потому что госпремию получают один раз в жизни, хотя я получила 2. И вот он, когда приехал, он был депутатом. Вот эти все радиозаводы в Дагестане построены благодаря ему. Он был депутатом Верховного Совета СССР от Дагестана. Он, когда приехал, вот его идеал, он для меня тоже идеал. Когда он приехал в Дагестан, он попросил дагестанцев тогда, которые были у власти в Дагестане, покажите мне самую обычную, простую дагестанскую женщину. Его повели в аварское село, где была женщина, у которой было более 10 детей. Она была у родника. За водой пошла сама, в зимнюю стужу, ни газа, ничего. И он сказал, вы женщина Дагестана, я восхищаюсь вами, вашим умением жить в таком отсутствии условий. Скажите мне, пожалуйста, я министр, это был министр радиопромышленности СССР, чей портрет висел, это был беспрецедентный случай, висел он в кабинете у министра обороны Макнамары Соединенных Штатов Америки. Когда его спросили, почему ты повесил его, я должен видеть своего врага, чтобы работать нормально в лицо. А это человек, который ядерную кнопку придумал, ПРО придумал, ПВО, точнее, который сейчас нас защищает. И он спросил у нее, что я могу, я министр СССР, что я могу для вас сделать, для вас. Знаете, что она ему ответила? Она сказала, единственное мое желание, я прошу Аллаха, чтобы остаток их моих дней он отдал вам, такому человеку, как присоединил к вашим дням, и чтобы вы долго жили. Он прослезился и вышел оттуда. При желании она могла выпросить у него квартиру в Махачкале. Понимаете, эта женщина сказала, единственное мое желание, остаток моих дней я хочу отдать вам, чтобы вы жили, такому человеку, как вы. Вот такие женщины Дагестана. Вот мой идеал.
1: Слушайте, вы человек с богатой историей. Я хотел спросить вопрос, как вы пришли в редакторскую вот, «Женщину Дагестана», но теперь понимаю. Слушайте, и кому вот управлять, вот, мне кажется, языковым наследием Дагестана, Хамиса Ахмедхановна, это вам.
0: Спасибо
1: вам большое за такую. Это не просто. Честно, мне даже не хочется, знаете, на какие-то острые темы, потому что, на самом деле, это настолько познавательная передача. Мы вроде сегодня о женщинах Дагестана и о таком авторитетном издании должны были говорить. Скажите, пожалуйста, насколько вот сейчас вот меняется тема? Если, например, в 22-х годах, да, допустим, да, тема была о культуре, мы могли говорить, о сохранении традиции. Сейчас жизнь настолько современная стала, что сейчас, например, телефоны современные, да, появились, техника, соцсети и прочее. Скажите, пожалуйста, о чем сейчас вот пишет журнал больше?
0: Как вы? Мы даже такую рубрику сделали, где вот, допустим, мама говорит о том, что мы читали, и дочка говорит о том, что читают дети наши, да? Это не батл, но что-то типа такого. Мы пытаемся коллаборацию сделать. Есть такое Махач Абдуллаев, да? МЧС, да, вот Махач что стало, да, у него называется. Просто чтобы нас смотрели, читали, с ним пытаемся тоже. Вот с ним мы сейчас будем скоро записывать интервью, такое обоюдное, двухстороннее. Я буду спрашивать у него, он будет спрашивать у меня. Мы пытаемся сейчас держать руку на пульсе времени. Мы не имеем права уходить в какие-то дебри и говорить, это уже не наш Дагестан. Это все-таки все еще наш Дагестан. Расул Гамзатович говорил, это мой Дагестан, это не мой Дагестан. Это все еще наш Дагестан. Женщина не может сказать, это не мой Дагестан, она мама. Как говорила Фазу Гамзатовна, где бы ни выстрелила пуля, она попадает в сердце матери. Все дети, которые сейчас гибнут, и на той стороне, и на этой стороне, это чьи-то дети. Понимаете? Это чьи-то дети, и мы должны сделать все возможное, чтобы завершилось это все с нашей победой, потому что наше дело правое, и мы должны победить. И мы вот, как вам сказать, мы пишем обо всем, об СВО, о матерях, которые... Это же мужественные женщины, удивительные женщины, которые потеряли сыновей и держатся, и еще нас успокаивают, еще нам что-то говорят. Понимаете, такая сила духа у матерей, необъяснимая какая-то... она, когда с ними общаешься, ты обогащаешься вот какой-то внутренней силой, культурой. Вот мать первого героя России Сапежат. Я была поражена. Я должна об этом рассказать. Я нигде не рассказывала это публично. В Чечне, когда были на этом форуме женщин, время действовать. Она сняла это свое облачение. Мы, женщины, сидели. Она была в спортивках. Эта хрупкая женщина, она вся седая. Она сидела такая хрупкая на кровати рядом со мной. Не знала на меня облокотиться, на стену облокотиться. Это она просто ходит такая смелая, сильная. Но и столько силы в ней, такая хрупкая. И так вот и все другие. Другие, вот я не буду сейчас всех перечислять. Обо всем пишем мы. Я еще раз повторюсь, мы должны идти вперед. Как-то был такой а-ля Аварский, он в Грузии жил, артист. Он так интересно вспомнил свою бабушку, сказал. Бабушка, говорит, мне сказала, добивайся, Алей, всего, чего ты хочешь в жизни, но не теряй то, что у тебя есть от нас, от семьи, от предков твоих. Иди вперед, но забирай с собой свое сердце, не бросай его ни в горах высоко, нигде, не оставляй это, не оставляй нигде свой язык, свою культуру. Иди вперед, только неси в себе себя. Себя не потерять надо.
1: Хамис, спасибо за такой развернутый ответ. Скажите, пожалуйста, немного о современных женщинах поговорим Дагестана, да? Какие бы вы советы лично вы дали бы женщинам, которые строят свою семью сейчас в Дагестане? Потому что, я чуть ремарочку возьму, потому что соцсети, на мой личный взгляд, иногда так портят, мне кажется, идеал вот из традиции дагестанской женщины, потому что развелось сейчас... Да, пусть простят меня, если вот другого мнения, как бы, да, психологов, которые, если, которые говорят, вот раньше женщина терпела, сидела вот в доме, да, вот сидела там, терпела, главное, чтобы не бил, главное, чтобы не этот. Сейчас женщины настолько перестали, на мой взгляд, пусть меня простят все женщины, я вас всех обожаю, но вот сейчас перестали какая-либо трудность, ну, сразу бегут почему-то, вот, на мой взгляд, это так. Какие бы вы советы дали современным женщинам, если вы не согласны со мной, тоже хотелось бы ваши комментарии услышать.
0: Расим, вот советы давать, когда у тебя не спрашивают, тоже не очень хорошо. Но если бы женщина у меня спросила...
1: Вот вы видите современность современных женщин
0: Дагестана. Я с вами где-то соглашусь. Дело же не в том, что женщина терпела. Дело в том, что женщина любила. Женщина любила свою семью, и она ее сохраняла. Угу. Понимаете? Вот, у мужчин тоже должна быть большая ответственность. Мужчина, это, понимаете... Есть такое духовное понятие, что как бы душа рождается как женская, и в своем развитии к божественному идет вторая ступень – это мужская душа. Это же не просто так. Моя бабушка лично мне не разрешала, говорила, из мужской одежды нельзя делать тряпку. Гуэркар, говорят у нас, когда нужно будет его как мужчину найти, его не найдут. Нельзя садиться на его одежду. Нас так воспитывали. Меня воспитывала бабушка. И вот эти вещи нельзя терять, потому что, ну, как бы нельзя ломать мужчину. Вот в Советском Союзе, наверное, нас тоже как Наполеона воспитывали. Я выросла среди четырех братьев, и у меня тоже был соревновательный характер такой. Когда мне казалось, что мы же на равных, у нас же равноправие, пока мне мама не объяснила, дочь моя любимая Авала, нельзя так, потому что... Ты женщина, ты можешь сказать, я сижу дома, я не выхожу за пределы этого дома, ты имеешь право не выходить. А твои братья, твой муж, они не имеют права не выходить. Они должны выйти в этот жестокий мир, они должны тебя прокормить, поэтому ты не сравнивай себя с ними. У вас с ними разные функции. Это речь не идет о том, кто лучше, кто хуже. Просто это разные обязательства, разные функции у мужчины, у женщины. Не надо соревноваться, Авала. Надо просто их поддерживать. Где нужно, они тебя поддерживают, где нужно, ты их поддерживаешь. Когда я вижу на улицах Махачкалы мужественных, сильных, энергичных, красивых мужчин, и знаете, как радуюсь за всех женщин Дагестана, потому что точно знаю, Расим, что эти мужчины не оставят ни одну женщину в беде. Они защитят любую женщину. Неважно, дагестанская она, не дагестанская. Я горжусь вот тем, что вот у нас такие мужественные, красивые мужчины. У всех есть недостатки. И у женщин, и мужчин имеют недостатки. Но мы не можем на это опираться. Мы должны на лучших мужчин опираться. на тех 15 героев, на лучших женщин опираться. Пример мы должны брать не с тех людей, которые блогеры. Я ничего против блогеров не имею. Дай Бог им всем здоровья. Просто ну, это не это идеал моей, как бы не вершина идеала для меня. Для меня идеал моя мама, моя бабушка, моя прабабушка, о которой рассказывали, что когда-то, когда дети были голодные, умер муж, она спускалась с мешком зерна, бабушка мне показывала место, где она облокотилась, в ущелье, где была мельница, в горном районе, в туман. Сделала там себе муку, помолола, стояла в очереди, шла с этим мешком муки, встретила волка, она сказала, вот в этом месте. Я даже вот увидела эту картину. Она испугалась этого волка и заговорила с этим волком. Она сказала, у меня голодные дети, пожалуйста, отпусти меня. Я почему-то верю моей бабушке, которая рассказывала о своей матери так. Рукия обозвали ее маму, а бабушку звали Аслимат. Она боялась, но она говорит, что даже волчица, которой волк сидел, не знаю, волчица была это или волк, сидел на тропе ее, головой помахала ей, и она прошла мимо. Я не думаю, что моя бабушка придумала эту историю.
1: Более того, дополню. Я сейчас вспоминаю, вот вы рассказываете, я на себя, например, ставлю. Я помню, что моя бабушка тоже вот и с животными могла разговаривать, и как-то ее слушали в этот момент. Вот.
0: Ну, а говорят, ну, что когда нежная, красивая дагестанская женщина так проходила мимо, что даже птички ее не боялись. Так ласково она проходила, что они не убегали от нее, что с руки кормила она голубей. Это наши идеалы. Поэтому вот я бы вспомнила нашим прекрасным, деловым, великолепным женщинам, потому что самые красивые женщины – это женщины Дагестана. На самом деле у нас очень красивые люди, генотип красивый. Вспомните про своих бабушек, вспомните про своих матерей, потому что если мы о них забудем, никто о них не вспомнит.
1: Хамис, давайте поговорим о женщинах, которые бизнес-женщинах в Дагестане. Насколько я знаю, что журнал их всячески поддерживает.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, какие успехи женщин-предпринимательниц, бизнесмен, так сказать, Дагестана, были освещены в журнале? Вот какие вот прям успехи, которые вы запомнили?
0: В третьем номере у нас Чеэрова, боюсь ошибиться, вышла, по-моему...
1: Это нормально, что вы все не помните, да, это, да. Потому что...
0: То ли Анжела ее зовут, врать не буду, мы с ней еще и должны подкаст записать, мне так стыдно, если вдруг я забыла ее имя. Ага. Она создала, значит, у нее есть по банкротству фирма, она растит, одна растит особенного ребенка. Вот ее пример меня вдохновляет. Она не опустила руки, она занимается конным спортом, а она гоняет мотоцикл. Эта женщина уже лет 5 растит этого особенного ребенка, создала фирму. Я восхищаюсь ею. Я могу забыть ее имя. Ну, вот такая героиня. Есть ну, много разных героинь. Сейчас вот деловые горянки. Нурсият ее зовут. Она собрала, десятилетие было у них, ну, в этом году в Каспийске они отмечали. Боюсь ошибиться, то ли 15-летие. Они нас пригласили, меня и моего художественного редактора, на прекрасное мероприятие, где она всех деловых женщин Дагестана собрала. Она тоже обложка нашего аварского выпуска журнала «Женщины Дагестана». Она вот героиня для меня. Много, вот какие еще? Есть еще имя, не помню. Женщина, которая печатает дагестанским орнаментом платки. Великолепные. Ею восхищаюсь. Есть женщина Дагестана, которая живет в Дубае, знает несколько языков. Она вышла замуж за дубайского. Она лачка сама по национальности. За как вам сказать?
1: Шейха.
0: Не шейха. Он дагестанец этнический. Представляете, даже лакец. Он то ли из Сирии, то ли откуда, но живет в Дубае. Сирийского дагестанца этнического. Она вышла замуж, она там проводит такие мероприятия, что даже мы засомневались, можно ли ее освещать. Ну почему нет? Если она же, она конкурсы устраивает, где вот миллионеры какие-то приходят и проводят свои какие-то мероприятия, потому что она знает языки. Это девушка, женщина, которая сделала сама себя. Также у нас на обложке была, значит, французская писательница Джанет Буччи. Она потомок Алибека Тахагоди, наша дагестанка, даргинка. Она позвонила мне, нашла где-то мой номер и сказала, «Мадам Хамис, я хочу быть на обложке журнала «Женщина Дагестана». Я женщина Дагестана». Она замужем за итальянца, она пишет на французском книге. Ее освещали китайцы, показывали по телевизору, с ней брали интервью. Она даже на наш ребрендинг отправила свои, ну, поздравления. из Парижа под Эйфелевой башней. Вот, значит, в старинных библиотеках Парижа и еще одного города можно прочитать наш журнал «Женщина». Там была презентация нашего журнала на даргинском, на русском и на кумыкском языках. Так, в библиотеке есть наши журналы. Также их можно почитать и в Дубае тоже. И презентация в Дубае тоже была.
1: Как вы лично видите перспективы вот этих женщин, бизнес, в экономическом, так сказать, плане развития Дагестана?
0: Я уверена, что они завоюют мир. Они уже завоевали мир. Mm. Сейчас мы подкасты, даже цикл программ «Женский вопрос» обзорную я уже записала. Мы собираемся как раз записывать с этой девушкой, о которой я говорила, которая была у нас на обложке. И, в общем, неважно, где проживают эти женщины Дагестана, если они дагестанские женщины, они будут включены в этот проект. Эти будут цикловые программы, где мы будем обсуждать женские вопросы, любые, всяческие. И я уверена, что многие женщины Дагестана найдут там ответы на свои вопросы в области бизнеса. Я бы хотела, чтобы Народное собрание Дагестана, ну, это моя далекая мечта, вот на 50% пусть она будет представлена женщинами. Почему нет? Она и так представлена, там очень достойные женщины. Ну, я считаю, что могло быть и больше. Так же и правительство Дагестана, так же, ну, я имею в виду и политика, и бизнес-сообщество, и экономика, и культура и так представлена большей частью, потому что как там на санскрите в древнем переводится культура? Это культ света. А женщина — это носитель света, добра, светлого всего, доброго и вечного.
1: Хамиса Ахмедхановна, вот вы сказали, давайте поговорим, мы можем на все темы говорить.
0: И образование пусть будет представлено.
1: Да, я вот хотел поговорить вот о том, что вот женщины, чтобы были и в правительстве, то все прекрасно, все хорошо. Скажите, пожалуйста, просто для многих, да, вот я вот сейчас вот пытаюсь как бы, да, вот такой баланс найти.
0: Семья и...
1: Семья, работа и...
0: Ну, в советское время наши мамы же могли шестеро детей.
1: Учитывая
0: родить.
1: Чуть-чуть традиции такие Дагестана, на мой взгляд, что женщина, ну, на мой взгляд, опять-таки, я свое личное, что она чуть должна быть больше дома, чем, как бы, вот, ну, понимаете, там где-то какую-то общественность вести. Второй момент, извините, пожалуйста, я бы хотел такой вот вопрос вам задать о правах женщин в Дагестане, потому что даже вот я себе сейчас позволяю вот такое мнение выразить.
0: Да? А я вам сейчас скажу, один психолог сказал, и он прав, у женщин все права, у мужчин все обязательства.
1: Ага.
0: Вы так не считаете?
1: Считаю.
0: Ну, так же получается.
1: Да, конечно.
0: Если женщина хочет сидеть дома, это ее святое право воспитывать детей. Но если женщина до 3 лет сидела дома, ребенок занят в садике, там, в школе, где-то, то почему бы ей не работать? Я недавно узнала удивительную вещь. Оказывается, Бог из духовной области дает женщине, я не знаю, имею ли право я громко об этом говорить.
1: Говорите.
0: Ну, вы посмотрите, женщина же сильная очень духовно. На 10 детей, чтобы она их родила и воспитала, сил он ей дает. На 10 человек.
1: Мне кажется, а то и больше некоторые женщины.
0: Вы заметили, что женщина молча может выиграть. То есть ей даже не обязательно спорить с мужчиной. Она молча сделает то, что она считает нужным. Не обязательно, вот, ну, как бы, или считает правильным. Может быть, она изнутри, как мама, видит по-другому. Мужчина, он у нас как бы внешняя сторона. Он же должен быть, как бы, выйти в мир. У него такая позиция. Он
1: добытчик.
0: Добытчик. А женщина внутри, может, она по-другому видит эти проблемы детей. Как-то она же больше вникает. Вот как-то вот это ее сфера. Социальная сфера — это больше женская сфера. Мужчине, чтобы о чем-то подумать, надо остаться одному. А женщине, чтобы подумать, надо поговорить с мамой, с сестрой, с подругой. Она более социальна, даже чисто психологически. Обратите внимание,
1: конечно,
0: последите. Поэтому у нас нету такой цели разделять мужчину и женщину. Мы должны просто четко определить свои роли. И если, ну, и вот с большим уважением к мужчине мы должны относиться, и с большим почтением к женщине, потому что нравственность общества — это не мои слова, это общепринятые, понятые слова, зависит от отношения к женщине. Не может быть нравственного общества там, где ущемляют, притесняют или унижают женщину. Она рожает, не может рабыня родить, не раба.
1: Угу. Хамис Ахметхановна, под конец такой вопрос. Как подписаться на ваш журнал и, насколько знаю, в Дакпечати, да, его можно приобрести?
0: Да, Дакпечати. Можно подписаться, вы зайдите на сайт «Женщины Дагестана», официальный сайт, там будут ссылки «Почта России», «Дакпечать», и, в общем, вот так вот.
1: Журнал, в общем, два раза в месяц, да. Один раз привезут.
0: Да, 6 прекрасных выпусков, всего за 548 рублей. Я говорю, это стоит дешевле, чем бутылка водки. Как знаете, плохая бутылка водки. Мне говорят, ну почему такое сравнение? Я говорю, если я скажу килограмм мяса, вы скажете, мясо не может быть.
1: 548
0: без мяса не может семья быть. Стоимость... А без бутылки водки плохой может.
1: 548 рублей стоимость одного журнала?
0: 6 номеров.
1: 6 номеров.
0: И на второй
1: слушайте,
0: полугодие.
1: Да. Товарищи женщины и мужчины, обращаюсь, это чашка кофе вашей любимой кофейне. Давайте поддержим вот наше издательство, глянцевое издательство, авторитетное издательство, потому что, вы знаете, это журнал 103 года. Ну, друзья, я знаю, что наши дагестанцы, когда хотят, они могут.
0: Имейте уважение к журналу,
1: да,
0: «Женщины Дагестана».
1: Да, потому что если звонят уже там наши дагестанские женщины из Франции и говорят, я хочу быть на обложке этого журнала, я женщина
0: из
1: Дагестана,
0: Дубая.
1: И тем не менее, живя там, она не забывает, что она женщина Дагестана.
0: У них же Дагестан за спиной, как отец за спиной.
1: Поэтому, друзья, 548 рублей, это, слушайте, ну вы сейчас меня удивили, прям, это
0: ну,
1: чашка кофе.
0: С нас требуют, чтобы мы подняли в следующем году, мы немного поднимем, потому что мы же поменяли и формат, ага. Правда, формат мы поменяли в начале года, ага. Но в этом году мы не могли поднять, потому что, ну, не мы.
1: Еще
0: не
1: раз, да. На сайте женщинадагестана.ру, да, да, и там есть прикреплено к Почте, да, да, России, да. Можно вот за 548 рублей на целый год подписаться и получать журнал.
0: Да.
1: Так, также еще как в Дакпечати можно приобрести.
0: В Дакпечати тоже можно приобрести, но, к сожалению, в Дакпечати вы уже не приобретете, потому что те девушки, которые вышли у нас на обложке, они выкупают его. Они,
1: сами
0: доплачивают,
1: девочки?
0: Да, они доплачивают, чтобы мы по 500 экземпляров до выпустили, потому что им это нужно раздать всем родственникам здесь и за границей.
1: Ага.
0: В общем, ну, в общем, короче говоря, мы на расхват. Я не хвастаюсь сегодня, ни в коей мере не подумайте. Меня просто это радует, что когда ты с любовью делаешь свою работу, то находятся люди, которым это нравится. Это здорово.
1: Спасибо большое. Хамис Ахметханова, главный редактор, дефис, руководитель авторитетного издания Дагестана, к которому когда-то вот имел отношение Фазо Алиева. Журнал выходит официально с 1957 года, заочно, так, если так архивы покопаться, то с 1922 года. Хамис, вам огромное спасибо. Спасибо,
0: спасибо
1: за вот это,
0: вам,
1: за то, что
0: да.
1: Вы сохраняете. Вы знаете, я вот буквально у нас недавно эфир тоже был, я говорил девушке о том, что я вот за сохранение вот этого, при всем при том, что я творческая личность, при всем при том,
0: современная,
1: что я
0: еще, личность.
1: Да,
0: но
1: мне
0: красота,
1: вот эта традиция,
0: да.
1: Дагестана, господи, спасибо за то, что я здесь родился. Вот хочу сказать спасибо за то, что меня воспитала дагестанская женщина. Вам спасибо вот за настолько познавательную вот беседу.
0: Спасибо, Расим, за приглашение. Будем сотрудничать.
1: Это была программа «Вечерний сеанс». Здесь в эфире радио «Диалог FM». Друзья, каждый день, будний день, вы можете услышать здесь на волнах 104.8 FM. Всем пока и счастливо.
2: А вечером
3: после работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером.
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на «Диалог FM».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Электроснабжение временно ограничат в населенных пунктах Бабаюртовского района Дагестана 16 и 17 сентября из-за плановых работ на энергообъектах. Плановые работы проведут специалисты филиала ДГЭнерго для повышения надежности и качества электроснабжения. Временное ограничение в Бабаюртовском районе согласованы с местной администрацией, вводится с соблюдением требований безопасности. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин и министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов почтили память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебного долга. Накануне они возложили цветы к мемориалу славы в Махачкале. Около 1000 сотрудников потребуется для работы для нового производства предприятия АО «Промстройкомпании» в Дагестанском Каспийске. Общая кадровая потребность предприятия оценивается примерно в 1000 человек. Из них около 900 специалистов будут заняты непосредственно на производстве. Еще от 50 до 100 сотрудников составит административно-управленческий персонал. На временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин в преддверии Дня единства народов Дагестана наградил представителей сфер образования и здравоохранения. Церемония состоялась в Махачкале. Обращаясь к педагогам, руководитель региона подчеркнул значимость их профессионального труда в формировании будущего поколения. По его словам, школа не только дает детям необходимые знания, но и способствует составлению личности. Ну и накануне Федор Щукин вручил заслуженной артистке России, народной артистке Республики Дагестан Жасмин почетный знак Дагестана за милосердие и благодеяние. Награда стала признанием ее значительного вклада в оказание помощи жителям Дагестана и развитие социальной инфраструктуры. Как отметил руководитель республики, Жасмин и ее супруг направили 500 миллионов рублей на поддержку дагестанцев, которые пострадали от стихийного бедствия еще весной этого года. В России с 2024 года до сентября этого года на 16% выросло число многодетных семей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 до 3 миллионов рублей. Этому поспособствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, который включает маткапитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса жильем. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
6: Ассаламу алейкум, добрый вечер. В эфире «Территория сделки». Это программа о недвижимости и о том, что вокруг нее. Люди, истории и решения, которые меняют жизнь. С вами Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. И наши гости, которые знают рынок изнутри. Предприниматели, строители, инвесторы, риэлторы и юристы. Сразу хочу напомнить вам номер прямого эфира в студии 661048, на который вы можете позвонить и задать свой вопрос. Сегодня обсудим немаловажный вопрос для рынка недвижимости. Это рынок новостроек. Поговорим о нынешней ситуации и попытаемся дать осторожный прогноз на короткой дистанции о том, как будет развиваться рынок новостроек в стране в целом и в Дагестане в частности, и какие факторы на это будут влиять. Гость эфира – человек, чей взгляд на то, как нужно создавать продукт и строить, особенно откликается мне. И надеюсь, что в ближайшем будущем он станет одним из немногих, кто будет задавать здоровые тренды на строительном рынке. Хаджимурат Урсилов, специалист по девелопменту и управлению строительных проектов. Хаджимурат, ассаламу алейкум.
7: Ва алейкум ассалам, муслим.
6: Добро пожаловать в нашу студию. Фарух, ассаламу алейкум.
8: Ва алейкум ассалам, всем ассаламу алейкум нашим слушателям. Сегодня будет интересно, я думаю, Хаджимурат с нами поделится очень интересными какими-нибудь инсайдами, либо мнением своим.
6: Самое главное, как доехал?
7: Я доехал хорошо, спешил к вам, но успел. Спасибо, что ты меня так тепло представил. Ну, очень приятно.
6: Всегда рад. Давай тогда начнем немного с твоей личности, Хаджимурат. Познакомим наших слушателей. Расскажи, как ты пришел в недвижимость и как ты оказался в теме девелопмента?
7: В недвижимость я пришел достаточно таком, по такому классическому сценарию. Я устроился работать менеджером отдела продаж. Было это уже более 10 лет назад. Это был 2015, по-моему, если мне не изменяет память, год. Это был один из ведущих застройщиков, один из первых серьезных застройщиков республики. Я устроился туда рядовым менеджером отдела продаж. Ну и со временем, на тот момент, скажу честно, не было такого, что я прям чувствовал себя на своем месте и что я как-то любил стройку или недвижимость, или вообще об этом задумывался. Это было просто самое простое устройство на работу. И со временем, чем больше я погружался в продажи, в продукт, мне все стало это все больше и больше как-то откликаться. Мне стала нравиться архитектура, мне стал нравиться сам продукт. И со временем уже понятие это расширилось уже вот до такой формулировки, как все-таки development. Потому что development — это не просто построить дом, а development — это развить некую территорию и улучшить ее, придать ей новый облик, новый функционал, и чтобы люди, горожане, люди там живущие, люди, живущие вокруг, и город в целом получал от этого пользу. И вот все больше и больше, находясь в этой сфере, мне стало все это нравиться. Я и, слава богу, мне удавалось неплохо показывать неплохие результаты. Дальше я поработал немного риэлтором, потом я попал в другую строительную компанию, уже руководителем отдела продаж, потом коммерческим директором, и вот уже как бы вот эти двери девелопмента на тот момент, наверное, максимально настежь открылись. Я поездил по России, Москва, Петербург, Екатеринбург, я посмотрел топовые проекты, познакомился с тем, как люди работают там, как люди строят там, и как, что самое главное, что тогда было для меня самым таким интересным открытием, как формируется сам продукт. То есть, если раньше для меня, ну, многоэтажка, вот некий дом, там 9 этажей, 12, 10, вот подъезд, зашли люди, квартира налево, квартира направо. Тогда уже стало для меня открываться, насколько все это не так узко и насколько все это широко и интересно. Вот, собственно, так. И на сегодняшний день я также в рынке, также занимаюсь всем этим и очень это люблю.
6: Да. Ну вот у тебя есть насмотренность, так как ты выезжал в теме девелопмента. Как ты можешь оценить именно тему девелопмента в Дагестане?
7: Ну, в Дагестане...
6: На какой он стадии сейчас может быть?
7: Ну вот сейчас, мне кажется, что он на стадии своего формирования, потому что, наверное, последние несколько лет этому способствовал и туристический бум и наплыв туристов, и люди уже стали смотреть шире именно на функционал многоквартирных домов. То есть это уже
8: не просто дом, куда прийти поспать, да?
7: Да, не просто дом, а людям стали нужны функции, то есть больше функций. Не просто ты пришел, припарковал машину, зашел и все. Людям, опять-таки, если мы немножко посмотрим в сторону туризма и усиления туристических потоков, людям стала нужна функция, то есть это там арендное жилье. Соответственно, человек, который сюда приезжает, он там хочет где-то, чтобы была управляющая компания, может быть, чтобы там было удобство платежей для тех, кто сдает это жилье, то есть какие-то финансовые свои взаиморасчеты проводить. Ну и все остальное. Если говорить о туризме, это одно направление, и это, возможно, это все как-то подстегнуло и другие проекты тоже. Хотя, ну, все-таки я бы не говорил бы, что только, наверное, туризм. Все-таки уже Республика Дагестан прошла немаленький такой путь, как этот весь наш строительный бум начался. И если на старте это были такие вот просто вот наброситься, построить, продать, наброситься, построить, продать, сегодня уже, я это там в нескольких и других подкастах и встречах тоже говорил, сегодняшний покупатель, он уже купил себе квартиры и в Москве, и в Эмиратах, и в Турции, и так далее, и он стал разборчив. То есть сегодня, конечно, он уже
8: люди готовы платить за комфорт, платить за удобство. Сейчас время такое, что время идет быстро, конечно. Ощущение такое, да, можно, что время летит, сказать, и все должно быть под рукой, ну, хотя бы базовые какие-то функции.
9: Ну, можно сказать, что сегодня цена не является первой такой, вот, на что обращают внимание?
7: Ну, все-таки я бы прям уверенно это не сказал, потому что, наверное, все-таки цена – это один из таких ключевых факторов принятия решения, учитывая общий стресс, скажем так, финансовый, да, по всем направлениям, начиная там, не знаю, от буханки хлеба, кончая там автомобилями и всем-всем-всем по цепочке, есть определенное, наверное, раздражение и недовольство, и поэтому люди все-таки голосуют рублем, и кто что может, тот и покупает. Но в целом, в массе своей, люди стали разборчивы, люди смотрят, и уже они, отдавая эти деньги, они стали четко и ясно понимать, что им они должны понять, что я за эти деньги получу. То есть они стали разборчивы, они могут отделить комфорт-класс, там, не знаю, от бизнес-класса, они уже смотрят на дворы, они смотрят на входные группы, они смотрят там на количество квартир на лестничной площадке, так, на фасады и так далее. И так
9: наполненность.
7: Наполненность. Да. Раньше это было очень просто. Просто некая многоэтажка, шестизначный номер, квартира от застройщика и поехали. Все, больше никому ничего не нужно. Сегодня, я же говорю, люди покупают и купили уже во многих городах, во многих странах, там продукт география уже сильно пошел вперед, и они, поехав туда, понимают, так, я здесь там условный там 10-15 миллионов, там, не знаю, в Эмиратах, например, там купил себе однушку, а тут у меня и бассейн, и спортзал, и коворкинг, и покушать, и одеться, и все, что хочешь сделать, и детей, возможно, в садик отдать, и все. И они теперь знают уже, что так, дом – это не просто некая клетка в бетонной коробке. Здесь должно быть определенное количество, набор функционала, и я должен иметь возможность реализовывать свои сценарии жизни.
8: Но уровень жизни растет в любом случае, конечно, и в Дагестане, и появилась у людей та же насмотренность. Опять же, многие выезжают за пределами республики, за пределами страны, видят, как живут другие, и хотят то же самое.
7: Конечно.

0: В Москве, например, это объясняется накопленным эффектом от роста цен. В июле новостройки в столице продавали в среднем за 500 тысяч рублей за квадратный метр. Значение выросло на 17% за год. Первичное жилье в России будет только дорожать из-за устойчивого увеличения стоимости рабочей силы, стройматериалов и логистики, прогнозируют эксперты. Ссылочка у нас от Коммерсанта.
1: Это действительно так, но, друзья, я все-таки хочу вам сказать, что все эти зачитанные тобой статистики формируются из ипотечных сделок. Да. Дагестан не совсем, скажем так, он прям на поверхности в части ипотечных сделок, поэтому эта статистика, безусловно, применима, но с определенной долей корректировки, потому что здесь все-таки вот эта статистика, которую ты привел, я думаю, что если бы мы сейчас замерили бы ее прямо на земле, прям как-то у нас была бы возможность прям очень точно ее замерить, то, скорее всего, эти цифры были бы немножко другие. И сегодняшний застройщик тоже адаптируется под ситуацию.
0: Наш.
1: Конечно.
0: Наш застройщик.
1: Конечно.
0: Сам по себе рынок специфический.
1: Да.
2: Ну вот мы это и обсуждали, что сейчас пришло время именно такое, что каждый застройщик за каждого клиента дерется. Ну, прям это 100%. Грубо звучит. Идут на какие-то доп. Услуги, доп. Функции, доп. Соглашения, где-то делают...
1: Расширенные рассрочки.
2: Да, вот в том числе, да, идут на уступки. Вот у меня была недавно ситуация, у клиента может оплачивать там условно там 40 тысяч рублей в месяц, хотя по его там первоначальному взносу, по ежемесячному платежу там было, ну, на 1020 больше. Но мы пришли к тому, что он увеличил рассрочку, да, мы влезли в эти цифры, что 40 тысяч рублей он там оплачивает ежемесячно.
0: То есть, позвонив к тебе сегодня, можно найти вариант, где оплачиваешь 40 тысяч рублей в месяц?
2: Конечно, конечно. Можно.
0: Это реальная тема, да?
2: Реально, да. Ну, опять же, здесь зависит от первоначального взноса. Нужно смотреть, конечно, в каком ЖК ты хочешь покупать. Есть ЖК, где, извини меня, первоначальный взнос тоже должен быть хороший. Потому что там, как Хажмурат сказал, уже и наполняемость другая, и уровень стройки другой, уровень ЖК другой. То есть есть у нас более экономичные варианты, и есть, конечно, уже уровнем достаточно повыше.
0: Ну, это на самом деле радует, что именно таким образом можно подобрать вот под такую категорию, потому что мы с тобой знаем, Фарух, что это достаточно частый запрос. У людей с ежемесячным платежом 50-60 тысяч, чаще всего это бывает в среднем, приходят люди, которые хотят минимальный первоначальный взнос, но благо получается уговорить на какой-то там миллион хотя бы накопленный.
1: Да, ну здесь сделать важно очень поправку, дабы вот мы сейчас там в массы вещаем, нас, наверное, слушает немало людей, чтобы наших земляков как-то посоветовать что-то и обезопасить. Конечно же, в первую очередь надо обращаться к людям, к риэлторам, которые давно в рынке, которым есть определенный кредит доверия. И не всегда очень такая бросовая рассрочка. И, например, сегодня на рынке можно... Немножко этот тренд пошел уже на спад, я надеюсь. Но, например, там еще полгода назад, когда рынок вообще сильно стагнировал и стоял, были такие предложения, что там 100 тысяч рублей первоначальный взнос, и ты заходишь в проект. Это честно, я не хочу ни на кого-то никакую тень отбрасывать, но это просто как будто бы такое, знаете, вот просто любая генерация наличных, вот просто принесите любые деньги. Это если люди видят такое, то я не называю всех, кто так делает, мошенниками ни в коем случае, но это определенный повод задуматься для конечного покупателя, потому что стройка – это очень затратное дело, и опять-таки мы уже упомянули, что есть общий стресс на рынке, общее повышение цен и так далее, и горизонт планирования сегодня не более чем, наверное, там 3-4 месяца, и застройщик не может сегодня тебе гарантировать, что он построит тебе квадратный метр, ты ему сейчас дашь 100 тысяч рублей, а он тебе через 3 года будет у тебя также брать там по 30-40 тысяч, и вот он тебе прям все построит. Наверное, такое возможно, но с точки зрения там экономики, математики, финансов и вообще здравого смысла, это достаточно нелегко это все сделать.
0: Ну и, собственно, Фарух.
2: Но вот что касается 100 тысяч рублей, ты затронул тему. Да, были такие предложения, и вот у меня лично там возникал вопрос по цене, почему такая цена.
1: Конечно.
2: По документации.
1: Конечно.
2: Люди, вот у меня даже в моей практике, у меня друг купил, потом только мне об этом говорит,

0: окей, скинь документы, я хотя посмотрю. Посмотрел, ну, не все так классно.
1: Конечно.
0: А потом, когда ему говоришь, он говорит, нет, он мне сказал, я построю, я говорю, ну, ко мне потом не бегай с вопросами, чтобы как-то помогали мы решать. То есть, ну, мы тоже не волшебники, извините меня. Мы не можем там до каждого достучаться и держать каждого за ручку. То есть здесь нужен холодный расчет. Как сказал Хаджимурат, к этому вопросу нужно подходить очень щепетильно. Эмоции 100%. Мы откидываем. 100%. То есть, потому что эмоциональная покупка – это может быть любая вещь, наверное, да, которую ты там жаждал, мечтал, но точно не недвижимость. Потому что здесь нужно именно подходить… Максимально.
1: Знаете, как есть, я знаю там ребят, я знаю команды, которые придумывают интересные рассрочки. То есть они так вот, как мы все привыкли, там некий там условно там сколько-нибудь первоначальный взнос и пошел ежемесячный там на протяжении там 50, 60, 40 месяцев. Есть разные виды рассрочек, разные механизмы рассрочек. Иногда облегчают вход. Но потом, например, ты заходишь со 100 тысячами рублей, но в конце года ты должен сделать один какой-нибудь такой хороший максимально платеж. Увесистый платеж, там условно 500-600. И таким образом человек, как бы он вроде бы сделал то, что хотел, он получил квартиру, у него есть стимул зарабатывать, откладывать, экономить и так далее, для того, чтобы зайти в проект, там, например, с маленьким первоначальным взносом, платить какой-то более-менее щадящий ежемесячный платеж, но в конце месяца он там знает, что он поднапряжется, он, может быть, что-то продаст, а может и не продаст, просто немножко там не выпьет лишнюю чашку эспрессо-тоника в городе, и вот тебе уже какие-нибудь 500-600 рублей в день, и таким образом он постарается накопить и сделать какой-то платеж. То есть такие какие-то маятниковые системы. То есть сегодня застройщик уже изощряется, перенимает опыт других стран и таким образом облегчает вход в проект. Это окей, это нормальная история. Но если это просто вот, да ладно, дай нам 100 тысяч рублей, вот держи договор, то тут уже надо, тут надо задумываться. Тут, надо...
2: тут возвращаясь к словам, которые часто говорит Фарух, дорогие слушатели, не брезгуйте лишний раз в таких ситуациях обращаться к специалистам по недвижимости, 100%. Не к менеджерам конкретного застройщика, потому что там есть своя заинтересованность. Не то чтобы они плохие люди или там вас обманут, но там все достаточно узко. А когда вы обращаетесь к специалисту по недвижимости, который работает на рынке, у которого в партнерстве с десяток застройщиков, которые он проверил, он будет решать вашу задачу в первую
1: очередь. Конечно, 100%. И сегодня, вы знаете, сегодня прям вырисовалась определенная когорта, вот категория ребят, риэлторов, которые не просто, если раньше, там, 10 лет назад, эти люди себя не ассоциировали в долгую с этой профессией. Это был какой-то такой временная какая-то история.
2: Вспышка,
1: там,
2: да.
1: Вспышка, там, кому-то
0: где-то что-то... перебиться нужно было.
1: Да, перебиться. А сегодня есть ребята, которые прямо ассоциируют себя с этой профессией. Они ведут свои, там, блоги, они работают над личным брендом, работают над своей репутацией. И я могу с уверенностью сказать, я очень хорошо знаю многих, лично знаю, в принципе, вот наш ландшафт, так сказать, в недвижимости. У нас очень хорошие есть ребята, компетентные, и с которыми вполне можно работать и нужно работать. Поэтому сегодня наши люди должны обращаться к таким ребятам с конкретными четкими запросами и не прыгать на все, что есть вокруг.
0: Да. Я полностью согласен. Даже пусть будет это не мы, но хотя бы есть, конечно, другие ребята, конечно, которые помогут нашим слушателям найти, подобрать и проверить.
2: Да, главное не стесняться обращаться.
0: Да, да,
2: да. Люди такое впечатление складывают, что они стесняются обратиться. Да. За консультацию, как минимум, хорошую, можно...
1: Но это немножко еще идет инерция. Инерция, знаешь, вот я еще в бытность свою, когда я работал с застройщиками, там, коммерческим и так далее, тогда вот не было вот этой всей еще то, о чем я вот ранее говорил. И даже когда к нам приходили риэлторы, я всегда, ну так, я, ну, скажем так, я не работал с ними, потому
2: да,
1: что...
2: Я помню, да, у нас первая встреча, у меня так и прошла.
1: Да, да, я, потому что тогда вот не было понимания, да, слушай, кто эти люди там у себя? Сегодня он есть, завтра нету, сейчас мы будем с ними работать, они будут как-то нашу репутацию там портить, ну, да, и так далее. А сегодня, альхамдулилля, рынок широкий, и вот мы сегодня в студии как раз сидят именно те люди, которые могут дать такую возможность это все хорошо, качественно осуществить.
2: Поэтому высокую оценку. Итак, в продолжение темы. Что происходит с рынком недвижимости именно новостроя в Дагестане, по-твоему, Хаджимурат, и по-твоему, Фарух, на сегодняшний день? Вот если это в двух-трех словах, например, описать, может быть, какая-то там ассоциация. Вот что происходит с рынком сегодня?
1: Ассоциация?
0: Но есть вот такое ощущение, что в Дагестане самый конкурентный рынок новостроек.
1: Да, ну здесь надо просто немножко еще разобраться в терминах. Новостройка, апарт-отель и новостройка дом – это тоже разное.
2: Давай больше по-живому.
0: Да, потому что апарт зачастую мы вообще, в принципе, стараемся не трогать. Это совершенно другой уровень и специфика вообще стройки.
1: Ну там сегодня очень много движа, скажем так.
0: Движа много, главное, чтобы было... хорошего движа. И...
2: Дай бог, пусть будет, Фарух.
0: Нет, пусть будет, будет, мы же не говорим, чтобы... Да, пусть будет, но вопрос именно в том, как будут зарабатывать люди. То есть построить апарты можно много, можно построить классные, но их нужно еще наполнить, обслуживать, и люди, покупая апарты, они хотят зарабатывать на этом деньги, правильно?
2: И, к сожалению, я так думаю, что, скорее всего, не всякий, кто строит апарт, апарт-отель вообще в этой теме как-то разбирается. Ну, может быть, поверхностно. Но у нас был в студии гость, который строит апарт-отель. И вот он с нами делился о том,
0: какие нормативы, тонкости. Нормативы. Да, нормативы.
1: Конечно, там огромная нормативная база, потому что там еще же привлекают. Я знаю, что есть управляющие компании такого федерального уровня, есть, которые, конечно, работают с топовыми компаниями. И они просто, ты хоть его из золота построй, они к тебе не придут, если у тебя нет правильного зонирования, если у тебя пространство друг от друга, там вплоть до того, что там кровати, сколько-то метров от стены, тумба и все остальное.
0: Самый прикол, что, Хазмурат, перебью, извиняюсь, что вот мы от него узнали, что есть нормативы даже по дверям.
1: Конечно.
0: По шумоизоляции, по дымопропускаемости. 100%. То есть апарт, это, поэтому я говорю, апарт это совершенно
1: это
0: другая история.
1: Это, знаете, как это социально очень ответственный продукт, потому что там вот применяются все нормы, там как мест, где массовые скопления людей, там, не знаю, вот что-то, вот что-то похожее с этим.
0: Конечно, конечно.
1: И вообще, что, когда люди живут оседло, извини, пожалуйста, брат, когда они живут оседло, это одна, скажем так, техника безопасности, а когда это место, наполненное отдыхающими людьми в разных состояниях, да, там совсем другой уже подход к
0: и
1: безопасности
0: уровень ответственности
1: и уровень
0: тоже.
1: Ответственности, да. Поэтому это абсолютно два разных продукта.
0: Я бы, честно говоря, очень сильно, наверное, хотел бы, чтобы был определенный орган, который отвечает именно за строительство и проверку апартов.
2: Именно апартов.
0: Именно апартов, гостиниц и так далее. Почему? Опять же, как я уже рассказал, что, опять же, наполняемость большая, люди в разных состояниях тоже бывают, да, разные ситуации и так далее и тому подобное. И чтобы за качеством и нормативами следил определенный, условно, орган.
1: Конечно.
0: Либо даже не орган, да, хотя бы подразделение какое-то там у нас в администрации, чтобы, ну,
2: чтобы это не было
0: там
2: бесхозным.
0: Да, да.
2: Как у нас в свое время строительство жилых все-таки.
1: Жилых?
2: Давай, да, скажем, как-то опишем, состояние.
1: Вот это, мне кажется, что-то по типу, не знаю, что-то типа естественного отбора что-то происходит. Мне кажется, вот выживут сильнейшие, во-первых, с точки зрения какой-то финансовой мощности, потому что продажи so-so, так сказать, да, не такие уж прям классные продажи у всех, поэтому выживут те застройщики, у которых есть какая-то, возможно, финансовая подушка, у них-то, ну, они как бы устоявшиеся игроки этого рынка. Или те, кто проявит определенный энтузиазм и выдаст хороший продукт. То есть вот эти вот сложности на рынке, они, как в нашей религии есть, во всем есть благо. Да? Вот, и каким-то благом может быть, что да, мы пройдем через какой-то турбулентный период, но, возможно, мы придем к тому моменту, когда у нас наконец-то появится хороший продукт. Потому что я как-то даже у себя писал в сторис, что вот эти жернова истории, они перемолят тех, кто изуродовал наши города, и останутся только те, у кого есть хороший, адекватный подход к строительству, и нет какой-то безмерной жадности, кто будет строить. И, ну, сегодня, опять-таки, по ценам чуть-чуть говорить сложно, потому что это объективно понятно, почему так. Я сейчас не оправдываю и не защищаю, но я просто понимаю, почему так происходит. Это в целом, наверное, по стране так. Но тенденция на то, что более-менее интересные именно девелоперские проекты появляются, где человек не просто скачал в интернете там, не знаю, проект девятиэтажного дома какого-то, да, и он его там строит, а уже сегодня люди, я сам принимал участие неоднократно в консультациях, когда мы работали с застройщиками, и вплоть до там, а куда вот отсюда он повернет, а вот здесь вот он проходит мимо людей, а как ты думаешь, будет ли это комфортно? Это уже проработанный продукт.
2: Слушайте, у меня вопрос один такой. Как вы относитесь к ситуации, когда вы приходите на презентацию проекта нового жилого комплекса, и те, кто презентуют, не всегда и не на все вопросы могут ответить? Как вот оценивать тогда, это может быть заявленный какой-то бизнес-класс серьезный?
1: А ты представляешь, это, мне кажется, не потому, что кто-то забыл подготовиться, а потому что вообще этого вопроса даже не стояло. Они ментально еще там. Они не думают, что придет определенное количество очень компетентных людей и по продукту, и по каким-то вопросам с точки зрения там, закона и так далее. А сегодня мы с тобой вместе даже бывали неоднократно на разных презентациях, и риэлторы достаточно там дышать не дают к тем, кто презентует и задают вопросы.
2: Есть у нас несколько таких Джона Уиков на рынке недвижимости, которые задают.
1: Ну классно же, это же хорошо.
2: Конечно. Главное, чтобы это сам застройщик понимал, с пониманием относился. Хочу напомнить номер прямого эфира в студии 66-10-48, на который вы можете, и попрошу вас позвонить и задать нам или нашему гостю вопрос, на который мы вам с удовольствием ответим. 66-10-48. Фарух, скажи, пожалуйста, есть ли какой-то топ-5, топ-6, по которому можно сегодня определить пункты какие-то, по которым можно определить, застройщик с проектом серьезный или несерьезный?
0: Я думаю, все-таки вот этот вопрос хороший было бы задать все-таки Хажимураду, потому что он именно работает напрямую с ними и прошел уже не одну компанию. И вот давай, Хажимурад,
1: ну смотрите, конечно, у нас сегодня очень сильно на поверхности вопрос исходно-разрешительной документации. И как бы мы с вами не любили девелопмент, не любили продукт, маркетинг, мы сейчас с вами, я не знаю, на часа три могли бы провести эфир и разговаривать о том, каким должен быть хороший дом, как там должен быть. Да, это очень все. Но у нас в республике есть очень очевидная такая проблема. Поэтому в первую очередь исходно-разрешительная документация. Насколько все в порядке с документами. Это один из самых важных критериев, именно с точки зрения вот элементарной безопасности собственного капитала и своих каких-то планов. Потому что купить квартиру – это не там буханка хлеба, и она оказалась не свежая. Ты такой, ох, какой негодяй, ну ладно, пойду куплю другую. Порой люди покупают себе квартиру один раз в жизни.
2: Совершенно верно.
1: Да. Поэтому исходно-разрешительная документация и первый, и второй, и третий, и пятый пункт. И вот потом, конечно же, мы уже можем говорить о том, что люди должны посмотреть. Ну, есть такое общее понятие в девелопменте, да, что это 3L, это location, location, да, локация, локация и локация, потому что у тебя есть определенный сценарий твоей жизни, где ты живешь, твои дети ходят в школу, там рядом твои родители, твои привычные места и так далее. Я сам, например, такой. Бывали периоды, когда я жил, снимал квартиру там, в каких-то не в тех районах города, где я привык. И я вроде бы и в Махачкале, и вроде бы все нормально, но мне вот все равно комфортнее там. Поэтому люди, конечно же, выбирают, исходят из локации, которая им подходит. Ну и второе, обязательно смотреть на... вопрос же был только... Топ-5, на что нужно обращать внимание.
2: Да, пускай это будет.
1: Да, и вот мы затронули с вами локацию, мы затронули с вами документы, сам продукт, качество строительства обязательно. Сегодня даже есть люди, которые могут оказать услуги по приемке квартиры и так далее. Качество, ну и опять-таки надо разбираться немножко. Сегодня очень на поверхности такие штуки, как там открытые входные группы, да, это безопасность. То есть это не закрытый какой-то темный подъезд, человек зашел, там как-то все темно. Открытые прозрачные входные группы, колясочные, там генераторы на местах общего пользования и лифтах, в наличии там резервуаров и так далее. То есть вы должны, люди должны обратить внимание, вот в этот цена за квадратный метр, там энное что количество тысяч рублей, что туда заложено. Вот что туда заложено. И вот из этого уже вот эта калькуляция складывается. И человек понимает, так, вот здесь вот такая цена, а тут нету ни этого, ни этого, ни этого, ни там... Двор без машин сегодня в любом городе России, это за это тебя даже никто не похвалит, это норма. Двор без машин, это норма. Это даже никто вау тебе не скажет, мало ли, это все, это окей.
0: У нас надо
1: люди, а сегодня тебе двор без машин преподнесут и преподносят, как будто бы, я не знаю, запустили шаттл в космос. Это обычная нормальная вещь. Опять-таки, безбарьерная среда, там, наличие хорошей, качественной управляющей компании.
2: Детские спортивные площадки.
1: Да, еще очень сильно поменялся формат коммерции. Коммерция на первых этажах, раньше это было только там магазины и кафешки. Сегодня это уже может быть детский сад, или там дневное пребывание, или какой-то коворкинг, или фитнес.
0: А что прикольно, Хаджимурат, сейчас вот большие застройщики, большие игроки на рынке, вообще у них есть такая история, что они не продают вообще коммерцию никакую. И выборочно запускают туда под разные бизнесы. То есть в ЖК должен быть условно аптека, одна кофейня, не так, чтобы... Кому попало зал, и все открыли там 10 кофеен. Аптека, кофейня, магазин, там продуктовый, еще что-то, третье, десятое. То есть они уже выборочно и точечно смотрят, кого они запускают, на что способен вообще этот человек, mm-hmm. который будет вести там бизнес, потянет ли он, завтра не закроется ли. То есть сейчас вот это вообще, очень классная история.
1: Это очень хороший тренд. Очень хороший тренд.
0: И касаемо того, что... Мы сейчас обсуждали, я бы хотел все-таки похвалить наших застройщиков, не всех, конечно, но уже пошла та тенденция, что мы строим классные проекты. Есть на рынке очень классные проекты, которые не стыдно 100%. Хотя бы показать. Хотя бы предложить, сказать, ребят, я вам советую вот этот проект, ну, тот или иной, да, есть там условно, ну, Махачкала, Каспийск, взять там условно 10 объектов, можно найти неплохих.
2: Которые при всем при этом соответствуют цена-качество.
0: Ну, по цене, конечно, все равно у людей остаются вопросы, да, но при всем при этом, да, хотя бы мы понимаем, за что мы заплатим, почему мы там переплачиваем условно в этом ЖК там на
2: 20 тысяч,
0: на 40 тысяч рублей, на 50 тысяч рублей больше за квадрат, нежели в другом, понимаешь? Да. Поэтому это классно, что идут уже семимильными шагами, начинают уже и понимать, и брать концепции других стран, других городов, пытаются внедрять это. Вот с одним общался, он тоже, он говорит, я езжу, смотрю, изучаю, пытаюсь это применить там в своих новых проектах, и сейчас мы видим, что они есть,
1: да.
0: И это классно. Поэтому... Мы идем в нужном направлении, как говорится. И самое классное во всей этой истории, что все сейчас, ну, по крайней мере, нормальные застройщики обеляются, выходят из этих серых схем, переходят на эскроу-счета, хотя бы на эскроу-счета, да? Мы уже не говорим там, продавайте по ипотеке все свои объекты, но хотя бы переходите на эскроу-счета и как-то обезопасить человек может себя.
2: И в... О концовке эта тема именно. Можно ли отнести, ну это, наверное, больше там маркетинг, да, получается, как один из пунктов, на который нужно обращать внимание, именно то, как преподносят на каких-то медиаплощадках тот или иной проект. То есть, смотря на картинку, на то, как кто и как вещает, можно ли, нужно ли вообще на это обращать внимание и говорить, вот если они там.
1: Нужно на это обращать внимание, потому что наша республика – это республика очень сильных перекосов и утрирований, понимаете? И иногда бывает такой перехайп, и люди вот на этом перехайпе, они просто от того, что они с каждого утюга вещают, они вот этим защищают свой, цену за квадратный, свою цену за квадратный метр. А я всегда, я убежден, что решает всегда продукт, и он должен быть продуман, он должен быть наполнен. И поэтому наш человек, который видит, скажем так, подвергается влиянию этого хайпа или этой рекламы, он должен как не так уж, чтобы сильно очаровываться, всегда нужно задать вопрос. Я сейчас плачу, потому что это там, я не знаю, какой-то там блогер это рекламировал или что-то такое произошло, или я плачу потому что там есть вот то, например, что мы ранее упомянули, да, какие-то вещи, которыми я ежедневно буду пользоваться. Там закрытый двор, он без машин, безопасная среда. Там моя жена зайдет, она не будет там в три погибели с этой коляской там до лифта идти, она аккуратненько в отдельную колясочную ее поставит, спокойно с ребенком поднимется. Она будет подниматься, свет отключится, окей, случается разное, он выключился, но ты не застрянешь в лифте. Да, вот, вот эти вещи, это настоящие вещи, которые можно потрогать, которые можно замерить. И вот эти вещи должны влиять на цену квадратного
0: которые
1: метра.
0: Которые будут влиять 100%. Еще на уровень жизни твоего.
1: И на уровень жизни, это уровень твоего счастья вообще, да, понимаешь? Ты каждый день, ты живешь там внутри.
0: Вот меня убивает вообще вот эта история, что застройщики хайпятся на разных блогерах, они у нас купили, и за счет... Ты понял, да, чей я говорю?
1: Да, да, да. Это маркетинг, да, он как бы маркетинг.
0: Маркетинг должен...
1: Но это должны быть вспышки, понимаешь? Это не ты не можешь на этом базироваться.
0: А есть, вот именно кто базируется в том-то и дело. И люди бегут, думают, вау, будет там жить вот он.
2: Я хочу рядом с ним жить, да?
0: Да, ладно, он будет жить, ты причем... Ваши миры вообще два разных мира, условно, да, там, даже элементарно мировоззрение может быть разное, вы там не совпадаете,
2: ну, там, взглядом.
0: Да, взгляды на жизнь элементарно, а бегут за то, что там условно кто-то купил, ну купил и купил, молодец, но... это его выбор, и то купил ли он, начнем мы с этого.
2: Смотри, это же тема про то, вот как ты сказал, в общем, интересно узнать про то, отметил то, что сейчас застройщики думают, кому коммерцию давать, то есть они избирательные, а как вообще история с тем, кому продавать, кто будет жить. Есть такие проекты, в которые запускают не всех? Это, наверное, скорее всего, может быть, это про какой-то клубный формат дома больше речь будет.
1: Такое есть, но это я с таким сталкивался не в какой-то, не в рамках какого-то очень активного девелоперского проекта или большого. Я с таким сталкивался и видел такие дома. Это когда там, ну вот мы с вами втроем были бы, была бы у нас возможность что-нибудь такое классное построить. И вот так получилось бы, что там трое моих друзей купили там и пятеро моих братьев, и вот также по чуть-чуть от твоих, вот мы и все и продали. И таких кейсов, кстати, очень немало.
0: Есть,
1: такие, да, есть такие небольшие дома, там застройщик построил, его друг купил, его брат купил, тап-тап-тап-тап-тап, как-то и все, и распродалось. Но вряд ли есть такая история, что кого-то сюда мы там не пустим. Это немножко, да. Может быть, такое в природе есть, но у нас в республике как будто чуть не пройдет.
0: Но это история, не только, да. Мне кажется, в республике. Вообще, в принципе, застройщик, когда строит, ему... Мое личное мнение, ему абсолютно все равно, кто у него купит. Главное, принесите мне деньги.
1: Не, есть такие, есть. Ты же всегда это можешь сделать ценой, понимаешь? Если, да, ну, если ты хочешь,
0: мы
1: чтобы
0: понимаем,
2: некий фильтр.
0: Да. Ну, опять же, ценовая политика всегда является фильтром. Давайте будем объективны.
1: Конечно.
0: Человек с хорошим там доходом, капиталом, он условно не пойдет покупать там за 70 тысяч рублей квадратный метр. А человек, у кого там доходы чтобы небольшие, жить. Он не пойдет покупать за 200 тысяч рублей, извини меня.
2: Понимая свои возможности.
0: Конечно.
2: Да, или
0: ну, либо надо грузиться там хорошенько, да, залазить долги, ипотеки и так далее. Но, опять же, здесь нужно понимать, кто на что горазд в любом случае. Поэтому в этом формате есть эта фильтрация, но в таком, что, типа, я условно...
1: По взглядам каким-нибудь, да там?
0: Я
1: там...
0: застройщик, ты пришел ко мне, хочешь купить, я говорю, мужчина...
1: Ты зарял или загорсил?
2: Ты лысый, короче, мы не продаем.
0: Мы только продаем, у кого есть хорошая шевелюра.
2: Да. Так, друзья, коллеги, тогда такой вопрос к вам. Как вы считаете, чего нам ожидать? Давайте вот это как раз к теме об осторожном прогнозировании. Сейчас, наверное, дай бог, если на 3-4 месяца спрогнозировать, если получается, исходя из вашего опыта, что будет происходить на рынке новостроя. Очень много вопросов у меня, я не знаю, так может совпадение какое-то за последнюю неделю. Очень много вопросов прилетает, будет ли дешеветь. Я лично говорю, что дешеветь ничего не будет.
1: Нет, к сожалению,
0: я согласен,
1: тоже согласен.
2: Как вы...
1: Это ваши... может быть плато какое-то, да, вот мы сейчас очень сильно пошли наверх, и принципе, это, наверное, было бы и неплохо, да?
2: Ну,
1: мы
2: да.
1: с вами тоже являемся...
2: Стагнация в цене, короче, да?
1: Да, может быть, эта цена просто... Мне кажется, что будет так. И я бы, наверное, хотел, чтобы было так. Конечно, я за, чтобы было подешевле, но для того, чтобы было подешевле, вон там сейчас мы выйдем, какая-нибудь заправка первую увидим, вот сначала пускай там подешевеет, а потом по цепочке подешевеет и там конечно. И квартира, и хлеб, и, не как знаю, и зубная паста, и все, что, чем
0: мы пользуемся. Ну, начнем с того, что вот я как раз недавно тоже разговаривал, вот у меня друг очень сильно так... топит за то, что 27-й год, он будет сложный, цены пойдут там вплоть до 70 тысяч рублей. Я говорю, слушай, ну, опять же, материал растет в цене, а рабочая сила с каждым днем увеличивается в цене. То есть, условно, там, кафельщик, который делает сейчас работу, там, квадратный метр, ну, сейчас условные цифры возьмем, mm-hmm. там, за 500 рублей, завтра он не придет за 200 делать. Потому что уже каждый из нас, мы все поумнели, мы все знаем цену своему труду, своему времени, и понятное дело, цены, ну,
2: цены
0: нет, новостройка будет расти, объективно, земля дорожает.
3: И материал, не осталось уже почти.
0: Да, земля дорожает, материал дорожает, рабочая сила дорожает и так далее.
3: Логистика дорожает. Да.
0: А вторичка, здесь уже вопрос такой... Очень, ну, 50 на 50, но я думаю, что те, кто на самом деле хотят продать, они будут в любом случае скидывать, причем нормально.
1: Вы знаете, у меня вообще всегда были очень серьезные вопросы к дагестанскому ценообразованию.
0: Ну, это причем, вообще интересная история.
1: За ним вообще никогда ничего не стоит. Это такая история, что там вот я Хаджимурат, я вот там строю, продаю, произвожу, услуги оказываю, не имеет значения. Вот мне нужно обозначить цену. И я подхожу к ценообразованию не с точки зрения себестоимости, сколько там человека часов заложено, сколько там тонн бетона, а просто так, слушайте, ну все же дорого вокруг. И все так вокруг, ну да, все дорого, ну все,
0: продаем дорого.
1: То есть это общая какая-то истерия или не знаю, истерия, может, чуть грубое слово, общее какое-то безумие какое-то, знаешь, вот все дорого, вот и машины дорого, и квадратный метр дорого. И если бы за этим что-то стояло бы, окей. Нет проблем. Если ты мне за 100 тысяч долларов даешь товар на 100 тысяч долларов, это и есть честный обмен. Все нормально. Я тебе заплатил и получил эквивалент. Угу. А если ты мне платишь, хочешь взять с меня 100 тысяч долларов и обосновываешь свою цену тем, что ну вот как-то все
0: дорого. Не подкрепляя фактами.
1: Да, да, все дорого, и я вот дорого. И тогда возникает вот этот вот конфликт внутри человека, и у людей даже, вы, наверное, тоже по долгу службы, так сказать, наверное, нередко сталкивались даже с такой агрессией небольшой. Да, вот да, они такие, да, вот большой, такие причем. Там, да.
2: До кучи докину сказанное вам, что вот по ценообразованию, особенно на вторичном рынке, цена необоснованно высокая. И хуже всего, что якобы специалист по недвижимости, который приходит, берется работать по этой цене и не пытается донести, или не очень охотно пытается донести, что ну, нет таких цен, ты не продашь его. А там же как бывает, хочу дорого и очень быстро, срочно.
1: Да.
2: Поэтому
0: мне знаешь, какая история нравится. Сосед продал вот в прошлом году
1: за
0: 10 миллионов. И я тоже хочу за 10 продать.
1: Да.
0: Или вон там мне мой брат сказал, давай так. А есть категория людей, это вообще экстраординарные, я их обожаю. Благо попадаются хотя бы более-менее среди этого числа адекватные, когда ты ему звонишь и говоришь, слушай, друг, у тебя космическая цена. Он говорит, я знаю, я на лоха выставил эту цену. Вот клянусь, я говорю, я тебя услышал, тебе удачи. Я говорю, ну, дальше разговор у нас все пойдет.
2: Да, да. Ну вот, опять же, к вопросу о, как сказать, квалификации специалиста по недвижимости, с которым вы работаете, и который вас пытается как бы на землю вернуть к реалиям там, и так далее.
0: Самая большая проблема, я вот добавлю, вот условно продаем квартиру, сейчас условно все рассказываю, 10 миллионов, ты приходишь и говоришь, слушай, есть клиент, хочет там 9 миллионов, давай продадим, уже там полгода продаем, тебе же деньги нужны, я не продаю, меньше там 9800 не отдаю, все, год он не может продать, через год или там еще через там полгода он продает уже за 8 или за 7500. И в итоге получается...
2: Ну, у них, знаешь, еще вот такая история бывает. Ну, хорошо, я продам сейчас там с дисконтом что полтора-два... Да, что я куплю на это? Вот здесь как...
0: Ну,
2: там от задач все равно, наверное, надо отталкиваться от задач, от целей.
0: Ну, знаешь, вот однажды мне мой очень хороший товарищ сказал такую фразу. Вот у него как раз там был спор с землей, он хотел купить по одной цене. Собственник земли понимает, что она ему необходима, и заряжает ценник там чуть ли не x2. И друг ему говорит: слушай, ты продажа этого участка хочешь все свои жизненные проблемы решить? Так же не бывает. У нее есть своя цена. Ну, я тебе ее даю. Ну вот. Но получается, опять же, почему я как покупатель должен оплачивать твои долги, если твой продукт не стоит этих денег?
1: Вот об этом же мы говорим. Это общее.
0: Да,
1: все же дорого. Стерия,
0: да,
1: все
0: да.
1: дорого. Фарух, Муслим, дорого же, брат?
2: Да.
1: Все я продаю за дорого. Вот это весь мой анализ.
2: Какая альтернатива сегодня покупке новостроек? Вторичку отбрасываем пока. Для двух категорий. Для тех, кто покупает, чтобы жить, и для тех, кто инвестирует больше. Mm-hmm. Не в будущее, а инвестирует с целью заработать.
1: Я не знаю, может быть, повторяюсь, но мне кажется, что вот мы сейчас пройдем определенный этап. И уже есть сегодня на рынке. У нас нет совершенно ассортимента. Вот понимаете, у нас есть многоэтажка, немного меньше этажка, апартамент и как бы все. А вообще, как сказать, не знаю, сейчас чуть утрирую, да, в энциклопедии недвижимости или стройки, наверное, мы увидим десятки там, или там, как минимум, сколько различий, там это таунхаусы, малоэтажная застройка, коттеджные поселки и так далее, и так далее. То есть у нас нету сегодня даже ассортимента, люди даже не могут это выбрать, потому что у нас был очень сильный тренд на строительство многоэтажек, это было обусловлено кучей факторов, да, там и 7 лет назад, и 10 лет назад люди строили, штамповали, понаштамповали, видим мы все, что наштампованное, что здесь происходит, три капли дождя упадет, все, мы здесь выехать не можем куда-нибудь. Поэтому появится однозначно, и уже появляются первые проекты немножко другой недвижимости. И вот это и есть та самая альтернатива. Потому что ты сегодня квартиру тоже можешь купить за 20 миллионов и за 30 миллионов. И да, за 20 миллионов это не всегда и не факт, что там вообще это с ремонтом. Это может быть и с чистовой отделкой квартиры.
0: Может быть и каркас.
1: Конечно. И человек сегодня уже думает: так, слушай, если я куплю дом, да я там себе и солнечную батарею поставлю, и резервуар с водой поставлю, учитывая все вот эти наши коммунальные какие-то сложности, и я хотя бы как-то более-менее создам причины для того, чтобы я и моя семья не испытывали вот этот сумасшедший дискомфорт, находясь на 12 этаже, там, либо подниматься туда, либо вот я живу в центре города, рядом со мной там 16-этажные дома, и недавно там не было света, и вот представляете, вот это прям стоп, это не байка какая-то, я был свидетелем этого, там женщина там с обеда ждала, пока она взрослая, там ей под 80 лет, она сидела у соседки на первом или втором этаже, ждала, когда дадут свет. Свет дают там часов 8-9, она выходит, все, спасибо, заходит в лифт, поднимается и свет выключает. Ты можешь представить? Я честно сначала...
0: Застряла она или?
1: Она, ну, там сразу приняли меры, начали, там, ребята с подъезда начали беспокоить, приволокли всех, кто там может помочь. Ее вытащили, конечно. Ну, ты можешь себе представить 21 век?
0: Я могу себе представить. Я живу на 11 этаже, у меня как-то перестал работать лифт. Нету этому причин. Я с ребенком, я уже, чтобы ты понимал, футболку его укутал, у меня здесь этот... коляска, у меня там сумки, я на 11 этаж, жара, лето, я весь мокрый, я пришел, такое ощущение, что я только, ну, знаешь, с душа вышел.
1: Да, да.
0: А ребенку это не объяснишь, ты тебе пора ходить.
1: Да. И представь, вот эти вот, и сегодня, например, у тебя есть возможность купить, например, дом. И сделать вот
0: за эти же деньги.
1: Да, за эти же деньги. И вот то, что я перечислил, создать какие-то причины, чтобы быть более-менее автономным. Хотя бы, чтобы не испытать такого стресса.
2: Отлично. Это касаемо для той категории, которая хочет жить. Фарух, для тех, кто хочет заработать. Какая
1: арендные,
2: альтернатива,
1: по-моему, по-твоему? Появились даже?
0: Что?
1: Какой-то кейс был арендный дом. Что-то вот первое такое есть.
0: Арендный дом. Он не совсем возможно. Ну, может, я не совсем понимаю, о каком доме говоришь ты, но есть у нас такой дом ЖК «Чайка».
2: С говорящим названием.
0: Да. Он у нас на Редукторном. И как я знаю, у меня даже был случай, клиент обратился, говорит, хочу продать свою квартиру. Я говорю, а что тебе не нравится? Он дом, ну, вроде дом нормальный, все классно, локация. Он такой, я устал, говорит. Все квартиры сдаются посуточно.
1: Угу. Шум, ну, другая гам, сторона медали, да, да.
0: Шум, гам, я не, это невозможно там.
2: А он живет там?
0: Он живет с семьей. В итоге человек продал, съехал, там, может, дом по классу, может, чуть хуже, там, условно, да, но при всем при этом он уехал туда, где ему комфортно жить.
1: Да,
0: конечно. А, ну, зачастую, вот, ну, знаешь, арендные дома, ну, звучит тоже как-то, да, знаешь, так, да,
2: да, да. Это мягко сейчас.
0: Мерзопакостно.
2: Ну, можно землю назвать альтернативой, просто землю купил, продал, вот для тех, кто хочет заработать. Земля-то всегда.
0: На перспективу, да, конечно.
1: На перспективу, конечно.
0: Земля больше не производится, ребята.
1: Совершенно,
0: я вот
1: так
0: могу сказать.
1: Да. Земля — это очень такой
0: дорогой,
1: вдумчивый и очень фундаментальный актив, скажем так. Земля — это классно.
2: У, да, меня есть
1: друг, у меня есть друг, который он очень сильно далек от недвижимости, от маркетинга и так далее. И он что-то иногда, когда скидывает какие-то инвестиционные дела, может быть воспринято не так, чтобы на какие-то аплодисменты. Uh-huh. А у него именно такие всегда бывают. У него не бывает там апарт, купи, продай. Вот он там несколько раз скидывал какие-то земли. И как-то все же, ну, мы чуть-чуть все молодые ребята, все какой-то там бизнес, свое дело, ну, земля, и как-то вот не до этого, как будто бы, что ли. И он потом сказал, вот я же вам говорил. И действительно, там неплохие иксы. Там что-то, да, можно, да, было за 300-400 тысяч купить, сегодня уже там 700-800 миллионов.
0: Ну, тот же самый пример можно взять Хушет.
1: Да, конечно.
0: Можно взять пример кемпинг. Угу. В свое Каспийский. Время, да. Там, да, были цены, ну, Турали тот же самый.
1: Да. Да, и северная часть тоже.
0: Ну да, я просто, да, говорю сейчас про ту сторону, да, которая прямо сейчас сразу так резко пришла в голову.
1: Да.
0: Семендер тот же самый, Ленинкент. А сейчас посмотрите, цены там, участки стоят, да, ну, уже достаточно хороших денег.
2: Хаджимурат, к теме о ассортименте.
1: Uh-huh.
2: Ассортимент застрой строительный. Ты сейчас на сегодняшний день задействован в проекте довольно-таки, да, интересном. Какой проект, об этом я буду рассказывать отдельно. Для тех, кому интересно, может позвонить ко мне, я расскажу. Мне что интересно. Я знаю, что ты в абы-кабы такой, какой-то такой проект не зашел бы.
1: Конечно.
2: Мне эта тема сама интересна. Это коттеджный поселок, это локация у предгорья, при том, что ты остаешься в городе.
1: Да.
2: В перспективе 3, 5, 7 лет, насколько эта тема будет у нас развита? Она, я так понимаю, она только-только вот зарождается.
1: Она только-только, да, зарождается, и она сегодня получает отклик у молодых, активных, зарабатывающих ребят. И все немножко устали от истории про, я даже в своем там блоге об этом говорил, от вот этого навязанного культа все время зарабатывания, понимаешь, купи, продай, перепродай, это там, я не знаю, вот всем, слушай, я хочу дом, что такое дом, это дом, где тебе там хорошо, спокойно, где ты можешь отдохнуть и так далее, и я уверен, что вот эти фундаментальные тренды, они будут расти, и на дистанции 3, 5, 7 лет тот проект, о котором ты говоришь, и о котором обязательно все должны позвонить и уточнить, потому что это интересно.
2: Это на самом деле,
1: да,
2: интересно.
1: И этот проект окрепнет, и, иншаллах, появятся и другие хорошие проекты, и потому что все это делается, из-за, конечно, это коммерческий интерес, но как дагестанцы мы должны радоваться тому, что наши люди будут жить там в хороших условиях, и в таких местах, которые способствуют там большим семьям и каким-то таким нашим исконным ценностям, вот это все это этому способствует.
0: Классно, классно. Я рад.
2: Хаджимурат, спасибо большое за то, что
1: пожалуйста, вам большое спасибо.
2: Побывал у нас на эфире.
1: Спасибо. С огромным удовольствием. Спасибо, что пригласили.
2: Надеюсь,
1: очень приятно.
2: Не в крайний раз. Фарух, Тебе всегда спасибо. По умолчанию.
0: Спасибо нашим слушателям, кто нас сегодня послушал. Спасибо нашему гостю.
1: Спасибо.
0: Спасибо нам.
2: Спасибо нам.
0: Мы молодцы.
2: Да. Друзья, если у вас есть вопросы касаемо рынка недвижимости, вы можете звонить. Мы с Варухом вам всегда будем рады помочь.
0: И проконсультировать, хотя бы дать консультацию.
2: Совершенно верно. Не стесняйтесь. С вами была программа
0: «Территория сделки».
2: Фарух Абдурахманов
0: и Муслим Багаров.
2: Всем всех благ. Ассаламу алейкум.
1: Ассаламу алейкум.
0: Ассаламу алейкум.
4: «Территория сделки» – передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все, как проверить документы и не попасть в ловушку, на что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги, и как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово, проверяйте факты. «Территория сделки» на Диалог FM.
5: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.
6: День единства народов Дагестана – республиканский праздник, который отмечается ежегодно 15 сентября. Инициатива учреждения Дня единства народов Дагестана была выдвинута на 3-м съезде народов региона в декабре 2010 года. Цель – консолидация многонационального народа республики. Дата 15 сентября связана с событиями 1741 года. В этот день объединенные силы горцев Дагестана одержали победу над войсками иранского полководца Надиршаха в Андалалском сражении на территории современного Гунибского района. Надиршах со своей 100-тысячной армией двинулся на Кавказ с целью покорить Дагестан. Решающее сражение продолжалось 5 дней, и горские народы, объединившись, смогли изгнать захватчика с дагестанской земли. Андалалская победа укрепила геополитическое значение Дагестана как важного стратегического моста между Западом и Востоком и стала свидетельством силы и мощи дагестанских народов.
5: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
7: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
8: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкалу с рабочей поездкой прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В сопровождении временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина она ознакомилась с площадками Международного фестиваля народных художественных промыслов. Глава региона отметил, что Дагестан готовит для ремесленников дополнительные налоговые льготы и гранты. Важным пунктом визита стало посещение военно-морского госпиталя, где делегаты пообщались с ранеными военнослужащими. 15 сентября сегодня в Дагестане, как и по всей стране, вступил в силу законодательный запрет на опубликование результатов опросов, прогнозов и исследований, связанных с выборами в единый день голосования. Об этом сообщили в избиркоме Дагестана. Ну а сегодня телебашня Махачкалы зажжет праздничную подсветку ко Дню Единства. Дагестан отмечает День Единства Народов Республики. Сегодня День Единства. Я напомню, что один из важных для нашей республики праздников. В республике бок о бок живут представители разных народов, каждый со своим языком, культурой и традицией. При этом всех нас объединяет общая история и любовь к родному Дагестану. В августе россияне оформили около 101 тысячи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7% меньше, чем год назад. При этом по сравнению с июлем выдача таких займов выросла примерно на 4%. Больше всего автокредитов оформили в Москве, Подмосковье, Татарстане, Петербурге и Башкирии. Эксперты связывают невысокий спрос с невысокими ценами на автомобили, дорогими кредитами и строгими требованиями банков к заемщикам. Ну и готовность к командировкам все чаще становится одним условием при приеме на работу. Об этом порталу nefs.ru рассказал HR-директор Илья Полуканин. За 3 года число вакансий с таким требованием выросло аж на 28% и составляет по заработной плате от 75 до 97 тысяч рублей. Работодатели чаще ищут сотрудников для работы с проектами в регионах, клиентами и объектами. Эксперт советует заранее уточнять частоту и продолжительность поездок, чтобы после трудоустройства ожидания сотрудника и компании не разошлись. Ну и более 90% работодателей готовы платить выше рынка сотрудникам с цифровыми навыками, в том числе умеющим работать с искусственным интеллектом. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бейтин. Кстати, по его словам, освоить базовые навыки работы с ИИ сегодня можно самостоятельно, для этого доступны онлайн-курсы. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
7: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей – компания Elko.
8: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим. А вечером
9: после работы.
8: А вечером кто в пути?
9: А вечером
8: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
10: Уважаемые дамы и господа, приветствуем всех на волне радиостанции Диалог FM. Это программа «Вечерний сеанс». Говорим остро, важно и... Вы знаете, вот живем мы, так сказать, по жизни, да, потребляем любые товары, все мы потребители. Именно с таким девизом к нам пришла сегодня заместитель председателя Дагестанского отделения в защиту прав потребителей Айшат Нажалова. Айшат, добрый вечер.
11: Добрый вечер.
10: Айшат, расскажите, пожалуйста, об организации в целом, чем она занимается, так понимаю, защищает права потребителей. В целом бы хотелось узнать вообще об организации.
11: Ну, организация называется Дагестанское региональное общественное движение в защиту прав потребителей. Угу. Расположена по адресу Яракского, 15, офис 200. Организация занимается, принимает жалобы от граждан потребителей, может участвовать в экспертизе, может участвовать в судах, угу. Дальше сопровождать материал, когда уже доходит до суда, проводить угу. общественный контроль. Ну, в основном занимаемся принятием жалоб и дальнейшим разрешением этих вопросов.
10: Угу. Значит, любой абсолютно потребитель, будь то да. я, будь то кто бы ни был, может обратиться в вашу организацию, и его права
11: как
10: будут...
11: Как в защиту конкретного потребителя, так и неопределенного круга потребителей.
10: Ага, все понял. Скажите, пожалуйста, да, какие законы или статьи чаще всего нарушаются в сфере защиты прав потребителей?
11: Во-первых, права потребителей в основном защищаются согласно закону о защите прав потребителей, который принят 7 февраля 1992 году. Есть постановление Пленума Верховного Суда номер 17 28 июня 2012 года. Это Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный кодекс. А основные статьи, которые нарушаются, они сегодня уже одним только товаром с дефектом или недостатком не ограничиваются. Они угу. есть и надлежащее качество товара, когда они возвращаются, есть дистанционный, это интернет-заказ, угу. есть предварительно оплаченный товар. Сейчас жалобы разного рода. На оказание услуги химчистки, медицинские угу. услуги, как ОМС страхование, так и платные услуги.
10: Угу. Так и, вы сказали, и банковские да, обслуживания и, тоже.
11: Да. Это тоже в том числе, угу. где распространяется закон о защите прав потребителей. Оно распространяется в тех случаях, когда товар или услуги приобретены или используются только для бытовых, личных, семейных угу. целей, а не для получения прибыли и не для предпринимательской деятельности.
10: Угу. Айшат Назалова, вот сразу такой вот вопрос задам. Да? У нас сейчас Дагестан в последнее время, да? Здесь очень большой турпоток. Чаще всего, я так скажу по своей практике, да, это лично мое мнение, я буду высказывать о том, что чаще всего, да, люди не могут расплатиться банковскими картами в магазинах, да, то, что там, например, где-то, да, в центре нашей страны, это обычное явление. У нас почему-то это как-то... Но многие предприниматели для того, чтобы, я как понимаю, да, это мое предположение, чтобы там скрыть какой-то определенный доход, они как переводом, либо там наличкой мне, идите снимите, тем самым нарушается законодательство. Я стал сам недавно свидетелем, когда я прихожу в одну из столовой, пытаюсь расплатиться банковской картой, либо переводом даже, я согласен на это, на что мне говорят, нет, мы только наличкой принимаем. Имеет ли право вот, организация принимать только вот мы наличными? Банковским счетом нет.
11: Конечно, не имеют. Сейчас в данном случае это уход от налога или каким-то образом их карты заблокируются. Зачастую бывает, что не всегда туда, куда мы перечисляем деньги, получателем является этот предприниматель или руководитель этой организации. Тоже нарушение ухода от налога. Ну, недостаток нашего дагестанского потребителя в том, что при покупке товара, приобретении, оказании услуги не берут оправдательный документ. Это кассовые товарные чеки или приходно-кассовые ордера. Но сейчас есть какое-то спасение, что хоть есть онлайн-Сбербанк оплата, что хоть какой-то след остается. Ну и в этом случае предприниматель старается перевод денег оформить то ли на сестру, то ли на продавца, то ли на отца. У нас есть сейчас случай в суде, когда предприниматель в 2021 году снялся, а оплата была произведена на его карту. А оказался предпринимателем его сын. Когда мы даже пришли в магазин, а у потребителя, кроме перевода денег по онлайн, она там перевела и мать, и сестра, и она, там 350 тысяч за спальный гарнитур.
10: Никаких доказательств не имелось, кроме этого перевода?
11: Нет, перевода кроме нету. Ну и в итоге, получается, в 2021 году он снялся с предпринимательства, магазин-то существует, получается, он не ИП в данном магазине, выясняется, что его сын. Естественно, мы не заменили ответчика, мы оставили того, с кем, потому что заключен договор. Все-таки деньги-то ему перешли. Но и привлекли второго ответчика, это сына, который действует в этом магазине предпринимателем.
10: Так, я прекрасно теперь понимаю, с какими ситуациями вам приходится сталкиваться. Вы сейчас в начале эфира сказали о том, что сейчас это не только заключается с каким-то дефектом товара, сейчас, ну, на самом деле, 21 век, цифровые технологии, прям, вы знаете, вот даже слушая нас, это тоже потребление какого-то товара. Так, скажите, пожалуйста, какие пробелы, Айшат, существуют в законодательстве, которые затрудняют защиту, так сказать, прав? Что нужно изменить, на ваш взгляд?
11: Законодательство каждым днем, каждым годом меняется, дополняется. У нас же не было раньше и интернета, и цифрового, другого, третьего. Это, да, сейчас интернет-магазин, это очень удобно. Не выходя из дома, можно заключить договор, это дешевле. Но здесь есть и подводные камни, которые, конечно, надо знать потребителю. Оно регулируется статьей 26.1 «Дистанционная торговля». С момента заключения договора вот на той площадке, которую ему предложили, и на тех условиях, которые предложил продавец, имеется в виду по тем ценам, то потребитель, это называется публичная оферта. Он согласился на его условиях и оплатил этот товар. В дальнейшем то, что продавец будет говорить, что технический сбой произошел, цена изменилась, продавец не имеет права. Есть судебная практика, которая как раз в обзоре судебной практики 18 октября 2023 года оговорено, что в одностороннем порядке продавец не может изменить. Есть часто судебная практика сейчас, что в этом случае можно подать в суд, взыскать, обязать продавца, чтобы товар был доставлен по той цене, пускай это даже низкая цена. Здесь технический сбой или что цена была занижена, не пойдет. По той цене, которую продавец оплатил, потребитель оплатил, то и товар должен быть доставлен. Помимо этого, можно взыскать и неустойку, и моральный вред, и штраф. Продавцу, конечно, выгодно удовлетворить требования в досудебном порядке, потому что взыскивается неустойка. Это по товару 1% за каждый день. Неудовлетворение требований потребителя. По услугам 3%, не превышая цены заказа. За предварительно оплаченный товар это 0,5%. Ну, зачастую бывает, что наш менталитет дагестанцев, как бы заключая, например, зачастую письменный договор не заключает. Очень часто бывает на визитной карточке написано «оплачена сумма». Это вот настолько далек наш потребитель, что даже не заключает письменный договор и тем самым себе же ищет проблемы, можно сказать. Не оговаривает сроки окончания работы, в течение какого времени должна быть сборка, доставка, все эти моменты. И в последующем письменном договоре не оговорено сборка за счет кого, доставка за счет кого. Вот эти все моменты, что письменного договора нет, нету ни кассового, ни товарного чека. Единственное, там вот сейчас последняя онлайн-оплата. И вот получается непонятно, кому предъявить иск, претензию в дальнейшем.
10: Айша Тамарова, я извиняюсь, да. А это получается ситуация следующая. Если, допустим, беру услугу, например, сантехника, допустим, да, нашел на Авито.
11: Да.
10: Я беру услугу, я покупаю, я потребитель этой услуги. Соответственно, я оплачиваю, чтобы он произвел какой-то ремонт, допустим, да, у меня там.
11: Да, установку, допустим.
10: И у меня только вот попросил человек переводом оплатить. Я оплатил ему переводом, и человек потерялся. Вот, грубо говоря, да, вот, ну, потерялся как? Я завтра приду, я послезавтра, как извечная тема, да, я там у родственников на соболезнование, кто-то там вечно у них там, да, в селах, получается. Имею ли я право здесь вот какие-то доказательства, кроме этого перевода, вы сейчас говорите, да, вот могу ли я вернуть деньги, например, за эту услугу или как-то это
11: данный
10: каким
11: момент,
10: образом?
11: Данный момент, то, что связано с Авито, покупка товара, если это не торговая площадка, не торговая организация, то, в принципе, очень сложно, очень сложно, я в дальнейшем буду говорить об этом. И в случае, когда, будем говорить так, условно, из-под моста наняли рабочих на оказание какой-то услуги, там установку другого, третьего, но будет установлено с недостатком, в принципе, некому предъявить, потому

0: которые разрешенные. Uh-huh. Это он по своей инициативе приобрел uh-huh. на Авито, и в дальнейшем гарантия не распространяется, и получается, ему надо самостоятельно, это почти стоимость товара.
1: Я вот хотел бы подробнее узнать, на параллельный импорт даже в разрешенных товарах есть какая-то вот гарантия?
0: Да, на параллельном импорте, который разрешенный товар, например...
1: Та же самая Coca-Cola, допустим.
0: В этих случаях, например, гарантийный срок действует. А если по истечении гарантийного срока, например, на товар сложенный технический, допустим, год гарантии, а по истечении гарантийного срока потребитель может обратиться в течение 2 лет. По закону защиты прав потребителя, это...
1: В течение 2 лет, получается.
0: Да, пункт 5, статья 19, вот можно обратиться, но надо доказать в этом случае, что дефект был образован не по вине потребителя, а по вине изготовителя, продавца. Ну, изначально, вот скажу, когда, например, товар попалось потребителю, вот говорят иногда, в каком магазине можно купить качественный товар. Этот вопрос не актуален, потому что из 100 штук в партии может быть один бракованный. Это не означает, что магазин виноват в этом. Ну, никто не застрахован ни от чего, как говорится. В этом случае, например, приобрел товар, есть сложный технический товар, есть товар обычный. Обычный товар можно обменять на аналогичный товар, если там недостаток. Можно обменять на товар более дешевый, с перерасчетом покупной цены. Можно устранить недостатки за счет продавца или третьими лицами. Можно, в конце концов, расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. В этом случае потребитель возвращает товар с недостатками. И все понесенные убытки по продаже этого товара с недостатками можно вернуть, вплоть до почтовых расходов. Но в отношении сложно-технического товара, это статья 18, там действуют другие порядки.
1: Вот, это, например, мобильные телефоны, да, имеется в виду?
0: Сложно-технические – это холодильники, телевизор, стиральные машины, мобильные телефоны. Там, получается, до 15 дней, не 14 дней, как надлежащее качество товара, а 15 дней. Надо использовать товар по всем параметрам, согласно инструкции, использовать, посмотреть. Но может так быть, что в течение 15 дней товар прекрасно работал, а на 16 дней уже испортился, появился дефект. В этом случае до 15 дней можно вернуть товар в том случае, если там существенный недостаток. Второй момент – это если на устранении недостаток находился товар более 45 дней, уже на 46-й день можно расторгнуть. И третий случай – это когда товар пользовался в течение гарантийного срока не более 30 дней каждого периода гарантийного срока с появлением разного рода недостатков, устранениями. Получается. Вот, например, после этого товар по истечении 15 дней мы должны вернуть товар, отнести в магазин товар. Магазин должен принять товар для проверки качества. На это у него есть 10 дней. И не должны мы сервисный центр относить товар потребитель. Потребитель должен отнести в магазин.
1: Потому что купил.
0: Да, договор у него с сервисным центром нет. Отсутствует. Магазин обязан принять товар и не отправлять его. Товар более 5 килограмм, согласно статье 7 закона о защите прав потребителей, 18 статья, пункт 7, магазин должен сам забрать. Вот, например, стиральная машина, холодильник, телевизор, приехать и забрать сам в магазин и дать заказ о том, о том, что принял товар. Потребитель не должен платить за доставку, за спуск, за подъем. Это все в отношении товара с дефектом. 10 дней, например, для проверки качества, потребитель имеет право присутствовать во время проведения проверки качества. Очень часто раньше бывало по мобильным телефонам, что...
1: В сервисный центр отправляли.
0: Отправляли и могли сказать, что там механическое повреждение. Конечно, в тот момент, когда оформляют товар обратно, возврат, то надо внимательно смотреть, что там указано. Продавец может указать не то или не согласиться с каким-то пунктом. Вот если, например, товар взяли на ремонт, сервисный центр, магазин отдал сервисный центр, потребитель имеет право в течение 3 дней написать заявление, и чтобы ему дали подменный товар, пока ремонтируется его товар,

0: использовать. Ну, а если прям не аналогичный товар, но который можно использовать. То ли стиральная машина, то ли холодильник.
1: То ли это мобильный телефон.
0: Да, мобильный телефон часто дают, конечно...
1: Фонарик какой-нибудь.
0: Да, фонарик, это точно на самом деле.
1: Тем самым не нарушая закон.
0: Да, и не нарушает. Если подмены товар не дают, то 1% неустойки можно взыскать. Раньше часто было М-видео, они подмены товар не давали, но сейчас дают. Ну, платили неустойку. А на сегодняшний день они и представляют подменный товар. Есть такой момент.
1: Это у нас в Махачкале происходила такая ситуация.
0: Да, да. Надо только обращаться в письменном виде, приложив копии того документа, который приняли товар. Это у нас все по отношению товара ненадлежащего качества. Это статья 18. Есть товар надлежащего качества, статья 25. Это, например, когда вы приобрели там обувь, сорочку и пришли домой, что-то не понравилось. Вы имеете право в течение 14 дней, не считая дня покупки, обменять данный товар.
1: Не считая дня покупки.
0: Да. Если товар,
1: 15 дней можно.
0: Ну, не считая. Получается, тот товар, который не подошел по размеру, комплектности, габаритам, по расцветке. Но в этом случае товар должен быть в таком же виде с фабричной упаковкой, ярлыком, как вам продали. Вот если, например, очень часто бывает, что ярлык порезал и хочет вернуть. Увы, закон не позволяет в этом случае.
1: Вот, кстати, Айша Тамарова, хотелось бы затронуть такую тему. В каких случаях я не могу вернуть уже товар? Вот продавец
0: есть
1: здесь
0: товар
1: прав.
0: Надлежащего качества, который возврату обмену не подлежит.
1: Вот
0: это
1: сказали...
0: лекарственные препараты, сложный технический товар, пластиковая посуда, потом медицинские оборудования, например, ну, даже самая грелка медицинская, не подлежит возврату.
1: Нижнее белье, извините.
0: Нижнее белье, парфюмерия. Вот это все не подлежит. Печатные издания не подлежат.
1: Газеты и прочее.
0: Потому что их можно почитать и вернуть.
1: Ага, все понял.
0: Да,
1: и книги тоже в том числе.
0: Ну, часто бывает, что наш потребитель купил телефон, на следующий день хочет вернуть. Увы, мы не можем помочь в этом
1: если
0: случае.
1: Если он в рабочем состоянии,
0: да,
1: то нет. Если есть дефект.
0: Если дефект, да. В этом случае. Вот сложный момент, хотела бы подчеркнуть, когда потребитель, мы не можем помочь, и когда потребители проявляют невнимательность. Это в отношении, например, в магазине посмотрел телевизор, была доставка. При приемке, обычно доставляет там водитель или кто-то, курьер, при доставке, приемке товара надо проявить внимательность. Посмотри со всех сторон товар. Есть ли там сколы, трещины? Потому что экспертиза не определяет время, когда произошел этот скол. То же самое касается сантехники. Потому что под картонной упаковкой может быть царапина. Надо все внимательно осмотреть. Может иногда такое быть, что товар с магазина отправили в склад. Вообще товар должен пройти препродажную подготовку. Его должны раскрыть, с упаковкой освободить и показать потребителю, в каком виде товар. Это бывает часто по отношению сантехники, телевизоров, скол. Невозможно определить время, когда произошел скол. Экспертиза не определяет. Вот, например, мы говорили, тут магазин должен принять товар на проверку качества. И могут дать заключение о том, что товар, ну, не, потребитель нарушил там какой-то. Если потребитель не согласен с этим заключением, то он может его оспорить в судебном порядке. Это уже экспертиза. Есть досудебное это заключение специалиста. Сейчас, на данный момент, мы досудебную экспертизу, заключение не делаем. Мы уже в суде ходатайствуем о проведении судебной экспертизы то ли товароведческой, то ли там оценочной, то ли по химчистке бывает с моментом износа.
1: Айша Тамарова, я вот сейчас хочу перейти уже в другую сферу, в сферу услуг. Мы сейчас и к онлайн как бы этим вернемся. Говорят, есть такое поверье, не знаю, вы нам как бы этот миф рассудите. Вот листаю меню ресторана. Красивый, сочный бургер. Я не знаю, кому-то сейчас подниму аппетит, да, вот на картинке. Ну вот выдали мне, ну, чуть по-другому товар. Имею ли я право, вот как на картинке вот написано, вот нарисовано данное, да, данное блюдо, потребовать именно в таком формате?
0: Существует. Конечно, такой? Имеете. Тем более вы еще имеете право узнать технологическую карту
1: ресторана.
0: Да, имеется в виду именно на это блюдо. Что туда должно войти в состав? Ага. Ингредиенты, которые пользуются. Это ваше законное право.
1: Угу. А вот конкретно ресторанов коснемся сейчас. Это, наверное, наболевшая тема, потому что их чуть не на каждой подворотне здесь у нас и кофейни, и рестораны. И в Махачкале, когда вот туристы уже приезжают, уже думаешь, да, ну, парков не осталось, только вот, знаете, кофейни, рестораны, всех уже гонишь в Дербент, как бы. Услуга, которая там покупается, чаще всего, вот, как бы, да, вот очень много туристов сталкиваются с тем, что. Ну, то, что банковскими картами не могут оплатить, понятное дело, да. Чаще всего сталкиваются с тем, что вот была ситуация в одном из ресторанов прямо передо мной. Человек официанту вот, не указал, что у него какая-то аллергия есть на то или иное блюдо. После всего этого как бы, официант принял заказ и принес ему это блюдо. В конце выясняется, что у человека аллергия. Но вот человек доказывает, нет, я вам сказал. Официант доказывает, нет, вы мне не говорили, как бы. Хотя, как бы я здесь видел, что о том, что на самом деле, да, вот в таких случаях, как защита прав потребителей действует, когда одна сторона обвиняет другую, другая говорит: нет, такого не было.
0: Ну, конечно, здесь трудно доказать то, что это словесное, как бы, общение обоих, да, договор. Да, договор. Но в тех случаях, например, когда. Ну, или в ресторане, или там в коллективе бывали такие жалобы, когда, например, ну, как сказать, пищевое отравление, там кому-то что-то несовместимость. Ну, в этих случаях надо, конечно, обращаться к врачам, в первую очередь, если есть такое, что отравление, например, пиццу могут доставить домой, и там семья там отравилась. Но вместе с тем не все члены семьи отравились, а отравились там дети, допустим, что-то там было нарушено. В этих случаях надо вызывать, конечно, обращаться в первую очередь, это остаток пиццы сохранить, чтобы в дальнейшем его отправить на проверку качества, и обратиться, вызвать скорую помощь и зафиксировать, что было обращение к врачу. А в дальнейшем все расходы по приобретению лекарств, там, обращение к врачам, это все должна возместить та, ну, та организация, которая, по чьей вине это произошло.
1: Ну, сейчас вопрос не только ресторанов касается, но и гипермаркетов, и всех магазинов. На ценнике одна цена. На кассе совсем другая
0: это
1: цена.
0: Это очень наболевший вопрос. Вот, не только вы, все мы сталкиваемся с этим. Ориентируемся на одну цену, подходим к кассе. Это бывает, когда обычно по каким-то праздникам скидки. Часто такое наблюдается. Но, в принципе, в любом магазине должны пробить чек по той цене, которой указано ценник. А то, что они не успели поменять, это не проблема. Проблемы потребителя. Это магазин должен... отпустить по той цене. Но часто у нас бывает, что мы не успели поменять ценник, и, конечно, магазин не хочет убытки нести, естественно. Это в больших супермаркетах наблюдается.
1: Очень такой вот наболевший вопрос. Вы сказали про ценник, да, который не купили. Говорят о том, что вот если старая цена, та, которая, да, вот, должны пробить именно по той цене, которая указана. Если ценник не присутствует на товаре, существует такое вот поверье, не знаю, насколько это правда, что потребитель вправе купить этот товар за ту цену, которую он считает приемлемой. Есть такой миф. Это правда или нет?
0: Нет, отсутствие ценника – это уже нарушение правил торговли. Ценники должны быть на всех товарах. И должна быть такая информация для потребителя, то ли емкость, то ли вес в обязательном порядке. Дата выработки, срок годности должно быть. Вот то, что у нас часто отсутствует, это в фасованном товаре не указывать дата изготовления. Там будет указана дата фасовки. Это не означает, что оно там срок годности, например, на кондитерский или там на ну, то же самое печенье, например, может быть 3 месяца. А дата изготовления может быть ранее. Это только дата изготовления будет указана на коробке. Очень часто такого рода жалобы бывали, и мы обращались. Но не у всех эта программа нормально действует, даже в больших супермаркетах.
1: Скажите, Айша Тамарова, вот если магазин принял уже товар и одобрил о том, что должно быть возмещение денежных средств, да, допустим, уже дошло до этого, и денежные средства в долгое время не причисляются. Есть ли какое-нибудь законодательство, которое вот обязывает магазин, ту или иную, там, например, организацию вернуть в строго определенное время?
0: Да, конечно. С момента предъявления претензий, то ли о возврате, то ли о замене, там есть сроки. 10 дней, например, должен магазин решить вопрос возврата денег. Вот, например, товар надлежащего качества. Это в течение 3 дней. Замена, например, товара должна быть в течение 7 дней. Но если нужна там дополнительная проверка, это 20 дней. Ну, для дальнего, крайнего севера, там может быть и месяц. А так есть определенные сроки. Но если потребитель сам договорился с продавцом о каких-то конкретных сроках, более которые это, то в этом случае, конечно, надо ориентироваться на те сроки, которые договорились. Вот, например, максимальный срок устранения недостатков в письменном виде – это 45 дней. По истечении, вот сложный технический товар, по истечении 45 дней, на следующий 46-й день потребитель имеет право расторгнуть договор купли-продажи и требовать возврата денег.
1: А если продавец все-таки отказывается возвращать деньги или менять товар?
0: Ну, в этом случае только идти в суд. А что другое остается?
1: Либо вашу организацию можно обратиться, да, и она
0: Ну да, организация представляет интересы, сопровождает до момента получения исполнительных листов и вплоть до передачи исполнительных листов на исполнение службы судебных приставов.
1: Айша Тамарова, скажите, пожалуйста, как все-таки вот слушателям, которые только вот сейчас подключились к нашему диалогу, как все-таки обращаться к вам в организацию, есть ли номер телефона, чтобы вот их права были нарушены?
0: Организация находится по адресу улица Яракского, 15, здание ДАК Потребсоюза, офис 200, телефон 8-928-950-47-50. Любое время можно обратиться. Мы и устно даем консультацию, никому не отказываем. Даже тем же самым предпринимателям, которые мы сталкивались ранее в судах, в дальнейшем обращаются к нам, мы всегда отвечаем, подсказываем.
1: Айша Тамарова, а бывают такие случаи, когда вот ваша организация и тот же самый, может быть, Роспотребнадзор, они становились на сторону предпринимателя?
0: Ну, как сказать, вот потребитель пришел, одел платье и хочет его вернуть. Увы, мы не можем ему помочь. Извините, магазин тут в чем виноват? Одел платье, носите дальше.
1: А законно ли то, что вот есть такая услуга от некоторых магазинов, как вещи на прокат, допустим, да, та самая одежда или прочее? То, что в залог они просят паспорт, это законно ли?
0: В залог паспорт требовать не имеет права. У нас очень часто бывает такого рода жалобы по поводу свадебных платьев, где написано, что залог не возвращается. Это аванс, он возвращается. Если, например, сегодня посмотрел, дальше там посоветовал, раздумала будущая невеста или там по каким-то причинам отменяется свадьба, возвращается. И вот то, что они пишут у себя там объявление, что не возвращается, это незаконно. Точно так же, как и будет указано, куплен товар, возврату, обмену не подлежит. Вот сейчас у нас перед урожаем было очень много жалоб такого рода, что купили товар, в дальнейшем отказывается. Подлежит товар.
1: Получается,
0: ну, конечно,
1: паспорт не имеют права брать?
0: Не имеют права.
1: А если требует магазин, это нарушение закона?
0: Нет, паспортные данные они могут занести, им эти данные нужны. А, например, оставлять там другого, третьего, такого нету. И в том виде, в каком, например, потребитель видел это платье, которое он себе как бы отметил, оно должно быть в таком же виде, без всяких недостатков, изъянов. Очень часто бывает, что ему обещают там ушить, там по его фигуре там подогнать, другое, третье, но к моменту, когда уже приходится забирать, это бывает в таком же виде, что не всегда. И он хочет в этом случае расторгнуть, забрать свои деньги. А предприниматель не хочет вернуть. Часто это касается особенно свадебных платьев.
1: Айша Тамарова, все-таки как быть предпринимателем? Я сейчас, ну, я понимаю, что вы в защиту прав потребителя. Как быть предпринимателем, который ту или иную услугу даже так оказывает так на прокат одежды? Они берут залог определенный, да? Но у нас не застрахованные, так сказать, предприниматели, что, как бы, вот, понимаете, эту вещь могут вернуть. Соответственно, аванс должен быть по большой цене или как? Или что?
0: Смотрите,
1: вот как защититься предпринимателем все-таки в этой ситуации?
0: Предпринимателем защититься в таком случае, например, если он, например, как бы аванс оставили, залог оставили за ту или иную вещь, там, например, и в последующем потребитель отказался, если он понес какие-то расходы по тому, как авансировал этот товар, будем говорить, или отложил его, он может свои расходы вернуть с расторжением договора, например, статья 32-я закон о защите прав потребителей. Даже если подрядные работы, например, наняли вы там какого-то мастера, какую-то работу он проделал, за эту работу надо ему оплатить. В дальнейшем вы не хотите с ним работать, вас не устраивает его работа, но за ту проделанную работу потребитель должен оплачивать.
1: Вернемся, так сказать, к онлайн-площадкам. Сейчас очень много, да, популярно в Валбересе, на Озон сидеть. Как минимизировать там риски все-таки?
0: Во-первых, в первую очередь надо знать, с кем заключается договор. Конечно, лучше заключать в письменном виде. Очень много жалоб, и мы ничем порой не можем помочь, потому что это однодневки фирмы. Часто это бывает, когда заказывают запчасти автомобильные. Очень часто бывает, что даже не изучают. В последующем получается, что там они разрабатывают такую схему, что это товар бывший употребление, что якобы она поступила с другой страны, его проверяли. И, в принципе, потребителю потом возвращается мизерная сумма. У нас были случаи такие. Но даже если в суде выиграет это дело, то порой не с кого взыскать. Юридическое лицо закрывается, или там нету никаких, на него арест наложен, обеспечительные меры, и нечего взыскать. И с закрытием юридического лица, если индивидуальный предприниматель несет своим имущественную ответственность, то с закрытием юридического лица ничего не взыскать.
1: Айша Тамарова, еще такой вот вопрос. Да. Вернемся к нашим туристам, любимым, замечательным, да, которого сейчас летом опять к нам приедет в Дагестан. Я бы хотел бы поговорить о звездностях гостиницы. Вот кто выдает право на звездность гостиницы? Я знаю, Роспотребнадзор, да, должен давать 3 звезды, 2 звезды, 4 звезды. А многие гостиницы просто чуть ли не 7 звезд уже себе ставят.
0: Ну, наверное, Министерство туризма, в первую очередь, я думаю. Вот даже взять у нас, вот, например, гастроном, супермаркет, в любом месте, даже там, где торговая площадка не позволяет, вы увидите там, что написано супермаркет или еще чего-либо. Точно так же ресторан и столовый, и кафе – это разные статусы. Там должно быть, естественно, и порядок обслуживания, и посуда должна соответствовать. Точно так же по звездности гостиниц, наверное, это должно соответствовать тому, что они каким-то образом добились себе такого названия, и оно должно соответствовать тому, что они указали, той информации, которую потребителю обещали при заключении договора, останавливаясь в какой-либо гостинице, оно должно соответствовать. Именно конкретно все. Если там предусмотрен бассейн, он должен быть. Если предусмотрено и другие виды услуг, то они тоже должны соответствовать. Ведь он заплатил заранее за какую-то определенную услугу, а то, что ему не оказали услугу, одно дело, оно не надлежащее качество, а другое дело, что там объем не соответствует. Оно я должно соответствовать.
1: Айша Тамарова, расскажите, пожалуйста, всем интересно, всякие интересные все-таки случаи, наверное, за практику вашей работы. Вы сказали, что вы работаете с самого основания
0: этой организации. Да, организация, это 2000 года. Конечно, много случаев, когда дело доходит до суда, и, конечно, и ни одной инстанции суда заканчивается дело. Если, например, с 2019 года сумма до 100 тысяч рублей, это рассматривают мировые судьи, свыше 100 тысяч рассматривают районные суды. Потребитель до 1 000 000 суммы освобожден от оплаты госпошлины. Они сейчас 9 сентября поднялись, довольно-таки прилично поднялись. Но потребитель освобожден от этой суммы. Потребитель, согласно статье 17 Закона о защите прав потребителей, имеет обращаться в суд по месту заключения договора, по месту исполнения имеется в виду, по месту своего пребывания или проживания, по месту нахождения организации и по месту проживания индивидуального предпринимателя. Право выбора подсудности имеет право потребитель. Куда ему обратиться, это он сам выбирает. Если, например, товар был приобретен в Москве, он может обратиться здесь по месту своего проживания. Не обязательно ездить в Москву.
1: Я присутствовал лично на одном из ваших, так сказать, собраний, которое происходит каждый год, это в Национальной библиотеке имени
0: Расула Гамзатова. Да, 15 марта — это Всемирный день защиты прав потребителей.
1: Ага, ну, там один из ваших гостей, как бы, данного семинара, встречи, он рассказал такую интересную историю, как обманывают все-таки наших туристов. Были ли вот на примере какие-то интересные вот случаи, которые вот именно с туристами, либо с нашими людьми связаны за практику вашей деятельности? Вот просто интересно послушать.
0: Очень
1: я понимаю, что работа интересная у вас здесь.
0: Ну, вместе с тем интересная, наверное, и немножко скандальная. В том случае, когда отсутствует информация для потребителей, это, конечно, хлопотно. Нету никаких данных для обращения в последующем. И магазину с претензией. Не знаем, то ли это предприниматель, то ли это юридическое лицо, то ли это самозанятый. Конечно, если бы был бы кассовый товарный чек или ход оплата какая-то, там была бы информация ИНН, в дальнейшем можно уже выяснить, кто является. В том, что туристы тоже обращаются к нам, порой по телефону тоже удается разрешать вопрос, что товар, например, на рынке ЧКЗК был приобретен, но сумма небольшая, 1200 рублей там, в слезах позвонила. Обидно за наших предпринимателей, которые плохо относятся к этим туристам. Так не должно быть. Она говорит: вы же субъект Российской Федерации, закон о защите прав потребителей действует. Естественно, закон о защите прав потребителей действует во всех субъектах Российской Федерации. И относиться к туристам должны как и к своим, не нарушая закон.
1: Мы все граждане одной страны,
0: Россия. Да, да, поэтому от того, что они приехали, в последующем, увидев такое негативное, он в следующий год не приедет сюда. Поэтому надо относиться к ним со всем уважением. Хотя Дагестан гостеприимный народ, я считаю, что везде и всюду. Ну, наверное, вместе с тем не все на должном уровне. Я думаю, из года в год, наверное, будет улучшаться условия. Мы все знаем, что на самом деле в сельских местностях сейчас ездят, но не везде есть те условия, которые хотелось бы, на которые жалуются туристы.
1: Ну, высокогорные, это уже они должны были готовы быть. Это одно дело в городах,
0: ну, не везде оно есть.
1: Ну, я так понимаю, Шатамарова, да, вот глядя на работу Роспотребнадзора, глядя на работу вашей организации, глядя на работу вот... Потому что за последние 3 года... учитывая начало специальной военной операции, очень большой турпоток именно начал идти в Дагестан. Да. Получается такой момент, что вы за эти 3 года работы, вот честно, взглянуть на 3 года назад в Дагестан, где ну, не каждый раз можно было банковской картой той самой, да, расплатиться в магазинах, сейчас они практически во всех магазинах присутствуют. Это большой объем работы, и за это вам хочется сказать отдельное и огромное спасибо за эту работу, которую вы делаете. Айша Тамарова, вот напоследок нашим слушателям, что бы пожелали? У нас сегодня прекрасный эфир, вы более развернуто на все отвечали, мне приходилось молчать.
0: Мы немножко не затронули вопрос по поводу кредита. Вот, например, если оформлен кредит и товара недостаток, то в этот момент как бы надо продолжать оплачивать кредит, но по поводу недостатка товара обращаться в магазин. Но в последующем магазин должен вернуть все его расходы по оформлению этого кредита, по оплате, проценты, это все возвращается. Точно так же, такой момент, статья 24 закона о защите прав потребителей. Если, например, товар был приобретен по одной цене, условно говоря, 10 тысяч рублей, к моменту, когда обнаружился дефект, товар подорожал, то потребитель имеет право требовать разницу между той ценой, которую приобрел, и которой была уже повышенная.
1: Высокая, получается.
0: Да, да.
1: На примере, тот же самый iPhone я покупал за 60 тысяч рублей, если поднялся доллар, он стоит 80, и я имею право 80.
0: Эту разницу можно требовать, и даже если товара нету такого аналогичного, то можно выяснить, ну, средняя цена какая есть. Если этот товар уже снят с производства там или там его нету, но ближе к этому товару цену можно выяснить и взять разницу требовать. Иногда бывает, в магазине консультируются и спрашивают, это правильно ли? Да, это правильно.
1: Айша Тамарова, все-таки напоследок нашим гостям.
0: Напоследок что хотелось бы сказать. Во-первых, чтобы наши потребители меньше попадали в такие ситуации, но никто не застрахован ни от какого случая, в том числе и я, конечно. Чтобы брали кассовые товарные чеки, заключали письменные договора, чтобы где оговаривалось бы о том, какой срок доставки, ну, все условия договора.
1: Все-таки, если человек имеет кассовый чек, так легче облегчить возврат.
0: Да, отсутствие чека не является основанием для отказа. Можно свидетельские показания на рынке порою и не выдают чек, хотя сейчас их тоже обязывают иметь кассовые аппараты. Достаточно даже свидетельские показания. Но в любом случае, конечно, лучше иметь кассовый чек. В крайнем случае онлайн-оплата, хоть какой-то след, потому что порой трудно установить дату покупки товара по истечении, например. Можно вернуть товар в течение 2 лет, если гарантийный срок кончился. Точно так же мы сегодня не сказали о сертификатах подарочных. Их тоже, если не отоварились или вам подарили такой сертификат, вы не хотите дальше пользоваться этим сертификатом, вы можете забрать деньги за этот, что наши продавцы порой не хотят.
1: А то есть же внутренние правила магазина, где написано «сертификат возврату и обмену не подлежит».
0: Это незаконно. Это незаконно. Можно вернуть. Даже можно вернуть и даже на туристические услуги. Был случай, когда к нам тоже звонили. Договор заключил один. Естественно, этот договор надо иметь при себе. Оплатил, например, он и подарил. Это в дальнейшем тот по каким-то причинам не смог поехать или не хочет поехать. Естественно, с этим договором и с этой оплатой он идет в эту турфирму и расторгает договор и возвращает свои деньги. Это законно и можно вернуть. В любом магазине, где написано, у нас недавно даже была тоже жалоба на косметологические услуги, вернула она сразу, когда частично получила услуги, а на остаток она не захотела туда уже пойти, естественно.
1: Вы еще затронули тему, так у нас время тоже ограничено, о том, что залоги, вот многие организации, те же самые рестораны, да, за банкет хотят свадьбу, да, оформляешь там или в банкетном зале, хозяева мероприятия вносят залог.
0: Да.
1: Если вдруг свадьба отменилась или что-то, или заняли какого-нибудь певца на свадьбу, да, какого-нибудь, да, перечислили залог, но свадьба отменилась.
0: Ну, в данном случае, например, если заключен письменный договор, и вы его подписали, например, неделя осталась до свадьбы, вы отменяете. Ну, порой бывает там, ну, никто не застрахован ни от какого там несчастный случай или еще что-то там, по каким-то причинам отменилась свадьба там. В таких случаях порой бывает. И такие жалобы часто были. Ресторан сам идет, человеческий фактор, там навстречу. Но бывают случаи, когда письменно оговорено, и ресторан же теряет в этом случае, банкетный зал теряет. Например, он решил перекинуться на другой зал подешевле. Или там. В этих случаях...
1: Есть ли срок?
0: Например, если есть письменный договор, и где это оговорено, то в этом случае будет трудно оспорить там, что сроки возврата. Но в любом случае, если ресторан, кафе понес какие-то затраты по ну, бронированию этого кафе или там, как бы говорить, что
1: заранее банкет,
0: да, да, он должен понести эти расходы, оплатить этому банкетному залу или кафе, там, ресторан, потому что он же потерял упущенную выгоду в этом случае.
1: Айша Тамарова, вам огромное спасибо за уделенное нашим слушателям время. Это была программа «Вечерний сеанс». Дорогие слушатели, каждый вечер по будням в 6 вечера здесь выходит наша программа. Обсуждаем остро важно. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Нажалова Айша Тамарова. Это заместитель председателя Дагестанского отделения в защиту прав потребителей. Всем спасибо и до новых встреч.
2: А вечером после работы.
3: А вечером кто в пути?
2: А вечером
3: вечерний сеанс.
2: Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
4: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
5: 15 сентября 1956 года на линии Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Первый регулярный рейс прошел по маршруту Москва-Иркутск. 4570 километров за 7 часов 10 минут. Это было в 3 раза быстрее, чем на прежних поршневых самолетах. Для бизнеса это не просто авиационная новость, это кейс про то, как крупный продукт работает на пиар-инструмент. Ту-104 был не просто транспортом, а символом технологического рывка. Его показывали в кинохронике, о нем писали газеты. Он формировал образ страны как авиационной державы. В бизнес-логике тут простая, но мощная формула. Когда ты выводишь на рынок прорывной продукт, ты продаешь не только функционал, ты продаешь доверие. Пассажир, который впервые летел на реактивном лайнере, не просто экономил время. Он видел, отрасль умеет делать сложное и надежное. А доверие к одному продукту переносится на всю линейку. Если страна строит такие самолеты, значит и двигатели, и навигация, и наземная инфраструктура на уровне. Сегодня мы называем это бренд-эффектом или репутационным капиталом. Так, один рейс Москва-Иркутск для отрасли кредит доверия на годы вперед. История Ту-104 напоминает, прорывной продукт – это не только технология. Это заявление рынку о том, что ты умеешь решать сложные задачи. И именно это доверие потом конвертируется в контракты, партнерство и экспорт.
4: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Ограничение доступа иностранных авиакомпаний к чартерным рейсам в России может привести к дефициту мест, заявил руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Владимир Рубцов. Так он прокомментировал предложение гендиректора Аэрофлота Сергея Александровского. Для туристов это будет означать сокращение предложения, уменьшение рейсов, дат, вариантов и городов вылета, а также продолжительности отдыха, сказал господин Рубцов на пресс-конференции в Москве. По его мнению, сильнее всего такая мера скажется на доступности путевок в Турцию и Египет, на которые приходится как минимум 88% всего объема рынка. Сергей Александровский призвал усилить контроль за долей иностранных авиакомпаний на российском рынке, ограничив их доступ к чартерным перевозкам.
0: Расти большой.
1: Правительство Российской Федерации продлило сроки перехода на обязательную маркировку детских игрушек. Напомним, с 1 сентября 2025 года осуществляется поэтапный переход на обязательную маркировку отдельных видов товаров для детей. Правила маркировки детских товаров утверждены правительственным постановлением. Так, под обязательную маркировку подпадают самокаты, куклы, головоломки, настольные игры и другие товары для детей до 14 лет. Как отмечается в сообщении Минэкономразвития, принятие этих изменений даст продавцам дополнительное время для выполнения всех требований законодательства и поддержит стабильность на рынке детских товаров.
0: Деньги дороги, как память.
1: Автомобиль вошел в тройку покупок, которые вызывают у россиян самые сильные эмоции. Его назвали 25% респондентов. Столько же отметили одежду, обувь и аксессуары. Далее следуют ремонты, обустройство дома и покупка техники и электроники по 23%, а также приобретение квартиры или другого жилья 22%. Лидируют путешествия и отпуска 30%. Для многих автомобиль связан не только с практической пользой, но и с эмоциями. 29% ценят его за комфорт и возможность организовать поездки под себя, 28% ассоциируют со свободой и независимостью, 17% с возможностью путешествовать, а 13% воспринимают машину как часть образа жизни. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
0: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкалу с рабочей поездкой прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В сопровождении временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина она ознакомилась с площадками Международного фестиваля народных художественных промыслов. Глава региона отметил, что Дагестан готовит для ремесленников дополнительные налоговые льготы и гранты. Важным пунктом визита стало посещение военно-морского госпиталя, где делегаты пообщались с ранеными военнослужащими. 15 сентября сегодня в Дагестане, как и по всей стране, вступил в силу законодательный запрет на опубликование результатов опросов, прогнозов и исследований, связанных с выборами в единый день голосования. Об этом сообщили в избиркоме Дагестана. Ну а сегодня телебашня Махачкалы зажжет праздничную подсветку ко Дню Единства. Дагестан отмечает День Единства Народов Республики. Сегодня День Единства. И напомню, что один из важных для нашей республики праздников. В республике бок о бок живут представители разных народов, каждый со своим языком, культурой и традициями. При этом всех нас объединяет общая история и любовь к родному Дагестану. В августе россияне оформили около 101 тысячи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7% меньше, чем год назад. При этом, по сравнению с июлем, выдача таких займов выросла примерно на 4%. Больше всего автокредитов оформили в Москве, Подмосковье, Татарстане, Петербурге и Башкирии. Эксперты связывают невысокий спрос с невысокими ценами на автомобили, дорогими кредитами и строгими требованиями банков к заемщикам. Ну и готовность к командировкам все чаще становится одним условием при приеме на работу. Об этом порталу nevs.ru рассказал HR-директор Илья Полуканин. За 3 года число вакансий с таким требованием выросло аж на 28% и составляет по заработной плате от 75 до 97 тысяч рублей. Работодатели чаще ищут сотрудников для работы с проектами в регионах, клиентами и объектами. Эксперт советует заранее уточнять частоту и продолжительность поездок, чтобы после трудоустройства ожидания сотрудника и компании не разошлись. Ну и более 90% работодателей готовы платить выше рынка сотрудникам с цифровыми навыками, в том числе умеющим работать с искусственным интеллектом. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бейтин. Кстати, по его словам, освоить базовые навыки работы с ИИ сегодня можно самостоятельно, для этого доступны онлайн-курсы. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: А вечером
3: после работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером
2: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на «Диалог ФМ».
0: Ну что, уважаемые дамы и господа, добрый вечер всем тем, кто настроен на волну 104.8 FM из Махачкалы до самого высокогорного аула. Вещаем здесь и рассказываем обо всем, что творится в нашей прекрасной республике. Итак, друзья, сегодня у меня в гостях человек, который знает, что такое настоящая кухня, и, судя по проектам, в которых он участвовал, горячий характер и телевизионные страсти. Он участвовал в популярных кулинарных проектах на телеканале «Пятница», это «Битва шефов» и «Молодые ножи». Работал на профессиональной кухни и не боится самых жестких вызовов. Говорят, хороший повар способен удивить одним блюдом. У меня сегодня в гостях Богдан Козлов. Богдан, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Расим.
0: Богдан, ну, я сразу начну задавать вопросы. С самого простого вопроса начнем. Когда вы впервые поняли, что кухня для вас – это не просто работа, а вот дело всей жизни?
4: Ой, ну, вообще, я ради своего интереса шел на обучение поварское, учился я в Донецке, и пошел просто, грубо говоря, чтобы не потерять год, захотелось научиться, после чего я связал уже, насколько, на 15 лет почти свою жизнь с кухней.
0: Угу. Богдан, я просмотрел проекты, причем вы к нам пришли сюда, эти два проекта, с одним из поваров, все время забываю его имя.
4: Константин Ивлев, да?
0: Да, вот он швыряет там все абсолютно. Скажи, пожалуйста, с таким темпераментом, как тебе вообще, не сложнее приходилось там работать?
4: Нет, я думаю, это, в принципе, банальный и обычный темперамент для шефов, потому что я сам отчасти такой же. Я когда приехал в республику, я тоже был со своим специалитетом, можно так сказать, и со своим характером, который не очень воспринимался изначально.
0: Ну вот не было желания встать и уйти во время проекта?
4: Нет, нет, я стрессоустойчив достаточно таки, и к этим моментам отношусь спокойно.
0: Скажи, пожалуйста, кто из звездных шефов тебя разочаровал больше всего?
4: Разочаровал?
0: Ага. Или наоборот, порадовал бы даже.
4: Я не скажу даже, что разочаровали. Как бы очень крутые ребята, очень крутые шефы, медийные. Угу. Они продвигают именно кухню со своей стороны.
0: Угу. В Дагестан когда приехал?
4: В Дагестан я приехал почти 10 лет назад.
0: Угу.
4: И вот как приехал. Несколько раз съездил домой, и все. Все остальное время живу здесь.
0: Скажи, пожалуйста, у нас все-таки Дагестан для гостей, которые приезжают к нам сюда, и последние несколько лет он стал таким туристическим потоком. Скажи, пожалуйста, вот у нас здесь очень богатая, тяжелая, я ее назову, кухня, потому что все практически, ну, основные блюда Дагестана, на мой взгляд, на 70% состоят из теста. Вот знакомство с дагестанской кухней, как ты можешь вообще все это описать?
4: Когда приехал, первое время для меня вообще было непривычно. Как бы я человек, который в основе, если мясо ем, то ем его с овощами, а не с хлебом. Вот для меня первое время было прям тяжело воспринималось это организмом. А потом потихоньку уже начал привыкать, уже аварский хинкал стал более родным, так сказать. Вот, поэтому...
0: Скажи, пожалуйста, вот это различие между хинкалами, сразу понял, что есть лезгинский, есть аварский, есть лакский, потому что я знаю очень много людей, которые впервые, да, находятся в Дагестане, они просят хинкали наши, и чаще всего у них почему-то в ассоциации что-то с грузинскими хинкалями, они ищут мясо там, вот. Когда человеку объясняешь наш дагестанский хинкал, ну, своего рода это вареное тесто.
4: Ну, у меня же профессиональная деформация, и мне обязательно было выучить и понять отличие. Ну, за тонкий хинкал я там не буду нацию называть, там, чей это хинкал, но просто говорю тонкий хинкал, потому что это извечная, я думаю, рубка, чей все-таки же он.
0: Ага, все понял. Богдан, ну, вернемся к такому моменту, допустим, да, вот, приехал в Дагестан, проработал, насколько знаю, здесь и в ресторанах ты местных.
4: Да, изначально я работал в консалтинговой компании, которая занималась именно открытием ресторанов, и мы занимались... ну, как сказать, обучением поваров, постановкой меню и занимались курированием уже этого ресторана, чтобы он вышел на какой-то определенный уровень.
0: Богдан, вопрос такого характера. Насколько я знаю, да, вот наших местных поваров, прекрасные женщины, да, которые работают, они привыкли вот прям все. Вот я это могу, то могу, третье могу, четвертое могу. И последние несколько лет на таком ресторанном рынке Махачкалы сложилось вот шеф-повар, су-шеф, там салатница определенная и прочее. Раньше, допустим, у нас этого всего не было, как бы, да, здесь вот у нас есть прекрасная тетя Галя, допустим, да, которая готовила все и готовила вкусно, все к ней шли. Вот это недопонимание, стычка ментальности на какая-то на кухне возникала?
4: Стычки ментальности у меня лично не возникало. Я знаю многих ребят, у кого были они. Но для меня вот все-таки понимание такое, что каждый человек должен заниматься своим делом. Своим делом в плане каком? Если человек учит хорошо горячие блюда, он должен их делать и должен учить их прям вот углубляться, но не уделять времени, там, допустим, холодным или мучному, именно заниматься тем, что он любит, и тем, что у него хорошо получается.
0: Богдан, вот знакомство с дагестанской кухней, тебе самому что нравится с дагестанских блюд?
4: С дагестанских блюд?
0: Ну, вот прям бы... не глядя, вот.
4: Не глядя, я думаю, все-таки это хинкал, я сейчас уже достаточно-таки привык к нему, мне очень нравится сушеная колбаса, мне нравится сушеное мясо в разных его видах, интерпретациях, то есть даже от того, что вот просто на вяленое мясо его порезать и так покушать, или сварить все-таки с хинкалом покушать. Ну и нравится чудо даргинское, наверное, все-таки больше.
0: С мясом и картошкой, да?
4: Да.
0: Понятно. Ну давай, всем аппетит сейчас подняли, а сейчас я перейду, как вообще получилось так, что ты оказался в эфире радио Диалог ФМ. Нам вообще на тебя глаза открыл завод Кикуни. Есть такой завод, который изготавливает соки, нектары, уксус и прочую продукцию нашу дагестанскую. Как вообще это знакомство с Кикуни у тебя произошло? Расскажи подробнее, пожалуйста. По приглашению туда приехал и... Как тебе вообще в целом завод наш дагестанский?
4: Знакомство вообще произошло в ресторане «Аварал». Мы проводили там мастер-класс с одной большой компанией. Вот. И там познакомились с представителями завода. Я сразу заинтересовался тем, чтобы попасть все-таки на завод, посмотреть, как это все производится. договорились о встрече, договорились об экскурсии. Потом в ходе уже диалога начали обсуждать и решать, кого мы все-таки с собой еще берем на экскурсию. Я собрал достаточно-таки много шефов, чтобы повезти туда. Приехали мы на завод, очень крутой завод, очень интересно. Все-таки такие мощности, как они перерабатывают, как бы это нехило, очень даже нехило.
0: Богдан, что тебя удивило больше всего именно в заводе?
4: В заводе меня удивил подход, подход технолога самого. Он, это мужчина, чтобы вы понимали, это взрослый мужчина, и он очень сильно углубляется в свою работу. Он знает это производство от А до Я, и как бы на любой наш вопрос он мог спокойно все ответить.
0: Вот прям человек, который любит и знает свою работу.
4: Очень педантичен, я даже скажу. Прям вот супер педантичен. Все тонкости, все мелочи, каждый градус, где там многие технологи даже не задумываются о том, какой градус будет в помещении. Вот он говорит, здесь вот такой-то градус, такая-то влажность должны быть обязательно.
0: А ты бывал на других заводах, чтобы так сравнивать как-то?
4: Я... Можно сказать, в Дагестане я не был на других заводах, а так, да, бывал.
0: По России, есть чем сравнить. Скажи, пожалуйста, вот ты как повар приехал на завод Кикуни, что в первую очередь, как бы, да, вкус, аромат или, допустим, состав, что тебя удивило больше всего?
4: Они работают полностью на натуральном продукте. Вот это стало для меня прям очень таким интересным открытием для себя. То есть без добавления сахаров в основе все используется, и они работают полностью на своем продукте, который сами заготавливают в сезон, делают концентраты и потом прорабатывают это все весь год уже именно на этом продукте.
0: Скажи, пожалуйста, мы до эфира с тобой вот о заводе Кикуни, когда говорили, ты сказал, меня удивил вообще сам уксус Кикуни. Да. Я то сам не любитель уксуса, но ты так сладко о нем рассказывал, что вот прям ко всему подходит. Более подробно, если можно, также в эфире сейчас.
4: Для меня было открытием то, что завод Кикуни производит яблочный уксус. Ферментируют они его около 10 месяцев в бочках при определенной температуре. Такой уксус, вот сколько лет я на кухне нахожусь, я никогда в жизни не пробовал реально такой уксус. Ты его пробуешь, вот открываешь бутылку, пробуешь его, и ты не можешь сразу сказать, что это уксус. Это яблочный сок закисленный, то есть с легкой кислинкой. Нету такого, вот у многих уксусов есть именно эссенции кислота, такая мерзкая, она не очень подходящая продукту. А этим можно спокойно заправить салат. Этот можно уксус спокойно смешать с водой и попить для поддержки своего организма с утра.
0: Ага. Богдан, тогда вот сейчас красиво, вкусно рассказываешь. Какую бы оценку все-таки этому уксусу Кикуни ты поставил бы?
4: 10 из 10, это уверенно. Я же говорю, я никогда в жизни не пробовал такой уксус, такой продукт.
0: А в каких блюдах порекомендуешь все-таки? Вот
4: как салатную заправку, это вот один из ингредиентов салатной заправки, это будет что-то вау, это будет что-то очень крутое.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли все-таки у дагестанских производителей, на твой взгляд, был бы шанс конкурировать, допустим, с зарубежными компаниями, брендами? Как ты думаешь, есть такой шанс?
4: Есть, конечно. Дагестан сейчас хорошо выходит вперед. Есть несколько компаний, которые прямо я бы выделил. Завод Кикуни вышли на Россию. На России хорошо работают. То есть сам же Константин Ивлев, который ведущий на шоу, вот этот шеф, он любит соки от завода Кикуни. То есть, да, это я был на Food City в Москве, и мы вот общались с людьми, которые занимаются продажами там, и они говорят, да, вот Костя там приходит к нам и пьет, допустим, покупает эти соки сам.
0: Да вы что?
4: Да,
0: это прям 100% информация.
4: Да, это 100% информация.
0: Так, кстати, вот если заговорили о соках Кикуни, скажи, пожалуйста, вот какой напиток линейки Кикуни тебе больше всего нравится?
4: Ну, это базовый абрикосовый сок. Для себя недавно я открыл то, что есть свекольные, есть морковные соки.

0: лучше, как по мне.
1: Богдан, а скажи, пожалуйста, вот давай забегать в будущее. Вот у тебя свой ресторан, Богдан Козлов, который вот знает изнутри и дагестанскую кухню, и заводы, и составы уже, да, все, все практически, потому что, я еще заметил, любишь ты свою работу, потому даже, что прийти в завод, уточнять у технаря состав, вплоть до запятой, но на самом деле это любить надо свою работу. И скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вот какая бы линейка кикуни у тебя бы в ресторане стояла бы вот на первой полке?
0: Уксусы точно бы стояли, потому что соки мы сильно не используем в производстве. То есть даже если используем в основе, это бывает фреш. Соки единственное, куда используем, абрикосовые, это на приготовление каши.
1: Богдан, мы о кикуни поговорили, и так плавно переходим к тому, что, да, о твоем будущем ресторане. Ну, какой шеф-повар, да, я сейчас вспоминаю фильм «Пираты Карибского моря», там, где вот Джек Воробей, капитан Джек Воробей без корабля. Ну, какой шеф-повар, который не мечтает, да, о своем ресторане? Заглянем вперед. Если бы сегодня тебе предложили бы собственный ресторан в Махачкале, какой бы он был? Опиши его.
0: Как бы у меня постоянно мысли меняются насчет своего ресторана из-за того, что меняются и тенденции. Я считаю, ресторан должен быть местом, которое дарит свою эмоцию. То есть этому бы я уделял сильно много времени. Эмоции.
1: Эмоции?
0: Да. То есть от интерьера, от обслуживания, от самой еды. Это человек, в общем, приходит и получает эмоцию, то есть от каждого из составляющих ресторана. Я бы, наверное, все-таки углублялся в том, чтобы у каждого блюда была своя история. У каждого интерьерной штуки, у каждой была тоже своя история. Все-таки, наверное... Что-то такое было.
1: Богдан, мне есть чем сравнить. Я как-то сам работал... Был период, когда, ну, надоела сфера СМИ, работал в общепитии. Мне повезло, что я работал в одном из таких ресторанов, где руководитель просто не жалел денег и на бренд-шеф-повара, и на су-шеф, и на прочих, и привозили их из соседней страны, Азербайджана. Все-таки кухня там, она чуть как бы совсем другая, хотя она близка нам, дагестанцам. И чаще всего он кайфовал, вот местный бренд, кстати, если он, ну, надеюсь, слышит, я, насколько знаю, с южных территорий мы на Азербайджан вещаем, Джейхан Мур его зовут, он вот всю энергию свою тратил на подачу блюда. Это мог быть тот же самый салат оливье, но как ты его подашь? На твой взгляд, вот эта подача, она все-таки как для гостя? Вот.
0: Ну, давайте разберем просто, как вообще человек начинает кушать. Первое из... Ну, вот когда приносят тарелку тебе, допустим, первое, что ты делаешь, ты смотришь на нее. Если оно визуально красивое, то 60% у тебя уже в голове заложено, что это вкусно. Далее включается обоняние. То есть остальные там 20%, можно сказать, отыгрывают обоняние. Если уже в голове сформировалось то, что блюдо вкусно по запаху и по внешнему виду, все, дальше уже подключаются вкусовые рецепторы, и наш мозг дорабатывает то, что это реально вкусно.
1: Ты сказал, мой будущий ресторан, он будет с интерьером красивым. Да. Вот этот интерьер, который сейчас заглянешь в любой ресторан Махачкалы, даже кофейню, интерьер богатый, что-то там в стиле Людвига 17-го, даже с люстрами. Есть в стиле, я извиняюсь, я нашел даже кафешку в Махачкале, где, не знаю, застал или нет, у нас, например, в Дагестане раньше вот на коврах там ватой писали «Желаем счастья» в 90-е годы, когда свадьбу играли, даже в таком стиле а-ля 80-е я встретил кафешку. Так вот, на твой взгляд, с интерьером здесь проблем нет или как?
0: Ну, очень много ребят, которые прямо развиваются в плане каком? В плане дизайна. То есть делают сумасшедшие какие-то космические дизайны, но мало внимания уделяют общему маркетингу. То есть если знать просто город, и ты знаешь, что вот там есть вот такое заведение, где у них там космический подход, именно там кухни там 90-х годов, к примеру, интерьер весь в 90-х годах там, или в 80-х годах. Но внимание именно маркетингу они не уделяют, потому что они развиваются по соцсетям.
1: Скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд, локация имеет отношение? Вот, если, допустим, у меня прекрасный ресторан, возьмем Махачкале, у меня прекрасно все, от маркетинга до подачи, налажена вся работа и прочее. Локация имеет, играет роль какую-то или нет?
0: Конечно. Ну, давайте
1: будем... В процентном соотношении, какую она все-таки имеет роль?
0: Ну, процентов, я думаю, 20-30 все-таки локация даст. Именно. Почему? Вот давайте реально. Мы все ленивые люди. Мы все привыкли там двигаться на машине и подъезжать там до места своего пребывания на машине. Если нет парковки, это

0: плохо сказывается на гостевом потоке все-таки.
1: Чего не хватает в Махачкале, в этом изобилии ресторанов? Потому что раньше, допустим, лет 10 назад, у нас здесь не было сети быстрого питания. Те же самые Ростиксы, Вкусные точки и прочего, их не было нигде. И, соответственно, когда один из первых Ростиксов открылся в Махачкале, первые полгода, наверное, очередь там стояла за этой жирной... вкусной едой, я тебе так скажу. Uh-huh. А чего, на твой взгляд, вот здесь, сейчас, в данный момент, в 2026 году, с этим условием экономического, то, что творится в нашей стране, на твой взгляд, не хватает?
0: Да пооткрывали все уже. Uh-huh. Всего хватает. Uh-huh. Мне кажется, рынок даже перенасыщен уже. То есть нету такого потребительского спроса, сколько открывается сейчас ресторанов.
1: Богдан, мы поговорили о твоем будущем ресторане, а что тебе? Вот я бы хотел честно, правдиво сейчас узнать. Прекрасный шеф-повар у меня в гостях, который разбирается вплоть до состава всего. На самом деле, ты любишь свою работу. Что тебя раздражает в современных ресторанах, допустим, не в Махачкале, вообще в целом по стране, если взять?
0: Раздражает? Угу. Прям такого, наверное, что раздражает, нету. Угу. Но есть моменты, которые подчеркнул бы, это все-таки сервис. Сервис во многих заведениях, даже вот в Махачкале, в республике, он отстает сильно.
1: Например?
0: На примере общения просто с гостем. Угу. Многие официанты, точнее, многие собственники, многие менеджеры набирают таких официантов, которые полностью без опыта. Угу. И они приходят, как вот у себя дома, они бы обслужили тебя, также начинают обслуживать там. «Лей, брат, там, ассаламу алейкум». Да, я все понимаю, но все-таки мы же приходим в ресторан за получением какой-то эмоции. Угу. Где-то должно быть какое-то общение, все-таки гость и сотрудник. Угу. Даже я при своей должности, когда я работаю в ресторане, я все равно с гостями стараюсь очень лояльно общаться. То есть я, наверное, остался в том, что гость почти всегда прав.
1: Угу. Хорошо. Очень хороший сейчас термин. Клиент всегда прав, да? Скажи, пожалуйста, всегда ли прав клиент?
0: Ну, у нас гости заведения.
1: Это сейчас вот. Я прошу тебя, не, мы не в ресторане сидим, мы сидим в эфире Диалог FM. Вот мне интересно, всегда ли прав гость?
0: Нет, не всегда. Бывает у каждого человека свои замашки, которые приходится все-таки терпеть. Не всегда это получается, конечно, делать, но в основе все-таки мы терпим всякие приколы от гостей в плане... комментариев на наши блюда там, или комментариев на наш сервис, еще на что-нибудь. Есть такие гости, которые сами приходят и подкидывают что-нибудь в тарелку, просто чтобы не заплатить за счет. И это даже здесь, в республике, есть.
1: Я сталкивался сам с таким, я знаю, о чем ты говоришь. Здесь как бы вопросов никаких не будет, потому что я лично убедился. Зашла речь о официантах, если говоришь, потому что на самом деле любой ресторан начинается с официантов. Встреча. Потому что официанты, да, встреча начинается с официантами, и практически очень много гостей, ну, 99% это официанты для ресторана. Это как бы дальнейшая там уже работа, это внутренняя самого ресторана. Скажи, пожалуйста, кадровый голод, который чувствуется сейчас здесь в Махачкале, ты сказал, что набирает оттуда-отсюда без опыта работы. Официанты в Махачкале, я тебе объясню, что такое, как бы, это вот пришли, заработали какая-то подработка на временную работу, и потом мамочка, папочка мне там что-то скажут, или побегу я в другой ресторан, если мне что-то здесь не понравилось. Это есть такой момент, он присутствует, какое-то правило, и чаще всего собственникам бизнеса приходится уже подстраиваться под это, потому что не ты так, другой ресторан такие условия предложит ему пока как-то. Вот при условии кадрового дефицита, который сейчас именно в летний период у нас находится в Махачкале, он на самом деле ощущается, потому что многие официанты, они бегут за город обслуживать там уже туристов, потому что там больше заработаешь, там в круглосуточном режиме. Как быть бизнесу сейчас, ресторанам в Махачкале?
0: Ну, как я понимаю, сейчас все собственники, они живут именно вот здесь и сейчас, урвать именно вот эту часть, но очень малое количество собственников, которые хотят заниматься именно развитием своего персонала, своего штата. Это единицы просто, кого я встречал, кто хочет реально там вложиться в официанта, кто не боится его потом потерять. Многие боятся научить, и то, что он уйдет в другое место. Я всегда против такого подхода, то есть... нужно обучать людей, нужно рассказывать, нужно показывать, нужно прививать любовь именно к этому делу. А уйдет, не уйдет, это уже другой вопрос.
1: О раздражении мы с тобой заговорили. Скажи, пожалуйста, я знаю, среди поваров существует такой, да, вот ну, наверное, какая-то часть работы у нас тоже она существует, вот, которую каждый день рутину приходится делать. У повара, я знаю, есть ли блюдо, которое вот ты терпеть не можешь, но приходится его готовить? Какое оно?
0: Нет, таких нету блюд. Есть немножко раздражитель, это картофель фри, просто, который надо там закинуть во фритюр, но как бы это такая мелочь. Мы же работаем на кухне на эмоциях. Все равно своими эмоциями, как сказать, надо преобладать своими, над своими эмоциями, чтобы стоять на кухне и готовить ровно, четко и классно.
1: Ты знаешь, тебе вопрос сейчас хочу задать по поводу, вот, исходя из твоего ответа. Что для повара все-таки важнее, талант или дисциплина?
0: Талант, наверное. Все-таки, по-моему, это процентов 10. Остальное все это дисциплина. Когда ты изо дня в день ты учишь, ты делаешь, ты стараешься, когда ты вкладываешься в это, все-таки по-любому будет развитие.
1: Угу. А на кухне ты тиран или дипломат больше?
0: Приехал тираном, сейчас дипломат.
1: Что, какая ситуация изменила?
0: Понимание местной ментальности. Первые пару лет я вообще не понимал. Я вот был роботизирован, как меня учили, я так же и делал это все. Мы на кухне, у нас нету пола, мы все оно, мы повара. То есть все вот обобщенно, роботизировано, тебе шеф сказал, ты должен делать. Если шеф сказал, ты должен делать. И неважно, там, какие у тебя есть свои внутренние проблемы. А сейчас я понял все-таки, что у каждого, что мы все люди, во-первых, что у каждого есть свои какие-то домашние проблемы, жизненные проблемы. Здесь же еще и сильно продвинуто, как сказать, тухумность, родственность. Вот, то есть у каждого человека здесь большой род. И есть всякие такие проблемы, или там хорошие части свадьбы, или наоборот плохие соболезнования, то, чего у нас не было в моем регионе. И я не знал, что там каждую неделю или каждый месяц может что-то происходить у человека, у которого большой род. Вот на это, на все я начал обращать внимание, начал понимать, что да, надо где-то быть более человечным, чем я был до этого.
1: Ну, я знаю, что Дагестан учит этой самой эмпатии, это прям стопроцентно, но бывают случаи, когда и наоборот, да. Скажи, пожалуйста, какой был Богдан вообще до Махачкалы, до Дагестана в целом, и какой Богдан сейчас? Вот сказал, появилось понимание, чему научил Дагестан тебя?
0: Ну, понимание, я же уже это сказал, а больше таких вот именно моментов... Не знаю, на дорогах, наверное, научил меня Дагестан больше держать себя в руках. Вот что научил. Да я остепенился. Уже как бы возраст не тот, чтобы так бы я не идти. Все-таки у меня появились две дочери, две принцессы, где папа должен уже другую роль отыгрывать.
1: Ты женился здесь, в Дагестане?
0: Да, я женился здесь, именно в республике. Уже пятый год, как я женат.
1: Слушай, Богдан, ну молодец на самом деле, потому что я вот чуть-чуть всегда был удивлен, как многие люди, которые, да, имеют какой-то багаж знаний, не приезжают в Дагестан. Обычно, как показывала практика, еще в 90-е, в начале нулевых, многие отсюда, даже специалисты, уезжали за хорошей жизнью. Но сейчас я смотрю на картину другую, что очень много людей приезжают сюда, здесь строят как-то свою карьеру, бизнес, и приятно становится, что моя республика, она на самом деле какой-то вот вторым домом становится и родным домом. Так, вернемся к шоу, которое проходили на телеканале «Пятница», «Битва шефов», да?
0: Да.
1: Были ли случаи, когда участники, ты в тройку туда вошел, насколько я знаю, да,
0: вот, победители? В «Битве шефов» я стал победителем.
1: Ага.
0: Вот,
1: на это молодых, там, где Ивлеев?
0: Ивлев, да, ага. Константин. На молодых, нашел молодые ножи, я в финале проиграл, то есть у нас два человека было, и в финале я уже проиграл. А на «Битве пикников» тоже очень интересная история. Битва пикников происходила в Астрахани, и мне говорят, вот с Кавказа вас два человека, с Махачкалы приезжает.
1: Ты от Махачкалы был?
0: Да. Вот, и так смешно было, что приехал мой еще один знакомый, и с Махачкалы приехало двое русских.
1: Были ли случаи, когда участники специально подставляли друг друга ради победы?
0: На битве шефов, да. Все-таки есть такие моменты, это соревнования. И как бы каждый сам за себя, можно так сказать.
1: Но многие считают, что кулинарные шоу – это все-таки, знаешь, какая-то постановка. Можно подробнее именно, в каких ситуациях было? И вот что, на твой взгляд, тебе показалось, но несправедливым по отношению к тебе?
0: Постановочных моментов там как таковых нету. Вот приезжаешь на съемочный день, ты с утра приехал, и весь день вы снимаете. Из постановочного Все-таки, мне кажется, там есть момент, то, что шефы сами отыгрывают. Вот, а так постановки нету никакой, тебе дают задание прямо в эфире, в онлайне, можно сказать, и ты начинаешь это все готовить, собирать.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, если бы не кухня, чем бы занимался Богдан сегодня?
0: Все-таки, если бы не кухня, наверное, это была бы какая-то техническая штука. Я по молодости работал очень много с деревом, столярным занимался, искусством. Наверное, что-то бы ушло все-таки в эту степь.
1: Богдан, ну вот после просмотра шоу и прочее, да, вот чаще всего какое-то окружение в Дагестане у тебя, да, появилось, и друзья, наверное, ну, такого не бывает, наверное, появились все здесь. А скажи, пожалуйста, что люди о тебе думают неправильно, на твой взгляд, и ты бы этот вот сейчас бы хотел развеять?
0: Ну, не друзья, наверное, все-таки больше просто знакомые, которые гости тех заведений, где я работал. Многие думают, вот, что шеф на кухне готовит один. Это такой миф, который хотелось бы все-таки развеять. Шеф на кухне руководит командой. В среднем в ресторанах, где я работал, команда заключалась там в 10-15 человек. И когда я выходил в зал и начинал общаться с гостями, говорить там «Здравствуйте», как вот, получать обратную связь, все спрашивали: «А когда ты здесь? Кто готовит?» Я говорю: «Ребят, ну, у меня там целая команда, где каждый отвечает за свой процесс, за каждое блюдо есть ответственный человек. На одном поваре может там висеть 10 блюд, которые он готовит штатно, регулярно, каждый день. Вот. А я просто руковожу и включаюсь только в те моменты, когда я понимаю, что кухня где-то проседает».
1: А сам, вот от А до Я, самого процесса у шеф-повара, это, я извиняюсь, я чайник чуть в этом плане, у тебя нет?
0: Это очень редко бывает. В основе я занимаюсь развитием и продвижением кухни. Когда шеф стоит от А до Я, от заката до рассвета на кухне, у него нет времени, нет возможности думать, развиваться, вот поехать на какие-то экскурсии, узнать что-то новое и фантазировать, как бы времени нету. Ты в рутине, ты завязан.
1: Хорошо, вопрос уже лично от меня, и, наверное, многие дагестанцы, мои земляки, меня сейчас поддержат, потому что я чаще всего, я последние 2 года вообще не хожу в заведение. Объясню такой момент. Потому что в последнее время я натыкаюсь, извини, пожалуйста, за этот термин, на настолько извращенные блюда, ну, наверное, поймешь меня или нет, потому что в последнее время я наблюдаю за тем, что есть продукты, которые не сочетаются друг с другом, но, тем не менее, их пытаются как-то мне впихнуть. И иногда мне кажется, что это какая-то, знаешь, история с тем, что меня хотят оторвать от моих корней. Тот же самый хинкал с креветкой, ну, правда говоря, да, ну, то, я извиняюсь, для меня это чуть какой-то своего рода извращение, что ли, или нет? Ты как прокомментируешь это? Ну вот я родился здесь, я привык хинкал с мясом, с курицей, может быть. Курица есть в Дагестане, баранина есть в Дагестане. Ну, креветки здесь никогда не водились, они как бы, они все завезенные. И вот эти блюда, которые испокон веков, они как бы здесь у нас, получается, сейчас мне подают их как своего рода, ну, для меня, я, например, боюсь даже такое есть. Как прокомментируешь?
0: Ну, все-таки творчество никто не отменял, и тесты, пробы для нас на кухне – это же одно из самых важных тоже моментов. Лично я сам делал курзе с креветкой. То есть, как бы, моя интерпретация была такова, что да, курзе могут быть все-таки с креветкой или с щукой.
1: Согласен. Но своего рода, знаешь, для меня, я извиняюсь, да, еще раз подчеркну, для меня это какого-то своего рода вырывание меня, как дагестанца с корнями, ну, курзе с креветкой, для меня это вот, ты знаешь, это правда. На вкус как вообще, кстати?
0: Очень круто. Как по мне, это очень круто. Ну, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Как бы я всегда за то, чтобы люди пробовали что-то новое, а там уже зашло, не зашло, это уже лично каждого вкусовщина.
1: Понятно. Спасибо тебе большое. Как ты смотришь на то, это мои личные уже наблюдения. Сейчас мы пошли уже вопросы от России. Они чуть со остротой будут. И я правда хотел бы, чтобы... Вот я вижу, что честно на них отвечаешь. Раз зашла речь о ресторанном бизнесе. В последнее время умирает русская кухня. Давай говорить как есть. Она умирает. И о ней редко кто говорит в эфире. У нас не хватает заведений в целом по стране, где тебе борща подадут, извини меня, где тебе нормальное чудо уже подадут, потому что или курзе, и же начинается с креветками его, какие-то там фантазии включаются. У нас не осталось салата оливье в Махачкале. Осталось 2 или 3 заведения, где подадут классический салат оливье. Сейчас оливье тебе подадут там с креветкой или с чем-то. Какие-то своего рода извращения. На мой взгляд, русская кухня, она умирает. И, правда говоря, печально, потому что заходишь, какие-то хрустящие баклажаны, строчителла, руккола, и сидишь, думаешь, кушать это или что вообще. На твой взгляд, почему такая тенденция сейчас? Это мода, и все начинают, знаешь, копировать меню другого ресторана. Почему не возродить вот это наше? Иногда хочется, извините, картошечку с селедочкой, чтобы тебе подали в ресторане. Ну, по-домашнему, чтобы это было.
0: Это все зависит от концепции, как я считаю. Есть концептуальные рестораны, куда человек ходит именно за какой-то определенной позицией. Концептуальных ресторанов в Махачкале их единицы, потому что дать здесь концепцию очень сложно. Люди приходят, вот ты даешь какую-то определенную концепцию там, реально русской кухни. Там не будет ни хинкала, там не будет ни роллов, ничего. Вот приходят люди, а роллов что нет, а хинкала что нет, и все, и начинается. У собственника сразу мандраж, я потерял только что там 500 рублей. Что делать? Катастрофа. Надо добавить туда еще хинкал, надо добавить курзе. А в итоге хинкал, курзе вытесняют ту концепцию, которая была изначально задана. И все. И ресторан уходит опять-таки в штуку без концепции, просто в обычное кафе.
1: Богдан, очень хорошая тема. Я предупреждал, что мы не в режиме подкаста, мы в режиме радио. Да, да. Как бы этот. И, соответственно, приезжали как-то 3 года назад, опять-таки подчеркиваю, когда сам работал в общепите, люди с определенных агентств, которые решили вот наш дагестанский бизнес, рестораны, дагестанский бизнес возродить. Я сижу, все с открытыми ртами, все рестораторы сидят, записывают, да, должен быть рыбный ресторан, там так подается. Ты сейчас хорошую тему затронул, потому что... А если, допустим, взять зарубежные какие-то страны, там есть, ну, по сериалам мы все видим, давайте закажем еду в китайском ресторане, чтобы одновременно было. Там только китайская еда будет. Рыбный ресторан, он только рыбное тебе подаст. А в Дагестане, допустим, да, и в Москве она тоже присутствует на 70%, ты приходишь в заведение, и там могут быть и чуду, и роллы, и вот ты очень правильно тему забрал. Здесь у нас подается все и сразу. То бишь, если мы с тобой, Богдан, дружим, мы идем в заведение, мы не будем выбирать, а хотим ли мы с тобой одновременно поесть, например, что-то рыбное. В Дагестане подается все и сразу. Но почему-то, я же говорю, многие повара с этим не согласны, чтобы должно быть так, так, так, так, так. Ты сейчас затронул эту тему наполовину, ну, я бы хотел, чтобы ты обобщенно дал мне вот комментарий.
0: Ну, обобщенно комментарий. Давайте мы возьмем на примере завода Кикуни. Ага, если этот завод занимается производством соков, занимается переработкой именно фруктов и овощей, если он начнет делать тут же на этой же мощности, на этом же в этой же промышленности начнет делать колбасу, это будет хорошо ли?
1: Я скажу, я опять-таки, я не технарь, я ведущий, но на мой взгляд, если это на каком-то отдельном пристройке, где это не будет смешано с фруктами, допустим.
0: Ну хорошо, будет это отдельная пристройка. Люди нужны, которые отдельно будут отвечать за производство? Технолог нужен, который за колбасу будет отвечать?
1: Конечно.
0: Нужен. Все мастера и профессионалы своего дела должны быть отдельно?
1: Конечно.
0: Вот, а теперь мы берем кухню ресторана, где работает там ладно, мы возьмем маленькое кафе, где работает 5 человек на кухне. Вот один готовит роллы, другой готовит супы, третий готовит салаты, четвертый готовит шашлык и один шеф. А туда мы еще добавляем хинкал, мы добавляем курзе, мы добавляем там, я не знаю, долму, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Будет ли это все качественным? Как по-твоему? Мне кажется, все-таки оно будет проседать где-то, потому что когда человек слишком расширяет свой спектр возможностей, он не уделяет именно конкретным каким-то позициям, он не уделяет времени больше и не развивается.
1: Ну хорошо, Богдан, смотри, мы вернемся к ресторанам от завода Кикуни. Все-таки, допустим, я же говорю, мы прогуливаемся с тобой, здесь как-то принято, что в другом ресторане мне это подадут. Если я буду держать марку только, допустим, рыбного ресторана, но мне недолго здесь, это мне придется, ну не знаю, это хороший какой-то, знаешь, вот подушку безопасности финансовую иметь на долгие годы, на то, чтобы кормить рестораны и официанты в наше время, там, где чуть падает торговля, они, как мы знаем, да, в большинстве случаев работают на процент, не на зарплату, да, да. Поэтому начинают убегать. Я бы очень хотел бы, чтобы вот эту ситуацию как-то, на твой взгляд, как можно исправить?
0: За 10 лет, вот сколько я уже здесь нахожусь, ситуация уже сильно изменилась, и как бы, если анализировать это все, раньше были все рестораны только вот... обобщенной кухни. Не было, можно сказать, таких точечных, форматных ресторанов. Даже которые были открыты, они были очень слабыми, очень такими маленькими, можно сказать, местами. Сейчас все больше и больше концептуальных все-таки появляется заведений. И я думаю, такой. Дальше тенденция будет такая же, где все-таки будут концептуальные заведения, куда будут люди приходить за монопродуктом, за каким-то, за какой-то определенной кухней.
1: Спасибо тебе большое. Есть ли в ресторанном бизнесе какой-то своего рода блат или продвижение своих в Дагестане?
0: Ну, в Дагестане, я думаю, везде есть блат и продвижение своих. А-а-а. Как мы без этого?
1: Ну, допустим, бывали случаи, когда вот этот блат или семейное продвижение мешало твоей работе?
0: Ну, я вас всегда заранее это проговариваю. То есть мне на кухне не важны, там, что это родственники босса. Если вы мне подкидываете... Ну вот, у меня есть объект, я за него отвечаю. Если вы мне даете своего родственника какого-то, если он не усваивает информацию, не понимает меня или не будет делать так, как я хочу, то он, как и все остальные, должен отлететь с кухни.
1: Скажи, пожалуйста, Богдан, было ли у тебя такое, что ты повару говорил, он не... вот ты не прав повару? И... часто ли приходилось тебе с этим сталкиваться?
0: Говорить повару, что он не прав?
1: Да.
0: Да, это очень часто происходит. Все-таки у каждого есть свое видение, а на кухне есть видение шефа.
1: Скажи, пожалуйста, если выбирать пришлось бы между деньгами, ну вот честно, вот сейчас я бы хотел твой ответ услышать, или звездой Мишлен, что это было бы?
0: Звезда Мишлен все-таки для меня это такая заоблачная история, и это явно не про Дагестан, потому что...
1: Богдан, ну почему? Если республика за последние 10 лет в этой индустрии, ты говоришь, делает большие шаги,
0: да.
1: Почему не для Дагестана?
0: Ну надо еще 10 лет хотя бы, чтобы все-таки это пришло в то, что... Здесь мог появиться ресторан со звездой Мишлен.
1: Давай так.
0: Даже если бы они были в России.
1: Этот эфир, в любом случае, он в гостелерадиофонде сохраняется лет на 50. Да, вот ты пришел в Дагестан 10 лет назад, и ты, наверное, не представлял, да, что какие-то изменения, так жизнь сложится, что здесь женится, что республика станет твоим вторым домом. Давай вот мы этот эфир сохраним, и лет через 10, я думаю, что будет к чему стремиться, эту звезду Мишлен, может, ты первый привезешь в Дагестан.
0: Ну, посмотрим. Я всегда все-таки оптимист и надеюсь на лучшее.
1: Ну, давай, если мы о будущем заговорили уже под конец программы, представь себя лет через 10, ты открываешь новости. Каким будет заголовок про Богдана Козлова?
0: Я, наверное, вот в этой части очень скромный человек, и про себя там что-то рассказывать мне очень сложно бывает.
1: Ну, допустим, какой бы он был заголовок? Вот сейчас не стесняясь здесь.
0: Не могу ответить, не могу сказать.
1: Так, я тебе цель поставил. Лет через 10 мы ждем звезду Мишлен. Мы здесь со студией Диалог FM будем на самом деле кулачки держать. И этот эфир, когда ты получишь эту звезду Мишлен и привезешь ее сюда, в Дагестан, мы вытащим с гостелерадиофонда и покажем тебе его. Я напомню, что у меня был в гостях Богдан Козлов. Это шеф-повар, который уже лет 10 кормит наших дагестанцев. И вот это курс с креветкой, Богдан. Я просто... Мы всем коллективом, если будет возможность, угости нас, пожалуйста. Потому что я опять-таки, я еще раз подчеркну, для меня это какого-то своего рода извращение. Но я правда, может быть, после того, как вот мы придем к тебе в ресторан, и этот курс с креветками мы поедим, я думаю, может быть, мы изменим какое-то своего рода отношение. Именно просто для нас, понимаешь, курс с креветкой, это как-то вот чуть-чуть диковато. Что напоследок будет сказать нашим слушателям? Тебя сейчас слышит весь Дагестан.
0: Так, по поводу курса с креветкой, я все-таки жду вас. Я вас накормлю, это обязательно будет. А по поводу пожелания, я желаю всем просто крепкого здоровья. А ребятам, поварам, я желаю энтузиазма, амбиций и все-таки идти дальше, дальше и дальше.
1: Это была программа «Вечерний сеанс». В студии был Расим Загиров. У меня сегодня был шеф-повар Богдан Козлов. Мы поговорили о ресторанном бизнесе, о курсах с креветками, ну и, конечно, о проектах, которые были на телеканале «Пятница». Оставайтесь здесь, на волне радиостанции «Диалог ФМ». Это была программа «Вечерний сеанс».
2: А вечером
3: после работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером.
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
4: Личный коуч. В мире много хороших идей, но в разы меньше идей реализованных. Понятно, что самое безопасное – не делать ничего. Но если идея не дает вам покоя, вы все-таки можете предпринять хотя бы одну попытку, используя методы, которые могут сделать ваш старт гораздо менее рискованным. Два фактора провала бизнес-идей. Ориентация на деньги, а не на людей. Бизнес, в котором деньги – это главное, обречен на неудачу. Поспешность при принятии решений. Конечно, ошибка – неотъемлемая часть процесса развития. Однако, если вам предлагают протестировать идею до того, как вы вложите в нее деньги, и не допустить хотя бы тех ошибок, которых реально избежать, неужели вы откажетесь? Первый шаг на пути проверки идеи – ее способность привести вас к желаемому образу жизни. Ведь успех – это не только цифры в отчетности, но и ритм жизни, события, которыми она наполнена, и возможность уделять время тому, что наиболее важно для человека. Бизнес-идея должна соответствовать вашей личности. Без этого соответствия у вас будут проблемы с мотивацией, вы будете терять энергию и лишите себя возможности жить так, как вам нравится. Моделирование бизнеса. Назовите ваш бизнес. Не усложняйте. Это не критически важный вопрос, название можно будет поменять. Не тратьте время на создание сайта, аккаунтов в соцсетях и не печатайте визитки. Сначала нужно разобраться с идеей. Но имя проекта делает его более реальным. Это стоит сделать.
5: Создайте интеллект-карту. Mind Map.
4: Возьмите ручку, стопку стикеров и таймер. В течение 10 минут записывайте абсолютно все мысли, которые приходят в голову в связи с вашим будущим бизнесом. По одной мысли на каждом стикере. Не классифицируйте и не располагайте их в каком-либо порядке. Просто пишите, пока не прозвонит таймер. Важно! Мозг может работать либо в режиме креатив, либо в режиме редактура. Поэтому в первые 10 минут вам нужно писать спонтанно, все подряд, не думая, чтобы редактирующая система не помешала выплеску идей. Теперь разберите стикеры с идеями. Сгруппируйте их, добавьте стикеры другого цвета с названиями смысловых блоков. Уберите в сторону бумажки с мыслями, которые явно не относятся к делу. Не жалейте. Так же, как для красивого вида сада обрезают деревья, для успеха в бизнесе необходимо удалить лишнее и сосредоточиться на главном. Перед вами интеллект-карта вашего проекта. Можете ее сфотографировать, чтобы зафиксировать результат.
5: Опишите ваш проект одной фразой.
4: Опираясь на все, что вы уже знаете о своей идее, опишите ее в свободной форме. Для начала сделайте описание на страницу. Затем сократите до одного абзаца.
5: 3-5 предложений.
4: Наконец, сведите все самое важное в одну единственную фразу, которая описывает суть вашего проекта. Каждый этап сложнее предыдущего, хотя писать нужно все меньше и меньше. Но помните, вы уточняете свою идею и делаете ее сильнее.
5: Поделитесь вашей идеей.
4: Не бойтесь, что ее украдут. Ведь вы сами знаете, как трудно реализовать идею. Придумать проще, чем воплотить. Сначала расскажите о вашей идее тем, кто точно вас поддержит. Затем переходите к презентациям перед незнакомыми людьми.
5: Важные правила для оценки идеи на этапе «Поделиться». Не оценивайте свою идею сами.
4: Просто излагайте суть без оценочных выражений. Если вы сами назовете идею отличной, реакция собеседника будет искажена.
5: Не извиняйтесь.
4: Фразы типа
5: «Сам не знаю, как мне такое пришло в голову» или «Сомневаюсь, что это хорошая идея», «Вообще-то это все еще очень сырое и недоработанное»
4: гарантируют, что ваша идея не понравится. Начнете с негатива, получите негатив.
5: Внимательно слушайте, что вам говорят.
4: Это сложнее, чем кажется. Сосредоточьтесь на этой задаче.
5: Не записывайте.
4: Ручные записи отвлекут вас от собеседника, а диктофон точно повлияет на то, как с вами будут говорить, и нарушит чистоту эксперимента.
5: Не перебивайте.
4: Пусть человек говорит. Обычно самые ценные мысли бывают высказаны не сразу.
5: Задавайте уточняющие вопросы.
4: Копайте глубже.
5: Обращайте внимание на интонации, жесты и язык тела.
4: Большую часть информации мы получаем и передаем невербальными способами.
5: Записывайте сразу после окончания разговора.
4: Вот теперь вам потребуется блокнот, заметки в смартфоне или диктофон. Поскольку вы внимательно слушали собеседника, вам будет нетрудно сразу зафиксировать важные детали, которые помогут вам отточить и улучшить свою бизнес-идею. Откорректируйте ментальную карту проекта с учетом того, что вы узнали на этом этапе.
5: Найдите свою аудиторию.
4: Если вы обнаружите, что существуют компании, которые уже делают то, что вы считаете своей идеей, не отчаивайтесь. Вы не в худшем, а в лучшем положении, чем ваши завтрашние конкуренты. Ведь все, что они уже делают, для вас будет только точкой опоры. Вы сможете проанализировать их политики, язык, приемы и предложить нечто новое, заняв собственную уникальную нишу на рынке. Чтобы добиться успеха, не нужно становиться великим и необходимым для всех сразу. Достаточно найти 1000 преданных потребителей, которые станут основой вашего долгосрочного процветания. Сужение фокуса помогает поднять качество продукта. Чем лучше вы удовлетворите потребности достаточно узкой аудитории, тем прочнее будет ваша репутация, и более ощутимым будет успех.
5: Изучите своих потребителей.
4: Цель – выяснить, насколько ваша идея соответствует запросам аудитории, и уточнить позиционирование. Самый ценный инструмент на данном этапе – это личные беседы с потенциальными потребителями. Ищите собеседников на тематических событиях или, к примеру, на конференциях. Организуйте опрос. Лучше всего задать открытый вопрос, на который пользователи будут отвечать в свободной форме.
5: Какая проблема в конкретной области волнует вас сильнее всего?
4: Если у вас уже есть база для рассылки, используйте его для рассылки мейлов с вопросами, которые вас интересуют. Если нет, пройдитесь по своим спискам места и люди. Соберите контактные мейлы и напишите блогерам, лидерам мнений. Купите рекламу на целевых площадках, в группах или поисковиках, чтобы привести людей на страницу с вашим опросом.
5: Язык.
4: Освоив язык, на котором общаются ваши потребители, вы сможете установить доверительные контакты с ними. Сосредоточьтесь на вопросах, жалобах и ключевых словах, которыми они пользуются, и выписывайте в соответствующую колонку на листе «Потребители» все, что кажется вам интересным и достойным внимания.
5: Истории.
4: Люди обожают истории. На этом качестве нашего биологического вида построена вся индустрия развлечений, СМИ, литература и искусство. Умение находить истории, которые волнуют ваших потребителей, это совсем не то же самое, что создание маркетингового аватара. Здесь нет ничего искусственного. Вы просто ищете реальные истории и сюжеты и проникаетесь ими, настраиваясь на общую волну со своими потребителями, получая дополнительную мотивацию служить им и уча сделать это наилучшим образом.
5: Как искать?
4: На форумах, блогах и сайтах, в поисковиках. Как уже описано, используйте комбинированный поиск со словами.
5: История, сюжет, случай, помню как.
4: И анализируйте все, что предлагают вам площадки из вашего списка мест. Используйте поисковик, чтобы найти подкасты с интересными историями. На основе всего, что вы узнали, составьте список потребностей ваших потенциальных потребителей. Выявляйте общее. Старайтесь нащупать болевую точку, для которой вы можете предложить решение.
5: Рыночный тест.
4: Вы добрались до точки, когда имеете право представить свое решение аудитории, глубоко изучив себя, своих потенциальных потребителей и уточнив первоначальную идею.
5: Она, конечно, может меняться по мере тестирования и изучения ландшафта.
4: На этом этапе вы обкатаете идею на реальных людях, но в меньшем масштабе, чем это было бы при реальном запуске бизнеса.
6: Чтобы понять, насколько ваше предложение жизнеспособно на реальном рынке, вам нужны реальные потребители, которые предпримут реальные шаги.
4: Вы продаете свое решение, даже если фактически у вас еще нет ничего, кроме идеи. Этот этап валидации очень ценен, потому что он дает возможность оценить реальные шансы на успех. Вы приобретете или улучшите свое умение продавать, укрепите свою мотивацию и, в самом лучшем случае, даже заработаете денег на разработку и внедрение своего продукта. Итак, приступим.
5: Покажитесь аудитории.
4: Разместите рекламу на целевых интернет-площадках.
5: Сайтах, блогах, форумах.
4: Напишите гостевой пост в блоге лидера мнений. Как правило, этой возможности легко добиться, если вы сначала окажете услугу человеку, которому верит ваша аудитория. Проще всего в этом смысле работать с блогерами. Их гораздо легче найти, чем хозяев форумов. Предложите свою услугу или продукт инфлюенсеру на тестирование с условием, что он напишет подробный отзыв. Напишите содержательный пост на форуме. Предложите свое решение в группе.
6: В двух последних случаях важно не быть абсолютным новичком в сообществе.
4: Группы и сообщества не любят тех, кто пытается им сходу что-то продать. Сначала вас должны узнать. Лучшие покупатели – те, кто признал свою потребность в вашем продукте. Заставьте ваших потребителей поднять руку, то есть сделать нечто несложное, но подтверждающее их интерес. Это может быть, к примеру, подписка на вашу рассылку, регистрация для участия в вебинаре.
5: Взаимодействуйте и предлагайте свое решение.
4: Продажи начинаются с установления доверия, поэтому важно начать взаимодействовать с теми, кто проявил интерес и поднял руку. По удобству и эффективности каналы взаимодействия с одним человеком можно проранжировать так. Личная беседа. Видеозвонки.
5: Skype и подобные инструменты.
4: Телефонный звонок. Личное сообщение в социальной сети. Личный мейл.
5: Как общаться с потенциальными покупателями? Сначала дайте людям возможность рассказать о себе.
4: Это повышает вовлеченность. К тому же можно выяснить что-то интересное об аудитории. Если разговор идет один на один, обращайтесь по имени и предварительно изучите открытую информацию о собеседнике, чтобы увереннее наладить контакт.
5: Представьтесь и кратко расскажите, почему людям стоит вас слушать.
4: Почему вы решили заниматься своим делом и что полезного вы можете для них сделать?
5: Откровенно расскажите, что ваша идея пока в стадии тестирования.
4: Лучше сказать это сразу, чем быть пойманным кем-то из собеседников. Кроме того, такое признание переключает мозг слушателя в режим эксперимент. А это как раз то, что нужно.
5: Представьте вашу идею.
4: Если она еще не реализована, это может быть прототип, схема, 3D-набросок с объяснением того, как это будет работать и какие проблемы решать.
5: Предложите купить.
4: Если вы общаетесь с группой, это нужно делать сразу. Если разговор личный, вы можете сразу предложить совершить сделку или вернуться к этому вопросу через пару дней, когда будете писать письмо вашему собеседнику. Не получив ответа, можете написать еще одно спустя сутки.
6: Чтобы создать ценовое предложение, вы должны понимать, сколько будет стоить ваш продукт, когда он будет готов, и сделать очень щедрую скидку тем, кто готов инвестировать в него заранее.
4: Есть две опции – предзаказ и предоплата. Какую выбрать, решать только вам. Предзаказ менее рискован, потому что в случае отказа от проекта у вас не остается никаких обязательств. Предоплата потребует возврата средств. Но если вам необходимы средства на разработку, и вы уверены, что выпустите свой продукт, это разумное решение.
5: Итак, взлетит или нет?
4: Не все потребители готовы инвестировать в продукт, которого еще нет. По статистике, таких всего около 15%. Еще около 30% любят новинки, но те, которые уже кем-то куплены и протестированы. Поэтому не нужно ждать, что все, кому вы предложите сделать предзаказ, ответят согласием. Если 10% людей, которым вы предложили купить ваш продукт на стадии разработки, ответили «да», ваш проект взлетит. Если их меньше, у вас в руках есть надежный инструмент для проверки следующей идеи.
6: Главное – не останавливаться. Ведь путь предпринимательства – это путь свободы и возможность сделать свою жизнь такой, какой мечтаешь.
3: Личный коуч.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Хасавюртовский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры города к администрации о незаконном ограничении доступа граждан на территории центрального городского парка. Суд, кстати, установил, что после капитального ремонта доступ граждан, в том числе маломобильных групп, в парк по улице Шмеля 114 был ограничен. Администрация объяснила это подготовительными работами. Администрацию сейчас обязали с момента вступления решения в законную силу устранить препятствия для свободного доступа граждан в парк и обеспечить его беспрепятственное посещение. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обратился к сотрудникам Роспотребнадзора с поздравлениями в их профессиональный праздник. Как говорится в сообщении, примите искренние поздравления с Днем Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Я напомню, что служба решает стратегические задачи в сфере охраны здоровья населения, выступая надежным барьером на пути распространения инфекционных угроз. Ну и в продолжение темы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поздравил муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди Абдуллаева с днем рождения. Символично, что день рождения приходится в день единства народов Дагестана, говорится в сообщении, который связан с идеями согласия, взаимного уважения и добрососедства. Уверен, ваш опыт и авторитет и впредь будут способствовать духовному, нравственному развитию Дагестана. Закрываю сообщение. Для большинства работающих россиян сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководителя задачи без четких критериев, а 68% работают в условиях жестких дедлайнов. А 60% сталкивались со злоупотреблением полномочием. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Регулярную и понятную обратную связь получают только 14% россиян. Для 42% коммуникация с руководителем сводится к ситуациям, когда что-то пошло не так. Регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банка и налоговой службы. Об этом портал unefs.ru сообщил финансовый эксперт Елена Дороздова. Особенно это касается частых поступлений от разных людей. Если операция покажется подозрительной, банк сможет попросить подтвердить, например, происхождение денег. Ну и большинство россиян готовы получать часть зарплаты неофициально, если такой доход будет заметно выше. Такие данные опроса приводят ВЦИОМ. За последние 20 лет доля тех, кто полностью или частично получает серую зарплату, снизилась примерно с каждого пятого до каждого одиннадцатого. При этом отношение к таким схемам остается достаточно терпимым. Чаще на них готовы согласиться молодые люди, мужчины и те, кто уже получал выплаты в конверте ранее. Это все новости к этому часу наших дагестанцев с Днем народов единства республики. Расим Загиров, служба информации «Диалог».
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
4: Ассаламу алейкум. Доброго времени суток. Вновь. Уже полюбившаяся вам передача «Территория сделки» на радио «Диалог ФМ» 104.8. Сегодня у нас в очередной раз очередной очень интересный гость. Сейчас мы его представим, но перед этим я хочу представить вам своего коллегу, самого лучшего риэлтора в республике и соведущего нашей программы Фаруха Абдурахманова. Ассаламу алейкум.
5: Валейкум ассалам.
4: Фарух, что ты знаешь о нашем госте?
5: Ой, я пока оставлю это в тайне, что я о нем знаю. Не буду раскрывать все карты сразу, но думаю, будет сегодня очень интересно и очень много полезной информации нам даст.
4: Это да, это правильно. Представлю нашего гостя. Он является экспертом по работе с партнерами строительной компании «Унистрой». Это Джамалдин Усалаев. Джамалдин, ассаламу алейкум. Можно просто Джамал, наверное, даже?
6: Можно Джамал, да, будет удобно.
4: Если можно, чуть-чуть микрофон поближе, чтобы наши радиослушатели...
6: Конечно, вот так вот нормально?
4: Да, отлично, по-моему, да? Да. Итак, Джамал, рады видеть тебя у нас на эфире, в студии. Спасибо, что принял
6: вам
4: приглашение на коротком уведомлении.
6: Да, я вот рассказывал как раз это. Сейчас еще Фарух за какие-то тайны обо мне сказал. Мне аж чуть-чуть даже стало страшно.
4: У нас формат такой.
6: Вы подготовились, как я понял. Вы покопались. Подготовились, отлично.
4: Итак, начнем, наверное, с того, чтобы познакомить немного нашу аудиторию с тобой поближе. Ну, у нас мы стандартно так и действуем, поэтому, пожалуйста, немного о себе. Как пришел в недвижимость, почему недвижимость и где ты сегодня есть?
6: Угу. В недвижимость я пришел... У меня вообще богатый опыт работы. Так получилось, что работать я начал с 17 лет. Не от большой нужды.
4: Вообще, в принципе,
6: да, работать. В принципе, я начал работать с 17 лет. Угу. Не с большой нужды, просто мне самому так хотелось. Вот сидеть на одном месте не хотел. Вот. И постепенно нарабатываю опыт в разных стезях. Я работал в юридическом агентстве. Угу. Продавал от картошки до квартиры. То есть было даже такое... И как-то в 2019 году, на тот момент я находился в Хасавюрте, так как я являлся жителем Хасавюрта, угу. Планировал переезд в Махачкалу. Планировал переезд и думал, как я перееду, я буду искать себе работу, которая однозначно будет связана с высоким чеком. Высокий чек – это либо автомобили, угу. либо недвижимость продавать. И вот я приехал в Махачкалу, снял квартиру, уповал на Всевышнего, начал искать работу. Рядом с квартирой я нашел себе работу, получается, у застройщика. На тот момент один из первых, который работал также по 214 ФЗ. Угу. Я вышел туда менеджером по продажам. Работал ориентировочно года три менеджером.
4: Успешно работал.
6: Успешно, да. Вот за весь период работы там я показывал очень хорошие результаты. Это, в принципе, могут подтвердить. Далее. Оттуда я решил попробовать себя агентом, риэлтором. И на протяжении, наверное, года я работал агентом. После попытал удачу и решил открыть свое агентство недвижимости.
4: Вот здесь чуть-чуть уточнение, пожалуйста, почему с места, где у тебя есть, я так понимаю, какая-то стабильность, угу. ты решаешь уйти в нестабильность, больше нестабильности. Это риэлторская деятельность, это больше про нестабильность.
6: Это больше про нестабильность, но три года я находился, можно сказать, в стенах, и мне нужен был рост какой-никакой.
4: То есть ты необходимы достиг были, какого-то уровня?
6: Да, мне необходимы были изменения. Эти изменения, в принципе, я, знаешь, как я думал, я сидел менеджером по продажам, и я думал, блин, я такой крутой менеджер. Я, наверное, агентом, я сейчас пойду, я буду лучшим агентом, я всем покажу. Теперь что происходит? Я иду работать агентом, казалось бы, со своими навыками, скиллами, а я не сидел на месте. Я свободное время обучался чему-то, смотрел какие-то ролики, я сразу тестировал это на клиентах, что-то я закреплял, по сей день они есть у меня на вооружении. Теперь я иду работать агентом, а оказывается, помимо вот этих скиллов, помимо навыков, еще нужна дисциплина. То есть там у тебя есть график. Ты приходишь, ты должен сидеть до стальки-то, у тебя есть клиенты, которые к тебе приходят.
4: Еще раз себя перебью. Вот сейчас очень внимательно попрошу слушать тех из людей, кто думает стать риэлтором, идти в эту профессию, наверное. Ну,
6: да,
4: пускай
6: это
4: будет.
6: Однозначно профессия.
4: Вот внимательно. Основополагающая успеха для риэлтора – это как раз-таки то, о чем сейчас рассказывает Джамал.
6: Да, я пришел и столкнулся с тем, что помимо всего то, что у меня есть, нужна дисциплина. Теперь я по натуре художник. Угу. Я воспитываю в себе дисциплину. У меня получается, сейчас я ее уже воспитал до определенного уровня. Вот, но на тот момент...
4: Ты же творческая личность. Это же
6: да,
4: ты...
6: да, я творческая личность, я продажник. По сути своей я продажник, а продажник, он в большинстве своем художник. И теперь я вижу то, что люди, у которых скиллов меньше, навыка меньше, кто-то из них, на самом деле, есть проблемы там, в разговоре, еще в чем-то, но у них есть каменная дисциплина. Они могут приходить с утра, обзванивать, вот систематически повторять одни и те же действия и не выгорать при этом. Они замотивированы
5: крутить
6: на
5: педали,
6: это.
5: И все.
6: Да, да, реально, вот крутить педали, повторять одни и те же действия и получать результат.
4: То есть... это перспектива, просто немногие люди хотят в эту перспективу заглядывать, да, ждать. Многие хотим уже здесь и сейчас.
7: Вот, вот. Но при прочих равных, если у человека есть дисциплина, он может повторять вот эти действия, угу, он замотивирован, и у него есть вот этот пакет навыков, вооружения, в совокупности это все даст большие результаты. То есть это и будет вот тот самый мега-риэлтор, наверное.
5: Ну, это как в спорте, наверное, все-таки кто-то обладает даром, скажем так. Да. Да? У него талант, у него предрасположенность к определенному виду спорта, но талант – это всего лишь 1%.
7: Вот, вот, вот.
5: А дисциплина и упорный труд дают нам больше плодов.
7: А талант плюс дисциплина и упорный труд – это будет вообще…
4: Согласен. Я думаю, это… отсутствие дисциплины, боль многих руководителей,
7: да,
4: потому что да, мы с тобой сталкивались с этим. Мы очень это часто аналогию приводили как раз-таки со спортсменами, что ну как вы хотите стать чемпионом мира?
5: У меня любимая есть, кого, ну, даже знаешь, я вот всем пример привожу. С Махачкалы до Дербента на велосипеде доехать, что нам нужно делать? Одно действие. Нового ничего не придумали. Крутить педали, да, где-то мы можем сделать передышечку, еще что-то. Но цель одна – крутить эти педали, и все.
4: И
5: мы не изобретаем велосипед, мы не изобретаем что-то новое. Работа поставлена, и все, делай. Делай, не хочу,
7: называется. Отличная аналогия.
5: Просто большинство, да, элементарно, боль, наверное, опять же, как сказал Муслим, руководитель, люди элементарно не могут там утром прийти вовремя на работу.
4: Причем это имидж надо.
5: Свое тело поднять от постели самое сложное.
4: Донести, по-моему, до человека мысль бывает тяжело, что это тебе надо. Зачем? Да приди ты, спланируй свой день, просто чтобы не быть как ежик в тумане, угу, не понимая, что ты делаешь, куда ты двигаешься. А в голове уже сидит, что я должен заработать там 1 000 000 рублей. А как ты его будешь зарабатывать? Какие действия ты будешь делать? Что, у тебя же какой-то план, грубо говоря.
5: Кстати, должен... Джамал заметил очень хорошую вещь. Ты подметил, что работая в отделе продаж, ты почувствовал себя классным специалистом, придя в недвижимость, понимаешь, что немножко уже где-то не хватает, где-то там не добираешь. Я вот, мы с тобой обсуждали как раз это, Муслим, что, ну, в моем понимании, те, кто сидят в отделе продаж, они не продавцы, именно не риэлтора. Они просто могут продавать именно только тот продукт, который у них есть, под который они заточены. И все. Ну, это не камень в огород чей-то, но это факт. Показывает факт. Просто многие, приходя из офисов продаж застройщика в риэлтора, понимают, что ну что-то у них не складывается, не склеивается, и почему-то бизнес не работает.
7: Ну, тут я бы не совсем так сказал. Отчасти я с тобой соглашусь.
5: Просто, по крайней мере, с кем я сталкивался, именно вот эту картину, да, я наблюдал.
7: Отчасти соглашусь. Они однозначно не риэлторы.
5: Ну, риэлтор просто многофункциональная все-таки личность должна быть.
4: Разносторонняя, обязательно.
5: Ну да, потому что в эту профессию много чего складывается. И ты должен быть и фотографом, и видеографом, да, и, да, я не знаю, выступать, и психологом, и продавцом, и юристом. И ну, много разных ответвлений затрагивают именно эту профессию. Просто, ну, знаешь... Многие на риэлторов смотрят как на, знаешь, да, что ты можешь, что ты знаешь.
4: А, слушай, Джамал, а у тебя есть сегодня в отделе продавцы, которые из риэлторов пришли?
7: Нет.
4: А ты как вообще такое?
7: Более того, в компании есть политика не брать именно с риэлторов в эксперты по продажам. Есть определенные причины, почему так делать нельзя.
4: Потом ты мне скажешь.
7: Обязательно.
4: Итак, тема сегодняшнего эфира у нас, ну, так как тематика сама передача о недвижимости, новая цена недвижимости, куда движется рынок новостроек. Поговорим о новостройках. Как, по твоему профессиональному мнению, обстоят дела сегодня на рынке новостроек? Что у нас происходит и чего, давай попробуем аккуратно на короткую дистанцию сделать какой-то прогноз, пускай это будет там 3 месяца, чего ожидать вообще, покупать или ждать?
7: Ну, как показывает опыт не то что последнего квартала, а последнего, наверное, десятилетия, ждать точно не приходится, потому что только подъем, хотя на сегодняшний день вроде бы...

0: Это скорее можно на дисконт хороший попасть. Как от застройщиков по программам всяким разным, так и на вторичном рынке. Мне кажется, эта история больше правдоподобнее, чем то, что цены падают. Я не вижу, что цены падают. Не знаю.
1: Ну, как я вижу, хорошие объекты. Я в данный момент не в рынке вторичек, поэтому я боюсь где-то дезинформировать. Я на самом деле не знаю, как обстоят дела на вторичном рынке. И больше вот мой взор направлен на рынок новостроек. И что я, допустим, вижу? Какую я тенденцию, какие я привычки вижу у людей? Вот у нас был период с 2010 по 2020 и даже чуть больше, когда вовсю строили ЖСК, ну, строительные кооперативы по 215 ФЗ, и можно было за адекватный прайс на тот момент приобрести недвижимость в рассрочку, все это работало. И этим начали пользоваться не только добросовестные застройщики, но и менее добросовестные застройщики. В связи с чем определенные там, много пайщиков потерпели убытки, остались без своих кровных вложений. А далее, вот год 19-20, внедрили, может быть, его даже раньше внедрили, 214-й федеральный закон со скроу-счетами для защиты потребителей.
2: Его в 14-м, по-моему, этот закон утвердили.
1: Да, в 14-м, а вот уже непосредственно в Дагестан он, скорее всего, пришел вот где-то в конце 10-х. Тоже я его в 14-м в Дагестане не встречал.
2: Нет, он не в Дагестане вообще. В Дагестан он пришел позже. Он пришел намного позже.
1: Ну да, в Дагестане я знаю, что в 19-20 уже по пальцам пересчитать.
2: Ну да, были.
1: И сейчас по пальцам пересчитать. Ну, 214 федеральный закон уже практиковался. Сейчас уже люди знают за 214 федеральный закон, который защищает уже не пайщиков, а дольщиков.
2: То у меня вопрос самый мой любимый. Насколько ты считаешь защитой эскроу-счета для покупателей?
1: Если все делается грамотно, если компания, которая работает на самом деле по букве закона, и у нее есть эскроу-счета, я считаю, ну, это хорошая защита.
0: А в чем она заключается?
2: Нет, насколько, подожди, давай в процентном соотношении. 100% гарантию мы можем дать?
1: То есть клиент, приобретая квартиру, ставит свои средства на свой эскроу-счет. И в случае, если произойдут непредвиденные обстоятельства, он может снять их с эскроу-счета.
0: А сможет ли он снять их с эскроу-счета? Вот мне в эту историю тоже тяжело верится, что...
2: Нет, сможет, сможет. А вот история, допустим, если будет у вас... Вы же работаете, ваша компания, с ипотеками, правильно?
1: Да.
2: Правильно. Если будет, условно, квартира стоить больше 10 миллионов, человек взял в ипотеку, деньги ушли на эскроу-счет, как защищает это его? Просто я читал такую историю, что там, сейчас могу соврать где-то, может, чуть информацию неправильно дам, но если там сумма больше 10 миллионов и там условно ипотечная, банк заберет свою долю какую-то, и оставшуюся часть долга там, по-моему, они будут забирать, что ли. Как-то там была вот эта история. Сейчас я...
0: Хитро-мудро, короче.
2: Да, немножко было...
0: Нет у вас ничего такого нововведения?
2: Это, ну, нет, это лучше не только...
1: изучить.
2: Да, это изучать
1: лучше
2: нужно.
1: Лучше изучить, потому что сейчас я не смогу ответить на этот вопрос, но я смогу вам предоставить ответ на этот вопрос, который вы позже сможете озвучить.
2: Просто вот я почему задаю вопрос постоянно, да, вот кто у нас застройщик приходил и так далее, насколько дает вообще гарантию эскроу-счет. Ну, возьмем тот же самый «Самолет Плюс», который в начале этого года запросил там баснословные деньги у государства в помощь, и многие там ждут своих объектов недвижимости, либо там не сдают, ну, не сданы, не достроил застройщик, что делать? И деньги там лежат в банке, условно. Опять же, большинство застройщиков кредитуются у банка, проектное финансирование, правильно? То есть у банка задача какая первостепенная?
0: Свои деньги
2: забрать. Свои деньги забрать. То есть он забирает свои деньги за счет вот этих то, что лежат на эскроу-счете. Да. Это же объективно, если мы будем углубляться. Я думаю, что банк первостепенно забирает свою часть долга от застройщика, а уже там то, что осталось, тогда уже возвращаем людям. Это мое мнение, я могу ошибаться. Просто я

0: Вот хочу на этот вопрос найти ответ.
1: Угу. Ну, здорово. Я изучу этот вопрос, углублюсь в него и постараюсь дать ответ.
2: Будем признательны. Я бы хотел напомнить номер прямого эфира 8-988-291-1048. Друзья, звоните в прямой эфир, задавайте вопросы нашему гостю, он с удовольствием на них ответит. Если он не ответит, то постараемся мы с Фарухом это сделать. 8-988-291-1048.
0: Итак, Джамал, ты у нас представляешь компанию «Унистрой». Немножко расскажи о самой компании, как давно она на рынке, чем она славится, чем она знаменита даже, возможно. Просто у меня есть несколько фактов, и я хочу, чтобы люди от тебя это тоже услышали, наши слушатели.
1: Компания «Унистрой» – это казанская компания, федеральный девелопер, на рынке с 1996 года. То есть в этом году мы будем праздновать 30 лет. Более того, мы будем 18 сентября праздновать 30 лет.
2: Я чувствую, у нас будут отдельные пригласительные.
0: Да, у нас также мимо обошлось.
2: А, ну да, как и в этот раз. Все понял. Извиняемся за продолжение.
0: Амбассадоры чего-то.
1: В связи с чем мы разыгрываем 3 квартиры.
0: Вот, смотри, очень интересное предложение, розыгрыш. Как победить нашим слушателям, как выиграть свою квартиру, хотя бы одну?
1: Я скажу. 3 квартиры. Одну квартиру мы разыгрываем среди всех желающих. Достаточно зайти в соцсети «Унистрой». Там будет полностью инструкция, как зарегистрироваться, как принять участие и получить купон. И даже больше купонов. Там есть задания, которые могут пройти ваши слушатели, наши слушатели. Они могут прийти в офис, сделать селфи, еще что-то там, прикольные задания, за все их они могут получить купоны. Вторая квартира разыгрывается только среди клиентов. То есть клиент...
0: Тех, кто уже приобрел.
1: Тех, кто уже приобрел, и тех, кто приобретет до 10 декабря.
0: Подожди, у вас розыгрыш когда?
1: У нас день рождения 18 сентября, а розыгрыш до 10 декабря.
0: Вот это хорошее уточнение.
1: Да. И приходит к нам, приобретает квартиру, 2 билета мы ему даем на участие в розыгрыше. 10 декабря случайным образом через Лототрон мы определяем победителя.
0: Лототрон или Лохотрон?
1: Лототрон. Кстати, квартира, параметры. Стоимостью 10 миллионов в Казани можно обменять на любую квартиру в регионах присутствия «Унистрой». А об этих регионах я сейчас расскажу. И третья квартира среди наших партнеров, наших любимых. Партнер совершает 3 продажи, получает билет на участие в розыгрыше. То есть на сегодняшний день держателей билетов порядка 35. Вы представляете, 35 человек претендуют на квартиру. То есть шансы выиграть...
2: Что вы творите? Что вы
1: творите? На самом деле заманчивые, поэтому дерзайте, парни. Вот, я рассказал. Если что, слушатели могут уточнить информацию, мы ее продублируем.
2: Да, обязательно.
1: Теперь продолжим.
2: Да.
1: За нашу компанию славную. 30 лет нам исполняется в Казани. Мы в данный момент в 8 регионах присутствия. Это Казань, Уфа, Тольятти, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Махачкала
0: и Дубай.
1: И как я мог забыть про один регион присутствия еще, представьте себе.
2: Ну, спишем это на твою усталость. А вообще, мы знаем этот город, но мы его будем держать до конца эфира в тайне. За это мы просим у тебя купон.
1: Сразу квартиру просим.
0: Так, okay. Джамал, я еще знаю такой факт, что «Унистрой» входит в топ-5, по-моему, застройщиков по скорости строительства. Правда ли это?
1: Нет, это неправда. Мы занимаем 1 место по скорости строительства. За 30 лет у нас не было ни одного дня просрочки ввода дома в эксплуатацию. Вот. И мы входим в топ-20 лучших девелоперов России.
0: Ну и все-таки я прав, что в топ-5 входите.
1: О, да, лучших девелоперов, но топ-20. И у нас наивысший балл, то есть 5 в ЕРЗ. Там за соблюдение много чего, это можно опять-таки углубиться, изучить.
0: Если я сейчас не ошибаюсь тоже, вот я наблюдаю за вашей стройкой, вы даже идете немного с опережением срока, правильно? Ну, официального вашего срока сдачи.
1: Да, да, у нас официальный срок сдачи первого дома. Это третий квартал, не позднее третьего квартала 2028 года. Мы сейчас хорошо опережаем. Можно поехать на стройку. Кстати, объявление 13 сентября. Мы объявляем день открытых дверей для клиентов, в том числе для ваших клиентов. Слушатели, вы тоже можете быть, мы вас ждем. Где мы продемонстрируем уже непосредственно квартиры, в каком состоянии мы будем сдавать квартиры.
0: То есть шоурумы уже будут готовы, да?
1: Да, будет готов шоурум, мы проведем всех, покажем, как будет выглядеть двор, как будет выглядеть стоянка, будет на самом деле интересно. И клиенты, посетители, которые захотят забронировать квартиру непосредственно в тот день, они получат еще от нас эксклюзивный бонус.
2: Подожди. Все слишком складно получается.
1: А, как иначе?
2: И топ-5, и с опережением идете. Вот два момента меня интересуют. Первый. День открытых дверей, чтобы наши слушатели пришли к вам.
1: Да.
2: Все-таки надо как-то, чтобы они, вот какой-то особый повод был для них, помимо того, что это Унистрой, это день открытых дверей. Возможно, те, которые придут и скажут, что они пришли с территории сделки,
1: так,
2: получит какой-то бонус при приобретении или приняли решение,
1: да, покупать. Да, однозначно.
2: Это отлично, отлично. Записывайте, пожалуйста. И второй момент. Почему такая цена? Что с ценами происходит?
1: Цена?
2: Да.
1: Ой, да. Я очень люблю этот вопрос.
2: Отлично.
1: Я бы хотел отвечать на этот вопрос.
2: Долго.
1: Не то, что долго.
2: Можно завуалирование, да?
1: У нас такая онлайн-трансляция, именно видео. Мы находимся в офисе нашем прекрасном, рядом с нашим макетом. Я хожу вокруг и начинаю перечислять козыри. Почему цена? Цена – это совокупность факторов на самом деле. И вот тут есть такие, как двойной стандарт, люди наши. Когда находятся где-нибудь в России, они видят крутые объекты, и они говорят, мы хотим тоже так. Мы хотим вот так. Ну почему вот здесь так, а у нас не так? Почему у нас вот можно вот так постучать в окно к соседу? Почему парковок нету? Почему то, почему все? Вот, пожалуйста, мы делаем так.
2: Мы же хотим дешево.
1: Да, мы же хотим дешево.
2: Я говорю от лица людей сейчас.
1: Вот.
2: Мы хотим дешево, мы не хотим дорого. Сделайте нам подешевле.
1: А мы не... Тут и неправильно будет сказать, мы не про дешево. На самом деле, если мы разберем на составляющие наш
2: объект людей, в первую
1: и цену,
2: очередь.
1: Да, это как раз-таки будет про людей.
0: Я, вот, честно говоря, согласен, Джамал. Просто нужно смотреть наполнение, нужно смотреть качество. Просто я почему отмечаю про качество? Если ты вспомнишь нашу первую встречу на стройке, когда я начал задавать вопрос именно про фундамент, что они там сделали, какой бетон вообще используют. Вот он мне как раз на мои вопросы тогда и ответил, что я, ну, я ждал этого ответа на самом деле, но он еще дополнил всем этим. Поэтому, ну, я здесь, наверное, все-таки согласен.
2: Ты скажи про этот подход. О чем речь идет? Ты скажи, чтобы наши слушатели поняли.
0: Где они строят?
2: Это нужно подметить.
0: Где строит компания Унистрой? Это известный факт, что там идут агрессивные воды. Вот. Но они сделали сульфатостойкий бетон для того, чтобы не было сырости, плесени. Плюс помимо сульфатостойкого бетона, который отталкивает все это, еще и гидроизоляция, причем достаточно очень серьезная была.
1: Да.
0: И, ну, и подход компании мне понравился тем, что, ну, они до мелочей все разобрали, прежде чем начать строить. Опять же, про наполнение, если мы говорим, садик во дворе комплекса, крытый паркинг многоуровневый, там, тот же стилобатная история. Да. Кстати, вот про стилобаты, вот это все, то, что хотел уточнить уже. У вас паркинг, вот то, что под стилобатом, он платный, там
1: машины места. Да, под стилобатом машины места продаются.
0: Но в любом случае, тоже удобная история.
2: Ну, удобная история. Ты опять, ты, что-то у вас какая-то договоренность, по-моему. Больше 150 тысяч рублей за квадратный метр. Чуть-чуть продолжим эту тему.
1: Ну, не, все, будет, это... не 150, там у нас есть лоты по ценам интересней.
2: Ниже имеется в виду или выше?
1: Ниже. Имеется в виду, да, ниже. Мы смотрим, что представляет собой наш комплекс, что представляет собой район, где он находится. В данный момент это район территории ипподрома. Для многих для тех, кто не смотрит, даже не в будущее, а там в пятилетку, в ближайшую восьмилетку, угу. может быть, район не представляет что-то интересное. Но потенциал колоссальный.
0: Но не забываем, что территория прошла по КРТ.
2: Да, вот да. к этому как раз хотела перейти, чтобы ты на этом немного внимания своего
1: заострил. То есть
2: заострил.
1: Наша территория, 10,3 гектара, которую мы развиваем очень грамотно. Мы не перенаселяем ее. Мы очень адекватно относимся именно к количеству квартир, количеству парковочных мест, к озеленению. То есть на сегодняшний день у нас не более 30%, не более, то есть менее 30% непосредственно пятно посадки жилых домов. Угу. Все надо остальное... Да, все остальное – это места общественного пользования, это насаждения зеленые, мало кто так делает. Если мы посмотрим на объект, мы заметим переменную этажность.
2: Да, есть такое.
1: Хотя, получив разрешение…
2: Это означает, что какие-то корпуса выше, какие-то
1: да,
2: чуть какие, ниже.
1: Вот спасибо, что подметил. Угу. Хотя, получив разрешение там, на максимальное какое-то количество, почему бы не сделать все их одного этажа и извлечь максимальную выгоду? В этом случае можно делать и цену на квадрат пониже, но… Что мы получаем? Больше машин на территории, угу. больше людей на территории. Угу. То есть это не совсем про комфорт. Угу. Также что мы делаем? Мы в квартире добавляем предчистовую отделку, качественную. Угу. Из качественных материалов, то есть штукатурка, стяжка, проводка, отопление, радиаторы, окна, в которых три стекла находятся. Те, кто заинтересован, они могут обратиться к вам, прийти к нам в офис, и мы им все популярно расскажем. И что самое важное при чистовой отделке? Не то, что мы ее уже сделали, то, что по статистике дом после сдачи на протяжении 6, а то и 7 лет живет в состоянии ремонта. У вас оббивают углы в подъездах, вам портят, ломают лифты, вас штробят постоянно. У нас все это уже сделано. А далее, что мы делаем? Резервуары с водой на каждый дом на двое суток. У каждого дома фильтр с четырьмя степенями очистки воды. И третий краник заходит в квартиру. То есть мы думаем о мелочах. Мы пытаемся создать решение, создать комфорт. Из всего этого складывается стоимость. И люди, которые на самом деле понимают это, все, для них не остается вопроса о цене. Я, главное, чуть ушел в предчистовую отделку за район, я хотел рассказать. 10,3 гектара занимаем мы. Рядом с нами территория бывшего ипподрома, на которой также готовится КРТ-ипподром. Угу. Площадь порядка 50 гектаров, которая будет комплексно развиваться. Ледовый дворец, гипермаркет самый большой на Кавказе, конный комплекс, ну, много всего прочего. То есть это очень интересная КРТ. Напротив нас КРТ «Лазурный берег», угу. где будет, ну, как обещают, пока все, что я говорю вот за параллельные
2: это КРТ. На проекте, это на
1: да,
2: бумаге.
1: Это на проекте, я не могу утвердить.
2: Изучали,
1: именно,
2: да, смотрели.
1: Парк, в три раза больше парка Ленинского комсомола, яхт-клубы, бутики, рестораны, новые прогулочные зоны, оборудованные пляжи. И вот, в общем, это территория, которая находится между Махачкалой и Каспийском, угу. порядка 300 гектаров, она в центре. А Махачкала и Каспийск вот так вот по бокам подкрадываются, и они объединятся как раз в этом месте.
0: Вот вопрос, не будет ли перенасыщения данного района и таких жестких заторов не будет там? Потом выехать в сторону Махачкалы или же наоборот в сторону Каспийска поехать, там пробка?
2: Да, я думаю, это неизбежно, Фарух.
1: Это неизбежно, но у этого должно быть решение, такое как новые дороги, новые транспортные развязки. И мне кажется, если... такие серьезные КРТ заходят в этот район, то это решение должно идти параллельно.
2: А с вами параллельно нет никаких встреч, обсуждений там с структур каких-то, которые отвечают вот за дорожную безопасность, вообще за развитие дорожное? Может быть, вы какие-то общие проекты ведете? Как вот, ну предусматривают, наверное, все равно?
1: Я надеюсь, по крайней мере, у меня данной информации нет.
2: Но район действительно, вот этот вот между Махачкалой и Каспийском, который я его лично считаю новым центром.
1: Да, да, это будущий центр.
2: Если
1: это,
2: дай бог, будущий центр. С учетом того, что, как есть информация, туда много федералов заходит, то, что там КРТ, и там история про вот эти вот плотную застройку, про свечки эти, закончилась уже, и будет только комплексное развитие, то, иншаллах, у нас наконец-то, наверное, да, уже облагороженно, культурно появится какой-то более-менее нормальный район. Потому что, ну, на самом деле в Махачкале нету, наверное, такого. Таких районов нету. Вот именно вот такой участок и собрать.
1: Даже места такого нету. Вот это площадь порядка 300 гектаров, но нету такого места, куда посадить такой район. И он находится в, ну, очень интересном месте. То есть это пляж, это шикарный вид на горы.
2: А скажи, Джамал, а может быть, ты такой информацией владеешь? А что вот по соседям у вас? Как их вообще судьба дальнейшая будет? Там есть просто несколько таких этих стоит, которые чуть-чуть картину портят, размазывают. По моему личному мнению, например.
1: Опять-таки, вот этой информации у меня нет. Я бы хотел ответить на этот вопрос. А
0: хорошо, еще... ответ на вопрос тогда. Планирует ли ваша компания еще стройку?
1: Вообще, в принципе?
0: В Дагестане. В Махачкале, в том числе.
2: Адреса? Пароли, явки. Все скрышно.
1: Компания «Унистрой», она же не просто так зашла в Дагестан.
0: Ну, это понятное дело.
1: То есть это федеральный девелопер с определенным опытом и стажем, который, ну, первый, можно сказать, из федеральных девелоперов увидел потенциал в Дагестане и зашел с объектом.
0: Хорошо, тогда я уточню вопрос. Будут ли цены в будущих ЖК более щадящие для покупателей, нежели чем сейчас? Ну, опять же, я сейчас где-то утрированно, где-то чуть может жестко.
2: Можно я отвечу?
1: Не, нормальный вопрос, я, в принципе, могу
2: давай, на него ответить. Давай.
1: Это будет зависеть от того, где находится, какого класса будет тот ЖК. Да? То есть, если мы говорим за какой-нибудь центр и премиум класс,
0: там мне, кстати, нравится, чем ваша компания нравится, вы называете вещи своими именами. То есть вы не забежали с громкими заголовками, что у вас бизнес-класса дом, да, что у вас там, я не знаю, звезды будут падать именно к вам там во двор.
2: Бизнес-класс, да, на улицу выходишь, пакет
0: на улицу. Обычный комфорт плюс, да, или
1: комфорт плюс, да. Но он у нас необычный, он у нас комфорт
0: плюс. Я не говорю, что обычно, но я имею в виду, что назвали вещи своим именем.
1: Да, да, в нее мы вложили именно весь вот этот плюс.
2: Но я думаю, по будущие проекты и про цены, они будут соответствовать, наверное, рынку, в любом случае, эти цены.
1: Да.
2: Но я думаю, будут, опять же, какие-то программы, ну, щадящие, да, режимы какие-то там и так далее, и так далее. Итак, еще один. Да, кстати, вот мне, знаешь, что интересно было? С момента, которого вот ты зашел в этот проект, в эту компанию, насколько поменялось, мы с тобой на объекте тоже это разговаривали, это уже про коммерческий потенциал, насколько выросла, ну, процентом соотношения, наверное, да, цена квадратного
0: или
2: метра.
0: От, ну,
2: да.
0: От,
2: то есть у вас же и про инвестиционный потенциал тоже, да?
1: Да.
2: Но это уже не сейчас, не в этой очереди, это однозначно мы это обсуждали, потому что там не столько не заработаешь.
1: А вообще, ну, в целом, смотря как далеко мы смотрим.
2: Но если возьмем по вот уже достроенному почти проекту, с начала его.
1: Да, опять-таки, если, допустим, мы говорим про ближайшие там 5 лет и рост цен, или если мы говорим, вот через год сдастся объект и такой потенциал, то есть быстрые деньги или медленные деньги, это тоже зависит. Насколько выросли цены? Цены выросли порядка 20%.
0: То есть за сколько уже стройка идет? Полтора года, да, по-моему?
1: Ориентировочно.
0: На 20%. Ну, неплохо.
1: Нет, это не со старта. Это с момента, как мы виделись, я сказал, на стройке. Ну, это месяцев 9-10.
2: Вот так. А вот если говорить со старта? Ты же со старта там.
1: Со старта чуть больше.
2: Ты лучше понимаешь, я что имеется в виду, почему я такой вопрос задаю? Опять же, мы говорим, что данный проект от вашей компании, он в том числе и про инвестиции.
1: Да.
2: То есть, если говорить своими, называть вещи своими именами, купил дешевле, продал дороже. Вот у вас история такая же есть, я же могу прийти на котле у вас взять.
1: Да, да, я даже вот сейчас вспомнил, ну, в одном из обучающих материалов у меня был рост цен за 25-й год, за весь 25-й год, то есть со старта. В итоге, ну, порядка, цены выросли порядка 80%.
2: Ну, это какая-то вынужденная, это получается, наверное, да, мера? Или опять же вы смотрите то,
1: это
2: что
1: не
2: происходит?
1: Это не совсем вынужденная мера. У нас есть фин-модель, которой мы придерживаемся. Мы смотрим на рынок, Все это важно смотреть. Мы смотрим на вымывание определенных лотов. Угу. А то, как себя, в принципе, ведет опять-таки рынок.
2: Ну что вообще вот на... Вот мы-то сейчас с тобой обсудили о том, что цена там образуется там от локации, от наполненности. Что еще влияет на рост цен? Вот если говорить нашим слушателям, как просто вот покупателям обычным, да, вот почему растет цена на квадратный метр? Она растет, она будет расти всегда, она не будет, наверное, никогда останавливаться, скорее всего, этот рост. Это же будет только дорожать.
1: Ну, если тенденция сохранится и все будет идти так, как сейчас идет, но элементарно посмотрите.
2: Мы в глобальном этом берем даже?
1: Да, масштабах. Элементарно посмотрите на, допустим, цены на топливо. Mm-hmm. Это же все взаимосвязано.
2: Да, то как есть у сейчас... нас было? С кем мы разговаривали, когда про арматуру, по-моему, речь пошла, да, которая поставляется? Нет, про цемент.
0: Про цемент, да, да.
2: Цемент же тоже к нам.
1: Да, сюда. Его же привезти нужно. Все, его по той цене уже не привезешь.
2: И его везут еще из-за границы.
1: Да. И все вот эти, все детали, все эти мелочи, они взаимосвязаны, они образуют определенную цепочку, которая приводит к тому.
2: Слушай, а в чем росту? Тогда, также мы как-то беседовали, была речь о том, что Унистрой, это достаточно там автономно в плане строя. В чем тогда она автономна?
1: Унистрой?
2: Да. Вот и вот строительство идет, площадка строительная, вот. Я считаю, например, автономным застройщика, у которого там, ну, пускай будет там свое производство там кирпича, к примеру. Он не зависит от других производителей, от Унистроя.
1: Ну, это больше про монополию. У нас, допустим, в чем заключается наша автономность, наш подход к делу? У нас идет техническая разработка. Mm-hmm. То есть мы сами, там у нас есть архитектурное бюро, которое разрабатывает проект, подходит серьезно там, к разработке дворов, непосредственно к конструктиву. Да, далее наш же технический заказчик занимается возведением, строительством, контролем строительства, но к возведению, ко всему остальному привлекаются подрядчики, субподрядчики. То есть это нормальная история. Третьим этапом идет непосредственно компания, которая занимается реализацией, помощью в оформлении, сопровождением сделки. После всего этого мы не прощаемся с клиентом. В роль вступает сервисная компания, которая долгие годы следит за объектом, чтобы он был в первостепенном виде. То есть вот в чем его автономность: разработка, строительство, реализация, контроль.
2: Ну, это, короче, не про производственные цеха какие-то.
1: Да, а это уже это больше про монополизацию компании. Когда открыл кирпичный, бетонный завод свой. Это очень круто, но тут не совсем наша история.
0: Ну вот касаемо сервиса, я знаю то, что вы периодически прям на стройке даже собираете покупателей, кто у вас уже купил квартиры, и организовываете какие-то мероприятия. По-моему, даже было относительно недавно.
1: Конечно. Ну, чтобы можно было убедиться в качестве, чтобы люди видели, что...
0: То есть тем самым вы показываете этапы строительства,
1: да.
0: Чтобы люди...
2: Открытость свою.
0: Да, да.
2: Давай.
0: Можно. Вот вопрос, после сдачи управляющая будет своя собственная, правильно понимаю, или же будет приглашенная какая-то?
1: Это сервисная компания, территория комфорта, да, это собственная. Два раза получала награду Urban Awards. Я вот сейчас могу ошибаться, 22-й год и 26-й год, то есть недавно мы получили второй раз эту награду как лучшая управляющая компания России. Она не на словах, на деле это показывает. Вот в Казани есть объект, сданный 10 лет назад. Ты гуляешь по нему, и не создается впечатление. Ну, впечатление, что год-два этому объекту. Ни соринки, все подкрашено, кустики подстрижены. И помимо вот этого контроля, сервисная компания, она также... Почему она у нас называется не просто управляющая, а сервисная компания? Она предоставляет людям сервис, удобство, комфорт. То есть есть приложение, необходим какой-то сервис, там сантехник, электрик, кто бы то ни был.
0: То есть не нужно будет еще сторонних искать, а мастеров,
1: да,
0: условно?
1: Можно оставить запрос, оператор обрабатывает запрос в CRM-системе, подбирает мастера, отправляет. Также, что еще...
0: Но это доплата, правильно?
1: Ну, да, конечно, это уже непосредственно мастеру, там наверняка все будет описано. Также в чем еще заключается вот сервис данной компании? Создать атмосферу добрососедства, чтобы комфорт не заканчивался в стенах квартиры. Элементарно устроить субботник, устроить кинопоказ, праздник новосела, спортивные мероприятия. То есть постоянно наполнять объект жизнью. Это очень важно.
2: Тимур,
1: да.
2: Скажи, пожалуйста, вот, по твоему личному мнению, есть компании сегодня на рынке Дагестана, которые лучше вас? Давай вот сейчас попробуем даже абстрагироваться от того, что ты в конкретном проекте. Вот по твоему личному мнению. Или компании, которые также достойны внимания, как та, в которой ты работаешь, именно застройщики. Ты рынок знаешь, ты наблюдаешь.
0: За такие вопросы купон не получишь.
1: Я знаю рынок.
2: Я его делаю, чтобы ему повышение было сейчас.
1: Я, спасибо вам. Я знаю рынок, я знаю, ну, параллельно объекты, все. Вот сейчас даже абстрагироваться я не смогу. Я пропитан Унистроем. Я патриот Унистроя. Но несмотря на это, я знаю наш объект. И я знаю бэкграунд. Я видел, как мы строим, из чего мы строим, что происходит с этими домами. Я видел отзывы людей. Нету. Но на сегодняшний день лучше Унистроя, лучше Гранд-Берега. Объекта нет.
2: Ну, тут для меня, конечно, это немного спорная тема. У меня мнение обратное. Я считаю, что если не лучше, то как минимум у нас два застройщика точно есть, которые, на которых в целом можно было бы вот на пьедестал вместе с Унистроем поднять.
1: Ну,
2: и даже, одну эту разделить.
1: Разделить?
2: Да. Ну, есть, они есть. Да, во многих аспектах Унистрой далеко вперед. Вот, во многих.
1: Я соглашусь с тобой, знаешь, у нас есть классные застройщики.
2: Есть. У нас и проекты есть интересные.
1: Есть интересные.
2: Мы в этом
1: проекты.
2: Плане оккультуриваемся. Даже вот этот вот федеральный закон 214, то, что мы сейчас приводили в начале программы, с Варухом часто об этом говорим, о том, что буквально несколько лет назад это было там 2% от общего массы рынка.
0: Два даже не было.
2: Вот. А сейчас это как бы уже люди знают. В первую очередь спрашивают, а есть ли эскроу счета, а там 214, уже знаешь, что такое 214 федеральный закон.
1: Вот. И знаешь, подойти, вот я сказал, я патриот Унистроя, это место, где я работаю, это нормально. Сотрудник, у которого есть рабочее место, хорошо, он должен быть патриотом своей компании. Но я в то же время являюсь дагестанцем, и я очень хотел бы, чтобы Унистрой и Гранд-Берег, и будущие проекты задали ту планку, которой хочется достигать и бороться, чтобы была вот эта конкуренция.
2: Здравая, да?
1: Да, чтобы была здравая конкуренция. Чтобы застройщики конкурировали не просто, кто больше заработает, кто первую двухсотку купит, а на самом деле интересные объекты. И они появляются сейчас.
2: Да.
1: И я надеюсь, что они будут становиться лучше и лучше. Кто-то будет обгонять, и, соответственно, Унистрой будет видеть, что опа, она обгоняет, и Унистрой будет делать лучше, и вот конкуренция приведет.
0: Главное, чтобы по цене вы тоже конкурировали, кто дешевле отдаст.
2: Когда эта конкуренция начнется?
0: Такой вот хороший вопрос. Когда, Джамал, начнется такая конкуренция?
2: По снижению цен, да, кто дешевле? Ну, на самом деле, важно, чтобы эта конкуренция не переросла, вот эта гонка, не переросла в такую именно гонку застроек. А именно думали, чтобы о людях. Думали о конкуренции, чтобы была вокруг того, насколько красиво, максимально все, красиво облагородить, комфорт создать для людей. Вот в этом, да.
1: А у нас больше озеленения будет.
2: Вот.
1: А у нас
2: пускай
1: двор больше будет. Вот такая конкуренция.
2: Я думаю, что...
0: Зелени нам не хватает однозначно.
2: Да. Когда ты выезжаешь туда, вчера был в Самурском лесу, не хотелось возвращаться, честно говоря. Просто понимаешь,
1: что сейчас... И сеть не ловит кайф, да, вообще?
2: Кайф. Вообще кайф.
0: Там человек... Сеть не ловит у нас тоже. Вот когда заезжаешь в некоторые районы, особенно...
2: города.
0: Там, знаешь, там каменные джунгли. И там тоже сеть не ловит. Класс.
1: Своего рода лес, да?
0: Да. Только немного другого формата и меньше пользы.
2: Я думаю, что Унистрой все-таки этот тренд задал эту, как сказать, направляющую на то, чтобы наши застройщики... Вектор. Да.
0: А Джамал контролирует это все. Ничего. Мне это нравится. У меня один вопрос есть. Давай. Такой напоследок. Какой самый абсурдный запрос вы слышали от покупателей за последний год?
1: Блин.
0: Чтобы я вот понимал супер, ну, неадекватность, может, только,
2: В конкретном проекте?
0: Да, вот за последний год, вот в том проекте, в котором мы сейчас находимся, самый неадекватный запрос.
1: Неадекватный запрос, знаешь, дело в том, что непосредственно я же запросы не обрабатываю.
0: Ай, началось.
1: Я же больше с партнерами.
2: Так.
1: Вот я от вас могу запросы неадекватные слушать. А от клиентов нет.
2: Ну давай от партнера какой был?
0: Как раз от вас, да, сейчас скажет.
2: Сейчас, по-моему, очень много.
0: Забронируйте мне квартиру, потом передумали.
2: Скиньте цену, начинайте соревноваться, да, кто дешевле отдаст.
1: Да, когда цены будут дешевле. Вы же наоборот, чем больше цена, тем лучше для вас,
2: по идее. Нет? Вот тут-то и мы отличаемся от многих специалистов, так сказать, на рынке. Мы больше же про людей.
1: Про людей.
2: Так же, как и вы.
1: Да.
2: Мы больше за то, что мы сами такие. Мы же тоже смотрим, ищем, где, когда вот эта цена упадет.
1: Мы с народа, мы есть народ.
2: Ай, сол. Мы сейчас хорошо зашли.
1: Слова не мальчика, но мужа.
2: Да, так что мы про людей лишний раз хотел бы напомнить. Друзья, это сегодня пример только одного застройщика. Их у нас немало на самом деле. У нас есть достойные ребята, которые строят по букве закона, которые строят с интересной идеей. Проекты их наполнены концепцией какой-то идеей. Не просто, короче, кирпичный этот бетон подняли и все. И мы с Фарухом сегодня владеем информацией о том, где строят правильно, где строят интересно, где можно выгоднее купить. Поэтому не стесняйтесь, друзья, обращайтесь, и мы с удовольствием вам поможем сделать правильный выбор. Причем чаще всего это будет бесплатно. Ничего не нужно будет за это. Даже шаурму не нужно будет за это нам передавать.
1: Пару круглей, пару на трансу.
2: Не строю, Джамал, желаем, наверное, процветания. Пусть развивается эта компания. Посредством этой компании, как мы уже сказали, соревновательный дух пусть будет, пусть наши ребята вместе с этим развиваются.
1: Да.
2: Пусть у нас будет, да, красота. Почему нет? Почему мы должны выезжать куда-то и вздыхать там, как там красиво, хотя мы живем в уникальном регионе, просто уникальном
1: регионе. На самом деле.
2: Ты представь, на севере у нас там какой сухой климат, это пустыня, барханы, на юг уезжаешь,
0: лиановый лес. Тропический.
1: Недавно тропический, да. У меня отпуск был, я не выехал с Дагестана, и я, знаешь, что заметил? Вот раньше, пока у нас туризм не был так развит, все, я этого не замечал. У нас ты можешь с шикарным видом где-нибудь в Гунибе кушать чудушки на террасе какой-нибудь кафешки. 2 часа ты уже на берегу, ну, 2,5-3, ладно, преувеличу, на берегу моря. На следующий день ты в Самурском лесу.
2: Да.
1: Ты там тусуешься, в Лиановом.
2: В Лиановом еще, да. Платан 800 лет.
1: 800 лет уже. Ты поехал в шикарный город Хасаюрт, гуляешь по вечернему Хасаюрту.
2: Вот я хотел как раз сказать, что ты сказал
0: на рынок, да?
2: Потому что жил, бывших хасаюртовцев не бывает.
1: Не бывает, да. Хасаюрт Форева, очень люблю этот город, замечательный. Все слушатели, отправляйтесь.
2: А по-другому не получится про него сказать Хасаюрт.
1: Да, по-другому сказать нельзя, мне потом еще. Но я реально так считаю.
2: Каждый город. Я меня сильно удивил Хасаюрт тем, что там рынок. Нет, не рынок. Там строят. Там квартиры, там комплексы строят. Почему-то мне это больше город казался как такой некий...
1: Одноэтажный?
2: Хаб. Нет, то есть это перевалочный пункт какой-то.
1: И истории с обманутыми пайщиками кратно меньше, можно сказать, сведена на
2: нет. Там Хасаюрт. Это не от массы общей зависит, да, а конкретно то, что таких меньше там.
1: Да,
2: то есть не калит...
1: прям кратно меньше.
2: Ну, это вообще отлично.
1: Да.
2: То есть на Хасаюрт можно обратить внимание даже сегодня. А ты бы взял бы в Хасаюрте? Ну, ладно, тебе это, наверное, неправильный вопрос будет.
1: У меня как житель, есть,
2: ты должен взять.
1: В Хасаюрте дом, да. Но я переехал в Махачкалу.
2: Ну, ты бы рекомендовал себе в Хасаюрте рассматривать покупку квартиры?
1: По-моему... Да, почему нет? Почему я должен был не рекомендовать?
2: Нет, нет, нет, мы же ничего против Хасавюрта, абсолютно. Ага. Я считаю, прекрасный город. Я с точки зрения, например, почему Махачкала?
1: Махачкала – столица, а. И больше вот элементарно, я, допустим, почему я переехал в Махачкалу? Каких-то мест выйти вдоль пляжа погулять, парки, ресторанчики, еще что-то, вот развитие. Почему-то я захотел Махачкалу. Сейчас вот приезжая на выходные в Хасавюрт, Хасавюрт облагораживается.
2: Вот же я
1: сделали
2: об этом.
1: Там сквер, там аллею, там. Я вот недавно гулял, видим, прекрасное место, прекрасный город.
2: То есть, понимаешь, вот то, что Махачкала, Махачкала там столица, я опять же, по точку зрения, почему я так говорю, для меня представление Махачкала, это движ весь здесь.
1: Да, да, да.
2: То есть люди сюда движ, приезжают, да. Почему? Потому что, ну вот здесь вот...
0: Ну, все, как все ездят, большие мегаполисы. Та же самая история.
2: Поэтому
0: Махачкала
2: мне...
0: это центр притяжения Дагестана.
2: Вот, я и говорю, в Хасавюрте чем заинтересовать сегодня можно, строят. Кто в Хасавюрте? Это, наверное, район, близлежащий там районы, районные, кто-то в районе, с района покупает или как? Ну, это риторический, может, для тебя местные. Вопрос, но...
1: Ну, как бы, знаешь, в Дагестане вот вопрос, кто покупает, у нас вообще нет проблем с демографией.
2: Абсолютно.
1: То есть мы развиваемся и у себя в городах, и у себя в регионе, и кому покупать, там хватает. Их всегда хватает. И в самом городе, и близлежащих.
2: Друзья, Джамал Баракала, за беседу.
1: Афика Баракала.
2: Надеюсь, мы с Варухом и с тобой хоть немного прояснили картину сегодняшнего дня на рынке недвижимости и принесли какую-то пользу нашим слушателям. Ну, хотя бы настроение в чем-то подняли. Даже надеюсь, это уже да. Благо. Опять же, вам успехов. Взаимно. Тебе лично взаимно. Успехов желаю.
1: Спасибо большое.
2: В твоей карьере. И надеюсь на частые встречи. Вне эфира, в эфире.
1: Поэтому... Очень на это надеюсь тоже. Я всегда рад с вами пообщаться, посидеть, попить чай.
2: У вас в офисе вкусный чай бывает.
1: Пожалуйста, приходите, мы вас хоть каждый день готовы видеть. Ну, в общем, мы открыты. И для наших слушателей, и для вас. Кадырова, 46.
2: Друзья, Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов – риэлторы рынка недвижимости Дагестана, за вопросами о том, у кого покупать безопаснее и выгоднее, обращайтесь к нам. С вами была «Территория сделки» на радио «Диалог ФМ». До новых встреч. Ассаламу алейкум.
3: Алейкум. «Территория сделки» – передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все, как проверить документы и не попасть в ловушку, на что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги, и как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово, проверяйте факты. «Территория сделки» на «Диалог ФМ».
4: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем Единства Народов нашей Республики. Этот праздник, учрежденный 15 лет назад, воплощает многовековые традиции дружбы, добрососедства, взаимовыручки и братства. Федор Щукин также напомнил слова великого Расула Гамзатова в своем поздравлении, которое посвятил творчество родному краю. На каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни мы ни пели, какие бы наши суждения ни расходились, нас объединяет одно – любовь к Дагестану. Власти Махачкалы рассматривают возможность закупки электробусов для нужд городского транспорта. Об этом сообщил мэр города Джумбулат Салалов. Как цитирует мэра Махачкалы РБК «Кавказ», стоимость одного электробуса может достигать 40 миллионов рублей. Как отметил Салалов, рассматривается вариант возможной закупки 10 электробусов и напомнил, что к 1 декабря 2026 года в Махачкалу по программу лизинга будет поставлен более 140 новых автобусов средней и большой вместимости. Министерство экономики и территориального развития Дагестана объявило о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов местных инициатив, которые планируют реализовывать в республике в 2027 году. Документы будут принимать с 21 сентября по 21 октября включительно. Проекты местных инициатив направлены на решение наиболее актуальных для жителей муниципалитетов вопросов и развития общественной инфраструктуры с учетом предложений населения. Но о энергетике ахтынских районных электрических сетей филиала Россети Северно-Кавказ-Дагонерго заменили 16 изношенных опор линии электропередачи в высокогорном селе Микрах, это Докуспоринский район Дагестана. В рамках плановых работ мероприятия специалисты установили 12 новых опор на линии электропередач. 37 семьи в Дагестане получили помощь в рамках гуманитарной программы, которая реализуется при поддержке заслуженной артистки России Жасмин. Певица лично передала ключи от новых домов жителям Дербенского района, которые лишили жилья после наводнения. Новые дома в Дербенском районе построены с нуля, переданы семьям, которые находятся в наиболее сложной жизненной ситуации. Наиболее 1500 единиц посадочного материала планируют приобрести для комплексного озеленения городских территорий в Дагестане. В городах планируют высадить платаны, липы, клены, ясени, акации и другие виды деревьев. Это все новости к этому часу. Всех наших земляков с Днем Единства Народов Дагестана. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
0: А вечером
3: после работы.
0: А вечером кто в пути?
3: А вечером.
0: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
2: Добрый день, уважаемые друзья, с вами Диалог ФМ и я, Расим. Сегодня мы поговорим о том, что болит, но чаще всего мы откладываем на потом. О нашей спине мы сегодня будем говорить, почему хрустит шея, тянет поясницу, и что с этим делать, ответит врач по спине. У нас Константин Викторович, это врач иглорефлексотерапии. Константин, добрый вечер.
4: Добрый.
2: Константин, ну вот сразу первый вопрос, начнем, наверное, с главного. Почему у современного человека так часто болит спина? Это связано все-таки такой вот современный образ жизни или все-таки, знаете, какое-то заболевание, может быть? Который приходит с годами?
4: Ну, это как бы нет такого однозначного ответа, потому что это и эмоциональные нагрузки, которые ведут к проблемам с спиной, это и физические, когда человек хочет утащить всего и много, и сразу. Вот. Но раньше чаще всего были проблемы с поясницей. То есть, ну, скажем так, до 91-х, до середины 90-х, можно сказать. Ну, даже до начала 90-х. Шея, практически никогда проблем люди не жаловались. Но вот тогда, когда государство наше, можно сказать, распалось, и появились многие эмоциональные проблемы, возникли проблемы именно с шеей, то есть вот грыжи в шейном отделе. Плюс потом в 2000-х появился телефон, компьютеризация. И когда человек долго сидит, неотрывно смотрит там раньше в компьютер, сейчас в телефон, у него мышцы находятся в напряжении, то есть в тонусе.
2: Все-таки это современный образ жизни как-то вот мешает, правильно понимаю?
4: Ну да, то есть если раньше проблемы были в пояснице, потому что человек переносил какие-то тяжести, давал нагрузки, и у него вот страдала, грыжи были в поясничном отделе, то сейчас где-то 50 на 50 у очень многих проблем и грыжи есть в шейном отделе позвоночника. В грудном редко когда бывает, сразу говорю. Когда попадается, даже удивляешься, что вот оно как бы есть такое. Но бывает. Вот. Ну, бывает чаще, например, у детей, которые вот когда неправильно носят вот портфель в руке, или ранцы, которые там на одну сторону что-то там уезжает. И тогда в грудном отделе вот сколиоз, это все вот вызывает там сколиоз, а сколиоз, если его каким-то образом не компенсировать, не лечить, это потом вызывает проблемы там, в тазобедренных суставах, ну, естественно, в позвоночнике, вызывает головные боли. То есть, когда позвоночник меняет свою конфигурацию, к нему же все, все мышцы, все связки, все на нем, все органы держатся на нем. И у нас начинается там проблема. Там, у женщин могут быть там проблемы по-женски, с этим могут не связывать. А там, когда приходит специалист, как положим, и он смотрит, у него косой таз. И органы, соответственно, висят не так, как нужно. Где-то застой организуется, где-то там нарушение выделения там, и так далее. Ну, то есть... В любом случае, чаще всего проблемы наших внутренних органов, они могут быть от позвоночника. То есть от того, как мы бегали, прыгали, что мы делали там, в юности, в молодости, там, в более старшем возрасте. Вот. И в любом случае мышцы спины, ну, то есть мышечный корсет, это не только мышцы спины, но это мышцы живота.
3: Константин Викторович, вот вы сказали, да, вот что эти факторы все влияют, получается, даже вот в подростковом возрасте, вот это совет, наверное, мамочкам, которые нас сейчас слушают, если их ребенок, допустим, да, на одной части спины носит портфель, допустим, да, то это тоже как бы может влиять уже во взрослой жизни. Я вот так провел анализ, прежде чем пригласить вас в эфир, даже среди своего окружения, вот именно чаще на боли в спине жалуются люди, кому вот за 35. Если так вот анализ проводить, я, конечно, как бы это, такую независимую экспертизу провел. Все-таки почему именно в этом возрасте она возникает, именно боль?
4: Ну, у нас, скажем, пока человек юн, у него идет компенсаторные возможности, они больше. И, ну, все-таки... каким-то образом там, в школе физкультура, человек на спорте бывает, занимается, тренируется, как-то себя поддерживает, неважно каким, любым. Вот, много ходит, двигается. И даже если он не занимается спортом, все равно мышцы в тонусе. После 25, ну, многие женятся, выходят замуж, там, как бы им не до спорта, не до физкультуры, там, какие-то проблемы домашние, бытовые. Плюс эмоциональные очень часто влияют. Вот я хотел сказать, что не только, скажем, влияет ношение там, тех же самых рюкзаков или там, поднятие тяжести или там, смотрение в компьютер либо телефон, но психоэмоциональные вот эти моменты. То есть все, что нас окружает, на нас влияет. И... когда человек постоянно в эмоциональном напряжении находится, то есть не может расслабиться в связи с окружающей нас обстановкой, какими-то новостями не теми, с работы что-то не то, какие-то вести, еще что-то. Ну, в общем, вот комплекс этих моментов. Это ведет к напряжению в шейно-воротниковой области. Почему? И чаще всего от этого и бывает, хоть и компьютеры, все это тоже способствует. То есть грыжи возникают в шейном отделе, то есть нарушение питания, когда ты в избыточном тонусе. Тонус в переводе с латыни – это напряжение. Есть норматонус, в котором мы живем, мы не можем без тонуса жить. Есть гипотонус, когда ты ходить не сможешь, есть гипертонус, когда все перенапряжено. Мышца, она, вот, например, мы вышли из дома, прошлись, поработали, мы напряглись. Ну, когда мы пришли домой, мышцы должны расслабиться. В норме она должна, она расслабляется, но как, если каскад стрессовых реакций идет друг за другом, то мышца напряглась, расслабилась, потом напряглась, расслабилась не до конца, потом она в напряжении обратно, она не до конца расслабилась, а потом она существует в постоянном напряжении, и мы этого уже не замечаем, потому что это потихонечку накапливается. А этот спазм ведет к нарушению там, мозгового кровообращения, там, может быть, потом дальше к инсультным делам вести. Ну и вот эти все моменты, неврозы, которые нам способствуют, они способствуют напряжению. То есть, когда пациенты приходят с какой-то своей проблемой, я говорю, я не знаю, помогу ли я вам в вашей проблеме, но то, что вы будете спокойны, как сфинкс, это я вам гарантию 1000000% даю. Так, может, звучит 1000000%, но на самом деле так. То есть, ситуации те же, люди вокруг вас те же, все то же, но у вас нет реакции. Не то, что вы раньше не сдерживались, правой ногой в левое ухо заехали и как бы душу отвели, а тут вы смогли сдержаться. Нет, вы просто перестаете реагировать на то, что вам говорят. То есть раздражитель есть, а реакции на него нет. То есть вы очень внутри спокойны, нейтральны, и как бы вас ничего не задевает.
3: Константин Викторович, вот такой вот вопрос, вы сейчас более так развернуто ответили, но все-таки интересно, как это вот обычному слушателю, да, который вот не жаловался на проблему в спине, ну, дай бог, чтобы как бы его это стороной обошло, вот как может быть внешний фактор, нервные факторы, да, в зависимости, ну, например, на разные события, на которые ты повлиять не можешь, будь там в истории государства или где-либо, как они на шею могут влиять, вот мне просто интересно. Я понимаю, как там на сердце, там заболела, да, как-то вот близко в душу приняла шея.
4: Ну вот, здесь? Вот вы сейчас говорите, как святой отец.
3: Как на шею думаешь, блядь? На сердце я пойму, на нервы пойму.
4: Нет, я объясню. Вот мы друг на друга смотрим сейчас, там, да, в эфире находимся. Вот я могу наблюдать там шею, руку, глаз, волосы, да, но душу я наблюдать не могу. Правильно? То есть душа понятие эфемерное. Мы не отрицаем, что она есть. Даже ее взвесили, она весит там, от 5 до 12 грамм, там ученые. Вот. Но этот обратно же такое. Вот мы говорим, близко к сердцу, близко к чему? Может, близко к печени принимаем. Ну, я вам сейчас, чтобы вы не думали, что я вот просто вокруг да около. В китайской медицине каждому органу соответствует определенная эмоция и определенная ментальная характеристика. Ну, например, меридиан печени контролирует печень как орган, вот парный орган, меридиан печени и желчного пузыря. Меридиан печени как орган контролирует крупные суставы. Меридиан желчного пузыря контролирует мелкие суставы. На эмоциональном уровне меридиан печени контролируется эмоции гнева и раздражения. То есть, если вы будете часто гневаться и раздражаться, у вас будут поражаться
3: печень,
4: суставы. Ну, то есть, печень, может, и печень, и может, суставы. То есть, если у вас эмоция гнева, раздражения, она была как бы вот такая вот периодически возникающая, то у вас мелкие суставы начнут поражаться. Если у вас это длительное, тема, вот, будет крупный сустав, то есть локтевые, лучевые, лучезапястный сустав, там, тазобедренный, коленный, локтевой, ну, вот эти все голеностопные будут поражаться, а мелкие суставы пальцев рук, там, ног, вот это все будет у вас, как бы, вот, где сочленения мелкие будут. То есть, например, тревога, да, она должна тоже быть, мы же тревожимся о людях, которые там, что-то. Но если вы постоянно будете тревожиться, это будет поражать меридиан селезенки поджелудочной железы. То есть у человека будет либо панкреатит, либо будет сахарный диабет. Вот. Это ведет к сахарному диабету, избыточная тревога. Если у вас резко возникла тревога, то есть парный орган, вот этот соединенный меридиан селезенки поджелудочной железы, парный орган, ему меридиан желудка, у вас будет гастрит.
3: Слушайте, это такие открытия, я правда не знал. Вот я не зря задал все-таки.
4: Радость, хорошая эмоция. Да, радость, хорошая эмоция, да? Вроде бы, казалось бы, радость. И вот вы говорите, близко к сердцу, понимаете. Если есть меридиан сердца и парный ему орган, меридиан тонкой кишки. То есть, если вы сильно обрадуетесь, у вас будет понос. То есть избыточная радость ведет к таким как бы проявлениям. Но если вы близко к сердцу все принимаете, сопереживать людям вот эмоционально будете, то есть это приведет к проблемам сердца. Меридиан сердца контролирует вены. То есть у человека будет варикоз. Если вы видите человека варикоз, это человек, который все близко к сердцу берет. Если у него проблемы с артериями, это меридиан тонкого кишечника контролирует. Я забыл сказать, что меридиан печени, про который мы говорили, он контролирует глаза.
3: Ага.
4: То есть у человека будут проблемы со зрением. Есть у нас почки. Китайцы считают, что в почках хранится наследственная энергия. То есть ты рождаешься с определенным потенциалом. Все меридианы могут тормозиться, то есть когда мы иголки ставим. Ага. Единственный меридиан, который не подвержен методу торможения, меридиан почек. Там хранится наследственная энергия.
3: Ага.
4: И

0: Если вы посмотрите, у нас называется хабитус, вот на внешний вид этого человека хабитус, у них обычно бывает печальное выражение глаз. То есть эта эмоция контролирует меридиан легких и толстого кишечника.
1: И возможно...
0: Вот у него проблемы с легкими. То есть каждая эмоция за что-то отвечает, что-то контролирует. И если мы избыточно что-то... Вот у меня был такой пациент в Москве. Привели его, значит, заходит главврач, замглавврача, старшая медсестра. Думаю, такая делегация вспомнила про меня. Думаю, с чего, с какого перепугу? И женщина заходит. Они говорят, вот мы... Вот мальчик говорит, мы все ему сделали... Все обследовали, ходить не может. То есть по прямой ходит, по ступенькам, не может ни спускаться, ни подниматься. А он учится в институте. Ну, я работал в ЦАО, Центральный административный округ Москвы. И там часто народ состоятельный. И, в общем, эти родители, оказывается, они в частный медицинский центр, те его обследуют, все анализы дают, все нормально. Теперь ему справка нужна, что он как бы на основании чего ему там... давать больничный или там все такое, что он ходить не может. Наши его тоже все пропустили по всем анализам, несмотря на что, ничего не нашли. А он ходить не может. Вот что-нибудь сделать, мы, говорит, вот наша вот, европейская медицина не смогла, что там может вот... Чтобы вы понимали, рефлексотерапия, она называется в нашей стране. На Западе она называется акупунктура, акус, игла, пунктура, укалывание, то есть иглоукалывание. В Китае называется джэньзю-терапия, укалывание, дзю-прижигание. У нас это с 53-го года существует направление официально. При товарище Сталине было направлено наши 4 доктора известных в Китае. И вот товарищ Мао Цзэдун их принял, и, значит, как бы их 3 года обучали, потом они разъехались там Москва, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, тогда Ленинград. Вот. И в институтах усовершенствования врачей у нас обучают. Я учился 2 года в ординатуре в Казани, в Казанском институте усовершенствования врачей, в Казанском ГИДУе, по иглотерапии, ну, по-простому, скажем так. Официально, специально звучит как рефлексотерапевт. Но народ не понимает, что за рефлексы, поэтому мы приставку делаем иглорефлексотерапевт. Ну, что касается мальчика. В общем, они вышли, мама сидит так, смотрит выжидательно на меня. Я говорю, хорошо, вы посидите в коридоре, я с ним поговорю. Первый вопрос, который я ему задал, я говорю, ты, наверное, очень гневливый, раздражительный человек. Он сидит же мило мне улыбается, а я вдруг его спрашиваю, а что он такой гневливый? Он говорит, да, говорит, а как вы узнали? Ну, потому что у тебя... А он как? Он по прямой идет, а в переходах не может ни подниматься, ни спуститься, ни в институте, даже если там доезжает на такси, не может тоже там ни подняться, ни спуститься. Есть такое направление, корейская система иглотерапии, суджок. Су-кисть, джок-стопа в переводе. Маленькие иглы ставятся на кистях и стопах. Там все меридианы, проекции органов, можете в интернете посмотреть, суджок. Я ему стал делать, он стал нормально ходить, и потом я ему говорю, смотри, тебе никто не помог. Вот я тебе помог, в следующий раз тебя заколят. Просто тебя посадят на гормональные препараты, ничего не найдут, а что-то надо делать. Ничего тебе противовоспалительные препараты помогать, естественно, не будут. И ты сядешь на гормоны, и тебя сделают инвалида. Не потому что так хотят, а потому что выхода не увидят. Я говорю, найди специалиста по йоге, по саморегуляции, аутотренингу, медитации, каким-то практикам, в которых ты сможешь сам себя регулировать и внутренне оставаться спокойным.
1: Константин Викторович, вернемся все-таки непосредственно уже к спине. Вот все говорят, вот стрельнуло в спину, отнялось там, встать не могу. Если вдруг схватила спина, что делать? Лечь, мазать, звонить скорую, терпеть? Что вот на ваш взгляд вот первым делом?
0: Если его стрельнуло, ну, какой-то момент. Тут сложно сказать, потому что, ну, человек может взять просто какой-то... Кстати, если вы... Вот, я люблю сам различные там мази, кремы, гели там и так далее. Там, стрельнешь, ну, с этого начинается обычно. Если уже вам не помогло и там боль пошла, конечно, вы на следующий день обратитесь к специалисту. Ну, на тот момент, это же обычно к вечеру вы там что-то как-то... Или если вы подняли, вы примерно понимаете, что у вас может быть из-за поднятия тяжести.

0: например, мы не тренируемся, да, угу. Ну, так часто, ну и тренируйтесь даже тоже хорошо. Вот кто ходит в спортзал, он знает, что ему нужен этот корсет.
1: Угу.
0: Там, пояс штангиста, угу. Либо корсет. Я говорю своим пациентам, вот сейчас мы продажи сделаем этим магазину, который занимается ортопедическими товарами. Но на самом деле ортопедические товары сейчас можно и на Озоне найти, и так далее, там на Валберес по нормальной цене. Я говорю, покупайте корсеты. Без корсета тренировка не должна быть, потому что, чтобы вы не нагружали, ваши мышцы еще слабые. Вот. Например, вы там поехали к бабушке. Бабушка смотрит, вы молодой, красивый, сильный. Uh-huh. Да, она, внучок, лопатку.
1: Uh-huh.
0: Внучок пошел, покопал, uh-huh. короче, там же с лопатой остался. Принесли любимого внука, там, отпаивают, оттирают там, его все. Потому
1: уже,
0: что это,
1: уже к вам на прием принимают.
0: Это не специфическая для вас работа. Но если вы будете этим неделю заниматься по чуть-чуть, вы втянетесь, и будет нормально. Поэтому... Когда человек тренируется, когда это, ему нужно все-таки иметь корсет. Когда вы поехали на рынок, пошли, как у нас, на соболезнование, долго стоите, корсет необходим. Ни у кого, кого я знаю, за редким исключением, нет нормального мышечного корсета. Он вам просто помогает. Как бы.
1: Держать если осанку, держать форму.
0: Да,
1: держать,
0: какое, да, все говорят, мышцы станут кисель. Все брехня. Вот если сейчас мы с вами будем пить воду, если мы вот выпьем по стакану воды, нам будет хорошо. Выпьем по два, тоже ничего. Но если мы с вами по 5 литров выпьем, мы умрем. Всему есть мера. У корсетов есть в инструкции, я не знаю, там не часто пишут почему-то, что вот, например, есть жесткие, полужесткие, мягкие. Жесткие носятся 2 часа, после травм позвоночника их назначают. Они такие дерюжные.
1: Ага.
0: Полужесткие от 4 до 6, там 8 ребер жесткости тоже будут такие металлические либо пластиковые вставки. 8 часов вы можете носить, не снимая. И ничего с вами не будет. Мягкие эластичные пояса, которые вас тоже поддерживают, тоже неплохие. Когда вы в дорогу едете, в горы, либо у нашей дороги тоже не швейцарские, вы какую-то ямку поймали, короче, если у вас проблема с поясницей, вы также вот так доедете криво-косо. То есть корсет вам на каком-то этапе необходим, но потом вы нашли хорошего инструктора, хорошего, это, который там, есть центр Бубновского, который занимается специализированно именно проблемами с позвоночником, суставами там, и так далее, которые вам помогут укрепить мышцы, и дальше корсет вам будет просто как вспомогательный вариант, когда вы куда-то приехали, что-то надо перенести, поднять, даже если вы физически крепкий человек, корсет не мешает вам, он вам помогает. То есть он разгружает, берет на себя нагрузку. Многие попадают к нам именно потому, что он что-то приподнял, что-то, говорит, там хрустнуло, что-то, это его диск приехал от такой нагрузки. Когда вы нагибаетесь, нагрузка на поясничные диски до 300 килограмм происходит. Представьте, в этот момент, просто когда вы нагибаетесь там, с небольшим весом, там 3 или 5 килограмм, а теперь представьте, больше килограмм, а у вас мышцы, ну, кисель у многих, то есть их нет вообще, то есть они по факту как бы есть, но то есть должны быть, но их нету. Поэтому корсет на рынок пошли с любимой супругой. Вот. Она говорит, а ты...
1: Сумки тащишь.
0: А ты тащишь, короче. Вот. Руководящая, направляющая сила красиво ходит, а ты, короче, а ты таскаешь, ты же джентльмен, да? Вот. Ну вот джентльмены часто, короче, до машины еле доходят, а потом там лежат, потому что у них все болит.
1: Мы как-то за эфиром с вами проговорили о том, что женщины, они более, вот, менее подвержены, вот, именно к боли в спине. Теперь я понял, почему. Потому что мужчины, они более такие слабые существа.
0: Нет, мужчины не более слабые. Просто женский мозг хорошо распределяет.
1: Друзья, вы в каком положении сейчас сидите? Это радио Диалог ФМ, программа «Вечерний сеанс», студия Расим Загиров. Мы сегодня говорим с врачом, иглорефлексолог, да, правильно я сейчас?
0: Иглорефлексотерапевт.
1: Ага. Константин Викторович, вот что значит, друзья, советская медицина. Человеку 25 лет в этой сфере, учился уже еще при Советском Союзе, и было приятно сейчас узнать многое. Ну, вот, от чего болит печень, от чего болит легкие, и к чему вообще, оказывается, все эмоции, они на спину тоже влияют. Скажите, пожалуйста, Константин Викторович, а боли в шее, допустим, да, в грудной клетке между лопатками, это тоже спина? Или тут уже другие причины?
0: Я же уже говорил, что нет изолированно существующих групп мышц. То есть мы, выпрямители спины идут от затылка и до тазовых костей. Неважно, какие мышцы, но они все взаимосвязаны. Если у вас проблема возникла в пояснице, она поднимется в шейный отдел. Если в шею, спустится к пояснице. Не сразу, со временем, но спустится.
1: Константин, вот разного вида, да, грыжа, остеохондроз бывает, есть спинная грыжа, вот, да, это все.
0: Это все суть одно и то же. Ага.
1: Вот когда нужно понять, что нужно идти к врачу, а не к массажисту, допустим?
0: Нет, вы не можете сами пойти к массажисту. Ага. Нет, вы можете пойти, вот у меня сосед так пошел. Первый раз тут один там товарищ его отмассировал так, он еле вышел.
1: Можно подробнее?
0: У него был выраженный болевой синдром. Ага. Первый раз его отмассировали, он вышел нормально. Ага. Ну, то есть, как нормально, еле дошел. Ага. Ну, ладно. Он второй раз приехал, только его отмассировал, он там уже совсем... Короче, третий раз его атмосферу, он доехал до дома, он 9 месяцев лежал. Он только на силе воли поднялся, он там на себе такие вещи делал, что... Потом он любил, кстати, к вопросу о самолечении. Он сам все гормональные препараты назначил, колол их, когда ему больно. Ну, мы ему как-то делали. И теперь он решил, что он уже знает, как это делать. И он всякой... Потом мы ему вот делали всю разную терапию, ничего не помогало. Только вот время, его настойчивость, там, растяжки и так далее, его подняли с кровати. А так бы остался прикованным. Я ему говорю, слушай, имя не буду говорить. Я говорю,
1: услышит, да?
0: Тебе же после первого раза уже было плохо. Что ты второй раз пошел? Чтобы вы понимали, ну, на будущее же. Если выраженный болевой синдром ни к массажисту, ни к мануальному терапевту, вы не должны идти. То есть выраженный болевой синдром лечится либо капельницами. Вот мало кто знает, есть клиники боли в Москве, на Западе, вот иголками тоже лечатся вот эти вещи. Я не призываю там ко мне с выраженным болевым синдромом приходить. Ну, как бы и за это не агитирую. Всегда это тяжело лечить. Особенно, когда боль такая прям стреляющая, и каждый пациент каждый раз ждет, что вот прям вот сейчас сразу вот исходу ему поможет. Ну, кому-то сходу бывает, кому-то нет.
1: Вы за эфиром сказали, что минимум, да, вот сколько-то раз нужно прийти, но...
0: Ну, курс есть острое течение, есть хроническое течение. Но даже если оно вроде бы острое, все равно за ним есть, как сказать, история. Вот. Оно болело, проходило, болело. То есть все равно это как бы, ну... А часто мы оценим от того момента, когда уж так заболело, и ты потом там ходишь полгода, год, там лечишься, думаешь, вот сразу пошел, лечился там. Не сразу бывает. Вот приходят пациенты, которые там круги навернули хорошие в течение там, даже года, и вот он тебе там на пятый сеанс говорит, что-то не помогает. Ну, я, конечно, второй после Бога, но не Бог. Вот. И... Я ему вначале ведь так объяснял, что, вы понимаете, так не будет, как вы хотите, быстро. Нет, я за быстро, но, как и он, но это же тоже показатель моей работы. Но так не бывает часто. То есть, когда уже эта вся химия не помогла, думают, а что бы еще? Вот иголки. Вот мы иголками. Но еще раз повторяю, что в острых периодах не стоит ходить к массажистам, к мануальщикам. Острый период, чаще всего мы рекомендуем покой. Человек говорит, да у меня бизнес, за то да сё. Ну и что у тебя бизнес? Завтра ты сляжешь там на год, и твой бизнес что с ним будет? Ты же не сможешь ничего делать. Лучше отлежать какое-то время. Лучшее лекарство, говорит, это покой. Вот. Вылежите. Ну и плюс, конечно, делать там всю терапию, там капельницы, те же там иголки, если есть возможность, или там. Но массажи это исключается. Массаж, когда уже у вас тупая, ноющая боль, вот она есть, вот такая она есть, как бы, которая вам мешает жить, тогда, да, массаж это отличное средство, очень хорошо помогающее. Там. Кстати, физиотерапию тоже там делать с новокаином, с лидокаином, как обезболивание тоже там, ультразвуковое такое проникновение идет.
1: Все-таки мы массажи не исключаем.
0: Не, массаж мы исключаем на моменте острого периода. В подостром периоде, в состоянии хроники, когда вы долго страдаете, но уже вот нет остроты процесса, что там вешалка. Тогда, конечно, массаж это очень действенное средство, тысячелетия его делают, но просто у нас люди зарабатывают деньги, надо, не надо, заработать надо. Вот. Но это, я считаю, неправильный как бы подход. Не от того, что там сейчас я на эфире, но просто, ну как же, пациент тебе доверяет, а ты, получается, просто его используешь. Ну, мы все равно заработаем свои деньги, но просто не таким. Он потом придет, все равно ему куда деваться, он никуда не денется. Придет по специалисту, там, массажисту или мануальщику, тот ему вправит, этот там, промассирует, там, мышцы разомнет, все будет хорошо.
1: Отличимся чуть от темы. Как вот нашим слушателям, нас мы охватываем весь Дагестан, как все-таки записаться к вам, вот потому что вы тот человек, вот я вас слушаю, вы вызываете доверие. Каким образом вот слушателю радио Диалог ФМ попасть к вам на прием?
0: У меня прямой МТС вообще есть. Я не знаю, по Дагестану он как работает или нет, там, но по Махачкале точно. 91-11-81. Вот. Ну, а так 8-988-291-11-81.
1: Вернемся все-таки. Вот вопрос такой: вот как от чайников, от тех, кто вот, как бы на спину никогда не жаловался. Как понять, что вот по боли, что вот болит сейчас позвоночник, а не что-то другое? Потому что оно отдает, насколько я знаю, по спине тоже.
0: Ну, это вы никак не определите. Ага. Это только специалист определит. Ага. Да, у нас есть проекция, называется зона Захарьина-Геда вдоль позвоночника. Там есть отраженные зоны всех наших органов. Ну, они более-менее понятны, потому что в районе печени будет там, проекция печени, там, в районе сердца будет сердце, там проекция. Вот. То есть самолечением, о чем мы говорили, лучше не заниматься. Потому что ни к чему хорошему это не ведет. Есть такое понятие, как диагностика. То есть вы, ну, сейчас, как говорят, интернет вам в помощь, да? Все там открывают по симптомам, смотрят и ставят себе...
1: Ответы Mail.ru.
0: Да, и ставят себе диагноз такой-то. Но вопрос в чем? Вы 3 симптома учли, четвертый как был неявный, и вы его как-то на него не среагировали. И вы успешно лечите не то, что у вас есть. То есть сами себя назначили. Вот дифференциальная диагностика – это различение между разными заболеваниями. Которые могут быть похожи по ряду симптомов, но что-то может отличаться. И даже не всегда опрос может выявлять это заболевание, поэтому специалист вам назначает какие-то дополнительные методы исследования. Лабораторные, либо там компьютерные, либо УЗИ, либо что-то, чтобы понять, а где у вас. И даже все эти методы могут все-таки не выявить, в чем, где кроется причина. То есть копается. Вот, и чтобы понять, а как, а что. И потом выявляется, что там при рождении, когда человек рождался, условно говоря, он там по сухому шел, воды отошли, головку там сдавливало, а она должна выходить вот по влажную. У него кости сдавило, швы там друг на друга. Кости зашли чуть, ущемили вот эти швы, которые у нас, может, голова растет. Вот. И вот это вызывает у него головные боли. А часто формальный подход. Голова болит, а что у него болит голова? Да непонятно, почему у него голова болит. И вот такой момент, когда есть дотошные специалисты, даже когда выбор бывает, многие не хотят к ним идти. Потому что если ты пришел к специалисту, он с тобой полчаса поговорил, ты уже устал от разговоров с ним, а тут тебя полтора-два часа человек мучает вопросами, копает настолько глубоко, там твое детство, какой-нибудь перинатальный период, там у мамы спрашивает, ищет и находит, в чем проблема. А, например, это может вести к сдавление головки в дальнейшем, там, к эпиприступам там, или каким-то другим моментам, которые не являются... Ты не получил травму где-то во дворе, ты при рождении получил вот, от того, что природой было вот, заложено, чтобы ты рождался в водах, а ты вышел по сухому. Или, например, дети, которым делают кесарево, вот кесарят, вот по характеристикам мне говорят, кто-то говорит, да нет, он нормальный. Вот есть такая статистика, что они волевые качества у них понижены. Угу. Вот странно, да, как бы. То есть это не наша статистика, это западная. Ну вот у нас, наверное, тоже проводилось, как всегда, позже. Но вот такие моменты выявляются. То есть все хотят облегчить себе жизнь. Это, знаете, наверное, может, к медицине не относится, но вот эксперимент такой проводили, когда птенец должен проклюнуться, и добрые люди помогали ему проклюнуться, там, скорлупку. А потом они не научались летать, как нужно, проблема. Это вот, наверное, по детству знаете, что дети, которые сразу начинают ходить, но не минуют стадию ползания, они потом часто падают, постоянно расшибаются. То есть ты должен проходить все стадии. То есть когда ты ползаешь, ты учишься, вот
1: карабкаешься
0: это,
1: и поднимаешься.
0: Да, да, потом встаешь, то есть вот это моменты. А все, ой, какой молодец, ой, как он сразу побежал. Вот. Все должны проходить определенные периоды. Если вы не проходите эти периоды, то потом не формируются определенные какие-то навыки, привычки, какие-то связи в мозгу, и потом у вас возникает проблема. Они неявные. И все не могут понять, да что он же, он такой шустрый, а что это он вдруг там, что не идет куда-нибудь, там, то голову расшиб, то ногу, то упал, то еще что-нибудь на ровном месте. Вот потому что не прошел то, что он должен пройти.
1: Понятное дело. Вот главный вопрос такой, Константин Викторович, который я вам задам. Всегда ли нужно делать МРТ или во всех случаях, вот, допустим?
0: Ну, когда пациенты приходят, я говорю, вы делаете это не для меня, вы делаете для себя. И я-то могу для себя примерно представить, там, что у тебя есть, как бы вот на основе опыта, да, вот когда человек делает какую-то работу длительно, да, он же автоматически, как вот женщина, она не смотрит, сколько грамм отмерить. Она там посолила, здесь поперчила, здесь что-то. Она, а сколько ты положила? Да откуда я помню, сколько я положил? Вот это в рука взяла, короче, сама берет, сама солит, сама перчит, и получается то, что нужно. А ты с ложкой подходишь, там 3 грамма того, 5 грамм того, короче, и все равно не то получается. Вот. То есть я могу оценить пациента, но я говорю, вы для себя делаете, чтобы вас успешно лечили не от того, что у вас нету. Когда у вас снимок есть на руках, вы понимаете, что надо, что не надо. Но при переломах, например, конечно, рентген, он рентген – это самое первое, что в свое время открыто. Есть сейчас цифровые рентгены очень хорошие. И он показывает кости, там, как поломано, что там. То есть рентген видит только плотные структуры. И если у человека, например, обозвездились связки, обозвездление произошло, то мы связки тоже увидим. Как бы так. То есть кальцинация произошла, почему кости видим? Кальций. И на рентгене мы тоже можем декальцификацию увидеть. То есть кость, а внутри она как бы белая, такая разряженная будет, такая светлая. То есть мы понимаем, что вот там кальция мало. Ну, у человека, ну, возрастные бывают дела, там, либо когда там срастается кость, мы смотрим, вот тут костная мозоль, там ему сделали, посмотрели, а вот тут что-то не так. МРТ, конечно, она информативнее в плане там тканей, диск ты видишь, выпятился, там, например, вот сзади задняя продольная связка, в общем, желтые связки, ты видишь, что вот диск давит на связку, выпятился там спинномозговой канал там, на такое-то расстояние, а этого не должно быть. Там, или там идет он в спинномозговые отверстия. Два позвонка и диск между ними называется спинномозговой сегмент. Если вот в этом сегменте вот мы что-то произошло, то есть мы там видим, что, как произошло, где. Или вот мы видим сдавление спинного мозга, то есть спинномозговой канал, диск ушел. То есть вот сдавил. Диск никогда не уходит вперед. Он всегда уходит назад, либо в бок. А может уйти либо вправо, либо влево, либо вправо и влево, вот межпозвоночное отверстие, вклиниваться, и вот оттуда у нас боль. При острой боли мы и рекомендуем как бы сделать там тот же МРТ, чтобы понять, а что у тебя, а как у тебя. Потому что приходишь, а тебе там такие диагнозы понаставят. Когда хирургу приходят, первое, что хирург говорит, будем резать. Я сам попадал. Я, слушай, брат, что ты собрался резать? Слушай, ты еще мне диагнозы не поставил. Там, ничего не понятно, ты уже меня собрался разрезать. Любой доктор, попадая на стол, становится пациентом. Любой профессор, попадая на студенческую скамью, становится студентом. И ведет себя как студент. И мы ведем себя как пациенты. Естественно, но мы-то за знанием уже знаем, что вот, а что ты мне порезать решил, а дальше что ты советуешь? Там уже искать, что ли? Есть такие, лишь хлебом не корми, дай что-нибудь отрезать. Или порезать.
1: Нет, на самом деле есть такие врачи. Просто я слышал такую рифму.
0: Это валом. Ну, если к терапевту ты приходишь, он будет искать. Хирург, он говорит, вчера еще надо было. Часто вот так бывает. Конечно, я в Питере был. Я в 7 часов у меня будет вставать. Встаю. Мне ведут уже обход. Я лежал тут у нас в больнице, называть не буду. У меня камень там шел, мочеточники. Они не могли понять, что у меня привезли по скорой. Во-первых, меня поднимать никто не хотел. Пока у меня вторая бригада не приехала, они меня хорошо знают. Синие уже поднимите. Они там полунаркотическими обкололи, меня подняли. В понедельник обход должен быть 8 часов. В Питере каждый день он был в 7:15. Уже доктора все были, чтобы вы понимали. То есть я такой у нас, ну хотя бы... Ко мне пришли в 11. Знали, что я доктор. Замглавврача мой однокурсник. В отпуске, правда, был. Но я ему позвонил. Хорошо. И сразу резать.
1: Здесь сарказм наблюдается такой. Вот. Хорошо, что вообще пришли, мне кажется, вот, ну, именно о наших врачах. Так, вернемся все-таки, Константин Викторович, к вопросу такого. Да, вот 25-летний стаж. Все-таки так, о народных методах поговорим. Да? Про матрасы поговорим. Имеет ли матрас вот, вообще...
0: Есть специальные, есть ортопедический матрас, который у всех у вас на слуху.
1: Это важно на них спать? Прям?
0: Ну, важно, конечно, важно, но есть специализированные матрасы, они тоненькие, такие, и они в виде как волны выглядят. Да? Есть, да?
1: Есть.
0: Вот, вот он, смысл его в том, что он распределяет нагрузку, как бы ты ложишься, когда на него, и за счет мышцы легла как бы на такую волнистую поверхность и начинает как бы растягиваться незаметно. И за счет растяжения идет расслабление. Вот. То же самое, как ортопедические подушки с эффектом памяти. Ну, это тоже, вот, например, если человек может спать на спине, либо там на животе, либо на боку еще. Вот я сплю на животе, все говорят, плохо, но сплю уже последние... А вот не скажу, сколько лет уже. Да.
1: Вот хотел задать вопрос, как правильно спать, чтобы не навредить спине все-таки?
0: Ой, господи, все говорят, вот не спи на левом боку, не спи на правом боку, не спи на спине плохо, не спи на животе плохо. Как спится вам, так и спите. Там, вот это на сердце. Если у тебя проблемы есть, конечно, если ты будешь на левом боку спать, ты будешь чувствовать свое сердце. Но если тебе эту проблему решили, каким-то образом,
1: здоровья
0: ты будешь спать на левом боку и сердце не чувствовать. Поэтому все эти рекомендации, спи тогда, спи всегда, это, мне кажется, чисто какие-то рекламные дела, и человек не знает, как ему еще выпендриться. Я сплю на животе, вот как бы я ни крутился, я засыпаю только на животе. Просыпаюсь в любой позе, засыпаю только на животе. Поэтому даже в командировке вожу свою подушку.
1: Но многие врачи говорят о том, что на животе вот вообще нельзя никак. Правильно, все-таки.
0: Да, вот ты позвоночную артерию пережимаешь, там сонную артерию тоже пережимаешь, шея у тебя в таком положении. Это все глупость. Я вон сплю сколько лет, и ничего страшного. Вот, это я считаю избыточное. Есть просто, знаете, когда на специализацию приезжают врачи-гигиенисты, это проблема с ними бывает. Они все моют, драют, чистят, они что-то отмывают. Везде это. Приезжают те, кто кожвен, они везде сифилис, все это, гонорея, все, они только это видят, все там нельзя, жизнь такая, все вокруг это только этим страдают. Там приезжают хирурги, если он травматолог, он видит везде только переломы, там еще, ну, часто так бывает, которые слишком на этой теме как бы двинуты. Я их наблюдал просто, пока в общежитии жил, вот разные категории, и у каждого своя шиза, короче, есть. Вот согласно специальности.
1: Есть такой момент.
0: Вот. Вот гинекологи у нас все красивые. Вот посмотришь, вот женщина, которая гинекологией занимается, врач-гинеколог, они все красивые. Вот у нас вот. Смотришь, врач-уролог тоже такой же. С большими пальцами и так далее.
1: Так, вернемся все-таки. Вот 25 лет, 26-й год пошел, как вы работаете, Константин Викторович. Были ли на вашем пути, ну, я уверен, что были, какие-то интересные такие случаи, которые, вы знаете, вот вы этим можете гордиться. Вот такая вот индивидуальная проблема, которую вы решили.
0: Нет, дело в том, что каждый такой.
1: Ага, случай, он уникальный, да?
0: Но нет,
1: из уникальных уникальнее.
0: Не, у меня мама врач. Ага. У нее 50 лет стажа.
1: Ага. Тоже по спине?
0: Не, она врач-терапевт. Ага. Самая тяжелая специальность в медицине. Ага. Две самых широких специальности. Ага. Это врач-терапевт и врач-невролог. Ага. Но, то есть вы вначале к терапевту попадаете, потом вас он либо назначает то, что нужно, либо как бы более узкому специалисту вас отправляет. Потому что часто к неврологам после терапевтов не попадают больные, потому что ты уже попал, а там тоже большая очередь, и если какие-нибудь там элементарные, ну, в смысле, такие проблемы, которые терапевт, ну, они не элементарные, но чтобы не нагружать там невролога, раз уже зашел, как бы, если они видят, они назначают, ты до невролога не дойдешь. Хотя изначально, наверное, надо было к нему, но фильтр в медицине — это терапевт, который направляет вас к нужному, более узкому специалисту. И от их назначения зависит ваша жизнь дальнейшая. Как вы будете жить? Долго счастливо или будете всю жизнь болеть и, короче, несчастливо? Вот. То есть терапевт – это, я считаю, самый важный специалист в медицине. Шире знания, чем у терапевтов, больше ни у кого нету. Вот. И знать столько, сколько они, очень мало кто. Легче свою какую-то маленькую узкую специальность знать, да, чем узнать вот обладать такими энциклопедическими знаниями. Не каждый терапевт, к сожалению, тоже этим обладает. Вот. Поэтому, ну, кто попадает на иглотерапию, вначале никто не попадает. Как говорит мама, у тебя легких пациентов я еще не видел. Все тяжелые. Все тяжелые. Если вам помогает таблетка, капельница, внутримышечные, это, то как бы вы до меня не дойдете. Если вам уже ничего не помогло, тогда вы только вот, вот на этом этапе человек ко мне попадает уже вот в таком. Поэтому каждый пациент, который попадает, он не бывает легким. Ну, ну хорошо, один случай такой я расскажу.
1: По секрету может быть, всему свету.
0: Да, я не называю фамилию. Поступает, приходит ко мне пациент. Ему 21 год. Он отслужил в армии. Вроде бы что такое? 21 год отслужил. Но если сейчас вы услышите, с чем он отслужил, вы будете очень долго... Ну, не знаю, как это сказать. Ну, в общем, у человека НРС. НРС – это когда человек мочится по ночам неконтролируемо. Я говорю, а как тебя в армию призывали с этим диагнозом? Мне, говорит, неудобно было сказать, а комиссия там не настояла. Хорошие сослуживцы у него были, никто его не прессовал, никто не это. То есть там матрас, ну, он же, он знал, там подстелить там.
1: У многих, насколько я знаю, до подросткового возраста он присутствует.
0: Он у тебя всю жизнь может присутствовать, если ты лечить не будешь. А он в армии с этим отслужил. То есть он там подстелил клеенку, чтобы там матрас, это же не менять матрас, все равно тебе не казенная вещь, там кто тебя будет постоянно менять. Ну, знаю вот это. Нормально отслужил. Там все, как говорится. Тут ему жениться надо.
1: Понятное дело, так.
0: Ну вот вам смешно, а ему было нет. Вот. И что делать? А у него с детства эта тема тянется. Вот мы ему сделали, я не помню, курс или два. Он потом на север уезжал на работу, на заработки, короче, еще вот это. И вот у него жениться. Он потом мне с севера звонил, говорил, что у него все нормально. Ну, то есть уже в процессе лечения было все нормально, у него все прошло. Там уже как бы этих рецидивов ничего не было, он женился нормально, все у человека нормально. То есть каждый случай, вот он вроде бы такой, да, но он приходит иногда, вот, например, вот у ребенка НРС, он же не может кому-то, он сам на спорте, сам там такой, он, а кому он может сказать? Вот ты лечишь такого. У него все нормально, сейчас смотришь, там нормальный парень уже, все двигается там по жизни, все четко. Вот. Ну, его проблему знают только я, и он, и его родители, и все.
1: Ну, да, врачебная
0: этика. Но сейчас у него все хорошо. И таких пациентов как бы много. То есть каждый случай не бывает, как там о нем расскажешь.
1: В общем, друзья, если вы столкнулись с подобными рода проблемами, о которых мы сегодня говорили, потому что я как понимаю, Константин Викторович, вы вот что, еще раз подчеркнул, что значит советская медицина, когда вот человек не только по своей специальности, но и что вокруг нее понимает. 91-11-81, именно номер телефона, вы можете записаться на прием Константину Викторовичу. Ну и напоследок вопрос такой, который я хотел бы задать. Что... Вот, что такое вот нужно постоянно делать мощное вот, для здоровья своей спины каждый день, чтобы вот спина говорила спасибо тебе, вот прям. Не так образно говоря, спасибо.
0: Ну, некоторые говорят спорт-спорт. Вот у нас понятие физкультура, как бы оно люди произносят, но уже не вкладывают то значение. Если перевести, просто разложить слово физкультура, это физическая культура. Это не спорт. Спорт – это профессиональная тема, когда человек занимается, разряды получает, на соревнованиях участвует. А физическая культура – когда вы себя в форме держите, когда вы не пытаетесь кого-то превзойти, там еще, вы для себя занимаетесь, вы стараетесь в тонус свое тело привести. Если у вас есть избыточный, предположим, вес, вы стараетесь его снизить, потому что это нагрузка на сердце, на суставы, на все остальное. Вот. Если вы, наоборот, там худенький, там еще что-то, то есть вы стараетесь набрать мышечную массу, или, ну, не набрать, а, по крайней мере, укрепить мышцы так, чтобы быть выносливым. То есть минимально это ходьба. Мне многие говорят, что бег вреден. Ну, вот у меня был сейчас недавно пациент, он весил 160 килограмм. Он за 7 месяцев похудел на 70 килограмм. Но ему сказали, мы вас потеряем. И он начал вначале ходить, потом бегать. Я говорю, как суставы? Вот так выдержали. Потом он кроссфитом занял, сейчас занимается. Сейчас вот вы увидели, потянут человек 85 килограмм веса при росте 1,75 м или 1,76 м. Ну, такой он не выглядит там все. Ну, представьте, а он мне показал фотографии, каким он был. Вот сейчас он в хорошей форме благодаря себе, что он просто он отказался, он на интервальное сел голодание, то есть там 16:8, можно 18:6. Вот, исключил все жареные вещи, сладкие, булочки, все, что мы любим. Вот, да, он это исключил. Ну, вот он похудел. Если у вас таких проблем нету, ну, вот просто вы поели, походите. Это вот нагрузка на мышцы, на суставы. Сейчас вот эта скандинавская ходьба, тема хорошая. А чем она хороша? То есть у вас не только мышцы работают, но когда палки в руках, у вас работает... межреберные мышцы, грудные мышцы, когда вот это вы совершаете, эти движения. То есть у вас включаются мышцы спины, мышцы грудной клетки, и как бы таким образом просто вот так ходить. Это действует и на нервную систему, и на спину. Ну, минимально, что человеку делать, круговое движение шеи, вверх-вниз, вправо-влево, голову поворачивать, уже для шеи хорошо, если так вот порядово начать. Грудной отдел. Помните, наверное, в детстве нам говорили, там, держи осанку. А как держать осанку? Вот вам швабру. Помните, швабры были? Сейчас ну, палку любую. Скалки у женщин бывают длинные. Купил вот для себя ее, чтобы не катать, а вот так. И вот ты ходишь вот с этой. А как посмотреть? Да плевать, кто как посмотрит. Ходи вот на улице вот с этой скалкой или там еще вот. Либо, если не хочешь, чтобы тебя видели, купи корсет, реклинатор, нас так называемый, который тебе в грудной отдел. Через 3 месяца у вас сформируется мышечная память, вы будете уже так ходить с ним. Ну, то есть потом можно его не носить. Вы все равно будете ходить с прямой спиной, и у вас плечи не будут идти вперед. Плечи вперед, напряжение, значит, идет у вас в мышцах грудного отдела, плюс у вас грудные мышцы, они не работают. Вот. Плюс проблема там с сердцем могут начаться. Зачем? Вот вы ходите с прямой осанкой. Вначале, когда вы все это будете делать, у вас все будет болеть. Перестройки мышц идут. Одни будут укорачиваться, другие удлиняться. Если вы на этом этапе не бросите, вот 3 месяца так прозанимаетесь, я вам говорю, что в вашей осанке будут все ваши друзья, знакомые завидуют, а только потому, что вы выдержали это время. Мышцы поясницы спины. Вы лежите на спине и просто вот ноги прямые, стопы вправо-влево, справа-влево. Потом подтянули ноги в коленных суставах вправо, влево, вправо, влево. Потом там ставится одна нога на другую, вот стопа на стопу сверху, вот как бы вот так, одна нога прямая, другая на ней как бы стоит. Вправо, влево, вправо, влево. Вот эти движения уже на поясницу влияют. Угу. Потом некоторые пытаются по старинке качать пресс, поднимаясь от пола до конца.
1: Угу.
0: Не надо. Вы ноги согнули в коленях, либо поставили на диван, вот угу. перед диваном, вот, как бы получается такой буквой Г-образно, да, угу. вот ноги закинули на
1: буквой
0: диван.
1: Буквой L такой. Угу.
0: Может быть. Г-то угу. получается.
1: А, все.
0: Угу. Вот. Вы руки либо за голову не надо тянуть за шею, к вискам поставите кулаки, вот так, либо на груди вот так скрещено. И на 15 градусов вы поднимаете грудной отдел. Просто у вас, вы сами почувствуете, у вас будут включаться только мышцы живота. А у вас, ваш пресс будет прокачиваться таким образом. Если же вы, когда вы поднимаетесь от начала до конца, у вас начинают включаться не мышцы живота, а мышцы поясничного отдела, вы их перетруждаете и бросаете. То есть, чтобы накачать мышцы пресса, да, вам много не надо. То есть, вот и таких усилий. Ну, в общем, вот если вот, вот на минималках округлим скрипту, круговые движения головы, поворот вправо-влево, вверх-вниз, раз. Та же самая сказка. Или, знаете, какое упражнение снимает хорошо напряжение в грудном отделе? Вы берете, вот сводите плечи назад, сводите, сводите, держите, держите. И потом держите какое-то время, а потом расслабляй, у вас эта мышца расслабляется, снимается вот это напряжение очень сильно. Вот, это когда вы уже напряглись. А так, то, что я сказал, либо реклинатор, либо скалка, с ней ходите красиво, и у вас формирует осанку. Ну и поясница, то, что вот эти круговые движения и пресс.
1: Константин Викторович, спасибо вам огромное за более развернутый ответ. Вы очень интересный собеседник. Я напомню, чтобы записаться к Константину Викторовичу, вы можете позвонить по телефону 91 11 81 91 11 81 с любой точки нашего Дагестана. Ну что, друзья, спина – это наша основа. Берегите ее, потому что прямоходящий человек – это звучит гордо, чем... так сказать, знаете, вот сгорблено. Вот так вот. С вами был Расим Загиров. Это была программа «Вечерний сеанс» здесь, на волнах радиостанции «Диалог-ФМ».
2: А вечером после работы.
3: А вечером кто в пути.
2: А вечером
3: «Вечерний сеанс».
2: «Вечерний сеанс» на «Диалог-ФМ».

0: В Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
0: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкалу с рабочей поездкой прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В сопровождении временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина она ознакомилась с площадками Международного фестиваля народных художественных промыслов. Глава региона отметил, что Дагестан готовит для ремесленников дополнительные налоговые льготы и гранты. Важным пунктом визита стало посещение военно-морского госпиталя, где делегаты пообщались с ранеными военнослужащими. 15 сентября сегодня в Дагестане, как и по всей стране, вступил в силу законодательный запрет на опубликование результатов опросов, прогнозов и исследований, связанных с выборами в единый день голосования. Об этом сообщили в избиркоме Дагестана. Ну а сегодня телебашня Махачкалы зажжет праздничную подсветку ко Дню Единства. Дагестан отмечает День Единства Народов Республики. Сегодня День Единства. И напомню, что один из важных для нашей республики праздников. В республике бок о бок живут представители разных народов, каждый со своим языком, культурой и традицией. При этом всех нас объединяет общая история и любовь к родному Дагестану. В августе